0: помочь. Но пускай он хотя бы купит лотерейный билет. На небесах встречается бог и черт. Черт говорит: боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат. Тот говорит: да ладно, ты гонишь, ну это все путем. Черт говорит: смотри. Превращается в голую бабу, спускается на паперть прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: ну что, блядь, видал? Бог превращается в святого отца и говорит: вот так мы вас, черти, ебали и ебать будем. Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: ребята, я прав, а вы все не правы. Он говорит: пошел ты нахуй, блядь. Смотри, настрой, а ты один, блядь, значит, точно правы мы. Он обращается к Богу и говорит: боже, ну ты же знаешь, что прав именно я, докажи им. Раздвигаются небеса, и Бог говорит: он прав. Трое раввинов невозмутимо: вас все равно двое против троих. Собрались как-то православный священник, мулла и раввин, и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм, я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм. Православный священник говорит: а я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся. Раввин говорит: у меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг. Встретились как-то католический священник, мулла и раввин, и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга, беру себе, те, которые за круг, я отдаю на церковь. Мулла говорит: я примерно так же поступаю, я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают справа, я отдаю на церковь, которые слева, беру себе. Раввин говорит: я примерно точно так же поступаю, я подбрасываю все деньги кверху, то, что Богу надо, он возьмет себе, остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум, и вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап, первый раввин выходит и говорит: спасибо. Второй говорит: спасибо. Третий говорит: спасибо. Все так говорят, тридцатый дает ему штуку баксов. Стюарт не выдержит и говорит: я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно. Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит: кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк, прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит: мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада, попадает на небеса, открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок, он идет на первый этаж, говорит: ребята, где есть Магомед найти? Я говорю: слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты, они говорят: выше. Он на третий этаж, там сидят православные, выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала, сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит: так, где здесь Магомед? Тот говорит: да успокойся, ну ты с дороги, садись, может, чаю хочешь? Он говорит: хочу. Магомед, чаю. Встречаются как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит: «Иисус воскрес!» То говорит: «Ай, молодца!»
1: Осталось в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание. Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам. Те дали ему сразу 3 полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул: «Ах! Ах!» И Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть. Все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво.

0: Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю всхлипнула: правительству каюк. Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило, все трое выли долго и натужно, затем, спустив на землю мутные лужи, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса: «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил: «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс, Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу: «Что, похож продюсер на Шахида? Похож ведь, правда, мальчики? Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: прикройте срочно тыл. Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец!» Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки, хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной!» Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увёл.
1: Засовывается курчавая негритянская голова и спрашивает: «Пиво есть?» Ему говорит: «Какое, эфиопское, что ли?» Он говорит: «Нет, наше, донское». Говорит: «Не, хлопчик, не завезли». В лесу шухер. Звери бегут из одного края леса в другой. Потом обратно. Потом снова в эту сторону. Потом снова обратно. Сидит Багир и спрашивает у Балу: «А что это происходит?» Он говорит: «Это Маугли от армии косит». Сидит Маугли и Багира. Маугли говорит: «Багира, а я могу достать вот тот кокосовый орех?» Она говорит: «Да, Маугли». Он говорит: «И вот тот, который повыше, тоже могу достать?» Она говорит: «Да, Маугли». Он говорит: «И тот, который на макушке, тоже могу достать?» Она говорит: «Да, Маугли, ты кого хочешь, можешь достать». Таксист везет бабу, довозит ее до нужного места. Говорит: «Давайте деньги». Она говорит: «У меня нет денег». Он молча закрывает дверь и двигается в путь. Везет ее куда-то в лес. Вылезает на лужайке, расстилает одеяло. Она говорит: вы что? Я же мать двоих детей. Он говорит: а я отец 40 кроликов, блядь. Нахуй быстро вылезай и рви траву, кормить нечем. Таксист едет по горной дороге, смотрит, тормозит монашка. Он ее сажает, монашка едет и бурчит себе под нос: хорошо вам, таксистам, на небе солнце, в руках баранка, а нам в монастыре не поебаться, не выпить. Он говорит: деточка, давай я тебе помогу. Она говорит: у нас очень злая мать, настоятельница, поэтому можно только в жопу. Он говорит: ну ладно, в жопу так в жопу. Отпердолил ее раза два, три. Еду дальше. Монашка причитает: хорошо вам, таксистам, на небе солнце, в руках баранка, а нам, пидорасам, то в монашку переодевайся.

0: Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит: ну что, пиздец, я пойду в отделение. Тот говорит: ну не видите, у меня денег нет. Он говорит: ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит: какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит: конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухой приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит: только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит: откуда ты знаешь? Говорит: откуда, откуда? Встречаются 2 музыканта. Один другому хвастается: я записал новый альбом. Тот говорит: продал? Он говорит: ага, машину, квартиру, дачу. Сидит старый рыболов, ловит рыбу. У него клев какой-то удивительный. Только закинь, сразу вытаскивает. Молодой к нему подходит и говорит: дед, на что ты ловишь? На мотыля. Тот говорит: ёпта мать. На следующий день приходит, на мотыля ловит, вообще ничего не берет. А у деда опять клев потрясающий. Только закинь, сразу вытаскивает. Дед говорит: а ты сейчас на что ловишь? Он говорит: сейчас на червя. Говорит: дед, а как ты ориентируешься, когда на мотыля, когда на червя? Он говорит: вот с утра встаю, если хуй налево лежит — на мотыля, если направо — значит на червя. Он говорит: а если стоит? А если стоит, нахуй мне нужна рыбалка. С утра муж собирается на рыбалку, жену в щечку, и говорит: пойду-ка я на рыбалку. Она говорит: не ходи, холодно, мокро. Он говорит: не-не, пойду на рыбалку. Вышел на улицу, постоял, смотрит, действительно, бля, холодно, блядь, мокро, дождь. Думает: нахуй, не пойду на рыбалку. Возвращается в квартиру, раздевается, к жене под одеяло, хуякс. Она говорит: холодно на улице? Он говорит: холодно. Домой-то, дурак, на рыбалку поехал.
1: Кто сегодня дежурит в постели? И шел Адам по райскому саду, и выпало у него ребро. И сказал Адам: блять! И стало так. Га-га-га, ха-ха-ха! Слышу я у себя за спиной дикий бабский хохот, и на ярко освещенную сцену прямо во время моего монолога на железном подносе выезжает самая толстая и безобразная из моих танцовщиц, нанятая исключительно для гротеска по имени Климакс. «Уйди, чудовище!» — пытаюсь я хоть как-то обыграть происходящее безумие. «Сейчас не твой выход! Га-га-га-га!» Не успокаивается она и, заваливаясь на спину, потрясывает жирными ляжками. Ей хорошо. Она нахрюкалась в гримерке и уже совсем не понимает, где она и что она. Чтобы как-то выйти из этого дурацкого положения, я задаю публике вопрос. «Как вы думаете, что это такое на свадьбе? Пьяная в кружевах? По полу катается и хохочет. Правильный ответ — невеста». Народ смеется, Климакс тоже угорает. Я пытаюсь пинками ее вытолкать за кулисы, при этом еще продолжая одну из долгоиграющих баек. Но даже моего проверенного опытом многочисленных пьянок мастерства недостаточно, чтобы заткнуть незатыкаемое, унять неунимаемое и впихнуть за кулисы невпихуемое. Ситуацию спасает только убеждение зрителей, что так оно и задумано. Правда, ненадолго. Климакс пьяна не по-бутафорски. И вскоре все с интересом наблюдают за неожиданным зрелищем. Как Трахтенберг будет справляться с пьяной и безумной бабой? Ничего, справлюсь. Может, и не сегодня. Ну так завтра она будет уволена. Слава богу, такой случай у меня был единственный. В основном же стриптизерки, при всем моем нежелании называть их артистками, все равно имеют отношение к нашему шоу-миру, к миру шоу-бизнеса, к сцене, к блеску, к мишуре. Ну, собственно, они этой мишурой и являются. Но, несмотря ни на что, они все равно более высокоорганизованы, чем человек со стороны, так сказать, из зала. Так один наш гость перебрал и, выползая на сцену, видимо, почувствовал себя гимнастом. и решил сделать стойку на руках. Акробат из него вышел херовый, и в итоге пришлось вызывать скорую. А стриптизерки, хоть и стоят в самом низу артистической иерархии, такого не выкинут, и даже находясь в совсем свинском состоянии, очень редко падают в зал со сцены. Но и то, это уже не скотское объединение, а стадия дымковской игрушки, то есть когда они могут пускать только дым изо рта. И за это я им благодарен. Они составляют часть моей программы и намного артистичнее и собраннее, чем какие-нибудь шлюшки-модельки. Но об этом я расскажу чуть позже. Но это все, конечно, не самое главное. Я взялся рассказывать о специфике своей службы, чтобы постепенно перейти к специфике служебных романов. Служебные романы ни в коем случае нельзя путать просто с романами на работе. Время от времени я уезжаю на гастроли в другие города. Меня приглашают провести корпоративные или семейные пьянки. Все это разовые заказы и левый приработок. Случайные халтуры, на которых возможны случайные связи. Потому что почти везде, конечно же, есть возможность склеить какую-нибудь бабу. А то она и сама приклеится, а то и целая компания. Такая уж работа. Ты заказчиков не выбираешь. Только они тебя. Но все эти связи, как правило, случайные, хаотичные и непостоянные. Понеслась душа в рай, и ты вслед за ней. Романтика. Да. Ну а теперь вернемся к повседневной рабочей жизни. Моя основная служба — это сцена моего клуба. И у меня на службе есть целый штат служебных единиц — танцовщицы стриптиза. В их замечательном окружении мне приходится трудиться систематически и еженочно. Я не виноват, график такой. И что касается их, то с ними так нельзя, чтобы просто выпили, погуляли и разбежались. С ними необходимо работать дальше. Если что-то вдруг произошло у тебя с теткой на работе, то потом придется придумывать дальнейший план совместного существования, в котором всем бы было хорошо. Некоторые самцы вообще предпочитают не заморачиваться и в своем болоте никого не ловят. Я не такой. Ну, конечно, для правильного ведения служебных романов надо вначале хорошо изучить соперника, не лениться, и полученный опыт очень много вам даст. За что мне, по большому счету, нужно благодарить стриптизерш, так это за одну важную вещь. Они показали мне, что женщина — такое же животное, как и мужчина. Она, то есть человечество, точно так же хочет трахаться. И она, то есть баба, точно такое же сексуально озабоченное создание, алчущее удовольствий. Просто обычные тетки в обычной жизни обычно сей факт тщательно скрывают и обычно лицемерят. Это только вы, мужики, грязные скоты, думаете лишь о сексе, а нам он не нужен. На самом деле, ребятки, это просто пиар. Просто так они набивают себе цену, преследуют две банальные цели. Либо развести тебя на деньги, типа раз секс нужен тебе, платишь ты, либо, что еще хуже, выскочить за тебя замуж. Вот тут они уже изо всех сил доказывают, что порядочные. Доказывают со слезами на глазах, с истериками, с заламываниями рук и ног, выкручиванием пальцев, дополненным грудными стенаниями. Сара Бернар по сравнению с ними – просто актриса самодеятельного театра-студии при заборостроительном ПТУ. Что же касается стриптизерок, то в отношении меня эти цели разбивались о две железобетонных стены. Во-первых, я женат, во-вторых, не подаю, ибо сам сир инак. Что же касается денег, то брать их с меня, человека, дающего им работу и решающего их проблемы, во-первых, грешно, во-вторых, нереально, в-третьих, самонадеянно и глупо. Наверное, поэтому, выгадывать-то тут все равно нечего, они и были честны со мной, откровенно говорили о своих желаниях, что у женщин бывает крайне редко, спрашивали совета, давать этому или тому и так далее. И не раз, кстати, случалось, что подходила ко мне девочка и шепотом просила. «Ромка, у меня 3 месяца парня не было. Хочу, понимаешь, секса. Я сегодня всю ночь не спала и все думала. Может, давай, а?» «Ну, давай», — соглашался я. «Ты, конечно, не королева красоты, зато я Бэтмен и всем помогаю. Раздевайся». «Ну, а почему не помочь? Мы же друзья». Сейчас я уверен, что стоит после программы сказать «бабы пошли ко мне пить», и они пойдут. Они все равно пьют во время работы. Почему бы не продолжить и после? Потом в разгар пьяного веселья можешь спросить. Ну, кто пойдет со мной в спальню? Самая шустрая, находчивая и веселая скажет, что она. Уламывать ее не надо. Сама запрыгнет на тебя, кончит, слезет, скажет спасибо и предложит позвать кого-нибудь еще. Ну, если, конечно, нужно. Ну, разумеется, все это большой секрет нашего маленького коллектива. И, разумеется, такой прекрасный гарем создавался не сразу. Начало моей клубной карьеры вспоминается с ужасом. В тот трудный момент мне недоставало знания жизни и женской психологии, ну, чтобы клеить танцовщиц. Да мне вообще было не до них. Я тогда тарахтел со сцены без умолку ровно 4 часа, с 10 до 2. Микрофон был на шнуре, и его приходилось таскать в руке. Радиомикрофон стоил денег. И несчастные $800 повергали хозяина то в уныние, то в ярость. Хотя даже за одну программу он на мне зарабатывал намного больше. Музыку ставила барменша, который я кричал через весь зал. Бабы танцевали по 3 танца к ряду и потом отдыхали. Я не отдыхал совсем. Они зарабатывали деньги, а я отсасывал. Но все же, несмотря на ряд трудностей, думаю, именно эти годы были самыми зажигательными в моей карьере. У меня было желание выплеснуть все, что я знал на зрителя. Хотелось признания и любви, ну, естественно, зрителя к артисту, творчества и совсем-совсем немного денег, ну, чтобы случайно не умереть от голода. Каждый день тогда отличался от предыдущего, как брат от сестры. Иногда вся программа состояла только из шутовской поэзии, и не было ни одного анекдота за весь вечер. Иногда только из афоризмов или только из анекдотов. В штате тогда состояли всего 2 танцовщицы, которые и исполняли самый тривиальный стриптиз, хотя выглядели обе крайне нетривиально. Одна вся в татуировках, как синяя птица, и в пирсинге, который у нее был даже на клиторе. Звали ее Коряга, и встречалась она с самыми настоящими индейцами, с которыми завсегда везде ништяк, а я в очках и фраке был совсем не в формате ее оттяга. Вторая танцовщица Оглобля являлась миру в образе четко выраженной наркоманки. Ее квадратные глаза никогда не закрывались. Хотя никто ее ни разу не поймал на наркоте, и вены ее были непорочными, как воды Иордана, все равно ощущение создавалось такое, что она пользовала все, что можно. Из нее получилась бы хорошая иллюстрация книги, которую я купил по случаю «Как узнать, какие наркотики употребляют ваши дети». Впрочем, обе красочные девицы вскоре уволились, так и не оставив мне на памяти себе никаких интимных заболеваний, тьфу ты, воспоминаний. Зато на их место взяли уже 4. К этому моменту кипучая энергия нереализованного режиссера шоу дала о себе знать, и я стал усиленно предлагать наполнить программу драматургически выдержанными танцевальными шутливыми номерами, более соответствующему стилю кабаре, нежели тупой бездарный стриптиз. Голые бабы есть везде, и это банально. Хозяин клуба согласился со мной и сказал, что даже будет оплачивать мне и артисткам репетиции, что, разумеется, всех обрадовало. И вот тогда одна из наших девочек сказала: «Где же здесь в клубе репетировать?» «Негде. Пойдем ко мне домой». «Ага», — обрадовался я про себя. «Лед тронулся! Поплыли!» Там все и случилось, прямо перед репетицией. Приятно и запоминаемо, медленно и торжественно. Ведь тогда еще было далеко до известности, до нормальных заработков. Это пришло потом, через пару лет. А тогда мы были просто друзья. Первой появилась известность. И первую стриптизершу, которая повелась на модное имя, звали... Не помню как. С ней у нас, кстати, не срослось. Потом у меня появились деньги, а потом и авторитет в клубе. Я уже сам разбирался с девочками, нанимал, увольнял. Вот с этого времени уже можно говорить о каких-то служебных романах, без которых, прости, любимая, в цивилизованном мире шоу-бизнеса не обойтись. Ибо какой же нормальный мужчина может спокойно переодеваться в одной гримерке с красивыми, молодыми бабами и при этом не естествовать? Но скажите, как можно сидеть в малиннике и не есть ни ягодки? Как может бармен не пить? Как может гаишник не брать денег? Или тот, кто крутит сигары, не курить? Это аномалия. Продавцу алкоголя надо пить свободное от работы время, чтобы разбираться в ассортименте. Иначе он не сможет его продавать. А когда тот, кто крутит сигары, сам не курит, ему нет доверия, как и лысому производителю шампуня. В стриптиз-клубах начальники должны быть бабниками. Иначе как они поймут, хороша тетка или нет? И вот здесь мы затронули глобальную проблему. Девочка может быть очень хороша. Только она вовсе не обязана тебе давать. А что тогда делать? Ведь хочется как волку. Алгоритм мне подсказала сама жизнь. Я ведь работаю в злачном месте и отдаю себе в этом отчет. Я изначально допускаю тот факт, что девочки у меня не самые порядочные и уже далеко не девочки. Женщина, которая может на людях раздеваться, в народе называется как? Правильно. Поэтому, нанимая ее на работу, я ввел одно правило. Обычно я говорю, возможно, ты девочка порядочная, чего не может быть в принципе, и живешь с парнем, хотя я никак не могу понять, что это за парень такой, которого твоя работа устраивает. Но, в общем, если ты хранишь ему верность, я, конечно, не имею никакого морального права заставить тебя спать со мной. Но в том случае, если я увижу, что ты ездишь за деньги трахаться с клиентами, я считаю себя вправе встать в эту очередь первым и бесплатным ВИПом. «Нет, нет, нет, как вы так можете думать? Я не такая!» — возмущенно краснеют девочки. И мы начинаем работать. Жизнь обычно показывает, что прав именно я. Девочки идут в стриптиз потому, что им нравится легкий заработок и блядская жизнь. Они легко получают деньги, быстро находят кобелей и живут, совмещая приятное с полезным. Больше они ни черта делать не хотят. Если кто-то пытается их назвать по имени, они всегда говорят: «Да мы артистки! Как вы могли вообще про нас такое подумать?» Да уж, действительно, как? Не скажу, конечно, что все такие, но абсолютно большинство — это точно. Вначале я спал с каждой втихаря. Но постепенно мы сдружились. Все у нас стало происходить как здрасте. Тем более, что дни рождения они обычно справляли в бане. Там всегда удавалось то с одной, то с другой потихоньку уединиться. Тем более, что самцов-конкурентов в клубе у меня не было. Моего сменщика, другого ведущего, бабы не любили, а хозяин клуба предпочитал держать дистанцию. Однажды, когда я понял, что уже всех трахнул, причем неоднократно, официально об этом заявил: «Ну что вы кокетничаете и хихикаете, как целки? Я с вами со всеми уже спал». «Да ладно, Рома, ты гонишь!» Они все хихикали. «Ну-ка, построились в ряд. Так, с тобой спал?» «Да». «А с тобою?» «Тоже да». «А с тобой?» Вот. Когда расставлены все точки и секретов ни от кого нет, жить всегда проще. Тут как раз жена с ребенком отваливала отдыхать в Египет. А я оставался один. Один в пустой квартире. Не, ну это неправильно, когда столько баб вокруг. Явившись в клуб, я объявил той, что пришла первой: «Назначаю тебя старшей. Тебе нужно составить график сексуальных дежурств. Возьми бумажку, расчерти ее на 10 дней, чтобы каждый день кто-нибудь приходил. Можно по одной, можно по две. Трахтенберга нужно напоить, накормить и отсосать. Боевой пост сдать и принять». Она послушно начертила график и вывесила на видном месте. И посетители, и работники клуба видели его, но, разумеется, принимали за шутку. Но я такой человек. Не шучу я никогда. Правда, все наивно полагают, что это просто игра. Может, оно и к лучшему. Иногда. В общем, все девочки аккуратно по графику приходили, все отмечались. Правда, одна, лысая и худая, не пришла. «Ой, мне некогда было», — оправдывалась она. «Через 3 дня приду, в следующую смену». И снова обманула. После чего я сразу ей дал громко говорящее сценическое имя «Залупа», а вскоре и вовсе уволил. «Скажете, мое поведение – сексуальное домогательство с использованием служебного положения?» Отвечу – нет. И это не только моя точка зрения. Каждый среднестатистический самец думает так же. Когда он видит, что в подчиненном ему коллективе помимо X, Y и Z работает еще и B, он не в силах смотреть на нее равнодушно. «Тому дала, этому дала, а мне?» — очень жестко спросит он. И будет прав. Кстати, нужно, наверное, сделать еще одно отступление по профессиональным вопросам. Читатели, которые никогда не были в клубах, где я работал, могут не понять, почему моих танцовщиц зовут такими странными именами. Связано, кстати, это со спецификой клуба, со стилем программы и текстами моих монологов. Поговорим о стиле. «Мода уходит, а стиль остается». Цитата не помню из кого. «Когда я только пришел работать в свой первый клуб, официантки там ходили в париках. Красного цвета, желтого, зеленого, в фашистских касках и кожаных жилетках. Вдобавок у них были вымышленные абстрактные имена. Меня официанток никто не заметит. Как их зовут на самом деле, и вовсе никого не волнует. Но почему я должен запомнить, как зовут мою официантку, если я не помню, как зовут мою бабу? Только сегодня с ней познакомился. Так что сама атмосфера нашептывала: живи сегодняшним днем. И чтобы влиться в этот коллектив, стать с ним единым целым, хотя бы внешне, я выкрасил волосы. Можно было, конечно, надеть парик, но я подумал, нафиг это надо. Хотя сейчас понимаю, что мысль эта более прогрессивная. Снял его, и ты никто. Одел, и снова Трахтенберг. Так вот, возвращаясь к стилю. И к стилю заведения, и к тому, что нам говорят о стиле классики. Если мы почитаем Синявского, то увидим, как он раскладывает образы на составляющие. Что такое Чаплин? Это усики, котелок и тросточка. А что такое Пушкин? Это цилиндр, трость и бакенбарды. Исходя из его теории, чтобы чей-то образ запомнился, он должен быть прост и разложен на три пункта. И я для себя решил, что Трахтенберг – это рыжие волосы, живот и борода. Стриптизерок я стал называть по аналогии с официантками. Гангрена, дятел, сыктым, макака, беломор. Первое, что приходило в голову при виде девочки и лепилось на нее. Как показал опыт, это самый правильный подход. Если даже кажется вначале, что имя ей не очень подходит, оно все равно очень даже подходит. И общаясь между собой, девочки уже не говорили «Лена», «Катя», а говорили «Хабарик», «Трихомонада», «Термудатор». Правда, они часто пытались лицемерить, как и все полупрофессионалки. Когда приходили устраиваться, то говорили, что их зовут Эммануэль, Элеонора, Кармен. Ну, хорошо, Эммануэль. А теперь представьте себе реальную историю. Камера установлена в женской гримерке и передает на большой экран, расположенный в зале, все, что в этой гримерке происходит. Камера наезжает крупным планом на одну из Эммануэлек, а она что-то жлухтит из огромного флакона с надписью «Шампунь Хербена». Публика, сдерживая рвотные рефлексы, выпадает в осадок. Конечно, самым умным понятно, что бабам запрещено приносить на работу бухло, и что они поэтому переливают алкоголь то в бутыль с кока-колой, то в баночку из-под клеросила или фейри. Но подумайте, разве может Эммануэль херячить Хербену? Ну, конечно, нет. А какая-нибудь Сиракуза? Сиракуза может. К тому же им не всегда хочется, чтобы публика знала их реальные имена. Многие не афишируют свою профессию и еще и поэтому придумывают себе невероятные прозвища, чтоб красиво было. Ну, я знаю двоих транссексуалов. Одного зовут Хельга, другого Джульетта. В жизни до операции они были Сережей и Алексеем. Но им всем хочется романтики. Чудо! Только я тут при чем, если для правильно ориентированной публики они, как ни крути, просто пидорасы? Ну-ка заканчивайте с этим, приказываю я всем, кто приходит ко мне работать. Почему? — недоумевают они. А помните «Утиную охоту», где баба знакомится с мужиком, говорит ему: «Я буду называть вас Алик. Я всех мужчин называю Аликами». Так же и у меня в клубе. Есть шоу-программа, у нее есть стиль. Ты подчеркиваешь, что бабы, которые у тебя танцуют на сцене, не являются личностями. Они только иллюстрации для монологов, которые я, как ведущий и как единственный здравомыслящий на сцене, произношу. А танцовщицы – просто объект для комментариев. Для честных, прошу заметить, комментариев. Ибо девушка, танцующая голой под взглядами пьяных мужиков, не может зваться Мадонной. Это бред и верх цинизма. А в новом имени, которое я даю девочкам, есть даже уникальность. Мало ли среди стриптизерш Тань и Лен. Да жопой ешь. Неинтересно, а кирдык или вибратор одни? Вот как раньше было. Каждому человеку давали только его имя. И это правильно. А сейчас лень и человеческая необразованность рождает обезьянничество и повторение. Мое поколение – все романы. Потом было поколение девочек по имени Арины, а я, как Пигмалион, раздавая имена, практически превращаю очередную Наташу в личность. Пускай и таким немножко извращенным способом. Но, например, в исламских странах, если человек пережил смертельную болезнь, ему дают другое имя. У евреев, когда мальчику делают обрезание на восьмой день, ему тоже дают второе имя. Попадая ко мне в лапы, бабы навсегда превращаются в шпинделей, батарей и усралочек. Девочка, пришедшая ко мне на работу, начинает новый этап своей жизни. Узнает, наконец, всю правду, которую самцы думают о ней на самом деле. Честно и жестко, зато не приукрашено. Ей же никто, кроме меня, ничего этого не скажет. Ведь цель самца – завалить бабу в постель. А для этого все средства хороши. Поэтому он льстит и врет. Говорит комплименты и дарит цветы. Итак, с именами понятно. Тогда переходим к личному. К вопросу, который всех интересует. Как же может проходить сексуальная жизнь такого большого коллектива? Там же должны быть ссоры, раздоры, борьба за первенство. Могу сказать, ничего этого в нашей славной труппе не было. Некоторые говорят, что нельзя трахаться там, где работаешь. Дескать, тогда баба сразу начинает гнуть пальцы и показывать всем, что она здесь королева. На самом деле не все так однозначно. Я считаю, что нужно спать либо со всеми, либо ни с кем. Первый вариант интересней. И делать это нужно открыто. Мое правило – честность и только честность. Никаких обещаний, которые не собираешься исполнять. Я именно так себя и веду, и поэтому спать с ними мне легко. Они мне верят, не строят насчет меня планов. Мы просто получаем удовольствие. Схемы в отношениях нет. Кого-то приходится уговаривать долго, а кого-то нет. Помню одну, я трахнул прямо во время программы. Отошел со сцены на 5 минут, пока там шел танцевальный номер, зашел в туалет, нагнул девицу и, считая минуты до окончания композиции, все сделал. Вернулся вовремя. Вообще-то, надо сказать, что работая в эротической атмосфере, к ней протираешься очень быстро. Ну, ходит голая тетка. Ну, а вот вторая пошла. Пятая, десятая. Кажется, что может надоесть до чертиков. Но только потом сам удивляешься тому, что это не происходит. Ты не застрахован даже от того, что желание возникнет внезапно и спонтанно, как у подростка. Помню, однажды во время программы ко мне подошла официантка и очень волнуясь сообщила, что гости просят ее станцевать голой на столе. Можно ли ей это сделать? Они пообещали хорошо заплатить. Я видел, что у этих ребят полно денег, и им хочется приколоться. Ведь не в каждом заведении такое реализуемо. И поэтому разрешил. Через минуту поднял глаза и посмотрел на ее столик. Она танцевала крайне неловко, ну просто не умела. Видно было, как она стесняется, как ей хочется заработать деньги. Но от ее тощего тела шел такой адреналин, что я возбудился. Сутки я не мог избавиться от этой картинки в мозгах. Халдейка танцевала, при этом боясь, возбуждая и возбуждаясь. Хотя сама девочка никогда не казалась мне интересной. На другой день я поймал ее в коридорчике и затянул в туалет. Она оказалась совсем не против. Я закрыл дверь на защелку, как обычно это делал, и быстренько ее трахнул. А потом эта шлындра еще всем рассказывала, что я ее изнасиловал. Как будто это можно сделать, когда в метре от нас за тонкой стенкой находилась толпа народа. И это не исключение. Это правило. Постоянный бабский принцип выгораживания себя. Не виноватая я. Он сам пришел. Знаем, знаем. Приходили. Как-то наняли на работу в качестве девочки гоу-гоу бабушку, прости господи, 49 лет. Придумали для нее очень смешной номер. Битый час я пытался объяснить ей, что от нее требуется, но после третьей попытки понял, она в этом не Копенгаген. Я отустался и сказал, ну пошли тогда трахаться. Пошли. А куда? Бодренько согласилась она. Ничего себе, подумал я. И пришлось пойти. В туалете попросил ее сначала сделать минет, но оказалось, что она не умеет. Предложил научить, но старушке хотелось секса. Жестокого и ненасытного. На учебу времени нет. Кто-то зайти может, заметила она. В общем, для возрастного рекорда было забавно. Она всего на год младше моей мамы. А однажды у нас работала девица из Белоруссии. не очень аппетитная. Ну уж не знаю, то ли совсем им там плохо живется. Но девочку убедили делать порно-номер. Получала она за это деньги меньше, чем получали наши стриптизерки за рядовые танцы голышом. Но ведь и танцевать-то она не умела. Чувствовалось, что деньги ей очень и очень нужны. И поэтому каждый вечер на сцене она развлекалась с бананом. А я каждый вечер все это внимательно разглядывал. И поэтому каждый вечер после программы я, естественно, подходил к ней и говорил: «Ну что, коза, покувыркаемся?» На что она каждый вечер обычно говорила: «Уйди, чудовище!» И тут появилась информация, что через 3 дня она возвращается домой. В ее услугах больше не нуждались. Расстроилась, конечно, сильно, но выбора-то ей не оставили. Времени устроиться куда-то еще нет. Гостиничный номер, который снимал клуб, у нее отбирали. «Ну что, уезжаешь?» Я тогда ничем не мог помочь ей в карьере и подошел проститься. «Уезжаешь? А вот с Трахтенбергом так и не попробовала. Будешь жалеть». «Рома, ты понимаешь, у меня 1.5 года не было мужика. Я очень хочу секса, но не с тобой», — заявила она. А что-то я обиделся. «Не хочет? Ну и мне-то не очень хотелось. Это было только ради прикола, поиметь бабу, которая естествует с бананом при народе. Но неужели банан в целях экономии один и тот же хуже меня?» И вот на завтра ей уезжать, а она вдруг дозрела. Подходит ко мне и говорит: «Крепок ли я еще в своем желании? Но я уже нашел девочку на вечер, у меня другие планы. А ты точно завтра едешь? Или, может, послезавтра?» «Завтра днем поезд». Прикинул, что раз так, ну, не отказываться же. Принес свою встречу на другой вечер и пошел с ней в ее сраную гостиницу, в ее жуткий и грязный номер, благо, что хотя бы рядом. У входа сидел вахтер. Он уперся, что время 2 часа ночи, и он не хочет меня пускать. Пришлось дать 100 рублей. Тогда это было как $20. Поднялись выше. На ее этаже сидела бабушка, которая нахально запросила 150. Это было уже слишком. «Извини, красавица, я пойду домой», — заявил я. «Стой», — сказала девочка, — «я заплачу». И произошло то, что мне ужасно понравилось и было в моей жизни всего лишь еще пару раз. Она заплатила. Я тащусь, когда женщина платит за тебя. И большинство самцов тоже, хотя это против правил, и они редко себе такое позволяют. Но это приятно. Именно тогда и понимаешь, что она хочет тебя не меньше, чем ты ее. Да, второй раз в моей жизни за меня платила девушка, пригласившая пообедать. Мне тогда очень хотелось почувствовать себя женщиной, циничной, наглой и вульгарной, берущей все, что плохо лежит. Конечно, потом наступила моя очередь водить ее по ресторанам, но это было потом. А был, кстати, еще случай, когда 2 девушки предлагали мне деньги. Такие холеные, в золоте, в бриллиантах. Девочки подвалили после программы и сказали, что им очень понравилось, и они бы хотели еще. И даже готовы заплатить $300, если я буду выступать только для них, у них же дома. Девочки, заметьте, очень симпатичные. Но сумма меня покоробила. Если бы они повели себя иначе, я поехал бы и бесплатно, и даже сам бы купил выпивку. Но брать $300 — себя не уважать. 500, — заявил я. «Мы подумаем», — сказали они и исчезли. «Девчонки, вернитесь!» — хотелось закричать в толпу, но было неловко. А могла бы получиться глава «Как Трахтенберга купили бабы». Не получилось. Да. Ну ладно, с этих заказчиц можно перейти к теме гастролей. Меня действительно, как и большинство современных артистов, можно вызвать на дом. Только, разумеется, это дороже, чем прийти в клуб, но зовут часто. И нередко вместе со стриптизерками. Как всякий другой начальник, имея возможность дать своим подчиненным заработать, я беру только те служебные единицы, которые мне дают. Ну а что? Частные вечеринки – неплохой приработок для них. У меня гастроли всегда нажористые. Накормят, напоят, устроят экскурсии. И им хорошо, и мне. Не приходится искать секс в чужом городе. Обычно вчетвером и кувыркаемся. Ну а на программах девчонки часто меня спасают. Ведь бабы, перевоспитанные Трахтенбергом, все же на порядок профессиональнее, чем другие. По-моему, это замечательные служебные отношения. Так однажды мне заказали устроить необычный праздник. Десяток наших олигархов хотели повеселиться, но не знали как. Они многое видели, везде были, и хотелось чего-то этакого, какого-то, знаете ли, космического секса. «Хотите школьные выпускные экзамены?» — предложил им одну из своих идей. «Хотим!» — загорелись они. Возможность погрузиться в детство — это почти всегда радость. Я начал трудиться над программой. Придумал 4 урока — контрольный, лабораторный. Пришлось для реализации проекта снять на выходные обычную среднюю школу, в каких все когда-то учились. Вокруг нее по периметру выставили охрану. И начали. У входа заказчиков встречали настоящие бабушки из родительского комитета. Посадили мальчуганов за настоящие списанные парты. По порядку. Мальчик, девочка. Вот эти вот девочки, целый автобус шлюшек-рецидивисток, все мне и испортили. Свою доски с указкой я изображал строгого учителя биологии. «Ответьте, дети, на вопрос. Если у тебя 7 носов, 5 рук и 2 жопы, то кто ты?» «Ага, не знаете?» «Правильный ответ. Пиздун». «А теперь загадка. У А была Б, но потом Б ушла к С. И что теперь делать А?» «Искать другую Б!» — радостно кричали мне из класса. «Правильно, мальчик!» А в классе бабы гоготали незатыкаемо, как когда-то Климакс. Они напились, как гоблины, и обсуждали свои дела. При том, что сами мужики пили гораздо меньше. Они заплатили за шоу. Им хотелось вспомнить школу, и было интересно, что же дальше. А дальше шел урок анатомии. Лабораторная работа. Раздал всем фалоимитаторы и попросил на скорость надеть на них презервативы. Один мальчик быстрее всех надел и тут же был вызван к доске. Еще я вызвал школьницу. Это была уже моя девочка, обученная и правильно себя ведущая. «Скажи-ка нам, мальчик, а какие ты знаешь способы сексуального контакта?» — спросил я. «Ну вот, можно в рот». «Показывай». Он показал, это нетрудно. «А еще какие?» «Ну, во влагалище». «Правильно, ты показывай, а не рассказывай. У нас же лабораторная работа». А школьница уже стянула трусики и, усевшись на стол, раздвинула ноги. «Ох, мечта каждого старшеклассника. Может, хоть так во время игры ее можно вспомнить, обновить притупившиеся ощущения. Сейчас уже все привычно и скучно. Бабы, сауны». И мальчик показал на однокласснице, как и что нужно делать. «А еще», — дожимал я, — «давай, у тебя решается вопрос, 4 или 5?» А в классе нарастал непрекращающийся гам из пьяных бабских голосов. Остановить его было невозможно. Я бил указкой по столу, выбегал из класса, я сорвал голос. Все было бесполезно. Мы хотели принять их в пионеры, но и на линейке их с трудом удалось построить. Пьяные сучки испортили все. Чего они орали, скажите мне, а? Их пригласили на эксклюзивное шоу, которого они никогда нигде не увидят. Нажраться ведь можно и чуть позже. Вот таких я и называю одним словом — бляди. Есть старый анекдот. Английский лорд вызывает дворецкого и спрашивает. «А скажи-ка мне, голубчик, что это там за шум на улице?» «Бляди, сэр, они бастуют». «А чего они хотят?» «Они хотят, сэр, чтобы им больше платили». «Скажи-ка, голубчик, а что, неужели бледям мало платят?» «Много, сэр». «А чего же они тогда бастуют?» «Бляди, сэр». Так же было и в школе. Чего они орали? «Бляди, сэр». Программу, которую тщательно и профессионально готовили, удалось показать лишь на каком-то самодеятельном уровне. А заказчики-то, они же ведь тоже готовились. Они почти не пили и были готовы написать диктант, чтобы я его проверил и выставил оценки. Впрочем, мужички и так остались довольны. Но вот я был очень сильно расстроен. И тогда я понял одну важную вещь. Если не буду превращать чужой праздник в свой собственный, то свихнусь рано или поздно. Мне наскучит эта работа. Она убьет все живое, что во мне было или еще может быть. Ну нельзя 20 лет подряд произносить одни и те же тосты. Надо самому придумывать формы веселья, делать то, что никто не делает. И я пытаюсь. А тут бляди, сэр. За то, что мои девчонки никогда так не поведут себя на программе, я их уважаю. и даже терплю многое от своих танцовщиц. Сейчас уже работаю в Москве и стараюсь именно их вызвать сюда на работу, хотя для меня это частенько геморрой. То сними им гостиницу, то накорми в ресторане, то трахни, а я уже, между прочим, не мальчик. Как-то две моих воспитанницы жили неделю у меня дома, потому что у них были проблемы с квартирой. Скажите, вы представляете себе звезд нахального стриптиза в приличном доме? Одна из них в этот момент была подсевшая на Сада Маза. Всю ночь она, не ленясь, шастала по каким-то садистским клубам, где ее пороли. Пришла в 9 и завалилась спать. В 11 пришлось ее будить. Ко мне должны были прийти люди. Девушка встала, сходила в душ и, даже не одевшись, уселась пить кофе. Одеваться ей было лень. К тому же потом снова раздеваться. Ей это нафиг надоело, пояснила она. То, что звездище была голой, а я ждал телевизионщиков, оказалось только половиной беды. Когда она встала, я понял, что вся жопа у нее фиолетовая. «Ёб твою мать! Ты как собираешься с таким задом работать?» — решил тактично поинтересоваться я. Она лениво оглянулась и сказала, что через 2 дня все пройдет. У них существует специальная техника порки и даже специальные плетки, а я просто ничего не догоняю, потому что темный. В этот момент в дверь позвонили. «Вы думаете, стриптизерка побежала одеваться?» Размечтались. Ей, видите ли, надоело одеваться и раздеваться каждый день. Она так и осталась сидеть, в чем мать родила. Как я понял, телевизионщики тоже оказались людьми темными. Глаза у них стали квадратными и нездорово косили на голую фиолетовую жопу. Не обращайте внимания, я как мог пытался сгладить ситуацию. Это просто бляди. Живут пока тут. Им, к сожалению, больше негде. А что, вполне себе удовлетворительное объяснение. Ну, хотел как лучше, вышло как всегда. Помогаешь им, а потом вполне можешь услышать про себя слухи, что Трахтенберг извращенец. Но зато, знаете что, я думаю, каждый мужчина время от времени перебирает в памяти самые яркие эпизоды своего общения с женщинами. У кого-то это секс в туалете авиалайнера, у кого-то воспоминания о том, как первый раз был сразу с 2. Для меня, по крайней мере, за последние 5 лет самым приятным из воспоминаний был день моего ухода из клуба «Хали-Гали». Все девочки-стриптизерши стояли в коридоре, выстроившись в ряд, держали букеты цветов и плакали. Они со мной прощались. Я бы никогда не поверил, что такое может быть. Но, оказывается, я был очень неплохим начальником. Стоп, почему был? И сейчас пока есть. И продолжаю воспитывать в правильном ключе человечец, проходящих через мои руки. А именно, когда здравомыслящего мужчину спросить, что бы он хотел улучшить в женщинах,

дачу и как, наконец, обеспечить старость. Но женщине хочется, чтобы все это делал мужчина. И только стриптизерки показали мне, что кроется у бабы под маской. Они были честны. Они не заливали про то, что с того времени, как рассталась со своим парнем 1,5 года назад, так ни с кем и не трахалась. Ой, ну к чему эти монологи? Думаю, женщина ходит в маске, так как часто бывает слишком безобразно без нее. Сейчас вспомнил, с одной танцовщицей у меня был продолжительный роман. Ее звали Срака. Я назвал ее так потому, что роскошная корма этого юного 18-летнего парусника жила своей отдельной жизнью. И несмотря на то, что тело ее было очень стройным, на нем крепилась отличная большая грудь. Срака признавалась мне в любви, хотя этого и не требовалось, кричала, что спит только со мной. Мы занимались сексом и в клубе, и в подъездах, как в ее, так и в моем. А однажды она просто взяла и втихаря поехала с одним моим приятелем за 300 долларов. Причем мы с ним поспорили на такую же сумму, что она с ним не поедет. Она же меня любит, сама говорила, как лох доказывал я. «Посмотрим», — хмыкал он. Верить на слово своим знакомым самцам я не собирался, и поэтому поехал за его машиной на такси. Когда они вышли, тормознул и в окошко сообщил бывшей любовнице, что она уволена. На другой день отдал проигранные деньги. Он очень просил взять ее обратно. Я бы взял, если бы буквально за пару часов до этого она не клялась мне в любви. Но не люблю я вранье. Но я бы еще понял, если бы она им увлеклась. Чувства какие-то питала. Но ведь все намного банальней. Ему надо было лишь достать бумажник, чтобы ее неземная любовь ко мне улетучилась. Самое обидное, что этот мой приятель, пригревший на груди змею, очень скоро взял и выставил из дома свою подругу, с которой жил 10 лет. Она была его ровесницей. Замечательная, умная, хорошая баба, которую сменили на блядь. Я отговаривал его, но он уперся, как баран, и сказал, что эта молодая, красивая женщина родит ему красивых молодых детей. Прошло совсем немного времени, и моя обида на Сраку почти стерлась. Мне не хватало одной девочки, чтобы поехать на гастроли в город-герой Сочи, и я позвал изменчивую танцовщицу. В первую же ночь мы снова вдвоем влезли в постель. А потом... Едва она с меня слезла, кинулась звонить своему парню и плакаться в трубку, как она по нему соскучилась, как она его хочет, как она просто вся мокрая сидит. Но да, только что слезла с мужика, вот и мокрая. Мне было его жаль. Но не мог же я признаться тогда в том, что спал с ней. Хотя, наверное, и стоило. Наверное, это гораздо быстрее помогло бы ему разобраться в том, что это за существо рядом с ним. Увы... Он не сразу узнал правду о том, что там крылось под маской. «Я так тебя люблю, я без тебя жить не могу». А скрывалось там самое обычное блядь. И если бы мы умели распознавать их сразу, как много ошибок было бы. Американцы, надо заметить, нечастые гости в этом конце света. Я не имею в виду военной базы, конечно. Я говорю о простых американских туристах. На таких толстых дяденьках и тетеньках с гамбургерами и литровыми стаканами Кока-Колы в руках. Для отдыха у них есть свои Карибы, Багамы, Гавайи, и сама мысль полететь позагорать куда-то за океан, да еще и в нецивилизованную Африку, может, вероятно, прийти в голову только очень эксцентричным миллионерам или настоящим искателям приключений. Тем не менее, такие люди находятся, вероятно, потому... что Нубия, ну, просто специально создана для них, причем больше для последних. Группу из 4 американцев доверили мне, так как с местными нырять они наотрез отказались, а немецкие и английские инструкторы были очень заняты своими делами. Типа, да шли бы вы, янки, нам своих понтов хватает. А я по неопытности согласился, тем более, что денег за них платили достаточно. Мои клиенты на поверку оказались 3 обычными молодыми парнями в шортах и одной милированной девицы вполне сносного вида. Они поздоровались со мной, представились, предъявив свои дайверские сертификаты ПАДИ и по-военному строго поинтересовались, что и как им предстоит делать. Я в 2 словах обрисовал, как у нас все обычно происходит, они кивнули. «А во сколько это начнется и во сколько закончится?» — уточнила девушка. «Уже началось!» «И закончится, как совсем управимся», — конкретизировал я. «А теперь расслабьтесь и получайте удовольствие. Вы же на отдыхе».
отсутствие даже тени.

0: и радости на их лицах меня, правда, немного смутило, но тогда я не придал этому особого значения. День прошел спокойно и обычно, мои подопечные без проблем сделали свои два погружения, но что-то все равно было с ними не так. Американцы держались от всех сторонки, при этом парни явно избегали своей спутницы. Они были как будто чем-то расстроены и недовольны, но на мои вопросы отвечали дежурным океем и прилагаемой к нему формальной улыбкой. Остальное не мои проблемы, решил я и просто не обращал на них внимания. Действие, называемое обычно у летчиков разбор полетов, началось вечером, после того, как мы вернулись из порта в дайвинг-центр. Ко мне подошла американка Эрика и начала высказывать претензии. Из ее слов следовало, что ничего из того, что окружало их во время дайвинга, даже приблизительно не соответствовало их американским стандартам. Они ждали чего-то больше положенного времени, не могли есть пищу так, как она была несъедобной, отсутствовала диетическая кока-кола и так далее и тому подобное. Короче, на этом основании Эрика требовала вернуть им деньги. «Здесь не может быть американских стандартов», — попытался объяснить я. «Здесь Африка. Стандарты здесь нубийские. А у нас в клубах даже лучше, почти европейские, так как мы работаем с иностранцами». «Если вы беретесь обслуживать американцев, то вы должны обеспечить нам те условия, к которым привыкли мы», — не унималась она. «Если вы приезжаете в чужую страну, то вы должны быть готовы к тому, что условия жизни в ней могут быть не такие, как в Америке», — сдержался я. «Конкретно ко мне, как к дайв-мастеру, претензии есть?» «Нет». «Тогда расскажите о своих проблемах хозяину дайвинг-центра. До свидания». Но этим дело не кончилось. Часом позже, приняв душ и переодевшись, я собирался уже пойти ужинать, как на выходе из гостиницы снова встретил американцев. Они ждали меня на крыльце. «Мухаммед сказал, что в качестве компенсации завтра ты будешь нырять с нами еще раз», — сообщила мне Эрика. «Я бесплатно не работаю, а с американцев теперь беру двойную таксу и расписку, что они готовы смириться с нечеловеческими условиями неамериканского быта», — парировал я. «И завтра у меня, кстати, выходной. На пляж пойду, загорать и купаться». «Только попробуй», — заверещала она. «Я подам на тебя в суд».
1: «Давай», — согласился я.
0: «Отличная идея. Суд, если ты не знаешь, находится сразу за мечетью, только туда без паранджи баб не пускают. Совершенно не признают, понимаешь, сволочи судьи, американских стандартов. Просто дискриминируют женщин, я бы сказал». И тут Эрика, громко завизжав, кинулась на меня с кулаками. Я поймал ее за шиворот, развернул и пинком под зад отправил погулять на улицу. Визг мгновенно прекратился. Я посмотрел на свиту скандалистки. Парни, оцепенев, застыли, глядя на меня с восторгом и ужасом. По их глазам было видно, что я только что подписал себе приговор как минимум о пожизненном заключении в тюрьме самого строгого режима. О таком свойском отношении к женщине они даже мечтать, судя по всему, не могли в своей Америке. Стандарты, видать, не позволяли. Эрика, похоже, тоже не была готова к такому повороту событий. Она растерянно сидела прямо посреди дороги, широко раскрытыми от удивления ртом и глазами. Я, не прощаясь, направился ужинать. Эрика догнала меня уже на набережной. «Эп, извини меня!» — запыхавшись, пробормотала она. «Прости, пожалуйста. Я была не права. Просто Мухаммед сказал, чтобы мы тебе передали... Ну, ты же не виноват, что у него все плохо организовано в дайвинг-центре, и, конечно, отдуваться за него ты не обязан». «Да я и не собираюсь!» — хмыкнул я. «Я у него даже не работаю. Я вообще фрилендер». «То есть, если ты откажешься, тебя не уволят?» — спросила она. «Нет. Поэтому вы со своими претензиями пролетаете». «Это хорошо. Ты пойми, мы же не хотели навредить тебе. Просто у нас в Америке принято везде высказывать открыто свое недовольство, потому что это приводит в итоге к улучшению качества обслуживания клиентов. Буду у вас в Америке, учту». «Не обижайся, пожалуйста. Ну... Хочешь, я угощу тебя ужином?» — вдруг предложила Эрика. «А потом потребуешь вернуть деньги потому, что продукты и технологии приготовления блюд не соответствуют 426-му параграфу госстандарта США, да?» «Не буду, обещаю. Пускай в Африке все будет так, как принято в Африке. Правильно?»
1: «Угу.
0: А тебя с такими изменениями в сознании обратно домой-то в Америку пустят? У нас в Америке, между прочим, настоящая свобода. И каждый может иметь любое собственное мнение по любому вопросу. Вижу, что пустят, успокоился я. Изменения поверхностные, ствол не задет. Ну давай, приглашай меня на ужин. Тогда выбор ресторана за тобой. Она взяла меня за руку. Ты же здесь местный? Сначала я из мести хотел отвезти ее в какое-нибудь любимое Юлино место, но сжалился и остановил свой выбор на одном вполне респектабельном ресторанчике для туристов. Мы сели в уголке с видом на море. «Будешь пить водку?» — спросила Эрика.
1: «Виски Регал», — ответил я.
0: «Ты, русский, пьешь виски, а не водку? А ты, как истинная американка, сейчас закажешь себе гамбургер?» «Нет. Пожалуй, хот-дог и кока-колу», — улыбнувшись, подыграла она. «Ну, тогда мне икры и балалайку». Найдя таким образом общий язык, мы принялись весело болтать, подкалывая друг друга. Удивительно, но Эрика оказалась своей, и не прошло и получаса, как я уже звал ее просто Ириша, а она меня Эбби. У нас возникла любовь с полпинка, в самом прямом смысле этого слова, и она тут же поселилась у меня, бросив свой пятизвездный отель. Что ее во мне привлекло, я понял немного позже. Я был первым нестандартным мужиком в ее жизни. Практически крокодил Данди. Ну а что нравится им в их американских киногероях? Те тоже плюют на правила, начальников и так далее. Утром, ну, в смысле, как проснулись, мы отправились за фруктами на рынок. Фруктов захотелось, особенно клубники. «Эбби, помоги мне, пожалуйста. Здесь не говорят по-английски, и мне никак не объяснить», — позвала меня Эрика. Я подошел, поздоровался с продавцом по-арабски и спросил у Эрики, чего она хочет, чтобы я ему сказал. Затем попытался сформулировать фразу на родном нубийцу языке. По-моему, получилось неплохо. «О, сэр, вы отлично говорите по-арабски!» — восторженно взвыл продавец. «Но давайте лучше по-английски. Я не совсем понял, что вы хотите». «Вы же не говорите по-английски!» — возразил я. «Вот девушка». «Я не говорю по-английски!» — прервал меня продавец. «Это она не говорит по-английски!» Я посмотрел на Эрику. «Я тебя понимаю», — призналась она. «А его почему-то нет. Ты понимаешь, о чем он говорит?» «Я-то понимаю!» — рассмеялся я. «Он утверждает, что ты не говоришь по-английски. Он тоже тебя не понимает. Ириша, ты говоришь слишком сложно. И извини, но у тебя жуткий американский акцент». «Но я же говорю правильно, как надо, а ты нет», — обиделась она. «Но меня-то все понимают, а тебя нет». «Хорошо, я дам тебе пару уроков бесплатно. Тогда ему скажи на вашем английском, что я бы хотела клубнику более зрелую и сочную», — фыркнула она. «She wants sweet and tasty strawberry», — сказал я продавцу. «No problem, sir. Please», — улыбнулся продавец и достал из-под прилавка другой лоток. «И это все?» — рассмеялась Эрика. «Урок первый», — многозначительно сказал я. «Будь проще, и тебя поймут. Учись!» Вообще, американский менталитет, по-моему, очень близок к нашему. Данное сожительство, которое я в шутку назвал «Союз Аполлон», очень напоминало мне мою первую русскую семью в самом начале нашей совместной жизни, что не могло не радовать. Местные друзья, кстати, сразу назвали Эрику моей женой, хотя вероятнее всего потому, что понятие «girlfriend» в Нубии отсутствовало по определению. Жить с женщиной мужчина мог только после брака, а добрачный секс, мягко говоря, не приветствовался, так как старшее поколение нубийцев всерьез боялось, что он может привести молодежь к самому страшному — питью пива и танцам на дискотеках. Итак, мы с женой дружно ныряли днями и славно тусовались по вечерам. Эриша быстро освоила подводную фотографию и стала помощником в моем бизнесе. Наш тандем процветал. Так или иначе, мы прожили с ней замечательный месяц. Но пришло время прощаться. Ей надо было возвращаться домой. Она и так задержалась в отпуске слишком надолго. За день до отлета Эрика решила предаться шопингу, дабы обеспечить своих американских родственников и знакомых экзотическими сувенирами из далекой Африки. В тот день у меня было много клиентов, и пропустить работу я никак, к сожалению, не мог. «Ничего, иди, справлюсь сама. Я уже большая девочка», — улыбнулась она. «Пробегусь быстренько по магазинчикам и буду ждать тебя дома». Вернувшись с нырялки, я застал Эрику очень взволнованной и без подарков. «Слушай», — пожаловалась она, — «я не понимаю, что происходит. Я выбрала всяких сувениров, но мне их не отдали». «Как не отдали?» — удивился я. «Вот так, не отдали и все, и денег не взяли. Сказали, что вечером сами принесут к нам домой». «А где ты так покупала?» «Да вот здесь рядом», — она показала рукой в сторону улицы. «В магазинчике «Гудлак», что ли?»
1: «Ну да».
0: «Странно», — заметил я. «Но не расстраивайся, я хорошо знаю хозяина. Сейчас приму душ и сходим разберемся». В это время в дверь постучали. «Come in», — ответил я. На пороге стоял Мухаммед, хозяин как раз того самого магазинчика «Гудлак», о котором мы только что говорили с Эрикой. «Мистер Эп, здравствуйте», — начал он. «Ваша жена сегодня выбрала у меня в магазине всякие вещи, я их принес вам. Посмотрите, пожалуйста, что вы будете из этого покупать?»
1: «Но Эрика же уже выбрала», — удивился я.
0: «Конечно, мистер Эп», — объяснил Мухаммед, видя мое непонимание, «но у нас не принято, чтобы жены покупали себе вещи сами без согласия мужа. Поэтому они обычно выбирают, что им нравится, а мы приносим все в дом, чтобы муж мог купить из выбранного то, что считает нужным. Вы разве не знали?» Лицо Эрики вытянулось от такой открытой дискриминации женщин по половому признаку. Похоже, она даже слов не могла подобрать от неожиданности. «Да я недавно женат», — сквозь смех процедил я. «Не успел ознакомиться просто со всеми преимуществами брачных отношений. Но какие мудрые у вас правила, правда, Ириша? Нефига бабам семейный бюджет на всякие их безделушки спускать. Давайте-ка посмотрим, что там моя глупая женщина набрала». «Прости, мой господин!» Быстро придя в себя и уже давя хохот, Эрика пала ниц перед моими ногами. «Убей меня, как собаку!» Мухаммед отшатнулся и посмотрел на меня обескураженно, но с каким-то особым уважением. «Встань, женщина!» — громко и властно произнес я. «Достойна ты даров моих! Цени доброту и щедрость! Беру все, не глядя!» «Все?» — переспросил Мухаммед, обалдевший от увиденного. «Вводи караван!» — приказал я ему. Праздничный вечер по поводу отъезда любимой начался. «А приезжай жить ко мне в Америку!» — вдруг предложила Эрика уже в аэропорту.
1: «И что я там буду делать? Мыть машины на бензоколонке?
0: Тогда я приеду к тебе в Россию. Хочешь?» «Буду рад, хотя не верю я в продолжение курортных романов. Давай-ка не станем ничего загадывать».
1: «Right. I love you so, fucking crazy Russian».
0: О том, как проводят люди свое свободное время на курортах, не мне вам рассказывать. Замечу, что Халаиб не был в этом смысле досадным исключением, несмотря на то, что находился в мусульманской стране. Соответственно, моя личная жизнь изобиловала разнообразием и ненавязчивостью отношений. Курортные романтики чередовались с циничным сексом, и никто не успевал друг другу надоесть, так как продолжительность пребывания приезжих красавиц соответствовала сроку их путевки и, как правило, не превышала недели. Сердца никакие не бились, сопли и слезы не текли, а на упреки и подозрения просто не было времени. Все проходило в коротком страстном порыве и приносило лишь радость и удовлетворение. Как правдиво характеризовала свое отношение к этому одна очаровательная москвичка. «Симпатичные, загорелые, веселые парни на курорте просто входят в программу моего отдыха». Дайв-мастера, хочу заметить, пользуются особым успехом, так как ко всем перечисленным выше качествам прибавляется еще экзотичность, романтизм и мужественность их профессии. После того, что мне посчастливилось пережить в Халаибе, я никогда не поеду со своей женой отдыхать на курорт и тем более не отпущу ее одну. И вам не советую. Я вообще считаю, что жены не должны там отдыхать. Грядка на даче в кругу детей и под надзором свекрови – вот их место отдыха. Курорты созданы для настоящих мужчин, незамужних девиц и конченных бледей.
2: Жил один раз такой пацан типа заяц. Держал недвижимость, правильную реальную хату. Ну чё, блин, бунгало вообще. А рядом два лапти по карте, одна лиса кидала, крутилась. Ну типа деловая, блин, в натуре. А тут по веснику бац! Контору лисицы спалила налоговая. Она такая имидж на морду прицепила и до зайца. «Сдай, типа, заинька, хлобуду свою в аренду. Я потом тебе баксов отстегну немерено. Заяц лошара клюв разинул, сдал свой квадрат, покатил на канары оттянуться. Взад подгревает, лисица уже втихаря хату на себя зарисовала и сидит такая, типа, все пучком и с понтом здесь выросла. Заяц такую обиду и бакланит. Домой, бля, шо ли, пусти, коза! А лисица лыбу отшарила, до макушки тянет. Ты че, лох ушастый, гонишь, а? Вообще нюх оторвала. Давай вали отсюда нафиг! И не возникай, пока в череп не схавал.
3: Заяц лошара по горю двинулся и пошел в мусорник слезу давить.
2: Ой, и кинули меня ментики, братики, продинамили по полной программе, выручайте, спасайте, закона хочу. Подорвался такой весь из себя оперволк, пошел закон исполнять, ксиву свое в окно тычет, маузером мажет, хвост напружинил. А ну, лиса, освобождай помещение. Альщица высунулась, пальцы веером и гонит. Слышь, мент! Ты не доводи до разборок. Башка, бля, что ли, у тебя бронированная? Я не фраер позорный, ксиву мне в нос пихать. Иди нафиг комаров пинай.
3: Волк хвост к носу прикинул. Нафиг надо за такую зарплату беду себе цеплять. Отвял. А зайцу от корячку слепил. Тут, мол, чисто не наше ментовское дело. Тебя же не бьют. По закону все строго. Не нравится что-то? Давай, валяй, в суд подавай.
2: Побежал заяц к судье-медведю. Какой такой, кричит, закон есть, чтобы с хаты кидать, а? Нате вам, пожалуйста, 5 штук баксов для подмазки и давайте хлобуду мою взад по суду.
3: Взял медведь бабки, пошел на лису наезжать согласно закону. Нате вам, лиса, серьезную бумагу с реально набитой картиной. Суд решил вас выселить.
2: Альщица типа зевает. Говорит, слышь, ваше благородие, ты не волоси. Тебе чего дали за это решение? 5? Ну, на тебе 10, чтобы его не исполнять. И 2 косаря на то, чтобы я тебя в жизни здесь больше никогда не видела.
3: Медведь баксы по портфелю распихал, а зайцу терпили, докладывает.
2: Все, мол, ништяк, поздравляю. Дело свое вы выиграли. Остальное, в смысле, нифига не наша забота.
3: Побежал заяц вешаться. Хаты нет, бабки ушли, куда ни кинь, везде облом. Расклад только лапы надуть. Но тут видит. Катит мимо такой правильный пацан-петушок, стриженный гребешок в спортивном прикиде.
2: Дванул косяка, как заяц, петельку мастырит и говорит, ты чего здесь, братан?
3: Да вот, говорит зайка. Ну, короче, доложил обстановку.
2: Петь ему бодряка, не хнычь, братан, я за тебя впрягусь. Перетрем сейчас с ней тему конкретно. А не врубается, так замочим нахер вот отмороженный без базару.
3: Забил лисе стрелку на разборке. Лиса является в малином смокинге. При мерсе, при всех делах.
2: Ну, что, говорит, надо, а? Горе ищешь?
4: Слышь, сестрила, удивляется петушок,
2: в 2 горла жрешь. Верни братку хату, пацаны обижаются.
4: Да ты под кем ходишь, козел, кричит лиса.
2: Да за меня сам лев подпишется.
4: Да я, да мы.
2: Крутая ты, блин, аж башню сносит, ухмыляется петушок. А вот... подписку от всего московского зоопарка видела? А с братками Северного Ледовитого хочешь побазарить?
3: Как услышала лиса про северных отморозков, тут ее на поносы пробило. Утухла конкретно, свернулась в тряпочку и без базару из хаты слиняла.
2: «Живи, братила!» — говорит зайцу классный пацан-петушок. «Весь чулан твой будет. Суетись, бабки делай, меня корми. А я буду твоя».
0: Ты не мог бы мне объяснить, что такое парламент? Он говорит, сынок, вот ты знаешь, кем я работаю? Он говорит, конечно, папа, ты же психиатр в сумасшедшем доме. Вот, вот Дума и правительство, это как раз как большой такой сумасшедший дом. Вот в нижней палате находятся буйные, да? А в верхней находится смирные. Медсестра открывает дверь в отделение дистрофии и смотрит, там летают под потолком дистрофики. Она говорит, привет, орлы! А я говорю, блядь, мы не орлы, это просто твоя сменщица забыла вентилятор выключить. Летит орел на высоте 1000 метров. Из жопы вылезает глист и говорит, какая высота, командир? Он говорит, 1000 метров. Он говорит, давай, лети. Он говорит, тот летит дальше, 5000 метров. Он говорит, вылезает опять глист и говорит, командир, какая высота? Он говорит, 5000 метров. Он говорит, только не обострись, блядь, вот натуги. Экипаж, блядь, волнуется. Блядь. Муж возвращается из командировки, смотрит... смотрит, в постели с его женой лежит грузин-россиянин. Он говорит, бля, что здесь происходит? Она говорит, долетался голубь. Пока летал, здесь, бля, орел гнездо свил.
5: Два горячих эстонских парня идут по острову Саарема. Один говорит: «Юка, то теперь куда?» То говорит: «Домой». Сто говорит: «В сторону моря». Говорит: «Посему». А здесь все дороги ведут в сторону моря. Ёбаный остров. Эстонец заполняет анкету о приеме на работу. Ему говорит: «Ну, заполняйте. Вы единственный сын в семье?» То говорит: «Вы знаете, у моих мамы с папой никогда не было детей». Ну, говорит: «А вы-то откуда тогда?» «Из Эстонии».

0: Два горячих эстонских парня стучатся в маленький публичный дом на окраине хутора. Им открывает Бендерш и говорит: «Сто НАТО». Они говорят: «Мы хотим ебаться». Он говорит: «Хорошо, у нас эти женщины стоят 100 крон». Они говорят: «У нас есть только 20». Она говорит: «За 20 крон вы можете выебать друг друга вон в тех кустах». Они говорят: «Спасибо», уходят. Через полчаса опять стук в дверь. Опять та же хозяйка открывает, смотрит, на пороге те же двое. Она говорит: «Что надо?» Они говорят: «Мы хотели узнать, куда деньги давать». Окраина маленького югославского хутора, стук в дверь, открывает старушка, на пороге двое вооруженных до зубов молодчиков. Они говорят: «Ты ебана мать». Она говорит: «Я». «Мужайся, мать, ёбано убили». В купе поезда дальнего следования едут двое. Хохол и еврей. Еврей жрет маленькую тараньку, а хохол разрезал батон вдоль, на него положил колбасу, помидоры, там специи какие-то, положил укропчик и трескает. Смотрит на еврея и говорит: «Чего рыбку-то жрешь? Бедный, что ли?» Он говорит: «Ты дурак, что ли? Где ты видел бедного еврея? Мы все богатые. И рыбу я ем не просто так. В рыбе, дорогуша, есть фосфор. От фосфора умнеют». Хохол думает: «Да ты что?» Говорит: «Слушай, а давай поменяемся. Ты мне рыбку, а я тебе вот этот вот батончик». Он говорит: «Давай». Отдал ему. Еврей трескает, аж за ушами пищит. Хохол попробовал тараньку, никак не разгрызть. Он говорит: «Блядь, сдается мне, ты меня наебал». Он говорит: «Во, видишь, уже умнеть начал». Эстонец переходит российско-эстонскую границу, его застукали, он, значит, шляпу кинул на землю, к нему подходит пограничник, говорит: «Что делаем?» Он говорит: «Сру». Он говорит: «Сними шляпу, покажи». Кто снимает? Он говорит: «А почему говно собачье?» Он говорит: «А жизнь-то какая?» Два горячих эстонских парня решили перейти незаконно российско-эстонскую границу. Один говорит: «Я пойду прямо». Второй говорит: «Лучше в обход». Он говорит: «Нет, лучше прямо». Он говорит: «Нет, лучше в обход». Ну, говорит, иди куда хочешь, я пойду, как я хочу. Ну вот, короче, тот, который пошел в обход, прошел, а тот, который шел прямо, его замели. И спрашивают: «Зовут как?» Он говорит: «Юкко». «Национальность?» Говорит: «Эстонец». «Пол?» Он говорит: «Женский». «Какой же женский?» «Какой? Пизда я, потому что не пошел в обход».
1: На вывешенные на веревочке трусы и говорит: «Первокурсница». Второй спрашивает: «А как догадался?» «Только первокурсницы стирают трусы. А начиная со второго курса, они вообще все без трусов ходят». Когда ты знакомишься с девушкой, она не может не нравиться. Дальше ею можно увлечься, потом ее бросить, а потом перезвонить и предложить выйти замуж. Ну, знаете, бывает по-разному. Но очень редко случается, когда люди поняли все друг про друга с первого взгляда. И с первого же взгляда влюбились навеки, решили пожениться и умереть в один день и быть похороненными в одной могиле. Чаще при знакомстве с девушкой ты даже не можешь предположить, какое место она займет в твоей жизни. Но пока ты свободен, не можешь не видеть, что вокруг так много девушек хороших и так много ласковых имен, особенно если ты все еще молод и у тебя за пазухой есть тайна, имя которой — гиперсексуальность. Глупо мне сейчас каяться в том, что студенческие годы, уже живя с Леной, я все равно проводил в поисках новых увлечений. Ведь вокруг была дикая масса свободных женщин. Они все были интересны и все были открыты, в том числе для общения. И к тому же многие из них жили без родителей в общежитии. И вот я в 21 год понял совершенно чудесную вещь. Человек, придумавший общежитие, был гением. Общежитие — это культурный и сексуальный эпицентр города. А для нас он — двигатель разврата в массы. Там все время что-то происходит. У кого-то обязательно день рождения, у кого-то новая любовь или похороны. Ну, то есть какой-нибудь хороший повод выпить. Постоянный и спонтанный праздник. Жизнь здесь кипит круглосуточно. А главное — тут водятся бабы. Девочка, живущая в общежитии, и девочка, которой она была дома, это уже две разных женщины. Хотя она еще не сбросила старую кожу и по-прежнему находится в зажиме, и по-прежнему никому не дает и в рот не берет, в смысле выпивку, но постепенно, день за днем, она начинает убеждаться, что, наверное, она несколько не права. Ей становится все понятнее, что запреты на секс, курение и выпивку были в ее жизни лишь потому, что рядом всегда находились любящие родители, которые по какой-то необъяснимой причине были противниками всего этого наслаждения. Но предки, они же росли в доисторические советские времена, когда было не модно пить, курить и давать до свадьбы. Сейчас же все поменялось 10 раз, и на самом деле парни вокруг умные. Они не дадут ей залететь, не причинят боли. А если предложат наркотики, так только те, что употребляют сами. А они же не дураки, чтобы употреблять всякую дрянь и приближать свой конец. Они же понимают в этом. Массовый гипноз работает. И когда девочки протягивают в компании сигарету, она курит со всеми. Если все колются героином, то и она попробует. Она свято верит, что люди вокруг нормальные. А теперь помножьте сию дивную ситуацию на то, что здесь были девочки из застойной эры. Я уже в предыдущих главах упоминал, что это такое, если кто забыл или, например, не знает. Но говоря про общежитие, данную тему можно подчеркнуть особо еще не раз. Здесь дети, воспитанные в полном отсутствии элементарных знаний о половой жизни, оставались еще и без присмотра элементарных родаков, что как нельзя лучше усугубляло ситуацию. Ведь незнание многих доходило просто до маразма. В школе друг другу все рассказывали, что детей рожают из пупка. При этом показывали снимки беременных баб и пускались в объяснение, что пупок развязывается, и оттуда вылезает эмбриончик. Нередко случалось, что какая-нибудь из целок, чтобы приобрести авторитет среди подружек, начинала корчить из себя прожженную блядь и учить их уму-разуму. Ну, например, что при занятиях сексом кончать можно куда угодно, но главное — не целоваться, потому что именно от этого появляются дети. Неудивительно, что вчерашние школьницы в общежитии просто потерялись и окончательно запутались в вопросах морали и норм поведения. Что можно, что нельзя? Господи, ответь! Как себя вести и что говорить этим мальчикам? Ау! Девочки часто перегибали палку. В смысле, можно было в коридоре общежития остановить какой-нибудь вопросом. А скажи-ка себе, красоточка, целка ты еще, аль нет? Она, чтобы не выглядеть лохушкой, могла заявить. Малец! Не нужно меня глазами трахать, а носом кончать. И вообще, я была женщиной уже тогда, когда ты еще болтался в мутной капле на конце своего отца. То же самое могли ляпнуть следующие 2, 3, 4 невинности, встретившиеся тебе на пути в туалет. Ведь у девушек лучшая защита — это нападение. И никто ни за что не признался бы в своей девственности. Оно, как ее сочтут, невостребованной и никому не интересной. Вспоминается, кстати, анекдот. «Алло, прачечная?» «Хуячечная! Министерство культуры слушает!» Ну, приблизительно такой ответ следовал бы на вопрос о девственности от студентки Института имени культуры. Там на краткий вопрос отвечали в 3 сложных матерных фразах, после чего еще могли и грязно выругаться. Но все это было напускное, фальшивое, а поэтому морочить головы этим опытным девочкам было проще простого, чем некоторые сволочные подонки вроде нас и пользовались. К подонкам относились только старшие ребята. Уболтать опытную обитательницу общежитского кибуца тоже ведь не так просто. У каждого при этом была своя методика. Например, мой однокурсник Артур работал с удивительно наглой прямотой и просто врожденной артистичностью. Одним из любимых мест его производственной деятельности был душ. Артурчик, безусловно, знал про мужские и женские дни, но принципиально приходил туда только в женский день и прятался в засаде. Нет, он совсем не собирался выскакивать из-за угла и пугать девочек громким криком и длинным хоботом. Он преследовал более важные цели. Как только в душевую заходила новенькая, этот амурчик потихоньку проскальзывал следом, раздевался и лез под струю. «Привет, потри мне спинку». Перед обнаженной девочкой, стоящей в пузырьках мыльной пены, возникало самое невинное, какое только могло быть, и добродушное татарское лицо. Девочка взвизгивала от неожиданности и, прикрывая мочалкой то одну, то другую, ну, части своего тела, возмущенно вопрошала: «Что вы здесь делаете? Что вы себе позволяете?»
2: «А что такого?» — косил под лоха Артур. «Я даже не понимаю, что тут такого? Ну, сложно вам, что ли? Ну, так не трите».
1: Играл он хорошо. Девочка даже терялась. «Но сегодня же ведь женский день! Или я что-то перепутала?»
2: «Какой день?»
1: Артур смеялся минуты 2,5, а потом, как маленькому ребенку, принимался ей все объяснять. «Девушка, вы с первого курса, что ли?»
2: «Ну, тогда ясно. Вы, наверное, читаете эти бумажки и верите во все, что там написано».
1: «Нет, девушка, это просто так написано. Здесь уже никто никого не стесняется. Все свои. Потрите мне спинку, пожалуйста, а? Ага, и вот здесь еще».
2: Так, спинка за спинкой, и девочка оказывалась втянутой в сексуальные игры с продолжением. Порой ему удавалось проделать этот номер даже с 2 или 3 одновременно. Жаль только, работал Артур всегда в одиночку. И никого из нас не брал на эти водные процедуры. Да и вообще он являлся уникальным человеком. Ничего не стоило, например, проверить, есть ли он в общежитии. Бралась бутылка водки, открывалась и ставилась на стол. Если через 5 минут этот сексуальный террорист не появлялся, значит, его в общежитии не было. Можно смеяться, говорить, что это фантастика и просто совпадение, но факт есть факт. Артур шел на водку. На каком бы вы этаже ее не открыли, пусть бы даже в самой дальней угловой комнате за туалетом, как совершенно случайно появлялся он и говорил: «Простите, а такой-то здесь живет?» С Артуром мы подружились. Ведь его артистизм проявлялся не только под душем. Однажды, сидя на скамейке летнего сада, мы придумывали, как бы нам заработать, и решили, что раз мы артисты, будем зарабатывать на искусстве. Пусть хотя бы и на улице. Мы вспомнили все песни о траве, которых в репертуаре певцов прошедшего времени было до жути, и сделали из них наркоманское попурри. Шили себе костюмы, чтобы публика при одном взгляде на нас тормозила и видела, что это настоящие бродячие музыканты, и вышли в подземный переход. Он с гитарой, я с бубном. «Музыка союза композиторов, слова союза писателей», — громко объявлял я, и мы начинали.
3: «На дальней станции сойду, трава по пояс...» И дальше. «Трава налево, трава направо, трава на счастье, трава на славу».
1: Там особенно нам нравилась одна песня, она совершенно всех потрясала.
3: «Вот идет журавель, журавель, на бабушкину конопель, конопель. Анна-ша, да чего ж ты хороша? Анна-ша, да чего ж ты хороша? Травушка-муравушка зелененькая».
1: Публика сбегалась моментально. И бывало, что за полчаса мы зарабатывали 60 рублей, а стипендия тогда была 45. Заработок позволял нам с Артуром чувствовать себя полноценными мужиками и спокойненько крутить романчики с теми, кто нам нравился. Правда, при этом у меня была Лена, которую я любил, и поэтому старался ходить по этажам общежития культуры так, чтобы не оказаться разоблаченным. Благо, оно было для этого достаточно большим. У Артура тоже была девочка, с которой он не просто встречался, но даже жил вместе в одной комнате. Причем он плевать хотел на то, что о его выходках думает она. Или не плевать, но у него все равно существовала уверенность, что его простят. И вправду, хотя такого бабника и алкоголика было еще поискать, любимая его всегда прощала. И всем рассказывала, как его любит, и какой он сволочь, и как делала от него аборты, и все-все-все. Она называла его Луною. Я как-то спросил, а почему Луной, а не Солнцем или Звездой? И девица популярно объяснила, что ее солнышко похоже только на Луну. Вечером приходит, а утром уходит. Но и это лунное расписание не являлось постоянным. Когда его начинало что-то раздражать, он вел себя еще более нагло и цинично. Например, говорил своей подруге, что сходит за спичками, а то они как-то неожиданно закончились, и исчезал 2-3. На 4-й день какие-нибудь студентки стучались к ней в дверь, держа под руки чуть теплого Артура. «Это ваше?»
3: «Мое».
1: «Ну так заберите. Вы оставьте пока в коридорчике. Пускай оно полежит, проблюется, а потом я затащу к себе, чтоб в комнате не воняло».
2: Когда музыкант счастливо облегчал желудок, его возлюбленная затаскивала тело в комнату, после чего затирала вонючие полы в коридоре. Был случай, когда Артур ушел к двум девчонкам, напился у них, натрахался, а потом обблевал простыни. Обе девочки с утра пришли к подружке Артура и предъявили ей претензии. «Что это такое? Ну-ка убери за своим и просто не постирай! Чего это он у нас в комнате нагадил?»
1: Она послушно забрала его, а утром они вдвоем пошли стирать белье.
2: Это была какая-то жертвенная любовь, всепрощающая. Она его даже кормила на свои скудные гроши, на стипендию. Хотя он сам умел зарабатывать и к тому же имел обеспеченных родителей. Они присылали ему одежду, деньги. Одежду он носил, деньги пропивал, а девочка одевалась непонятно во что. Но поставить ему это на вид было просто невозможно. У него была практически патологическая жадность, лобовая хитрость и убежденность, что он всегда прав. Однако в общем и целом Артур был человек очень яркий, талантливый и веселый. Настоящая душа компании, и отказать ему не могла ни одна девочка. Повелась даже тыква, которая тогда встречалась со мной. Я не простил ей этой измены с Артуром, ведь у них не было даже мимолетного романа. Он просто заглянул к ней по дороге от одной девчонки к другой. Но неужели бабам так нравятся врожденные юмористы? Иногда, впрочем, он мог достать своей шуткой. Как-то я с Леной решил слиться в экстазе и попросил ключи от свободной комнаты. Мне дали. Только мы разделись, легли, как раздался стук в дверь.
3: «Кто там?»
1: «Это я».
2: «Кто, твою мать, я?»
1: «Твой друг, Артур». «Ну, что тебе надо?» «Я хотел спросить, это... у вас веник есть?»
2: «Нет, — говорю, Артур». «Нету, Артур, у нас веника! Иди отсюда, пожалуйста, нахуй!»
1: Решив, что моя вежливая просьба не останется без внимания, я снова полез под одеяло к теплому девичьему телу. Мы почти приступили, как... Снова раздался стук в дверь.
3: «Ну кто там?»
1: Молчание.
2: «Да кто там, мать твою, раз так?»
1: Опять молчание. Пришлось встать, натянуть трусы и, прикрывая рукой рвущуюся на волю сквозь ткань душу, идти открывать дверь. За ней стоял Артур.
0: «Ты чего?»
1: «Я вам веник принес».
2: «Веселый, короче, парень. Но жена мне после этого, естественно, не дала. Все молодые, необстрельные, романтические. В слезах».
1: Кстати, о молодости и неопытности. Самым показательным примером сексуального невежества и идиотизма стала у нас одна молдаванка. Спокойная, тихая, полноватая девушка. И вот однажды ночью она стучится в комнату к моей Лене и, удивляясь происходящему, говорит: «Вызови скорую помощь. Я, кажется, рожаю».
0: «Чего?» — спросонья опешила Лена. «Ты напилась, что ли?»
3: «Нет, рожаю я.
1: Вызвали скорую. Хотя в роддом отвезти уже не успели. Родила девушка прямо в комнате. Общежитие трясло, как негр в сугробе.
2: Ну как она могла ходить беременной, и никто ничего не заметил?
1: Как? Да она и сама-то поздно поняла, что с ней. В институте, конечно, случился скандал, и встал вопрос. А кто же виноват? Виновных не нашли. Хотели ее выгнать, но потом смирились и оставили. А перед ней встал вопрос. Что делать? Вернуться домой одинокой. И с внезапным ребенком она не могла. Семья ее была из Приднестровья, а там так не принято. Поэтому родители девушки настойчиво предлагали ей авантюру. «Приведи хоть какого-нибудь самозавалящего мужика», — писали они в письмах. «Пройдешься с ним и с колясочкой по селу, чтоб все видели. Потом вы уедете, а мы скажем, что вы развелись, и все в порядке». Однако авантюру проиграть было не с кем. Настоящий отец ребенка предпочел оставаться инкогнито, а с другими девушка даже и не общалась. И снова она стала стучаться в дверь к Ленке.
0: «Слушай, а может это...
1: дашь своего мужика-то? Не, я его только покажу, да и все. Родители могут денег дать немного. Ну, и отдохнет хорошо. У нас природа, река, шашлыки. Даже не знаю, честно удивилась Лена. Он не поедет, наверное. Но все же она мне рассказала об этом. И я решил откликнуться. Дорогу обещали оплатить, так чего ж не съездить. Девочка взяла с собой для смелости подружку, и втроем мы поехали на село. Ехали поездом. Недолго, не коротко, но мне показалось скучно, и уже по дороге я, как неизвестный герой, влез на верхнюю полку к смуглянке-молдаванке, где под унылый стук колес она отдалась мне ритмично и спокойно. Родственники встретили нас хорошо. Действительно, были и природа, и шашлыки, но постелили нам в разных комнатах. Мне досталась кровать в комнате ее брата, а она с подружкой спала в другой. Ночью я пролез к ним в комнату, наивно полагая, что подруга — небольшая помеха для небольшого, но славного романа, и мы здесь также сможем, как меня жестоко выставили за дверь. Зато уже утром одна из ее младших сестер вдруг заявила: «Мама, а если они муж и жена, то почему они спят в разных комнатах?» «Хороший ребенок, умненький!» И я тоже сказал: «Да, почему?» Обеспокоенные репутацией дочери, родители постелили нам в одной. Малина! Мешала жизни только сильная жара. По ночам я выходил в сад подышать воздухом и как-то увидел, что в летнем душе, закрытом лишь полупрозрачной клеенкой, кто-то моется. Оказалось, это наша подружка. Наличие законной, в кавычках, жены мне, разумеется, не помешало запустить руку за занавес и схватить девицу за ягодицу или девицу за ягодицу. «Рома!» — строго и возмущенно зашептала она. «Ну, прекрати немедленно и уйди, я еще невинная девушка». «Да ты что?» — восхитился я. Буквально на следующий день мы вместе с братом моей молдаванки выпивали. «Слушай», — заявил он в подпитии, — «а че это ты мою сестру трахаешь?» «Интересно», — возмутился я в ответ, — «а что мне с ней делать-то еще, когда она рядом лежит?» Но я понимал, что люди там суровые, и вытворять черти что безнаказанно не очень правильно. Поэтому и направил энергию брата в другую сторону. «А ты сам-то чего теряешься? У тебя вон под носом целка ходит, а тебе хоть бы что? Я тут ее пощупал слегка, так она совсем даже вроде не против». Мне тут же стало ясно, что зерно упало на благодатную почву. Утром я поспешил заглянуть в комнату к еще спящей невинности и мимоходом, не удержавшись, просунул руку под одеяло. Грудь, так сказать, поправить. Оказалось, она спала голая. «Ха-ха!» — воскликнул я. «Поздравляю!» Она ничего не ответила. Только брат потом признался, что поздравлять не с чем. Я, говорит, выпил для храбрости. Прихожу к ней и командую: «Раздевайся!» «Для чего?» «Размножаться будем!» И она начала раздеваться и плакать. Раздевается и плачет. Плачет и раздевается. С недоумением и жалостью он наблюдал за этой трогательной картиной, после чего совесть взяла свое и вместе с ним ушла из комнаты. Так у них ничего там летом и не вышло. А вот меня чуть не женили. Поняв, что мужичонка я не самый завалящий, а практически орел, родители девушки начали под меня подбивать клинья. «Ты такой хороший парень!» — пели они мне по вечерам. «Может, останешься, а? Мы тебе и дом построим, и машину подарим». И все подливали и подливали вина, и все подкладывали и подкладывали шашлычков. А на небе роились кустистые облака, в воздухе сгущались стаи крупных стрекоз и, что там еще бывает в любовных романах, короче, чуть не окрутили. Я даже не сразу понял, что все это серьезно. А когда понял... И тут Винни-Пух снова вспомнил об одном неотложном деле. Моя циничная бабушка всегда учила меня: «Ромочка, ты же режиссер. Это слесари постоянно женятся. А режиссер подарит девочке цветочек, поцелует в щечку. Auf Wiedersehen!» Быстро оценив все величие народной мудрости, я отчалил в любимое питерское общежитие, где ждала меня Лена и... и еще немало симпатичных девочек. К тому времени я так примелькался в общежитии, что мои частые визиты даже не вызывали подозрений у его жителей. Меня считали своим, и я тоже старательно прикидывался приезжим. Сочинил себе красивую, на мой взгляд, легенду. Что раньше мы с родителями жили в Кызылорде, а потом переехали в Барнаул. Там жили на улице Ленина, которая упиралась в горы, где по ночам орали горные козлы и мешали спать. Мне очень нравится необычное название, и вообще я хотел бы жить где-нибудь в Гондурасе. Но, к сожалению, не знаю, где он находится. То, что это вранье, и я там даже не был, нисколько меня не мучило. У всех в институте были легенды. Ведь люди собрались творческие. Особенно легендами славились студенты драмы. Там одна красотка работала под эстонку. У нее был замечательный акцент и такое же потрясающее, никем кроме нее не выговариваемое название ее родного эстонского городка. Все ей верили, пока однажды не завалилась в гости с деревенскими сумками ее мама из русского городка Елец и не спалила дочь эстонку. Да. Итак, баб, как я уже сказал, мы кадрили по-разному. Я часто делал это на общежитской кухне. Ну, к примеру, заходил и говорил, что очень-очень хочется кушать. Накормите, пожалуйста. Бабы могли дать кусок мяса и отправить в освояси, но могли и пригласить к себе в комнату пообедать. И это было уже интересным предложением. Иногда способы знакомства были и вовсе неординарными и нахальными. Ну, например, как-то в один из дней мы с ребятами напились по-черному. Я остался у них ночевать, потому что уползти домой было просто невозможно. С утра, естественно, всем очень плохо. Болят бошки, ломят ножки, хочется жрать, а денежек-то ни у кого и нету, тип. Наверное, я мог поехать домой и поесть. Но бросать приятелей не стал и принял волевое решение пойти по комнатам зарабатывать вокалом. Взял с собой товарища. У него, правда, не было ни слуха, ни голоса, но зато была страшная рожа, и он, один из немногих, мог сам передвигаться. И наш дуэт пошел по этажам. «Мы бродячие музыканты и хотим заработать на кусок хлеба!» — представлялся я каждому открывшему нам дверь. «Пустите нас, мы вам споем!» А в общежитии Института культуры почти в каждой комнате стоит пианино, хоть и раздолбанное, но звуки издающее. В некоторые комнаты нас из любопытства пускали. Но интересно все-таки, не каждый же день кунсткамера на дом выезжает. Если пускали, я играл и пел, а мой второй голос тоже что-то подвывал и протягивал всем шляпу, в которую нам из жалости кидали кто что мог. Мелкие деньги, огрызки сосисок, картошку, яйца, ну и другие объедки. Одну дверь нам открыли две девочки-припевочки. Они нас впустили, но немного послушав, важно сказали: «Ребята, вы что, не понимаете, что поете отвратительно, а играть вообще не умеете?» «Неужели?» — изумились мы. «А вы умеете?» «Конечно. Это же наша специальность. Мы хоровики-народники». Мы выслушали это со вздохом извинения, за что нам дали таблетки от головной боли и накормили. А вечером на собранную мелочь мы опять устроили пьянку. И я, задавшись вопросом, где мне сегодня давануть храпака, решил навестить добрых самаритянок. Они открыли дверь и по-доброму, в двух-трех матерных образных выражениях объяснили, что женская комната вообще не место для ночевки грязных бездомных кобелей, после чего попытались меня вытолкать. В неравной схватке, а может, им и не очень хотелось почувствовать себя амазонками, я прорвался к кровати и завалился жопой кверху. Вынести меня они не смогли. Сказав волшебную фразу «Ну и хуй с тобой», они легли вдвоем на одну кровать, которую я, проснувшись ночью, и взял на абордаж. Девочка, лежавшая с краю, не супротивилась. Вторая у стенки вообще делала вид, что спит и к происходящему разврату отношения не имеет. Снова я появился там через неделю, но той певички, с которой мы так удачно спелись, не было. В наличии имелась только ее соседка, которой я и стал петь серенады. А она начала странно ломаться, как голос парня во время мутации. «Понимаешь, Рома, — стесняясь сообщила она, — я не могу с тобой быть, я еще девица».
0: «А сколько тебе лет?»
1: 19. «Сколько?» «Нет, дай-ка мне мою одежду, я пойду. Я не вынесу такого позора. В таком возрасте, с таким чудным голосом.
2: Позор, ты думаешь? Растерялась она.
1: Конечно! Давай выпьем за то, чтобы никогда тень позора не легла на наши седины.
2: И мы с ней дерябнули. Потом хлопнули еще. Девушка все сильнее задумывалась. А может, 19 — это действительно много. А может, и правда пора. Я подливал масло в огонь. Типа, разве же она не знает, что быть девственницей в 20 — это вообще клеймо. Не нужна никому, что ли? Это не оценит. Она как-то очень быстро сломалась. Позже она призналась, что ее соседка уж очень хорошо отзывалась о моих фантастических способностях. У нее перебывало немало парней, и она в этом точно разбирается. А также посоветовала, что если уж лишаться невинности, то с грамотным парнем. Это было приятно. Наверное, слушок, что я умело лишаю невинности, пополз обо мне, и меня пригласила для этой цели еще одна девочка. Сказала, что до нее, как бы это сказать, дошли слухи о моей компетентности, а она знает, что первый раз важен и хочет, чтобы все прошло хорошо. К несчастью, когда видишь такое циничное отношение к сексу, ты тоже начинаешь подыгрывать. К тому же, когда она меня встретила, я был не совсем трезв, чего она в некотором своем волнении не заметила.
1: «Ну ладно, раз хочешь, давай»,
2: — снисходительно согласился я. «А чего не согласиться-то? Идешь себе по коридору, а тебя зовут девственницу лишить.
1: Девочка, ты симпатичная, а потому работать с тобой буду бесплатно. Ну, пошли к тебе».
2: В комнате я и вовсе заигрался настолько, что все свел к клоунаде.
1: «Ну, раздевайся». «Нет, не так. Медленно».
2: «Угу.
1: Да, лучше раком стань».
2: Потом стал надевать на член очки.
1: «Типа, посмотри, кисонька, какого крокодила мы сейчас будем трахать».
2: Так и не довел дело до конца. И все же, возвращаясь к вопросу о девственности и целомудрии, разве можно ее считать невинной после такого моего визита? Все эти случаи, что естественно, делали меня увереннее и увереннее. Появился сытый цинизм, и так однажды я заявился к очередной претендентке, не считая, что нужно тратить время на долгие уговоры, сразу перешел к делу. «Ну что, будем сегодня трахаться?»
1: «Не-не-не,
2: посиди лучше поешь». «Бедная девочка, все-таки я ей тоже нравился».
1: «Ну ладно, поем. А трахаться будем?»
2: «Нет».
1: «Ну ладно, тогда я ухожу».
2: «Да подожди ты».
1: «Ну а чего ждать-то? Пойду, а то так и не потрахаюсь сегодня».
2: В первый раз я ушел ни с чем. Во второй. А в третий раз у нее сидели подружки.
1: «Так мы будем трахаться или нет?»
2: Снова настойчивым шепотом сразу возле двери осведомился я.
1: «А просто с нами посидеть ты не можешь? У меня же подруги».
2: «Короче, жду еще 15 минут. Если четкого ответа не будет, уйду».
1: «Че, актрисок мало, что ли?»
2: Просидел 15 минут. Поболтал с дурами. Посмотрел на нее. Глазами она показала. «Нет». Встал и пошел к двери. Возле двери меня догнали. Это было согласие. С этой дамочкой, кстати, мы встречались еще несколько лет. Потом у нее появился муж, но нам не было до него никакого дела. Надо заметить, она была очень раскована в сексе. Просто класс. Но после секса ее сразу же хотелось куда-нибудь отправить. Говорить с ней было особо не о чем. Опытность моя в общении со студентками объяснялась еще и тем, что этот институт не был моим первым учебным заведением. Как говорилось ранее, за спиной уже была пара лет отсидки на филфаке. Достоинством теток-филологов было то, что они действительно хотели учиться. Недостатком, что насколько они были умны, настолько же и страшны. Есть даже старый студенческий анекдот, как выбирали королеву красоты филфака. Выбрали настоящую бабу-ягу. После конкурса девочки с физфака и матфака сказали ей: «Какая из тебя красавица, ты же ведь такая же страшная, как и мы». На что она ответила: «Зато на филфаке я самая красивая». Еще, кстати, я короткое время учился на стоматолога, решив идти по стопам матери. Вообще-то, мне больше нравилась кардиология, но я тогда рассудил, что стоматолог...

обращаться со мной презренным. Правда, Анна Сергеевна или А.С. без боя не далась мне ни разу. То есть она спокойно впускала меня в комнату, мы с ней выпивали, после чего я спрашивал: «Ну что, будем трахаться?» «Нет!» — в ужасе кричала она и начинала карабкаться от меня по шкафам и стенам, залезала под кровать. Я имел ее там, где ловил, на шторах или в холодильнике. Для нее это, по-видимому, было как веселые старты или как зарница. И в итоге этого побоища она всегда давала. Как мне кажется, даже получала от этого удовольствие, хотя лежала как корабельная сосна. Но, по крайней мере, это было необычно, и других таких девчонок, которые бы дрались, кусались и катались по полу, у меня никогда не было. Я только читал о таких, которые получают удовольствие от борьбы. Наша связь закончилась внезапно. Однажды я ехал к ней и увидел, что она идет с другим молодым ковбоем-рецидивистом. И вот тогда я решил: все. Но если почти все мои романы за парой исключений заканчивались без серьезных последствий, подарил цветочек и все, то в общежитии народ начинал потихоньку жениться. Так самый первый мальчик в нашей группе женился на страшной, как крокодил, девочке. Вскоре, правда, он пошел в ЗАГС и тихо там развелся. Причина браков в общежитии была банальна. Часто мальчик женился на девочке только потому, что она согласилась ему дать, если он женится. Он обещал ей это в момент перевозбуждения, а потом приходилось расплачиваться. Что же ему делать, если очень хочется? Проституции в те времена почти не было. Точнее, она нам была недоступна. Вот и сходили с ума, совершали глупые поступки, то и женились. Еще сильнее потрясло всех известие, что композитор из Казахстана, ну тот прыщавый гений из параллельной группы, тоже все. В смысле, вперед ногами, в ЗАГС. Причем женился на какой-то жуткой, то ли бурятке, то ли монголке, девушке с маленькими хитренькими глазками и с крайне неинтересной, похожей на пингвина, внешностью. Она, в отличие от симпатичных девочек, уверенных, что они спокойно выйдут замуж, относилась к девушкам противоположной категории. А эти всегда сомневаются в замужестве и начинают искать разные кривые пути, как бы и им добиться того же. И пингвиниха стала спать с молодым композитором. По всей видимости, это была его первая, если можно так выразиться, женщина. И единственная, кто не посмотрел с презрением на его невзрачное табло. Этим она его и купила. Они трахались по полной программе в ее комнате. Только шум стоял и вой. Потом она сумела убедить поэта-песенника, что их бурный тупой секс и есть настоящая любовь. На каникулах она пригласила его в гости в родной Свердловск. Едва мальчик переступил порог дома, как его пасть звонко и радостно объявила: «Дорогие родители, это мой жених, и у нас с ним будет свадьба». Несчастный мальчик, конечно же, оторопел от такого поворота событий, но на него смотрели возбужденные от волнения родители. К тому же он находился на вражеской территории, и он сказал «да». Когда об этом узнали, институт встал на уши. У всех на глаза наворачивались слезы, особенно когда видели, как он безумно радуется. Когда они объявили о свадьбе, мы отговаривали: «Подумай, ты сейчас еще молодой и некрасивый, но погоди немного, заматереешь, станешь известным, телок у тебя будет миллион, ты же талантливый, и сейчас ты сам себя губишь». Он отнекивался. Говорил, что раз он обещал, то слово не нарушит, что он приличный человек. Наш однокурсник, едевший к нему на свадьбу, рассказывал, что его мама там рыдала. Через 3 года у него уже было 2 детей и, соответственно, никаких путей для отхода. Красавица-жена, которая наверняка не смогла бы долго удерживать его у своих грудей, сумела популярно объяснить своему благоверному, что если у него будет 2 детей, то в армию его не заберут. И он влип. Ему стало не до стихов и песен. Нужно было зарабатывать. Девушка Артура тоже все серьезнее прибирала его к рукам. Она вцепилась в него, и он сам втягивался в их совместную жизнь. Она была удобна. Прощала практически все. Пьянство, загулы, восхищалась его неслыханным талантом. Дело у них тоже шло к свадьбе. У меня же в тот момент было несколько параллельных романов. Из них 2 серьезных. Один с Леной, а другой с девушкой, которая появилась в моей жизни.

0: еще раньше Лены. Девица была одной из моих девственниц. Я лишил ее невинности и обнаружил чрезвычайно сексуального зверька. Она умела трахаться чуть ли не на потолке. Но при этом каждый раз, когда мы вылезали из постели или слезали с потолка, я испытывал непреодолимое желание умчаться подальше. И поэтому я подумал и перевез Лену из общежития к себе. Жил я тогда у бабки с дедом. Они особенно не возражали, но заметили мне, что у нас все-таки приличная семья, отвели ей отдельно от меня комнату. 2 дня или 3 мы спали в разных спальнях, а потом я сказал: «Все, хватит, жить мы будем в одной».
1: Много городов на свете. Нью-Йорк, Берлин, Биробиджан. Картографические сети преподавали в школах нам. Невдалеке от Мухосранска, того, что в средней полосе, координаты Наркоманская, не сомневаюсь, помнят все. 2 полурухнувших сарая за заболоченной рекой, люд пришлый от невзгод спасая, преобразились в небольшой поселок. Контингент сплочался, к сараям шел со всех сторон. Вдруг как-то кто-то проболтался: «Здесь будет город заложен». И град теперь преуспевает, для всех калоши выпускает, а мэр гордится между тем, что наркоманов нет совсем. Вот раньше казусы случались, и наркомановцы порой в наркозависимость бросались, как в мутный омут с головой. На улице Большая Ломка, там, где сейчас спортивный зал, мальчонка маленький Артемка с родителями проживал. Папан, маман, мальчонка малый с чужой жвачкой за щекой. Семейке денег не хватало на хлеб, и папочка порой ходил на рынок. Там в палатке умело деньги воровал, брал порошок, а на остатки Артемке сникерс покупал. Родитель мальчика Артемки отмачивал и хлеще корки. Весь Наркоманск не сомневался, что папа мальчика ширялся. Как не прознать? Идет отец домой, на голове венец из лопухов, штаны в гармошку, торчит обугленная ложка, полуистлевшие ботинки, глаза шары, в руках корзинка, в ней связки ампул и шприцы. Папаня ездил по грибы. Старушки около парадной крестились: «Будь ему неладно». Папашка вдоль старух идет, про маки песенку поет: «Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Почему же вы спелые маки? Почему же вы спелые маки? Под окном не цветете мои». Вот так и жили тараканы, ведро гербарий из тюльпанов, на кухне стол, 2 табуретки, в гостиной только 2 розетки, а в спальне пуфик, мамы фен, да телевизор КВН. Мамаша тоже увлекалась, но реже. Скромная попалась. Трудилась, смешивая карты на лохотроне. Иногда ширялась на 8 марта, а в день рождения всегда. Вот папа круглую неделю был выходной. Встает с постели, вернее, с пола, обозрит, что где вокруг, затем бежит в сортир, на унитаз засядет, куб героина в вену всадит и тащится, но втихаря. Как ни крути, а все ж семья. Так вот, однажды по весне сказал Артем: «Охота мне, папань, чтоб почитал ты книжку». Рассказывал один мальчишка, что слышал сказку про гусей и Нильса. Мальчик тот еврей, он добрый, книгу приволок. «Прости, папань».
2: «Давай, сынок, пока не начало ломать талмуд твой, буду вслух читать».
1: Артем не понял фразы папы по поводу «ломать». Однако мальчонке было невдомек, что папа отключиться мог.
3: А вот это вот 3-я часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно 3-я часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, забиваются, поэтому на эту 3-ю часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на записи этой 3-й части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку. и говорит: так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать. Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, две машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони маме. Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600-го Мерседеса, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: ну че, бля, толкнем твое говно? Он говорит: ага, а потом и мопед починим. Сидят как-то три пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: я, говорит, хочу стать футболистом. Он говорит: ну, говорит, почему? Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу. Второй говорит: а я бы хотел стать машиной скорой помощи. Говорит: нахуя? Он говорит: ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: вау, вау, вау.

0: Нильс! Мартин недоверчиво покосился на него, но шипеть перестал. «Мартин, пойдем попрощаемся с Аккой!»
1: «Га-га-га!» — ответил Мартин.
0: Открылась дверь.
2: «Эй, Иванов, бегом к Пал Палычу! Готов?» Папанька вмиг вскочил. «Бегу!»
0: И в кабинет. Тут Палыч.
2: «Ну? Я Знаменский, ваш участковый».
0: «Что, не узнал?» «Ломает снова».
2: «Нет, нет, узнал. А где Мартын?»
1: «Какой Мартын? Твой, что ли, сын? Его же Иванов Артемкой зовут».
0: «Понятно. В общем, ломка». «Да-да, Артемка, я домой хочу. Пустите».
1: «Ты не ной. Садись, пиши ко мне расписку, что я, мол, Иванов, редиска и нехороший человек, ширяться завяжу навек».
0: «Я не умею».
1: «Что?»
0: «Писать».
2: «Вот начинается опять. Тогда вот здесь, на этом месте, поставь-ка мне хотя бы крестик. И пиздюхай».
0: Папаня быстро из отделения. «Министру какому, что ли, позвонить? Где, блядь, Мартын? И как мне быть? С таким необычайным ростом прожить до старости непросто. Так, улица Большая Ломка. На лавке, блядь, соседка Томка сидит. Над папой смеется».
2: «Конечно, с мужем не ебется. Тимоха импотент давно. А эта сучка пьет вино. Эй, Томка, ты гуся видала?
0: Ты Иванов, тебе все мало, а? Как захуячу табуреткой!» — вопит пьющая соседка. «Ну, блядь, блоха.
2: Ха-ха-ха-ха. И ты, Мартын, нашел лоха».
0: Папан в подъезд, как дикий зверь, ключи в замок, ебальник в дверь. «Мартын, Мартынушка, Мартышка!» И вдруг: «Папанька, дай-ка книжку, мне надо мальчику отдать. Я начал было засыпать на антресолях. Ты читал, читал, потом пропал. А где Мартын?» «Какой Мартын? Я, папка, третий день один. Вчера мамашка позвонила, опять кого-то обдурила. Сидит в милиции она, а я грущу тут у окна».
1: «А ты, блядь, кто?»
0: «Папуль, ты что? Купи мне новое пальто. Все мальчики одеты, а я как будто это». «Да-да, конечно, непременно». Папаня к зеркалу. «Наверное, опять обычный прежний рост. Глядит, действительно, не дрозд.
2: Не воробей, ебёна мать, а 1,85 м. Все здорово, отлично.
0: А что же с жизнью личной?
2: Сынок, ты где? Идем быстрей во двор. Покормим голубей. Я покачаю на качелях и покручу на каруселях. Тебя, мой мальчик, одевайся. Погодка прелесть, собирайся».
0: И вдоль по улице пошли папашка с сыном. Мать идти. Все бабки возле них собрались, а после долго удивлялись. Как так? Вонючий Иванов стал мужичина «будь здоров».

на дальней станции сойду. Трава поповая, здесь все мое, здесь все, что нужно мне, и вдаль пойду, ничем, ничем не беспокоясь.

0: сетями неизбитыми, прошит ментаритами простор. Оправдан риск мужества, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор.
1: Пятый, я шестой, как слышишь?
0: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не нужна. Если кто такое, где у нас порой что-то, где-то как-то, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба, дни и ночи. Не снится нам суровый меч закон.

где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. В полночь зайцы траву на поляне косили и при этом напевали.

что-то шепчут в тумане у поганых болот. Чьи-то тени встают, зайцы нюхают клей, зайцы токсикоманят и под кайфом.

У армянского радио спросили: скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть. Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка, вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше, и огромное такое хуище на вершине. Муж говорит: ну мой-то был наверху. Она говорит: да что ты, что ты, в самом низу висел. Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине. Жена говорит: ну моя-то внизу была. Он говорит: конечно, в ней елка стояла. К Шпировскому приехали бандиты и говорят: есть у тебя крыша-то? Он говорит: нету. Он говорит: будешь нам платить. Он говорит: а сколько? Он говорит: 10 тысяч долларов в месяц. Он говорит: Натя, обосритесь. Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к ним приходят и говорят: слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали. Он говорит: хорошо, пацаны, не срите. Они уходят, раздулись все как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: слушай, вот тебе полтан, но сделай, чтобы было все путем. Он говорит: ребята, все путем. Он говорит: парень, ты за базар-то отвечаешь? Он говорит: конечно, пацаны, не ссыте. Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. Доктор, у меня пизда воняет. Мыть не пробовали? Да ну и нахуй вонючую. У него вот краткость, сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо надрю. Апчхи! Мальчик говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: спасибо, внучек. Берет опять табачку в левую ноздрю. Апчхи! Он говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю. Он говорит: да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым. В эстонском метро объявление по селектору: осторожно, двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит: молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит: зачем? Он говорит: я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит: дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, мест свободных нет. Бабка говорит: внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит: а, бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит: ну почему вы не можете жить? Он говорит: видите, что там во дворе? Говорит: женская баня. Хорошо. Они говорят: ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? Вот напротив моего окна. Он говорит: видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит: а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуяк упал. Он говорит: вот видите, а я так каждый день. Блин. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: ребята, продайте травки-то. Они говорят: на, возьми. Говорит: а если трава голимая? Говорит: деньги вернем. Говорит: хорошо. Забил косяк, выкурил. Ноль. Второй забил, выкурил. Ноль. Третий забил, выкурил. Ноль. Думает: блядь, пойду сейчас нахуй деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит: ребята, бля, короче, вы заебали, бля, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят: да пошел ты нахуй. И побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит: блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Ну, тут шофер поворачивает голову и говорит: слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой: да нет у меня денег. Говорит: пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит, вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, дай хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос: мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь.
Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят, холодно, короче. Нужно пару поддать. Банщик говорит, сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат, пару поддай. Он говорит, да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят, ну, готово? Он говорит, готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит, мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой... Новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит, вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит, Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит, Вова, когда я человеку говорю, рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец. Из 600-го выходит 4 амбала, из запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят, дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит, стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят, дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первый, второй. Он говорит, теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю, дед, ты что, бля, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первые номера отъебали вторых. Он говорит, ну поехали уже. Он говорит, стоять, бля. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Я говорю, дед, хуяк с очередь, хорошо, как скажешь, дед, вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит, теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят, дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит, какая нахуй, бля, банда, вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит, алло, чем могу помочь? На том конце женский голос. Дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит, да что вы, девушка. Не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит, колбаски мне можно? 200 граммов. Его спрашивают, вам порезать? Он говорит, ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: Ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили, переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Он под деревом сидит, ничего не замечает и пинцетом хуй дрочит. Он наездов не боится, у него своя больница. Он здесь ходит королем утром, вечером и днем. Гонит спирт для нужд больничных, добрый доктор Айболит, и хуярит его лично, если что-нибудь болит. Лечит маленьких зверюшек, зайцев, ежиков и хрюшек, и для верности труда им вдувает иногда. То козлу маслы расставит, в жопу градусник поставит, подрочит его фактуру, чтобы узнать температуру, брызнет спермую струей, до свидания, больной. То свинью нахуй положит, ее дырку растревожит, разведет немного блядства и введет в нее лекарство. Вы, свинья, почти здорова, приходите завтра снова. То корове хвост поднимет, жопу трубочкой раздвинет, мазью смажет, поплюет, свою капсулу введет. Вы идете на поправку, не хотите ли добавку? Добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. И пришла к Айболиту лиса. Мне в очко залетела оса, и жужжит она там, и кусается. Может высрать? Да не получается. Я и ставила клизму с соляркою, и дрочила еловую палкою, да пизды. Все жужжит и пиздец. Стала задница, как холодец. Помогите, доктор, помогите, эту падлу хуем уебите. Как тут горю не помочь? Айболит не спал всю ночь, до утра лечил зверюшек, телок, козликов, свинюшек. И теперь сознанием дела хуй впиздячил в лисье тело. Им зудеж определил и паскуду придавил. Ой, спасибо, добрый доктор Айболит. Так теперь спокойно в жопе, не жужжит и не зудит. И пришел к Айболиту Барбос. Мне бандиты заехали в нос. Я хотел попиздеть по науке, а мне в морду заехали, суки. И теперь в лепешку нос. Не грусти давай, Барбос, я тебе его поправлю, хуем косточки расправлю. Добрый доктор Айболит хуем по лбу постучит. Ёпс и этак, ёпс и так, выпрямляется шнабак. И такой стал нос у пса, будто хуя колбаса. Охуительнейший нос, улыбается Барбос. К Айболиту пришел как-то зайчик. Ой, на ножке я вывихнул пальчик. Он когтем по траве зацепляет и ебаться конкретно мешает. Ты мне косточку правильно вправь и мой пальчик на ножке поправь. Добрый доктор Айболит, он, подумав, говорит: помогу тебе я, зайка, лапку мне свою давай-ка. Взял он ножку, взял топор, погонял немножко и, въебав его в упор, отхуярил ножку. Зайка с радости скакать песню распевает. Хорошо теперь ебать, коготь не мешает. Вот такая вот работа, обо всех больных забота. Добрый доктор Айболит всем зверятам говорит: приходи ко мне лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и червячок. Всем мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, кобыли так с утра заправил, что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука: когда меж ног такая штука, не суй ее кобыле взад, как дядя, будешь сам не рад. Так вот, с утра, как зорьки вправил, тут инфаркт его схватил. Он завещание оставил, всего лишь четверть прокутил. И сей пример другим наука, что жизнь не жизнь, сплошная мука. Всю жизнь работаешь, коптишь, и не доешь, и не доспишь. Уж, кажется, достиг всего. Пора оставить все заботы, жить в удовольствии начать, и прибалдеть, и приторчать. А нет, готовит снова рок, последний, жесткий свой урок. И вот пиздец приходит дяде, навек прощайте водка, бляди, и в мысли мрачно погружен, лежит на смертном одре он. Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовела Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
2: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку».
1: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик! Взлохмачены, небриты, пропеллер из фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий!» Маркс отобрал закуску моментально. «Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел.
2: «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, Гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин Кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! — запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой.
1: Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: «Зинуля, панораму!» У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. «Прекрасно! Супер! Очень, очень ловко!» Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: «Молодчина, Зинка! Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм! Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно». Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. «А то, блядь, денег нет совсем, дожили! И что за водка? Вроде не говно!» От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. «Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку, те любят шоу!» Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты, спросил: «Еще водчонки?» «Да пизды!» От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами.
3: «Хорошая какая водчонка!»
1: «Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки». Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снедь. «Еще по рюмочке, чтобы не болеть?» «Нет, нет, спасибо! Нет, не надо! Хватит!» — поплыл Арнольд. «Тошнит!
3: спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля, нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать.
4: Ты кто?
3: Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина?
4: Собакин, Кошкин, Арфа. Доброй ночи.
3: А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился?
4: Надушился я.
3: Пока, Васёк. Не вижу нихуя, и ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока.
2: Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.
1: Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила полсела. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она лет 8, яйца сучка не клала, и решили дед и баба, нахуй нам она нужна. И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа-цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает из своих костлявых рук. Только кура там, прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика.
4: «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. «Кура на хую повисла!» Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко Рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног.
2: Притащился вновь к старухе, лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла, за нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно, нежданно Ряба сына родила. Был сынок похож на деда, откуренная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка.
1: Бабка это увидала, заорала: «Сука, блять!» И такой пизды въебала, что пером не описать.
2: Деду дали 6 с полтиной, бабку увезли в дурдом, курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив: коль ебешься с кем попало, покупай презерватив.
5: Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть.
6: Он говорит: кто я тебя, папа?
5: Он говорит: Соловей разбойник. Говорит: пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит: привет, Соловей. Он говорит: привет, Илюха. Он говорит: ты знаешь, кто я такой? Он говорит: ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит: а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел, пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит: так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит: ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит: так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит: так, еще раз, блядь, ты знаешь, кто я такой? Говорит: Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит: Илья, блядь, пойдем нахуй домой, заебали уже эти разборки.

Настал уж вечер дня другого. Купчиха гостя дорогого в гостиной с нетерпением ждет. А время медленно идет. Предвечерком она помылась в пахучей розовой воде и, чтобы худо не случилось, помадой смазала в пизде. Хотя ей хуй большой не страшен, но тем не менее ввиду такого хуя, как Лукашин, она боялась за пизду. Но чу! Звонок. Она вздрогнула, и гость явился к вдове. Она в глаза ему взглянула, и дрожь почудилась в манде. Пред ней стоял, склонившись фасом, дородный, видный господин и прохрипел пропитым басом: «Лука Мудищев, дворянин!» Вид он имел молодцеватый, причесан, тщательно побрит, и не сказал бы я, ребята, что пьян, а все-таки разит. «Весьма приятно, очень рада, про вас молва уже прошла». Вдова смутилась до упаду, сказав последние слова. Так, продолжая в том же смысле, усевшись рядышком болтать, вдова одной терзалась мыслью: «Скорей бы еблю начинать». И, находясь вблизи с Лукою, не в силах с ней стомленья мук, полезла вдовушка рукою в карман его широких брюк. И под ее прикосновением хуй у Луки воспрянул вмиг, как храбрый воин пред сражением, могуч и грозен и велик. Нащупавший елдак, купчиха мгновенно вспыхнула огнем и прошептала нежно, тихо, к нему склонясь: «Лука, пойдем». И вот уж, не стыдясь Луки, снимает башмаки и платье, и груди обнажив соски, зовет Луку в свои объятия. Лука тут сразу разъярился и на купчиху устремился, тряся огромной елдой, как смертоносной булавой. И, бросив на кровать с размаху, заворотивший ей рубаху, всем телом на нее налег и хуй задвинул между ног. Но тут игра плохою вышла, как будто ей всадили дышло. Купчиха вздумала кричать и всех святых на помощь звать. Она кричит, Лука не слышит, она еще сильнее орет: «Лука, как мех кузнечный, дышит и все ебет, ебет, ебет!» Услышав эти крики, сваха спустила петлю у чулка и шепчет вся дрожа от страха: «Ну, знать, заеб ее Лука!» Матрена в будуар вбегает, купчиха выбилась из сил. Лука и в жопу хуй всадил, но еть бедняжку продолжает. Матрена в страхе за вдовицу спешит на выручку в беде. И ну колоть вязальной спицей Луку то в жопу, то в муде. Лука воспрянул львом свирепым, Матрёну на пол повалил и длинным хуем, словно цепом, ее по голове хватил. Но тут купчиха изловчилась, она еще жива была, в муде Лукашины вцепилась и их совсем оторвала. Но все же он унял старуху, своей елдой убил, как муху, в одно мгновение, наповал, и сам безжизненный упал.

0: На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет, кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех, друзья, наскосят годы. Таков, увы, закон природы.
1: Говорят, вы большой интриган. Да, а кто это ценит? Слово «фрилендер» я знал давно. Так называют себя люди, которые не работают в каком-нибудь одном месте, а нанимаются на разовые работы туда, где есть такая необходимость. Я всегда смотрел на дайвинг-инструкторов-фрилендеров без зависти. Мне их даже было немного жаль. Они казались мне какими-то попрошайками, постоянно ищущими себе работу. Первый раз к себе я примерил этот способ существования, только распрощавшись с предыдущей работой. Оказалось, что совсем все не так плохо. Русский рынок стремительно развивался, россиян не просто становилось больше, они вытесняли с собой европейцев. Перед немногочисленными дайвинг-центрами встала серьезная дилемма. Либо как-то работать с русскими, либо сворачивать лавочку. Меня просто разрывали на части, сулили золотые горы и выстраивались за мной в очередь. Вот тут-то я и оценил все преимущества свободного художника. Ежедневно я устраивал на себя настоящий аукцион, в котором побеждало предложение, сулившее мне большее количество денег за меньший объем работы. Я мог позволить себе, когда захочу, проваляться весь день в постели после шумной ночной дискотеки, а на следующий день с лихвой наверстать упущенное. Так, упиваясь материально хорошо обеспеченной свободой, я ни за что не соглашался с ней расстаться. Исключение я сделал только один раз, когда речь зашла о моей мечте — дайв-мастерском курсе. Но не платить же за него самому из собственных денег. Я отработал его в том же дайвинг-центре, где и проходил обучение. Буквально за неделю. Мои коллеги из Италии, Германии и Англии, глядя на все это, просто исходили на говно от зависти. «Ты зарабатываешь за день больше, чем мы за неделю!» — бурчали они. «Поэтому пиво с тебя, русский мафиози!» «И это потому, что я самый лучший дайв-мастер», — честно отвечал я. «И могу, кстати, дать вам хороший совет. Разумеется, не так просто, а за арахис к пиву». «Ну?» — сделав заказ, спрашивали они. «Учите русский, парни!» «Нас, конечно, не так много, как китайцев, зато язык наш проще», — смеялся я. Теперь я понимал, что именно фрилендерство есть верный путь прогресса и процветания человека при условии, что он умеет правильно продавать свое свободное время. Русские туристы все прибывали и прибывали. Как будто разом всей страной решили именно здесь погреться на солнце и искупаться в море. С появлением наших спокойствие и умиротворение в городке, надо сказать, значительно поубавилось. Все чаще и чаще то тут, то там звучали во все горло по ночам застольные песни, на пляжах появились пустые бутылки, а местные торговцы, останавливая меня, спрашивали, что значит выражение «та пощел ти на куй цернозопи». Как-то на улице меня догнали двое мужчин. «Это он!» — показав на меня пальцем, по-арабски сказал один из них. Я остановился. «Извините, вы русский?» — уже по-английски обратился ко мне второй. «Да, а в чем дело?» — ответил я. «Вы не могли бы нам помочь? Я управляющий отеля Gold Beach, и у нас проблемы с нашими гостями из России. Они чем-то слегка недовольны, но говорят только по-русски, и мы никак не можем их понять. Наш отель дорожит своей репутацией, и мы бы хотели обойтись без публичного скандала, не доводя дело до полиции. Мне некогда. 50 гиней. Я занят. 100. «Ну хорошо, Милостиво согласился я. Мы подошли к ресепшену. Отель словно вымер. Никого. И тишина. На территории около бассейна сидели 6 короткостриженных, здоровенных, слегка подвыпивших парней с массивными золотыми цепями на слегка бычьих шеях.
2: «А ну-ка! Быстро иди сюда, черножопый!»
1: Увидев нас, скомандовал один из них управляющему. «Топить тебя, урода, будем!» «Слегка недовольны, говорите?» Тихо спросил я управляющего.
2: «Да вас сейчас просто убьют здесь!»
1: «Постойте тут!» Я попробую поговорить. Если чего, вызывайте армию для них и реанимацию для себя.
2: «Ну ты козел! Не понял, что ли?»
1: Вставая, продолжил амбал.
2: «В парламентера не стреляйте!»
1: Крикнул я и направился к ним.
3: «А ты кто такой?
1: Наш русский, что ли?
3: А делаешь здесь чего?»
1: Услышав родную речь, парни переключились на меня.
3: «Работаю я здесь».
2: «В гостинице этой сраной?»
3: «Нет, тренером по нырянию с аквалангом. Эти, — я показал пальцем на своих сопровождающих, жавшихся в сторонке, — попросили попереводить, а то они тут понять ничего не могут».
2: «А чё тут понимать-то?» — вызвали отдыхающие. «Мы уже задолбались им показывать, уже даже рожей тыкали, а они, козлы, только лыбятся. Мы бабок за этот вигвам отдали немерено, а тут душните, чёт, кондиционеры, холодильники не работают, перебьем, блядь, паскуд».
3: «Да сдаются они, сдаются. На всех ваших условиях», — сказал я. «Чё хотите?»
2: «Чинит пускай все.
1: «Может, лучше номера вам поменяют на нормальные?» — предложил я.
3: «Во! Лучше так!» — согласился здоровяк. «Правильно, пацаны?»
2: «Ну да! Чё мы будем в ремонте-то жить?» — поддержали они. «И чтоб номера, слышь, получше дали! И окнами не на помойку!»
1: Я объяснил обстановку управляющему и сказал, что уже пообещал от его имени ребятам хорошие номера. Тот с облегчением согласился.
2: «Люксы с видом на море подойдут?» — крикнул я парням. «А там все работает?» — поинтересовались они.
3: «Ну, проверьте сами, выберите себе, где работает», — улыбнулся я.
1: Управляющий уже собрал вокруг себя разбежавшихся от страха работников и давал им указания.
2: «Браток, давай уж с нами до конца, а то эти черти, блядь!»

0: Да дел у меня еще на сегодня по горло, так что напрягать не будем. Дела так дела. Тостуй тогда. За мирное урегулирование международного конфликта, предложил я. Народ хмыкнул, мы выпили. На их месте я бы тебе орден дал, как спасителю, рассмеялся Андрей. А где тебя миротворец найти-то можно, если чё? Ну, скажем, понырять, если решим. Я объяснил, где живу, и, попрощавшись, вышел. Около ресепшена я встретил управляющего. Он с улыбкой бросился ко мне. «Спасибо, спасибо большое, мистер Эпп. Вы нам очень помогли».
1: «Год жизни, считай, потерял», — пожаловался я. «Не люблю участвовать в гангстерских разборках».
0: «Понимаю», — сказал управляющий, — «но вы молодец. Были на высоте. Это русская мафия?»
1: «Нет, ученые-ботаники».
0: Управляющий, понимающий, кивнул. «Мне очень жаль, что так получилось. Извините, пожалуйста, но вы теперь всегда дорогой гость в нашем отеле и можете проводить свое свободное время у нас в барах, на пляже и дискотеке. Сейчас я выпишу вам дисконтную VIP-карту. И знаете, мы, пожалуй, закроем глаза на то, что вы иногда у нас ночуете и без договора работаете с нашими клиентами. Я имею в виду дайвинг».
1: «Ну что ж, пойдет», — сказал я.
0: «И еще. Я бы не отказался как-нибудь провести тут легально уикенд с хорошенькой блондинкой».
1: «Договорились», — протянул мне руку управляющий. «Как выберете себе блондинку? Сразу к нам. Люкс с полным пансионом на уикенд ваш». Мы пожали друг другу руки, дело оставалось за малым. А я в другой жизни сам бы разнес на клочки такой отель, но, прожив несколько месяцев в Нубии, понимал местных. Сами-то они жили в такой нищете, что и осуждать их глупо. Тот, кто сидел на ресепшене в день заселения наших бугаев, возможно, и не предполагал, что это плохо, когда текут унитазы. И вполне вероятно, что он всю жизнь прожил в землянке, пользуясь уличным туалетом. Так, например, один из моих друзей Мухаммедов Ибн Муди, узнавший, что я выкидываю бешеные деньги за номер, $1.5, пригласил жить у него. Совершенно бесплатно. Я из интереса пришел к нему в гости и увидел, что входную дверь он подпирает мертвым ослом. На солнце тот стал вяленым и вполне годился для таких целей. А вы говорите, кондиционеры не работают. Своих уже знакомых парней из русской мафии я встретил вечером в баре спустя пару дней.
2: «О, миротворец!» — приветствовал меня Андрей. «А мы как раз тут тебя вспоминали. Забодало бухать и валяться на пляже. Давай, что ли, нырнем напоследок?»
1: «Лицензия у вас есть?» — поинтересовался я.
2: «У нас есть бабки», — резонно заметил он. «Этого достаточно?»
1: «Я в смысле, умеете или не умеете с аквалангом-то управляться?»
2: «Ты же тренер!» — дружелюбно ткнул кулачищем мне в грудь бугай. «Покажешь, растолкуешь и управимся. Мы парни спортивные.
1: Полтишка выпьешь?
2: Давай».
1: «Ну так как порешим?»
2: «Да не проблема», — ответил я.
1: «Завтра в 7:30 встречаемся в холле вашей гостиницы. Плавки там, полотенца берите с собой».
2: «Давайте тогда, пацаны, еще по одной накатим и спать», — подытожил Андрей.
1: Утром все шло, как и обычно. Я встретил ребят, привел их в один из дружеских мне дайвинг-центров, подобрал им оборудование, мы погрузили его на пикап и поехали в порт. Как обычно, в это время там суетилось много народу. Дайверы со всех клубов грузились на корабли, подвозились баллоны, продукты и напитки.
3: «Слушай, а эти все будут вместе с нами, что ли?» — спросил Андрей, подходя к нашему боту.
1: «Ну да», — ответил я. «Кораблик по 15 человек берет».
3: «А ты нам отдельную посудину организовать можешь? Чем мы толпой-то? У нас своя компания, нам нафиг чужие не нужны».
1: «Да не вопрос!» Я посмотрел на несколько стоящих у причала ботов, оставшихся на сегодня без фрахта.
2: «Любой каприз за ваши деньги».
1: «Ты только не блатуй», — предупредил Андрей. «Договаривайся за реальную сумму». «Я по мелочи не тырю». «Я как раз об этом и говорю». Первый же свободный капитан с радостью согласился взять нас на борт, сделав при этом еще и приличную скидку, которую я, естественно, с чистой совестью положил в свой карман. Владелец дайвинг-центра тоже не имел ничего против, лишь предупредил, что вся ответственность за моих клиентов на мне. В общем, все как-то удачно сложилось, и мы вышли в море. За первое погружение на мелководье ребята вполне освоились

0: аквалангом. Парни спортивные, дисциплинированные и не из робкого десятка, поэтому другого я от них и не ожидал. С конкретными пацанами работать, как показывает опыт, значительно легче, чем с понтовыми торгашами или представителями творческой интеллигенции. Они, как ни странно, в этой обстановке пальцы не гнут и четко выполняют инструкции, что, по-моему, самое главное. На втором погружении я решил прогулять своих парней вокруг рифа. Они с восторгом, как дети, рассматривали рыбок в кружевах кораллов, гонялись за скатами и кувыркались в толще воды. И вдруг на нашем пути попалась довольно крупная мурена. Она торчала из пещерки, образованной в коралловой стене рифа, и, казалось, дремала на солнышке. Я знаками показал группе, что приближаться слишком близко, а тем более трогать это, опасно. Мы зависли в полутора метрах, разглядывая ее зубастую морду. Мурена, казалось, никак не реагировала на наше присутствие, спокойно торча из своей норы. Тем временем один из парней снял ласту и неожиданно для всех ткнул ей прямо в нос зверюги. Мурена мгновенно вцепилась в ласту и рывками потянула незадачливого исследователя на себя. Такой прыти от нее никто не ожидал. Но парни не растерялись, и мы за ноги оттащили товарища от пещерки. Мурена бросила ласту и, прикинув численный перевес противника, скрылась в норе. В голове у меня внезапно родилось. Боец солнцевской группировки «Бумбараш» принял геройскую смерть в схватке с муреной посредством акваланга. И, приколовшись над этим про себя, я дал сигнал на всплытие. «Да ты просто охуел!» — заорал я на провинившегося, как только мы всплыли. «Ты чё, блядь, не понял, что тебе тренер говорил?» Со всех сторон набросились на него парни. «Сказали же, ничего нахуй не трогать! Хер бы ты свой сунул! А если бы она кого-нибудь из нас тяпнула?» «Да я как-то...» — оправдывался тот. «Ладно, хорош, поплыли на корабль», — скомандовал я. За свои услуги я был вознагражден. «Богатые клиенты — это хорошо». Ведь хотя я сказал, что работаю на себя, но мне приходилось платить за аренду оборудования, отстегивать капитану за его работу и прокат судна, отдавать долю клубу, ведь лицензии-то у меня не было. С каждого клиента оставалось... То, что оставалось, я откладывал, пытаясь накопить на обратный билет. И такие скандальные ребята ускоряли процесс накопления. А чему нас учит наш же русский алфавит? Он же прямо с главного и начинается — «А, бы, вы, го, да. А бы выгода!» Прощались мы вечером в холле гостиницы. Хозяин ее с изумлением смотрел, как здоровенные лоси, выстроившись вокруг меня, прощались, выказывая глубокое почтение. Я-то понимал их. Там, под водой, очень часто человек, занимающий высокое положение в обществе, превращается в маленького робкого ребенка, которому необходимо держать тебя за руку, чтобы не потеряться. В такие моменты я сам вырастал в своих глазах. Но поскольку хорошо помнил, что корона на голове однажды чуть не привела меня к гибели, вел себя скромно, чем еще больше подкупил ребят. «Спасибо, брат», — сказал Андрей. «Классно оттянулись. Но насчет мурены, ну не грузись, ну так вышло». «Да ладно», — хмыкнул я. «Хорошо то, что хорошо кончается. Мы завтра улетаем, поэтому сегодня отвальная. Давай, сбегай, переоденься по-быстрому и к нам. Мы тут банкетный зал сняли. Посидим». Спустя полчаса я вернулся. «Ну, проходи». Все собрались в номере Андрея. «Знаешь», — сказал Андрей, — «мы тут тебе собрали кое-что. Ну, и так немного на жизнь решили оставить. Не делай это. Такой реальный и опасный труд ты за копейки выполняешь». Мне сунули в руки пакет с 7 бутылками водки, а Андрей протянул пачку долларов и горсть местных гиней. «Не рассчитали немного своих сил. Вот осталось чуть-чуть», — признался он. «А теперь пошли. Стол ждет». Я вернулся домой поздно, здорово пьяный, извиня подарками. «Ты что, ограбил бар?» — поинтересовался Али, помогая мне подняться по ступенькам на крыльцо. «Взял с собой, что не мог допить», — трудом выговорил я. «Ты сумасшедший!»
1: «Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда. Да и пизда не без вреда. И так не только на Руси. На всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шерше ля фам, ищи в пизде. От бабы пьянка, ругань, драка. Но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или минет, а? Но нет, черед и этому придет, но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается, пускай она как бог ебется.
0: Ну где же вы, девчонки? Дай потрахаемся. Не могу, у меня месячные.
2: Ну тогда в попу.
0: Не могу, у меня геморрой.
2: Ну тогда в рот.
0: Не могу, у меня кариес.
2: Тогда в нос.
0: А это как?
2: А вот так!
0: Итак, я стал мужчиной. Стал мужчиной и теперь четко представлял, как и что делать в постели с бабой. Был, так сказать, горд за себя и всегда готов к бою. Но только бабы почему-то по-прежнему не давали. Они, наверное, вообще не особо дающие в этом возрасте. Их еще не тянет в постель к своим ровесникам, что последних, конечно, доводит просто до исступления. Но почему все так несправедливо? Я в те времена только слышал замечательные истории о женщинах, которые выбирают себе в партнеры молодых сексуальных мальчиков. Я был именно таким, но не видел этих женщин. «О, где же ты, моя прекрасная блудница?» — хотел кричать мне. «Я тоже буду сильно и много тебя любить! Ау-у-у-у!» А в ответ тишина. Утешало одно. Не я первый, не я последний, кто прошел через это. И сколько бы нам ни говорили тогда, что нужно совсем чуть-чуть подождать, лет примерно до 20, и девчонок станет навалом, слушать этот бред больше не хотелось, потому что до 20 лет не доживают. Хотелось сейчас, сразу и немедленно, но как ни крути, дело с этим обстояло туго. Правда, в жизни всегда находится место чуду.
2: «Мы тут хотим где-нибудь с бабами посидеть», — как-то сообщил мне по телефону товарищ. «Нас двое, а их трое. Мы к тебе придем. Ладно? У тебя же никого дома нет».
0: «Вот он шанс!»
2: «Приходите!»
0: — сразу выпалил я, ожидая чего-то необыкновенного. Вскоре ко мне завалилась компания. Два парня, девчонки, и я уже стал прикидывать, которая моя, но и девчонок оказалось двое.
2: «Как?» Заметив разочарование на моем лице, приятель шепнул.
0: «Она заболела, понимаешь? Ну, не смогла прийти. Ну, не отменять же нам все».
2: «А мне отменять?» — набычился я. «Пьянки не будет!»
0: «Да погоди!» — сказал приятель. «На, возьми телефон тёлки. Позвони, скажи, что в автобусе с ней познакомился. Вообще-то это я с ней знакомился, но какая разница? Сейчас, конечно, понимаешь, что эта афера шита белыми нитками, но тогда вера в чудеса двигала нами. И я, будучи прирожденным артистом разговорного жанра, на тот момент уговорного, материал прямо на глазах.
2: «Алло, Марина?» «Да». «А это Роман. Как дела?»
3: «Какой Роман?»
2: «Ха! Ничего себе! Сама дала мне телефон, а теперь не помнит. В 107-м автобусе».
0: «Давай, давай, радость моя, приезжай в гости, мы тут веселимся».
2: «Да? Но я тебя не помню».
0: «Приедешь, вспомнишь, но мы ждем».
2: «А куда ехать?» Ты что, и адрес мой потеряла? Ха! Ну ты даешь. Записывай. Я был настолько убедителен, насколько мне хотелось трахаться. То есть очень-очень-очень. Девочка поверила. Мы уже выпивали, когда она появилась на пороге. На меня, разумеется, уставилась удивленными глазами. Я же, кажется, с другим знакомилась. Вот с этим.
4: Ты что? Он же эстонец, из Нарвы. Вчера только приехал, заверил я.
2: Приятель включил эстонца. Что-что, а эстонский мы умели подделывать. Нарва, она же ведь недалеко от Питера, так что эстонцы здесь не вызывали удивления. А вот уважение — да. Чем мы, конечно, умело изображая их, пользовались. Когда двое что-то чрезвычайно убедительно доказывают, третий поневоле начинает верить. И девочка купилась. Иногда, правда, в течение нашей вечеринки в ее глазах мелькало сомнение, но мы его тут же рассеивали. В тот день мне повезло больше других. Бабы-то, естественно, им не дали. Так что, в конце концов, все разошлись, а моя тетка осталась.
4: «Я тебя довезу до дома»,
2: — пообещал я и полез к ней обниматься. «Вот сейчас, через минуточку, и пойдем». И буквально через пару минут мы пошли в спальню. Чуть после, лежа в кровати, она задумчиво глядела в потолок и говорила, что никак не может меня вспомнить.
5: «Слушай, давай как раз еще разочек и вспомним», — предлагал я, так как мне думалось о своем. Нужно было из нее выжать все по максимуму. Чудеса — это же такая редкость. А пустая болтовня в постели — просто непозволительная роскошь. Вот сейчас она все вспомнит, наденет трусы и уйдет. И мы начали по второму кругу. Примерно в середине круга третьего моя фея сказала, что все равно не помнит, чтобы давала мне телефон. «Давала, давала!» Еще раз, насколько мог правдиво, заверил я. Через минуту она сообщила, что кончила, а меня так и не вспомнила. А еще секунд через 29-30 заявила, что вообще уходит.
2: «Куда?» — изумился я.
5: «В ночь?»
2: «Дебил, сейчас всего 5 часов».
5: «Правда?» И тут я вспомнил, что вот-вот вернется мать. Нужно было действовать быстро. «Если хочешь, можешь идти. Я тебя провожу». В подобном обмане девочек не было подлости. Это была, так сказать, ложь во спасение. Вынужденная производственная необходимость. Поиск боевых подруг являлся слишком трудным делом для одного не слишком опытного самца. Поэтому мы сбивались в стаи и помогали друг другу, как могли. Каждый приносил посильную помощь. Я умел уговаривать, у другого вводилась капуста, а у третьего вся стена на кухне была исписана телефонами баб, которыми он легко делился. Делал это с видом знатока, важно сообщая, что вот это ничего в постели, вот это так себе, ну, типа всех переимел. Конечно, ему не верили, но всегда, знаете ли, оставалась маленькая надежда, что вдруг он все же не все наврал, а кое-что просто приукрасил. Ну, не перетрахал, а перецеловал. Ну, не перецеловал, а перещупал. Тогда все врали понемногу чего-нибудь и как-нибудь. В несколько тысяч раз преувеличивать победы и слегка приукрашать ситуации считалось нормой. Как, собственно, и знакомиться в автобусах, ходить в гости, дрочить в туалете, обмениваться телефонами девчонок. Ну а как же не обмениваться? Не вышло у тебя с ней? Передай другому. Пускай и он облажается. В 16 лет каждая неудача тяжела. И поэтому тогда каждый должен был четко понимать, что таких, как ты, миллионы. И понимать понимали. Но легче от этого не было. При этом я считал, что мне особенно тяжело. Ведь у меня маленький рост, и я очень умный. А эти твари любят красивых, высоких и кудрявых. Однозначно. Так что же мне остается? До сих пор не забуду, как однажды ко мне пришли ребята с девчонками. Две парочки разбрелись по комнатам, а я остался на кухне с какой-то буренкой. чудо, которое взяли для ровного счета и на которое я надеялся, жирненький трогательный колобок всхлипывала у меня на плече и рассказывала, как сильно нравится ему мой товарищ. Я пытался ее успокоить и, главное, убедить, что я тоже, знаешь, на что-то гожусь, но ничего не помогало. Она ушла, любви не понимая, и я остался один. Подсчитал убытки. Да, я забыл сказать, что у меня был, да и сейчас еще, к сожалению, есть младший брат. Когда ко мне приходили приятели с девчонками, братца приходилось выставлять из дома. Каждый час его гуляний стоил мне рубль. Рубли я давал ему железные, юбилейные, из своей коллекции. Позже, правда, все отнял. А вечером того отвратительного дня еще и пришедшая с работы мама не кстати поинтересовалась, почему у нас стоят в ряд лишние 5 пар тапочек. У нас были гости? Нет, нет, сходу пришлось сочинить какую-то нелепую ложь. Тапочки все упали с верхней полки, а я расставил. Убрать наверх просто забыл. Мама тактично сказала, что я могу приводить домой друзей и девочек, но чтобы папа не замечал.
6: Угу,
5: приводить. А деньги откуда? Да не дают они, девчонки эти. Правда, и в те пуританские времена существовали такие места, где все способствовало возникновению интимности. Пионерские лагеря, например. Вот где сам Бог велел отрываться. В лагерях я отдыхал до упора, до самой крайней возрастной отметки — 16 лет. Мой отец, хоть и был директором клуба и имел высшее гуманитарное образование, обычно устраивался кочегаром в лагере на все лето, чтобы присматривать за мной и младшим братом. А матушке, практикующему стоматологу, приходилось служить там же сестрой-хозяйкой, чтобы держать нас с братом под железным колпаком. Но и здесь происходило немало интересного. Последний год своего пребывания в лагере я сдружился с 16-летней девицей, сестрой старшей пионервожатой, толстой девочкой с большими сиськами. Настоящая казачка, единственная моя ровесница на весь лагерь, всем своим видом и поведением подбивала меня на то, чтобы гулять по-взрослому. Мы частенько обнимались, и я часто хватал ее за грудь, что было очень волнующе. И даже развязывал ей тесемки на сарафане, что было очень романтично, так как она ходила без лифчика. Я даже пытался дать ей в руку колбаску, но хот-дог все равно не получался. Она не понимала моих желаний, а я не понимал ее упорства. Ей очень хотелось целоваться, а мне... Короче, я ее не догонял. Думаю, если бы мы начали целоваться, минут через 5 или 6, ее можно было бы трахнуть. Но тогда эта умная мысль не приходила в мою светлую голову. Однако некое подобие любви у нас все же развилось. То, что это именно она, имеется в виду любовь, стало понятным, когда казачка не явилась на свидание. Я весь изнервничал, издергался. Но оказалось, что мы просто-напросто перепутали лужайки и ждали друг друга 1,5 часа в разных местах. Оба сильно переживали и злились. Потом все выяснили и помирились. На радостях я снова попытался ее раздеть. Но она, зараза, опять не дала. И очередной вечер в пионерском лагере перестал быть томным. А на утро... Она сообщила, что через час они с сестрой идут мыться в баню. После чего она снова пойдет со мной гулять. Ну, хоть что-то, решил я и полез на черепичную крышу парилки. Там, вывалившись как следует в пыли и найдя возможность проковырять дырочку, замер в засаде. Проторчав на ней 2-3 часа, вот бабы за время следить не умеют, я притомился и начал разминать усталые члены. Тело, понимаете ли, затекло. И в этот самый момент они заявились. Я замер. Сейчас начнется. Вот они сели на скамейку. Вот они сняли платье. Вот они. На что-то, видимо, вызвало их подозрение. Видимо, от моих трудов с потолка посыпалась пыль. Они истерично позвали истопника. Тот вычислил меня на раз, два, три. И этот доморощенный альпинист полез на крышу и за ухо самым нахальным образом стянул меня вниз. Я понял, теперь меня с позором выгонят из лагеря, и эта история станет достоянием гласности. Но что самое ужасное, моя дорогая толстая девочка все узнает и, как следствие, точно не даст. Но истопник, добрый самаритянин, вероятно, из чувства солидарности так никому ничего и не сказал. Сейчас я, конечно, понимаю, что если бы за такую ерунду выгоняли из лагеря, то мальчиков там и вовсе бы не осталось. Это же просто мелкое хулиганство, ну, как, например, вымазать ночью спящих товарищей зубной пастой. Кто этого не делал, скажите? Кстати, именно так, держа в руках фонарик и пасту, я повстречался с очередным чудом. Она приехала с актерским отрядом. Эти девчонки занимались в разных театральных студиях и в лагере жили бесплатно. От них требовалось только показать какой-нибудь спектакль перед закрытием. А мы, артисты-любители, решили показать им спектакль пораньше. И ночью полезли к ним в палату с банальной пионерской целью измазать их зубной пастой. Продвигаясь с маленьким пластмассовым фонариком между железными кроватями, я заметил, что одна из них спит в прозрачных трусах, ну, или полупрозрачных, причем одеяло сбилось на сторону. Вот это удача! Подкравшись ближе и подсвечивая бесформенное тело фонариком, мы с приятелем пытались рассмотреть все как можно подробнее, искали нужные ракурсы, а девочка крутилась и вертелась, ну, словно специально демонстрируя все, чем богата. По-моему, эта юная нахалка даже и не спала. И, по-моему, ей самой нравилось происходящее. Правда, до определенного момента. Ибо когда я протянул руку, решив ее потрогать, она что-то невнятное буркнула и накрылась одеялом. Но точно не спала. Мазать мы ее не стали. Зачем себя обнаруживать? А наутро я случайно с ней познакомился. Девочку звали Настей. Мы подружились и продолжили общение после лагерной смены. Она частенько приглашала меня в гости, когда собирались друзья. Дом у нее было интересно. Ее отец, капитан дальнего плавания, привозил из-за границы разные эротические журналы, которые мы засматривали до дыр. Я был на пару лет старше их компании, им всем было по 14, а мне 16. И вспоминая это, я думаю, может, и не был я таким уж уродом, каким сам себе казался. Ну, пусть не супермен, но, в принципе, нормальный отрок. Мы продружились с ней целый год. Не знаю, может, на самом деле она уже и была готова к сексу, и даже его жаждала, но я на это не особо рассчитывал и поэтому присматривался только к своим ровесницам. Переспать с ними шансов больше. Так или иначе, я вскоре потерял к ней интерес, и мы практически перестали общаться. И вдруг, после длительного перерыва, Настя проклюнулась. Мне было уже 17, а ей, значит, 15. «Я тебе должна сказать что-то важное», — она чувственно запыхтела в трубку.
3: «Ну чё?»
5: «Я лишилась девственности».
6: «Чего-чего?»
5: Я не был готов к такому разговору с ней. «Ну, трахнули меня».
3: «А, да ты что?»
5: Видимо, это событие для особи женского пола так же важно и значимо, как и для нас. Им тоже непременно нужно донести его до всей планеты, всем рассказать и со всеми обсудить. А может, и повторить его. Поэтому на всякий случай я спросил,
3: «А у тебя кто-нибудь дома есть?»
5: «Нет».
3: «Хорошо, давай я приеду, и мы все обсудим».
5: И я помчался.
2: Дома Настя принялась долго и с подробностями рассказывать, как пришла к мальчику, как он ее повалил, но как у них ничего не получилось. А потом, когда она снова пришла, вот тогда у них все получилось. Я заинтересованно кивал, раздумывая, что пора бы потихоньку начать на нее залезать. Процесс пошел. Со стороны я, наверное, напоминал Винни-Пуха, неуклюже пытавшегося взгромоздиться на сову. Но тут, откуда ни возьмись, заявилась ее бабушка, которая, видите ли, выгуливала на улице их собаку. Обломавшись и поняв, что что-то надо делать, так как за тот час, что ее бабушка выгуливает пса, успеть девочку и уломать, и трахнуть сложно, я решил пригласить ее к себе. Точнее, к своим предкам. То есть к бабке с деткой. С некоторых пор я решил, что баб все-таки лучше водить к ним. Там было как-то вольготно, трехкомнатно, и точно известно, что раньше 5 вечера они не нагрянут. Приехали мы часов в 11 утра, и времени до вечера было навалом, но я все же форсировал ситуацию. Чего время-то зря терять? Коньячку? По-детски радостно, перейдя в наступление, сходу предложил я. Коньячок был дедовский, бутылочка стояла открытой. «Давай!» — не по-детски согласилась Настя. И мы выпили. Немного разобрала. Но надо было срочно выпить еще. Однако я понимал, что больше из этой бутылки пить нельзя. Заметят убыток, и сразу же начнутся вопросы. «А давай теперь мы вот этого выпьем. Этого, я даже не смог определенно сказать, что это стоит в бутылке с импортной этикеткой. Но точно алкоголь. И главное, бутылка тоже открыта. Давай!» — бодро поддержала она и вдруг заявила. «А что ты так мало наливаешь?» «Эх, была не была, но не убьет же меня дед из-за непонятно чего». И я бухнул ей 300 грамм, который она бодро, по-взрослому, не замедлила выпить. «А может, в постельку?» — ненавязчиво в манере поручика Ржевского предложил я.
7: «Пошли!»
2: Настя сломалась на короткой дистанции перехода из одной комнаты в другую. Она стала падать, и я впервые увидел, как человек, засыпая мертвецким сном, громко распевает при этом песни. Но мне казалось, что алкогольное опьянение вовсе не преграда для секса, а даже наоборот, помощь. И, простите, пришла девочка сама. Сама попросила налить побольше. Кстати, пила она тоже сама, без всякого насилия с моей стороны. В чем я-то виноват? Раз ни в чем, так чего ж теперь от главного-то отказываться? Настина показательное выступление, однако, длилось недолго. Вскоре девочка неожиданно начала долго и продолжительно блевать. Вначале она уделала ковер на диване. Тогда я стянул ее на пол и притащил какой-то тазик, в который она все равно не попадала, потому что не могла даже держать голову. А пока я старательно затирал покрытие на диване, она гробила ковер на полу. Но по сравнению с дальнейшим, отвратительная уборка могла показаться приятными хлопотами перед балом. Настя закатила глаза и начала в голос стонать. Мне стало страшно. Всерьез. До зноба. Мне 17, ей 15. Тюрьма. Что же мне делать? Делать-то мне что? Что же, твою мать, мне делать? В отчаянии метался я по комнате. Надо позвонить мамочке, она все-таки врач. Пусть лучше на меня наорут, чем посадят. И я стал звонить мамаше на работу, чтобы сообщить, что сижу с девочкой, а она зачем-то напилась и почему-то умирает. А что делать-то? «Ромочка, ты ее не трогал?» — сразу же с волнением спросила она.
7: «Нет, нет», — уверил я.
2: «Точно?» С признаками легкого недоверия в голосе переспросила любящая родительница.
7: «Точно, точно! А что ты вообще имеешь в виду?»
2: «Ничего. Ее надо под холодную воду». И я потащил моего маленького тюленя к воде. Никогда до сих пор я не мог даже подумать,
7: как сложно нести человека, который почти без сознания. С меня сошло 7 потов. Так как Настя была девочкой мясистенькой и крупненькой, чтобы сдвинуть ее, нужны были мускулы Геракла. Как в фильмах про войну я тащил умирающего товарища через коридор, который собака, как назло, не кончался. Пару раз ее рука, вся, простите, в блевотных массах выскальзывала, и девочка падала, звонко ударяясь головой о стену. Не дай бог соседи услышат. Но, наконец, кое-как, с трудностями, коридор все-таки был пройден. Я закинул полуживое тело в ванну и врубил холодную воду. Эффект получился обратным. Настя принялась стонать еще громче, еще ужаснее, а в придачу еще и посинела, покрывшись страшными пупырышками. Призрак тюрьмы с новой силой замаячил передо мной. «Теперь точно посадят», — нервничал я. «Поймут ли родные, простят ли, будут ли носить передачи?» И я решил позвонить бабушке. У бабки были в роду пьющие люди и даже один настоящий алкоголик. Как никто другой, она наверняка знала, что делать в таких случаях. Ситуацию я сформировал предельно точно. «Бабка, приезжай. У тебя дома умирает человек. Ты приедешь и найдешь одинокий охладевший труп, так как меня к тому времени уже увезут в тюрягу». Она приехала через 2 часа, нахлестала Настю по щекам, дала выпить на шатыря и чаю, сделала холодный компресс и, убедившись, что та уже может ходить, хоть и шатаясь, вытолкала нас за дверь. И даже денег дала на такси. В машине Настюха снова предприняла попытку постонать, но, наученный горьким опытом, я хлестанул ее по щеке, чем снова привел в порядок. Вечером был семейный разбор полетов. Мама ахала и причитала. «А что же сказали ее родители?» «Ну, не знаю. Я ее к двери прислонил, позвонил и убежал. Зачем слушать, что они скажут? Заранее понятно. Ничего интересного». Бабушка отнеслась к происшедшему с цинизмом, сказав только, что так нажираться мальчику из приличной еврейской семьи неприлично, а также посоветовала с этой алкоголичкой больше не встречаться. История наших с Настей отношений на этом еще не закончилась, так как на следующий день она позвонила и сообщила: «Я поняла, я совсем не умею трахаться». «Да ну! Своим умом дошла? Или подсказал кто?» — «Ага. Ты не мог бы меня поучить?» «Ну, а только где и когда?» — уже более заинтересованно спросил я, справедливо опасаясь приводить ее к себе. «Ну вот у меня бабушка гуляет с собакой каждый день с 4 до 5. Может, будешь приезжать?» И я приехал. Но все опять было как-то неправильно. Она кабенилась. А я, уже разочарованный и уставший, вежливо решил послать ее по факсу, то есть познакомиться со своим приятелем. Он ее также пару раз трахнул и забыл. Но, видимо, то, что она не заинтересовала никого из нас, не давало ей покоя. И в голове ее роились разнообразные варианты мелкой бабской мести. Как-то однажды она звонит и говорит: «Ром, привет, как дела? Может, приедешь? А то сижу одна. Скучаю». Намек был ясен. Я поехал. Оделся, как на свидание, надел кожаный дедовский плащ, его шляпу. И вот весь такой красавец-раскрасавец, стою перед ее дверью и жму на кнопку. Но почему-то никто не открывает. Тупо жму снова. Звонок трезвонит. Дверь остается запертой. Зато сзади, на лестничной площадке, зачем-то появляются 3 неизвестных малолетних рыла. «Ну чё, приехал?» «А вы кто такие?» «Сейчас, блядь, узнаешь! Сейчас, блядь, тебе, бля, будет плохо, нах!» Я смотрю, что ребята меня младше, но здоровее. И понимаю, что самое главное — прорваться. Не показать, что боишься. Иначе тебя зароют и убьют. Или наоборот, сначала убьют, а потом съедят. Малолетки, они же бьют до победного, пока не превратят живого интеллигентного человека в неаппетитный труп, ибо тупы, твердолобы и не думают о последствиях. А я думал, решил,
8: Троих сразу мне не убрать. Значит, надо хорошо дать в рыло хотя бы одному. Тогда избивать меня будут только двое. И, взяв за грудки самого мясистого, я впечатал его в дверь. Звук удара отозвался эхом по всему подъезду. Они явно растерялись, не ожидая такой прыти от коня в кожаном пальто, и быстро слиняли. Я постоял еще минуту, приходя в себя, и подумал, неужели обошлось? Да, такого я не ожидал, и тем более от собственной персоны. У девочки хватило наглости еще и позвонить мне, сообщить, какой я все-таки герой. «А зачем ты, сволочь, это сделала? Объясни!»
7: Она что-то замямлила на тему того, что она была обижена тем, что я воспользовался ею, а потом перестал замечать. Но, по всей видимости, кто-то из этих малолеток ухлёстывал за ней и развел на жалость. Дескать, ну почему же она такая грустная? Почему она плачет? Кто ее обидел? Кто ее расстроил? Вот девочка и поплакалась. Как жестоко ее бросили. Как цинично воспользовались ее беспомощным положением. И так далее, и тому подобное. А в детстве модно вступаться за девок, бить кому-то морду. Наверное, в тюрьму немало людей попадает по той же самой нелепой причине. Я в своей жизни не видел ситуации, когда за женщину следует вступаться. По крайней мере, во времена моей юности и в той среде, где я рос, девочки не попадали в действительно обидные положения. Почти всегда оказывалась права народная мудрость, утверждавшая «сука не захочет, кобель не вскочит». Поэтому до сих пор опасаюсь дур с инфантильным образом мышления, которые умеют ведь, умеют убедить нынешнего мужика дать в рыло предыдущему. Мне кажется, на такое ведутся только малолетние идиоты с кучей комплексов или лицемеры, пускающие дамам пыль в глаза. И часто оба эти определения неразрывны. Но что делать? Даже я в том славном возрасте был недалек в каких-то простых и примитивных ситуациях. Так, например, умудрился проморгать одно чудо. Познакомились мы в детском санатории. По сути, он не очень-то отличался от пионерского лагеря. Но в лагерь меня тогда однозначно бы не пустили, мне уже стукнуло 18, а для санатория это был предельно допустимый возраст. Сказать по правде, там было неплохо. Я завел чудесный роман с одной юной феей. Ее звали Вика. Мимо спящих воспитателей пробирался я по ночам в комнату, где спала она и еще две девочки, и укладывался к ней в кровать. А она, ну, естественно, не давала. Говорила, что каждая девушка хочет выйти замуж, а если у нее уже кто-то был, эта мечта становится неосуществимой. Мысль предложить ей выйти за меня в мою голову тоже как-то не залетала. И если бы пришла, или если бы девушка поставила такое условие, грамотно развела, наверное, я бы все-таки женился. Но в санатории у нас так ничего и не вышло, несмотря на то, что я Вике явно нравился. И она даже в какой-то момент была готова это подтвердить. Однажды под вечер по дороге на дискотеку мне встретилась ее соседка по комнате и загадочно сообщила, что Вика заболела и хотела бы меня увидеть. Я отправился навещать больную. Она лежала в комнате одна. Да и во всем здании тоже никого не было. Все, в том числе и воспитатели, ушли на дискотеку. «Вика, ты чего? Болеешь, что ли?»
8: И тут я заметил, что на ней только трусы и лифчик. С другой стороны, ну что же здесь удивительного? Болеет, вот и разделась.
7: «Угу»,
8: — томно ответила она, — «посиди со мной рядом». Сидеть мне чего-то не хотелось. Че сидеть с больной-то? Дискотека, между прочим, начинается. А если там какая девочка подвернется? Как такое пропустить, а? Конечно, я об этом не говорил вслух. Я об этом думал. И только об этом. А совсем не о том, что меня ждет, если останусь. «Ну, посиди», — все просила Вика. «Или приляг. Мне же будет скучно одной». Я присел. Потом прилег, раздумывая, что надо бы с ней немного пообниматься, да и бежать на дискотеку. И мы пообнимались. Она позволила многое. Но я, в свою очередь, помнил, что каждая девочка хочет выйти замуж. И не позволил себе лишнего.
9: Как настоящий джентльмен, я пытался держать себя в руках. Кончил в штаны. В ужасе понял, что надо бежать переодеваться. Не те же теперь с мокрым пятном на дискотеку. «Ну, ладно, Вика, пока!» Прикрываясь руками, начал прощаться. «Пока!» Вероятно, проклиная мою тупость, ответила она. И я ушел, оставив ее болеть дальше. Осел! Или лучше, ишак! Эта девочка, она же тоже могла стать моей судьбой. Сложись все тогда по-другому. Только где же в том возрасте взять опыт? А что касается чувств, ими руководит только сексуальное желание. Оно подталкивает на поиски той, которая даст. Так что самцам вовсе не до эстетства. Впрочем, и бабы-то в этом возрасте еще не очень сильно отличаются одна от другой. Все только начинают жить. И лишь спустя время мы можем объективно оценить женщину. А пока лови все, что готово попасться. Так что параллельно моему роману с Викой я в том же санатории и в то же лето подцепил еще одну девчонку. Точнее, наш роман возник уже после того, как она уехала и оставила мне под подушкой письмо на 8 страницах, где писала, что я ее кумир, и что решиться сказать об этом лично она не смогла, и поэтому пишет об этом сейчас. Такое признание способно потрясти неокрепшее сознание любого 18-летнего Дауна. И я сразу же ответил. Она мне, я ей, она мне. Мы переписывались ежедневно. 5 раз в день я бегал проверять почту. И это было очень похоже на любовь. Чистую, прекрасную и, главное, платоническую. Платоническую, потому что девочка была из Красноярска. Какие же еще у нас могли быть отношения? Надо заметить, что все мои передряги и трудности, переписки и нечаянные проколы с алкоголем не оставались незамеченными моей семьей. Родители и бабушка с дедушкой принимали в них самое живое участие. Ведь тот факт, что мальчику пора жениться, был, прямо сказать, налицо. И однажды дедушка сообщил мне, что есть у него на примете одна замечательная еврейская девочка из очень богатой семьи. Папа человек очень известный, мама тоже, так что сходи, пожалуйста, туда. Ну, почему бы не сходить? Надев лучший костюм, финский, за 200 рублей, и все то же дедовское кожаное пальто с бобровым воротником и дедовские же ботинки со шляпой, я пошел на смотрины. Приняли меня торжественно, с накрытым столом, но, увы, девочка оказалась квадратной и глуповатой. При этом себя она считала безусловной звездой. Она недавно выиграла какую-то школьную олимпиаду по какому-то предмету, за что ее наградили поездкой в Израиль. А год был 87-й, и еще никто нигде не бывал, так что девочка среди своих подруг козыряла. На меня же в те годы впечатления производили совсем иные вещи. Но как интеллигентный человек я не мог сразу уйти. Умничать тоже не собирался, но родители девочки завели вдруг разговор о Ницше. Я его поддержал, потом перевел тему на Достоевского, оттуда съехал на антисемитизм, потом еще сыграл на фортепиано и спел какую-то смешную песенку, и вдруг заметил эту женскую, якобы неуловимую уловку. Мама спрашивала взглядом у дочки: «Ну, как он тебе?» Одним движением бровей и жадно блеснувшими глазками на заплывшем личке дочка также моментально дала маме понять то, что надо. И тут Винни-Пух вспомнил об одном неотложном деле. «Ну, если у вас больше ничего не осталось...» Пришлось интеллигентно давать дёру. «Я всегда боюсь этих ситуаций, когда видишь, что на тебя положили глаз. Для интриги лучше, если бы она вообще там была возможна, не знать, понравился ты или нет. Ну, что хочу сказать напоследок об этом возрасте. Если вы, дорогие читатели, подумали после этой главы, что я был озабоченным маньяком, то ошиблись. Помимо соблазнения девочек, я уже 2 года учился на филологическом факультете ЛГУ и даже писал потрясшую всех преподавателей курсовую на тему «Ненормативная лексика в творчестве русских поэтов и прозаиков Серебряного века».
8: Русский фольклор был мне интересен. Я занимался им профессионально, и он кормит меня до сих пор, будучи широко используемым в шоу-программах моего клуба. Однако у меня не сложились отношения с одним из преподавателей, и он сделал все, чтобы меня отчислили. Я автоматически попал в список новобранцев и загремел в армию, в доблестные войска связи, где и получил в полной мере возможность изучать ненормативную лексику в творчестве солдат, ефрейторов, сержантов и офицеров советской армии конца 20 века. Про армию можно писать книги и стихи, но лучше писать про любовь. Любовь к женщине в армии носит характер, пожирающий душу солдат.
10: Просыпается с утра чабан, смотрит, нихуя нет его отары. Он стучится в дверь к другу и говорит: «Дорогой, ты не видел моих барашков?» Тот говорит: «Не кричи так, я, блядь, все видел. Они там за бугром пасутся». Тот бежит за бугор, смотрит, точно пасутся. Прибегает к другу и говорит: «Дорогой, ты спас мою жизнь, я хотел бы тебя отблагодарить. Прими в дар этого скромного барашка». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Тот говорит: «Блядь, нельзя так, возьми двух баранов». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Тот говорит: «Блядь, нельзя быть таким жадным, возьми трех баранов». Тот говорит: «Нихуя не надо, скажи спасибо и все». Мимо едет джигит на коне, они его останавливают, один подходит и говорит: «Дорогой, а ты не смог бы рассудить наш спор? Он спас мою жизнь, я хочу подарить ему барана». Он говорит: «Мало, хочу подарить двух баранов». Он говорит: «Мало. Хочу подарить трех баранов». Он говорит: «Мало». Джигит говорит: «А, я понял. Вы хотите спиздить моего коня». На необитаемый остров попали русский, еврей и хохол. Ну вот. Русский сразу засеял огород картошкой. Ну вот. Еврей сразу стал строить дом. Подходит зима, еврей приходит к русскому и говорит: «Слушай, у меня есть дом, здесь картошка, дай вместе жить». Он говорит: «Давай». Только, значит, наварили картошки, самогонки нагнали, только по стаканам разлили, только чокнулись, вдруг стук в дверь. Они говорят: «Кто там?» «Кто-кто? Це ж ваш новый участковый». Приезжает в часть с визитом генерал-майор. Смотрит, стоит солдат и хуячит сапоги красным гуталином. Он говорит: «Товарищ солдат, почему вы хуячите сапоги красным гуталином?» «Товарищ генерал, вас это не ебет!» «Что, ёптою мать, бля, ну-ка по уставу!» «Товарищ генерал, в части закончился черный гуталин, поэтому хуячу красным!» «А меня это не ебет! Я же говорил, товарищ генерал!» Стоит на посту часовой с автоматом, к нему подходят братки, говорят: «Продай автомат». Кто говорит: «Вы что, ёбнули, что ли? Бля, я охраняю ангар, бля, со совершенно секретными самолетами. Вдруг что начнется?» И говорит: «Продай, блядь, там когда начнется, там будет такая суматоха, ты палочку какой-нибудь земли схватишь и будешь бегать так пух-пух-пух-пух, никто, блядь, ничего не заметит». Ну, ломали, он продал. Вдруг объявляет воздушную тревогу, тот палочку схватил, бегает пух-пух-пух-пух-пух-пух. Открывается ангар, и оттуда два лейтенанта. «Бабушка, я опять летал во сне. Во-первых, я не бабушка, а дедушка. А во-вторых, летать ты, сука, будешь до самого дембеля, блядь». Лежит на кровати дембель, заходит генерал, подходит к дембелю, говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Дембель. А ты кто?» Говорит: «Я генерал». «Тоже нихуево».

0: Забегает в казарму сержант и кричит: «Товарищ прапорщик, там вся рота ебет скамейку!» Он говорит: «Как скамейку?» «Так, блядь, ебут скамейку!» Прапорщик: «Бля, не позволю!» Нах, приходит и говорит: «Так, ребята, бля, я не позволю извращений в нашей казарме. Ну-ка, кто ебал скамейку? Шаг вперед!» Все, хуяк, шаг вперед, один стоит. Он говорит: «Так, а вам, товарищ, я объявляю благодарность. Ваша фамилия?» Он говорит: «Рядовой скамейка!» Прапорщику Голожопенко сказали, чтобы он объявил рядовому Иванову о том, что у него умер отец. Ну, чтобы так сделал это красиво, тактично. Он построил всю роту и говорит: «Так, ребята, у кого есть матери, шаг вперед». Хуяк, вся рота, шаг вперед. Он говорит: «А теперь те, у кого есть отцы, тоже шаг вперед». И там половина шаг вперед делает. Он говорит: «А ты-то, рядовой Иванов, куда, бля? Вернись нахуй на место, бля». Прапорщик Голожопенко построил на плацу роту. Говорит: «Рядовой Петренко, пожалуйста, два шага вперед». Тот выходит: «Снимайте штаны, рядовой Петренко». Тот снимает штаны. Он говорит: «Вот, господа солдаты, Гоголь был анонистом. А какие, бля, прекрасные романы писал. Чайковский тот вообще был пидорастом. А какую музыку замечательно написал. Теперь посмотрите на рядового Петренко. У него же яйца, как у быка. А маме уже 3 месяца письмо не может домой написать».
1: Приходит еврей устраиваться на работу продавцом. Ему предлагают спуститься в зал, чтобы посмотреть, как он работает. Через 10 минут хозяин спускается вниз и видит такую картину. Стоит еврей, а рядом стоит бизнесмен. Еврей говорит: «Ну хорошо, вы уже купили себе удочку, теперь вам просто необходимо купить леску, крючки и блесны». Бизнесмен говорит: «Беру». «Хорошо, а как вы будете ловить рыбу? С берега, что ли? Купите настоящую резиновую лодку и ловите, как белый человек, середины озера». «Беру». «Хорошо, а если начнется дождь, что вы будете делать? Купите себе палатку». «Беру». «Хорошо, а в чем вы все это повезете? Купите прицеп для вашей машины. Кстати, у вас что за автомобиль?» «БМВ». «Ну что вы, разве же это машина? Купите себе внедорожник». «Хорошо, сколько с меня?» $164,200. Бизнесмен идет платить, хозяин подбегает к еврею и говорит: «Такого я еще не видел, вы лучший, надо же, человек пришел купить удочку, а вы ему всю эту хрень впаяли». «Да что вы! Он зашел купить пачку тампаксов для жены. А я ему сказал: если у жены месячные, то что вам 3 дня дома сидеть? Езжайте на рыбалку». Когда-то, будучи еще неизвестной питерской группой, музыканты Ленинграда приходили в арт-клинику и говорили: «Мы хотим сегодня у вас выступить». «Вы же вчера у нас выступали», — удивлялся арт-директор. «А мы и сегодня хотим. Мы написали 8 новых песен. Что у нас там с гонораром?» «Ну, как обычно, по 2 бутылки пива и паре бутербродов». «Хорошо, ждите». Никто не хотел платить неизвестной группе, которая не может собрать зал. Это сейчас, когда они приезжают, им помимо гонораров выкатывают ящики водки, вагоны сока и составы пива. А тогда им было нужно, чтобы тебя хотя бы узнали, услышали и запомнили. Я начинал еще хуже. Мне не предлагали даже пива и бутербродов, если считали, что ведущий в клубе не нужен. И то, что я сумел продать себя в таком маловостребованном амплуа, как конферансье, доказывает, что в шоу-бизнесе возможно все, если вы люди способны, конечно. Но это отдельный жанр. Точно такое же искусство, как торговля на рынке. Может, я научился зарабатывать деньги в шоу-бизнесе благодаря тому, что когда-то работал на барахолке, чего никогда не стеснялся. Хотя не так уж много лет прошло с тех пор, когда я продавал газеты, а рядом стоял один азербайджанец и кричал: «Купите у него газеты, потом придете ко мне, купите фрукты и завернете их в эти бумажки». Сейчас у него сеть собственных магазинов в Питере и Москве, а я продаю то, что продавать очень сложно. Профессиональное умение сделать веселье веселым, а пьянку пьяной. Если вы думаете, что бизнес – это дело торгашей, а не людей искусства, то вы в этом самом нетонущем искусстве точно не выживете. Просто умрете с голоду. К тому же торгуются все и всегда. Многое в этом плане мне дало наблюдение за работой директора фестивального центра «Балтийский дом» Шуба Сергея Григорьевича. Это был мастер большой и малой торговли, настоящий человек искусства. Так как он работал, да и сейчас продолжает, не дано никому. В нашей вселенной, по крайней мере, точно. Торгуясь, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как дьявол торговался. Человек искусства, что возьмешь? А я тогда работал директором формального театра, который совместно с фестивальным центром устраивал свой маленький фестивальчик. Я с интересом смотрел, как он работает с известными театрами и зажравшимися артистами и ловко уговаривает их отработать за полцены. «Хочу $5000!» — сообщала по телефону какая-нибудь знаменитость, которую он приглашал на фестиваль. «У нас только нет!» — словно ужасаясь, говорил он. «Но у нас же приедет пресса, телевидение, все такое. В общем,

не интересен, но он добивался их приезда то лестью, то гонорарами, причем меньшими, чем они бы заработали в другом месте. И только благодаря своему коммерческому таланту делал фестиваль все популярнее и популярнее. Он делал большое дело, а я мотал все себе на ус и чуть позже, только благодаря умению вести переговоры с клиентом, стал зарабатывать деньги. Поэтому у меня до сих пор нет директора. Но не вижу я человека, который мог бы продавать меня так, как только я сам себя умею. Торг — это тонкая материя. Многое не объяснить словами. Надо просто понимать, что и как делать. Ну, конечно, одно из первых и главных условий, чтобы что-то продать, надо это дело любить. Ну, как в том анекдоте. Встречаются двое. Один печальный, другой веселый. Печальный интересуется. «Ты что такой веселый?» «Да слона купил! Обалденный слон! Все по дому делает, жену встречает с цветами, с детьми играет. С ума сойти! Продай!» «Друзей не продают. Тем более он мне и в работе еще помогает. Миллион даю!» «Что ты? Я бы и за два не согласился. А за три?» «3 миллиона за такого слона? 4! А что я жене скажу? А детям? За 5 отдам. По рукам». Вскоре они встречаются вновь, печально возмущается. «Твой слон ничего по дому не делает, только пакостит. Пол дома задом снес, жену загнал в угол, она там 3 дня просидела, пришлось МЧС вызывать. Дети из дому убегают». «Не ругай слона». «Почему?» «С таким настроением ты его никогда не продашь». Итак, если дело свое вы любите, у вас есть все шансы. Начинающим легче. Они работают за копейки, и поэтому их постоянно приглашают на халтуры. Туда, где часто не важно даже качество музыкантов, главное, чтобы их можно было использовать как фоновую группу. Кто-то же должен играть на вечеринке, пока народ собирается, и, что самое главное, пока он расходится по домам. Кто-то должен быть дешевым певцом, дешевым фокусником или ведущим вечеринки. Когда я стал известен, много людей приходило ко мне и говорило, что они офигенные шоумены. «Ну, покажи что-нибудь», — обычно прошу я. Мне же нужно увидеть, есть ли опыт у человека. Второе, что спрашиваю, где он работает. И человек часто сообщает, что нигде, потому как ему везде мало платят. «Зачем работать-то?» — возмущается он. И не знает, и не понимает совсем, что для того, чтобы требовать хоть какие-то деньги, тебе нужно вначале вырасти до уровня профессионала. Что же касается серьезных денег, то нужно стать звездой или хотя бы просто известным человеком. А этот процесс долгий, кропотливый, и разговоры о том, что ты работаешь не хуже того-то и того-то, уже не прокатывают. Сначала я пытался давать им советы, но со временем понял, что бесполезно учить человека, который внутренне считает, что выше тебя по всем пунктам. Поэтому возиться с такими индивидуумами я отказываюсь. Но вам, раз вы купили мою книгу, практически бесплатно даю лекцию на тему о необходимости работать постоянно. Если ты не работаешь, про тебя никто не знает. А если про тебя никто не знает, ты не работаешь. Это называется замкнутый круг. И этот порочный круг надо как-то разорвать. Я лично считаю, что начиная карьеру в шоу-бизнесе, надо стремиться показываться везде. Работать как можно больше, попадать правдами и неправдами на тусовки, знакомиться со всеми. Если вы интересный человек, вас не забудут. И когда-нибудь, собираясь приглашать артистов, вспомнят. А вот здесь бегал парнишка, ну такой необычный. Может, его позовем? Сколько он стоит? И понеслось. Если, конечно, вы не облажаетесь и отыграете так, как должно быть. Тогда, конечно, есть перспектива, что вас будут приглашать все чаще. Примите к сведению. Вначале вы работаете за копейки или бесплатно, а как иначе? Вы приходите в клуб, и вам говорят, у нас уже есть группа. А сколько они берут, интересуетесь вы? $100. А мы готовы за 50. Тогда берут именно вас. Вы получили работу. Это первая удача на вашем творческом пути, но может быть и последняя, если вы облажаетесь. Представьте, что все прошло замечательно, и вы продолжаете работать здесь за 50. В другом месте за такую же сумму. Пусть пока мало, хватает только на выпивку, но это с одной стороны. А с другой, ведь вы же работаете. И любое ваше выступление может принести вам дивиденды. Может произойти все, что угодно. Можете получить постоянную работу. Да и вообще, если $50 мало, то 30 дней по 50 уже 1500.
И к тому же вы получаете опыт, который невозможно купить

0: и который бесценен. Если у вас нет работы, значит, вы тратите время зря, и вы ничего не достигнете. Люди должны о вас знать. И только имея работу, вы имеете шанс получить еще одну, которая потянет за собой шлейф приглашений. Бывает только так и никак по-другому. Поэтому надо соглашаться на любые деньги, пока вы не звезды. И только потом приходит осознание того, что вы зря работаете за $50. Когда вы приходите и вам говорят, что для вас есть работа завтра, послезавтра и еще через 2 дня, и еще через 3, вот тогда вы понимаете, что то ли вас приглашают, потому что вы очень хорошие, то ли потому, что дешевые. Если дешевые, вы услышите: у нас сегодня выступает Мумитроль 40 минут, а перед ним вы 5 часов. Тогда говорите: мы раньше играли 5 часов, а сейчас играем 4. И смотрите за реакцией собеседника. Тогда начнете понимать, за что вас держат. Если за то, что вы дешевы, ищите попутно еще какие-то работы. Если вы качественный работник, поднимайте ценник. Но учтите, что нельзя его поднимать при разовой работе. Может, на нее вас и позвали, потому что вы так мало стоите. Разберитесь в этом вопросе дотошно, так как потерять работу легко, а найти новую практически нереально. А если вы нигде не работаете, вы потеряны для общества. Когда-то я учил свою любовницу, размышлявшую пойти ей на радио в ведущие или в маленькие начальники. Конечно, иди в диджеи. Пусть радио не очень известное, пусть там меньше денег, но славы больше. Пока я тебя кормлю и одеваю, зачем тебе сидеть в креативной группе? Про них никто не знает, а диджеи – люди публичные, всем интересны. Даже если тебя отсюда попрут, есть все шансы, что на других радиостанциях отслушивают конкурентов. Если ты профессионал, тебя возьмут. У нее не хватило ума меня послушать. Поэтому, когда через 3 месяца ее выгнали, на другую радиостанцию не взяли. Где она теперь, неизвестно. Ну, по всей видимости, там же, где и все неумело гоняющиеся за золотым тельцом. В жопе. Нужно постоянно быть на слуху и использовать для этого каждую возможность, раз вы стремитесь к звезды. Поверьте мне, когда у вас произойдет первый разговор с заказчиками, когда начнет наклевываться халтура, все они спросят, а где вас можно увидеть или услышать? И вот тогда, если у вас есть постоянное, пусть и за $50 работа, вы спокойно приглашаете на просмотр ваших возможных покупателей. Если тебе есть где себя показать, может появиться работа и получше. Но если пока не везет, хотя бы не пропивайте $50, что вам платят, а думайте о том, сколько вам нужно, чтобы записать альбом. Будет альбом, сможете раздавать его важным людям. Надо из каждой ситуации извлекать пользу, видеть цель и идти к ней. Но цель должна быть глобальной. Если вам нужен миллион, нужно и зарабатывать миллион, а не $100. А то получится, как в анекдоте про дурака. Поймал он золотую рыбку. Что ты хочешь, спрашивает она. Хочу нос мясистый, язык мясистый и уши мясистые. Рыбка все исполнила и уплыла. Потом вернулась. Эй, иди сюда. Зачем ты все это попросил?
1: А что?
0: Ну, попросил бы квартиру, машину, денег.
1: А что, можно было?
0: Со временем лучшие представители класса кабацких музыкантов становятся востребованы всегда и везде. Если вас приглашают часто и вы завалены работой, тогда, возможно, вы стоите больше, чем берете за свой труд. Нужно четко понимать цену себе и постоянно взвешивать соотношение ее и качества. Ведь лучше отработать 1 раз за $1000, чем 10 раз по 100. Вас уважать тогда станут больше. А когда вы научитесь производить хорошее впечатление на нужных людей, то постепенно подойдете к тому, что научитесь продавать себя за хорошие суммы. Как? Есть масса способов. Ну, например, бой с тенями. Скажем, приходят к вам представители звукозаписывающей компании. Это первые ваши посетители, и вы благодарите Бога, что Он, наконец, послал к вам нужных людей. Однако цена, которую они предлагают, совсем мизерная. И тогда вы начинаете выставлять на поле брани несуществующих персонажей. Говорите представителю, что они, конечно, хорошие ребята, но условия предлагают точно такие же, как другие компании. Какой вам смысл менять шило на мыло и кидать людей, которые пришли раньше? Тем более, что вы давно уже знакомы с дядей Васей и с... Пусть денег дает не больше, но он друг. И представители звукозаписывающей компании, чтобы отбить вас у вашего друга дяди Васи, вынуждены поднять гонорар. Или, допустим, вам звонит издательский дом, планируя купить ваш роман. И вы сообщаете, что у вас звонок на второй линии от конкурирующего издательского дома. И, конечно, не устраивая конференции, рассказывайте, кто сколько предлагает. Только не завирайтесь. Называйте реальные цифры, чтобы они поверили. Не стоит бояться, что они друг у друга расспросят про вас. Это конкуренты. Они не общаются между собой, а если и собирают информацию друг о друге, то лишь по слухам, вокруг да около. И между собой они никогда не договорятся. Ибо вопрос одного главного редактора другому, как вы думаете, сколько стоит Трахтенберг, вызывает у оппонента мысль. Ох, а про слона-то мы и забыли. Чего же мы его не издаем? И как следствие, звонок Роману Львовичу с предложением о сотрудничестве. Если издатель чувствует, что от данного автора пахнет деньгами, он заинтересован сам издать книжку. Отсюда идет здоровая конкуренция, и, конечно, вам нужно научиться блефовать. Если одна компания предлагает 10 тысяч долларов, то можно ей сказать, что в другом месте вам предложили 12. Разница в 2000 нечувствительна для крупных компаний. Они даже предложат 13, чтобы обогнать конкурентов. Но если вы ляпнули, что кто-то предложил вам 30, они вежливо откажут или не поверят вовсе. А обратного пути не будет. Вам не дадут даже 12, дадут 10, а то и меньше. Так что торговля – путь пошаговый и осторожный. Идеально, если четко знаешь, на что они готовы. Хорошо бы заранее пообщаться со знающим человеком, который скажет хотя бы примерно, сколько за тебя готовы заплатить. Потому что покупатели сами никогда точно не скажут, сколько способны выложить. Назовут меньшую сумму и долго будут торговаться. Но если ты знаешь, ты вооружен. Откат. В шоу-бизнесе та же история. Например, ты в курсе, что у клиента есть праздничный бюджет, то есть сумма, которую он готов выкинуть на артистов, 20 тысяч долларов. И он хочет, чтобы ровно 3 часа на сцене что-то происходило. Он готов взять 4 артистов по 5 тысяч. Можно взять 2 более известных артистов, но они стоят по 10. И на сцене будет что-то происходить только 1.5 часа, что никого не устраивает. Или можно вызвать одного артиста за 10 и 3 по 3. Или одну звезду за 18, а на остальные деньги взять диджеев, которые будут тупо крутить музыку. Час их работы стоит долларов 100-200. Дешево и весело. Вариантов у богатого Буратины, как потратить деньги, немало. Возможно, поэтому он часто даже теряется в выборе. Но хорошо, если не теряетесь в данной ситуации вы. А вы должны знать или уметь догадываться о возможных пожеланиях заказчика. Тогда удастся постоянно получать работу. Зная, кто ваши конкуренты, можете обойти их на повороте, сбросить цену за свой выход на 1000, а на сэкономленную 1000 предложите притащить 10 танцовщиц и так далее и тому подобное. Конечно, если вы забрались на вершину шоу-бизнеса и работы у вас полно, то вы просто называете цифру и не торгуетесь. Но торговля это всегда приятно. Тем более, что в ней участвуете не только вы, но и еще ряд заинтересованных людей. Например, посредник. Тот, кто связал вас с покупателем. Часто артистам и заказчикам самостоятельно встретиться непросто. Но вам надо понимать, что человек, который вас продает, тоже хочет заработать. Я лично посредникам сразу говорю. Я отработаю за 13, вы клиентам объявите 15. Остальное можете положить себе в карман. Посредники знают о вашей щедрости, и вы получаете работу чаще других артистов. Тут ведь кто предложит откат больше, тот и работает. Откат существует везде. Допустим, даже вы работаете менеджером по рекламе на телевидении. Вы, встречаясь с заказчиками, говорите им, «Я продаю рекламу на Первом канале. Минута стоит 50 тысяч долларов. Но если вы заплатите сразу за 10 минут, 100 тысяч я вам верну». И надо понимать, что эти деньги возвращаются не владельцу компании, а его представителю. И возвращаются деньги наличкой. В этом случае ты имеешь в лице представителя компании друга, который кровно заинтересован в том, чтобы его компания давала рекламу только на твоем канале. Такая же история происходит и с менеджерами компании, организующими вечеринки. Подобные агентства, назовите их как хотите, сутенеры, спекулянты, посредники, зарабатывают на разнице между суммой, которую готовы заплатить за тебя заказчики, и той, что берешь ты. Чем больше остается у них, тем больше они заинтересованы в том, чтобы работал именно ты, а не кто-то другой. Вы тоже можете выиграть, потому что работаете на перспективу. Во-первых, у вас становится больше заказов, а во-вторых, клиент усвоил, что вы стоите определенную сумму. И в следующий раз, если он лично выйдет на вас, и если вы потрудились дать ему свой телефон, объявляйте именно эту цифру, уже не давая отката посредникам. Шаг вперед, два шага назад. А теперь о гонорарах. Если когда-то вы играли за $100, но иногда в честь больших праздников вам платили больше, и в гонорарах ваших была неразбериха, то со временем, с увеличением доходов, цифры надо привести в порядок. Ставки должны быть стабильными, плюс-минус 10%. Зависит часто от дня недели или от важности праздника. Тогда вы уже заявляете своим покупателям, что не падаете ниже определенной планки, и времена, когда вы играли за $100 всю ночь, давно прошли. Он, испытывая к вам уважение, все же старается сломать вас на меньшую сумму. Не поддавайтесь, даже если сегодня вам эти $100 ужас как нужны. Раз вы всем назвали свою цену, держите ее. У профессионалов ставки стабильны. Если солжете своим заказчикам насчет гонорара, сильно рискуете. Ложь, касаемая денег, неприемлема. Если вы с кого-то взяли меньше обычной ставки, ваш следующий клиент будет обозлен, узнав об этом. Факт, что вчера вы работали за сотню, а сегодня именно у него запросили $1500, вызовет агрессию. Вы, конечно, надеялись, что он не узнает, но судьба повернулась против вас. Ваши заказчики оказались друзьями. Они встретились и поболтали. Сколько ты ему заплатил? Дурак, что ли? Он у меня позавчера за копейки работал. И вы попали. Пусть даже вы очень нравитесь своему заказчику, и он с удовольствием отдал бы крупную сумму и даже накинул бы сверху, тем не менее, для бизнесменов всегда дело чести заплатить меньше. Им невыносима мысль, что их обдурили. Никто не хочет чувствовать себя обманутым и думать, что его поимели, развели или кинули. Так что ваша маленькая ложь может положить начало большому концу. Поэтому ставьте для себя планку, ниже которой вы не работаете никогда. И вперед! Я живу только по такому принципу. Есть сумма, меньше которой не беру. Конечно, еще есть друзья, и они просят поработать для них подешевле. Денег с друзей не возьмешь. Если это настоящий друг, то в таких случаях лучше отработать бесплатно, чем взять символическую сумму. Надо понимать, что информация всегда просочится за пределы вечеринки. Никакой, даже самый близкий друг, который вам клянется и божится, что никому не скажет, сколько он вам заплатил, тут же, едва вы отойдете, направо и налево расскажет, во сколько вы ему обошлись. Еще более болтливы менеджеры, которые вас приглашают на работу. Такой менеджер хочет быть другом всем артистам, он для всех рубаха парень. И хотя он вначале мнется, когда его теребишь насчет расценок, интересно же узнать, кто сколько получил, он в итоге, по большому секрету, всех сдает. Я, например, когда приезжаю на концерты, сразу спрашиваю, кто и сколько из артистов получил. Для меня очень важно быть самым дорогим. А раз он сдает всех, то наверняка точно так же сливает информацию о вас. Причем никого не будет волновать, сколько вы работали. Может, всего-то 5 минут или спели одну песню. Можете не сомневаться, что про 5 минут и одну песню тут же забудут. А вот сумма, которую вы получили, разлетится повсюду и останется в голове. Трахтенберг приезжал за $100. Трахтенберг приезжал за $50. Трахтенберг приезжал за $500. И вы начинаете проклинать всех и, самое главное, себя за то, что взяли такие деньги. Кстати, поэтому в шоу-бизнесе есть понятие «выход». Именно выход стоит денег, а сколько времени ты стоишь на сцене – неважно. Конечно, с ростом популярности гонорар нужно повышать. Когда я переехал в Москву, удвоил концертную ставку. Правда, заказов не было вообще. Я сидел в нервном состоянии, но при редких звонках все равно отказывался сбрасывать стоимость. Я переехал в Москву, и значит, возврата к прошлому нет. К тому же, если тебя вызывают люди, то они богатые люди. Правда, есть исключения. когда цену можно и скинуть. Если тебя вызывают поработать в клубе для обычной публики, купившей билеты. Надо все взвесить и рассчитать, чтобы понять, где, на какой сумме находится предел, больше которого заказчики заплатить не могут. И если ты перегнул палку и зарядил нереальную для этого заведения цифру, клуб вынужден будет отказаться. Как бы тебя ни любили в этом городе. Ведь организаторы платят тебе не собственные деньги, они собирают их со входа, чтобы рассчитаться с тобой. Но поставить в городе Урюпинске цену на билет в $100, как в Москве, они не могут. Сумма, которую артист заломил, может для них оказаться совершенно неподъемной. И в таких случаях, конечно, нужно скинуть стоимость своего выхода или работать со входа. То есть сколько билетов купят, столько денег вы и получите. Впрочем, немало российских звезд, не научившись в школе считать или переоценивая свою популярность, отправляются на подобные гастроли выступать перед пустыми залами. Мало того, что ничего не зарабатывают, так еще и слухи о том, что на их выступление никто не пришел, губительно сказываются на их карьере. Одну нашу очень популярную певицу даже прозвали нейтронной бомбой шоу-бизнеса. Когда она выходит петь, в зале работает звуковая аппаратура, потрясающий свет, только нет ни одной живой души. Невозможность реально оценить и подсчитать возможный доход и его предел может привести вас к краху, даже если ваш проект супер популярен. Мне лично рассказывала Татьяна Милконова, хозяйка ресторана «Батой Ивр» на Рублевке, где по пятницам работает Comedy Club, что каждый раз они приезжают с новой программой. Каждый. И это замечательно. Только их ведь 12 человек. И каждый делает по 2 номера. По 3, по 4 минуты. Всего действо на сцене идет около 1,5 часа. За свою программу они получают $7000. То, что может собрать зал на 100 мест, если билеты по $100. И они почти все проданы. Что-то должен заработать и ресторан. Из 7000, что получают ребята, какую-то часть, уверен, не самую маленькую, забирает их продюсер. Великий человек, который все это придумал и всех их собрал. Он важнейшее лицо для коллектива, и именно он умеет раскрутить, а затем продать шоу за максимальную цену. Итак, суперзвезды сегодня имеют в свой карман 5-6 тысяч, которые надо поделить на 12 рыл. А ведь это мало. А ведь они так популярны. А ведь у них самих крышу сносят от того, как они популярны. И очень скоро, а может так уже и случилось, они запросят гонорары побольше. А больше никак. Такое шоу не может идти на стадионах. Этот жанр хорош в небольших помещениях. Поднять цену на вход в это самое помещение тоже практически нереально. Много ли у нас людей, которые готовы регулярно покупать билеты за $200, $300, $400? Что им делать? Ну, предполагаю, что кого-нибудь позовут выступать отдельно. Он клюнет на возможность заработка и свалит. Но только он привык работать 6 минут. А программу на 1,5 часа еще надо сделать и обкатать. Он позовет к себе кого-нибудь из приятелей, и произойдет раскол. Труппа развалится на 2, а то и 3-4 коллектива. А дальше, возможно, этим труппкам предстоит превратиться в труппики. Как команда в 12 человек, они всем интересны и способны регулярно обновлять репертуар. Но 5, особенно 3, будет тяжко. И оставшимся тоже придется несладко. И постепенно шутки станут все более натянутыми и притянутыми за уши. А где брать новые, когда программы так нереально удлинятся? А если останутся в прежнем составе, ничего не заработают за свою звездную карьеру. И в этом беда всех больших коллективов. Конечно, всех артистов приглашают на разные халтуры, пьянки, гулянки, как в Москве, так и по всей матушке России, и даже в дальние и не очень зарубежье. Да только вызвать большой коллектив мало кто способен. А извините, райдер, об этом позже, то есть денежки на дорогу, проживание и прожирание, да еще и плюс гонорар каждому. Уверен, ребята не настолько богаты, насколько популярны. Что ж, такой путь имеет право на существование. Но только не в нашем случае. Ведь вы хотите стать звездой? Утром деньги, вечером стулья. Итак, продолжаем о бабках. Предположим, вы соблюли, в смысле выполнили все условия. Вы работаете один, и потому вас зовут на халтуры в далекие города совершенно спокойно. Вы не действуете на зрительный зал, как нейтронная бомба, умеете считать и трезво оценивать свою популярность. И первые ваши выступления прошли прекрасно. Вы можете быть собой довольны, если, конечно, заранее позаботились о том, чтобы получить за них гонорар. Нет! Вам сказали, что выдадут после программы?
1: Да.
0: Но нельзя же быть таким наивным. Вот теперь вам предстоит настоящая борьба. Выбивание своих кровных. Я в ней участвовал пару раз и больше не ввязываюсь, поскольку понял, никогда нельзя работать в кредит. Гонорар надо брать вперед. И только получив бабосы, можно начинать что-то делать. Надо помнить два постулата. Первый. Ничто так не вселяет веру в человека, как стопроцентная предоплата. И второй. Ничто не ценится так дешево, как уже оказанная услуга. Получить бабки после того, как вы уже отработали, очень трудно и почти что невозможно. Поверьте на слово, что как только наступает пора рассчитаться, даже у очень порядочных с виду людей нередко возникают проблемы. Заболеет кассир, потеряется ключ от сейфа, в офисе начнется пожар, в городе землетрясение, в стране разруха, а в мире экономический и экологический кризис, усугубленный птичьим гриппом, коровьим бешенством и обезьяньей чесоткой и так далее и тому подобное. И вообще, киса, зачем вам деньги? Давай лучше выпьем. Может, девочек хотите? Нет? Мальчиков? Тоже нет? Короче, вас не поймешь. Короче, вы попали. Так что скажите заказчикам еще перед своим приездом, что у вас есть правило брать весь гонорар полностью вперед, что без денег у вас пропадает кураж, слух и голос. А кроме того, вдруг вам позвонят другие заказчики, способные заплатить моментально, а не потом когда-нибудь, а сейчас. И, кстати, ехать никуда не нужно. Была у меня одна вечеринка в Питере в уже несуществующем клубе. Тогда должны были выступать Володя Бухиник со своей модной коллекцией, группа «Манго-манго» и я в качестве ведущего. Денег нам заранее не дали, пообещав, что выдадут перед выходом на сцену. Но и перед выходом не дали, пообещав, что рассчитаются после программы. Мы все дружно, то есть разом, отказались и попросили капусту сейчас же или уходим. Арт-директор куда-то сбегал, потом вернулся и сказал половину сейчас, вторую через месяц. Артисты начали собираться. Он опять убежал и, вернувшись, благодетельствовал. Половину сейчас, другую через неделю. Народ ломанулся к выходу. Деньги все-таки заплатили, но программа началась с опозданием на 2,5 часа. Но заметьте, несколько часов — это не месяц. Так что истина не нова. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. Теперь следующий пункт. То есть вторая ловушка, на которую часто попадаются начинающие артисты, да и не только они. Фраза «У меня есть помещение и публика. У вас талант. Если мы объединимся в едином порыве, сольемся в экстазе, то вместе заработаем кучу бабла. Мы завтра дадим рекламу, начнем продавать билеты, а когда набьем полный мешок деньжищами, поделим его пополам. Вы получите гораздо больше, чем стоит ваш обычный выход. И ля-ля-ля, тру-ля-ля, если вам такое говорят, не верьте. Не покупайтесь на сумму большую. Никто не даст артисту сверх того, что он стоит в данный момент. Никто не станет делить прибыль. Это все разводки. Кроме того, работать в толпе всегда сложно. Всегда нужно помнить, что где-то в цепочке граждан, решивших вместе заработать денег, может найтись слабое звено. И весь ваш труд отправится на помойку. Так однажды я приехал в город, где все вроде было чудесно. И владелец клуба, и его менеджер, и только совсем малозначительный персонаж, бедный студент, который должен был развесить афиши по городу, сплоховал. Он чисто случайно, когда вышел их клеить, встретил друга и с ним нажрался. Потом уснул и ни черта не сделал. По его мнению, он имел право на выходной. Он и так каждый день вешает афиши. Все заборы в бумаге. Ну, не расклеишь один разок, поди не заметят. И действительно, мой приезд не заметили. Народ не пришел в клуб. В итоге не было выручки. Рассчитаться со мной заказчиком было нечем. И положение уже никак не исправить, хотя и артист не виноват, и принимающая сторона старалась, но одна махонькая неувязочка испортила большое дело. А как-то я приехал работать в далекий-далекий город, а там убили какого-то влиятельного человека из той самой компании, что пригласила меня. «Извини, друг, праздник отменился», — сообщили мне. «Конечно, жалко их товарища, но я-то здесь при чем? Я прилетел к ним в пятницу». Помимо них, у меня были два интересных предложения, от которых отказался, так как здесь предлагали больше. И вот сижу на бабах, что неправильно. Ведь никто из артистов не знает, как долго он будет на высоте, как долго будет хорошая тяга. Поэтому нельзя оставать цепочку незнакомых тебе, да, собственно говоря, и знакомых людей, и зависеть от случая. Моей вины нет ни в чьей-то смерти, ни в чьем-то алкоголизме, ни даже в чьей-то жадности. Мне не интересно, у кого какие обстоятельства. Чтобы выжить в шоу-бизнесе, отношения там должны быть такие же четкие, как и в обычном бизнесе. Товар, деньги, навар. Со своей стороны, я готов вернуть все денежки, если концерт сорвется по моей вине. Тем более, что ситуация, когда кидает артист, редкая. Ведь артиста разыскать нетрудно, если он решит кого-нибудь обмануть. Профессия-то публичная, и все об этом прекрасно знают. Поэтому и не боятся давать деньги вперед. Хотя я часто люблю подшутить над мелкими сотрудниками богатых заказчиков, которым гонорары артистов кажутся баснословными. Звонит мне чья-нибудь девочка-секретарша из Урюпинска и уточняет, на какой машине меня завтра встречать с самолета. Что? С какого самолета? Ну вы же завтра к нам должны прилететь. Я? К вам? А вы кто? Ах! Выдыхает она так, словно это был ее последний вдох. Я слышу, как у нее перехватывает дыхание, и словно даже чувствую, что она покрывается холодным потом от вселенского ужаса. Да пошутил я. Дружеские разводы. Перечислить все ловушки, в которые может попасть артист в поисках заработка, наверное, просто невозможно. Вот, кажется, и поклонники состоятельные у тебя уже есть, и на тусовке постоянно зовут, а денег в карманах все не прибавляется и не прибавляется. Странно, да? Я долго завоевывал популярность среди богатых людей, дабы иметь постоянных заказчиков. И некоторые стали таковыми, но некоторые стали пользоваться этим. Среди олигархов немало людей неплохих, которые честно платят артисту за его труд, но немало и других, которым доставляет удовольствие развести его как лоха. И сразу ведь не поймешь, кто есть кто. Многим олигархам живется очень-очень скучно. Как в песне Бориса Гребенщикова. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. И бабам их живется скучно. Как в другой песне того же Бориса Борисовича. А женщины те, что могли быть как сестры, красят лаком рабочую плоскость ногтей и во всем, что движется, видят соперниц, хотя утверждают, что видят бледей. Такие люди с пафосом справляют свои дни рождения и праздники. Но день рождения, как и Новый год, только раз в году. А что делать в обычные уикенды? Не устраивает же что-то помпезное в честь первой пятницы на этой неделе. Хотя они и понимают, что когда соберутся, сдохнут от скуки, если не будет человека, который будет их веселить. И тогда начинают играть в дружбу с артистами. Он кричит вам, какие вы охуенные друзья. На самом деле, ему просто надо, чтобы кто-то сделал им весело. Скучающей душе хочется веселья. Для олигарха нормальная вещь, когда он видит человека, который интересен, начать использовать его как игрушку. И артиста начинают таскать по всем пьянкам, зная, что все равно будешь работать. Рассказывать за столом анекдоты, веселые истории из жизни, сплетни и всячески всех веселить или петь. Но уже бесплатно, ведь вы практически друзья. Но только какие вы друзья, если у него есть деньги, а ты артист. А раз так, тебе необходимо этим зарабатывать на жизнь. Но друзья все-таки вроде как святое. Тем более, что он собирается подарить тебе свою старую машину, когда купит новую. Только однажды у тебя наступают трудные времена, и ты звонишь другу попросить денег. Ну, очень нужно. Всего на пару недель. 15 тысяч долларов. Это вознаграждение агентству, которое продало тебе квартиру. Ты был уверен, что вознаграждение уже вошло в ее стоимость, что оказалось глубоким заблуждением. И агентство задерживает оформление, а ты в подвешенном и нервном состоянии. А твой друг начинает рассказывать тебе, что сейчас сдает какие-то отчеты, и у него вообще трудные времена. Причем ты знаешь, что в выходные он потратил на походы по ресторанам около 30 тысяч. 15 для него вообще не деньги, тем более, что ты берешь их в долг. А такому попробуй долг не отдать. И он это знает. Но дружба дружбой, а твои проблемы — это твои проблемы. А машину он, кстати, тебе все равно когда-нибудь в другой жизни подарит. И на другой пьянке другому олигарху ты признаешься, что у тебя нет машины и не на что ее купить. «Да ты что?» — искренне изумляется он. «А у меня вот есть BMW семерка 87-го лохматого года. Не побрезгуешь на такой ездить?» «Нет». «Ну так завтра приезжай и забирай», — восклицает он, довольный произведенным эффектом. На завтра он не берет трубку. Послезавтра трубку снимает секретарша и говорит, что он уехал. Послезавтра у него еще какие-то важные дела, мешающие ответить на звонок. Потом, когда вы случайно где-нибудь сталкиваетесь, он сообщает, что машина ему дорога как память. В ней он первый раз что-то там сделал. «Давай потом как-нибудь забегай. Мы, кстати, обмываем мой новый Бентли. Заходи, выпьем». «Нет уж, спасибо. Для меня такая дружба — пройденный этап. Также я завязал с практикой «требуем продолжения банкета». Я считаю, раз требуете, то доплачивайте. И потому, после того, как оговоренное время закончилось, стараюсь потихоньку отчалить к выходу. Народ-то заведен. Им-то хорошо. Они-то кричат: «Рома, а давай еще продолжаем!» И пребывают в полном убеждении, что раз им кайфово, то и меня тоже штырит. Только меня не прет. Ведь я-то на работе. И у меня сегодня нет никакого праздника, кроме как заработать побольше. Но коли он себя не оправдывает и за продолжение не доплачивают, я все равно тихо сбегаю. А еще часто многим артистам приходится слышать: «Приходи ко мне на день рождения, я тебя так жду, мы тебя все здесь любим», что переводится как «Приходи поработать для меня и моих друзей бесплатно». Обычно вежливо отказываюсь. «Спасибо за приглашение. Я бы рад, но в этот день работаю». «Ну, приходи перед работой! Хоть на полтора часа приди! Зажги, народ!» Интересно, он что думает, будто я с какого-то голодного острова примчусь в ресторан ради халявной жрачки и как Данка с криком «Что сделаю я для людей?» вырву из груди свое сердце и освещу им путь к низменному веселью. Им, то есть всем этим абсолютно чужим мне гостям. И будет артисту кайфово, и будет ему хорошо. А мне хорошо не будет. Пьянка, как я сказал, для меня работа. И хотелось бы, чтобы это понимали и платили за нее соответственно, как за работу. Но, к счастью, не все богатые люди таковы. К некоторым своим постоянным заказчикам я готов ездить бесплатно, потому что знаю, случись какая проблема, всегда помогут. Но такие люди еще и адекватны, и каждый раз что-нибудь дарят. Даже когда им от меня ничего не надо, зовут на свадьбы, дни рождения детей, а я сижу на такой свадьбе среди гостей и недоумеваю. А почему ведущим позвали Пельша? Я бы мог провести. Зачем? Сиди, отдыхай. Мы понимаем, что он ведет плохо. Ну да ладно, что ты будешь работать на моей свадьбе? Ты же друг. Ну конечно, никто из нас не заблуждается по поводу этой дружбы, потому что у них есть деньги, а я просто артист, которому всегда нужно попасть.

Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ворону как-то Бог послал конкретно нахуй. На ель ворона взгромоздясь уж призадумалась. Кому бы мне с размаху да прямо нахуй сесть, болячек не боясь? Не всяк поймет прикол подобный, когда тебе на хуй огромный воронье прилетит пизда, презрев иные все места. Ворона малость посидела и нахуй вскоре полетела. В тот душный день с большого перепоя волчара с блядок топал. И надо же такое, бледун вороне шел навстречу. Он охуел слегка, когда дурная птица ему на хуй сумела приземлиться. И как тут быть? Все волчьи устои сильнее оказались похмела. Напряг свое хозяйство он лесное, ворона прямо нахуй и легла. Да вот беда, столь маленькая птица никак на член не может наживиться. Она пиздой своей и так, и этак к нему на хуй. А хуй у волка крепок и клювом помогает. Да пизды. Волк долго помогал чернявой в деле. Да только с похмела нет силы в теле. Его все заебало, и ворону стряхнул он прямо с хуя на кусты. Ворона ебнулась в зеленой колючке. Ну что за радость от подобной случки? И говорит разгневана она. Вот бог! Пусть был он с бодуна, но хули посылать-то нахуй? Тем более с моей пиздой и сракой в 2 сантиметра шириной. Ты нахуй-то послал? Мне мал размер такой. Ворона шибко на создателя сердилась. Слюной плевалась, даже материлась. Но что поделать, то вороний нрав. А он в тот день по-своему был прав. Так вот, любезный, коль уж посылаешь, будь добр размеры хуя указать. А если сам параметров не знаешь, то нехуй и ебало раскрывать. Ворона богу это проорала, сморкнулась и в пизду его послала. Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар, какие там в жопу разборы. Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. И удаль такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя-старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи. Дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли да гадость невес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и мудрым взором посмотрит вперед. Пиздец тупорылым хазаром. Глава 2. Бледун лесовик
Он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, чтоб был он увесистей втрое. Всю живность в округе на тысячу верст и завел он своим шишкодралом. И вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун-лесовик, и хуем трясет над ебалом!» Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали, Олежка от страха задергал еблом. И как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места и пошло ходуном, болтая своими хуями. С коня ебанувшись на глинную пять, глазами заметив дорогу, спиной повернулся и ну-ка бежать, как чувствует хуй ему в жопу. Опешил Олег, ухватив за кинжал, но это вы, дядя, загнули. Конечно, понятно, что в жопу давал, и вместе с Добрыней кобылу ебал, и даже Добрыни по пьяни совал, но так-то уж нахуй в натуре. Поднял над собой зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве, наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен, он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючий муссон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. Рыдал на поляне лесун бледовик. «Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя. Я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука!» Олег отвечает. «О, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй. Для местных коллег у нас не дают подаяний. Но, думаю, труден мой будет поход. Давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал? На болоте старуха живет. Ее уже лет 200 никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов. Готов ли ты, падла?» «Конечно, готов». Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака, куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов вытирая блевоту. «Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу!» На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. «Чего вы орете, ебучие псы?» — щетинилась Харри-старуха. «Не нравится запах, заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца, уже заебалась, дрочила и юзом, и взад, и вперед, а эта паскуда никак не идет, с того и тоска мою жопу скребет, она уже вся обосралась». Эх, горькая доля заброшенных баб! Никто не прижмет, не утешит, естественно, анус мышцою ослаб, вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу. Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней и разной гадости можешь. Вот, друг мой без хуя, совсем никакой.
Ему-то как раз и поможешь. Пришьешь ему палку, помажешь говном и бляствуй с ним до изнеможения, а мы с рысаком прямо в рот насуем тебе со всего уважения. Болотница, сука, так звали коргу, проплешин ногтем почесала, хорошему люду всегда помогу, и быстро коню отсосала. Потом и Олегу, он долго потел, гремел непослушной кольчугой, ведь коль богатырь ухватился за хер, пиздец всем, кто дыры забить не успел, достанет драконов и блядских химер своею ядреную штукой. Болотница, спермы сожрав килограмм, достала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. Лисун-бледовик аж от счастья кричит, на метр с половиной хуила торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла. И мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы ебальники чистить хазарам. Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча. Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. Постойте же, братцы, а я-то же как?» Болотница, сука, взмолилась. «Теперь мне без хуя полнейший напряг. Везде среди ила, говна и коряк одна я. Меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда. Все ваше, и жопа, и рот, и пизда». «Отлично!» — Олег поднапрягся умом. «В дороге пизда пригодится, но только чтоб жопа не срала говном. Ну все, собирайся, сестрица!» И шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась, и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалась. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился. Свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу, и пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ёбница: «Блядь, похоже, и я заебался». Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ёбнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред! Блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязанные руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяная и тушь, косички приколоты к плеше, и все. Ни души на сто верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал болотницу, суку, за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом.
Товарищ тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь. Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак. Мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных, кого-то пиздячим, кого-то ебем, ну, вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают, там на 3 метра корягу берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад замучить решили собаки. Но, видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля! Вы ж умные падлы, наверное, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма, в кого она брызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить, скорее надо хуй у меня подрочить. Задумались карлики. Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явный пиздеж, а вроде на правду похоже. «Давай, сука, спермы! Чтоб целый вагон! На всех! Чтобы нахуй хватило! Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите хуило!» У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет: «Веселее хуять, чтоб сперма забила фонтаном!» Стараются карлики ебаный в рот, и как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат, и вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат, и вот уже встала дубина. Олег ухмыляется, хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад, теперь он при деле, теперь он солдат, и хуй его главная сила. Напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху, веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть, и сразу им хуем колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал и делал из плешей заклепки. Суров богатырский ядреный размах, особенно если по пьяни. Он если как ебнет, то жопа в кустах, а яйца в соседней канаве. Никто не съебется, никто не уйдет, когда богатырь своим хуем въебет. Глава 6.

Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье с помадой на лбу свалился трясущийся карлик, в зеленых соплях борода по еблу. «Не надо, не пизди, начальник! Еблысь на колени и мордую в гниль, косички колышутся с ветра, ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра! У нас тут винюга и пижный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла». «Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость!» Но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость. А оттуда с кустов появляются вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой: «Ты нас потерял, а мы тут-то! Мы тут все ебались, следя за тобой! Да ты, брат, ебашился круто! Во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем! Давай-ка, Олеже, за это въебем! Эй, карлик, тебе вопрошаем!» Лисун разошелся, видать, не добрал. «Все шхельтесь тут, пидорасы! За тощую бороду карлика взял! Показывай ваши запасы!» «Да я-то не против!» — гнусит трансвестит. В земле тайный люк открывает. «Вот, братцы, канистра! Отличнейший спирт!» И сам из горла отпевает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. «Пока ты не ёбнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тряхни!» Глава 7. Березовый сок, будто гной по стволу, стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послала всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. «А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял». Тут карлик ему, блеванув на кусты: «Так ты же уже нас отметелил». «Да нет, нахуй, нет, я намеренный был кому-то въебать без базару». Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил: «Ты морду шел пиздить хазаром! Ну, ёбаный рот! Как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился!» Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазары ж не спали. Они у реки секли удалую дружину и, ратуя бой на свои елдаки, намазали слой вазелину. Проснувшись, Олег слово взял на себя. Его и ебет, и колотит. «Не знаю, как вам нынче рожа моя, меня так от ваших воротит. Но вы мое войско, а я богатырь. Сюда мы не зря подвалили». Болотница тут же достала пузырь и вместе с дружиной распили. Здесь, где-то вдали за рекой у бугра, таится хазарово племя. Его мы как раз заебеним с утра. Для битвы хорошее время. «А ну-ка, дружина, дрочите болты, они вам сейчас пригодятся!» Болотница, сука, залазь под кусты, как только увидишь сигналом костры, бутылку бросай и хуяч на посты, и вони побольше гони из пизды, чтоб было ядреней сражаться. «Ты, карлик, ебальник погуще накрась, замажь сифилитные пятна, чтоб нам на засаду еблом не попасть. Пиздуешь в разведку, понятно? А ты, бледовик, охраняешь меня. В два хуя рубиться спокойней!» Отпил еще спирт.

0: Ирто, погладил коня и сел на поляну довольный. Подул ветерок из хазарских степей, запахло водярой и спермой. Хазары давно поджидают гостей Олега с дружиной верной. Глава восьмая. Отправившись в логово вражеских туч, шел карлик, забыв про усталость. Сей спирт оказался настолько горюч, что все ему похуй казалось. Он харю залив шевелил бородой, соплями сморкаясь куда-то, и тут, за обоссанной ветром горой, три кучи говна увидал пред собой. Понюхал, покушал, потрогал рукой и понял, что это засада. «Ах, суки мордастые, спрятались где? Капканы наставили, сетки!» И принялся хуем стучать по сосне, да так, что посыпались ветки. Хазар как выскочит! «Ёб твою мать! Все то ли в говне, то ли в краске, давай дрочуны и штанов доставать и что-то орать по-хазарски! Ну, бля, узкоглазая свора хуев, попробуй очко трансвестита!» И юбку задрав, так бзданул на врагов, что ёбнулась вражая свита. Но падлы не зря же достали болты, залупы к нему развернули, и карлику в жопу за место пизды всей дружной заставою вдули. А тот, выполняя Олега наказ, клещами сдавил ягодицы и прямо по полю рванул пидорас, ногтем поправляя ресницы. За ним и хазары с хуями в очке съебали бутузя друг друга. Олег, это видя, дрочил на бугре и страшно боялся за друга. Дорога свободна, дружина вперед! Великий Олег продолжает поход. Глава девятая. Конь снова хребтину свою до земли прогнул ездокам для удобства. Лисун и Олег подрочили хуи, подняв на собою дубины свои, еще по стакану въебенили и бзданули для большего жлобства. «Вперед! Через реку! Хазару пиздец! Навесим пиздячек уродом!» И конь, раздирая об камни конец, хрипел и хуячил галопом. Река уже нахуй, гора впереди свою растопырила спину, ее просто так с кондачка не пройти, не выдолбить хуем щербину. А там, за горой, все шатры и шатры, гуляет хазарово племя. Они наготове, вооружены и дрочат спиртягу ебеня. Олег, он не в гору, он строго в обход, прочухав все тайные тропы. Он где-то присядет, из фляги хлебнет, коняру погладит, ему отольет. Он знает, что самый пиздатейший ход, когда подбираешься с жопы. Хазары его поджидали с горы. Толпу поздоровши собрали, свои, вазелином обмазав колы, дружину Олегову ждали. Среди них на коне навороченный хан. Он был у них главным хазаром. По нашим понятиям, вроде пахан. Все время следил за базаром. В него-то Олег и нацелил свой болт. Не все может правильно с виду, но умный стратег сразу тему поймет. Рубить с головы нужно рыбу. «Рубить так рубить!» Хуй кольчугу прорвал, вошел кривоглазому в кишки. Хан прямо с коня наебало упал, не въехав в Олеговой фишке. Орда охуела. Она-то была уверена, скоро победа! А тут непонятно какие дела. И грозный правитель уже без седла, и хуй в его жопе до самого рта прошел под контролем Олега. Но хана не зря уважала орда. Он быстро почуял проблему, собрался и хуй свой достав из чехла, как ёбнет Олегу по шлему. Ему неудобно, но бьет на отмаш, хоть хуй ему в жопе мешает. Орда ему дружно: «Ебаш же! Ебаш!» А хан уже соображает. Сейчас начнет хуй в моем теле дрочить, ебливая русская сволочь. Попробовал с хуй его соскочить, не вышло. И стал звать на помощь. Хазары тотчас развернули болты и валом поперли чухонцы. И поле затмилось от этой орды, блестя вазелином на солнце. Огромные палицы, выстроив в ряд, идут они гибелью верной, круша и ебеня все нахуй подряд, воняя и брызгая спермой. Настроены грозно. Похоже, что в миг Олега сомнут они нахуй. Он с ханом пиздящись орет: «Бледовик! Затрахай их, сука! Затрахай!» Лисун сразу понял. Олегу пиздец. Такую не выдержать тучу. Достал не спеша свой огромный конец и ринулся в самую кучу. Передние сразу подмялись ряды, не поняв, в чем дело, а сзади огромная мощь узкоглазой орды уже напирала, поднявши болты. Налево, направо Лисун им пизды навешивал злобности ради. Какие там шлемы! Лисун рассекал им головы, кости ломая. Он прям средь толпы весь в кровище стоял. Враг, словно подкошенный, падал, орал, а сзади все больше толпой наседал, всем весом его подминая. Хуй, скрещенный сразу десятком хуев, рубился, трещал, но не гнулся. Толпа завалила, он из-под врагов все с жопой своей извернулся, поднялся и хуем по вражьим хребтам ебашит их, сука, ебашит. Мозги разлетались фонтанами там, и трупы смердели в параше. Болотница, сука, вдали под кустом ждала от Олега сигнала. И чтоб наготове быть, флягу с вином открыла и разом въебала. Какие там нахуй сигналы? Олег, вогнавший свой хуй в атамана, держался за череп, разбитый в орех, хрипя под ударами хана. Хан хуем Олега хуячил по лбу и сам изгибался от боли, сидя у него на огромном болту в великом сражении на поле. Олег Богатырь свои силы собрал и с криком «Ебучие суки!» свой хуй над землей, что есть силы, поднял с хазаром на толстой залупе. Поднял, и вокруг, как завертит его, без всякого нахуй разбору, хуем раскрутил далеко-далеко и ебнул куда-то за гору. Хазары, меж тем Лисуна завалив, по полю его распластали. Нахуй натянули, бля, презерватив и в жопу торчун затолкали. Олег на подмогу по трупам вперед, сквозь вопли, пердеж и стенания. Какой-то вражина Олега в обход, как сзади болтом по башке ебанет. Потом еще раз и еще раз, урод! Олег и упал без сознания. Глава 10. Хазары не смяты, их дух не сломлен. Они завалили Олега, они надругались над бедным конем и хрипло кричали «Победа!». Очнулся Олег. Вот так ебано в рот! Хазары как крысы шныряют, никто их не пиздит, никто не ебет. Кто хуй зашивает, кто просто блюет, в крови и говне хан с пригорка ползет и хуй об траву вытирает. Без спирта Олегу хуево вставать, с нечистую враженой биться. Хуево вам, суки, мне тоже, о, блядь, но дайте же опохмелиться. Отпиженный хан подползает к нему. Без спирта я тоже, Олег, не могу. Но видишь, как нас еще много, сынок, и сил у нас не ебаться, а кореш Лисун твой почти уже сдох, поэтому надо сдаваться. Олега с похмелья колотит, ебет, сжимает и рвет на поляну, и хуй у героя уже не встает, хоть был и огромен он спьяну. Спертяга же вся похмелившаяся орда свои писюны надрочила, окрепла оружием снова она, Олега собой окружила. Хазарскому хану Олег говорит, хан тоже уже похмелился, довольный паскуда на камне стоит, аж хуй на ветру залоснился. «Да, суки хазарские, взяли вы нас, без водки нам хуй, не сражение, но коли уж пробил последний мой час, позвольте бздануть в уважение». «Ну что ж, позволяем».
1: «Пожалуйста, бзди».
0: Хан хуй над челом поднимает. «Но только, паскуда, поменьше пизди, и так дохуя тут воняет». Олег поднатужил свой задний проход. «Темно мне, пожалуйста, света!» Взял факел, поднес его к жопе, и вот, как гнилью своей на огонь перданет, и все это блядство как нахуй рванет кострами до самого неба. Болотница, этот, увидев сигнал, затмивший всю местную полночь, в четыре глотка дососала стакан и сразу взъебнула на помощь. На помощь, скорее к друзьям, под раным корягам, параши и пням!» Залезла на гору старуха рачком и видит, стоят под горою хазары, да хан с приподнятым торчком и еле живые герои. Инструкции помня, присела она, расставила шире пиздищу, и прямо с горы на людские тела такую спустила вонищу, что мир задохнулся от гадости сей. Протухшая слизь и гнилуха сошли на поляну потоком соплей в величие русского духа. Хазары подобный влагалищный шмон не ждали и были в испуге. Туман натянул на них срань гондон, и те в нем сдыхали, как мухи. Хрипели в параше остатки орды, ебло закрывая от вони. «Уж лучше полег нам навешал пизды!» И рвали об камни ладони. Корежился в муках хазарский народ, им Русь перекрыла опять кислород. А русские парни, Лисун и Олег, поднялись из моря кровище, они за большое количество лет привыкли к подобной вонище. Упал на колени трепещущий хан, чуть дышит, и руки трясутся. «Олег, мы нальем тебе полный стакан, но только не дай задохнуться!» Олег, подпираясь разбитым хуем, нахмурился, больше для виду. «Стакан мы и так себе, падла, нальем, тебя же не выручим, гниду. Ты, сука, башку мне метелил болтом, коня мне испортили гады. Теперь же, подлюки, от нас с Лисуном за это не ждите пощады. Болотница, сука, сильнее смерди, поганая ига пиздой изводи».

семьи. Я рано и много трудился, и хуй свой дрочил лет, наверное.

0: ночь я кровищею срал. Поверить в такое едва ли. И больше всех русские драли меня. Хуи у них были покруче. С тех пор я собрал тех, кто был за меня, и пизжу всех русских до кучи. Глава 11. О, русская щедрая чудо-душа! То горе, то нахуй веселье, особенно если въебешь не спеша пол-литра с большого похмелья. Заплакал лисун, опустил грозный хуй, болотница хватит, пока не газуй, а есть еще спирта, да, целый вагон. Тогда собирай свою свору, мы будем мириться, мы харю зальем, пиздуем все нахуй на гору. Когда замолкает сражение ляск, вражда переходит на братство, и ветер уносит гнилятину дрязг, тогда начинается пьянство. Великое пьянство великих кровей на горно-холмистой вершине, достойной чести любых королей, умерших и сорущих поныне. Со спиртом достали 14 фляг, болотница их разливала, без всяких наездов, без всяких бодяг, братва заливала ебало. Болты зачехлив, вспоминали друзей, принявших смертельную муку, взгрустнули немного, что нету бледей, болотницу вспомнили, суку. А ей и награда, пизду в разворот, кто хочет, бухает, кто хочет, ебет. Мы 1000 лет, слово молвит Олег, ебальники били друг дружке. Так, может, сведем это дело на нет и ебнем за дружбу по кружке. Чтоб песни слагали потомки о нас, мы кругом, товарищи, встанем, своими хуями обнимемся в раз и пиздиться более не станем. «Хазары и русские братья навек, так будет всегда!» — подытожил Олег. «Но что же нам делать, великий герой? Как жить теперь дальше? Живите, берите хуи и пиздуйте домой, и баб своих в жопу ебите!» Тут хан разрыдался. «Ведь нет у меня ни бабы, ни даже бледища. Всю жизнь я лишь пиздился с кем-то. Хуйня!» Тебе мы промежность подыщем. Тут с дальнего леса какой-то гудеж, как будто кому-то вдувают. Под крики, под вопли, под мат и пердеж толпой мужики выбегают. Быстрее всех маленький карлик бежит, за ним же толкает друг друга толпа мужиков. Кто орет, кто пердит, короче, вообще охуительный вид. Олег присмотрелся, да кто трансвестит? Ну, бля, молодец, пидорюга! Хуи в своей жопе так крепко зажал, что больше от страху по полю бежал. «Скорее сюда!» — закричал им Олег. «Хазары и русские братья!» И маленький карлик, прервавший забег, поправил измятое платье. Ему разжимали очко всей толпой, влив в глотки стакан для начала. И вскоре со всеми уставший, бухой, свое заливал он ебало. 100 дней и ночей гулевала братва на горно-холмистой вершине, и если б не кончились фляги бухла, гуляла б она и поныне. Но час расставания пришел, наконец. Не все же в угаре валяться. Олег, оклемавшись, сказал: «Все, пиздец, пора нам домой собираться. Решайте, братва, кто со мною пойдет, кто дальше своею тропою. Меня это, в принципе, мало ебет, но я выхожу из запою». «Послушай, Олег, — слово молвит лисун, — с тобой я ебашился честно, и спину твою прикрывал мой торчун, и дырку у заднего места. Тебе обещал отслужить 40 лет, но эта болотница, сука, так в душу запало, что ебли мне нет без этого доброго друга. Олег отвечает морщинистым блом: «Тебя мне держать неохота, тем более слишком смердишь ты говном, пиздуйте вдвоем на болото». Хазарскому хану Олег говорит: «Твою я проблему закрою, и карлик тебе удалой трансвестит, хорошую станет женою». А хан отвечает: «Да, люб мне герой, он будет мне самой любимой женой». Расставил Олег все дела по местам: «Ну все, запизделся я с вами. Как будет хуево, я дам вам сигнал, его вы увидите сами». Залубу потрогав, подумал чуть-чуть: «Наверное, все же изменим свой путь. Да, знать еще рано пиздячить домой. Пошли-ка, лошадка, другою тропой. Я слышал, что где-то у южных морей безумствуют люто абреки. Возможно, и стоит им дать пиздюлей. Ну, все, бля, прощайте, коллеги». Тут солнце восстало из черных высот, окутав всю землю рассветом. Закончился трудный и славный поход, но песнь не смолкает на этом. Величие духа в сражениях злых в веках умножает победа, но если судьба заебенит под дых, то как тут не вспомнить Олега? «Хазары и русские братья навек, дрочи же сильнее свой хуй, человек!»
1: Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: «Кто это, папа?» Он говорит: «Соловей разбойник». Говорит: «Пойдем, блядь, на разборке». Приходит к Соловью. Он говорит: «Привет, Соловей». Он говорит: «Привет, Илюха». Он говорит: «Ты знаешь, кто я такой?» Он говорит: «Ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли». Говорит: «А это знаешь кто?» «А это, говорит, твой отец, бля, козел, пидорас, хуяк ему в репу». Илья говорит: «Так, еще раз, блядь, кто я такой?» Он говорит: «Ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской». Он говорит: «Так, а это кто?» «А это отец твой, пидорас и козел». Бамс ему опять в репу. Он говорит: «Так, еще раз, блядь, ты знаешь, кто я такой?» Говорит: «Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от неруси. А это кто такой?» «А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу». Отец говорит: «Илья, блядь, пойдем нахуй домой, заебали уже эти разборки».

0: А как там группа без руководителя? Вернулась в лоно пышечной. Любители горячих пышек, чая с сухарями, как прежде наслаждались за столами рок-музыкой. Директор пышечной гордилась, что в заведении подтанцовка появилась. Зинуля прыгала по пышечной, и пышки лучше елись. Клиенты чавкали. Зинуля – прелесть, азат, такой упругий, нежный. И посыпали Зину пудрой белоснежной. Все вроде встало на места свои, когда б не случай. Как-то в марте в 3 или в 12 дня в обед зашел покушать пышек шпингалет с длиннющей черной кучерявой бородой, зашел и говорит: «100 пышек, я глухой». Официантка: «Сколько пышек? Сколько?» А шпингалет присел за стол и только. Официантка снова: «Сколько пышек, гражданин?» Вошедший: «Лимонад? 1». Короче, нихуя не слышал бородач. Официантка заменила срач у посетителя на столике на пышке. Посетитель налег на них, увидел группу и спросил: «Хотите денег?» Группа: «В общем-то, хотим». «Что-что? Не слышу». Гражданин поближе подошел: «И сколько?» Зинуля станцевала польку. «По $1 000 000 на брата. Я Энгельс. Занимаюсь шоу-бизнесом, ребята». Представившись, глухой касатик кротко погладил Зинин торс ухоженной бородкой. «Есть у меня идея по созданию спектакля модного. Заранее хочу, друзья, вас всех предупредить. О личной жизни вам придется позабыть. Вы будете хуячить и хуячить. Отбарабаним, купим всем подачи с фонтанами, прудами, огородами, наймем охранников, не будете уродами, вы как сейчас, вы будете известны». «Скажите, дяденька, вы тоже местный продюсер?» Зина, вспомнив заморочки, полюбопытствовала, подтянув чулочки. «Огромный опыт, есть диплом!» Глухой поднялся над столом и вынул удостоверение. «Заслуженный учитель пения». «Понятно, человек вы образованный, не то что Маркс в тюрягу упакованный. Что ж, мы согласны, так ведь, мужики?» Опять поднялось в воздух три руки. Продюсер Энгельс Фридрих Константинович жил скромно, но не бедно. Имел Линкольн голубовато-бледный, парк вертолетов, замок небольшой, да носовой платок атласный с бахромой и вышивкой в день окончания школы на память Фридриху, фанату рок-н-ролла. Еще мальчишкой Энгельс ел малину, температурил, книжку Буратино с картинками раскрыл и охуел. На иллюстрации глядел, листал страницу за страницей. «Какая книга! А какие лица! Злой гений Карабас ужасный, у Буратино нос колбасный, Мальвина из фарфора грудки, Пьеро ушастый в жопе незабудки». Четвероклассник Фридрих, отложив забаву, решил: «Взрасту, рок-оперу поставлю. Ее запомнят люди навсегда, как Карабас – суперзвезда. Я воплощу прекрасное творение конгениальной мысли в представление. Я пропитаю сцену садомазохизмом, суть замысла, триумф капитализма и положительная сущность Барабаса, литавры, геликон, соляга, контрабаса. Мальвина, Буратино, Артемон, Пьеро, ну кто они? Так, куколки, говно. Вот Карабас действительно крутой, директор театра кукол с бородой и плеткой. Безусловно, лидер, сила. Папаша Карло, Дуримар, Тортила, одна хуйня. Младенцы перед ним. Я обязательно добавлю дым и лазер. Будет просто обалденно». С тех давних пор пацан обыкновенный мечтал все время об одном: как оперу поставить. И вот днем в невзрачной пышечной настал черед сбываться его мечте. Пора за дело браться. Зинуля изучила роль Мальвинки. Сам Фридрих, докупив ботинки троим невзрачным, незатейливым мужчинам, штудировал роль Карабаса. Зину и мужиков нагайкой упорол, арендовал Карнеги-холл для презентации рок-оперы, В эфире все телезрители во всем бескрайнем мире смотрели ролик «Бородатый Карабас спускает кукол в театральный унитаз». В Карнеги-холл на постановку явились члены мировой тусовки с презентами. Педрила Элтон Джон вручил солисту золотой сифон для газированной воды, помаду, сковородку, подтяжки и резиновую лодку. Мадонна – мыло, полотенце, плавки, а Депеш Мод – стакан афганской травки. Погашен свет. Со сцены голос Карабаса. «Где куклы?» В тот же миг людская масса взревела, как пожарная машина. «Где куклы?» Зина, Арнольд, Васек, Собакин, Кошкин прибежали. «Гуд морнинг, господин директор!» «Звали?» «Подать мне ключик золотой, козявки-шмакодявки!» Солист курнул преподнесенной травки. «Афганка!» «Хе, то, что надо!» «Ключ гоните!» «Гоните ключ ему!» — визжал безумный зритель. «Так нет ключа! Мы ключик проебали!» Тут Карабас. «Все, куколки, попали! Давай их плеткою стягать! Хуяк! Хуяк! Хуяк!» «Да приговаривать! Вот так вам всем! Вот так! Вот так! Я кукловод! Я здесь монополист! Мой театр кукольный! А ну, Мальвинка, твист!» Зинуля твист, а Барабас опять за плетку. И пиздить кукол. Зал орет, хуячит водку, бросается друг в друга, чем попало. Мир на коленях. Общество не ожидало такого бурного успеха. Ликование, плакаты, постеры, подогревание рок-группы «Трио» для глухих в программах на ТВ, тетрадки с Карабасом и календари, татуировки, бородатый идол на фоне озера или другого вида. Все круто. Вновь родившееся братство не ведает, куда впихнуть богатство. В лесопромышленность, в игорный бизнес или просто засунуть в банк для годового роста. Но тут случилась лабуда. Опять заметила пизда Зинуля, что порой так бывает, продюсер ненадолго исчезает. Решили проследить, потопали за ним. Под вечер, после шоу. Смотрят, Энгельс грим накладывает возле дорогущего строения. У трех министров сразу день рождения. «Баб за борт, а мужиков будем трахать!»
1: Бабы кричат: «Нет, так не бывает!»
0: Мужики, снимая штаны, радостно:
2: «Бывает, бывает!»
0: Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. Самолет, в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от самой неожиданной в моей жизни картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо. Нет, судьба все-таки была ко мне необычайно жестока. По-моему, мы падали, ибо через ряд кресел от меня сидел какой-то бюргер с кислородной маской на лице. Больше в салоне бизнес-класса никого не было. Закостеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Стюардесса появилась тут же, и, стараясь держаться от меня на почтительном или даже на очень почтительном расстоянии, улыбнулась мне сквозь респиратор. «Скажите, а мы уже давно падаем?»
3: «No understand».
0: «А, катастроф!»
3: «Yes, understand».
0: И, понимающая, принесла мне холодного пива. Ее шоколадного цвета кожа странно гармонировала с синей формой. И я почему-то вдруг подумал, что так ни разу и не переспал с негритянкой, и что перед смертью это надо бы исправить. Как все-таки странно, что в падающем самолете мне пришла в голову первой именно эта мысль. «Why?» — спросил я, указывая на респиратор и маску.
3: «Because!»
0: — ответила она и указала на мою пасть. «Understand», — сказал я и рассмеялся. Она поморщилась и отошла еще дальше. «Главное, мы не падали». Тихо гудел самолет. Страшно гудела голова. Вчерашний вечер вспоминался смутно. Я собрался с силами и попытался восстановить события. Для начала провел ревизию карманов. Паспорт, сигареты, зажигалка, кошелек. Подсчет средств немного уменьшил мое беспокойство. Наличие денег, хотя и небольших, вселяло некоторую уверенность. Кроме абсолютно бесполезных за границей рублей, с собой у меня, к счастью, оказалось $150, 200 немецких и 320 финских марок. Билет нашелся в кармане и не один. Я летел с пересадками. А конечной частью моего пути должен стать Халаиб. Халаиб? От одного этого слова меня пробрала дрожь. Где это? Зачем я туда лечу? Все, больше не пью. Судя по багажной бирке на билете, я путешествовал не налегке. А что же я везу с собой? Может, меня использовали в качестве наркодиллера? Нужно срочно драпать домой. Но хватит ли средств на обратный путь? И почему я лечу в бизнес-классе? Зачем такая роскошь? По слухам, билет в бизнесе в 2 раза дороже эконома. Так что если я сейчас поменяю билет на эконом, может, мне хватит на обратную дорогу? И я снова позвал стюардессу. «Мэм, I want change ticket. Why? Change business, I'm эконом». И я протянул ей билет. Она пока не понимала меня, и я решил показать ей 200 финских марок. Может, до нее теперь дойдет, что я хочу получить разницу и пересесть в эконом. «О, thank you!» — пробурчала она сквозь респиратор, взяла деньги и скрылась в тумане. «Пиздец!» — подумал я. Денег осталось еще меньше, а надежда на получение барыша вообще испарилась. Мне надо было срочно решить, что делать дальше. Но тут, как раз вовремя, самолет пошел на посадку. Из сообщения командира корабля я понял, что прилетаем во Франкфурт. «Вот здесь и сойду», — радостно промелькнуло в моем мозгу. «И ближайшим рейсом обратно. 3 часа и дома. Черт, даже если не хватит средств на воздушный транспорт, вспомню юность и доберусь автостопом. Электричками, автобусами, оленями или на собаках, лишь бы назад». «Их мёхте цурюк!» Собрав почти все школьные лингвистические познания, сообщил я девушке-администратору на прилете. Она улыбнулась, извинившись, взяла из моих рук билет и паспорт. Быстро убедившись в том, что я не понимаю практически ни слова ни на одном из известных ей языков, буквально на пальцах объяснила, что, к сожалению, это невозможно. У меня билет в один конец до Нуби, и я даже не могу выйти из транзитной зоны, чтобы купить другое обратно, по причине отсутствия визы. «Нуби, ёб твою мать!» Я вспомнил, куда лечу. «Так значит, этот как его там, столица этой самой Нубии-Хуюбии!» Тем временем милая пограничша переговорила с кем-то по рации и сообщила мне доступным образом, что мой багаж уже перегружен в другой самолет, и я обязательно должен лететь до места назначения. После чего любезно и настойчиво проводила меня к терминалу на посадку. По пути соскочить не удалось. «Не беда», — оптимистично подумал я. «У меня ведь и нубийской визы нет. Ха-ха, прилечу, и оттуда меня сразу же отправят обратно». Я влез в следующий самолет и сразу неприятно засосало где-то внутри от дискомфорта, переходящего в легкий страх. Здесь уже не было ни одного бледнолицего. Вокруг рассаживались люди или очень смуглые, или шоколадные. А напоследок и вовсе черный, как смоль, гордо прошествовал командир самолета, плотоядно покосившись на меня. «А что, если они людоеды?» Вдруг подумалось мне, но спросить было некого. «Где же наши? Где Russian tourist? Где вездесущие европейцы?» «Возможно, это лишь случайность, что самолет оказался заполнен гурманами». А если нет?
2: А если это заслуженное возмездие, мол, не пей, мальчик, а то котлеткою станешь.
0: Я лихорадочно пытался вспомнить все, что знал о Витьке, чтобы понять, на что сей скользкий тип способен, но ничего конкретного в голову не приходило. Мы даже не приятели. Просто такие люди, как он, начинают себя вести, как старые друзья, с первой же встречи, чтобы втереться в компанию. И машинально ты сам, а главное, все твое окружение, начинает думать, что он тебе и вправду друг. Но у «друга» в кавычках просто есть несколько разбогатевших бывших одноклассников и однокурсников. И пару раз я работал у них на днях рождения. Витек же выступал как посредник между нами, а на деле наверняка откусывал большую часть гонорара, причитающегося мне. Но могли ли у Витька иметься знакомые, которые запросто общаются с королем Нубии? Ведь сам-то он необразован, нахален, вечно сидит без работы, но порой я встречал его и в высшем свете. Мда, пути Господни неисповедимы. Но теперь, чтобы узнать ответ на сей вопрос, мне придется отправиться практически к черту на рога. По радио объявили о взлете на нескольких языках, из которых ни один не был европейским. Самолет взвыл, а вместе с ним заныло и мое сердце. Куда я леталась в кустах? Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание, Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам, те дали ему сразу три полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» и Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть, все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво. Хэп

0: Дякую. Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула: правительству каюк. Но нихуя, не тут-то было. Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса: «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил: «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс, Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу: «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож, ведь правда, мальчики?» «Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: прикройте срочно тыл. Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец!» Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увёл. «Да рядом в жопу дышит». Оглянулся — никого. Почесал старик ебло. «Кто тут есть? Скажите нахуй! Чую, кто-то дышит в сраку. Вот хуйня и есть хуйня». И вдруг слышит:
1: «Это я».
0: «Колобок? Да ты живой».
1: «Да, дедуль, я внучек твой. Ты меня слепил, паскуда, из говна».
0: «Вот это чудо! Охуительный заскок! Говорящий колобок! Вот тебя я со старухой, ненасытной пробледухой, запитаю. Сразу, бля, хуй и встанет у меня. Да еще под твой пиздеж.
1: Ну ты, дедушка, даешь. Как же есть родного внука? Да тебя ж посадят, сука. Намотают старый срок», — отвечает колобок.
0: Дед от наглости такой охуел.
1: «А ну постой! Я ж тебя лепил, зараза, для того, чтоб хуй встал сразу, чтобы бабу я опять мог залупой отъебать».
0: Колобок, услышав это, посмотрел с тоской на деда.
1: Ну и съешь меня, а хули? Я ведь маленький дедуля, от меня ни хуй и прок, я ж говняный колобок. Нет во мне ни витамина, ни железа, ни стрихнина, только плесень и говно, бля, вонючее оно. Вот ты, старый пидорас, хуй тебе и в рот, и в глаз, а подумал ты умищем, от меня какая пища? Я ведь маленький, худой и до жиру никакой. Так что сколько ты не тешься, только мною не наешься. Хуй тем более не вскочит, если кто-то не подрочит. «А что делать-то тогда?» — дед спросил у Колобка. «Подрочи мне ты, внучок». «Да ты что? Я ж Колобок, у меня ж ни ног, ни ручек, даже хуя нету. Внучек, помоги, ебёна мать, я без ебли сдохну, блять!» Колобок ему: «Ну хули, покачу я в лес, дедуля, поищу кого-нибудь, чтоб столбец тебе вздрочнуть». Так сказав, в траву свалился.
2: «Я уже в Израиле, и вот мне уже хорошо, и вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо». Из письма еврея-иммигранта на родину. «Что делать? Что же делать? В чем же мне идти?» — лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. Три вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать, кто виноват и едят ли курицу руками? Ах да, я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне, горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой, тем более... Я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась ловчонка с одеждой. Но мне не дано знать, насколько застряну в этой Нубии. Так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить, а телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from? German, French, Swiss?» — сразу поинтересовался он. «Russia!» — ответил я. «Russian! Good! My name Мухаммед! What your name?» «Абдурахман». Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом. «Welcome to Nubia, мистер Абдурахман!» — отрапортовал Мухаммед. «Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо», — согласился я. Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится. Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых 3 больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там». А впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось. Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. «Привет», — сказал я как можно сдержаннее. «Ну, я уже в Нубии». «Где?» — переспросил Витек. «В Нубии. На гастроли приехал». «А, это ты, кореш! Здорово! Как сам?» «Как бы тебе покороче-то», — начал я, понимая, что сложившаяся ситуация выглядит как минимум по-идиотски. «В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию». «Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь день достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему». «Да я уже здесь, говорю же». «Соображай, Витек, быстрее!»
1: «А что ты там делаешь?»
2: «Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают, типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается», — раздраженно объяснил я. «Короче, доставай своего Хасана срочно, а я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай». Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда. «Алискля? Кало тамам?» — подскочил он ко мне, как к родному.
1: «Гуд!»
2: — буркнул я. «Хотель?» — спросил он и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. «Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная. И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию, а это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно. Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится». Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне всего окружающего. Он стоял прямо на берегу, весь светился огнями и из-за количества зелени напоминал настоящий оазис. За номер с меня попросили $80 в день, согласно прескуранту. Этого я себе позволить никак не мог. В стране, где такси из международного аэропорта в город стоит $5, должно быть и что-нибудь подешевле, — подумал я и сообщил свои соображения Мухаммеду. «Но проблем, сэр», — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором. Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. Нет, буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, — сообщил администратор. «Only for my friend», — сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. «Но проблем!» — опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас», — — гласила крупная надпись над входом. На крыльце, прямо на ступеньках, сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными.

по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетенных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату». Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем», где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» Пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я, наконец-то, снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние такого беззаботного дурацкого детского счастья... «Хорошо-то как!» — промелькнуло в голове. И тут по улице прошли двое. Они о чем-то говорили, мне было слышно каждое слово. «Господи, я сплю почти на улице!» И снова полез в бумажник, достал все свое небольшое состояние и скомков засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди не сопрут!» Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе. «Гутен морген!» — звонко произнесла стриженная девушка, беспардонно сидевшая практически на мне. «Кафе?» — спросила она. Я кивнул и хотел что-нибудь сказать, но так и не решил, что именно, а главное, как это сделать. Мне передали стеклянную рюмочку, более подходящую, на мой взгляд, для водки, чем для кофе. Напиток в ней оказался крепким, терпким, немного необычным, но приятным на вкус. Я сказал «сеньки» и закурил. Далее разговор не пошел. Европейцы, на самом деле, не отличаются стремлением общаться с теми, кто сносно не говорит хотя бы по-английски. Для них такие люди — представители третьего мира, с которыми контачат только когда от них что-нибудь нужно. От меня же они не хотели ничего, я от них тоже. О чем тут говорить? Али в отеле не оказалось, но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как, похоже, здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для полутора долларов она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Но что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1,5 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней и шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять».
Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо.

0: Типа могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет. Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам.
1: No problem, sir, еще шире улыбнулся Мухаммед. Relax. What you like drink? Кофе, джус, кола?
0: Кофе, ответил я, и меню, please. Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали. Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины, и чистку одежды, резиновую негритянку и томик Пушкина на арабском. Здесь можно было найти все, что хочешь, и получить то, чего не ожидаешь. Так в одном из кафе молоденький официант сказал мне: «Чай, кофе, Али-Баба?» «Кто?» — опешил я. «Неужели предлагают купить мальчика? Совсем, что ли, с ума сошли?» «Кофе, чай, Али-Баба?» Еще раз спросил он, и, видя, что я не понимаю, притащил маленькую глиняную статуэтку. Мужчина с огромным пенисом. Причем член был больше хозяина раза в полтора. Игрушка мне понравилась. И в России такой подарок сочли бы оригинальным, но сейчас каждая копейка была на счету. Однако, когда я рассмотрел Али-Бабу, у меня мелькнула мысль. Не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию? Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим четыре небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывало на их иностранную принадлежность. Дальше сразу за ними начинался и тянулся на полкилометра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку. Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» — в вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение.
1: То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное. Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? Одежду покупать для этапа? Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят, подумал я. Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь и его вкусом, и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Но говорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. «Взял, а отдать не смог». И насколько большие?» «How much?» — спросил я, вдруг задумавшись. «Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца». Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень много», — ответил Мухаммед. $40». Очень большие деньги. После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нубия Репаблик!»
0: «Республика?»
1: «А как же король?» — чуть не поверхнулся я. «Ноу, Кинг! Нубия Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нубия — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас Репаблик. и он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом». Королевство. А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я ебанут.
2: Муж возвращается домой и видит, как жена ебется с любовником. Он говорит, что здесь происходит? Жена обращается к любовнику. Ну чего? Я же тебе говорил, что он дурак.

0: Муж забегает домой, смотрит, жена в постели с любовником. Жена на него смотрит и говорит: ну вот, вот, сейчас ты будешь опять верить глазам своим бесстыжим, а не моим честным словам. Встречаются как-то три охотника и обсуждают, какой звук самый страшный они слышали в жизни. Один говорит: я ночью заблудился в лесу и слышал, как там медведь выл. Говорит: так страшно, мне до сих пор, как вспомню, волосы на спине дыбом встают. Второй говорит: это что? Вот я один раз, помню, вышел на медведя, стреляю осечкой, вот эта осечка у меня в ушах звенит, больше ни о чем думать не могу, у меня психоз, надо идти лечиться. Третий говорит: а я один раз пошел к жене своего другана, 2 часа ее еб, тут пришел муж. Я, значит, полез в форточку и застрял, понимаете, только жопа торчит. Ему говорит: ёпта, мы же про звуки говорили, какие самые страшные. Он говорит: так вот, муж, когда, пришел, он говорит: сейчас я ему яйца отрежу, Он меня одной рукой держит за жопу, а второй пытается открыть нож, не получается. Вот он зубами пытается открыть этот нож, вот это скрежет, Муж возвращается домой, смотрит, с женой в постели лежит такой двухметровый грузин-россиянин. Он говорит: блядь, был бы у меня нож, я бы тебя зарезал. Был бы у меня пистолет, я бы тебя застрелил. Грузин поднимает голову и говорит: блядь, у тебя есть рога, забодай меня. Когда муж возвращается домой, смотрит, над женой работает такой кавказец двухметровый. Он схватил дубину какую-то и по жопе ему раз. Грузин-россиянин говорит: блядь, а ты говорил, не войдет, Муж возвращается домой, смотрит, у жены кто-то был. Он раз в комнату — нету, под кровать — нету, в туалет — нету, в ванну забегает, смотрит, там по душам моется такой амбал двухметровый. Он занавеску отодвигает, амбал спрашивает: ну что, нашел? Он говорит: не, пойду еще на кухне поищу. К мужику приходит баба и говорит: скажите, пожалуйста, вы отец Вовочки? Он говорит: я, а что случилось? Я, говорит, мама Машеньки. Да, слушаю вас внимательно. Она говорит: сегодня ваш сын с моей дочерью играл в доктора. Отец говорит: ну, вы знаете, в этом возрасте интерес детей к противоположному полу так естественен. Мать говорит: блядь, да лучше бы он ее выебал, он ей аппендицит вырезал. Вова и Машенька были приятели. Вместе играли в дочки и матери. Кукол качали, готовили кашу. Вова не выдержал и выебал Машу. Вовочка с Машенькой сидят за одной партой. Маша говорит: блядь, я залетела и не знаю от кого. Вовка говорит: а я трипер снял, блядь, не знаю, что делать. Тут Марья Ивановна говорит: Вовочка, сколько будет 2×2? Он говорит: 4, Марья Ивановна, мне бы ваши заботы. Молодая учительница географии заходит в класс и говорит: здравствуйте, дети. Я говорю: пошла нахуй. Она говорит: дети, что это? Говорит: нахуй пошла, блядь. Она в слезах к директору школы и говорит: так и так, меня послали нахуй. Он говорит: какой класс? Он говорит: 6Б. Он говорит: хорошо, пойдемте со мной. Берет глобус, заходит, ногой дверь открывает, говорит: привет, пацаны. Он говорит: привет, чувак. Он говорит: баба, привет. Она говорит: привет. Что надо? Он говорит: ребята, а кто из вас может натянуть гондон на глобус? Они говорят: а что такое глобус? Блять, а вот об этом вам расскажет новая учительница географии. Две первоклассницы стоят около женского туалета и курят. Одна говорит: блядь, что происходит в мире? Я вчера иду по школе и вижу, как в вестибюле, второклассница делает третьекласснику минет. Такая: да ты что? А что такое вестибюль? Первоклассница заходит в женскую уборную и видит там на подоконнике сидит 10-классница и курит. При этом она ноги развела, и видно, что она без трусов. Первоклассница уставилась ей между ног, смотрит, никак не может оторвать глаз. И говорит: что это у тебя такое? Так говорит: ну, понимаешь, деточка, это волосы на пизде. Когда ты будешь большая, у тебя тоже вырастут. Она говорит: да я вижу, что волосы. А ебаться не мешают? Первой брачной ночью сидит мужик и красит себе яйца зеленкой.
1: Друзья спрашивают, зачем? А он говорит, завтра сниму штаны, жена увидит и спросит, почему яйца зеленые. А я ей сразу в морду, бац, где ты другие видела? Долго думал, что же главное в следующем периоде жизни человека от 18 до 20-22. И понял. Люди взрослеют, и помимо обычной подростковой озабоченности, их жизнь наполняют разные социальные установки, а также страхи, что ты не справишься с ними. Причем страхи преследуют в равной степени как мужчин, так и женщин. Что касается парней, то самой страшной их проблемой становится затянувшаяся девственность, особенно если вдруг над твоей головой, как волосатая засасывающая вагина, нависла армия. Это что же в сперматоксикозной панике мечется душа будущего воина? Если я не стану мужиком сейчас, то шанс выпадет только в 20, если доживешь. Но это же позор и ужас до преклонных 20 лет оставаться валдайской целкой. Как на это отреагирует тёлка, которую сниму после армии? И вообще, вдруг к тому времени все мои жениховские способности сойдут на нет и так далее и тому подобное. Дух бунтует, самец мечется и не знает, куда бежать и кого иметь. Он не смеет уговаривать ровесниц, ибо все одно не снизойдут, а где обрести жрицу любви, ведать не ведает. Особливо, если эта тварь дрожащая, обитающая в Ленинграде в конце 80-х и имеющая отроду неполных 14 лет. Именно тогда мы с моим приятелем оказались на тропе воинственного поиска приключений перед армией. Но если у меня с бабами уже все было, то у него пока нет. «Я тебе помогу», — геройски заявил я, представляя внутренний ужас своего товарища, ведь я на его месте бился бы в истерике. Хотя моя уверенность и строилась тогда из редких удач, которые смело можно приравнять к чуду, все же у меня было намного больше опыта, сына ошибок трудных и гения друга парадокса. И мы отправились в ЦПКО имени Кирова Сергея Мироновича, где, взяв на прокат лодочку, ненавязчиво гонялись за телочками с более-менее сформировавшимся желанием хоть кому-нибудь, хоть на пол шишечки. Удача в тот день решила улыбнуться только одному из нас. Мы, то бишь я, подцепили двух девок. Но только одна из них была не похожа на горгулью, а вторая — вылитый квазимода. Но что делать? «Ладно, тебе нужнее, так что Эсмеральда твоя», — шепнул я на ухо приятелю. «Не даст», — обреченно пробурчал он. «Куда денется? Тебе не даст, достанется мне, а вторая тогда твоя. Так что ты старайся». И мы взялись уговаривать баб пойти ко мне домой на палочку чая. Если бы только знать, что моя жертва в тот день пропадет даром. Пока я мучился в комнате с доставшимся мне бегемотиком, с крокодильем Литчиком, у которого внезапно оказались критические дни и внезапно вдруг возникшая любовь ко мне, девушка настойчиво предлагала встречаться, а я отмахивался повесткой, мой приятель все 2 часа, проведенный с девкой наедине, базарил с ней за жизнь. «Ну как же так?» — обиженно вопил я после того, как девчонки ушли. «Я, как Матросов, бросился на этого лемура, уступил тебе царевну, а ты, как кот-баюн, трындишь, трындишь и...» «Но она сказала, что еще девственница, что мне было делать?» Со сказочной дуростью возмущался он в ответ. «Что-что? Меня позвать? А может...» Он влюбился с первого слова и по глупости надеялся, что так ему точно будет известно, ждала ли его Эсмеральда из армии или нет. В этом возрасте абсолютно непонятны мотивы, движущие людьми. У всех куча страхов. У парней дождется девушка или нет. А бабы опасаются и прикидывают, женишься ты на ней после армии или нет. Или ей, может, лучше что-нибудь сейчас уже подыскивать. Женщины коварные уже с юности. Они тоже не хотят упускать удачу. Ну, или мне так кажется. Но, по крайней мере, та, в меру симпатичная Эсмеральда, с которой мы красиво познакомились в парке и трогательно простились, уходя, пообещала ждать моего приятеля и писать ему письма в армию. А писала она их не только ему, но, по крайней мере, и мне она тоже писала. Впрочем, на ней свет клином не сошелся. Мне писали 6 девушек, хотя многие бойцы и сослуживцы не верили в мои способности. Потому что в армии, как ни крути, не только мой приятель, а практически большинство были еще девственниками. Помню, как ко мне подошли азербайджанцы и спросили: «Ром, ты из города?»
2: «Да».
1: «А ты когда-нибудь трахал женщину?»
2: «Да».
1: «Неоднократно». «Ой, не надо, не заливай!»
2: «А вы что, нет?»
1: «Неужели только ослиц?» Но как им было поверить в мои способности, если ситуация с сексом в деревнях или небольших городках была еще хуже?
2: А я? Я за первые месяцы в армии сбросил 18 килограммов и был похож на пятиклассника. Даже заболел тогда, о чем и сообщал в письмах к любимым.
1: Одна из них, моя санаторная любовь Фикуська, даже примчалась в госпиталь.
2: Благо, служил я недалеко от ее родного Минска, каких-то 1500 километров.
1: За тот год, что мы не виделись, она сильно изменилась, неожиданно расцвела. Может, недавно лишилась девственности, может, обо мне много думала, а думы о возвышенном, знаете ли, облагораживают. Когда ее увидели кавказские деды, они просто опешили. «Это твой девушка?» — с недоверием спрашивали они, пристально оглядывая мою исхудавшую персону. «Мой? А что такого?» — ответил я с видом бывалого и тертого джигита. И тут же понял, что я орел. Она оставила пару апельсинов, банку сгущенки, посидела и уехала. А я осознал, что в санатории прошлым летом лечился не от того. Мне нужно было зрение и мозги вправлять. То есть я не только не трахнул готовую к этому тёлку, но даже и не разглядел ее как следует. Типа девочка как девочка, и только сейчас, посмотрев на нее глазами других людей, изменил свое мнение. Стал писать ей, предлагая в письмах выйти за меня замуж, но у нее уже были другие планы. Она сообщила, что, к сожалению, уезжает с папой в Америку. И уехала с каким-то парнем в Израиль. Несколько лет спустя я оказался у них в гостях. Там не было даже свободной кровати, и мне дали спальный мешок. Зато утром ее парень ушел на работу, а я перебрался в кровать, и у нас все, наконец, спустя столько лет случилось. Едва мы кончили, и я сел перекурить, как ее парень зачем-то вернулся. К счастью, он нас не застукал, хотя, может, и заподозрил чего-то. Ну да ладно, это уже другая история. А тогда в армии, поняв, что эта звезда исчезла с моего небосклона, я продолжал строчить другим девушкам. И как только меня отправляли в командировку в Питер, не упускал случая встретиться со всеми с ними. Кстати, забыл сказать, что в командировках я был 7 раз. Ну, потому что у меня какой-то дальний родственник оказался генералом в генштабе округа. Да, так приезжая домой, я встречался сначала со знакомыми девушками, потом с малознакомыми и даже совсем незнакомыми. Разумеется, цель, которую преследуешь в таких отпусках, чтобы бесценное время не было потрачено зря. Сразу прикидываешь, даст, не даст. Глаз выбирает баб, готовых переспать. Ведь уламывать тебе некогда. Мозг анализирует это. И вот как-то в этой череде дошла очередь и до Эсмеральды из парка. То есть слегка симпатичный, что писала и мне, и моему товарищу, и ее уламывать я бы тоже не стал, что терять время и делать подлянку другу. Но все же я с ней встретился и увидел, что произошли необратимые перемены. Она уже вполне подходила под то, что мне сейчас нужно, под секс-тренажер. И я позвал ее к себе, а она, не будь дурой, пришла. Конечно, мне захотелось ее раздеть. В девичьих глазах при этом не появилось ни страха, ни упрека, какой бывает у девушки в торжественный момент дефлорации. В глазах подруги только суетились раздумья о правильном выборе жеребца. Она даже сказала двухсмысленную фразу: «Вот если бы ты не был другом Андрея...» Что имелось в виду? Что тогда бы она отдалась, не переживая насчет сплетен? Или если бы я не был его другом, она бы сейчас разбила мне морду, а так как дружба — это святое, она готова практически на все. Ну, что тоже, знаете, странно, ведь она не обязана спать с другом.
2: Но раз уж она сама пришла, мне задумываться о причинах и лейтмотивах фраз был совсем не досуг. Тем более, что она уже разделась, улеглась и даже раздвинула ноги. Вернувшись в часть, я выкинул ее из головы и, ожидая следующей командировки, продолжал писать длинные страстные письма. Теперь на первый план выдвинулась моя вторая санаторная любовь. Красноярская скромница. С ней, наверное, даже связывал какие-то надежды. А она сообщала в письмах, что очень ждет и очень любит. Из ее писем я узнал, что она приехала в Питер, поступала в институт, что провалилась, и что сейчас учится в ПТУ на маляшу-штукатурщицу и живет в общежитии. Однажды она вдруг сообщила неприятную новость, что до последнего времени была девственницей, ждала только меня, но... Ее изнасиловали. С одной стороны, я огорчился, а с другой, путь, простите за цинизм, был открыт. Едва мне снова дали отпуск, как я рванул к ней. В этот раз мы гуляли вместе с товарищем по батальону. Ему тоже дали отпуск. Так вдвоем мы и пошли по бабам. Ему после приличного промежутка времени, проведенного в армии, не меньше моего, хотелось заглянуть хоть на часок в женское общежитие. И он держался моего общества, справедливо считая, что со мной у него больше шансов на удачное знакомство, а ему это крайне важно. Может, это даже было написано на наших жеребящих мордах? Не знаю, но вахтеры общежития быстро нас раскусили и решили не пускать. «Меня!» Не пустить к девушке, которой пишу уже 2 года? Наивные. Они думали, что нас остановят двери. Но мы в душе были не кочегарами или там плотниками, а настоящими монтажниками, высотниками и пошли в обход. Точнее, полезли по водосточной трубе. На 3-й этаж. Как нечего делать. И вот она, любимая. Мы, конечно, посидели для приличия, поговорили. Еще посидели, еще поговорили. Прошло 2 часа. И тут я ненавязчиво и непринужденно выключил свет. Подруга моей любимой, жившая в этой же комнате, не издала протестующих воплей, за что я ей очень благодарен. Правда, мой товарищ и в темноте продолжал тупо и прилично сидеть, держа красотку за руку. После первого же акта любви я вызвал его в коридор покурить и спросил: «Ты чего? Ты чего, дядя? Вали ее! Она же не против!» «Не, она не хочет! Она же не стала раздеваться!» «Вот болван!» — уверенно думал я. «Ничего про баб не знает!» Но оказалось, что, несмотря на свою самоуверенность, болваном в ту ночь остался я. Ну кто же мог подумать, что так выйдет? Я еще не попадал в такие ситуации. Этот отпуск был последним. Уже через 3 месяца я вернулся из армии. До сих пор помню этот день. 26 апреля. Семья обрадовала меня тем, что всего 4 дня назад, 22 апреля, к ним приходил папа одной незнакомой им девочки сообщить, что она ждет от меня ребеночка. Черт возьми, как? Я же спрашивал у нее, можно ли в нее кончать. Она же сама разрешила. Но кто же мог предположить, что девушка не знала о том, что после этого случаются дети? Кто угодно, но только не я. Мама сказала: «Рома, помоги ей. Денег дадим. У нас среди знакомых хорошие врачи есть. Тебе нужно только узнать, какой у девочки срок». Мысль о том, что будет ребенок, вызывает у мужчин разные чувства. Обычно ты хочешь ребенка от той женщины, с которой планируешь жить, и тогда, когда уже можешь ребенка прокормить. Но эту девочку, я, простите, знаю очень относительно. Только по нашим детским письмам, в которых она, между прочим, клялась, что любит, но даже не дождалась. А постель еще, знаете ли, не место для знакомства. И ребенка я решил не заводить. Живя с родителями и не работая, не мог же я посадить им на шею случайно свалившуюся на меня бабу, да еще и с ребенком. А самое главное, я уже решил поступать в институт, окончательно определившись к этому моменту, кем же я все-таки хочу стать в своей жизни. Ну а пока я просто ехал к беременной девушке, понимая, что жизнь-то моя накрывается медным тазиком, который еще и гудит, как набат. Но при этом все равно у меня были сомнения в том, правильно ли отталкивать девушку и ребенка. Виноваты ли они в чем-то. Сомнения мучили меня до тех пор, пока я, как велела мама, не спросил у Ясеня, а на каком она, собственно, месяце. И тут она выдала фразу, сразу настроившую меня на саркастический лад. «Ну, давай посчитаем, когда ты у меня был». «Что? Ты беременна и даже не знаешь срок? И не помнишь день, когда я был, хотя писала, что считаешь минуты до моего возвращения?» «Да». Тут я окончательно и бесповоротно понял, что ребенка мне точно не хочется. Тем более уверенности в моем отцовстве у меня совсем не было. Правда, несмотря на все это, я собрался поступить по-джентльменски, оставить деньги на аборт и записать на обоих телефон врача. Все произошло меньше 3 месяцев назад, а значит, сроки еще не вышли. Но девушка неожиданно уперлась, что хочет ребенка именно от меня. «Я понимаю, но жениться сейчас не могу. Не хочу, понимаешь, жениться. Хочу учиться. А я хочу и рожу. Ну как ты не понимаешь? Я хочу ребенка именно от тебя». «Тогда, деточка, это твой выбор и только твой ребенок». «Да, он мой. Я своего ребенка не брошу, как некоторые». «Я и не бросаю. Я предлагаю от него просто избавиться». Ну и так далее. Сложно все это слышать, но еще сложнее ломать себе жизнь, связывая себя с человеком, которого не любишь, и, что еще страшнее, которому не веришь. Больше мы не встречались. Она звонила еще пару раз, разговаривала с моим дедом. «Передайте Роме, что у него родился сын». Потом позвонила снова и сказала, что ей трудно, ей нужно $300. Я мог тогда помочь. Но поскольку я не был уверен, что это мой ребенок, не хотел открывать кормушку. Сказал, что она разговаривает с моим братом Александром, а Роман женился и уехал в Америку. Да, где-то живет ребенок. Я с содроганием жду, что скоро он нарисуется и даст мне просраться. Ну что ж, пускай. Если будет на меня похож, куплю ему квартиру и помогу с работой. Правда, это ничего не изменит, но сниму камень с души. Это не совсем правильно бросать своих детей. Он же не виноват, что мама у него дура. Ситуация, прямо сказать, некрасивая, зато с тех пор я понял, что в таких вопросах нельзя доверять женщине полностью, чтобы на эти грабли не наступить еще раз. Женщины, особенно молодые, не особенно умны. К тому же они верят своим не особенно умным подружкам, которые могут наговорить чего-нибудь особенного. Типа, если вы в третий раз за ночь это делаете, то кончать туда можно. Или, если женщина не кончила, то она не залетит. Ну и прочую лабуду. «Самец, помни, даже если ты идешь у нее на поводу, ее проблемы решать все равно придется тебе». Возможно, такие ситуации — это временное явление жизни. Просто девочки в этом возрасте дозрели телом, а с мозгами у них по-прежнему засада. Им страшно хочется секса, но страшно в этом признаться. Даже самим себе, а тем более подругам и уж, конечно, следующему парню. Хорошо врать они еще не умеют, но говорить правду им уже не хочется. Страхов и предубеждений у них не меньше, чем у ровесников, просто они иные. «Он обязательно бросит меня, узнав, что я уже попробовала». Или «А если я нужна ему только для того, чтобы после армии было с кем перекантоваться, пока не найдет другую? Я 2 года потеряю зря». Или «А вдруг он не женится, если я не залечу с первого же раза? Ведь все мои подруги только так и выходили замуж». Ну и так далее. Что стукнет в голову молодой бабе, неясно никогда. Поэтому самцу нужно думать своей головой и надеяться только на себя. И верить своим ощущениям. Потому как бабы со всеми своими страхами жутко лживы и способны на любые чудовищные наговоры. Я это понял, когда через 1-2 месяца после дембеля зашел в свой подъезд и встретил того самого приятеля, с которым нас вместе забирали в армию. «Андрюха!» — обрадовался я. «Ты вернулся? А что ты здесь стоишь? Позвонил бы в дверь, тебе бы открыли. Ну, заходи, отметим». «Нет». Он стоял как каменный. И в глазах этого каменного гостя горел нехороший огонь. «Ты с моей девушкой спал». «Вот дает девица», — офонарил я. «Зачем она ему-то про всех любовников рассказывает?» «Ну, спал и чего? Она сама пришла. Позвонила и пришла. Она сказала другое. Что ты позвонил. обманом завлек ее к себе на хату и изнасиловал», — произнесло могильным голосом зомбированное существо. «Я понял, что меня сейчас, наверное, будут немножко убивать. Мне стало жаль себя. Его тоже. Ее я не жалел. Скорее даже восхищался. Вот тварь! Где? Как?» Я пытался встряхнуть его и привести в нормальное человеческое состояние. Ну как завлек? Как ишака морковкой? Ну тогда скажи, что это была за наживка? Изнасиловал? Но как? Ты можешь трахнуть бабу, если она не хочет? Даун, приди в себя! Я тряс его, клялся, что не был у девушки первым, что не стал бы ломать целку, раз эта девочка товарища. Постепенно в его глазах появились искры разума и проблески понимания. «Правда?» — сотый раз переспрашивал он. «Ты не был первым?» «Даже не вторым. Там же батальон прошел. Клянусь, чем хочешь. Ты же видел, мне своих баб хватало». Он ушел от меня окрыленный. Сказал, что все выяснит и прогонит ее какой-то, по-видимому, даже ее матери. Но он, по всей видимости, в душе был исследователем и хотел знать все от корки до корки. Будь на его месте человек более разумный, он бы не стал ничего выяснять, а просто пошел бы искать другую. Но откуда разум, если ты 2 года писал девушке и мечтал о ней свободной рукой? На следующий день они заявились оба. За ночь красотка совсем прополоскала ему мозги и сейчас собиралась подтвердить это громким спектаклем. Она кричала мне, что я не мужчина, а дерьмо в штанах, и не могу нести ответственность за случившееся. Ей явно до зарезу нужно было доказать ему, что я был первым, и что я изнасиловал ее. Мне было жаль друга. Он тонул во всей этой чудовищной лжи, но я совсем не планировал его в этом поддерживать. Я сказал: если ты хочешь довести эту ситуацию до полного кретинизма, то можешь дать мне в рожу. Только делай это побыстрее, потому как рядом с этой стервой я долго стоять не могу. И демонстративно убрал руки за спину. Честно говоря, я от него такого не ожидал. Размахнувшись как следует, он двинул мне пару раз. Теперь искры полетели из моих глаз, а он, взяв за руку своего оракула, исчез из моей жизни навсегда. Вскоре через кого-то я узнал, что он на ней все-таки женился и уехал в другой город. Бог им судья, но женщина начала совместную жизнь с обмана. А ведь мужчина повзрослеет, наберется ума, и ему не всегда будет 20. Что он ей скажет после окончания периода сперматоксикоза, когда спокойненько обдумает ситуацию и когда познакомится с еще какими-нибудь представителями слабого пола и изучит их психологию получше? Я вот уже тогда, после всех этих случаев, стал задумываться над тем, что женщины коварны. Они играют нами, а мы им верим. И меня стали посещать серьезные опасения. Вдруг мне вообще девственница не достанется. Тем более, что, будучи идеалистом, я тогда полагал, что если женюсь, то, конечно, уже не буду трахаться с другими. А если жена окажется не девственницей, значит, так и останется пробел в истории моей половой жизни. Но нет, надо успеть до свадьбы попробовать хотя бы одну девочку. И я стал искать. Правда, поиски мои были без отрыва от производства. Ибо как раз в это время у меня начались экзамены в Институт культуры на отделение режиссуры шоу и массовых праздников. За годы бесполезной службы в рядах советской армии я забыл все, что знал, и даже то, о чем никогда не задумывался. Поэтому готовился я тщательно, собираясь в дальнейшем работать по выбранной профессии, будучи уверенным, что после института непременно стану знаменитым и, как следствие, богатым. Что любопытно, далеко не все из моих коллег были такими же, как я. Абитуриенты Института культуры в те годы, да и сейчас, делились на 3 основных категории. Примерно 10-я часть думала так же, как и я. Они шли учиться, точно зная, чего хотят. Остальные делились на 2 примерно равных группы. Одна из них — это те, кто не поступил в театральные вузы, а вторая, прости господи, просто случайные дуры. Те самые, которых упомянули в афоризме: «Если ума нет, иди в пед. Если стыда нет, иди в мед. Если совсем дура, иди в культуру. Вот абитуриентка из последней категории и была первой девственницей в моей биографии. Хотя от нее никто такого сюрприза и не ожидал. Она же была старше меня на 3 года. Ну какие целки могут быть в 24? Эту невинность я приметил, так как она была практически легендой абитуры. Наравне с одним грузином, который сделал в сочинении 80 ошибок. Девочка никак не могла понять, что все делает неправильно. Мне стало искренне ее жаль, и учитывая, что она, будучи человечицей, не была для меня конкуренткой, я пригласил ее к себе домой, собираясь подготовить ее к экзамену по специальности. Где-то в середине процесса этого помогания мне совершенно случайно как-то вдруг подумалось, а почему бы не пригласить ее еще и в спальню? Ну что в этом плохого? А может, давай этого, то есть того, невинно спросил я, словно предлагая попить чаю. Ой, нет-нет, стала ломаться она. Пытаясь взять в толк, чего она ломается, если я ей явно нравлюсь, я тихонечко подталкивал ее к двери в спальню. Оказавшись окончательно припертой, она выдала. Я сегодня не могу. Это мужчина не всегда может, а женщина готова. «Всегда!» — подумал я ехидно. «Ну, пойдем, пожалуйста. Я завтра сама приду!» Вдруг с необычайно честными интонациями объявила она. «Да? Но раз уж ты, в принципе, согласна, то какая разница, сегодня или завтра? Да лучше сегодня. Знаем мы эти ваши завтраки!» И она сдалась. Я подложил ей под задницу небольшую подушку, думочку, ну, чтобы ей было удобнее лежать. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что она была невинна. И что самое неприятное, крови оказалось много. Мне пришлось ее долго смывать с ковра. Хороший и дорогой был ковер, а эта зараза мне даже не помогала. Она примерзко хихикала, типа «Хо-хо-хо, ты сам хотел, вот и получил». Да уж, спасибо. Сюрприз был неожиданный, но все равно приятный. Я ведь и вправду хотел. За время экзаменов мы с ней успели многое. Не только в постели. Я слово держал и готовил ее к экзаменам. И, между прочим, хотя в тот год она не поступила, на следующий ее взяли. Ну, а я планомерно продолжал искать возможность трахнуть девственницу. Как я их находил? Ну, конечно, спросить девушку напрямую об этом очень сложно. Но бывало по-разному. Например, мы гуляем в компании, и кто-нибудь из девчонок говорил подруге: «Катька, поцелуй его. Ему понравится. Ты же не целованная». Ух ты! И я начинал ухлёстывать за Катькой. Недели две так гуляешь, чуть-чуть обнимешь, поцелуешь, потом разденешь по пояс. Она говорит, что дальше нельзя, на следующий день можно немного дальше. Так и идет продвижение по нелегкому и интересному пути. С ними интересно, а не без комплексов, потому что они в курсе, что плохо, а что хорошо. Их можно обучать, они подчиняются, ведь они уверены, что ты бывалый мужчина и пробовал все. И в дальнейшем они будут настроены на твою волну, заточены под тебя. А если перед тобой было 2 мужлана, которые просто тупо трахали, то она все делает уже по шаблону. И перевернуть ее в другую позу невозможно. У меня была одна девочка, которая полагала, что сексом можно заниматься лишь лежа на спине. Все остальное — жуткий разврат. Практически уверен, что моя охота и мои действия тогда не нанесли ущерба ни одной из юных особ. Наоборот, я, знаете ли, романтик. Мне нравилось все красиво обставлять. Чтобы этот день запомнился девушке, подарить цветы, духи. Одна из баб, которых я лишил невинности, однажды позвонила мне из Германии, где удачно вышла замуж. «Ромочка, я тебя поздравляю!» Услышал я в трубке торжественный голос, словно мне вручали Нобелевскую премию. «С чем, дорогая?» Безуспешно пытался я вспомнить хотя бы какую-нибудь дату. «Как? В этот день, 4 года назад, мы впервые сделали это. А ты что, не помнишь?»
0: «Нет, ну, разумеется, помню. Пока».
2: «То есть девушку помню, а вот дату подзабыл. Даты я в календаре не отмечаю, а то, что она это помнит, клево. Услышать такое поздравление всегда приятно. Значит, я все-таки мастер своего дела. Целку вообще, на мой взгляд, должны ломать профессионалы, чтобы все сделать правильно и не напугать девочку. Она же ожидает черт знает чего, ведь бабы насчет секса несут сплошную отсебятину. Подруги говорят, что трахаются с 5 лет. Запомни, вначале больно, потом приятно. Поэтому для них этот момент всегда связан с адреналином. А мужчине как раз этот адреналин-то и интересен. Помню, как одна девочка-спортсменка лежала подо мной на постели и плакала. Я говорю: успокойся. Тебе что, больно? Неприятно? Она говорит: нет, приятно. Я спрашиваю: а что ты плачешь? Она говорит: мне очень страшно. Ну, вообще, знаете, в сексе существует куча разных факторов, которые могут все испортить. Помню, как однажды, когда я занимался этим с женой и уже кончал, вдруг резко зазвонил будильник. Мы закончили процесс, а потом хохотали, как ненормальные. Но ведь если в этот момент под твоим животом задыхается девственница, она может остаться старой девой до конца света. Если ты первый, ты просто обязан быть на высоте. Мой опыт мне подсказывает, что я, наверное, делаю все неплохо. Ведь женщины, переспав со мной, никуда не уходили. А раз остаются, значит, во мне что-то их привлекает. Всего в моей жизни было 18 девственниц. Одна стала моей женой, а 17 гражданам девочек не досталось. Ну, просто не повезло. Вообще, знаете, девственницы, если мы говорим о невинности, понятие сложное и совсем не ограничивается физической целостностью организма. Не это самое главное. Тем более сейчас, когда хирурги восстанавливают эту штуку столько раз, сколько хочешь. У меня были девочки, способные на разные фокусы в постели, но туда не давали. А это для мужа. И кто они такие после подобных заявлений, если не лицемерные монстры? Девственность все-таки хочется приравнять к целомудрию. Есть хороший анекдот на эту тему. Парень из приличной семьи приходит свататься к девушке. Ее мать расписывает перед будущим зятем достоинства своей дочери. Посмотрите на нее. Она же невинна, как бутон розы. Образование получила в монастыре. Фривольных книг не читала. Телевизор не смотрела. Мы с мужем ее воспитывали в духе полнейшего аскетизма. Вот, например, посмотрите на ее спальню. Заходит в спальню. Там только кровать, тумбочка, на ней Библия. Ничего лишнего. И клетка с сонным попугаем. Парень споткнулся, попугай в клетке проснулся и закричал: «Осторожней, придурок, мать разбудишь!» Немая сцена. А попугай продолжает: «Не туда, козел, в жопу давай, мне еще замуж выходить!» Да, никакой мужчина не хочет подобного. Он хочет быть первым, потому что если до тебя кто-то здесь уже побывал, она начинает сравнивать. И ты превращаешься в одного из... Хотя кто-то скажет: а не все ли равно? Главное, чтобы когда вы уже вместе, быть уверенным, что вы не один из, а девственность, потеря которой вызывала жуткие страхи у девушек моего поколения, сейчас вообще не рассматривается как серьезная категория. Сейчас, когда до твоего слуха доносится отголосок чужих юношеских страхов, сомнений и неврозов, ты, вспоминая себя прежнего, пытаешься понять, от чего эти дети сходят с ума. Например, вчера у меня за стенкой в 3:30 утра начала долбить по клавишам пианино соседка. Я знаю о ней лишь то, что она молода и что где-то там учится. По уровню игры чувствуется, что учится в консерватории. А по манере игры, ну, точно девственница. И ее бедную то колбасит, то штормит, то накрывает. И мысли-то все время у нее путаются. И думает она совсем не о музыке. Грязно ругаясь про себя, пришлось долбить в стену, проклиная ее целомудрие. Господи, деточка, да лучше бы ты в подъезде с мальчиком до утра целовалась, а потом пришла бы домой и рухнула бы в койку. Так нет, она об этом, зараза, только мечтает, а в реальности не дает спать соседям. Как все изменилось, лежал я и думал, утихомирив девочку громкими стуками пепельницы по батарее и головой по стене. Сейчас, встречая целочку, уже поневоле думаешь,

0: ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно вечером домой. Снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь. Покрути немного, для работы тебе надо, а придешь с работы поздно вечером домой. Снова вставишь ключик и покрутишь перед сном.
1: Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем.
2: «Вот это да!» – прозовел Зинка.
1: От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
3: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
1: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил.
3: «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик!» Взлохмачены, небриты, пропеллеры с фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий.
1: Маркс отобрал закуску моментально. Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел,

0: Электорат сидел и не пиздел. Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными. Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, Гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин Кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: «Зинуля, панораму!» У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. «Прекрасно! Супер! Очень! Очень ловко!» Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: «Молодчина, Зинка! Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм! Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно». Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем, дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: «Еще ватчонки?» «Да пизды!» От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. «Хорошая какая ватчонка!» «Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки». Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снеть. «Еще по рюмочке, чтобы не болеть?» «Нет, нет, спасибо, нет, не надо, хватит», — поплыл Арнольд. «Тошнит, спасайте скатерть». Разъела скатерть кислотой. «Зинуля, нам пора домой». Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. «Ты кто?» «Я Зина». «До свидания, Зина». «А вы кем будете, громадная детина?»
1: «Собакин Кошкин, арфа. Доброй ночи».
0: «А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину». Почуял запах снова я диковинный. «Кто надушился?»
2: «Надушился я. Пока, Васек. Не вижу нихуя, и ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься — не переживай. Пока».
0: Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.
3: Новый поворот. Еще один.
0: «Где шприц, урод?»
4: Суровый Палыч на бровях пытал папаню в «Жигулях».
5: «Пожалуйста, ну, дядя Паша, я на хуях лечу».
6: «Папаша,
5: кричите тише, не смогу я их спасти, они в плену».
4: И тут Пал Палыч: «Да? Ну-ну». Жигуль подъехал к отделению, папаню в дверь, а тот за чтение. Лег на раздолбанную шконку, погладил ласково книжонку, открыл и замер. Интересно, вот только холодно и тесно. Голодный дрожащий Нильс забрался под крыло Мартина и с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне Вестменхэк. Он представлял, как вечером в домах зажигаются лампы, Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А вот ему вдруг крыса. Вот пизда какая. Сейчас за хвост ее поймаю. Папа под шконку и за ней. Куда девалась?
1: Да забей на грызунов, земля им пухом.
4: Видит отец, товарищ Сухов уселся на параше, срет. В руках дымится пулемет.
1: Догонит пуля и ага. Смотри, он там еще одна. Сейчас и эту захуячим. Невозмутимо вскинул мачо гиперболоид. Та-да-да! Все, окочурилась пизда.
2: Ба! Снайпер вынул беломор. Я вас встречал.
1: А вы хитер. Съебали за бархан, но все же мы Абдулу поймали. Рожу ему начистили. И вот, сижу тут, ебаный компот. Съебать бы надо, вам понятно? Гляжу, мужчина вы компактный, как мальчик с пальчик. В щель ползите и ключ от двери пизданите. А я всех крыс переебошу.
2: А дырки будут?
1: Мой хороший, сегодня что у нас?
4: Папаня стал пальчики перебирать. Так-так, давно я не был в бане. Кажись, четверг.
1: Ебана мать. И мне так кажется, четверг, добавил Сухов. Трахтенберг. Кафе такое вам известно, любезный?
2: Нет, но интересно.
1: Вы что, из джунглей? Ой, ля-ля. Там Гюльчатай и Зульфия, Зухра и Лейла, баб не счесть. И закусить, и выпить есть. Итак, мой мелкий друг, ползите под дверь, но тихо, не спугните мне грызунов. Под дверь папан, а сзади та-да-да-да-дам! Пара-па-па-пам-пум-пурум! Парам-пам-пам! Пурум-пум-пум! Кино, вино, война и немцы! Хуячит Сухов, как младенцев, огромные отряды крыс!
4: Папашка тут же на карниз. Пал Палыч, душка, отпустите! Стреляют!
1: Иванов, съебите! Книжонку только не забудьте! Стреляют? Ну что ж, не обессудьте, что задержали вас! Спасибо!
4: Трассирующими. Как красиво!
2: Мама, мама, я бабушку видела!
1: Мать говорит, сколько, блядь, раз тебе говорит, не копайся глубоко в песочнице.
6: К Абраму приходит Иван и говорит, Абрам, помоги, у меня сложная ситуация, мне нужен рубль в долг. Абрам говорит, конечно, я тебе помогу. Но ты знаешь, Иван, деньги, они должны приносить деньги, поэтому я дам тебе рубль, а через год ты должен будешь мне вернуть два. Тот говорит, ну, конечно, хорошо, спасибо тебе, Абрам. Тот говорит, ты понимаешь, Иван, я плохо тебя знаю, и поэтому ты должен оставить мне что-то в залог. Что у тебя есть? Иван говорит, ну, у меня, в принципе, ничего нет, топор есть. Абрам говорит, хорошо, подойдет, давай сюда топор. Держи рубль. Ты знаешь, о чем я подумал, Иван? Тебе через год, наверное, будет сложно отдать сразу 2 рубля. Тот говорит, да, Абрам, знаешь, если по-честному, то сложно. Я тебе помогу. Давай сделаем так. 1 рубль ты мне отдашь сейчас, а 2 отдашь через год. Тот говорит, спасибо, Абрам. Выходит на улицу и размышляет сам с собой. Вот не было у меня рубля, и нет. Был у меня топор, и нет. И еще рубль должен. И главное, блядь, все правильно.
1: Ебёна мать.
2: Какие хамы!
1: Слышь, езжай-ка нахуй. Что пиздишь? Пиздюк.
6: Два друга разговаривают, один другого спрашивает, а твоя теща сейчас где?
1: Тот говорит, в Минске. Где же ей еще быть-то? А, че, хороший холодильник, большой.
6: Встречаются двое друзей. Один говорит, Васька, привет. Хочешь посмотреть настоящую борьбу двух хищников?
1: Хочу.
6: Приходи ко мне сегодня вечером. А что это будет за представление? Я буду своей тещей ставить пиявки.
4: Раз за вышиванием открыла мне неопытному тайну. Сказала,
2: внук. Репрессии в России от зависти. Вот если бы любили друг друга люди и делились средствами, не увлекались бы случайными наследствами, работали и вкладывали душу в свою работу, все бы лучше кушали. А так, смотри, внучок, опять котлетки без мяса. Альтруисты редки теперь, кругом сплошные эгоисты. Я рос, стал выпивать по 300, потом по 350, так каждый день я рос и думал. Что за поебень? Господь велел делиться. Как же так? Делитесь, люди, будет все ништяк.
7: А почему ты мандарины так высоко на елку вешаешь?
8: Чтобы ты их раньше времени не съел.
7: А что же мне есть? Серпантин, что ли?
8: Я все-таки уснул и весь перелет проспал, как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях. В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль. Не съели. Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь наземного контроля. «Тьюрист? Рашен?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!» «Вельком, сэр!» Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом!» Прочел я. «Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где?» Вспомнилась детская считалочка. «Пароль! На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево. This way, сэр!» Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. «Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией?» Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно, за что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были... «Настолько хороши, что сыпанули, а наши...» Почти стихами подумал я. «Так, багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи?» Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось, от их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить. А я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень, а попал в самое пекло африканского лета. Оглядев здание, заметил дверь, явно ведущую в мужской сортир, и, решив, что там безопаснее всего, рванул к толчкам. Там и вправду никого не было. Но приступим к делу.
7: Я открывал чемодан, словно новогодний подарок, ожидая от него сюрпризов. Например, пачки долларов на обратную дорогу или телефонный номер короля, записанный на салфетке. Но первое, что попалось, была полосатая тюремная фуфайка, украденная со склада и подаренная мне одним поклонником-прапорщиком из крестов. На груди ее красовалась гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку с соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю, но сейчас, кажется, попал пальцем в небо. «Нахер он мне здесь?» «А нахер его нужно было класть на самое видное место?» — спросила одна часть меня у другой части меня же. «Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду», — ответила другая часть. «Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть». Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок, ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед. Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было. Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат. Мужчина едет в одном купе с женщиной, она плачет. Он спрашивает, что случилось? Она говорит, мне муж изменил. Он говорит, и мне жена изменила. Давай им отомстим. Она говорит, давай. Легли в койку. Отомстили. Пошли, перекурили. Женщина говорит, а надо еще отомстить, мне кажется. Мужик говорит, пойдем. Опять отомстили. Пошли перекурить. Она говорит, как вспомню этого мерзавца. Так бы мстила и мстила. Он. А я свою уже простил. Стоило ко мне приехать одному из друзей, как слух о том, что я охрененно устроился на теплом море, моментально разнесся буквально по всему Питеру. В гостинице, естественно, имелся телефон, по которому, естественно, нельзя было позвонить за границу, но на него, как бы неестественно это ни звучало, можно. Откуда народ доставал этот номер, я не ведаю, но он просто разрывался от звонков из России. «Мистер Эпп, опять на непонятном языке, значит, вас», сообщал мне портье. Вопрос у всех был один. «Когда же приглашу к себе?» «В очередь, сукины дети!» Без энтузиазма отвечал я. Отсутствие радости по поводу встреч с земляками объяснялось просто. Падали на хвост ведь не только близкие друзья, но даже мало и совсем незнакомые. Звонили даже соседи малознакомых и родственники соседей незнакомых, приятели внучатых племянников троюродных дядь и теть, а порой, что меня вовсе удивляло, и бывшие враги. Они, как ни в чем не бывало, звонили и по-свойски напрашивались в гости. Все это вызывало не самые приятные ощущения. Хотите столкнуться с жадностью, прикрытой лицемерием? Купите себе дачу где-нибудь на Кипре или устройтесь на приличную работу за границей. Все тут же начнут вами интересоваться, размышляя, как можно вас получше использовать. К счастью, чаще всего звонки заканчивались ничем. Все ж таки, ехать чертова знает куда, да еще к малознакомому пареньку рискованно. А звонящие, хоть и кричат, что они ваши лучшие кореши, в глубине души понимают, что нафиг вам не сдались. И тут совершенно неожиданно позвонил Витек. Тот самый Витек, благодаря которому я сюда и попал. Он сразу начал с расспросов о погоде, температуре воды, местных ценах и, как ни в чем не бывало, заявил, что собирается приехать погостить. И мне вдруг захотелось, чтобы он действительно приехал. Конкретного плана коварной мести в моей голове еще не было, но в том, что он легко появится, я был уверен абсолютно.
2: «Да не парься ты! Купи только билет, а я тебя встречу! Остановишься у меня! Какие проблемы-то?» — мягко стелил я.
7: «А что там у тебя делают?» — начал ломаться он.
2: «Ныряются квалангами, купаются, пьют пиво 3 копейки за литр. Ну а с тебя-то я и вовсе ни цента не возьму.
7: Ведь все здесь только благодаря тебе и сложилось. А какой темперамент у местных баб? И дешевые. Пучок 50 центов. Правда?» — недоверчиво поинтересовался Витек. В трубке повисла нехорошая менопауза. Я уводил беседу от главного. Витек ждал, что я сболтну лишнего, но я догадывался, чего он ждет. Бедолага до сих пор не в курсе, встречался я с королем или нет. Сам же я помалкивал. Витек наверняка все еще мечтает получить свои 20%. Будучи человеком не очень чистым на руку, Витек всех остальных считал такими же, и то, что я сумел относительно неплохо устроиться на чужбине, вызывало у него еще больше подозрений. Чья-то мохнатая лапа мне помогает. Значит, Витек обязательно приедет. И хорошо бы заставить его пережить то, что пережил я. Встретить его именно так, как он этого заслужил. Ну пусть, черт возьми, этот хитро выебанный белый тоже окажется среди черноголовых, не врубающихся ни в один европейский язык. Пусть попробует выжить среди нас. Хотя нет, конечно, я не садист. Я не буду так жесток. И пусть он только психологически переживет мое состояние, а физически я о нем добродушно позабочусь. Подстрахую. Так сказать, себя от холода страхуя, купил дохуя на мехуя. И решив, что это хорошо, тут же побежал к своему мудрому местному другу. «Слушай, Али, а у тебя случайно нет среди знакомых или родственников кого-либо, живущих в деревнях?» «Местная деревня — это, как правило, пара десятков домиков, слепленных из верблюжьего навоза, где население живет натуральным хозяйством, одевается в обноски, что привозят из городов неимущая родня, впрочем, и одевается-то лишь по большим праздникам, предпочитая одежде естественную и бесплатную наготу». «Есть», — ответил Али. «А далеко их деревня находится?» «По пустыне на джипе 40 минут, а что?» «Свози меня туда, а? Познакомь, пожалуйста. Дело одно есть». «Да поехали хоть сейчас, по пути расскажешь». «Рванули!» В кармане у меня валялось несколько долларов, с ними я сейчас был миллионером. По дороге мы купили гостинцев родне Али, а я придумал маленький, но говнистый план. Витек прилетел через 4 дня. Он был прикинут по-курортному. В соломенной шляпе, темных очках Ray-Ban, красных понтовых шортах и пестрой гавайской рубахе. Как я и ожидал, многочасовой перелет сделал свое дело. Впрочем, уже давно замечено, что из прилетающих за границу русских самолетов трезвыми выходят только дети. Витек был хорош. Более того, он был просто прекрасен. Расплывался, как медуза на камнях, и говорить почти не мог. Я на взятом у Али по такому случаю джипе встречал его в аэропорту. «Здорово, кореш!» — заорал он дурным пьяным голосом. «Как ты тут, брат? Вот и я приехал!» Впрочем, в глазах его не было радости встречи. Там светились жадность, подозрение и даже страх. А что, если его надежды напрасны? Что, если денег от короля я не получил? А если получил, так делиться не собираюсь. И тогда поездку к теплому морю Витьку придется отрабатывать 2-3 года. В мутных зеленых глазах его не читалось ни грамма человеческого интереса, типа «А как же я тут выживаю, ежели он меня по неразумению своему подставил?» Ни грамма сочувствия или раскаяния. «Все-таки неприятный он человек, только о себе и думает», — огорченно осознал я. «И если до сих пор окончательный приговор Витюсеньке еще не был вынесен, то сейчас незримый судья завизировал высшую меру». «Наконец-то! Я так тебя ждал! отдохнешь, покупаешься, позагораешь!» В ответ орал я, вслед за Витьком превращаясь в лицемерного монстра. «Кидай сумку назад и садись! Поехали, пока тебя в каталажку не забрали!» «Да я их всех!» — опять заорал Витек, на всякий случай оглядываясь. «Давай, давай, таз проталкивай!» «Нет у меня никакого таза! Что ты гонишь? Жопу пропихивай! Дверь не закрывается!» Я прервал его дебош и запихнул податливое тело в машину. Сразу за аэропортом свернул с дороги в пустыню и, отъехав с километр, остановился.
9: «Офигительно здесь!» — пробормотал Витек. «Только жарко очень!»
7: «У тебя бухло-то еще есть?» — спросил я.
9: «Литруха вискаря в сумке, от чего?
7: Доставай, выпьем, что ли, за свиданица? А то что, как не родные-то?»
9: «Давай, брат!»
7: — согласился он и попытался дотянуться до заднего сиденья. «Не, оставь, лучше я».
9: «Да я не пьяный, она в кармане!»
7: После третьей неудачной попытки сдался он. Я достал уже нагревшуюся бутылку и налил нам обоим по полному стакану.
9: «О, ты даешь!»
7: И Кай Витек взял стакан.
9: «Че, не сдюжишь?»
7: Проверенным традиционным способом я взял его на слабо.
9: «Я?»
7: — повелся Витек.
9: «Да я литр могу!»
7: Явно лишний контрольный стакан горячего виски на жаре почти мгновенно вогнал Витюльку в состояние глубокого алкогольного наркоза. Я бережно переложил его назад к сумке на бочок, чтобы он не выпал и не мешал мне рулить. Все население деревни, 2-3 десятка человек, 2 верблюда, несколько коз, штуки 3 ручных обезьянки и несчитанное количество кур и уток радостно повернули головы навстречу дорогому гостю. Я сгрузил его в одну из землянок и жестами поблагодарил старосту. Он кивком уверил меня, что все будет супер-гуд, и даже более того, в точности, как мы и договаривались. Местные аборигены вообще практически как индейцы в кино, гордые, честные и немногословные. Правда, понимают только свой язык. Он отличается от нубийского, как украинский от русского. Но договаривался с ними, естественно, Али, которому они доводились какими-то дальними предками, а городской родственник пользовался неоспоримым авторитетом. Уже уезжая, я сел сочинять записку. Мне хотелось сказать Витьку, что он несколько, знаете ли, гондон. И потому я тоже решил подшутить над ним, как и он надо мной. И вот теперь пусть поживет среди чужих. Поучится доить козу, добывать огонь трением и искать себе пропитание в пустыне разными способами, которые обязательно ему подскажет мать природа, так как местные, если и могут подсказать, то лишь на незнакомом ему языке. Кажется, тогда мне хотелось, чтобы записка была доброй, но стакан теплого, сгустившегося на жаре вискаря выстрелил в голову не только ему. Моя рука, независимо от моего хотенья, стала выводить на бумаге странные письмена.
9: «Вителла, держись!»
7: — написал я и заржал, глядя на чуть теплое тело курортничка. «Как ему держаться-то?»
9: «Держись, Вителла!»
7: А дальше меня вдруг понесло. «В Нубии переворот. Я в бегах. Наш король в опасности. Но мы верим, что демократия обязательно победит. К власти пришли прифино-манда-гондонисты. В деревне ты почти в безопасности. Главное, не отходи от селения дальше, чем 3 метра и 40 аршинов. Эти честные люди укроют тебя от акул империализма. Не нарушай их обычаев. Не спи ногами на север, не мойся, не брейся. Сри только в присутствии старейшины. Кстати, гадить можно только в горшок, слепленный собственными руками. Демонстрируй свой помет головарю и вылизывай посуду после еды. Кажется, я ничего не забыл. Прощай. За нарушение правил — смерть через мумбу-юмбу. Искренне любящий тебя Эб, Ибн Лев Шайтан Малай». Записку я положил рядом с Витьком, зная, что сельчане чужого не тронут. И утром он ее найдет. Мучила ли меня совесть? В тот момент нет. Я веселился так, словно выкурил несколько косяков, и думал даже, не вернуться ли мне, чтобы переписать на память текст послания, казавшийся мне гениальным. «Наш король в опасности, но демократия победит!» Бред! Наверное, с утра он все поймет и начнет меня материть. Не полный же он дурак! Догонит, что над ним подшутили, купит верблюда и прибьется к проходящему каравану. Наутро голова раскалывалась. пить вискарь стаканами на жаре, наверное, все-таки не стоит. Представляю, каково же Витеньке. Когда я добрался до холодного пива, у меня даже одна полудохлая кошка скрябнула по душе. В пустыне бара нет. После трех бутылочек кошка смылась. Я попытался вспомнить свой гениальный манускрипт, но великий артефакт погиб в пучине алкогольного сознания. Ну а потом деньки шли, я работал, однако теперь меня истязала совесть. Все-таки ни один Витек участвовал в мероприятии по перебросу моего тела из загнивающего социализма в процветающее первобытное общинное государство. Он ведь в сущности маленький человек, в чем-то такой же, как и я, стремящийся заработать где, как и чем может. На четвертый день я решил съездить и забрать бедолагу из пустыни. Деревня несколько изменилась за прошедшую сотню часов. На шатких заборных кольях висели мешки с молоком. «Интересно, Витек научился доить коз?» — усмехнулся я про себя. «И все-таки мешки казались мне странными». «Точно, блядь! Это же презервативы, которые кто-то приспособил под тару. Интересно, откуда они здесь? Туристы сюда не заезжают, а первобытно общинные граждане ими не пользуются. Дальше лучше. У одной из говняных мазанок на корточке сидел почти совсем голый дедушка в бейсболочке с надписью «Спартак чемпион», а красно-белый шарфик он приспособил вместо коврика. Ух ты! Витюха, наверное, тут сувениры раздает. Вот ведь хороший парень, решил я и тут же забыл про старика. Прямо в окно джипа улыбалась проходившая мимо местная девица. Ее обнаженная грудь была высокой, аппетитной и колыхалась так движением, наверное, не менее эротичных бедер. Юная дикарка просто прелесть. Я цинично приподнялся на сиденье и глянул, что там ниже. На крошке оказались надеты полосатые мужские трусы. Что ж, гигиенично. Но что-то наш пацан тут путает сувенирами. А вот вам, пожалуйста, упитанная примадонна в похожих трусах что-то печет на костре. Да еще в толпе я увидел мужика, одетого в мужские стринги, то есть две полоски и мешочек для яиц с выжатыми на нем заячьими ушками. Блин, нифига себе. Вот какие, оказывается, трусики имелись у нашего мальчика-зайчика Викуси. А я там мучился с местью. Да попробуй кому-нибудь в Питере сказать про такие трусики, как парни начнут поддевать на каждом углу. Ну что же, это приберегу для другого случая. А вот и он сам. Герой-стриптизер летит прямо под колеса. Только я собрался подколоть парня, но при виде его смехуёчки куда-то испарились. Витёк был немыт, небрит, растрёпан, глаза постарели лет на пять, и что самое пугающее, он нёс какой-то полный бред. «Прифина манда гондонистов прогнали прочь?» — орал он. «Ответь! Я так тебя ждал! Здесь же спросить не у кого!» На улице стояло пекло, а меня прошиб ледяной пот. Человек сошел с ума. «И что мне теперь делать?» Я уже много раз по разному поводу задавался этим классическим вопросом, но сейчас оказался просто в потрясении. Совершенно неизвестно, есть ли клиники для душевнобольных в Нубии. А если есть, как там лечат? Чем? Отдать земляка, пусть не очень стоящего, докторам-людоедам на растерзание электрошоком и лоботомии нельзя. Но что его сломило? Неизвестность ли? Жара ли? Укус собаки ЦЦ ли? А вдруг местные не так хорошо отнеслись к нему, как мне обещал Али? А что, если здесь водятся верблюды и люди ЦЦ? Я оторвал взгляд от Видауна и зорко оглядел жителей деревни. Все они открыто улыбались беззубыми ртами, а дети уже тащили Витюхин похудевший чемодан к машине. Примадонна в трусах спешила протянуть нам корзину с еще горящими лепешками, жестами показывая, что это для нас — перекусить в дороге. На заднем сиденье уже появились корзинка с яйцами и вяленое мясо.
10: «Нет!» Народ относился к русскому постояльцу с любовью. Правда, как-то уж слишком шустро они торопились его спровадить.
7: Последним, как и полагается, к нам вышел старейшина. Его улыбка показалась мне скорбной. Я вылез из машины, протянул ему немного денег и спросил: «Все в порядке?» Фразе научил меня Али. Старик вопрос понял, а вот что он ответил, осталось для меня загадкой. Но если запомнить, Али переведет. Вроде бы все в норме. Правда, он несколько раз показал на свою голову и постучал по ней кулаком. Если я верно понял его жест, меня ждала серьезная проблема. Наш курортник тронулся. Я и сам был в этом уверен, но в глубине души теплилась надежда. Может, сейчас привезу его в отель, отмоется, побреется, отойдет от страхов и станет нормальным человеком. Витек уже бил копытом в машине. Он влез туда, как только я подъехал, захлопнул за собою дверь, пристегнулся ремнем и ни за что теперь не вышел бы. Но я и не собирался бросать товарища в такой беде.
9: «Рассказывай!» — он дрожал от нетерпения. «Кто победил? Наши или нет?»
7: «Победа! Сложная вещь!» Принялся я тянуть время, ибо совсем не понимал, о чем меня спрашивают. «Сегодня ты на коне, но какой ценой? Победу часто легко одержать, но нелегко удержать. Да, да, скажи главное, король не пострадал?»
9: «Король? Ах да, нет, с ним все в порядке, его хорошо охраняют». «Господи, что я натворил?» — стучало в висках, но автоматически продолжал поддерживать разговор. «Как тебе жилось у африканцев?»
7: «Неплохо. Ты знаешь, самое трудное — найти в пустыне север».
9: «А зачем его искать?»
7: «Как зачем?» — он покосился на меня. «Ты же сам мне велел!»
9: И из кармана грязной рубахи он достал тот самый, но уже замусоленный двустаканный свод законов. Я даже тормознул, чтобы взглянуть на текст, только очень быстро, чтобы Витек ничего не заподозрил. Понемногу стало проясняться, что никакой он не сумасшедший, а просто жертва чьей-то, поймать бы гада, пьяной шутки. «Не мойся и не брейся!» «Какая же я скотина!» «Все теперь в порядке, брат!» — сказал я как можно мягче. Он успокоился, но тут же снова взялся рассказывать, как ему жилось. К счастью, я мог обдумывать свое положение и пока помалкивать. Витек же ничего подобного позволить себе не мог. 4 дня он ни с кем не разговаривал. Впечатлений накопилось так много, что они просто разрывали его на кучу маленьких витюлек. И он начал подробно. С первого дня. Проснулся, разумеется, от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Мартышек ни у него, ни у кого-либо из его друзей сроду не водилось, и Витюху тряхануло от ужаса.
7: Белочка.
9: В смысле, белая горячка. Окружающие его странные и по цвету, и по запаху стены он также принял за мираж. Зажмурился и попытался руками на ощупь найти телефон, чтобы вызвать скорую. Телефона, конечно же, не нашлось. Зато в дверях появился очередной глюк — скрытая сексуальная фантазия. Голая чернокожая девочка-подросток с бутылкой из-под пепси-колы, в которую была налита какая-то жидкость. Девочка протянула подарок, но он отмахнулся и забился в страхе. Белочки ни у него, ни у кого-либо из его друзей тоже сроду не было, и вследствие этого пробела в своем образовании, как себя вести с призраками, он тоже не знал. Правда, сострадательное племя быстро вникло в его состояние и настойчиво подсунуло ему мое послание. Сначала он и от него отмахнулся, но, вглядевшись до боли знакомую кириллицу, стал читать. «Дорогой Вителло!» Вителло прочел документ 1 раз. Потом 2-й, 3-й. Увидел, что в углу стоит его походный чемодан. Единственная вещь не из мира кошмаров, а из бытовой реальности привела его в чувство. Он вспомнил, что прилетел в Нубию, и раз есть письмо, значит, я его встретил. А подробности этой встречи он не помнил. Может, мы прорывались сквозь минные поля и трупы солдат? Но в деревне, к счастью, все тихо. Понемногу Витек стал отходить и захотел жрать. О том, что я оплатил его кормежку, в письме не указывалось, и он, совершенно не умея вести переговоры с матерью природой, решил обсудить это дело с местными, для чего достал бумажник. Но мелкие долларовые купюры не произвели на них впечатления. В эту пустыню доходили только мелкие местные деньги.
10: Тогда он взялся за натуральный обмен и стал предлагать свои вещи, которые разошлись по деревне, на ура. Ага, я, дурак, думал, он просто дарил. А он на жратву менял, дошло до меня. Ну, в общем, его все равно накормили. Сначала, как дорогого гостя, угощали самым вкусным. Скорпионами, жареными змеями, кузнечками, но Витек мотал головой. Пусть желудок уже прирос к позвоночнику, есть такое он пока не мог. Когда же предложили нормальную жратву, печеные яйца с лепешками, он кинулся на них и стал всячески показывать, как они ему нравятся. Ел с огромным удовольствием, почавкивая, чтобы до дикарей дошло, кормить надо только ими. К тому же не забыл вылизать посуду, как я наказал ему в письме. Деревенских тетушек тронула его любовь к их незамысловатой пище. Видимо, поэтому нам и положили ее с собой. Или же они решили, что он из голодающей страны. Многие пункты, указанные мною в письме правил, озадачили его до состояния шока. Верить, не верить. Когда-то он видел в программе «Мир кинопутешествий», как в премию зулусов приходят гости. Говорилось, что надо при входе в деревню обязательно прокричать 3 раза какую-то херню, иначе тебе просто отрубят голову. Здесь могло быть так же. Непонятные обычаи, правила и, как на грех, всего 1 голова. Когда в пустыню пришел вечер, Витюлю вновь охватило отчаяние. Он не мог найти север. В памяти его еще оставались почерпнутые в школе на уроках географии сведения о том, как его искать. Надо подойти к дереву, и с той стороны, где на нем гуще растет мох, и будет север. Вторая примета была не менее полезной. На дереве растет больше веток с той стороны, где юг. На северный веток меньше. Сии школьные познания оказались невероятно полезны в пустыне. Не только ни одного дерева, но даже пенечка Витьку обнаружить не посчастливилось. Тяжелое красное солнце клонилось к горизонту, когда он снова начал метаться, как зверь, чующий приближение смерти. Больного отвели за руку в его чуланчик, но он не решался ни сесть, ни лечь, дабы соблюсти условия безопасности. От страха и усталости его мутило. И в этот тяжелый момент он вспомнил о вискаре в чемодане. И точно, бутылка лежала на месте почти целая. Глотнул — чуть полегчало. Глотнул еще. Проснулся он от дикой головной боли, сушняка и от того, что кто-то ворошил его волосы. Этим кто-то оказалась маленькая вонюченькая обезьянка. Зато живой. Ноги его оказались чуть ли не в шпагате, разбросаны по сторонам. Ага, значит, даже в пьяном состоянии он пытался изобрести компромиссную позу, типа «А мы пойдем на север! А мы пойдем на север!» или «Свой среди чужих!» Правда, еще 30 минут он пытался собрать вместе затекшие конечности, а когда удалось, его озадачила новая проблема. Он еще не сделал себе горшок. Вчера было не до того, а сейчас хотел срать, как африканский слон. В дальнейших рассказах Витька стали появляться большие пропуски. Вскользь он рассказал, как искал материал для горшка. Оказалось, здесь все лепят из верблюжьего помета. Только верблюды в тот день сходили по-большому на некотором расстоянии от поселка, а Витек боялся, что это расстояние будет больше 3 метра 40 аршин, на которые нельзя отходить. Тем более, что так и не вспомнил, сколько же в аршине вершков. Вкратце он пересказывал и то, как лепил горшок и терпел, как потом бегал за старейшиной, а тот, едва завидев своего странного гостя, с криками и воплями удирал от него. «Кстати, может, остановимся?» — вдруг спросил Витек. Я даже не стал спрашивать, зачем. И пока он облегчался за машиной, раздумывал, как же сказать правду. Стоило глянуть в его серьезные глаза человека, практически пережившего смерть, сразу представлялось — как он меня будет бить? Витек, конечно, не Геракл, но пережитое придаст ему сил. Лучше уж рассказать ему все потом, когда-нибудь за выпивкой, за долгим душевным разговором, когда я смогу поделиться всем, что сам здесь пережил и чего натерпелся благодаря ему, между прочим. Может, тогда он поймет меня и простит. И я еще раз глянул в зеркало
7: на счастливо гадящего Витька.
11: Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. «Государь, — он сказал, — я люблю твою дочь. Лишь она мое счастье и мука. В целом мире один ты мне можешь помочь. Я прошу у тебя ее руку». И монарх отвечал: «Ты получишь жену, только прежде пройдешь испытание. Из десятка ее ты узнаешь одну, и тогда поведешь на венчание». 10 девушек в масках пред ним встали в ряд. И исполненным мужества жестом подал руку одной он, и, как говорят, объявил перед всеми невестой.
6: Только царь говорит: «Погоди ликовать, раз один угадать-то не штука, ты попробуй ее 3 раза к ряду узнать. И тогда получай ее руку».
11: 3жды девушку прячет упрямый старик, изменяя ей маску и место, и колеблясь 3 раза какой-нибудь миг, принц ее называет невестой. И сказал, задыхаясь от ярости, царь: «Угадал ты, ну что же, прекрасно! Забирай ее и увози с собой, коль она ехать с тобою согласна». Но, упав ниц, взмолилась принцесса: «Отец, хоть убей, хоть помилуй меня, ты только люб мне, Иван, наш придворный кузнец! Мы с ним тайно 3 года женаты». И от вести такой, помешавшись слегка, принц Заморский умчался в Европу.
7: Песня 7. На кладбище навешанных пиздюлей.
12: Папанец пальчик по странице туда-сюда, туда-сюда, читает громко, четко, в лицах. Со скульптором ведь не всегда по городу идешь вдвоем. И как там Нильс, и что с гусем? Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. «Где же это я?» — подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте, и он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму.
13: Пришли. Табличка: «Не шуметь, не мусорить и не борзеть». Сеть магазинов на горе. Венок 400 уе.
12: «Эй, гули-гули, хули-хули, родные гуси, как вы там? В концлагере не у бабули!» — грустит папашка по друзьям.
13: Прошли сперва аллеи славы, затем по Колиной пошли, на Васину свернули вправо, вот и шедевр на пути.
12: «Ну, просто охуеть!» — папаня аж онемел. «Вот это склеп! Прихожая, бассейн, баня, бильярдная! Какой совдеп! Такое Гейтсу не приснится! А все пиздят, вот за границей!» Но меркло все пред впечатлением от розенбомового творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно: с перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал, покрякал, а затем ку-ку. «Зураб, пора чертить чертеж, темнеет, ебаная мать!» И начал под ворон галдеж на камне доллар рисовать. Совсем стемнело, но рисует огромный доллар Розенбом. Папаня в шляпе не балует, сидит тихонько. Бом-бом-бом. Бриге пробили на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес: «Да все мне похуй, жаль, похмелиться не успел. А, Розенбом, привет, старик, еще ты крепок, как мужик».
13: Зураб: «Пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать». Иван Абрамович из камня заулыбался. «Это славно! Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть, вотчина моя. Я помню все. как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты, фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В деле я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу. Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?
14: Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш. Его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел, тут Дынин. Тот, куда попало, свой нос сует.
13: Что? Беспредел?
10: Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась.
13: Ладно, в среду отреставрируют. Пока, Зурабчик, что тебе скажу? Я на прогулки выхожу, обычно по ночам. Но, блин, признаться, вовсе не один. Есть тут, Зураб, одна бабёнка. Когда-то занималась тонкой политикой. Затем её, ну, это тоже, ё-моё.
14: Она из мрамора. Так вот, едва-едва луна взойдёт. Ебёмся мы в кустах. Однако, ты хоть и скульптор, но собака. Побольше мог бы мне головку слепить. 4 упаковки по миллиону завещал тебе. А ты что наваял?
10: Иван Абрамыч не смутился, и каменный огромный хуй в момент на землю опустился. Папан себе: ебло разуй, сбылось второе предсказание. Осталось мне одно задание на лагерь Дынина скотины напасть, спасти гуся Мартына. И остальную стаю. Вот, и снова будут тот же рот, и те же уши, нос и пися. Все, в общем, будет заебися.
13: Мужчина с каменным лицом. Очухались? Я видел, влом вам было. Я вам тут же в вену вколол технично преотменный, великолепный героин.
10: Папаня, сколько дней сидим?
13: Мужчина, вроде 3-е сутки.
10: В ответ папаня: во запутки.
7: Побольше, пожалуйста, побольше! Ну чё, поедешь со мной на рэк? Как обычно, ввалившись без стука в дверь и разбудив меня, поинтересовался Кравчук.
9: «Куда?»
7: — спросонья не въехал я. «На шипрек. Кораблекрушение, если по-русски», — пояснил он.
8: Остатки сна слетели моментально. От такого, как Кравчук, ждать можно чего угодно.
7: «Ты корабль хочешь утопить?»
8: «Нет», — он очень удивился, но тут же призадумался. «Хотя можно будет как-нибудь...» Многим захочется посмотреть, как он пойдет под воду, сняться на фоне, опять же. Но сейчас я про другое. Завтра с англичанами еду смотреть на затонувшее во Вторую мировую английское торговое судно. Разбился о рифы. Бери сразу пару выходных. Идем далеко в море. Если успеем, вернемся в тот же день. Не успеем, заночуем там.
7: В море?
8: Я содрогнулся, вспомнив о жуткой ночи на рифах, едва не ставшей последней в моей короткой биографии.
7: «Нет, зачем? Там неподалеку есть остров. Посмотреть на затонувший корабль и заночевать на острове? Еще бы я отказался. Конечно, поеду.
8: Но тогда с тебя, как земляка, $50 на водку». Мы загрузились на бот в 5 часов утра. Дорога предстояла не близкая, и, решив, что у меня найдется еще время, и чтобы познакомиться со всеми, и чтобы вздремнуть, я укутался в одеяло и лег досыпать в кокпите. Мне снилась карусель, с которой я все пытался слезть. Неужели в самом деле все качели погорели? Что вы, глупые газели? А вскоре в крепкий утренний сон стали входить какие-то новые ощущения. То ли меня подташнивало, то ли укачивало, то ли и подташнивало, и укачивало одновременно. Я открыл глаза, мои ноги, с которых слетело одеяло, смотрели на меня откуда-то сверху, почти с потолка. Еще секунда, и я смотрел на них сверху вниз. И эта карусель мне нифига не понравилась. «Черт! Говорили Иванушке не искать на свою жопу приключений!» Я пулей вылетел наверх, думая, что не расслышал крик «Спасайся, кто может!», но тут же тормознул. Члены экипажа спокойно и деловито занимались своими делами. И пусть даже наше судно болтало на высоких пенистых зелено-голубых волнах, на палубе торчали невозмутимые англичане и фотографировались на фоне легкого шторма. Лица некоторых из них не отличались цветом от морских волн. Такие же серо-зеленовато-голубоватые. Но в конце концов, у них техника развита. Если что,
10: фотоателье подрисует здоровый веселый румянец. «Как тебе открытое плавание?» — хохотнул появившийся Кравчук. «У тебя с морской болезнью проблем нет? Когда водки слишком много выпью, а потом еще и пиво сверху, стараюсь не расплескать кофе», — ответил я. «Ясно», — согласился он. «Но на всякий случай, если понадобится, у меня специальные таблетки имеются. $5 пара. И долго нам еще? Часа 3, не меньше. Ветер-то видишь какой?

вопросы, и он отвечал то серьезно, то цинично. При запотевании под водой маски стекло следует протереть изнутри сухой шелковой тряпочкой. Туристы на секунду задумывались, как это сделать, но потом начинали ржать. Повторив с ними все знаки, которыми обмениваются под водой, Кистинтин подвел циничный итог. А в общем, если ваши знаки не понимает инструктор, это его проблемы. Если вы не понимаете, что показывает инструктор, это тоже его проблемы. На место мы добрались только после полудня. К счастью, море понемногу успокаивалось. Костик подошел ко мне. «Ну, как самочувствие, настроение?» — поинтересовался он. «Все нормально», — отрапортовал я. «Собирайся. Надо будет нырнуть и привязать наш корабль к реку. Вместе пойдем». Гигантский корпус наполовину перевернутого судна лежал на глубине в 20 метров и потрясал воображение. Словно инопланетный объект, покинутый в спешке своими хозяевами. Правда, на морском дне он давно приобрел новых. Затонувший корабль, как коммунальная квартира, манил к себе множество мелкой, неимущей рыбешки, ведь в нем масса мест, где можно легко спрятаться и вывести потомство, и крупной. Она любит мелкую и ее потомков. Многочисленные люки и распахнутые двери так и звали заглянуть внутрь. Мы накинули канат прямо на швартовочные кнехты и поднялись за группой. Англичане ждали нас на борту, уже готовые к погружению. «Внутрь заходим только за мной и все вместе», — еще раз предупредил группу Кравчук. «Здесь очень просто потеряться, застрять, попасть под завал. Будьте предельно внимательны и осторожны». На первом погружении мы проплыли и осмотрели корабль снаружи, прошли по палубам и надстройкам. Я замыкал группу, приглядывая за отстающими, собирая и подгоняя их. Второе погружение совершали позже, уже передохнув и пообедав. На этот раз вооружились фонарями, чтобы проникнуть внутрь. Через широкую грузовую шахту мы один за другим заплывали в огромный бездонный трюм, набитый ящиками то ли снаряжением, то ли минами, то ли бомбами, то ли какими-то запчастями. Все это было ржавым, хлипким и, казалось, могло обрушиться в любую минуту, поэтому мы сбились в кучу и с опаской затихли, ничего не трогая и стараясь лишний раз даже не перебирать ластами. Когда глаза, наконец, совсем привыкли к темноте, приступили к осмотру арсенала, осторожно продвигаясь вглубь. Узкими коридорами мы двигались от одного отсека в другой, пока не выбрались наружу через огромную пробоину в носовой части корпуса судна. «Обалдеть!» — подумал я. «Вот бы здесь покопаться и что-нибудь поискать!» Руки так и чесались, несмотря на жесткое правило, что с затонувшего корабля категорически запрещается брать что-либо. Пора было закругляться. Вместе с туристами мы поднялись наверх и всех пересчитали. А нам с Кравчуком предстояло еще одно погружение. Теперь надо отвязать нашу яхту. И я решил соблазнить его поплавать чуть подольше. Брать ничего не будем, но посмотрим, что там еще есть. Ну что, например? Ну не знаю, что-нибудь. Давай найдем, например, каюту капитана и посмотрим, чего там. Так мы уже закончили погружение, сказал он. Сейчас отвязываем корабль и уходим. Вот давай перед тем, как отвязать, и заскочим. Я быстро прикинул время по таблице декомпрессии. Минут 10 у нас есть, а с остановочкой так и вообще. Тут к нам подошел капитан. «Погода портится», — сообщил он. «Да и времени уже много. Я думаю, будет лучше заночевать на острове, а обратно в Халаиб выйти завтра с утра. Полумиля отсюда есть хорошая бухта. Значит, сегодня никак? Боюсь, что при такой волне и ветре засветло не успеть», — объяснил капитан. «А в темноте, в непогоду, между рифами небезопасно». Меня известие обрадовало. Выходит, время есть. Англичане тоже восприняли новость спокойно и совершенно не возражали. Перспектива ночевки на необитаемом острове им, похоже, даже пришлась по вкусу. Особенно после того, как выяснилось, что для ужина необходимо будет наловить кальмаров, которых, со слов капитана, в этих местах как грязи. Пока народ переодевался, обсуждая снасти и предстоящее барбекю, мы поменяли баллоны, батарейки в фонарях, взяли ходовую катушку и приступили к погружению. Как и договаривались, решили для начала найти и обследовать капитанскую каюту. Обычно она размещается под рубкой по правому борту, куда мы прямиком и направились. Проникнуть в рубку не составляло особого труда. Окна, выходящие на мостик, были большие, и стекол в них почти не осталось.
Из помещения рубки вглубь надстройки начинался

0: коридор, и дверь в него оказалась открытой. Мы проплыли туда и вскоре оказались на площадке главной лестницы. Спустившись на один этаж вниз и свернув оттуда налево в коридор, проходящий по правому борту, мы почти сразу уткнулись в дверь с надписью «Мастер-рум». Путь к цели составил чуть более 5 минут. «Яс!» — показали мы друг другу и толкнули дверь. Она была заперта, и чтобы ее открыть, нам пришлось отжать замок водолазным ножом, упершись, что есть силы, ногами в стены и какой-то светильник на потолке. На это ушло немало времени, и для поисков чего-нибудь осталось почти совсем ничего. Великий дайвер Кака первым делом направился к рабочему столу, а я к встроенному стенному, а в данный момент — напольному стеллажу. В каюте был бардак. Обломки, всякая лабуда и труха деревянной отделки и мебели лежали на полу в виде ила и поднимались мутью при волнении воды. Полки частично покрылись невнятной коралловой, читай, каловой массой. Сейф открыт и пуст. Осмотревшись вокруг, я не нашел ничего, хоть сколько-нибудь привлекательного. Вдруг в углу что-то тускло блеснуло в свете моего фонаря. Я сразу же метнулся туда, сунул руку и поднял тяжелый округлый предмет. Сердце чуть не выпрыгнуло в загубник. Оказывается, мне очень нравилось искать сокровища. Я тряхнул предмет, протер перчаткой, и в моей руке засверкала гранями хрустальная пробка от графина. Везет мне, как утопленнику. Иду, лежит, смотрю, блестит, поднял, сопля блестит. Пока я, задумавшись о жизненных разочарованиях, любовался находкой, неожиданно рядом возник Кравчук. Он показал на часы и что-то пробубнил в загубник. Наше время вышло. Я кивнул, и мы начали выбираться наружу. У одной из дверей он вдруг застрял. «Что он там разглядывает? У меня же воздуха почти нет!» Разозлился я и слегка толкнул его в спину. «Вперед!» Он не сдвинулся. «Вот кретин! Ну вернемся сюда завтра, если надо, а сейчас бы хорошо наверх!» И я еще раз толкнул его уже сильнее и опустил глаза на манометр. В ту секунду, что я отвел взгляд, и произошло нечто невероятное. Кравчук вдруг исчез. А на меня летела огромная зубастая голова в половину моего роста. «А-а-а!» Я открыл рот. Машинально, ведь будь я на воздухе, то заорал бы. Но сейчас только глотнул стакан соленой воды и тут же захотел ее выблевать. Но во рту стоял загубник, и сделать это оказалось совершенно невозможно. Голова тем временем проскочила мимо, вслед за ней протянулось длинное могучее тело, создавшее такой водоворот, что меня завертело. Потеряв ориентацию и с трудом продолжая дышать, я решил, что погибаю, но кто-то схватил меня за руку и потянул наверх. «Ты что, кретин?» — вопил я на поверхности, шумно отплевываясь. Мы с Кравчуком торчали, как поплавки в море, а англичане столпились на борту, не понимая, из-за чего сцепились русские инструкторы. «Ты меня чуть не потопил!» «Я? Да я тебя только что спас! Ты мне еще денег должен!» — возмущался он. «Денег?» — поразился я. «На!» — и заехал ему в нос кулаком. И только забравшись на борт, мы сумели выяснить все обстоятельства дела. Он рассказал, что внизу на корабле спокойно переходил из помещения в помещение, очередная дверь не сулила ничего опасного, он сделал шаг вперед, осветил небольшую каюту и увидел, что перед ним, скручиваясь как шланг от говнососки, плавает гигантская мурена. Рыбка, 1,4 метра в длину, видимо, неплохо кормилась внутри судна, сейчас очень нервничала. Она сегодня уже пообедала и не искала встреч с человеком, а он вдруг закрыл ей единственный выход. Сбежать же в окошко иллюминатора любительнице пожрать не позволял размер. Кравчук, видя, что девушка психует и готовится к обороне, точнее, к нападению, конечно, готов был уступить ей дверь, но сзади его нетерпеливо заталкивал в каюту я, тоже сильно психующий от того, что заканчивается воздух, а меня не выпускают до ветра. Поскольку путь и вперед, и назад оказался заблокирован, он выбрал единственно возможный — наверх. Надул жилет и моментально взлетел к потолку, по которому его почти расплющило. Мурена рванула вперед, скользнув практически между его ног и обогнув меня. Я-то не загораживал ей дорогу. Англичан наша история привела в восторг. Они очень сожалели, что не встретились с таким редким и красивым явлением природы. Кретины! Бухта, в которую мы пришли на ночлег, надежно ограждала нас от волн и ветра. Мы бросили якорь, высадились на песчаный остров и принялись засветло собирать на пляже для костра сухие водоросли и принесенные морем щепки. А с наступлением сумерек вернулись на борт, зажгли прожекторы на корме и приступили к ловле кальмаров. То есть сначала на свет прожекторов к нам из темноты пришли несметные стаи маленьких рыбок. В течение получаса вода просто бурлила от их количества. Затем уже на рыбок пришли кальмары и начали охотиться. Все это происходило практически на поверхности, и мы с изумлением уставились на необычную картину. «А как их поймать-то?» — сразу заинтересовались все. «Сейчас покажу», — сказал капитан и достал нехитрое устройство, сразу названное мной по аналогии с воблером кальмаблером. На самом деле это была просто блесна-наживка на толстой леске и с большим количеством крючков. Капитан ловко закинул ее чуть дальше одного из кальмаров и тихонько потащил прямо мимо него. Увидев, что кальмар развернулся и заинтересовался наживкой, он резко дернул леску. Хищник моментально бросился на убегающую добычу и открыл таким образом счет закуски к пиву. С криками «Дай мне! Дай мне!» весь коллектив облепил капитана, как детсадовца-воспитательницу, увидев у нее в руках яркую игрушку. «Давайте по очереди!» «По одной попытке, окей?» — построил всех Кэп. Первому добыча досталась одному из англичан. Вытащив кальмара из воды, он взвыл от восторга и тут же попросил кого-нибудь это сфотографировать. Народ метнулся за фотоаппаратами. Кальмар действительно был просто огромный, около полуметра длиной и толщиной с трехлитровую банку. Выстраивая различные композиции для фотосессии, англичанин на радостях склонился над висящим в его руке на леске моллюском. Кальмар, похоже, только этого и ждал. Рванувшись из последних сил, он окатил своего обидчика мощной струей чернил с ног до головы. Теперь от восторга взвыли мы все. А фотосессия получила новый бурный толчок. Все-таки умеют люди радоваться успехам товарищей. Вечером нас ждал роскошный ужин. Свежие кальмары, к тому же на корабле оказалось достаточно пива, лепешек, риса и овощей, а в кармане жилета, того, в котором нырял Кравчук, неожиданно обнаружилась некая бутылка. Я бы не обратил на нее внимания, если бы не знал, что нырял он без нее. Поэтому и поинтересовался. «А что это за пузырь ты вытащил?» «Не знаю», — ответил он. «Ром, наверное. Или виски». «Так давай попробуем. Под кальмара. Самое время, по-моему. А думаешь, это не опасно?» «Думаю, что нет. Что с виски-то может случиться? Если это вино, то оно может прокиснуть до уксуса, но мы это сразу почувствуем». «А знаешь», — перебил он, — «я читал, как однажды водолазы тоже нашли в трюме бутылку с ромом, выпили ее и умерли. Оказалось, что корабль перевозил еще какое-то токсичное вещество, которое растворилось в воде и через намокшую треснувшую пробку попало в ром. Вот так». «Вряд ли капитан держал в баре яд», — возразил я. «Давай осмотрим пробку». Кака достал бутылку, и мы приступили к ее исследованию. Бутыль зеленого стекла прямоугольной формы, а этикетка, естественно, давным-давно отмокла. Мы принялись ковырять пробку. На вид она была вполне целой и в толще абсолютно сухой. За этим занятием нас и застал капитан нашего корабля. «У меня есть штопор, если нужно, джентльмены», — сказал он. «Да мы не знаем», — начал я. «Это же виски с корабля?» — уверенно спросил капитан. «Ну да», — не очень уверенно ответили мы. «Все-таки брать что-либо туристам запретили, а сами...» «Отличный виски», — сказал капитан. «Я несколько раз пробовал. С этого корабля частенько достают. Помочь открыть?» «Ну, раз мы даже не первые...» Потягивая вискарь 1943 года разлива, я рассказал капитану и Кравчуку, как мне понравилось нырять на затонувший корабль. «Это еще что?» — чуть не по-пиратски отмахнулся Костик. «Вот мы тут на парусник 16 века ходили. Так там, если верить каталогу, золотых монет и серебра на 1,5 миллиона долларов лежит». «Ну-ка!» — аж подпрыгнул я. «Расскажи-ка обо всем этом поподробнее, пожалуйста». «Какой каталог?» «Какие 1,5 миллиона?» «Каталог по затонувшим кораблям. Он в книжном магазине в центре города продается. А у меня еще и карта морская есть, где куча реков, как опасность для судовождения отмечена». «Так почему, если все известно, никто не поднимает золото-то?» — удивился я. «Все, что нашли, уже подняли спасатели и страховые компании», — пояснил Кравчук. «Ну а то, что не нашли, осталось. Водолазные работы — очень дорогое занятие. А эти монеты могут быть рассыпаны во время крушения и разбросаны на 2-3 квадратные мили, да еще и под 10 метрами песка. Их искать невыгодно. Поиски дороже встанут. А вот если случайно напороться...» «Так чтобы случайно напороться, надо туда специально приехать и нырнуть», — логично предположил я. «Куда туда? Если бы место знать. Я на этот парусник раз 50 уже нырял и дырку от бублика находил. А вот читал пару лет назад, что один мальчишка прямо на пляже во Флориде с маской нырнул на какие-то 4 метра и нашел золотые слитки на 1 000 000 баксов. Вот так. Я вообще считаю, что если должно повезти, то и под ногами найдешь. А если на роду не написано, так заищешься до сумасшествия и ничего. Только время и деньги потеряешь». Мы долго еще болтали о сокровищах. К большой моей неожиданности, Кравчук оказался очень информированным в этой области человеком. «Мечтает о халяве», — думалось мне. «Не век же ему нырять с туристами и уносить свой зад от мурен». А он все продолжал рассказывать, что на Карибах, например, по мнению некоторых специалистов, в период с 1500 года по 1720 год штормы отправили на дно суда с ценностями на сумму примерно 15 миллиардов долларов. Это были испанские и португальские галеоны, перевозившие в Европу награбленные конкистадорами богатства. А недалеко отсюда недавно были обнаружены останки наполеоновского флота, потопленного английской эскадрой в 1798 году при битве у мыса Абу-Кир. Среди них и флагманский корабль «Ариан», в трюмах которого, помимо казны, находились сокровища рыцарей Мальтийского ордена. Правда, я с удивлением узнал, что даже найдя сокровища, никаких законных прав на них ты не имеешь. Законодательствами всех стран эти вещи считаются находками и подлежат передаче владельцу, который обязательно находится. В противном случае этим владельцем возомнит себя какое-нибудь государство или страховая компания, страховавшая корабль и груз. Или внучатые праправнуки какого-нибудь князька, вложившего во времена царя Гороха свои сбережения в развитие морских путешествий. Если же утаить ценности, считается, что ты их просто украл со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на эти неприятные новости, уже засыпая на острове, я крепко сжимал в руке свое сокровище. Хрустальную пробку. Воображение рисовало полные золота затонувшие древние суда, а в голове вертелась песенка из грузинского мультика. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят открыты». И уже во сне губасто-сисястая русалочка из отвязного мультика первых постсоветских времен продолжала выводить низким голосом. «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем».
1: Засовывается курчавая негритянская голова и спрашивает: «Пиво есть?» Ему говорит: «Какое, эфиопское, что ли?» Он говорит: «Нет, наше, донское». Он говорит: «Не, хлопчик, не завезли». В лесу шухер. Звери бегут из одного края леса в другой. Потом обратно. Потом снова в эту сторону. Потом снова обратно. Сидит Багир и спрашивает у Балу: «А что это происходит?» Он говорит: «Это Маугли от армии косит». Сидит Маугли и Багира. Маугли говорит: «Багира, а я могу достать вот тот кокосовый орех?» Она говорит: «Да, Маугли». Он говорит: «И вот тот, который повыше, тоже могу достать?» Она говорит: «Да, Маугли». Он говорит: «И тот, который на макушке, тоже могу достать?» Она говорит: «Да, Маугли, ты кого хочешь, можешь достать». Таксист везет бабу, довозит ее до нужного места. Говорит: «Давайте деньги». Она говорит: «У меня нет денег». Он молча закрывает дверь и двигается в путь. Везет ее куда-то в лес. Вылезает на лужайке, расстилает одеяло. Она говорит: «Вы что? Я же мать двоих детей». Он говорит: «А я... отец 40 кроликов, блядь. Нахуй, быстро вылезай и рви траву, кормить нечем». Таксист едет по горной дороге, смотрит, тормозит монашка. Он ее сажает, монашка едет и бурчит себе под нос: «Хорошо вам, таксистам, На небе солнце, в руках баранка. А нам в монастыре не поебаться, не выпить. Он говорит: деточка, давай я тебе помогу. Она говорит: у нас очень злая мать-настоятельница, поэтому может только в жопу. Он говорит: ну ладно, в жопу так в жопу. Отпердолил ее раза два-три. Еду дальше. Монашка причитает: хорошо вам, таксистам. На небе солнце, в руках баранка. А нам, пидорасам, то в монашку переодевайся.

Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит, ну что, пиздец, я поведу в отделение. Тот говорит, ну не ведите, у меня денег нет. Он говорит, ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит, какую? У меня, говорит, есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, бля, вот они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит, конечно, помогать людям — это практически моя профессия. А полночь глухой, он приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее 2 часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит, только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит, откуда ты знаешь? Говорит, откуда? Встречаются 2 музыканта. Один другому хвастается. Я записал новый альбом. Тот говорит, продал? Он говорит, ага, машину, квартиру, дачу. Сидит старый рыболов, ловит рыбу. У него клев какой-то удивительный. Только закинь, сразу вытаскивает. Молодой к нему подходит и говорит, дед, на что ты ловишь? На мотыля. Тот говорит, ёпта мать. На следующий день приходит, на мотыля ловит, вообще ничего не берет. А у деда опять клев потрясающий. Только закинь, сразу вытаскивает. Дед говорит, а ты сейчас на что ловишь? Он говорит, сейчас на червя. Говорит, дед, а как ты ориентируешься, когда на мотыля, когда на червя? А он говорит, вот с утра встаю, если хуй налево лежит, на мотыля. Если направо, значит на червя. Он говорит, а если стоит? А если стоит, нахуй мне нужна рыбалка. С утра муж собирается на рыбалку. Жену в щечку. Он говорит, пойду-ка я на рыбалку. Она говорит, не ходи, холодно, мокро. Он говорит, не-не, пойду на рыбалку. Вышел на улицу, постоял, смотрит, действительно, бля, холодно, блядь, мокро, дождь. Думает, нахуй, не пойду на рыбалку. Возвращается в квартиру, раздевается, к жене под одеяло, хуякс. Она говорит, холодно на улице? Он говорит, холодно. Домой-то, дурак, на рыбалку поехал. Приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит, кто я тебя, папа? Он говорит, Соловей разбойник. Говорит, пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит, привет, Соловей. Он говорит, привет, Илюха. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Он говорит, ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит, а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел и пидорас. Хуяк ему в репу. Илья говорит, так, еще раз, блядь. Кто я такой? Он говорит, ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит, так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуясь ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

0: Иду я вечером по улице и вижу, сидит парень и обнимается с девушкой. На следующий день иду по той же самой улице и вижу того же самого парня, но девушка уже другая. А сегодня парень опять сидит на лавочке, но уже с третьей девушкой. Так выпьем же за постоянство мужчин и непостоянство женщин. Старинный кавказский тост. «Жених!» — кричу я в микрофон, стоя на сцене дорогого ресторана. Меня и еще двоих моих приятелей наняли для того, чтобы провести свадьбу. «Жених! У тебя ничего не пропало! Невесту собираешься выкупать?» «Невеста? Совсем юная идиотка, которую мы же сами и похитили». Неплохой, кстати, приработок для артиста. Сидит у нас в гримерке, наивно и счастливо предвкушая, как сейчас все гости и суженый кинутся на ее поиски. Как бы не так. Ее суженый поворачивается и цинично, ломая столетиями сложившуюся традицию, заявляет. «Пропала? Ну и хуй с ней!» «Как это? Гости, дорогие, ребята, надо выкупать невесту!» — завопил я, обращаясь к гостям. «Иначе может произойти самое страшное!» «Га-га-га-га-га!» Залились смехом друзья жениха. «А самое страшное уже произошло! Ха-ха-ха! Он женился! И выкупать ее мы не будем! Нафиг нам это надо!» В недоумении и растерянности неплохой приработок обламывается. Я захожу в гримерку. Невеста и мои коллеги смотрят на меня вопросительно. «Как же это? А что же теперь будет?» — изумленно спрашивает она. — «Что будет, что будет. Ну, трахнем тебя по разу и отпустим», — заявляю я. Люди, давно знакомые со мной, знают, что так я всего лишь невинно шучу. — Да? — глаза невесты на секунду вспыхнули. А потом она потупила взор и сказала. — Ну, ладно. Только чтоб муж не знал. И сама сняла трусы. Немая сцена. Мы не знали, как прийти в себя. Перед нами стояло создание в белом. За стенкой гуляла ее свадьба, а она смотрела вопросительно на нас и ждала. Мы, конечно, циники, но для нас это было чудовищно. И, в принципе, понимая, что мы не можем ее разочаровать, решили не разочаровывать. А что? Неплохой приработок для артистов. После чего невестушка надела трусики и спокойно отправилась догуливать. До сих пор не пойму, что все это значило. Некоторые мне говорят, что она обиделась на жениха и решила тут же, не сходя с места, отомстить. До сих пор не знаю. Тогда же был так шокирован, что мне было не до наблюдений за людьми и раздумий на эту тему. Мысли были только о том, как отсюда поскорее унести ноги. А эта свадьба, свадьба, свадьба, все пела и плясала. Только она одна и осталась для меня загадкой. А всего я провел в своей жизни 38 свадеб. И значит, такое же количество раз видел пары, решившие жить вместе. Почти всегда с первого взгляда становилось ясно, что один из супругов человек неплохой, а второй — конченая тварь. Даже случайные гости на свадьбе видят это. И звучит фраза примерно как в чеховской «Анне на шее». «И чего это, милая, такая хорошая, за такого-то раз такого идет?» Или наоборот, жених человек замечательный, и все думают, как его эта стерва урвала. Как складывается в дальнейшем их жизнь, я один раз видел, второй раз читал у Чехова. В двух этих случаях человек, бывший очень хорошим, скурвился. Анна на шее стала блядью и стервой. А можно ли вывести тут мораль, что с волками жить по-волчьи выть? Даже не знаю. Все-таки работал только у богатых людей. Ну или хотя бы один из супругов должен был быть богатым, как было у Чехова. Ведь бедные не заказывают звезд. Наверное, среда, подпорченная деньгами, имеет свои особенности. Ну да и бог с ними. На тот момент, когда лично я обзавелся второй половиной, денег ни у нее, ни у меня не было. Нам не снились ни балы, ни свадьбы в дорогих ресторанах с нанятыми музыкантами и тамадой. Нас не держала вместе какая-либо веская причина, кроме любви. Ну, например, когда девочка беременеет, а парень вынужден жениться. Ничего подобного не было. Нас связывали только чувства. Мы оба все еще учились в институте, оба придумывали, как заработать. Я пахал как мог, выступал на пьянках, зажигал с песнями на улицах, несколько раз в неделю выступал в самом модном тогда андеграундном кабаре «Арт-клиника» и помимо этого делал все. Торговал газетами, подрабатывал грузчиком и, кстати, одним из первых в этой стране, почувствовав ветер перемен, стал мотаться в Турцию за шмотками, которые мы с Леной продавали на рынке, несмотря на мороз или жару и насрав на престиж нашего гуманитарного образования. На каникулах мы вместе ездили куда-нибудь отдыхать. Всю Европу проехали автостопом, и нам было наплевать, по большому счету, на отсутствие комфорта и элементарных удобств. К тому же я всегда был уверен, что когда-нибудь разбогатею. А сейчас это временно. Ну, просто такой жизненный этап. Казалось бы, идеальное сочетание для семьи. Молодые люди, оба не избалованы деньгами, оба равны, любят друг друга бескорыстно, а значит, и вправду любят. Но почему тогда я начал изменять? Наверное, потому, что мужчина полигамен. Такими нас создала природа. Тут хоть тресни. В свою защиту я могу сказать одно. Я не искал возможностей пойти налево. Я не бегал за бабами, уж тем более в первые годы нашей совместной жизни. Возможности сами находили меня. Как говорят, не вор ищет случая, а случай ищет вора. Моя главная профессия — конферанс. Конферанс — это пьянки. Пьянки — это красивые, алчущие удовольствия бабы. Бабы — это невесты, готовые снять трусы и так далее, и тому подобное. Если честно, находясь в горячке работы и думая только о том, как сделать так, чтобы людям понравилось, и чтобы позвали еще, я даже не всегда успевал осознать, что изменяю любимой. Ну, например, как-то к нам в арт-клинику заявляется центральное немецкое телевидение. Зная, что народ здесь работает самый свободный и отвязный, они говорят, что хотят снять сюжет про «Ночь свободной любви в России». Обещают неплохо заплатить. Деньги — это хорошо. К тому же год на дворе 93-й, наша страна еще слыхом не слыхивала о таком виде любовных развлечений, то есть мы в этом деле будем первые. Для людей творческих самое приятное — возглавить колонну. И мы взялись. Пообещали людей собрать и на секс развести. Кирка Миллер, художник и хозяин этого клуба, сделал из папье-маше огромный фаллос и пошел с ним наперевес по улицам. Прохожим, как в микрофон, просил дать в него интервью. Те, кто не шарахались и весело реагировали, получали пригласительные на нашу вечеринку. На входе мы раздавали шампанское и водку. Едва собралось достаточно людей, вход в клуб закрыли. Мы, если честно, тогда не знали, как публику к разврату подтолкнуть. Конечно, был разбитной ведущий, то есть я, халявный алкоголь и веселый негритянский оркестр. Я видел со сцены, что люди зажимаются по углам, но пока до «Ночи свободной любви» мы не дотягиваем. Проходит немного времени, я поворачиваюсь спиной к залу, чтобы дать очередные указания музыкантам, разворачиваюсь и вижу, что мы уже почти приближаемся к цели. Люди стали раздеваться. Но пока все еще робко. Им нужен последний толчок. И им стал я. Вытащил из зала девчонку, и прямо на сцене, на глазах изумленных немцев, мы с ней все и проделали. Публика, видя такое дело, наконец осмелела и пошла в разнос. Свершилось! Знаете, а стране-то, наверное, хотелось свободной любви. Нет, вот скажите, кто сейчас думает, что это была измена жене? Да это был подвиг, прорыв сквозь совковую культуру, попытка стать легендой. Пусть ценой собственной репутации. В сломе моральных устоев тогда и была норма жизни. Мне вот даже до сих пор интересно, сколько немцы заработали на этом сюжете. Меня потом узнавали, когда приезжал в Мюнхен. Вы из России. Мы вас видели по телевизору. Да, многие из Германии приезжали в клуб посмотреть на меня. А я чё? Практически честный семейный гражданин. Герой, никогда больше не повторивший такого подвига. А нафиг надо? Подвиг, он бывает один раз. И герой тоже должен быть один, потому что если героев много, это уже банда. И снова ходишь верный. Ходишь и ходишь. Верный и верный. Вот так однажды иду себе по клубу и иду. Программа закончилась, а за одним из столиков сидит такая грустная-прегрустная девочка. Все веселятся, она чуть не плачет. Мне ее даже жалко стало. Подсел к ней и говорю: «Может, водочки?» «Можно». «Надо же, согласна». Заказал, выпили. «Может, еще?» «Угу». Заказал еще, выпили. «А может, пойдем куда-нибудь, ну, и того, вот этого?» — предложил ей. «Что, так сразу?» «Ну почему сразу? Разве я похож на такого циника?» «В начале прогулка». И мы пошли на прогулку. На другой этаж за ключами от чердака. На чердаке прогулка завершилась, правда, неудачно. Там было очень грязно. Рассыпаны опилки, и мы, повалявшись в них, все ж таки решили пойти в гости к моему другу, который жил недалеко. Встретил он нас приветливо. Мне стыдно, конечно, перед женой, но такая уж блядская натура у самца. Видит он, что можно тёлку получить, ему пройти мимо трудно. Один раз себя можно пересилить, второй, а на третий, ну, не вмоготу. Особенно если свободных баб вокруг, как пчел на цветущем лугу. И во второй раз притащил я к тому же приятелю еще одну куколку из клуба. 18-летняя, гибкая, она танцевала, любуясь сама собою, и на лице ее читалось: «Ах, какая же я красавица!» «Ах, как же вы хорошо танцуете!» — подпел я ее внутреннему настроению, случайно проходя мимо. «Правда?» — купилась. «Ну, конечно! Знаете, вам нужно непременно найти хорошего педагога, или вы погубите свой талант!» — понес я колесицу. Все ж таки учился на режиссера и знал нужные термины, и научно объяснил ей, до чего она хорошо танцует. «У меня нет денег на учителя. Я вас познакомлю с одним. Он посмотрит, и если понравится, возьмет бесплатно. И сделает из вас звезду». Она меня слушала, раскрыв ротик и растопырив зубки. «Господи, как же все самки одинаковы по своей природе! Уж сколько раз твердили миру...» Да. Я склеил ее точно так же, как и баб в институте. Она повелась на те же приемы, согласилась пойти к моему другу, которому по телефону, когда она не слышала, я вкратце объяснил суть. Он тут же все просек. Встретил он нас в трико, типа репетировал, и тут же включил учителя. «Ну-ка, девочка, станцуйте». «Угу». «А сейчас симпровизируйте». «Угу». «Я включу вам музыку. Представьте, что вы колосок». И она стала что-то изображать. «Так-так, очень хорошо. Разденьтесь». Она разделась по пояс. «Нет-нет-нет, полностью раздеваемся. Быстренько. Девушка, времени нет, мне надо репетировать». Наивная танцовщица, доставляя нам несказанное удовольствие, которым мы с трудом маскировали деловитостью, полностью разделась. Он прибавил оборотов. «Что-то не то». «Угу, угу». «Да, понял. Вам нужно намочить волосы. Вы не чувствуете своих волос». И она пошла в ванну. А мы, уже не удержавшись, заловили ее там. Она была ошарашена. Но в итоге ей вроде понравилось. А на что она еще надеялась? О, женщины! То они все время думают, как развести мужика, то массово попадаются на самые примитивные приемы. Впору писать главу «Удочки для дурочки». Ну что в ней скажешь нового? Если мужчина не ленив, он сам быстро изучает предмет вожделения и легко им пользуется. Причем ему даже не надо быть великого ума. Надо всего лишь научиться нажимать на некоторые рычажочки. Помни, Ури, у каждого есть кнопка, и у баб они тоже есть. Случалось, например, так, что я приводил кого-нибудь себе домой и заводил в детскую. «О, у тебя есть ребенок?» — разочарованно спрашивала девица. «Да», — томно вздыхал я. «И жена есть?» «Уже нет. Она поехала с подругой на машине и разбилась». Смерть вызывала у них сочувствие к пострадавшим, ко мне и ребенку, и радость обладания холостяком. Они начинали говорить, как любят детей, и как хорошо, что малыш есть уже готовый, под себя не ходит. Вообще-то в доме были и женские вещи, и будь девицы повнимательнее, они бы поняли, что их разводят. Но они видели лишь то, что хотели видеть, а я в этом не виноват. Почему же они утром так удивлялись, когда я будил и говорил: «Собирайся, забирайся, жена сейчас придет». «Какая жена?» — шалела с просонья, не понимали они. «Моя». «Ты же говорил, что она померла». «Померла? Ха, да ты что? А, пьяный, наверное, был. Ты больше меня слушай. Я, когда напьюсь, вечно всякую херню несу. Правда, мне это быстро надоело. Я предпочитаю, чтобы все было по-честному. Но пускай она принимает и любит тебя таким, какой есть. А я пока с интересом понаблюдаю за тем, как выходят на эту охоту другие самцы. Их тривиальные приемы сексуальных игр лично мне видны с первого хода. Но бабам, представьте, нет. Я часто бываю потрясен до глубины души. Вот помню, отдыхал на Красном море, и там инструктором по дайвингу работал араб по имени Али. Всех баб он клеил на одну и ту же удочку. Каждый рассказывал, что у него на протяжении 8 лет была девушка, с которой они любили друг друга. Но он никак не мог накопить денег, чтобы заплатить колым. Они страдали, но не могли даже убежать из дома. Девушка считалась опозоренной, если парень не может заплатить. И вот однажды он почти накопил деньги и на радостях спешил к ней на машине, чтобы и ее скорее обрадовать. А она как раз выходила из автобуса, и он ее сбил. И она погибла. И он себе места не находит вот уже 5 лет, и у него еще никого не было. О, какая жуткая история! Практически каждая туристка, выслушав ее, считала своим долгом утешить Али на своей груди. Это происходило примерно 3-4 раза на дню в разных отелях. Одну он трахнул даже под водой, на глубине 15 метров. Она в тот день вообще первый раз надела на себя водолазный костюм. Ничего себе нырнула. Но, боже мой, чем же мог быть интересен этим состоятельным и образованным дамочкам бедный и полуграмотный араб? А поди ж ты. Причем многие тёлки приехали с мужиками. Здесь уже можно переходить от темы мужских измен к теме женских. Мы друг друга стоим. Говорю ответственно. В силу профессии мне пришлось не только самому оказываться в изменщиках, но и невольно становиться свидетелем большого количества супружеских измен. Пора бы уже спросить, а куда же смотрят их мужья? Иногда они, конечно, что-то подозревают. Только что им делать-то? Что, если он ее любит и не может без нее жить? Наверное, просто бьет ее. Когда я раньше читал в газетах, что муж избивает жену, уверенно полагал, что он какое-то жуткое чудовище, зверь, бьет женщину. Да как он может поднять руку на это слабое существо? Но сейчас я думаю, а что ему делать? Что ему делать, если попалась такая вот баба? Если он приходит домой и видит, что она лежит с любовником. Убить ее? Нет. Выгнать? Нереально, потому что без нее ему жизни нет. Самое забавное, что нередко она и без него не может. Нам в институте объясняли, что не всегда, когда мужик бьет бабу, сторона, получившая увечья, потерпевшая. Наоборот, потерпевшим часто бывает мужчина, который бьет. Мне рассказал приятель, как гулял на одной свадьбе. Разумеется, все напились, стали друг к другу приставать. С ним рядом сидела девушка, которая под столом протянула холеную руку и положила ему на ширинку. «Давай?» Они пошли в какую-то комнату, где была свалена верхняя одежда, и там, прямо на шубах, все и произошло. Довольно он вернулся в зал. Душа хотела продолжения праздника и поделиться с кем-то радостью. Первый гражданин, к которому он подсел с предложением выпить, не отказался. Но мина у гражданина была очень кислой. «Ты чё такой грустный? Случилось чего?» — участливо спросил мой приятель. «Нет». «Ну, развлекись тогда. Давай выпьем. Смотри, какие девчонки. Он так сосёт классно. Только что мне на шубах дала». «Я знаю. Это моя жена». Хмель куда-то сразу испарился. Веселье тоже куда-то исчезло. Жуткая ситуация. «Ну, а что делать? Оставлять такую дома? Тогда будет как в анекдоте, когда старенький дедушка приходит в кинотеатр с молодой женой, и два свет выключается, как она начинает целоваться с каким-то парнем. Зрители шепчут деду: «Смотрите, смотрите, что они делают». «Ой, да знаю я. Но такая история происходит каждый раз, когда мы идем в кино». «Так что же вы ее не оставите дома?» «Ох, дома еще хуже. Дома ее вообще ебут». Ко мне после выступления в клубе часто клеятся бабы, причем пришедшие с мужьями. «Роман Львович, с вами можно встретиться?» «Уйдите, — говорю, — к черту, пока нас не убили. Но оставьте телефон, мы вам позвоним». Прямо за спинами мужей. Что это, если не вероломство? Кстати, знаете, почему у всех национальность ребенка определяют по отцу, а у евреев по матери? Я об этом спрашивал у раввина. Он сказал: «К кто мать ребенка, всегда ясно. А вот кто отец, мудро. Вот вроде бы во всей этой катавасии, которая началась случайно, а продлилась много лет, я не стал еще чьим-то отцом. Ну, по крайней мере, звонков после той армейской истории не было. Хотя практически все мои незамужние бабы говорили, что беременны от меня. Но эта их беременность каждый раз сама по себе благополучно рассасывалась, едва они понимали, что прибрать меня к рукам не удастся. А тетки, они всегда хотят прибрать нас к рукам. Когда ты встретился с ней во второй раз, в третий, в четвертый, она думает, что у вас все серьезно. И она сразу начинает строить воздушные замки и думать, как вы поженитесь, как детей назовете. Ты тоже думаешь, что у вас все серьезно, и планируешь с ней время от времени серьезно потрахаться. А если ваши отношения опасно затянулись, то надо серьезно придумать, как бы их закруглить. Когда-то я услышал выражение, показавшееся мне необычно любопытным. Если от вас ушла жена, точно запомните, как вам это удалось. От жены мне избавляться не приходилось. И я никогда не оставлю ее. Но вот с любовницами приходится заучивать. Что ее может оттолкнуть от тебя, когда тебе нужно будет, чтобы она из твоей жизни исчезла? Исчезла до того, как станет опасно твоей семье. Я наблюдал такое у друзей, когда любовница звонила жене и говорила, «Вася любит меня, а с вами, с женой, живет только по привычке». Мне таких звонков не хотелось. Я берег семью, хотя старался не обижать любовниц. Говорил честно, «Я на тебе никогда не женюсь. Да просто займемся любовью». Женщина сразу не верит в то, что не женюсь. Она крутит, вертит, что-то выгадывает, пытается преподнести себя как королеву и богиню. Пытается как можно дороже себя продать. Правда, соглашается заниматься любовью, но долго при этом рассказывая, какая она порядочная. И то, что такие, как она, сразу не отдаются. И к тому же у нее был всего один парень. Ну или два. И обычно ее изнасиловали, когда ей было 16 лет, на новогодней пьянке. Очнулась вся в крови. И только ты-то и сумел в ней разбудить женщину. И только с тобой секс доставляет ей удовольствие. И только поэтому ты должен на ней жениться. «Очень хорошо», — говоришь ты. «Но я же сразу сказал, что у меня семья. Давай просто любовью займемся». «Значит, не женишься?» — ведет она свою линию. И, переспросив последний раз, посылает тебя из своей постели к чертям собачьим. «Ау, дорогая!» — взываешь ты к ее логике, одеваясь. «Но ты же сказала, что секс со мной тебе так приятен! Может, того... Может, еще разочек?» А в ответ тишина. Поняв, что нет никаких перспектив, та, в которой ты разбудил женщину, исчезает из твоей жизни. Вот поэтому я, да и многие другие самцы, предпочитают ходить налево с замужними бабами. Они идеальны для семейного гражданина. Им не нужны подарки, ведь они не могут притащить их домой. Они не стремятся разрушить твой брак, и ты понимаешь, что она с тобой не ради денег или перспектив, а только ради удовольствия. О, добрая женщина, как я тебя люблю! Иногда, конечно, взбредет в голову мысль, что у нее ведь есть муж, и что мы, то есть я и она, наставляем несчастному рога, но тебя греет мысль, что, может, он все-таки умный человек. И если застукает вас, тебя и ее, то, скорее всего, если он умный человек, пристрелит именно ее. Как в анекдоте. «За что вы убили жену, подсудимый?» «Я застал ее с любовником». «Но вы застрелили ее, а не его». «Лучше один раз замочить одну, блядь!»
1: Стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей. Свершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковну удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь. «Зачем прислала? Говори. Или до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, или просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ебаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-ти-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка, ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка! У жеребца и то короче, ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать, и по фамилии благородный. Лукаево, Мудищев звать. Но вот беда. Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток». Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж, сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня как мать родная. Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь. Одень приличнее Луку и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему.
2: «Гога Беридзе, а не Гога Беридзе, я король Грузии. Хуй собой, король Грузии. Бельдыев, однако не Бельдыев, а король Чукотки. Хуй с тобой, блядь, король Чукотки Бельдыев. Я, расчет окончен. На следующий день перекличка. Иванов, я. Петров, я. Сидоров, я. Король Грузии Гога Беридзе, я. Король Чукотки Бельдыев. Однако начальник теперь не король Чукотки, а королева Грузии».

0: Генерал приехал с инспекцией в одну воинскую часть. Ему все показывают, он ходит, вроде ему все нравится. В конце подбегает к нему полковник и говорит: «Товарищ генерал, ну как?» Он говорит: «В роте непорядок». Тут, блядь, что непорядок, блядь? Он говорит: «В роте непорядок». Блядь, думает, что же делать? Блядь, вызывает к себе майора, говорит: «Вот, говорит, в роте непорядок». Он говорит: «Блядь, все, нахуй, чисто, аккуратно». Вызывает к себе капитана, говорит: «Бля, в роте, говорит, непорядок». Он говорит: «Блядь, да что, нахуй, у нас все, блядь, что?» Вызывает прапорщика Голожопенко. Только говорит: «Я знаю, что делать». Приносит бутылочку коньячка, наливает стакашек генералу. Хуякс, генерал запрокидывает. Вот теперь в роте порядок. Сын спрашивает у папы: «Папа, папа, скажи, пожалуйста, а почему вот мы вчера письками мерились с мальчиками, и у всех маленькие, а у меня такое большое хуище?» То говорит: «Не знаю, сынок». Он говорит: «Папа, а вот смотри, там никто не знает таблицу умножения, а я знаю. Это почему? Потому что я твой сын». Он говорит: «Не знаю, блядь, сынок». Говорит: «Папа, папа, а почему меня вот в армию призывают из третьего класса, а все остальные учатся, и им еще далеко до армии?» Говорит: «Сынок, блядь, я не знаю, наливай да пей». Встречаются двое друзей, один говорит: «Женился». Друзья говорят: «Как жена?» Говорит: «Сука, блядь, каждый вечер по барам, по пивным, по ресторанам, по барам, по пивным, по ресторанам». Те говорят: «Что, так пьет сильно?» Да, говорит, нет, сука, меня ищет. Маленький мальчик ищет своего папу, наконец находит его в каком-то кабаке, говорит: «Папка, папка, папка, ну, говорит, пойдем домой». Он говорит: «Иди, сынок, сюда». Наливает ему 100 грамм водки, говорит: «Пей». Он говорит: «Папка, пойдем домой». Он говорит: «Выпей, пойду». Сын такой: «Хуяк». Говорит: «Ой, как горько». Он говорит: «А ты с мамкой думаешь, что мы здесь меды гоняем?» Сидит папка, пьет. К нему подходит сынок, говорит: «Папка, а можно я возьму бутылочку?» Он говорит: «Зачем?» «Мамка сдаст ее, хлебца купит». Он говорит: «Ну бери, чтобы вы без меня ели-то». Поздно ночью отец возвращается на кочерге домой. Открывает дверь, падает лестница. Он двигается в правую сторону, падают какие-то клюшки, обувь сыпется, падают кастрюли, утюги. Мать с сыном выглядывают из комнаты. Он говорит: «Тело, бля, не спится без папки-то?» Мужик идет по рельсам, вдруг его сбивает трамвай, и отрезанная голова катится, катится, катится, катится, останавливается около поребрика и произносит: «Нихуя себе, за хлебушком сходил». У мужика вырос хуй, стал метр длиной. Он пошел к врачу, тебя обследовали, говорит: «Блин, не знаем почему». На следующий день у него еще на 20 сантиметров вырос. Он по всем врачам, никто ничего не знает. Через 2 месяца у него хуй длинный-длинный, бля. Он не знает, что делать, думает, может, отрезать. Пошел еще к врачам, врачи говорят: «Блядь, мы не знаем, что делать». Он выходит из поликлиники, закуривает сигарету. К нему подходит друг и говорит: «Васька, привет!» Он говорит: «Тихо». Он говорит: «Чего?» Он говорит: «Видишь дом напротив?» Он говорит: «Да». «Мне кажется, я кого-то там ебу».
1: Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, кобыли так с утра заправил, что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука: когда меж ног такая штука, не суй ее кобыле взад, как дядя, будешь сам не рад. Так вот, с утра, как зорьки вправил, тут инфаркт его схватил. Он завещание оставил, всего лишь 1/4 прокутил. И сей пример другим наука, что жизнь не жизнь, сплошная мука. Всю жизнь работаешь, коптишь, и не доешь, и не доспишь. Уж, кажется, достиг всего, пора оставить все заботы, жить в удовольствии начать, и прибалдеть, и приторчать, а нет. Готовит снова рок, последний, жесткий свой урок. И вот пиздец приходит дяде, навек прощайте водка, бляди, и в мысли мрачно погружен, лежит на смертном одре он. Пан лелеял шконку, внезапно наступила ломка. Он челюстями застучал, затрясся весь, залепетал: «Менты, спасите, помогите, хотя бы куб в меня введите!» Носиться стал туда-обратно, но заскрипела дверь замком, и в камеру вошел опрятный мужчина с каменным лицом.
2: «Я Розенбом, зураб, я скульптор, ваяю памятники я. Царь Петр в кресле-катапульте, а также жопа вратаря – мои работы. Что ломает? Хотите, вылечу в момент? Я тоже иногда страдаю». И вдруг как гаркнет: «Слышишь, мент, шприцы тащи сюда, 3 дозы. Кондишн, телефон, сиди. Да, и еще, пожалуй, розы. Чего мы тут сидим в грязи?»
1: «Вот это да!» – сказал папаня, лишь только мент припер набор.
2: Розенбом ему: «Эй, Саня, ты все еще сержант? Позор! Во вторник в думе заседания замолвлю слово, что Саньку давно пора повысить звание. Давай-ка с нами, Саня, ну?»
1: Ширнулись. Папке полегчало. В башке опять заверещало. Приятно стало охуеть.
2: Тут Розенбом: «Хорош сидеть. Санек уснул, не разбудить. И потому

возил когда-то алкоголь. Папаня как-то в туалете читал про короля в газете. Хочу я к монументу фишку добавить. Засадить под мышку огромный доллар. Что, кайфово? Огромный доллар? Очень клево. Папаня начал танцевать. Идемте, по пути читать я буду сказку вам. Хотите, Зураб? Я, в общем, не любитель различных сказок. Но тоска. Послушаю. Санек, пока.

Открылся в городе Герой Ереване публичный дом для женщин. Ну, женщина решила попробовать, денег мало, смотрит, там разблюдовка, все там инженеры, какие-то врачи, артисты. У нее есть только $10. Она говорит, что я могу за $10? И говорит, ну вот есть у нас один доктор технических наук. Его такой маленького, плюганенького, в шляпке, он раздевается, так ебет ее еле-еле. Она говорит, я буду жаловаться, дайте сюда хозяина. Приходит хозяин, говорит, что надо? Она говорит, блин, ну это профнепригодный человек, вы чего? Он даже за $10 не отработал. Говорит, дорогушенька, а что вы хотели за $10? Не дальнобойщика же? В городе Герой Ереване открылся публичный дом для женщин. Пятиэтажный. Женщина поднимается на первый этаж. Там написано «маленькие и толстые». Они на второй этаж. Там написано «длинные и худые». Они на третий этаж, там написано «длинные и толстые». Они на четвертый этаж, там написано «длинные, толстые, кривые, в пупырышках». Они на пятый этаж поднимаются, там табличка. «Какого же хуя вам еще надо?» Мужик приехал в Нью-Йорк, не знает, как ему провести вечер, обращается к товарищам, те говорят, тут, знаешь, есть один замечательный бордель, там есть чудная девочка, зовут Нинель. Очень рекомендуем. Он говорит, ну, надо попробовать. Приходит туда, говорит, мне Нинель. Им говорит, пожалуйста. Поднимается в комнату, действительно такая симпатичная тетка. Он говорит, Нинель, я хотел бы, чтобы вы отсосали у меня. Она говорит, $5000. Он говорит, ты что, ебанул? Ну, где-то такие цены-то видала, блядь, 5000. Она говорит, если тебе не понравится, я тебе деньги отдам обратно. Он говорит, ну, коль так, давай. Делал ему просто потрясающий миньет. Он просто затащился, блядь. На следующий день опять бежит туда и говорит, Нинель. Ему выводит Нинель. Он говорит, теперь я хотел бы вас выебать в жопу. Она говорит, $10000. Он говорит, да ты ебнулась, блядь, вчера 5. Она говорит, 5 миньет, жопа 10. Не понравится, верну деньги обратно. Он говорит, ну давай. Засадил, блядь, ему так понравилось, просто восхищение. На следующий день прибегает и говорит, теперь бы я хотел вас спереди поиметь. Она говорит, пойдем к окну. Пока ты видишь сеть заправок. Он говорит, да, это все мое. Все заработало ртом, так сказать. Он говорит, теперь видишь, вот отель Хилтон, вся моя сеть по всему миру. Все это заработало жопой. Вот, говорит, видишь Манхэттен, да? Он говорит, да. Тоже был бы моим, если бы у меня была пизда вместо хуя. Транссексуал после операции в больнице заходит в туалет, расстегивает штаны, смотрит вниз и говорит, блять, память-то девичья. У Рубиновича спрашивают, какая его самая большая беда. Он говорит, вы понимаете, я никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни. Дело в том, что я чай люблю с сахаром. В гостях я кладу 3, дома 1 ложечку, а люблю с 2. Пираты захватили пассажирский лайнер и говорят так, все бабы нахуй с корабля, а мужики вас будем ебать, бля. Баба говорит, ну что, что, разве мужиков ебут? Мужики расстегивают штаны, говорят, еще как ебут, бля. Манька, чего тебе? Манька, вафлю хочешь? Не хочу. Почему? А ты опять наебешь. В прошлый раз спросил, хочу ли я счастье, а выебал в жопу. Парень снял девчонку, всю ночь старался над ней, как-то

0: Мог, с утра только забрежил свет, он видит на стене огромных размеров фотографию мужчину с охуенными бицепсами, с переломанным носом, ушами. Он говорит: это кто, муж? Она говорит: да нет, не ссы, нет у меня мужа. Он говорит: кто, любовник? Она говорит: да нет, не любовник. Он говорит: брат, да? Она говорит: да не брат, да успокойся, это я до операции. Значит, прапорщик Голожопенко идет через проходную с тачкой, полный говна. Его ловит майор и говорит: что спиздил, прапорщик? Он говорит: ничего. Тот говорит: ну ладно, иди. На следующий день идет, осваивает его подполковник, говорит: Голожопенко, иди сюда, что спиздил? Он говорит: да ничего. Что везешь там, говно? Тот говорит: ну ладно, иди. На следующий день его ловит генерал, говорит: Голожопенко, иди сюда, что спиздил? Он говорит: да ничего не спиздил. Ну что везешь, говно? Генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне. Так-сяк. Он говорит: странно, действительно, говно. Езжай. Тот выезжает за ворота, стряхивает говно в кучу. И говорит: что спиздил, что спиздил? Тачку спиздил. Кстати, ходят слухи, что будет изменена форма у прапорщиков. У них будет один погон железный, чтобы удобнее мешки таскать. И вместо одной портупеи будет две, чтобы брюхо не вываливало. Верблюжонок обращается к своему папе. Говорит: папа, а почему у нас такие мозолистые вот копыта? Тот говорит: сынок, чтобы мы могли ходить по песку раскаленным. Говорит: понял, понял. Говорит: папа, а почему у нас такие мозолистые губы? Это же, сынок, чтобы мы могли жрать верблюжью колючку. Понял? Говорит: понял. Говорит: пап, а зачем нам горбы? Он говорит: чтобы мы могли две недели не пить. Понял? Говорит: понял. Мне одно только, папа, непонятно. Нахуя нам такой тюнинг в саратовском зоопарке? Новый русский купил машину, приводит друзей смотреть. Машина вся из золота, перламутровые отражатели, стекло кварцевое. Друзья говорят: ёб твою мать, может, прокатимся? Он говорит: не, я на ней не езжу. Он говорит: что, бережешь? Он говорит: да не, бензин очень много жрет. Новый русский купил себе золотой телевизор. Друзья собираются, говорят: ну включи, давай посмотрим. Он говорит: не, ребята, этот телевизор не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы на него смотреть. Новый русский пригласил к себе друзей на новоселье. Те гуляют, смотрят, вдруг видят рельсы. Они говорят: что такое? Ну, говорит, далеко нахуй, блядь. Большая квартира, далеко ходить между комнатами. Я трамвай тут провел. Ему говорят: и что, помогает? Говорит: да не, все равно, когда в туалет хочется, все равно приходится такси ловить, блядь. Приходит мужик, устраивается в колхоз пиздец коммунизма. Хозяин говорит: блядь, а что вы умеете делать? Он говорит: я понимаю языки животных. Тот говорит: да ладно. Говорит: точно. Говорит: ну пойдем проверим. Заходит в коровник. Корова муууу. Директор говорит: что она сказала? Говорит: она сказала, что из нее доят каждый день по 12 литров молока, а вам сдают только 6, остальное разбавляют водой. Нихуя себе, дояркам пизды дали, пошли в свинарник. Свинья лежит такая. Он говорит: что она говорит? Она говорит, что опросила с 6 поросятами, двух спиздил сторож. Дали пизды сторожу, пошли обмывать, так сказать, прием на работу. Подходит к домику директора, там козочка такая рядом с домом. Директор говорит: да не верь ты ей, это было один раз, да и то по пьяни. Уезжая в командировку, муж для того, чтобы жена ему не изменяла, изобрел ей робота. Назвал его Боря и говорит: ты, жена, как захочешь трахать, скажи: Боря, давай. Поняла она? Бля, поняла. Только муж за порог, она разделась и говорит: Боря, давай. Тот на нее напрыгнул и ебет ее, блядь, во все щели. И заебал ее уже, она не знает, как отключить. Стучится в стенку, говорит: Галя! Та говорит: чего? Говорит: ебаться хочешь? Говорит: хочу. Скажи: Боря, давай. Она: Боря, давай. Боря хуякс и ебет уже, блядь, соседку. Муж доезжает до аэропорта и вспоминает, что забыл сказать жене, как отключается робот. Он ловит тачку, говорит: свободен? Тот говорит: свободен. Куда ехать-то? Говорит: на Черную речку. Не, говорит, на Черную речку не поеду, там Боря. Жена будет мужа, Он говорит, вставай, скотина, ты обосрался. Он говорит, дорогая, мне приснился страшный сон. Я иду по парапету 14 этажа, вдруг срываюсь и лечу, и лечу. Жена говорит, бля, я бы, наверное, умерла со страху. Он говорит, видишь, а я же мужчина, я просто обосрался. Мужик срывается с 14 этажа, летит вниз, где-то на 10-м его хватает рука, и говорит, в рот возьмешь? Он говорит, нет. Рука отпускает, он летит дальше, на 7-м этаже его другая рука. Хуякс, жопу дашь? Он говорит, да что вы? Рука отпускает, он летит, на 4-м этаже его хватает рука, он кричит, и в жопу дам, и в рот возьму. Голос из-за окна, ёб твою мать, тут выпить несколько, а тут только пидоры летают. Муж уставший приходит домой с работы. Жене говорит, слушай, я заебался, я спать. Значит, будет хоккей, разбудишь меня, ясно? И к стенке и храпит. Жене хочется ебаться. Она его будет. Он говорит, что уже хоккей? Она говорит, не, ебаться хочу. Он говорит, не нахуй, бля, будет хоккей, разбудишь. Она ходит, мается, бля, не знает, что, бля, делать, бля. Опять его будет. Он говорит, что, хоккей уже? Она говорит, не, я ебаться хочу. Он говорит, бля, сука, нахуй, что разбудишь, бля, пиздец. Хоккей будешь, блядь, разбудила? Жена выходит на балкон и кричит, ёб твою мать, да есть ли в этом доме настоящие мужики? Голос с верхнего этажа, а что, бля, пиво привезли? Две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой. Одна другую спрашивает. Дорогушенька, а ты знаешь, в чем разница между туалетной бумагой и шторами? Та говорит, нет. А, бля, так значит, это ты. В одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном. После долгих совещаний дали пизды еврею-профессору. Только он один после туалета мыл руки. Девушка, зачем вы курите? Я пытаюсь убить в себе лошадь. Женщина приходит к врачу и говорит, доктор, у меня жопа лошадиная. Доктор что-то пишет. Она говорит, доктор, вы выписываете мне лекарства? Он говорит, нет, разрешение срать на улице. Доктор, меня все игнорируют. Следующий. Два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал. Один другому говорит, Вася, Вася, смотри, он это ест. Постоянному клиенту подходит официант, говорит, что будете кушать? Тот говорит, слушай, меня всегда другой официант обслуживал. Говорит, да, я знаю, он проиграл мне вас в карты. В дверь к Мюллеру постучали. Мюллер открывает дверь. На пороге стоит мужик в шапке-ушанке на лыжах. И говорит, слоны идут на север. Мюллер говорит, слоны идут нахуй, Штирлиц живет ножом выше. Новый русский приходит в ресторан и говорит, официант, иди сюда. Лягушачьи ножки есть? Он говорит, есть. Спрыгай на кухню, принеси мне кофе. Новый русский приходит в ресторан, говорит, у вас есть что-нибудь такое экзотическое? Говорит, да, есть, говорит, моллюски. Он говорит, неси. Тот приносит тарелку, там моллюски лежат. Он говорит, слушай, как есть ты их? Он говорит, ну как, вы делаете дырочку в скорлупе и сосете. Понятно? Тот проковырял дырочку, сосется, нихуя. Он смотрит в эту дырочку, там сидит такой моллюск в кепке. И говорит, блядь, ты не отвлекайся, соси, соси. Мужик купил на рынке ведро грецких орехов. Один расколол, он пустой. Второй расколол, пустой. Третий расколол, пустой, бля. Все орехи переколол, бля, все пустые. Последний расколол, там такой червяк в кепке. Говорит, обидно, да? Два червя в Лондоне вылезают из земли, смотрят там скопление народу. Один спрашивает, что здесь происходит? Второй говорит, по-моему, похороны принцессы Дианы. Он говорит, а, опять презентация. Говорил, кстати, отец принцессе Диане, не закончишь бледовать, кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь, бля, грязным арабом. Бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане. Музыкант говорит: ты что, ебанулся, что ли? Ты пришел на репетицию с водкой? Он говорит: нет, на пьянку с гитарой, блин. Солист забыл как-то слова песни. Первый куплет спел, второй не помнит. Там музыкант играет, он подходит к ритм-гитаристу и говорит: слушай, какие слова-то? Он говорит: иди нахуй, я не знаю, блядь. Подходит к барабанщику, говорит: какие? Он говорит: слушай, не сбивай меня с ритма. Подходит к басисту, говорит: помнишь слова второго куплета? Он говорит: да. Какие? Он говорит: до, соль, до, соль. Группа собралась на концерт, вышли на сцену, смотрят, нет бас-гитариста. Они думают: ну что делать, блядь? Надо играть. Отделение первое отыграли. Сидят, хуёво все прошло. Сидят они вот в гримерке, курят, пьют. Заходит бас-гитарист, говорит: блядь, ребята, смотрел на вас из зала, блядь, хуёво, блядь, вы играете. Два альпиниста лезут по крутому склону. Один срывается, второй ему кричит: Вася, ты там не ушибся? Ты говорит: нет, я еще лечу. Мужик сидит дома, звонок в дверь. Он открывает, на пороге такой зеленый мужик. Он говорит: ты кто? Он говорит: я пиздец. Он говорит: ну и что? И все. Милиционер звонит в дверь наркоманского притона. Открывает самый главный наркоман, говорит: что надо? Он говорит: ну соседи жалуются, что у вас тут тряпками палеными пахнет, смех слышен. Что вы тут делаете? Он говорит: тряпки жжем, смеемся. Звонок в квартиру наркомана. Говорит: Васю можно? Говорит: Вася умер. Кладу трубку. Через 5 минут опять звонок. Васю можно? Ему отвечает: Вася умер. Опять кладу трубку. Через 5 минут звонок. Васю можно? Блять, молодой человек, я же вам сказал: Вася умер. Говорит: я что-то не пойму. Он что, за маком не пойдет, да? Хоронят наркомана. Сидят гости, плачущая мать. Встает один из его друзей и говорит: ну, короче, горько. Ему хуяк с подзатыльника. Говорит: ты что, сука, делаешь, бля? Парня в армию провожают. Это, блядь, горько. Похороны наркомана. Стоит гроб с телом. Рядом друзья, соратники, наркоманы. Сидят печальные. Мать причитает: ой, и куда ж тебя сейчас понесут-то? Там нет ни телевизора, ни друзей, ни денег. Ничего там нет. Один говорит: я что-то не понял. Вы что, ко мне домой несутся? Комната с ободранными обоями, с покосившимися шкафами. На диване лежит старушка, на полу лежит наркоман с газетой, с таблицей, и проверяет лотерейные билеты. Бабка говорит: ну чего, чего там? Говорит: чего, чего? Телевизор, бля, проиграли, бля. Парень накурился, приходит домой, на кухню пробирается, открывает кастрюлю с борщом и начинает прямо из кастрюли хуящить. Мать неслышно заходит на кухню, включает свет, говорит: Васенька, ты бы хоть в тарелочку налил. Он говорит: кто укуренный? Я укуренный! За жопой бежит, бля, хуй. Жопа от него, хуй за ней, жопа от него, он за ней. Жопа раз в лес забежала, бля, превратилась в птичку, сидит на дереве. Хуй подходит к дереву, говорит: эй, птица, ёпта! Ты жопу не видела? Жопа головой кивает. Н-н-н. Он говорит: а ты точно не видела? Говорит: н-н-н. Он говорит: ну-ка, что ты молчишь-то? Ты скажи что-нибудь. Лось с бодуна просыпается. Хуёво ему. Он идет к ручью, начинает пить. В этот момент выбегает охотник, прицелится, хуяк ему в одно яйцо. Тот стоит, пьет. Хуяк с другое яйцо попал. Лось пьет и думает: бля, вот я все пью, а мне все хуже и хуже.
1: Встречаются двое друзей. Один другому хвастается: «А мне с тещей сказочно повезло». Второй говорит: «Неужели? И где ты откопал такое сокровище?» «Не откопал, а закопал, дружище, закопал!» Ваша теща и налоговый инспектор находятся в объятом пламенем доме. У вас есть возможность спасти только одного из них. Что вы выберете? Пойти пообедать или сходить в кино? Ангедрит!

0: Охуенно! Охуенно! Блять, охуительно! Послесловие и спасибо всем. И создал Бог женщину. Получилась зверушка хитрая, но забавная. Забыл, что в каждом приличном и практически автобиографическом романе надо сказать спасибо кому-нибудь из главных участников или всем им сразу. Но я все равно не знаю, кому здесь и сейчас можно его сказать. Я ведь даже имена изменил или убрал. Ну, потому что многие из них, прочитав роман, решат, что я издеваюсь и что они несчастные жертвы. И мало того, что я ляпнул лишнего, так еще и вывел их имя, фамилию в конце такого гнуснейшего опуса. Да еще спасибо сказал, гад. А они точно сочтут его гнусным, потому что кто же любит правду? И все-таки одной из них я могу сказать спасибо именно здесь и сейчас. А именно Елене Черданцевой. Именно настоящая, неизмененная. Журналисту, практически писателю и литературному редактору этого замечательного, на мой взгляд, творения. Его появлению на свет я во многом обязан именно ей. И представляю, как за это возненавидят ее многие из моих знакомых телок. Что должно отличать хорошего литературного редактора? Образование? Наверное, да. Но в случае со мной редактор должен отличаться редкостным чувством юмора и умением понимать то, что хочет сказать автор. А у женщин, как правило, нет ни чувств, ни юмора, ни даже понимания того, что им говорит умный мужчина. И только редкие особи умеют слушать, а Черданцева к ним относится. Более того, за время работы со мной она научилась схватывать на лету ход мысли любого самца и просчитывать их на два хода вперед. Так однажды, прихватив редакторшу с собой, я отправился в клуб не свой, а чужой, и там мне очень захотелось склеить одну из официанток. Я ведь сейчас мужчина холостой. Так вот, обменявшись с девочкой телефонами, я вернулся за столик, где поедала халявный ужин сия гениальная литераторша. Но... — поинтересовалась она. — Завтра встречаемся, — гордясь собой, сообщил я. Доживав кусок кошерной свинины, запив едомое стаканчиком дорогущего, но тоже бесплатного пойла, и еще раз бросив внимательный взгляд на мою официантку, она изрекла. — Значит, завтра ты сводишь ее в какой-нибудь японский ресторан, где есть шведский стол, подаришь ей цветы, переспишь пару раз, а потом скажешь, что к тебе возвращается бывшая любовница, и ты ни с кем, кроме нее, не будешь общаться. Так ты задумал? Попал в десятку. И японский конвейер, очень экономно, и цветы, бабы клюют на подарки, и дальнейшие отношения. Но угадать? А может и хорошо, что эти особи, типа Черданцевой, слишком редкие. Работать с ними, конечно, приятно, спасибо им, и юмор они догоняют. Только ответьте мне, а что это будет за жизнь, если бабы будут просчитывать нас наперед? Это ведь... И проживешь до могилы, ковая женщина. Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит? Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. Овечка как овечка. Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно. Она уже вся дергается в девственных конвульсиях. Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете? Ах, ну извините, мадам, не сдержался. И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев. И, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил. А чё, может, потрахаемся как-нибудь? Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря-то терять? Работаем вместе, Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена? «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет, так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь с тиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается... Ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что? В третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь? Больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. А где? То-то, подумал я. И, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
1: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я. И мы приступили.
0: В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?» «Можно». Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вялотекущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, к которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня и, уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придаче к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал. И хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем, прежде всего, в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Но все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. «Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стрижные и другого цвета, и она меня посылает своими объяснениями». «Неужели ты думаешь, я специально?» — ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы! Вот, посмотри, я не виновата!» Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?» «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?» В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала, ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. «Ты своей Леночке звонишь?» «Ну-ну». «Ты поедешь к друзьям?» «Угу». «Вы там будете пить и бледей позовете?» «Угу». «Знаю я вас». И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. «Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня! Так я и знала! Мяу!» И когда она успела увидеть, что я это сделал? Черт! Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю. И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну чё мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. «А мы?» — спросила Лена. «Вы останетесь здесь». Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда... Да и сейчас кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведи она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет. А окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель. Но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С Киской же все было наоборот. Чуть что, сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим Киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи! И я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку?» «Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь?» «Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» «Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала?» Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось? Ничего, мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай, я никого не хочу видеть.
1: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь? Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь.
0: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
1: За что? За что? За что?
0: Стали выяснять всем коллективом. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
1: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
0: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб?
1: И киска вела себя аналогично.
0: Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в Амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтоб как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: «А ну не реветь», так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы. Знакомил с нужными людьми. Выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это. Хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха! Ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то. Ну, и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа.
1: Что?
0: Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая. Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит. Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь? Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Ты не просто красивая, а самая прекрасная! И не только божественно красиво, но еще и чертовски талантливо. При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми, и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять. К чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют, да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия, и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви ей было недостаточно.
2: Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар, какие там в жопу разборы. Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. И удаль такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя-старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи. Дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли, да гадость невес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и мудрым взором посмотрит вперед. Пиздец тупорылым хазаром. Глава вторая. Бледун-лесовик, он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, чтоб был он увесистей втрое. Всю живность в округе на 1000 верст и завел он своим шишкодралом, и вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун-лесовик, и хуем трясет над ебалом!» Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали, Олежка от страха задергал еблом. И как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места, пошло ходуном, болтая своими хуями. С коня ебанувшись на глинную пять, глазами заметив дорогу, спиной повернулся и ну-ка бежать, как чувствует хуй ему в жопу. Опешил Олег, ухватив за кинжал, но это вы, дядя, загнули. Конечно, понятно, что в жопу давал, и вместе с Добрыней кобылу ебал, и даже Добрыни по пьяни совал, но так-то уж нахуй в натуре. Поднял над собой зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве, наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен, он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючему сон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. Рыдал на поляне лесун бледовик. «Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя. Я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука!» Олег отвечает. «О, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй! Для местных коллег у нас не дают подаяний. Но, думаю, труден мой будет поход. Давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал? На болоте старуха живет. Ее уже лет 200 никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов. Готов ли ты, падла?» «Конечно, готов». Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака, куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов вытирая блевоту. «Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу!» На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. «Чего вы орете, ебучие псы?» — щетинилась Харри-старуха. «Не нравится запах, заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца, уже заебалась, дрочила и юзом, и взад, и вперед, а эта паскуда никак не идет, с того и тоска мою жопу скребет, она уже вся обосралась». Эх, горькая доля заброшенных баб! Никто не прижмет, не утешит, естественно, анус мышцою ослаб, вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу. Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней.

Дала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. Лисун-бледовик аж от счастья кричит, на метр с половиной хуила торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла. И мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы ебальники чистить хазарам. Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча. Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. Постойте же, братцы, а я-то же как?» Болотница, сука, взмолилась. «Теперь мне без хуя полнейший напряг. Везде среди ила, говна и коряк одна я. Меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда. Все ваше, и жопа, и рот, и пизда». «Отлично!» — Олег поднапрягся умом. «В дороге пизда пригодится. Но только чтоб жопа не срала говном. Ну все, собирайся, сестрица!» И шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалась. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился. Свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу, и пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ебнется: «Блядь, похоже, и я заебался». Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ебнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред! Блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязаны руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяна и тушь, косички приколоты к плеше, и все. Ни души на 100 верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал болотницу, суку, за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом. «Товарищ, тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь». Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак. Мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных. Кого-то пиздячим, кого-то ебем, но вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают,
Там на 3 метра корягу

берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад замучить решили собаки. Но, видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля! Вы ж умные падлы, наверное, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма. В кого она брызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить, скорее надо хуй у меня подрочить. Задумались карлики. Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явно пиздеж, а вроде на правду похоже. Давай, сука, спермы, чтоб целый вагон на всех, чтобы нахуй хватило. Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите, хуила. У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет: «Веселее хуять, чтоб сперма забила фонтаном!» Стараются карлики ебаный в рот, и как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат, и вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат, и вот уже встала дубина. Олег ухмыляется, хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад. Теперь он при деле, теперь он солдат, и хуй его главная сила. Напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху. Веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть, и сразу им хуем колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал и делал из плешей заклепки. Суров богатырский ядреный размах, особенно если по пьяни. Он если как ебнет, то жопа в кустах, а яйца в соседней канаве. Никто не съебется, никто не уйдет, когда богатырь своим хуем въебет. Глава 6. Угрюмые мысли пронзили чело, как стрелы втыкаются в печень. Враг пал, его семя в отстой утекло, пар вышел и хуй в сухожилие свело. Олег в измождении вытер ебло и молвит подобные речи: «Великий, могучий и русский народ, пусть враг к этой мысли привыкнет. Кто с хуем поднятым к нам пьяный придет, тот сам от хуя и погибнет». Из фляги спиртяги немного отпил, прошел по наваленным трупам, кого-то конкретно еще не добил, почуял он дьявольским нюхом. Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс, и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье, с помадой на лбу, свалился трясущийся карлик, в зеленых соплях борода по еблу. «Не надо, не пизди, начальник,
Еблысь на колени и мордую в гниль, косички колышутся с ветра, ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра. У нас тут винюга и пижный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла. Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость. Но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость. А тут из кустов появляются вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой, ты нас потерял, а мы тут-то, мы тут все ебались, следя за тобой. Да ты, брат, ебашился круто, во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем. Давай-ка, Олежа, за это въебем. Эй, карлик, к тебе вопрошаем. Лисун разошелся, видать, не добрал. Все шхельтесь тут, пидорасы, за тощую бороду карлика взял. Показывай ваши запасы. Да я-то не против, гнусит трансвестит, в земле тайный люк открывает. Вот, братцы, канистра, отличнейший спирт, и сам из горла отпевает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. Пока ты не ёбнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тресни. Глава 7. Березовый сок, будто гной по стволу, стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послала всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял. Тут карлик ему, блеванув на кусты, так ты же уже нас отметелил. Да нет, нахуй, нет, я намеренный был кому-то въебать без базару. Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил. Ты морду шел пиздить хазаром. Ну, ёбаный рот, как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился. Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазары ж не спали. Они у реки секли удалую дружину и, ратуя бой на свои елдаки, намазали слой вазелину. Проснувшись, Олег слово взял на себя. Его и ебет, и колотит. Не знаю, как вам нынче рожа моя, меня так от ваших воротит. Но вы мое войско, а я богатырь. Сюда мы не зря подвалили. Болотница тут же достала пузырь и вместе с дружиной распили. Здесь, где-то вдали за рекой у бугра, таится хазарово племя. Его мы как раз заебеним с утра. Для битвы хорошее время. А ну-ка, дружина, дрочите болты, они вам сейчас пригодятся. Болотница, сука, залазь под кусты, как только увидишь сигналом костры, бутылку бросай и хуяч на посты, и вони побольше гони из пизды, чтоб было ядреней сражаться. Ты, карлик, ебальник погуще накрась, замажь сифилитные пятна, чтоб нам на засаду еблом не попасть. Пиздуешь в разведку, понятно? А ты, бледовик, охраняешь меня. В два хуя рубиться спокойней. Отпил еще спирту, погладил коня и сел на поляну довольный. Подул ветерок из хазарских степей, запахло водярой и спермой. Хазары давно поджидают гостей, Олега с дружиной верной. Глава 8. Отправившись в логово вражеских туч, шел карлик, забыв про усталость. Сей спирт
оказался настолько горюч, что все ему похуй казалось. Он харю залив шевелил бородой, соплями сморкаясь куда-то, и тут, за обоссанной ветром горой, три кучи говна увидал пред собой. Понюхал, покушал, потрогал рукой и понял, что это засада. «Ах, суки мордастые, спрятались где? Капканы наставили, сетки!» И принялся хуем стучать по сосне, да так, что посыпались ветки. Хазар как выскочит! «Ёб твою мать! Все то ли в говне, то ли в краске, давай дручуны из штанов доставать и что-то орать по-хазарски! Ну, бля, узкоглазая свора хуев, попробуй очко трансвестита!» И юбку задрав, так бзданул на врагов, что ёбнулась вражая свита. Но падлы не зря же достали болты, залупы к нему развернули, и карлику в жопу за место пизды всей дружной заставою вдули. А тот, выполняя Олега наказ, клещами сдавил ягодицы и прямо по полю рванул пидорас, ногтем поправляя ресницы. За ним и хазары с хуями в очке съебали бутузя друг друга. Олег, это видя, дрочил на бугре и страшно боялся за друга. Дорога свободна, дружина вперед! Великий Олег продолжает поход. Глава 9. Конь снова хребтину свою до земли прогнул ездокам для удобства. Лисун и Олег подрочили хуи, подняв на собою дубины свои, еще по стакану въебенили и бзданули для большего жлобства. «Вперед! Через реку! Хазару пиздец! Навесим пиздячек уродом!» И конь, раздирая об камни конец, хрипел и хуячил галопом. Река уже нахуй, гора впереди свою растопырила спину, ее просто так с кондачка не пройти, не выдолбить хуем щербину. А там, за горой, все шатры и шатры, гуляет хазарово племя. Они наготове, вооружены и дрочат спиртягу ебеня. Олег, он не в гору, он строго в обход, прочухав все тайные тропы. Он где-то присядет, из фляги хлебнет, коняру погладит, ему отольет. Он знает, что самый пиздатейший ход, когда подбираешься с жопы. Хазары его поджидали с горы. Толпу поздоровши собрали, свои, вазелином обмазав колы, дружину Олегову ждали. Среди них на коне навороченный хан. Он был у них главным хазаром. По нашим понятиям, вроде пахан. Все время следил за базаром. В него-то Олег и нацелил свой болт. Не все, может, правильно с виду, но умный стратег сразу тему поймет. Рубить с головы нужно рыбу. «Рубить так рубить!» Хуй кольчугу прорвал, вошел кривоглазому в кишки. Хан прямо с коня наебало упал, не въехав в Олеговой фишке. Орда охуела. Она-то была уверена, скоро победа! А тут непонятно какие дела. И грозный правитель уже без седла, и хуй в его жопе до самого рта прошел под контролем Олега. Но хана не зря уважала орда. Он быстро почуял проблему, собрался и хуй свой достав из чехла, как ёбнет Олегу по шлему. Ему неудобно, но бьет на отмаш, хоть хуй ему в жопе мешает. Орда ему дружно: «Ебаш же! Ебаш!» А хан уже соображает. «Сейчас начнет хуй в моем теле дрочить, ебливая русская сволочь!» Попробовал с хуй его соскочить, не вышло, и стал звать на помощь. Хазары тотчас развернули болты и валом поперли чухонцы, и поле затмилось от этой орды, блестя вазелином на солнце.
Огромные палицы, выстроив в ряд, идут они гибелью верной, круша и ебеня все нахуй подряд, воняя и брызгая спермой. Настроены грозно. Похоже, что в миг Олега сомнут они нахуй. Он с ханом пиздящись орет: «Блядовик! Затрахай их, сука! Затрахай!» Лисун сразу понял: Олегу пиздец. Такую не выдержать тучу. Достал не спеша свой огромный конец и ринулся в самую кучу. Передние сразу подмялись ряды, не поняв, в чем дело, а сзади огромная мощь узкоглазой орды уже напирала, поднявши болты. Налево, направо Лисун им пизды навешивал злобности ради. Какие там шлемы! Лисун рассекал им головы, кости ломая. Он прям средь толпы весь в кровище стоял. Враг, словно подкошенный, падал, орал, а сзади все больше толпой наседал, всем весом его подминая. Хуй, скрещенный сразу десятком хуев, рубился, трещал, но не гнулся. Толпа завалила, он из-под врагов все с жопой своей извернулся, поднялся и хуем по вражьим хребтам ебашит их, сука, ебашит. Мозги разлетались фонтанами там, и трупы смердели в параше. Болотница, сука, вдали под кустом ждала от Олега сигнала. И чтоб наготове быть, флягу с вином открыла и разом въебала. Какие там нахуй сигналы? Олег, вогнавший свой хуй в атамана, держался за череп, разбитый в орех, хрипя под ударами хана. Хан хуем Олега хуячил по лбу и сам изгибался от боли, сидя у него на огромном болту в великом сражении на поле. Олег Богатырь свои силы собрал и с криком «Ебучие суки!» свой хуй над землей, что есть силы, поднял с хазаром на толстой залупе. Поднял, и вокруг, как завертит его, без всякого нахуй разбору, хуем раскрутил далеко-далеко и ебнул куда-то за гору. Хазары, меж тем Лисуна завалив, по полю его распластали. Нахуй натянули, бля, презерватив и в жопу торчун затолкали. Олег на подмогу по трупам вперед, сквозь вопли, пердеж и стенания. Какой-то вражина Олега в обход, как сзади болтом по башке ебанет. Потом еще раз и еще раз, урод! Олег и упал без сознания. Глава 10. Хазары не смяты, их дух не сломлен. Они завалили Олега, они надругались над бедным конем и хрипло кричали «Победа!». Очнулся Олег. Вот так ебано в рот! Хазары как крысы шныряют, никто их не пиздит, никто не ебет. Кто хуй зашивает, кто просто блюет, в крови и говне хан с пригорка ползет и хуй об траву вытирает. Без спирта Олегу хуёво вставать, с нечистую вражиной биться. Хуёво вам, суки, мне тоже, о, блядь, но дайте же опохмелиться. Отпиженный хан подползает к нему. Без спирта я тоже, Олег, не могу, но видишь, как нас еще много, сынок, и сил у нас не ебаться, а кореш Лисун твой почти уже сдох. Поэтому надо сдаваться. Олега с похмелья колотит, ебет, сжимает и рвет на поляну, и хуй у героя уже не встает, хоть был и огромен он спьяну. Спиртяга же вся похмелившаяся орда свои писюны надрочила, окрепла оружием снова она, Олега собой окружила. Хазарскому хану Олег говорит: хан тоже уже похмелился, довольный паскуда на камне стоит, аж хуй на ветру залоснился. «Да, суки хазарские, взяли вы нас! Без водки нам хуй, не сражение!
Но коли уж пробил последний мой час, позвольте бздануть в уважение. Ну что ж, позволяем. Пожалуйста, бзди. Ханхуй над челом поднимает. Но только, паскуда, поменьше пизди, и так дохуя тут воняет. Олег поднатужил свой задний проход. «Темно мне! Пожалуйста, света!» Взял факел, поднес его к жопе, и вот, как гнилью своей на огонь пирданет, и все это блядство как нахуй рванет кострами до самого неба. Болотница, этот, увидев сигнал, затмивший всю местную полночь, в четыре глотка дососала стакан и сразу взъебнула на помощь. На помощь, скорее к друзьям, под раным корягам, параши и пням. Залезла на гору старуха рачком и видит, стоят под горою хазары, да хан с приподнятым торчком и еле живые герои. Инструкции помня, присела она, расставила шире пиздищу, и прямо с горы на людские тела такую спустила вонищу, что мир задохнулся от гадости сей. Протухшая слизь и гнилуха сошли на поляну потоком соплей в величие русского духа. Хазары подобный влагалищный шмон не ждали и были в испуге. Туман натянул на них срань гондон, и те в нем сдыхали, как мухи. Хрипели в параше остатки орды, ебло закрывая от вони. Уж лучше полег нам навешал пизды. И рвали об камни ладони. Корежился в муках хазарский народ, им Русь перекрыла опять кислород. А русские парни, Лисун и Олег, поднялись из моря кровище. Они за большое количество лет привыкли к подобной вонище. Упал на колени трепещущий хан, чуть дышит, и руки трясутся. «Олег, мы нальем тебе полный стакан, но только не дай задохнуться!» Олег, подпираясь разбитым хуем, нахмурился больше для виду. «Стакан мы и так себе, падла, нальем, тебя же не выручим гниду. Ты, сука, башку мне метелил болтом, коня мне испортили гады. Теперь же, подлюки, от нас с Лисуном за это не ждите пощады. Болотница, сука, сильнее смерди, поганая ига пиздой изводи».

меня и пизжу всех русских до кучи. Глава 11. О, русское щедрое чудо душа! То горе, то нахуй веселье, особенно если въебешь не спеша пол-литра с большого похмелья. Заплакал лисун, опустил грозный хуй, болотницы хватит, пока не газуй, а есть еще спирта, да, целый вагон. Тогда собирай свою свору, мы будем мириться, мы харю зальем, пиздуем все нахуй на гору. Когда замолкает сражение ляск, вражда переходит на братство, и ветер уносит гнилятину дрязг, тогда начинается пьянство. Великое пьянство великих кровей на горно-холмистой вершине, достойной чести любых королей, умерших и сорущих поныне. Со спиртом достали 14 фляг, болотница их разливала, без всяких наездов, без всяких бодяг, братва заливала ебала. Болты зачехлив, вспоминали друзей, принявших смертельную муку, взгрустнули немного, что нету бледей, болотницу вспомнили, суку. А ей и награда, пизду в разворот, кто хочет, бухает, кто хочет, ебет. Мы 1000 лет, слово молвит Олег, ебальники били друг дружке. Так, может, сведем это дело на нет и ебнем за дружбу по кружке. Чтоб песни слагали потомки о нас, мы кругом, товарищи, встанем, своими хуями обнимемся в раз и пиздиться более не станем. «Хазары и русские братья навек, так будет всегда!» — подытожил Олег. «Но что же нам делать, великий герой? Как жить теперь дальше? Живите, берите хуи и пиздуйте домой, и баб своих в жопу ебите!» Тут хан разрыдался. «Ведь нет у меня ни бабы, ни даже бледища. Всю жизнь я лишь пиздился с кем-то. Хуйня! Тебе мы промежность подыщем!» Тут с дальнего леса какой-то гудеж, как будто кому-то вдувают. Под крики, под вопли, под мат и пердеж толпой мужики выбегают. Быстрее всех маленький карлик бежит, за ним же толкая друг друга толпа мужиков. Кто орет, кто пердит, короче, вообще охуительный вид. Олег присмотрелся, да кто трансвестит? Ну, бля, молодец, пидорюга! Хуи в своей жопе так крепко зажал, что больше от страху по полю бежал. «Скорее сюда!» — закричал им Олег. «Хазары и русские братья!» И маленький карлик, прервавший забег, поправил измятое платье. Ему разжимали очко всей толпой, влив в глотки стакан для начала. И вскоре со всеми уставший, бухой, свое заливал он ебало. 100 дней и ночей гулевала братва на горно-холмистой вершине, и если б не кончились фляги бухла, гуляла б она и поныне. Но час расставания пришел, наконец. Не все же в угаре валяться. Олег, оклемавшись, сказал: «Все, пиздец, пора нам домой собираться. Решайте, братва, кто со мною пойдет, кто дальше своею тропою. Меня это, в принципе, мало ебет, но я выхожу из запою». «Послушай, Олег, — слово молвит лисун, — с тобой я ебашился честно, и спину твою прикрывал мой торчун, и дырку у заднего места. Тебе обещал отслужить 40 лет, но эта болотница, сука, так в душу запала, что ебли мне нет без этого доброго друга». Олег отвечает морщинистым лбом: «Тебя мне держать неохота, тем более слишком смердишь ты говном, пиздуйте вдвоем на болото». Хазарскому хану Олег говорит: «Твою я проблему закрою, и карлик тебе, удалой трансвестит, хорошую станет женою». А хан отвечает:
Да, люб мне герой, он будет мне самой любимой женой. Расставил Олег все дела по местам. Ну все, запизделся я с вами. Как будет хуево, я дам вам сигнал. Его вы увидите сами. Залубу потрогав, подумал чуть-чуть. Наверное, все же изменим свой путь. Да, знать еще рано пиздячить домой. Пошли-ка, лошадка, другою тропой. Я слышал, что где-то у южных морей безумствуют люто абреки. Возможно, и стоит им дать пиздюлей. Ну, все, бля, прощайте, коллеги. Тут солнце восстало из черных высот, окутав всю землю рассветом. Закончился трудный и славный поход, но песнь не смолкает на этом. Величие духа в сражениях злых веках умножает победа. Но если судьба заебенит под дых, то как тут не вспомнить Олега? Хазары и русские братья навек, дрочи же сильнее свой хуй, человек! Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу. Выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы. Целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек, в замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор и извел все краски. Ацетоновый раствор, разные замазки. Пол деревни провонял, красоту рисуя. Всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять. Хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше. Ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет что да как, доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. «Посмотрите», — говорит, — «хуй цветами хороводит, словно радуга горит». Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но, поднявшись, матернулся и ответил. «Нет, мой друг, хуй ваш словно шар надулся, и одни прыщи вокруг». Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его? Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8. Ну а как же щетка, мыло или похуй, черт возьми? Помогу тебе советом. Если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать.

0: стоял домишко в два окна. Принадлежал тот дом мещанке Матрёне Марковне. Она тогда считалась сестрицей преклонных лет, а все девицей, совершая брачные дела, столичной сводницей была. Иной купчихе, бабе сдобной, живущей с мужем-стариком, устроит Марковну удобно свидание с ёбарем тайком. Или по другой какой причине жену свою муж не ебет. Она тоскует по мужчине, и ей Матрёна хуй найдет. Иная, в праздности тоскуя, захочет для забавы хуя. Матрёна снова тут как тут. Глядишь, красотку уж ебут. Мужчины с ней сходили в сделку. Иной захочет, гастроном, свой хуй полакомить. И целку к нему ведет Матрёна в дом. И вот за этой всему свету известной сводней вечерком вдова отправила карету и ждет Матрёну за чайком. Вошедшая сводня поклонилась, на образа перекрестилась и так промолвила, садясь, купчихе нашей обратясь. «Зачем прислала? Говори. Иль до меня нужда какая? Изволь, хоть душу заложу, а уж тебе я услужу. Коль хочешь, женишка устрою, иль просто чешется манда, и в этот раз, как и всегда, могу помочь такому горю. Без ебли, милая, зачахнешь, и жизнь вся станет немила, но для тебя я припасла такого ёбаря, что ахнешь». «Спасибо, Марковна, на слове. Хоть ёбарь твой и наготове, но мне навряд ли он придется, хотя и хорошо ебется. Мне нужен крепкий хуй, здоровый, не меньше 10-вершковый. Не дам я каждому хую посуду пакостить свою». Матрёна табаку нюхнула, о чем-то тяжело вздохнула и, помолчав минуты две, на это молвила вдове: «Трудненько, милая, трудненько такую отыскать елду. Ты из 10-ти-то сбавь маленько, вершков на 8-то найду. Есть у меня тут на примете один парнишка. Ей же ей не отыскать на белом свете такого хуя у людей. Сама я, грешница, узрела на медне хуй у паренька, как увидала, обомлела. Как есть пожарная кишка. У жеребца и то короче. Ему бы им не баб ебать, а той елдой восьмивершковой по закоулкам крыс гонять. Сам парень видный и здоровый, тебе, красавица, подстать. И по фамилии благородной Лукаево, Мудищев звать. Но вот беда. Теперь Лукашка сидит без брюк и без сапог. Все пропил в кабаке бедняжка, как есть до самых до порток». Вдова восторженно внимала рассказу сводни о Луке и сладость ебли предвкушала в мечтах о длинном елдаке. Затем уж, сваху провожая, она промолвила, вставая: «Матрёна, сваха дорогая, будь для меня как мать родная. Луку Мудищева найди и поскорее приведи. Дам денег сколько не захочешь, уж ты, конечно, похлопочешь. Одень приличнее Луку и завтра будь с ним к вечерку». 4 радужных бумажки дала вдова и ко всему и попросила без оттяжки уж поутру сходить к нему.
1: «Я уже в Израиле, и вот мне уже хорошо. И вот мне уже так хорошо, что так мне, дураку, и надо». Из письма еврея-иммигранта на родину. «Что делать? Что же делать? В чем же мне идти?» — лихорадочно думал я, катя свой чемодан, благо что на колесиках, по зданию аэропорта. 3 вечных вопроса русской интеллигенции. Что делать? Кто виноват? И едят ли курицу руками? Ах да, я, наверное, не обрисовал свою проблему в точности. Дело в том, что в здании аэровокзала, как и в самолете, работали мощные кондиционеры. Они и охлаждали воздух. Зато вне здания африканское солнце вовсю старалось раскалить атмосферу. Когда двери аэропорта распахивались, выпуская народ, с улицы залетали потоки нагретого, словно на адском огне горячего ветра. Там точно сауна, а на мне лаковые штиблеты и довольно приличный концертный костюм. Пусть несколько вычурный, но окружающие могли принять его и за деловой. Тем более, я это уже успел заметить, местные явно любили олиповатое с рюшечками. Только в придачу ко всему, под пиджаком не было элегантной рубашки. Лишь манишка и манжеты. Костюм клоуна. Придется мне вариться в собственном соку, пока не найду подходящий отель. Или еще дольше. Конечно, в аэропорту имелась ловчонка с одеждой. Но мне не дано знать, насколько застряну в этой нубии. Так что тратить деньги что-то совсем не хотелось. И тут я засек смуглого пассажира, переодевающегося прямо у туалета. Он снял пропотевшую футболку, бросил ее и надел свежую. Старую он то ли забыл, то ли не хотел ее забирать, и она одиноко висела на креслах, пока не стала моей добычей. Хищно схватив ее, ринулся в сортир, переоделся и, наконец, вышел на улицу. Теперь я был похож на человека. Правда, судя по мощному запаху, на черного. На улице меня сразу облепили таксисты, наперебой предлагая свои услуги. Первым делом мне нужно было позвонить, а телефонного аппарата в здании международного аэровокзала, как ни странно, не было. Я вступил в переговоры и торги. Используя общедоступный язык жестов и отдельные иностранные слова, мне удалось объяснить, куда я хочу, и шумный, разговорчивый владелец старенького «Пежо» взялся доставить в город к международному телефону за 5 американских долларов. «How are you, my friend? Good! Where are you from? German, French, Swiss?» — сразу поинтересовался он. «Russia!» — ответил я. «Russian! Good! My name Mohammed! What your name?» «Абдурахман». Это первое, что пришло мне в голову, и, по-моему, как нельзя лучше подходило человеку, оказавшемуся в подобной ситуации подобным образом. «Welcome to Nubia, мистер Абдурахман!» — отрапортовал Мухаммед. «Во-во, правильно. Так мне, дураку, и надо», — согласился я. Всю недолгую поездку он непрерывно болтал на смеси арабского и английского, что-то рассказывая и показывая, задавая мне массу вопросов и сам же на них отвечая. Я с удовольствием поддерживал беседу в том же духе. От гида-таксиста я узнал, что попал не в столицу, а в курортный городок. Мухаммед утверждал, что лучшего места для отдыха в мире просто нет, и всем здесь страшно нравится. Он был абсолютно уверен, что скоро на этом месте будет город-сад, и с гордостью сообщил, что его брат с какими-то очень богатыми швейцарцами уже построил первых 3 больших отеля по 5 звезд каждый. «Почему же меня отправили не в столицу?» — размышлял я. «Ведь король, если он есть, должен жить там». А впрочем, поездка была скоропалительной, может, билетов и не нашлось. Международный телефон находился в небольшом каменном одноэтажном здании на центральной улице. Здесь все очень напоминало Советский Союз. Стояла очередь. Заказ на разговор отдавался барышне, и та, дозвонившись по указанному номеру, приглашала в кабинку и засекала время. Я взял бумажку, написал номера телефонов и, дождавшись своей очереди, протянул девушке. Не прошло и часа, как меня пригласили в кабинку. Я сообщил родителям, чтобы они не волновались в связи с моим отсутствием, что я просто неожиданно уехал отдохнуть на море, и когда вернусь, пока не знаю. Следующего соединения пришлось ждать еще 40 минут. Здесь, похоже, никто и никуда не торопился. «Привет», — сказал я как можно сдержаннее. «Ну, я уже в Нубии». «Где?» — переспросил Витек. «В Нубии. На гастроли приехал». «А, это ты, кореш! Здорово! Как сам?» «Как бы тебе покороче-то», — начал я, понимая, что сложившаяся ситуация выглядит как минимум по-идиотски. «В общем, мне тут предложили слетать куда хочу, и я решил в Нубию». «Отлично! Считай, на билетах сэкономили. Я тогда на днях Хасана попытаюсь день достать, если он еще не уехал. Пускай пошевелит эту тему. Да я уже здесь, говорю же. Соображай, Витек, быстрее. А что ты там делаешь? Решил кинуть тебя с твоей долей. Напрямую рванул. А тут во дворец не пускают. Типа не по протоколу говорят. Королям без продюсера приезжать не положено, оказывается. Раздраженно объяснил я. Короче, доставай своего Хасана срочно. А я пока на пляже полежу. Позвоню завтра, давай. Вышел на улицу. Там в компании нескольких парней тусовался Мухаммед. Он, похоже, и не уезжал никуда. «Алискля? Кало тамам?» Подскочил он ко мне, как к родному. «Гуд!» — буркнул я. «Хотель?» — спросил он и показал пятерню, что явно означало 5 звезд. Я кивнул. «Конечно, денег немного и надо экономить, но я рассудил так. Во-первых, страна бедная. И пусть Мухаммед что-то говорит о богатых швейцарцах, мы до сих пор катались лишь по нищим кривым улочкам. А во-вторых, если король и впрямь найдется, попал же я в Нубию, а это само по себе чудо. И вот когда он найдется, что мне говорить его подчиненным? Пришлите за мной лимузин к отелю «Ползвезды», шалаш на пляже. Это сразу за пивнушкой. Нет, это невозможно». Думаю, на пару дней мне хватит денег на жизнь в приличном отеле, а там ситуация прояснится. Пока я предавался таким мыслям, мы лихо подрулили к ресепшену. Отель действительно выглядел очень пристойно, особенно на фоне всего окружающего. Он стоял прямо на берегу, весь светился огнями и из-за количества зелени напоминал настоящий оазис. За номер с меня попросили $80 в день, согласно прескуранту. Этого я себе позволить никак не мог. В стране, где такси из международного аэропорта в город стоит $5, должно быть и что-нибудь подешевле, подумал я и сообщил свои соображения Мухаммеду. «Но проблем, сэр», — сказал он и о чем-то быстро и резко заговорил с администратором. Тот, в свою очередь, грозно сдвинул брови и тоже повысил голос. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот и они подерутся. «Нет». Буквально через пару минут улыбки снова сияли на их лицах. $60, сообщил администратор. Only for my friend, сказал он, многозначительно показывая на Мухаммеда. Я удивился происходящему, но и к такой сумме, к сожалению, тоже готов не был. Администратор развел руками. No problem, опять сказал мой никогда не унывающий друг-таксист, совершенно не расстраиваясь из-за того, что я оказался, мягко говоря, не нефтяным магнатом. Хотя чего ему переживать? $5 для него у меня ведь нашлось. «Здесь рядом есть мини-хотел», — словами и жестами объяснил он. «Там дешево». Мы подъехали к небольшому двухэтажному зданию на соседней маленькой и уже темной к тому времени улочке. «Гранд Палас», — гласила крупная надпись над входом. На крыльце, прямо на ступеньках, сидел сам хозяин гостиницы. Не вставая, он кивком поздоровался со мной и обменялся с Мухаммедом длинными приветствиями. Переговоры были короткими и непонятными, а их результат, похоже, положительным. «Сколько стоит-то?» — спросил я, дождавшись паузы в их разговоре. «5 гиней!» — пятерней показал хозяин. Цифра 5 мне сразу понравилась. Тем не менее, я на секунду замялся. Заметив это, Мухаммед быстро пересчитал для меня. Получилось около $1500. 30 гиней за неделю, — предложил я, подсознательно почувствовав, что не торговаться в этих краях как минимум дурной тон. Али, так звали хозяина, внимательно посмотрел на меня, что-то пробурчал себе под нос, кивнул и жестом показал следовать за ним. Мы поднялись по широкой центральной лестнице наверх и оказались на плоской крыше. Вернее, крыши вообще не оказалось. Лестница выходила прямо как бы на недостроенный этаж, открытую площадку, окруженную по пояс стенами. На ней были беспорядочно расставлены несколько плетеных лежаков, столик и большие катки с маленькими пальмами. Получалось что-то вроде садика. «Сегодня ты можешь переночевать здесь», — сообщил Мухаммед. «Сейчас сезон, и везде все занято. Но тебе повезло. Завтра часть постояльцев съезжает, и ты с утра займешь освободившуюся комнату». Мне почему-то вспомнились Сочи советских лет и еще фильм «Будьте моим мужем», где отдыхающим сдавали картонные курятники и собачьи будки. Главное, чтобы завтра мне не всучили веник и не сказали, что я дежурный по туалету. Но с другой стороны, что мне остается? Куда-то ехать еще совершенно не хотелось. Сказал бы, даже просто не моглось. День выдался нелегким, и измученному телу требовался длительный отдых. Меня убили долгий перелет, неизвестность, окружающее пекло, ожидание телефонных переговоров, чужая потная одежда. Может быть, в душ? Завтра. Завтра заодно и что-нибудь придумаю, решил я, а сейчас надо поспать. Выразив свое согласие и осчастливив Мухаммеда еще одной пятеркой, я выбрал себе топчан в уголке. Мне принесли плед и подушку. «Good night!» — пожелали хором мои новые знакомые и, выкрутив лампочку, оставили одного. Я, наконец-то, снял штиблеты и вытянул ноги. Огромное черное небо прямо над головой было усыпано яркими звездами. Где-то рядом плескалось море, и теплый приятный бриз доносил густые сладкие запахи южной ночи. Я вдруг ощутил состояние такого беззаботного дурацкого детского счастья. «Хорошо-то как!» — промелькнуло в голове. И тут по улице прошли двое. Они о чем-то говорили, мне было слышно каждое слово. «Господи, я сплю почти на улице!» И снова полез в бумажник, достал все свое небольшое состояние и, скомкав, засунул в трусы. Чемодан поставил рядом с собой, лег на бок и положил на него руку и ногу. «Поди не сопрут». Яркое солнце светило прямо в лицо. Вокруг раздавалась иностранная речь. Кто-то плюхнулся на мой топчан. Я открыл глаза и сначала не мог сообразить, где я и что, собственно, происходит. Вокруг сидели какие-то люди и, не обращая на меня абсолютно никакого внимания, пили кофе.

Али в отеле не оказалось, но арабчонок-портье был в курсе событий и неторопливо, как, похоже, здесь было принято во всем, заселил меня в комнату. Для $1500 она была очень даже неплохой. Шкаф, тумбочка, кровать и огромный вентилятор на потолке. Ну что еще нужно на курорте? Оставив вещи, я решил прогуляться и приодеться. Если плата за комнату $1500 в день, я могу считать себя олигархом. Под ярким утренним солнцем все выглядело совсем иначе, нежели вчера вечером. Свернув за угол Гранд-Паласа, я попал на довольно оживленную улицу, просто кишащую маленькими пестрыми лавочками и магазинчиками. Внизу, метрах в 100, она упиралась в набережную с уже знакомым мне дорогим отелем, а наверху переходила в небольшую площадь. Не успел я ступить по ней и шагу, как меня окликнули из кафе, разместившегося на открытой веранде. «Кофе? Брекфаст?» — улыбаясь до коренных зубов, предложил официант, приглашая занять место за любым столиком. «My name Мухаммед. Welcome, sir!» Я, в общем-то, не возражал, только немного смущало отсутствие местных денег. Этим своим сомнением я тут же поделился с Мухаммедом, показав ему зеленую сотню и разведя руками типа «Ну извини, браток, надо бы сначала это поменять». Однако официант начал махать руками, всячески показывая, что менять ничего не надо. Типа «Могу отдать потом, а пока он все запишет на мой счет». Сам вид такой купюры привел его в восторг. А я даже вспомнил шутку. Какой предмет нравится всем женщинам, имеющий 15 сантиметров в длину, специфический запах и собственную голову? Да, долларовые купюры, они нравятся и официантам. «No problem, sir», — еще шире улыбнулся Мухаммед. «Релакс. What you like drink? Кофе, джуз, кола?» «Кофе», — ответил я, — «и меню, please». Уже через час я был накормлен, одет в новые шорты, майку и шлепанцы. Также прикупил себе кепку и очки. Без них здесь жить просто невозможно. В моем новеньком дешевом рюкзачке лежали еще несколько маек про запас, белье, плавки и неразмененная сотенная купюра. Сдачи ни у кого не нашлось, обменников тоже, а местные жители, как выяснилось, охотно давали в долг. Они практически везде сами навязывали мне покупки и еду в кредит, записывая все на мой счет. Здесь белому человеку доверяют. А наличие в моем кармане сотенной купюры и также то, что я живу в Гранд-Паласе, их в городке было два, один пятизвездный, о чем меня не просветил таксист, второй мой, вызывало серьезное уважение к моей персоне. Что неудивительно, если учитывать, что их зарплата в месяц составляла $3. Кроме того, позже я понял, что бедность заставляет нубийцев вертеться и оттачивать бытовой сервис до беспределов совершенства. Им важно заполучить тебя как клиента, и они готовы для этого сделать все. Сидя в ресторане, ты мог заказать то, чего нет в меню, и тебе бы принесли. То есть метнулись бы на рынок или в магазин, купили и приготовили и подали. Заодно здесь же можно было заказать и морскую экскурсию на послезавтра, и ремонт машины, и чистку одежды, резиновую негритянку и томик Пушкина на арабском. Здесь можно было найти все, что хочешь, и получить то, чего не ожидаешь. Так в одном из кафе молоденький официант сказал мне: «Чай, кофе, Али-Баба?» «Кто?» — опешил я. «Неужели предлагают купить мальчика? Совсем что ли с ума сошли?» «Кофе, чай, Али-Баба?» Еще раз спросил он, и, видя, что я не понимаю, притащил маленькую глиняную статуэтку. Мужчина с огромным пенисом. Причем член был больше хозяина раза в 1.5. Игрушка мне понравилась. И в России такой подарок сочли бы оригинальным, но сейчас каждая копейка была на счету. Однако, когда я рассмотрел Али-Бабу, у меня мелькнула мысль. Не открыть ли бизнес по поставкам африканских игрушек в Россию? Мысль хорошая, вот только на сегодня нереализуемая. Немного разобравшись в том, как я здесь буду выживать, решил осмотреть местность. Набережная, к моему разочарованию, мало напоминала зону туристского променада и скорее была просто прибрежной дорогой. С берега на нее фасадом выходили один за другим 4 небольших евростандартных отеля «Вилледжа». Выглядели они новенькими и ухоженными, что ярко указывало на их иностранную принадлежность. Дальше сразу за ними начинался и тянулся на 0,5 километра пустынный городской пляж, плавно переходя в какую-то стройплощадку.

0: Он мне сразу не понравился, и я свернул в первый же отель. Беспрепятственно пройдя сквозь холл со стойкой администратора и секьюрити, я очутился на внутренней территории, где находился бар, бассейн и оборудованный пляж. Надо сказать, что моя туристская внешность явно давала возможность пользоваться всяческими благами, недоступными местному населению. В этом оазисе цивилизации я и провел большую половину дня. Пусть обстоятельства сложные, но пляж и море — это святое. Вечерняя трехчасовая прогулка дала мне полное впечатление о месте, в которое я попал. Весь городок, по большому счету, состоял из трех асфальтированных улиц, параллельных морю, и четырех, идущих перпендикулярно. Между ними он был весь испещрен маленькими переулочками, но их изучение я оставил на потом. У моря, как я уже говорил, располагались отели, далее магазинчики, кафе и ресторанчики, а в центре, называемом даунтауном, мечеть, рыночная площадь и переговорный пункт, который я и собирался посетить. Пора было снова напомнить говнопродюсеру, где я нахожусь. Переговорный пункт оказался закрыт по причине отсутствия связи. «Пива нет!» — в вольном стиле перевел я для себя табличку, висевшую на дверях. «Значит, не судьба». И тут на рынке началось странное движение. То есть продавцы и так хорошо двигались в виде белого туриста, но сейчас с ними происходило нечто странное. Они хватали свои лотки и оттаскивали прочь, освобождая место для чего-то. Интересно, для чего? Я остановился. Лучше бы ушел. К освободившейся площадке подъехали три развалюхи с прикрепленными сзади будками. Такие делают, чтобы возить заключенных или солдат. Здесь будки были с решетками, значит, везли преступников. Только зачем же на рынок? Одежду покупать для этапа? Пока я размышлял, из драндулетов быстро повыпрыгивали люди с автоматами. Вслед за собой они вытащили какого-то несчастного. Смотреть на него было жалко. Он не мог даже стоять на ватных ногах и почему-то плакал. Последним из машины вылез очень серьезного вида гражданин, вероятно, самый главный, и стал громко, чтобы слышали все, что-то зачитывать из раскрытой папки. Мне стало нехорошо. Уйти же мешало природное любопытство и инстинкт самосохранения. Во-первых, я в чужой стране и должен знать, чего тут можно ожидать. Во-вторых, все на площади замерли, словно боясь попасть в поле зрения людей с автоматами и особенно главного. Я вдруг, без знания языка и ситуации, как зверь, почувствовал общий эмоциональный настрой, заставивший всех замереть. Если ты человек честный, то тебе ни к чему отводить глаза или уходить. Может, бить будут? Или руку отрубят? — подумал я. — Но отрубают же ворам в некоторых странах. Однако ни топоры, ни розги автоматчики не достали. Беднягу привязали к столбу, чтобы он мог стоять. Главный закончил чтение. Я зажмурился. Выстрелы оглушили. Когда я открыл глаза, человека у столба уже не было. Более того, место чисто прибрали, причем буквально за секунды. Продавцы подтаскивали свои лотки на законные места и немного возбужденно, но совсем не потрясенно продолжали общаться. Они спокойно расставляли свои товары, многие уже улыбались и зазывно махали мне руками. «Так вот ты какая, Нубия!» Я повернулся и пошел к отелю. Смотреть на эти улыбчивые лица было невозможно. Только вечером, когда вся выпивка в номере закончилась, вылез на улицу, чтобы купить еще. Хотя это все равно бесполезная растрата так необходимых мне денег. Алкоголь после пережитого плохо действует. На ступеньках отеля сидели его хозяин Али и таксист Мухаммед, привезший меня сюда. Прямо у входа они пили кофе, наслаждаясь и его вкусом, и наступившей прохладой. Вспоминая улыбки продавцов, только что видевших, как убили человека, я решил, что тоже должен улыбаться. А когда мне предложили чашечку, подумал, что, наверное, не стоит отказываться. И правильно. Оказывается, Али и Мухаммед обсуждали расстрел. Но говорили о нем, кажется, с восторгом. Тот, кого я посчитал главным, вызывал у них очень большое уважение и восторг на грани преклонения. «А за что расстреляли?» Жестами я показал, что говорю о преступнике, а не о шерифе. «Долги большие», — пояснил Мухаммед. «Взял, а отдать не смог». И насколько большие?» «How much?» — спросил я, вдруг задумавшись. Сейчас меня угощают бесплатно или записывают кофе на счет постояльца. Я не очень точно помнил, кому сколько должен, потому что суммы казались мне копеечными. «Очень, очень много», — ответил Мухаммед. $40. Очень, очень большие деньги». После чего кофе не полез в глотку, и я решил пойти наверх. Без выпивки сегодня тоже обойдусь. Вежливо простившись, повернулся в сторону холла и замер. На стене висел большой плакат, которого раньше не было. На нем был изображен бородатый мужчина в белой челме и халате. В решительности его позы и серьезности лица читался какой-то очень важный призыв своим верноподданным. «Кинг?» — поинтересовался я, указывая на плакат. «Президент!» — ответил Али. «Нуби Репаблик!»
1: «Республика?»
0: «А как же король?» — чуть не поверхнулся я. «Ноу, Кинг! Нуби Репаблик!» Слегка удивившись моей бурной реакции, Али рассказал, что Нубия — независимая республика. Последний раз до этого она была суверенным государством 2000 лет назад, пока ее не завоевали египетские фараоны. Затем территория Нубии долго переходила из рук в руки, она входила в состав сначала Римской, потом Османской империи, была и английской колонией, а сейчас — Репаблик. И он показал на подпись под плакатом, где значилось, что этот мужик — президент независимой республики Нубия. Новость не была для меня громом среди ясного неба, к чему-то подобному я был внутренне готов. Просто до этого момента в моем подсознании все-таки тешилась какая-то иллюзия по поводу гастролей, и душу согревала хоть и щупленькая, но надежда. Я человек не кровожадный, но сейчас мне очень захотелось познакомиться с Хасаном в торжественной траурной обстановке и высказать свои соболезнования по поводу его страшной и безвременной кончины всем его скорбящим родственникам и соратникам по коммунистической партии. И все-таки что-то здесь не вязалось. Я бросился в номер и достал свой паспорт. На визе, поставленной мне в аэропорту, четко было сказано «Кингдом». Королевство. А может, у них двоевластие? А как об этом спросить по-английски? Господи, ну кому здесь верить? Можно, конечно, поинтересоваться у бюргеров, но им-то вообще по барабану местный строй. Все их проблемы решают консульство и турфирмы. Впрочем, какой бы строй здесь ни был, надо бежать отсюда нахуй! Я грохнулся на кровать и уставился в потолок. Стою на асфальте в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли я ебанут.
2: Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка решили больше не бухать. Решили нахуй завязать. И впрямь от этого бухало одно разбитое ебало. То геморрой, то простатит и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы. И вытрезвители на сутках, как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту, да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились. Ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало. А как на днях зашился, совсем переменился. Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрачись». «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зайчиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке. Она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает. Вся эта трезвая стызя, что мед грибному супу. А верьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку, вчера съебала к волку. Да, мужики, теперь хуйня, козел в базар вписался. Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума, рыдал козел как пидор. Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил. Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать? Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. Все эти бабы до одной отъявленные сучки. А мы такие мудаки, мы молодость загубим. Так что решайте, мужики, что делать дальше будем. Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим. Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение. Мы сами выход подберем, определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка. Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю-лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они и ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали, шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять. Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил. Сам-то ты минет, козлу ебашил, чуть не сгрыз. Бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди о чести. Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары, тут вроде как и масть пошла. Но не встают болтяры. Они и боком, и спиной, ебальником, и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и этак, блять, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. Ебись он в рот, такой рассказ, пропала молодость у нас. Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать. Тут с видом грустным и печальным Медведь оленю говорит: «Какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами». Олень рогами покачал, с расстройства в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: «Ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно?» Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна. Коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет. Сильней стакана хуя нет.
3: Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к ним подходит и говорит: «Извините, а вы когда-нибудь ебали ежа?» Тот на него поворачивается и говорит: «Нет, а почему вы спрашиваете?» Он говорит: «Ну я слышу, вы какую-то хуйню говорите, я решил даже хуйню сказать». Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. «Какая прелесть, какая чистота форм!» Он к нему подходит и говорит: «Вы художник?» Он говорит: «Нет, я педераст, ну какая прекрасная картина!» Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, договёненько получалось. Шушенская маленькая избушка. В окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «Надюша!» «Да», — слышится голос из кухни. «Хуйна!» И вновь заскрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит: «Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька. Сам ты, говорит, хуй лысый, Вовочка, блин». Муж с женой заходят в аптеку. Там выставлены презервативы. Олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает: «Какой возьмем?» «Наверное, золотой». Жена говорит: «Возьми серебряный. Хоть раз приди к финишу вторым». Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает: «Что такая печальная?» Говорит: «Ну, что-то в семейной жизни не клеится». Так говорит: «Ну, как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена». Вторая говорит: «Ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску». На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнования, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит: «Да, ребята, я не хочу». Ему говорит: «Блядь, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим». Он говорит: «Охуенно». Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит: «Еще раунд простоишь, блядь, мы тебе нахуй калоши подарим». Он говорит: «Блядь, за калоши два раунда постоит». Два раунда его пиздит, он стоит, блядь. Ему говорит: «Слушай, ну еще раунд один продержись, блядь, мы тебе квартиру подарим». Идет еще один раунд, блядь, его пиздит, он стоит. Ему говорит: «Еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим». Он говорит: «Не, нахуй, сейчас я его пиздить начну». Мужик приходит к врачу и говорит: «Доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку». Он говорит: «Ну дайте жену посмотрю». посмотрел, говорит, мне вроде все в порядке, давайте вас осмотрю. Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит, ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать. Он говорит, лошади дохнут, а у жены только в боку колет. Муж говорит жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит, ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали. Он говорит, дайте в ухо выебу. Она говорит, нет, в ухо нельзя, я же оглохну. Он говорит, блядь, за 20 лет же не охрипло, блядь.

0: К Мойше прибегает Абрам и кричит: «Мойша, Мойша, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут!» Он говорит: «Кто?» Он говорит: «Такой рыжий, с золотыми зубами». «А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет». Еврей жалуется друзьям, говорит: «Ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю. А во-вторых, после меня всегда приходится переебывать».
1: У армянского радио спросили: «Скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть». Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: «Дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка. Вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше побольше, и огромное такое хуище на вершине». Муж говорит: «Ну, мой это был наверху». Она говорит: «Да что ты? Что ты? В самом низу висел». Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: «Слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше побольше, и такая мохнатая красавица на вершине». Жена говорит: «Ну, моя-то внизу была». Он говорит: «Конечно, в ней елка стояла». К Кашпировскому приехали бандиты и говорят: «Есть у тебя крыша-то?» Он говорит: «Нету». Он говорит: «Будешь нам платить». Он говорит: «А сколько?» Он говорит: $10,000 в месяц. Он говорит: «Натя, обосритесь». Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к нему приходят и говорят: «Слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали». Он говорит: «Хорошо, пацаны, не срите». Они уходят, раздулись все как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: «Слушай, вот тебе полтан, сделай, чтобы было все путем». Он говорит: «Ребята, все путем». Он говорит: «Парень, ты за базар-то отвечаешь?» Он говорит: «Конечно, пацаны, не ссыте». Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. «Доктор, у меня пизда воняет». «Мыть не пробовали?» «Да ну и нахуй вонючую». У него краткость — сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо ноздрю. «Апчхи!» Мальчик говорит: «Будьте здоровы, бабушка». Она говорит: «Спасибо, внучек». Берет опять табачку в левую ноздрю. «Апчхи!» Он говорит: «Будьте здоровы, бабушка». Она говорит: «Глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю». Он говорит: «Да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым». В эстонском метро объявление по селектору: «Осторожно! Двери закрываются, следующая остановка». О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид, с палочкой, говорит: «Молодой человек, вы бы уступили место?» Он говорит: «Зачем?» Он говорит: «Я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял». Он говорит: «Дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля». Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, мест свободных нет. Бабка говорит: «Внучек, ты бы встал?» Он на нее посмотрел, говорит: «А, бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да?» Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: «Я не могу больше жить в этой квартире». Ему говорит: «Ну почему вы не можете жить?» Он говорит: «Видите, что там во дворе?» Говорит: «Женская баня». «Хорошо». Они говорят: «Ну и что, в чем проблема?» Ну, говорит, «Вот видите окно там? Вот напротив моего окна». Он говорит: «Видим». «Ну вот смотрите, видите что-нибудь?» «Нет». «Ну-ка на диванчик встаньте». «Так, видите?» «Нет, ничего не видите». «Так». Он говорит: «А на шкафчик залезьте». «Так, вот уже что-то вижу». «А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще». Тут хуякс упал. Он говорит: «Вот видите, а я так каждый день, блядь». Мужик пошел в баню, смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит: «Ребята, продайте травки-то». Они говорят: «На, возьми». Он говорит: «А если трава голимая?» Он говорит: «Деньги вернем». Он говорит: «Хорошо». Забил косяк, выкурил — ноль. Второй забил, выкурил — ноль. Третий забил, выкурил — Ноль. Думает, блядь, пойду сейчас, да, хоть деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит, ребята, блядь, короче, вы заебали, блядь, трава галимая, деньги давайте назад. Те говорят, да пошел ты нахуй, и побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит, блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Но тут шофер поворачивает голову, говорит, слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь давать-то? Тот такой, да нет у меня денег. Говорит, пошел нахуй из моей машины. Выкинул его, то стоит, вроде в лес, блядь, темно, дождь пошел. Что делать-то? Ну, думаю, да хоть посру, блядь. Пристроился под кустик, вдруг голос. Мужик, ну ты заебал, блядь, срать в парилке-то, блядь. Двое новых русских приехали в сауну, и, значит, говорят, холодно, короче. Нужно пару поддать. Банщик говорит, сейчас будет, вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда, и все будет, будет пар. Ну вот, те пьют и кричат, пару поддай, пару поддай. Он говорит, да-да-да, все будет, все хорошо. Ну вот, через полчаса они говорят, ну, готово? Говорит, готово. Открывает дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит, мужик, ты что, ебанулся? А где пар-то? Он такой, новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит, вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит, Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. То говорит, Вова, когда я человеку говорю, рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец, из 600-го выходит 4 амбала. Из Запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят, дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит, стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят, дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первый, второй. Он говорит, теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю, дед, ты что, блядь, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит, хорошо, первые номера отъебали вторых. Он говорит, мы поехали уже. Он говорит, стоять, блядь. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Я говорю, дед, хуяк сочек, хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера и будут в жопу первых. Он говорит, теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят, дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит, какая нахуй, бля, банда? Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит, алло, чем могу помочь? На том конце женский голос. Дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит, да что вы, девушка. Не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит, колбаски мне можно? 200 граммов. И вот спрашивает, вам порезать? Он говорит, ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: Ну что же, пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили. Переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп. Не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной. Но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке. Незыблемый и вечный. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу. Достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел. «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать».
2: «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?»
1: «Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс, я гений необъятный». На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?» «Моя оправа? Нет, не роговая, из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка, подписывайте договор, вонючки». Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку Зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ебнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево: «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер! Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов. Обнаглели! А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года. «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение. «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно С деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста. За неуплату не отключен. Карл, быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички. Коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет. И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптри распознавал гостей. Ты кто? Я Зина. Заходи скорей. Вы кто? Собакин-Кошкин. В дом, дружочек, в дом. А арфу вынесли все вместе? Вчетвером? Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре. Чу, запашок. Кто в Кристиан Диоре? Опять Васюля надушился, пиздорванец. Остатки. Проходи, засранец. И ты заваливай, Арнольд. Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: все бабки прокутили. Рок-группа скромно взор потупила. Пиздец, Маркс Феоктистович. Кажись, баблу конец. Убогие, несостоявшиеся личности! Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям? Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет! Вы где, придурки? Зрение слабеет! Мы здесь! Какой шедевр, расскажите! Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! А Карлсоне? После апокалипсиса! Замутим фэнтези! Деньжат прибавится! Представьте! Наступила жопа! Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете. Нет никого. Один малыш на табурете. Среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится. Спрашивает: я куда попал? Малыш ему: лети отсюда, хуй с мотором. Заебал. Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо. Продуктов груды, деньжата, техника. Бери, что пожелаешь. И что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое. Разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки. От твоего жужжания оскомина. Лети отсюда, толстая хуевина. Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется, поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджету представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. Деревня! Марк смеялся до икоты. Я полечу! Я гений! За работу! Но горы пред ним голой жопой встают. Ему, Айболиту, пройти не дают. Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным! Пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу. Охуели с подобных речей валуны. Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это лечение. Вот именно, сука ты ебаный в рот, давайте-ка нахуй сюда самолет. Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться. И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел. Хуй в жопу тебе, паразиту. Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на лечение орлиху жену и детишек орлят? Напало на нас огорчение. Так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе, ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал, стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам. И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума, в башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу». Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать, летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился, и орлу он говорит: добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот. Его там дубасит, его там карает, и, падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет. Тут орел вздохнул несмело. Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю. Что за нахуй в самом деле? Все, садись, и полетели. Надо парня выручать, сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел. Прямо жопою вперед, заебательский полет. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло.

0: Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Ключик золотой в жопу себе вставь, покрути немного, для работы тебе надо. А придешь с работы поздно вечером домой, снова вставишь ключик и покрутишь перед сном. Песня седьмая. На кладбище навешанных пиздюлей. Папаня с пальчик по странице туда-сюда, туда-сюда, читает громко, четко, в лицах. Со скульптором ведь не всегда по городу идешь вдвоем. И как там Нильс, и что с гусем? Говорят, ниже земли не упадешь. А Нильс упал. Где же это я? Подумал он, вставая на ноги. Кругом было темно, точно ночью. Потом глаза Нильса привыкли к темноте, и он увидел под ногами обнаженные корни деревьев, а над головой клочок неба. Нильс понял, что свалился в какую-то глубокую яму. Пришли. Табличка «Не шуметь, не мусорить и не борзеть». Сеть магазинов на горе, венок 400 уе. Эй, гули-гули, хули-хули, родные гуси, как вы там? В концлагере не у бабули, грустит папашка по друзьям. Прошли сперва аллеи славы, затем по Колиной пошли, на Васину свернули вправо, вот и шедевр на пути. Ну, просто охуеть! Папаня аж онемел. Вот это склеп, прихожая, бассейн, баня, бильярдная. Какой совдеп, такое Гейтсу не приснится. А все пиздят, вот за границей. Но меркло все пред впечатлением от розенбомового творения. Скульптуры горя рыбака. Рука уходит в облака, в ней бредень, а лицо такое, что сразу ясно, с перепоя пошел на промысел король. Видать, паленый алкоголь попался. Было очень плохо с утра в пучине рыбаку. Споткнулся, чуточку поохал, покрякал, а затем ку-ку. Зураб, пора чертить чертеж, темнеет, ебаная мать. И начал под ворон галдеж на камне доллар рисовать. Совсем стемнело. Но рисует огромный доллар Розенбом, папаня в шляпе не балует. Сидит тихонько, бом-бом-бом. Бриге пробили на часовне. И тут, век воли не видать, из камня рыболов огромный вдруг начал жопою вращать. В ладоши мрамором захлопал, гранитным торсом заскрипел и произнес: «Да все мне похуй! Жаль, похмелиться не успел!» «А, Розенбом! Привет, старик! Еще ты крепок, как мужик!» Зураб: «Пришел тебе ваять под мишку доллар, твою мать!» Иван Абрамович из камня заулыбался. «Это славно! Я был не просто рыболов при жизни. Я был, будь здоров, 3 космодрома, фабрик 20, ларек игрушек у Кремля, телепрограмма «Обоссаться и охуеть средь бела дня». Зураб, коль вспомнить, разобраться, прикинуть, вотчина моя. Я помню все. Как винопони любили ездить по Тверской. Стояли, протянув ладони прохожие, а вы с тоской на них так ласково смотрели и дальше продолжали путь. Потом поездка с папой в деле, спирт, сигареты и фосфор, ртуть. Что-что? Папашка зашугался. Пошел он в жопу. В деле я не ездил, я уже ширялся. Ну просто полная хуйня. И тут король Зурабу: «Зоря, я слышал шорох где-то. Вдруг ты хвост привел? При разговоре присутствует спецслужба, друг?»
1: «Да нет, зачем так говоришь? Там наркоман, совсем малыш, его блоха заколдовала. С хуями в Хельсинки летел, тут Дынин, тот, куда попало, свой нос сует».
0: «Что? Беспредел?» Король как ёбнет по соседу скульптурной группе «Три братка». Та развалилась. Ладно, в среду отреставрируют. Пока, Зурабчик, что тебе скажу? Я на прогулки выхожу, обычно по ночам. Но, блин, признаться, вовсе не один. Есть тут, Зураб, одна бабенка. Когда-то занималась тонкой политикой. Затем ее, ну, это тоже, ё-моё. Она из мрамора. Так вот, едва-едва луна взойдет, ебемся мы в кустах. Однако, ты хоть и скульптор, но собака. Побольше мог бы мне головку слепить. 4 упаковки по 1 000 000 завещал тебе. А ты что наваял? Иван Абрамыч не смутился, и каменный огромный хуй в момент на землю опустился. Папан себе: ебло разуй, сбылось второе предсказание. Осталось мне одно задание — на лагерь Дынина скотины напасть, спасти гуся Мартына и остальную стаю. Вот, и снова будут тот же рот, и те же уши, нос и пися. Все, в общем, будет заебися. Мужчина с каменным лицом: очухались? Я видел, влом вам было. Я вам тут же в вену вколол технично приотменный, великолепный героин. Папаня: сколько дней сидим? Мужчина: вроде 3-е сутки. В ответ папаня: во запутки.
2: У армянского радио спросили: скажите, а почему негры такие вонючие? А чтобы слепые их тоже могли ненавидеть. Просыпается с утра жена, толкает в бок мужа и говорит: дорогой, мне сегодня приснился сон. Просто потрясающая елочка, вся увешана хуями. Внизу маленький, чуть повыше, побольше, и огромное такое хуище на вершине. Муж говорит: ну мой-то был наверху. Она говорит: да что ты, что ты, в самом низу висел. Но на следующее утро просыпается муж и толкает жену локтем в бок и говорит: слушай, дорогая, знаешь, мне сегодня приснилась та же самая елочка, только вместо хуев на ней висели пёзды. Вот внизу маленький, чуть повыше, побольше, и такая мохнатая красавица на вершине. Жена говорит: ну моя-то внизу была. Он говорит: конечно, в ней елка стояла. К Кашпировскому приехали бандиты и говорят: есть у тебя крыша-то? Он говорит: нету. Он говорит: будешь нам платить. Он говорит: а сколько? Он говорит: 10 тысяч долларов в месяц. Он говорит: Натя, обосритесь. Они ушли, значит, целый месяц срут без остановки. Они к ним приходят и говорят: слушай, возьми 20-ак, сделай так, чтобы мы не срали. Он говорит: хорошо, пацаны, не срите. Они уходят, раздулись все как барабанные, целый месяц не срут. Они приходят и говорят: слушай, вот тебе полтан, но сделай, чтобы было все путем. Он говорит: ребята, все путем. Он говорит: парень, ты за базар-то отвечаешь? Он говорит: конечно, пацаны, не ссыте. Старенькие анекдоты. Я люблю вообще старые анекдоты. Есть в моей коллекции такая классика жанра. Доктор, у меня пизда воняет. Мыть не пробовали? Да ну и нахуй вонючую. У него вот краткость — сестра таланта в некотором роде. В трамвае стоит бабушка, рядом с ней мальчик маленький. Бабушка достает табакерочку, пунишку табака вправо надрю. Апчхи! Мальчик говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: спасибо, внучек. Берет опять табачку в левую ноздрю. Апчхи! Он говорит: будьте здоровы, бабушка. Она говорит: глупый ты мальчик. Ведь я же чихаю не потому, что больная, а потому, что табак нюхаю. Он говорит: да нам, бабушка, все равно. Вы хоть хуй нюхайте, а пионер должен быть всегда вежливым. В эстонском метро объявление по селектору: осторожно, двери закрываются, следующая остановка. О, следующая остановка. Это философский, эстонский анекдот. Сидит парень в трамвае, и дедушка такой, инвалид с палочкой, говорит: молодой человек, вы бы уступили место? Он говорит: зачем? Он говорит: я вот, между прочим, в 42-м ногу потерял. Он говорит: дед, ну не пизди, бля. Ехал сегодня в 42-м, нет нихуя там твоей ноги, бля. Сидит опять наркоман, а рядом с ним бабушка стоит, мест свободных нет. Бабка говорит: внучек, ты бы встал? Он на нее посмотрел, говорит: а, бабка, я понял твой прикол. Я, значит, встану, а ты, бля, сядешь, да? Мужик вызывает к себе правление ЖСК и говорит: я не могу больше жить в этой квартире. Ему говорит: ну почему вы не можете жить? Он говорит: видите, что там во дворе? Говорит: женская баня. Хорошо. Они говорят: ну и что, в чем проблема? Ну, говорит, вот видите окно там? вот напротив моего окна. Он говорит, видим. Ну вот смотрите, видите что-нибудь? Нет. Ну-ка на диванчик встаньте. Так, видите? Нет, ничего не видите. Так, он говорит, а на шкафчик залезьте. Так, вот уже что-то вижу. А вы тянитесь, тянитесь к окошку. Вот, вот еще, еще, еще. Тут хуяк упал. Он говорит, вот видите, а я так каждый день. Да. Мужик пошел в баню. Смотрит, там наркоманы стоят, разгоняются. Он говорит, ребята, продайте травки-то. Они говорят, на, возьми. Говорит, а если трава голимая? Говорит, деньги вернем. Говорит, хорошо. Забил косяк, выкурил. Ноль. Второй забил, выкурил. Ноль. Третий забил, выкурил. Ноль. Думает, блядь, пойду сейчас на хоть деньги обратно возьму. Подходит к наркоману, говорит, ребята, блядь, короче, вы заебали, блядь, трава голимая, деньги давайте назад. Те говорят, да пошел ты нахуй, и побежали. Он за ними, блядь. Они в машину, он такси тормознул, тоже за ними, блядь. Они в лес, машина за ними в лес. Хуяк, заехали, блядь, на опушку. Он смотрит, блядь, нихуя, блядь, нету, блядь, и съебались наркоманы. Ну, тут шофер поворачивает голову, говорит, слушай, а ты голый же, ёпта, как ты мне деньги будешь, да?

дверь в парилку, там вообще льдины такие, иней. Он говорит: мужик, ты что, ебанулся? А где парта? Он такой: новый русский построил себе дом, привел друзей, водит их, показывает все. Говорит: вот картину мне нарисовал Ростропович, вот эту картину нарисовал мне Гергиев. Один не выдержит, говорит: Колян, ты чего? Они же эти, блядь, музыканты. Так говорит: Вова, когда я человеку говорю рисуй, он, блядь, рисует, блядь. В жопу 600-го врезается запорожец, из 600-го выходит 4 амбала, из запорожца выходит старенький дедушка с автоматом Калашникова. Они говорят: дед, мы все поняли, сейчас разъезжаемся. Он говорит: стоять. На первый, второй рассчитались. Они говорят: дед, ты что, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, первый, второй. Он говорит: теперь первые номера ебут в жопу вторых. Я говорю: дед, ты что, блядь, ебнулся? Хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, первые номера отъебали вторых. Он говорит: мы поехали уже. Он говорит: стоять, блядь. Теперь вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит: дед, хуяк с очередь. Он говорит: хорошо, как скажешь, дед. Вторые номера ебут в жопу первых. Он говорит: теперь разбились по парам и начали танцевать. Они танцуют, дед садится в Запорожье, собирается уезжать. Они танцуют и говорят: дед, блядь, ты нахуй не представляешь, какую ты беду на себя накликал, потому что мы банда. Дед открывает окошечко и говорит: какая нахуй, бля, банда? Вы, блядь, шайка пидорасов, блядь. Звонок на радиостанцию. Диджей снимает трубку, говорит: алло, чем могу помочь? На том конце женский голос: дорогой, у меня есть одна большая мечта. Я бы очень хотел встречаться с модным российским певцом. Диджей говорит: да что вы, девушка, не женское это дело встречаться с модным российским певцом. Пидорас приходит в колбасный отдел и говорит: колбаски мне можно? 200 граммов. И вот спрашивает: вам порезать? Он говорит: ну что вы, у меня же жопа, а не копилка.

0: Пришло время прощаться. Мне остается только напомнить. Мужики, не нажирайтесь. Нажрались, не бросайте друг друга. Бросили, переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. Пока.
1: Над Африкой садилось солнце, но в отеле рок-группе «Трио для глухих» не до постелей. Обманутая хунта обсуждала, куда их руководство улетало. «Быть может, он посрать внезапно захотел, поэтому так резко улетел», — предположил наивный Вася Трубачев. «Пищеварение у Маркса будь здоров», — отвергла Зинка Васина догадки. «Такое впечатление, ребятки, что вот уже в который раз Карл Маркс наебывает нас». «Зинулечка, не может быть! Маркс Феоктистович, мне даже говорить не хочется об этом! Что ты, девочка? Он чистый, как роса!» Собакин-Кошкин мелочью в Зинуле Африканской запустил. «Чтоб Карл Маркс! А ты забыл?» Зинуля разошлась. «Ты видел его тапки из кожи обезьян? А тряпки? Ручная вышивка, ажурные трусы!» Мужчины вмиг потупили носы. «Пиздит! Он все пиздит!» — визжала Зина. «Халтурит Маркс без нас! На днях эта скотина вдоль улицы одна толкала тачку, а в тачке денег иностранных пачки! Я видела!» «Вот это да!» — все возмутились. «Маркс пизда! Еще какая!» — возмущенной танцовщице слов не хватало, чтобы материться. «И что ты предлагаешь?» «Есть идея! Давайте упечем в тюрьму злодея. Мы обнародуем, как Марксик нам признался по пьяни, что всю жизнь он увлекался растлением наивных малышей». «Ох, блять, и выдадут ему на зоне пиздюлей! Отменных, полноценных, охуенных!» Три мужика воспряли духом и мгновенно взлетели в воздух три руки. «Мы за!» — раздухарилась Зиночка Коза. «Мы напиздим, что каждый вечер на чердак Карл Маркс по малышу хуяк! Наврем, что наш продюсер педофил, что, мол, он сам нам о своих пристрастиях говорил. Не просто так придумал Марксик это шоу». Собакин-Кошкин: «Что? Мне и без Маркса нихуево». Но Зина грозно брови сдвинул.

0: Понятно? Поплатится за все наш гений необъятный. Есть у меня любовник, журналист в газете «Модный анонист». Строчит статейки Коленька умело, он отчехвостит Маркса. Нехуй делать. Тут негр вошел. Заправлен самолет.
1: Как? Уже утро?
0: Ёбаный ты в рот. Рок-группа стала резко собираться на родину. «Не будем целоваться», — сказала Зинка негру. «Не скучай. Расти хорошим мальчиком. Прощай». Слоны умыты были и причесаны. Хозяева украсили их косами и бантиками. Группа уезжала, вся Африка кумиров провожала. Маркс ехал с охуенным рюкзаком. Продал рубин, купил утюг с ковром, микроволновку, корм для попугая. Зинуля как приехала босая, так и уехала. Все остальные тоже на бизнесменов были не похожи. И вот Москва. Идут, шагают по столице унылые, измученные лица. У Маркса только самовар-ебальник. Блестит, сияет. Наебал начальник всю группу с камнем драгоценным. Приподнялся. Не ведал Карл, что на статью нарвался. Газету Зина посетила в тот же день. Сказала журналисту: «Поебень творится в нашем коллективе, Коля. Продюсер наш гуляет зря на воле. Он принуждает малышей к интимной близости».
1: «Да что ты говоришь?
0: Налей», — поднес стакан невозмутимый журналист. «Моя газета, модный анонист, опубликует про него разгромную статью. О, Зина, Зина, я тебя люблю!» И Коля, ёбнув Зинкой налитый стакан, направил подтанцовку на диван. За публикацию Зинуля расплатилась, накрасилась и быстро удалилась. Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у него нахуй разворочен. А машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются». Алло, алло! Не бзди, товарищ! Ну и хуля? Хуям! Насрать!
2: Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к нему подходит и говорит: «Извините, а вы когда-нибудь ебали ежа?» Тот на него поворачивается и говорит: «Нет, а почему вы спрашиваете?» Он говорит: «Ну я слышу, вы какую-то хуйню говорите, и я решил даже хуйню сказать». Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. «Какая прелесть, какая чистота форм!» Он к нему подходит и говорит: «Вы художник?» Он говорит: «Нет, я педераст, ну какая прекрасная картина». Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, договёненько получалось. Шушенская маленькая избушка. В окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «Надюша!» «Да», — слышится голос из кухни. «Хуйна!» И вновь заскрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит: «Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька. Сам-то, говорит, хуй лысый, Вовочка, блин». Муж с женой заходят в аптеку. Там выставлены презервативы олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает: «Какой возьмем?» Наверное, золотой. Жена говорит, возьми серебряный, хоть раз приди к финишу вторым. Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает, что такая печальная? Говорит, ну что-то в семейной жизни не клеится. Так говорит, ну как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена. Вторая говорит, ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску. На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнования, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит, да, ребята, я не хочу. Ему говорит, блядь, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим. Он говорит, охуенно. Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит, еще раунд простоишь, блядь, мы тебе нахуй калоши подарим. Он говорит, блядь, за калоши два раунда постоит. Два раунда его пиздит, он стоит, блядь. Ему говорит, слушай, ну еще раунд один продержись, блядь, мы тебе квартиру подарим. Идет еще один раунд, блядь, его пиздит, он стоит. Ему говорит, еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим. Он говорит, не, нахуй, сейчас его пиздить начну. Мужик приходит к врачу и говорит, доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку. Тот говорит, ну дайте жену посмотрю. Посмотрел, говорит, не, вроде все в порядке, давайте вас осмотрю. Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит, ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать? Он говорит, лошади дохнут, а у жены только в боку колет. Муж говорит жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит, ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали. Он говорит, дайте в ухо выебу. Она говорит, нет, в ухо нельзя, я же оглохну. Он говорит, блядь, за 20 лет же не охрипло, блядь.

0: к Мойше прибегает Авраам и кричит: «Мойше, Мойше, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут!» Он говорит: «Кто?» Он говорит: «Такой рыжий, с золотыми зубами». «А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет». Еврей жалуется друзьям, говорит: «Ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю. А во-вторых, после меня всегда приходится переебывать».
1: Как вы знакомитесь с женщинами? Подхожу, спрашиваю: «Мадам, а можно вам впердолить?» Так ведь можно и по морде получить. Можно получить, а можно и впердолить. Гранд Палас, в котором я все это время обитал, был, как выяснилось, просто культовым местом для дайверов. Эта мини-гостиница существовала в основном за счет своей специфической тусовки, и люди со стороны, типа меня, в нее попадали редко. Большей частью новички приезжали по рекомендации завсегдатаев, и если приживались, то автоматически вливались в устаканившуюся команду. Фан-клуб «Гранд Паласа» состоял в основном из немцев, швейцарцев и англичан. Французов здесь, как, впрочем, и во всей Европе, недолюбливали, а итальянцев сторонились из-за их национальной шумливости и излишней сверхкоммуникабельности. Я же был редкой рыбой, русским, которых здесь почти не водилось. Ко мне долго присматривались. Мало того, что и так русских практически нет, так еще и приехал с чемоданом, рыжей крашеной шевелюрой и не подавал никаких признаков того, что интересуется дайвингом, но однажды вдруг побрился и стал водить туристические группы. Народ удивился. Но в итоге решил меня принять в свои сплоченные ряды, тем более, что я все равно бы никуда не ушел, так как мне здесь очень нравилось и идти некуда. Свободных номеров хватало не всегда, и периодически народ дожидался комнаты, живя на крыше, как и я в первую ночь. А то и на общей кухне. Но никто при этом не роптал, потому как находился дома, в кругу семьи. Мы вели совместное хозяйство, занимаясь каждый своими делами. Правда, периодически вместе выпивая. И вот однажды в этом теплом стане появился еще один русский дайвер. До сих пор я видел только Юлия и думал, что приехавший — его копия. А потому и знакомиться не собирался. 2 дня мы никак не пересекались, каждый бегал по своим делам и ресторанам, а на третий меня потрясло. Потрясло, когда я увидел, что возле отеля стоит толпа местных, которых Али пытается отогнать. «Что случилось?» — поинтересовался я у него. «Все хотят увидеть того, кто пугает акул», — пояснил он и рассказал, что приехавший является легендой как среди аквалангистов, так и среди местных жителей. Однажды он целую неделю гонялся на судне за акулами, а увидев их, бросался в море. «Да врет он, поди», — отмахнулся я. «Как врет?» — обиделся Али. «Его возил на яхте мой родственник Мухаммед, а потом мой родственник Саид. Они и сами все видели, и матросы. Весь город знает. Все посмотреть пришли». Кажется, я ошибался насчет русского. Юлий бы к акулам не прыгнул. «Да и зачем вообще к ним лезть?» И вот, гонимый поиском ответа на загадку сфинкса, я направился прямиком на шум вечеринки, чтобы все досконально выяснить и познакомиться со странным гостем. «Штрафную!» — первое, что услышал я. «Из России, а даже поздороваться не пришел!» И наглый бородатый тип в очках налил мне стакан вискаря. «Хм, испытываешь? Думаешь, раз ты с акулами нырял, легенда? Ну и выпью!» Подумал я и залпом выпил за знакомство. Процесс знакомства после этого пошел как по маслу. Типа звали Константин Кравчук, странствующий рыцарь, как он отрекомендовался, и в будущем прозванный мною для краткости К.К. или просто Кака, плавает по всему миру, подрабатывая инструктором по дайвингу. «Но зачем ты к акулам прыгал?» — в сотый раз интересовался я. «А чего их бояться? Они мирные!» — отмахивался он. «Но и говорить-то с ними тоже не о чем», — настаивал я. Кравчук темнил. Все пили. А потом, почему-то проникшись ко мне, он рассказал, что помимо собственного погружения, инструктор по дайвингу может зарабатывать самыми разными путями. Вариантов куча. Например, можно закинуть клиенту сказочку, как один турист нырял, его окружили акулы, но он смело вел себя, и они его не тронули. Зато не менее отважный инструктор тоже не растерялся и сфотографировал всю эту сцену. Снимки попали потом в National Geographic, турист прославился. Чувак, кому впаривают эту херню, конечно, загорается идеей. Ему бы такие кадры. Все бабы падали бы к его ногам штабелями. Правда, нырять с акулами его не заставишь. Более того, если он увидит такую дурищу рядом с собой, то от страха по воде пешком пойдет. А хочешь, я отдельно сниму их, а потом на фотошопе тебя вставлю в кадр, предлагает ему инструктор. Да, да, да, кричит лох. Но это очень опасно. Вот только, конечно, если вы можете заплатить $500. Осознавая опасность, турист обычно платит. Поэтому в прошлый свой приезд Кравчук и гонялся за акулами по всему побережью, пытаясь снять их при вечернем, дневном, утреннем и прочем освещении, полагая, что после продажу снимков организуют оптом. Лохов много, привезти что-нибудь экзотическое домой хотят все, а в журнал фальшивые фотки никто не отправит, понимая, что его расколят. Зато как будут поражены соседи и коллеги! Гениальность кравчуковской идеи провалилась только из одного маленького и крайне нелепого препятствия — трусости акул. Оказалось, что и эти твари смелы только в кино, а в жизни, как я уже писал, ни одна земная и морская живность не хочет столкновений с непонятным противником. Когда радостный дайвер прыгал к ним с фотокамерой, они бросались от безумца в рассыпную. Поскольку предложить долю им тоже нереально, Кравчук с горестью простился с гениальной идеей, а потому и рассказал ее мне. «Все равно не украду». Уходя под утро спать, я понимал, что наверняка у моего смелого соотечественника есть еще масса гениальных идей, как заработать, и наверняка он не просто так приехал в Халаиб. Но вытрясти что-либо еще с него так и не удалось. А возможно, пока и ни к чему мне все это. Тут без опыта недолго и пропасть. И потом, это как же нужно любить деньги, чтобы прыгнуть к акулам? Конечно, они и правда, скорее всего, удерут, но все же есть небольшая вероятность больших неприятностей. Рыбины могут быть чем-то напуганы, ранены, или они однажды кусали человека и знают, что он безопасен. И вообще, это могут быть какие-то неправильные акулы. И что тогда? Однако идея с подводной съемкой все же гениальна, если не брать акул в качестве моделей. Как мне раньше не пришло это в голову? Мое увлечение фотографией началось еще в детстве, когда родители подарили мне смену 8М на день рождения. Не могу сказать, что с того момента я никогда не расставался с камерой, но фотографировать научился, любил и всегда брал с собой аппарат во всякие поездки, кроме, правда, нынешней. Но, как выяснилось, в Халаибе есть место, где можно взять камеру на прокат, да еще и в боксе для подводной съемки. Я давно хотел поснимать то, что ежедневно встречалось мне во время погружений. Кроме того, делая фотографии своих клиентов, я бы мог без особых усилий увеличить личный материальный доход с нырка. Быстро просчитав экономику, я предложил эту услугу народу. Как и любое нововведение за дополнительные деньги, моя инициатива не была поддержана. Дайверы оказались, мягко говоря, прижимистые, но мою решимость освоить перспективный ресурс это не поколебало. «Ах вы так?» — решил я. «Тогда зайдем с другой стороны». На следующий же день в моих руках появился желтый подводный фотоаппарат. Он совершенно не мешал работать, кроме того, добавлял мне творческого азарта и привлекал дополнительное внимание окружающих. Они с удовольствием позировали мне на фоне рыб и кораллов. Проявка и распечатка снимков занимали около часа, и к ужину у меня в руках уже была стопка большей частью неплохих фотографий. Народ рассматривал их, узнавая себя и места, где недавно погружались. «Здорово! Смотри, смотри! А это вот я! О, а ты себя здесь видел?» Наперебой галдели они. «Эту я возьму, а эту я, а эту я!» «По $10!» — торжественно сообщил я. «Вы же вчера отказались скинуться и взять камеру на прокат для всех?» Я взял ее сам, для себя, поэтому фотографии продаю. Логично? Могли заплатить рубль, а платите 10. Это называется «жадность рождает бедность». Дебют нового жанра удался. В дальнейшем я постоянно предлагал народу взять в аренду камеру, но предлагал как бы невзначай, чтобы человек отказался. Продавать снимки в розницу гораздо выгоднее. Это увеличило мой доход от погружений раза в 3. Как хорошо встретить за границей умного соотечественника. Впрочем, я использовал чужие идеи, но старался избегать попадания под чужое мировоззрение. Я всего лишь собирал бабки на обратную дорогу домой, в холодный город, туда, где снова стану артистом и займусь любимым делом, выезжая пару раз в год к теплому морю. А в нашем Гранд-Паласе, как в Ашраме, собирались люди, не мечтавшие ни о чем другом. Что такое $500, которые заработал Кака за фотосъемку с акулами, знаете? Это целый капитал. Здесь, в Нубии, имея такие деньги, можно полгода не работать и ни в чем себе не отказывать. Потому что зарплата местного населения $3 в месяц, то есть человек с сотней в кармане может чувствовать себя первым после Бога. Нубийцы, конечно, тоже хотели бы стать инструкторами по дайвингу, но, к сожалению, европейцы предпочитают рисковать жизнью только под присмотром соотечественников. Они не доверяют малообразованному местному населению. Их, естественно, можно понять. Вы бы взяли к себе на работу водителем обезьяну. Так что для белых, работающих в Нубии, это был рай. Одна удачная дневная работа могла обеспечить вас на целый месяц. Так зачем тогда жить в своей стране, где каждый день нужно являться в душный офис, служить у козявки тупого начальника, когда есть страны, где ты сам себе начальник и король, где мало работая и много отдыхая, ты все равно в шоколаде, а на день своего рождения можешь пригласить целый город. Есть даже термин для этой жизни – «easy life». И немало европейцев живет именно так. Но, к счастью, не все. В один прекрасный день на пороге Гранд-Паласа появился довольно странного вида человек с огромным, но не дайверским рюкзаком. Его звали Норберт. Оказалось, что он один из наших. Его хороший друг Бруно рассказал ему об отличном варианте проведения отпуска. С собой Норберт привез список необходимых вещей, типа крема от солнца, шортов, шлепанцев, карту города с отмеченными злачными местами и аннотацией, которая гласила, что в Халаибе следует остановиться в Гранд-Паласе. Найти там инструктора Эба, передать ему письмо, и он тебе все классно организует. Что Норберт, собственно, и сделал. Меня позвали из ближайшего кафе, где я ужинал, я подошел и, узнав, в чем дело, вскрыл конверт. «Дорогой Эб», — писал Бруно, — «пожалуйста, не удивляйся, этот парень приехал с парашютом». «Не удивляйся?» «Конечно, нет. Я был просто изумлен». «Это мой лучший друг», — продолжал Бруно. «Он не дайвер. Он занимается параглайдингом. Нырять он наотрез отказывается, а я боюсь летать. Мы всю жизнь отдыхали вместе, а теперь врозь. Вот я и сказал ему, что Халаиб — лучшее место для параглайдеристов, чтобы он приехал. А ты его научил бы нырять с аквалангом, потому что только русский может победить упрямого и бестолкового немца, каким и является мой лучший друг Норберт. Знаю, тебе будет очень нелегко. Прости меня, если сможешь. Удачи и до встречи». «Прости. И что мне с ним делать? Нырять с парашютом нереально. Летать в акваланге рыбы засмеют. Но что-нибудь придумается. Парашют с собой?» — как можно серьезнее спросил я. «Да вот», — ответил Норберт, показывая на рюкзак. «Селись в гостиницу и готовься. Завтра утром полетим», — серьезно сказал я и пошел в бар продолжать. Где и поделился своими проблемами с народом. Все-таки шутки шутками, а я даже не представлял себе, что будет, когда Норберт узнает страшную правду. Он пока даже не догадывался, как подставил его лучший друг. Если я скажу ему все напрямик, он наверняка расстроится и просто никуда нырять не пойдет. К тому же розыгрыш не получится, а испорченный отпуск мало кто прощает. Надо было что-то срочно придумать, но я сидел в баре с компанией, и, как известно, одна голова хорошо, а 10 лучше. План созрел к тому моменту, когда Норберт, заселившись в номер, присоединился к нам в кафе. «Знаешь, — сказал я ему, — завтра у нас, извини, ничего не получится, мы все едем на спасательную операцию». «А что случилось?» — взволнованно спросил он. «У нас тут приятель неудачно приводнился, только что сообщили. Сам-то вроде в порядке, а вот парашют утопил. И главное, талисман потерял. Сорвал с шеи, пока в воде отстегивался. Впарил я только что сочиненную легенду. А знаешь, что значит потерять талисман? Матя с ним всю жизнь летал. Так что едем нырять, искать будем». «Да, потерять талисман — это чертовски плохо», — поддержал меня Норберт. «У меня тоже есть одна вещь на удачу, и я без нее никуда. Многие считают, что это ерунда, а для меня это важно». «Это так и есть!» — крикнул я. «Мы все здесь относимся к этому очень серьезно, поэтому и решили устроить спасательную операцию, потому что мы понимаем, что на самом деле это значит. А он наш товарищ, и мы не бросаем друзей, когда им нужна наша помощь. А как иначе?» «Классно, что у вас такая команда. Вы счастливые и честные парни!» — вздохнул он. «Знаешь, сейчас редко где встретишь такое. Обычно каждый только за себя, и никого не волнуют чужие проблемы. Я, если честно, и параглайдингом-то увлекся, потому что народ там подбирается правильный. Мы заказали еще по пиву. Выпили за самых честных в мире парней. Я был очень доволен таким поворотом дела. Ну, просись, просись уже с нами!» — заклинал я его про себя. Скрестив пальцы под столом, я держал паузу. «Я бы с удовольствием пошел с вами!» — наконец произнес Норберт. «Только не знаю, чем смогу быть полезным. Я же никогда не погружался с аквалангом».
2: «Яс!»
1: — чуть не закричал я, но взял себя в руки. «Рано радоваться. Еще бы немного. Только бы не спугнуть». «Жаль. Лишние глаза как раз бы не помешали», — вздохнул я. «Площадь поиска большая. На воде-то ведь сложно точное место запомнить. Единственный наш ориентир — это координаты с самолета. Плюс-минус полкилометра. Даже если найдем парашют, это ничего не даст. Его течением наверняка далеко оттащило, так что придется прочесывать каждый метр. Хорошо еще, что он рядом с рифом плюхнулся. Глубина там 3-4 метра, не больше». «Хм...» — глаза Норберта заблестели. «3 метра? Это же ерунда. Я справлюсь. Найдется акваланг для меня?»
0: «Конечно, найдется!» — обрадовался я. «Welcome to the club!»
1: Под предлогом, что мне нужно все еще успеть подготовить для операции, я поспешил уйти из кафе, оставив там Норберта. Мне действительно теперь необходимо организовать все то, что я ему наплел. С ребятами, которые только сегодня днем закончили у меня курс и решили завтра просто поплавать, закрепить освоенное, проблем не было. Они точно не сдадут. Кроме того, никто из них не говорит ни по-немецки, ни по-английски. Осталось договориться с остальными, кто будет на корабле. Долго искать мне их не пришлось. Они пили пиво в кабачке на набережной. Я показал им письмо и со своими яркими комментариями пересказал сюжет, проведенный мною артиллерийской подготовки. Парни взвыли от восторга. «Перекуем парашютистов в водолазы!» И мы тут же весело под пиво разработали блестящий сценарий. «Только не колитесь до конца», — попросил я. «Финал я беру на себя, окей?» Утром наша группа парашютистов-натуралов загрузилась на водолазный бот, и мы направились к одному из рифов, к месту, называемому сегодня район неудачного приводнения Матиаса, строго согласно сценарию. О полетах никто не говорил, так как для успеха операции мы дали обет, о небе ни слова, пока не найдем талисман. Это была также продуманная предосторожность, чтобы Норберт ничего не заподозрил. Ведь никто из нас никогда даже не видел парашюта вблизи, а тем более на нем не летал. По дороге я тщательно проинструктировал его относительно предстоящих погружений, вкратце изложив основы и правила водолазного дела. Корабль встал у рифа на якорь, Матиас показал рукой приблизительное место своего падения, еще раз описал пропавший предмет, и мы собрались для мизансцены на корме под кодовым названием «Совещание». На нем решено было разделиться на пары и выделить каждой паре свой сектор поиска. Я, как опытный дайвер, взял в напарники новичка и получил самый мелкий ближайший к рифу сектор. Первое погружение прошло хорошо и, естественно, безрезультатно. Во время прочесывания дна в поисках талисмана наш парашютист успел немного освоиться под водой, а также заметить и оценить красоту подводного мира. Дайвинг просто привел его в восторг, хотя он тактично сдерживал свои эмоции, помня о невеселых обстоятельствах, приведших нас сюда и поставленной перед нами сложной задачи. На втором погружении Норберт уже держался уверенно и, даже отвлекаясь от поисков и забывая обо мне, заглядывался на рыб. «Мы опять ничего не нашли», — сообщил он, поднявшись на борт. «А как тебе дайвинг?» — спросил Матиас. «Классно. Там была мурена такая. И скат! И рыбы такие! Значит, понравилось? Еще бы! А как, кстати, талисман?» Я протянул Норберту небольшой кулончик. «Нашли! Вот здорово!» — обрадовался Норберт. «Кто? Где? Как? Дай посмотреть!» «А почему эта фигурка дайвера? Вы же парашютисты!» Все посмотрели на меня. Подготовить фигурку парашютиста я не успел. Точнее, ее просто негде было взять. В Хлоибе сроду не видели парашютистов. «Видишь ли, Норберт?» Подбирая слова, неспешно начал я. «Дело в том, что на самом деле мы как бы не совсем парашютисты». И я рассказал ему о нашем сговоре, показав письмо, подтолкнувшее нас к этому поступку. «Это вы меня так надули!» — захохотал Норберт, когда наконец понял, в чем дело. «А я же поверил!» «Но вы даете! Меня в жизни так не дурачили! Спасибо, парни, я это никогда не забуду!» Вечером мы еще раз все вместе обменялись впечатлениями об отлично проведенной спасательной операции, хохоча на всю набережную и потребляя спиртные напитки, естественно, за счет Норберта, и через 4 дня он окончил курс и получил свой первый сертификат подводного пловца. Парашют был заброшен и одиноко лежал в углу его комнаты, порой вызывая у нас нетрезвое любопытство. Дайверы — народ активный. Уверен, если бы в городе имелись какие-нибудь летательные аппараты, кроме Боингов, стоящих в аэропорту, мы бы непременно использовали его по назначению. А так, однажды пьяный Кравчук, дожидаясь, пока Норберт соберется в кафе, незаметно от него отрезал ленточку от парашюта. На память. Только ленточка нас потрясла. На дискотеке в неоновом свете она ярко светилась. Тогда еще не были в широком применении подобные материалы, и мы, как вороны, стали потихоньку растаскивать стропы парашюта на сувениры. На дискотеках повязывали ими волосы и завязывали на руку. «Какие веселые ленточки!» — однажды одобрительно заметил Норберт. «Это для дайверов? А мне можно купить?» Народ напрягся, сходу придумав, что это дается только инструкторам. Он пока не дорос. «Жаль», — расстроился тот. «Но я вернусь сюда на зимний...»
2: Кутше в свое время говаривал, «Женщина — это есть извращенная форма существования материи». Действительно, женщина стремится как можно раньше выскочить замуж, чтобы, если первый брак окажется неудачным, успеть выскочить замуж во второй раз. И всю свою сознательную жизнь ищет свой идеал мужчины. Мужчину, подобного аппарату для заправки автомашин бензином, эдакому маленькому железному ящику, который все время молчит, всю дорогу при деньгах, а член 3 раза вокруг тела обернут и в ухо вставлен. Но ведь такого не бывает. Сами женщины ругаются. Нынче, говорят, мужики пошли не те. Живут, бля, только одним днем. То есть ночью они нахуй ни на что не способны. Одной бутылки водки на вечер им, видите ли, мало, а одной бабы много. Под себя положь — задыхается. На себя положь — телевизор смотрит. На ноги поставишь — тут же съебывается. Ну, действительно, мужчина, он подобен банному листу. Он сначала липнет, а потом смывается. Другое дело — женщина. Вспоминается история. Едет по городу шикарный кабриолет, за рулем сидит охуенная блондинка. Он у нее ломается, она выходит, колесо попинало, лобовое стекло протерло, никуда он не едет. Видит, рядом стоит грузин кавказской национальности. Она говорит: «Слушайте, почините мне машинку, а? Я вам денег дам». Он говорит: «Девочка, мне нихуя не надо, у меня все есть». Она говорит: «Ну, мне надо ехать, мне нечего больше вам дать, хотите, трахните меня». Он посмотрел, ну, вроде девчонка ничего, починил ей машину, трахнул ее. Ей так понравилось, она говорит: «Бля, в жизни своей никогда ничего подобного не испытывала, а? Поехали со мной в Швейцарию. Я вам денег дам сколько захотите, спортивную машину подарю». Он говорит: «Девочка, мне же нихуя не надо, у меня, бля, все есть. Лучше обратись к моему другу Гоге, он нашел лучше, чем я». Она говорит: «Что может быть лучше, чем вы?» А он говорит: «В позапрошлом году медведицу выебал, так та до сих пор ему из леса малину таскает». Да, действительно, женщина подобна мороженому. Она сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Действительно, женщина, на мой взгляд, подобна вши. Она сначала селится, потом кровь сосет. И когда она высосала из вас все соки, у нее еще хватает наглости смеяться в тот момент, когда вы раздеваетесь. Но я выяснил, чего же у женщин месячные. Дело в том, что эти гадины из нас, из мужиков, весь месяц кровь сосут, излишки выливаются. Ну, собственно говоря, дело хозяйское. Женщина чем отличается от мужчины? Женщина хочет, чтобы мужчина сначала поводил ее по ресторанам, по театрам, чтобы решить, стоит с ним ложиться в кровать или нет. Мужчина, он наоборот. Он хочет сначала женщину уложить в кровать, чтобы решить, а стоит ли вообще гулять дальше-то или нет. Так вот, как-то молодой парень проводил девушку от ресторана до дома. Стоят около подворотни, он ее поцеловал в щечку, она его тоже поцеловала в щечку. Он ее в щечку, она его тоже в щечку. Он думает, блять, надо же когда-то начинать. Расстегнул ширинку, достал свой хуй и положил ей в руку. Она по инерции взяла, увидела, покраснела, побледнела, а потом как закричит: «Знаешь что? Пошел ты в жопу!» И побежала, побежала к себе на пятый этаж. Стоит возле своей двери, возится с ключом. Вдруг слышит у себя за спиной прерывистое дыхание. Она поворачивает голову, видит, стоит тот же самый парень. Она говорит: «Чего тебе еще надо?»
1: Он говорит: «Знаешь что, я тебе скажу, девочка, ты хуй мой, пожалуйста, отпусти!»
2: Да, действительно, женщина кусочек хлебца двумя пальчиками берет, а в случае чего и за хуй двумя руками хватается. Вот меня всегда интересовал вопрос, почему же мужчины уходят от хороших жен? Потому что, наверное, думают, что следующее будет еще лучше. Тогда возникает параллельный вопрос. Но зачем же они живут с плохими? Потому что боятся, что следующее будет еще хуже. Вот вспоминается история. У изголовья умирающего мужа сидит его будущая вдова. Он говорит: «Дорогая, я умираю, и поэтому хотел бы тебе покаяться перед смертью». Она говорит: «Давай, давай, давай, умирай, не отвлекайся». Он говорит: «Нет, я хочу уйти на тот свет с чистой совестью. Дорогая, я спал не только с тобой, но и с твоей сестрой, с твоей лучшей подругой и даже с твоей мамой». Она говорит: «Я знаю, дорогой, именно поэтому я тебя и отравила». Вы знаете, я всегда считал, жил один раз такой пацан типа заяц. Держал недвижимость, правильную реальную хату, ну чё, блин, бунгало вообще. А рядом два лапти по карте, одна лиса кидала, крутилась. Ну типа деловая, блин, в натуре. А тут по веснику бац, контору лисицы спалил налоговая. Она такая имидж на морду прицепила и до зайца: «Сдай, типа, заинька, хлобуду свою в аренду, я потом тебе баксов отстегну немерено». Заяц лошара клюв разинул, сдал свой квадрат, покатил на Канары оттянуться. Взад подгревает, лисица уже втихаря хату на себя зарисовала и сидит такая, типа, все пучком и с понтом здесь выросла. Заяц такой в обиду и бакланит: «Домой, бля, шо ли, пусти, коза!» А лисица лыбу отшарила, до макушки тянет: «Ты чё, лох ушастый, гонишь, а? Вообще нюх оторвала? Давай вали отсюда нафиг! И не возникай, пока в череп не схавал!» Заяц лошара по горю двинулся и пошел в мусорник слезу давить. «Ой, и кинули меня ментики, братики! Продинамили по полной программе, выручайте, спасайте, законы хочу!» Подорвался такой весь из себя оперволк, пошел закон исполнять. Ксиву свое в окно тычет, маузером машет, хвост напружинил. «А ну, лиса, освобождай помещение!» Альщица высунулась, пальцы веером и гонит: «Слышь, мент! Ты не доводи до разборок. Башка, бля, что ли, у тебя бронированная? Я не фраер позорный, ксиву мне в нос пихать. Иди нафиг, комаров пинай». Волк хвост к носу прикинул: «Нафиг надо за такую зарплату беду себе цеплять». Отвял. А зайцу от корячку слепил. Тут, мол, чисто не наше ментовское дело. Тебя же не бьют. По закону все строго. Не нравится что-то — давай, валяй, в суд подавай. Побежал заяц к судье медведю. «Какой такой, кричит, закон есть, чтобы с хаты кидать, а? Нате вам, пожалуйста, 5 штук баксов для подмазки и давайте хлобуду мою взад по суду». Взял медведь бабки, пошел на лису наезжать согласно закону. «Нате вам, лиса, серьезную бумагу с реально набитой картиной. Суд решил вас выселить». Альщица типа зевает. Говорит: «Слышь, ваше благородие, ты не волоси. Тебе чего дали за это решение? 5? Ну, на тебе 10, чтобы его не исполнять. И 2 косаря на то, чтобы я тебя в жизни здесь больше никогда не видела». Медведь баксы по портфелю распихал, а зайцу терпили докладывает: «Все, мол, ништяк, поздравляю, дело свое вы выиграли, остальное, в смысле, нифига не наша забота». Побежал заяц вешаться. Хаты нет, бабки ушли, куда ни кинь, везде облом. Расклад — только лапы надуть. Но тут видит. Катит мимо такой правильный пацан-петушок, стриженный гребешок в спортивном прикиде. Дванул косяка, как заяц, петельку мастырит и говорит: «Ты чего здесь, братан?» «Да вот, — говорит зайка, — ну, короче, доложил обстановку. Петь ему бодряка, не хнычь, братан, я за тебя впрягусь. Перетрем сейчас с ней тему конкретно. А не врубается, так замочим нахер вот отмороженный и без базару». Забил лисе стрелку на разборке. Лиса является в малином смокинге. При мерсе, при всех делах. «Ну, чё, говорит, надо, а? Горе ищешь?»
1: «Слышь, сестрила,
2: удивляется петушок. «В два горла жрешь! Верни братку хату! Пацаны обижаются!» «Да ты под кем ходишь, козел!» — кричит лиса. «Да за меня сам лев подпишется!»
3: «Да я! Да мы!»
2: «Крутая ты, блин, аж башню сносит!» — ухмыляется петушок. «А вот, подписку от всего московского зоопарка видела? А с братками Северного Ледовитого хочешь побазарить?» Как услышала лиса про северных отморозков, тут ее на понос и пробило. Утухла конкретно, свернулась в тряпочку и без базару из хаты слиняла.
3: «Живи, братила!» — говорит зайцу классный пацан-петушок. «Весь чулан твой будет. Суетись!» «Бабки делай, меня корми, а я буду твоя».
2: Тут доктор Айболит. «Коли все нормально, коли не мутит, отправляться, братец, мне домой пора. Ждет меня больная, дома детвора. Бедные лисятки, жадные зайчатки, маленький ежонок, добрый медвежонок, должен всем я им помочь, хуем в задницу втолочь. Подрочиться, поебаться, в общем, надо отправляться. Только как, чтоб побыстрее? Посоветуй, бегемот. Не дождутся меня звери, вдруг да кто-нибудь помрет. Ну давай скорее, дружище, напряги свое умище». Бегемот слегка подумал и кричит: «Пиздец, придумал! Ты, усатый пидорас, долетишь домой за час. Только встань сначала раком, я тебя ногой под сраку, пиздану всем весом, полетишь над лесом». «Да, пожалуй, это можно, главное, быстро и надежно». Доктор на карачки встал, жопу кверху приподнял, приготовился к полету и кивает бегемоту. Бегемот, что есть сил, разбежался, поплевал на стопу, покачался и с разгону прямо с маху, как въебет ему под сраку. Доктор взвился, как ракета. Вроде был, а вроде нету. Прямо в небо, далеко, полетел из Лимпопо. «До свидания, доктор! Доктор Айболит! Приезжайте чаще! Привозите спирт!» Там был следователь, юн и мил. Он с нее там снял допрос, а потом в Москву увез. Сдал в бутырку под расписку и зачал писать записку о своей командировке в кабинете на Петровке. Только все терял он суть. То в глазах всплывала грудь, то большие ягодицы арестованной девицы, то огромные сосочки. Встал отчет на мертвой точке. Хуй дрожал, мешая мысли, а его сомнения грызли. Все ли сделал для отчета? Нет в допросе ли просчета? И за ту держусь я нить, надо передопросить. Так, решив, отчет схватил и в бутырку покатил. Афилиста будто знала, молча с табурета встала, так же молча подошла и дыханием обожгла. «Умоляю, помогите, все отдам, коль захотите, лишь спасите от тюрьмы. Я боялась детства тьмы, я пугалась скрипов, стуков». А рука ползла по брюкам, жадно хуй его искала, по щеке слеза стекала, вдруг присела. Нежный рот из ширинки хуй берет и засасывает славно, чуть слегка качая плавно. Следователь вмиг вспотел, видит Бог. Он не хотел, против воли вышло это для познания минета. Она его прижала, все в юристе задрожало, и бурлящие потоки потекли в пищепротоке. 2 недели шли допросы. Он худел, давая кроссы от бутырки и назад. Шли дела ее на лад. Он худел, она добрела, им вертела, как хотела. Он допросов снял немало, а она трусы снимала. От допросов заводилась и верхом на хуй садилась. Или делала отсос, отвечая на вопрос. День за днем чередою шли. В скорости ее ебли адвокат и прокурор и тюремный спецнадзор. Утром, вечером и в ночь все хотели ей помочь. Афилиста как могла, им взаимно помогла. Бодро делала минет с переходом на обед. Так наш суд на этот раз от тюрьмы филисту спас, предложив за еблю в дар выехать под Краснодар. У кого-то там приятель был колхозный председатель. для Филисты этот кто-то у него просил работу. Все девицу провожали, наставляли, руку жали, а простившись как пижоны, все разъехались по женам. Шиком ехала Филиста, поезд мчится очень быстро. Проводник разносит чай, пару раз он невзначай жопы девицы коснулся, а на третий оглянулся, взгляд на бедрах задержал и к себе ее прижал. Она сказала тихо: «Как? Вы сразу? Это лихо. Что у вас здесь? Ну и ну. Я попозже загляну». Ровно в полночь, дверь открыв и ее к себе впустив, он под чайных ложек звон до утра качал вагон, а она под стук колес исполняла «Хайдерос». Утром поезд сбавил ход, вот перрон, стоит народ, много солнца, небо чисто, тут должна сойти Филиста. Вышла, робко оглянулась и невольно улыбнулась. Ей букет сует мужик, из толпы несется крик, под оркестр отдают, пионеры ей салют. Кто-то вышел к ней вперед, нежно под руку берет и под звучный барабан приглашает в шарабан. «Трогай!» — кучеру кричит и загадочно молчит. Вмиг с лица сошла улыбка. «Здесь какая-то ошибка. Объясните, это встреча, барабан, цветы и речи. Тот, кому это, не я». «Что ты, рыбонька моя? Из Москвы вчера как раз мне прислал мой друг наказ встретить 5-го в субботу и доставить на работу. Ты возглавишь конный двор». Это был мой прокурор. Он все это объясняет, сам за жопу обнимает, нежно за руку берет и на член к себе кладет. Шепчет ей: «А ну сожми». Кучер орет: «Нажми». Эх, трясучие дороги. Хошь, садись ко мне на ноги. Что Филисте объяснять? Та давай трусы снимать. Хуй достала, встала раком, на него насела с ракой и пошла работать задом, помогая всем ухабам. Кони резвые несутся, конюх чувствует — ебутся. И хотя мальчонка мал, тоже свой хуёк достал, жал в кулак и быстро водит, ебля всякого заводит. Конь учуял это блядство, мчал сначала без оглядства, а потом мгновенно встал, доставать свой кабель стал. Ржет подлец и не идет, лошадиный член растет. Как Филиста увидала, мужиков пораскидала, подползла под рысака, обхватила за бока, пятками уперлась к крупу и давай сосать за лупу. Пыль столбом, рысак дрожит, вдруг с кишки как побежит. Баба чуть не захлебнулась, тело конское взметнулось, конюх тихо заорал, председатель дёру дал. Конь хрипит, она елду конскую сует в пизду и вертится, как волчок, а в степи поет сверчок. Час в желании своем измывалась над конем. Племенной рысак свалился, охнул и пиздой накрылся. А Филиста отряхнулась и на станцию вернулась. Ночью тихо села в поезд и отправилась на поиск новых жертв своей пизды. Через 7 часов езды где-то вышла и пропала. С той поры ее не стало. Но я верю, уж она-то где-то выплывет когда-то. И пока живем и дышим, мы о ней еще услышим.
4: «Тва, вали сюда! Налетай, подешевело! Было рубль, стало 2!» Русская кричалка. «Еврей, еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил!» Русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло. Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», — уверил он, протягивая мне стакан чистого выжатого лимонного сока.
2: Я выпил залпом, меня передернуло, но сразу действительно полегчало. «Спасибо, Али!» — поблагодарил я его, утирая накатившую слезу. «Я теперь выгляжу достаточно несчастным, чтобы отправить меня домой». «Возьми сразу чемодан», — заявил лично приехавший за мной мистер Халет. «Если все будет хорошо, оттуда сразу рванем в аэропорт. Пересядешь в другую машину и вперед. В аэропорт у нас едет специальная машина, не та, что возит во дворец. У нас для всего своя машина и даже для тюрьмы». Опять неудачно пошутил он. Шутка заставила задуматься. Вспомнив, что возвращаться плохая примета, я с тоской пошел за шмотками. Выход на улицу с чемоданом в руке вызвал в мозгах дурные ассоциации типа «С вещами на выход» или «Турма твой дом» и картины. Сижу печальный во фраке и галстуках на чемодане в глубокой яме. Передо мной таймер. Прошел 1 год, 11 месяцев и 29 дней. Завтра я умру. Ведь дольше 2 лет тут никто не живет. Постойте, сейчас же февраль. В феврале 28 дней. Значит, уже день, как я умер. А мы уже подъезжали к порту, где на своей яхте гулял король. Территория порта по периметру несколько раз была оцеплена военными и полицией. Пару раз меня тщательно проверили на наличие оружия и взрывчатки, затем посадили на катер, который прямиком направился к роскошной яхте, сверкавшей огнями на горизонте. Досматривали меня еще и потому, что я продолжал держать чемодан в руке. Специальная машина для аэропорта то ли застряла где-то в дороге, то ли ее даже не прислали. На дно-то дешевле. На борту меня еще раз досмотрели и под конвоем проводили в помещение, отведенное под гримерку. 40 минут ожидания показались вечностью и эмоционально походили на яркую форму невроза, тонко граничащую с настоящим буйным психозом. Более всего волновало то, что я ни разу не видел площадку своего предстоящего выступления и не знал в лицо пригласившего меня короля. Это не давало возможности заранее придумать правильную мизансцену. Экспромт — дело хорошее, когда ничем не рискуешь. Вскоре за мной пришли. Нельзя приближаться к гостям, поворачиваться к ним спиной, падать ниц и целовать руки, проинструктировал меня офицер. Мой выход был сразу после танца живота. Не зная, можно ли после выступления возвращаться в гримерку, туда ведь еще никто не приходил, я машинально прихватил чемодан. Не помню, как на ватных ногах в полуобморочном состоянии оказался в роскошной зале. Сцены как таковой не было, и действо проходило просто на свободном от столов месте. Зайдя туда, я понял. Все подготовленное напрочь не годится. И что тогда делать? Австралийский Филиас Фок говаривал: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Действовать нужно было быстро и нагло. Наглость, я знал наверняка, второе счастье, а в данном случае и вообще могла стать победой. Все сидящие здесь были настолько значительнее меня, что уже само мое появление перед ними, наверное, казалось им наглостью. Что же, на этом и придется сыграть. Что мы имеем? Они богатые, я бедный. Они на родине, я на чужбине. Они мусульмане, я еврей. У меня есть концертные костюмы, у них нет. Вдруг осенило меня. И я сходу поставил обшарпанный чемодан на потертый стол из слоновой кости, инкрустированный перламутром. Добрый вечер, дамы и господа!» — начал я и сразу же осекся. В зале были только мужчины. «В смысле только господа?» — поправился я, продолжая незаметно осматриваться, изучая обстановку и прикидывая, ху есть кто. Господа были одеты в элегантные арабские костюмы и ужинали руками. Прямо передо мной по центру располагалась небольшая группа из 6 человек, позади которых стояли как на посту официанты и склонились переводчики. «Главный здесь», — понял я и начал работать туда. «Господа, так как я чувствую себя не особенно уютно на чужбине, я предложил бы маленький маскарад. Сейчас вы все повяжете галстуки, а я представлю, что нахожусь в России. Так мне будет удобнее». Я говорил очень быстро и уверенно. «Только так и надо себя вести. Тогда все начинают думать, что ты точно знаешь, что делаешь. Стоит замяться самому, как и все в тебе засомневаются». С этими словами я протянул галстук королю, сказав, что ему, как главному, бесплатно. Он улыбнулся, принял подарок и повязал себе на шею. Это была первая и самая серьезная победа. Мне сразу полегчало.
4: Тут же десяток рук потянулся за галстуками. «Приобретаем подарочки», — сказал, улыбнувшись я. «Галстуки редкие, цены немалой. 100 за штуку». «Кто купит последним, тот верблюд», — вставил король армейскую шуточку. Поддержка стала для меня неожиданной, и в то же время я уже знаком с менталитетом местных мужчин, схожим с подростковым, когда надо постоянно доказывать, что ты сильнее, или заклюют. Король сейчас отрывался на своих подданных, ведь они практически опрокинули его. Но он сумел вернуться и собирается показать, как свистят на горе раки. Тем более, чем ему еще заниматься? Француженка, по слухам, сбежала, едва он потрепался, и наверняка любовная неудача стала поводом для шуток среди свиты. Всю эту ситуацию я просек за какие-то доли секунды, потому что сейчас от зрителей зависела моя жизнь. Во мне включились и экстрасенсорные способности, до того момента скрытые, и вспомнились сразу и разговор с консульством, и полунамеки Али, когда он говорил о их государственном строе. Все вдруг сложилось в одну картину, и я четко понял, как себя вести, и то, что совершенно случайно оказался здесь в самый благоприятный для себя момент. Монарху хочется праздника и лишний раз показать, кто здесь главный. А главным на тот момент был он, а праздником, по всей видимости, являлся я. Итак, 14 больших красочных бумажек веером расположились рядом с обтерханным чемоданом. Что это, деньги? Новые? Или просто очень крупные? Разбираться некогда. «Господа, позвольте, галстуков было 15, а денег вы мне дали за 14». «Ах, да, я же один подарил королю», — выпалил я на автомате и почувствовал, что влип. «Только не молчать, нужно что-то делать, а что делать и кто виноват?» «Господа, я слишком беден, чтобы дарить такие дорогие подарки! Кто оплатит галстук государя?» Десяток рук протянул мне деньги. «Не хочу никого обидеть», — заметил я и с улыбкой собрал все. Испугался. Но продолжать решил в том же ключе. «Коней на переправе не меняют. Еще раз добрый вечер, господа. Теперь я как дома. Давайте познакомимся. Вот вы кто?» Я поинтересовался у ближайшего ко мне человека с гордым профилем.
5: «Телевизор надо смотреть».
4: «Извините, сэр. Будучи весьма ограниченным в средствах, я не мог позволить себе апартаменты с мультимедиа-сервисом». Королю шутка понравилась. Он засмеялся. Во след ему аккуратно заржали остальные, а потом и во второй раз. «А чё они смеются два раза?» — по-приятельски поинтересовался я у короля. «Первый раз за компанию, а второй раз, когда им перевели», — сквозь хохот сказал король. Зал опять дважды хохотнул.

600. Ватничек, подбитый соболем в комплекте с ушанкой, 3000. Фрак для посещения оперы, ношеный, 200. Котелок с оторванной подкладкой для просмотра фильмов с Чарли Чаплином, 500. Итого 5-150, но хватит и 5. 3, сказал король. 4-500, парировал я. 3-100. 4-300. 1000 и билет до дома. Сердце мое дрогнуло. Дом! Услышать сейчас это слово! Наконец-то! Я замечтался, но по инерции ляпнул. 3-100 и билет. Продано! Хохотнул король и протянул мне пачку. Билет получишь в аэропорту. Я стал отсчитывать из пачки 3000, но король меня остановил. 3000 ты заработал, остальное на чай. Ты хорошо потрудился. Сядь, посиди, а я буду назначать свой кабинет. Министром под чрезвычайным положением назначается... Монарх обвел взглядом замерший зал. Было слышно, как в коридоре за дверью кто-то тихо чихнул. Назначается... Али. Какие брюки, ты говорил, ему полагаются? Обратился он ко мне. Коричневые в разводах. Кстати, есть анекдот про охоту. И я пересказал им старый анекдот, который был сложен про Брежнева, потом его же рассказывали про Горбачева, потом про Ельцина, и он вполне годился для короля и Али. Король и Али пошли на утиную охоту. Король стреляет, и все мимо. Али смотрит то на уток, то на короля. То на короля, то на уток и произносит: «Король, это чудо! Мертвые утки, а летят!» Нубийцам, как и многим мусульманам, свойственен подхалимаш. Так что над этой шуткой смеялись долго. Я попал в десятку. «Далее», — продолжил король, — «министром культуры назначается Муталиб. Какие штаны положены?» «Белые в стразах и фрак. Фрак тоже положен». Так король роздал все. Фуфайка, естественно, досталась министру внутренних дел, и оставалась последняя важная должность — министра по физическому развитию. А претендентов, еще не осчастливленных королем, было двое. «Кого назначим?» — обратился он ко мне. По ненавистным взглядам претендентов я понимал, что являюсь для них шутом. Хотя и с веселыми анекдотами, но все же дураком. А раз король обращается к придурку за подобной помощью, он их и ставит невысоко. «Однако чем меня-то пугать? Раз сегодня мы все пешки в его игре, сильнее та, что стоит к нему ближе, то есть я. И мне необходимо довести в этом страшном сне свою роль до конца. Или не проснусь. Давайте решим, кто из них лучше в поединке». Я поставил в центр стульчик. «Пока играет музыка, вы бегаете. Замолкает — садитесь. Кто не успел, тот опоздал. Понятно?» Два жирных борова, путаясь в длинном одеянии, стали бегать вокруг скромного антикварного стульчика. Король взмахнул рукой, музыка остановилась. На стул уселись оба. «Что ж, обоих и назначим. А у меня есть призы!» Я усугубил происходящий кошмар и достал шапочку для душа и вручил ее одному. «Ты будешь министром по плаванию, второму — чесалку для спины, а ты — по гребле!» Боровы, улыбаясь как удавы, вернулись на свои места. «Вот и ладушки. Кстати, мне уже пора. Король, я могу идти?» «Конечно. А на пасашок?» «В смысле, вы же не пьете?» «Да, но зато курим». На золотом подносе мне протянули невиданной доселе длины косяк, завернутый в гербовую бумагу. После него я сам полечу к рыбкам и даже не осознаю этого. Только фиг откажешься. Вон министр от резиновой шапочки не отказался же. «А мы вообще не курим», — задумчиво протянул я, извиняясь тем самым, что, возможно, не смогу отвечать за дальнейшие действия, но разве что чуть-чуть. И присел покурить на дорожку. Надо ли говорить, что дальнейшее оказалось окутано густым сладковатым дымом? Все славили Нубию. На свете, братцы, все говно. Все мы порою, что оно. Пока бокал пенистый пьем, пока красавиц мы ебем, ебут самих нас в жопу годы. Таков, увы, закон природы. Рабы страстей, рабы порока, стремимся мы по воле рока туда, где выпить или ебнуть. И по возможности все даром, стремимся сделать это с жаром и поскорее улизнуть. Но время между тем следит,

0: и нихуя нам не простит. То боль в спине, в груди одышка, то геморрой, то где-то шишка. Начнем мы кашлять или дрыстать, или пальцем в жопе ковырять. И вспоминать былые годы. Таков, увы, закон природы. Потом свернется лыком хуй, и как над ним ты ни колдуй, он никогда уже не встанет. Кивнет на миг и вновь завянет, как вянут первые цветы морозом тронутой листвы. Так всех, друзья, наскосят годы. Таков, увы, закон природы.
1: Ковая женщина. Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину.
2: «Утю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?»
1: Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. Овечка как овечка. Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно. Она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил. «А чё, может, потрахаемся как-нибудь?» «Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена?» «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет, так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь стиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда, а овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что? В третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь, больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. А где? То-то, подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
3: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я. И мы приступили.
1: В постели она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия. Я от таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?» «Можно». Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вялотекущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К К сожалению, права народная мудрость, к которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня, и уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придачу к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал, и хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. Если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем прежде всего в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Но все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. «Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стрижены и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями». «Неужели ты думаешь, я специально?» — ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами.
2: «Ну, у меня просто лезут волосы! Вот, посмотри, я не виновата!»
1: Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник.
2: «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?»
1: «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать.
2: «А это что?»
1: В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату.
2: Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени.
1: Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. «Ты своей Леночке звонишь?»
2: «Ну-ну».
1: «Ты поедешь к друзьям?»
2: «Угу.
1: Вы там будете пить и бледей позовете?»
2: «Угу.
1: Знаю я вас». И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика.
2: «Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня, так я и знала. Мяу!»
1: И когда она успела увидеть, что я это сделал? Черт! Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю. И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну че мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало.
3: И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. «А мы?» — спросила Лена. «Вы останетесь здесь». Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда, да и сейчас, кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой без семьи виновата и жена. Поведя на себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет, а окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель, но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что — сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну, а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи,
1: И я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку? Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь? Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?» Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала? Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось?
4: Ничего. Мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай! Я никого не хочу видеть.
1: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь?
4: Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь.
1: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много, и они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
4: «За что? За что? За что?»
1: Стали выяснять всем коллективам. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз». «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он. Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает, а почему он с ней был так груб? И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон, и он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать.
3: чтобы, как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил её под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать, а ну не реветь, так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы. Знакомил с нужными людьми. Выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это. Хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха, ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то, ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа. Что? Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая? Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. И если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит. Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь? Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ты не просто красивая, а самая прекрасная. И не только божественно красива, но еще и чертовски талантлива. При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять. К чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют. Да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия, и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви было недостаточно.
5: Два, вали сюда! Налетай, подешевело! Было рубль, стало два!
1: Русская кричалка.
5: Еврей, еврей, продавал червей, на тарелочке носил, по копеечке просил.
1: Русская дразнилка. Вот и пригодились сценические костюмы. Я достал из-под шкафа чемодан, тщательно отобрал все необходимое и привел в порядок с помощью щетки, утюга и англичанки Джейн. Вещи успели здорово запылиться и помяться, пока я покорял подводные миры. Выяснилось, что я немного похудел, раздался в плечах или просто отвык от фрака. В назначенный вечер, подготовившись и собрав вещи, я нервно нарезал круги по холлу гостиницы. «Волнуешься?» — спросил Али. «Не то слово», — ответил я. «Даже во рту пересохло. Сейчас я выпить тебе налью». «Не, я перед работой не пью». «Это можно», —

работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура, ура. Он говорит: если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат: ура, ура. Он говорит: смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите.

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина. И вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят: блядь, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Феликса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит: поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол, вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит: что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит: а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит: я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит: хуйняс, я вот 15-летнюю ебался. Третий говорит: а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит: господа, я 3-летку ебал. Ему говорит: как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит: как мог? Распряг и вы... Брат с сестрой ебутся. Сестра говорит: слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит: да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался, говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик. Тоже поковырялся в машине. Говорит, ну, слушай, ну, не знаю. Вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну, все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу, говорит, ну, есть у меня секрет, тещу я ебу, ну, к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок. Они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом.

Эти сидят в шкафу и говорят: блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут двое, мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит: что вы плачете, дорогушенька? Она говорит: вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит: да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит: вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит: хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит: посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит: вы куда? Он говорит: ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать. Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит: ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит: ну, по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит: так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят: почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Говорит: блять, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит: извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю: пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит: скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит: мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит: злые вы все-таки. Уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит: мама, вы убираться или полетите куда-то?

из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормально, и вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит: скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит: нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии. Профессор ему показывает скелет и говорит: ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит: ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит: ну, вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит: не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит: кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит: ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит: ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: я знаю 10. Говорит: ну какие? Она перечисляет задней парты. 99. Поднимает мальчика и говорит: вы сколько знаете поз? Он говорит: ну, наверное, 30. Задней парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит: сколько вы знаете поз? Она говорит: одну. Он говорит: ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней. Задней парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит: что плачешь-то? Она говорит: мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи, папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит: да, не твой сегодня, девочка, день, и расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит: дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит: а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит: вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит: это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит: ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит: Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит: Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит: блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит: я не люблю детей. Он говорит: ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться. В жопу 600 врезается запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из запорожца вылезает старенький дедушка и говорит: так, ребята, бля, вы притормозили, я в вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков. Она говорит: дед, ты что, ёбнулся? Он говорит: звоните старшему. Они набирают телефон. Говорит: хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков. Он говорит: нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик. Они опять позвонили,
говорит, хорошо, будьте чирик. Говорит, нет, вот у вас вижу две тёлки сидят на заднем сиденье, тёлок ко мне в машину. Они говорят, дед, ты ебанулся, бля. Он говорит, давайте, давайте, бля, без разговоров. Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос. Папа, ёб твою мать, блядь. Мама тебя полчаса назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься. В жопу 600-м врезается горбатый запорожец. Из мерседеса вылезают амбалы. Из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит, дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит, у меня нету денег. Он говорит, блядь, дети есть? Он говорит, есть, сын. Он говорит, сын чем занимается? Он говорит, начальник птицефабрики. Говорит, блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер, говорит, сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут 4, блядь, на землю, пиздят их, как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит, папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркут», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит, блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Второй говорит, это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Вашерон Константина. То есть, говорит, хуйня. Я для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку. Вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит, да, дорогая, слушайте. Она говорит, я хочу купить шубу. Говорит, ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит, да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Он говорит, дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Он говорит, спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит, дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит, да, спасибо, дорогой. Он говорит, пацаны, чья труба-то звонила?

0: Посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.
1: Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь перед у него нахуй разворочен. А машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он вдруг увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной наблюдают сейчас десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются».
2: Алло, алло! Не бзди, товарищ! Ну и хуля? Хуям! Насрать!
1: 70-летний мужчина женился на 18-летней девушке. Когда они легли в кровать в первую брачную ночь, он поднял 3 пальца.
3: «Ох, дорогой!» — сказала молодая жена. «Это значит, что мы собираемся сделать это 3 раза?»
1: «Нет», — ответил муж, — «это значит, что ты можешь выбрать». Апостол Петр встречает скончавшуюся пару врат рая, показывает ему уютный домик весь в зелени. Супруг мрачно смотрит. Жена говорит: «Дорогой, тебе что-то не нравится в этом домике?» Муж говорит: «Блядь, если б не твоя чертова овсянка, мы могли бы здесь оказаться 10 лет раньше».
4: Небывальщина. Создавайте о себе мифы. Все боги начинали именно так. Станислав Ежелец. Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас подстригут, оденут, обуют, создадут образ, потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни вам напишут и запишут. Даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно — врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье — самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. Сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только эти носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы. А звали его Христофор, а фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков, и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков, и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду. Что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» И, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте,

сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались с сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дуре, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек, ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известного сейчас олигарха. Но, правда, лучше не называть фамилий, чтобы не нарваться на неприятности. Сказать, догадайтесь, мол, сами, я русский человек, и у вас небольшой выбор фамилий. Если вы женщина, надо рассказывать другое. Меня воспитывали до 18 лет, потом я решила, ну их нафиг, буду работать сама. Работала и грузчиком, и дворником. Потом в одиночку ограбила инкассаторский броневик и на украденный $1 000 000 записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда, где ложь. Правды в ваших интервью, если она неинтересна, вообще быть не должно. Если же вы пытаетесь что-то скрыть, то на вас будут копать информацию и обязательно раскопают. Есть у меня один приятель, он тоже из шоу-бизнеса, может, слышали. Сергей Рост. Так вот, как-то на него вышли две совсем юные журналистки из питерской газеты для школьников «Пять углов» и вежливо попросили дать интервью. Сославшись на занятость, он порекомендовал перезвонить через неделю. Когда они позвонили, сообщил, что уезжает на гастроли, и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил. И там выяснили, что, во-первых, фамилия Роста совсем не Рост, а во-вторых, он там и не учился. На вопрос «А где?» добрые самаритяне-преподаватели ответили, что вроде бы в Институте культуры. И молодые исследовательницы направили свои стопы в сторону указанной богадельни, где направились в отдел кадров с вопросом, где же все-таки учился Рост, который, как выяснилось, даже и не Рост. Им указали точный адрес, и они отправились на факультет режиссеров самодеятельного театра к его мастеру курса. Тот, являясь человеком не особенно добрым и уж совсем не политкорректным, выложил юным профессионалкам все, что он знал и думал про Сергея Анатольевича, которого имел неудовольствие наблюдать в течение 5 лет и даже поделился телефонами его одногруппников. Они, будучи людьми завистливыми и с обостренным чувством справедливости, справедливо исправили все те легенды, которые Сергей сам про себя рассказывал, включая и возраст, который оказался на 5 лет больше, и рост, который оказался на 10 сантиметров меньше. И даже рассказали одну неприятную историю, которую, раз она не вошла в пионерскую статью, и я рассказывать тоже не буду. Затем накопленную информацию они обработали, оформили в огромную статью и после выхода материала сунули газетку под дверь «Звезды». Рост был в ярости. Я ржал, как конь. Его пример другим наука. Не отталкивайте репортеров, из какой бы мелкой газетенки они не были. Но базар обязательно нужно фильтровать, чтобы не сболтнуть лишнего. Лучше всего, каждый раз опираясь на общеизвестные факты, выдавать свежую версию своей жизни. И тогда даже играющая против вас правда, которая может все же всплыть, станет только всего лишь еще одной версией вашей полной событий судьбы. Я лично всегда говорю только правду, но иногда что-то привираю. Но когда журналисты пытаются импровизировать сами на заданную тему, порой бывает просто не по себе. Я, например, прочел в интернете, что моя настоящая фамилия Жуков. Это глупость, да еще и неинтересная. Ладно бы придумали, что у Романа Трахтенберга настоящее имя Арнольд Кацуян или Гого Палкин.

0: Ну, хотя бы было смешно. Кстати, о именах. Не место красит человека, а имя. Если вы скрываете свою настоящую фамилию, придумывайте разные имена и разные легенды. Например, вы Муталиб Саид ибн Ахмед Бей. Вас так зовут, потому что вы из Ирака. Или вы Будулай, и вы цыган. Или Гюльчатай, потому что родители хотели девочку. В этом случае вам свято будут верить, что вы Роман Трахтенберг. Просто вам стыдно носить такую фамилию, и вы вечно что-то придумываете. А если версия вашего имени лишь одна, и та фуфло, придуманная не вами, люди все равно начнут верить, что вы Жуков. Но если вы выбрали псевдоним, который вам по душе, сходите в паспортный стол и смените имя. Услуга недорогая, несколько рублей за бланк паспорта. Надо лишь быть готовым к тому, что все ваши дипломы пойдут на помойку. Но все равно так сейчас поступили практически все. Например, Катя Лель. Открываешь ее паспорт и читаешь. Катя Лель. Имя – важная вещь. Если вы решили попасть в шоу-бизнес, вы должны стать необычным человеком. Найти необычное имя, создать необычный имидж. Поэтому у нас и появляются Паскали. Паскаль – неудачное имя. Я все время думал, что он голубой, пока с ним не познакомился. Тогда мне и объяснили, что это нормальное, обыкновенное французское имя, и что у нас в тот момент была мода среди продюсеров называть певцов Паскали, Оскары, Юлианы. Такая вот дань моде. Только в сознании нормального человека Паскаль просто какой-то чистый пидор. То есть пидор, помывшийся в бане. Ну а когда в стране перебор Авраамов и Пьеров с шурами, может, просто лучше остаться Колей Ивановым? И будет хорошо звучать на контрасте. Как в анекдоте. Иванов? Я! Редкая фамилия. Так точно, сэр! Может, и не надо имя менять, достаточно просто отказаться от фамилии. Тогда сможете и в трудной ситуации его сберечь. Как Валерия. Она свое настоящее имя сменила на Валерию и вписала его в паспорт. Когда бывший муж и продюсер стал возмущаться, она показала ему документ, где написано, что она Валерия. А это уже не имя, а бренд. Продюсер вкладывал в ее имя деньги и хотел его забрать. Ложь, секс и видео. Надо понимать, что, конечно, не все в шоу-бизнесе ложь. Только на 85%. А все остальное, безусловно, правда. Как говорил Маяковский, воспаленной губой припади к реке под названием «факт». Что такое факт в современном российском шоу-бизнесе? Вы открываете газету и видите, что на церемонии стоит Трахтенберг рядом с какой-то девушкой. И подпись «Новая любовь Трахтенберга». В чем факт? Только в одном. Что в этот самый момент времени девушка просто стояла рядом. Всему остальному написанному верить напрочь нельзя. Трахтенберг может стоять с любой девушкой. Попросили сфотографироваться, он и встал рядом. И глупо верить, что Малахов пришел с новой любовницей. С подругой, может, и да. А любовница она или нет, никому не известно. Я уже писал в книге «Путь самца», как, поступив в институт, все целиком отделение драмы придумывало о себе легенды. Не было ни одной реальной биографии. Дети миллионеров рассказывают, что они работали дворниками, и их заметили и дали денег на раскрутку. Верить им нельзя. Раскопать правду о них практически невозможно. Каждый врет в меру своих способностей и своей испорченности. Однажды на 1 апреля, всемирно известный день дурака, меня позвали на показ мод, который я должен был как-нибудь весело закончить. Я выходил последним, как гвоздь программы, в свадебном платье. Публика встретила шутку громкими аплодисментами и оценила по достоинству. 5 или 6 телекомпаний взяли у меня по этому поводу интервью, 3 или 4 радиостанции попросили объяснить суть происходящего, а одна мелкая газета, чьих представителей даже и не было на показе мод, скачала из интернета мои снимки в свадебном платье, которых там было в избытке, так как снимала более чем 1000 фотографов, и написала, что Трахтенберг пришел в магазин, купил женское платье за $700 для выступлений в одном столичном гей-клубе, где ему заплатили $5000 за 8 выступлений. Во-первых, меня поразила цифра. У меня одно выступление стоит дороже. Во-вторых, Я-то стебался по поводу 1 апреля, а газета вышла в начале мая. Для чего они все это делают? Да чтобы унизить. Хотя я лично ничего им не сделал, но они все равно повели себя как враги. Невероятные вещи в реальной жизни происходят редко. Поэтому, чтобы быть интересным, приходится их выдумывать. Или в лучшем случае чего-то доверять. У меня как-то во время моего сотрудничества с театром «Балтийский дом» спросили: «Роман, а вас не смущает, что у вас режиссер эстонец?» «Посему меня должно это смущать? Я же и сам эстонец», — почему-то сходу заявил я. «Да?» — удивился журналист. «Конечно!» Я лично не люблю, когда журналюги приходят на встречу совсем неподготовленные. Может, не так сильно, как Киркоров, ибо всегда их прощаю, но не навешать на уши тонны лапши не могу. А они, как и простые смертные, не проверяют информацию, веря тебе на слово. Хотя 20-40% сказанного мной — наглая, причем совершенно нелогичная ложь. А ты, соврав единожды, чувствуешь, что влез в дебри, и теперь тебе из них не так легко выбраться. Конечно, вы разве не знали, что Трахтенберг — это эстонская фамилия? Я родился на острове Саарема и жил там. Приехал в Санкт-Петербург всего лишь 2 года назад, а мой родной язык — эстонский. А человеку слушать безумно интересно. Более того, он радуется, что первым раскопал настоящую бомбу о Трахтенберге. То, что я иногда забываю про эстонский акцент и говорю на чистом русском, он уже и не слышит. Порой вранье бывает до истерики смешное. Как-то на заре карьеры меня перепутали с Сашей Пряниковым. Очки у нас были одинаковые. Бородки у меня еще не было, зато у нас была одинаковая полоска на подбородке. Я был тогда похудее, а он потолще. И когда журналисты подлетели ко мне с криком «Саша!», я решил дать интервью от его имени. И тут Остапа понесло. 2 часа я навирал, что вообще-то голубой. Они еще спросили, а почему я выкрасился в рыжий цвет. Стал сочинять, что это для карнавала. Они всерьез слушали, наверное, радуясь таким офигительным откровением. И я тоже получал массу удовольствия от предвкушения того, как прочитает свое интервью Пряников. Весь этот пасквиль себе помещенный почему-то под фотографией улыбающегося Трахтенберга. Шедевром наглого вранья я считаю одну гениальную передачу. Курехин и Шолохов сделали программу про грибы. С абсолютно серьезными лицами, на серьезном канале, эти двое ребят целый час несли пургу на тему, что Ленин на самом деле был гриб. Мухомор. Вот видите, здесь Ленин стоит на броневичке. Вот на разрезе явно видна грибница. На этой же грибнице расположен Зиновьев, Каменев, Троцкий. Троцкий, знаете ли, тоже гриб. От телевизора было не оторваться. Сгубило их то, что все-таки ребят пробило на хихи. Что вы думаете по этому поводу? А вы что думаете? С ученой важностью они поинтересовались друг у друга и не выдержали. А в студии уже давно покатывались все. Звуковики, режиссеры, операторы. Камеры, снимавшие 2 специалистов по грибам, мелко тряслись. А про передачу говорили целый месяц. Пусть и непонятно, как ее пропустили на центральном канале. Но смешно ведь. И то, что Ленин был гриб, не приходило еще в голову никому. Самое удивительное, что некоторые в эту ересь поверили. Но разводить людей, открыто глядя прямо в глаза, это надо уметь. Как-то я был в Турции, и в нашем автобусе оказалось лишь одно свободное место. На соседнем сидел парень. Я любил сидеть один, но что делать? Подошел, поздоровался. Он сказал с сильным эстонским акцентом: «Здравствуйте!» «Ты что, из Эстонии?» С таким же акцентом решил ответить я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Томас». «О, приятно! А меня Ромас!» И целых 3 дня мы дурили всю компанию. Когда бабы нас угощали чем-нибудь, мы благодарили их. «Спасибо, оккупантские морты! Как все вкусно вы готовите! А мы вас ненавидим!» Если бы мне такое сказали, я наверняка дал бы в рыло. А они терялись и не знали, как себя вести. Мы ходили курить в тамбур, и я слышал, как бабы обсуждали, какие мы хорошие ребята, жаль только, что националисты. Иногда мы переходили на русский, но никто не обращал внимания. Легенда работала. Я позже спросил Томаса, кто такой на самом деле. Он с таким же эстонским акцентом сообщил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно, но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе, где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти и посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенностью, что получат от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу, значит, поверили, что Трахтенберг уникален и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше, если вы, конечно, еще хотите.
1: Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовел Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?»
2: «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку!»
1: Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик! Взлохмачены, небриты, пропеллеры с фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий!» Маркс отобрал закуску моментально. «Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно!» Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел.
2: «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды, но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку, мы заработаем до жопы бабок.
3: Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень!
1: Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: Зинуля, панораму. У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. Прекрасно, супер, очень, очень ловко. Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: молодчина, Зинка. Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм. Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно. Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем, дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: еще водчонки? Да пизды! От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. Хорошая какая водчонка! Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки. Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снеть. Еще по рюмочке, чтобы не болеть? Нет, нет, спасибо, нет, не надо, хватит, поплыл Арнольд. Тошнит, спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля, нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина?
4: Собакин, Кошкин, Арфа. Доброй ночи.
3: А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился? Надушился я. Пока, Васек. Не вижу нихуя. И ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока.
1: Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.
5: Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья, расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна Айболиту она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на лечение. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть. Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили:
6: Ой, спасибо, добрый доктор Айболит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит, потому что есть на свете очень славный человек. Любят взрослые и дети его всюду и вовек. Прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, добрый доктор Айболит!
7: Всем взять лопаты и рыть окоп!
8: Товарищ прапорщик, а зачем нужно рыть окоп?
7: Враг нападает, нам нужно укрытие.
8: Товарищ прапорщик, может, мы сами на него нападем? Пусть лучше он роет окопы.
9: Вперед, товарищи, кипите!
10: Вы заебали меня все!
11: А я, блядь, кто?
12: Хуй в пальто.
13: Езжайте нахуй.
14: Гаишник на посту тормозит горбатый запорожец. Заглядывает в него и видит, там сидит куча мужиков, совершенно пьяных. Он думает, сейчас разбираться не буду, завтра с утра разберемся. Сажает их всех в КПЗ. На утро дознание. Их пытаются всех поместить в запорожец, но они туда не помещаются. Остается один мужик. Его мент спрашивает: слушай, а может, тебя и не было там в машине-то? Он говорит: ну как нет? А кто им, блядь, на гармошке играл?
15: На зону бывшего большого начальника тот интересуется: а обслуживание у вас специальное? Переглянулись между собой начальники, хмыкнули: да, да, конечно. Еще какое специальное? А питание специальное? Не волнуйтесь, уж питание уж точно совершенно специальное. А медицина? Ну, медицина у нас вообще. Да что вы так переживаете? У нас тут все специальное. Прапорщик, вызывайте спецконвой.
16: Под забором дрыщет и свою вонючую сраку трет наждачной бумагой. Эй, мужик, ведь больно коже. А в ответ: хуяк по роже. Будешь впредь, ублюдок, знать, как мешать другому срать. Только это все хуйня. Дальше слушайте меня. Я плохого не спизжу. Дальше сказку расскажу. Холод по избе гуляет, всех хуями облагает. Два ублюдка на полу задыхаются в бреду. До костей продрогли оба, аж примерзла к жопе жопа так, что и не отодрать. Заебись, ебёна мать! Тут один из них очнулся, глаз открыл и ебанулся. Где же я? Ебать колом! Ни трезвяк, ни блядский дом, нихуя не разобрать, где толчок, а где кровать. В животе торчит лопата. Ёптать, это ж моя хата. Дед, конечно же, узнали, вспомнил. Бля, меня пинали. Помню, пиздили колом. Кто? Не помню. Бля, дурдом. Где же блядская старуха? «На-ка, ёбни барматухи!» — вымолвил сосед, вставая, хуй от пола отдирая. «Ну и жонка у тебя!»
7: «Ну а я при чем? Хуйня!»
16: И стакан ему поднес. «На-ка, выпей, старый пес. Лучше старое забудем, да решим, что делать будем. Заебет нас всех она. Думай, думай, а пока познакомимся. Я Вова».
7: «Как, ты Вова?»
16: «Ну, здорово, а я Федя. Значит, нужно по ковшу въебать за дружбу».
7: «Фух,
16: пиздата, есть идея. К рыбке мы пойдем скорее. Коль не дура, все поймет. Что-то, бля, меня ебет». И друзья, хлебнувши браги, через реки, буераки, по загаженному полю поебали к Сине морю. В этот час по всей округе разлетались сплетни, слухи. Все гремит и там, и тут. Мужики толпой бегут, по пути круша заборы. В давке крики, вопли, стоны. Кто в трусах, кто босиком, кто в припрыжку, кто ползком. Жены воют, дети плачут. В страхе бабки внуков прячут. Бьются стекла, рвутся брюки. И вот так по всей округе. Там, на площади центральной, что давно всем служит сральней, по колено встав в говне, очередь версты на две.
1: Вот директор леспромхоза, у него в хую заноза, он жену не признает, по ночам забор ебет. Вот заведующий клубом, по утрам, достав залупу, ею по столу стучит, когда здорово сердит. Вот, похоже на с руля, сам товарищ из Кремля. Ему похуй, он начальник. Он, смотри, раскрыл ебальник, своей очереди ждет. А кругом кишит народ. Местная вся поебень, да с соседских деревень собралась сюда не драться, а на шару поебаться. Слух прошел на всю страну. Бабу тут ебут одну. Всем дает напропалую, что в очко, что полбу хуем, вся деревня, весь народ третий день ее ебет. А она, открыв ебало, все орет, зараза. Мало! В сперме, в плесени лежит, рожу корчит и кряхтит. Вот такие чудеса. Я смотрел во все глаза. Мне там тоже перепало. Нихуёво так на шару. Ну а мы чуть отвлечемся, к морю синему вернемся. Там два друга на колени опустились, Вова с Федей, и ревут, и горько плачут. Рыбка, выручи, иначе море синее вдвоем так загадим, так засрем, охуеешь, царь-девица. Выплывает тут царица. Ладно, хватит ныть, ребята, я сама уже не рада. Выручу в последний раз. Все, прощайте. И тот час прогремела в небе вскоре, и исчезла рыбка в море. Но горы пред ним голой жопой встают, ему, Айболиту, пройти не дают. Да что же вы, суки, расставились, бля? Я еду к больным, пропустите меня! Не то хуем задрачу, как положено врачу. Охуели с подобных речей валуны. Айболит, ты, пожалуйста, к нам не вставай со спины, выдавая свои изречения, а то знаем мы это леченье. Вот именно, сука ты ебаный в рот, давайте-ка нахуй сюда самолет. Я еду к больным, надо мне через вас скорее перебраться. И горы тот час орла для него выделяют и молча глаза закрывают. Тут жопой к нему подлетает орел и гневно кричит Айболиту: «Ты, старый бледун, лучше б нахуй пошел, хуй в жопу тебе, паразиту! Не помнишь, как месяц примерно назад привел я к тебе на леченье орлиху, жену и детишек орлят? Напало на нас огорченье, так сильно болела у всех голова, что даже орлиха посрать не могла. Конечно же, помню, дружище орел, когда ты мне всю эту свору привел, отправил я вас на поправку, поправил и выписал справку. Не спорю, поправил, спасибо тебе, ты хуем стучал по моей голове, так сильно, так сильно, так сильно стучал, и сам от такого лечения кончал, стучал и жене, и ребяткам, моим драгоценным орляткам». И после такого лечения тогда сошли все мы дружным семейством с ума, в башке переклинило разум, и мы ебанулись сразу. Так ладно бы разум один, поебать, мы жопой вперед тут же стали летать, летаем вот так, матюгаемся, на горы очком натыкаемся. Короче, гаденыш, соси колбасу, тебя через горы я не понесу. Айболит еще больше спечалился, от печали ебылом зарумянился, и орлу он говорит: «Добрый доктор Айболит, ты пойми меня, врача, я ж пришел не хуй драча, не тебе мозги ебать, еду я больных спасать. Там, в далекой Африке, посреди болот, от похмелья ебнется скоро бегемот, его там дубасит, его там карает, и падлы, никто ему не наливает. Бедный, бедный бегемот, без спиртного он помрет. Но везет ему скорей Айболит во фляжке докторской своей чистый спирт. Он его как ебанет, бегемот, и печаль его пройдет, уебет». Тут орел вздохнул несмело: «Ну тогда другое дело. Я тогда с тобой не спорю, грех гулять такому горю.
11: Что за нахуй в самом деле? Все, садись и полетели. Надо парня выручать. Сука, в рот тебя ебать. Айболит на птицу сел и скорее полетел. Прямо жопою вперед. Заебательский полет. Гип-попо, гип-попо, я везу тебе бухло.
12: Ах, мы немного опоздали. Старик уже в базе почил. Покой ему. Мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздел про семя? Забыл, но это все хуйня. Не в этом злая бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда. Да и пизда не без вреда. И так не только на Руси. На всей земле о том спроси, где баба, скажут быть беде. Шершель Афам, ищи в пизде. От бабы пьянка, ругань, драка. Но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь и все забудешь, все простишь. Да только член прижмешь к ноге и тоже. А если раком или нет, а? Но нет, черед и этому придет. Но нас уже Евгений ждет. И тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? Его без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй. Коль он умен, меня поймет. А коли глуп, пускай идет. Я сам люблю, чего скрывать, с хорошей бабою в кровать. Но баба бабой остается, пускай она как бог ебется.
13: Муж вернулся?
17: Вернулся, но не нынешний, а первый.
13: Ну а что же ты так напугана?
17: Просто он 10 лет как умер.
13: Есть такой старый анекдот, а возможно это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа: «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают. Ее деньги — это ее деньги, мои — это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Но как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» — задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец». «Ну, когда все заканчивается? Ну, когда твой поезд ушел?» То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Ну почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я, а как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить, а неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье и совсем другое, звенящее, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас... как минимум связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил, и вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади. «Что?» — естественно, завопил он. «Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года!» Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых... посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Ну, а не поможет парапсихолог, да и черт с ним. Не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли, записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски, и рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус, а во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, можно допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». «Фигня! No problem! Заплатим!» Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. «Ошибается», — рассказал художник, — «только в датах. Да и то чуть-чуть». Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах. Иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил. Поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая, поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней». «Да». «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу». Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она 2 раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят. Про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я. «То, что все плохо, понятно. Но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет. Такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, решила она, надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги, и именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла». На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену, причем со смертельным исходом. «Что? Но это же моя семья! Нельзя трогать мою семью! Никому нельзя трогать мою семью! Никому и никогда нельзя трогать мою семью! У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить». По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал, ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле, угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же!» «Какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор, и в существование какой-то магии нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща. Так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву,

0: еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года, и я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
1: «Ромочка, не выгоняй меня, я же люблю тебя и всегда любила, и в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, и я не могла тебя больше видеть, но простила, ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала».
0: «В декабре? Феврале? Сходится. До свидания. Вернее, прощай». Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе, а я... Придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц, потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее... Те цинично заметили. Ну и слава богу. Нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки... Они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности, все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен. По каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. большая любовь. Вторая причина, которая может привести

0: мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности.
1: Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: «Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед». Пятачок говорит: «Хорошо». Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор, Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Тут прибегает Пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь. Пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит: «Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера». Он говорит: «Уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво». Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: «Кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь». Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: «Фурманов, вот ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика?» Он говорит: «Василий Иванович, смотри в окно. Видишь два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню?» Тот говорит: «Чистый». Говорит: «Неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял?» Он говорит: «Понял. Вот это, говорит, называется логика». Он говорит: «Хорошо, Фурманов, а что такое диалектика?» «Смотри, — говорит Василий Иванович, — два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню?» Тот говорит: «Грязный». Говорит: «Нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял?» Тот говорит: «Понял. Вот это называется диалектика». Говорит: «Хорошо. А что такое философия?» «Смотри, Василий Иванович, видишь два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню?» Тот говорит: «Хуй его знает». Вот. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: «Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил?» Он говорит: «Не, Петька, там карты». То говорит: «Нахуй, какие карты?» Он говорит: «Ну карты, ёпта, я же еду в академию». Он говорит: «Да, блин, не могут карты столько весить». Он говорит: «Ну смотри, открывай чемодан, там картошка». Он говорит: «Смотри, вот здесь красные, вот здесь белки». А мужик прибегает в винный отдел и говорит: «Мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна». И он говорит: «Молодой человек, ну что вы, мы в разлив не продаем». Он говорит: «А мне не в разлив, мне в Шушенское». Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит: «Господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день». Все кричат: «Ура! Ура!» Он говорит: «Если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю». Все кричат: «Ура! Ура!» Он говорит: «Если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю». Все кричат: «Ура! Ура!» Он говорит: «Смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите».

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина, и вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят: блять, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Феликса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит: поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол. Вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит: что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит: а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит: я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит: хуйняс, я вот 15-летнюю ебалс. Третий говорит: а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит: господа, я 3-летку ебал. Ему говорит: как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит: как мог? Распряг и вы... Брат с сестрой ебутся. Сестра говорит: слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит: да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался, говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик, тоже поковырялся в машине, говорит, ну, слушай, ну, не знаю, вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает, новый русский стоит, чешет репу. Говорит, ну есть у меня секрет. Тещу я ебу. Ну к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуяк в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок, они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать-то. Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Говорит, блядь, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Говорит, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы все-таки. Уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда-то?

из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормальные, вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит, скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит, нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как не жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии. Профессор ему показывает скелет и говорит, ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит, ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит, ну, вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит, не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит, кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит, ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит, ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, я знаю 10. Говорит, ну какие? Она перечисляет задней парты. 99. Поднимает мальчика, говорит, вы сколько знаете поз? Он говорит, ну, наверное, 30. Задней парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, одну. Он говорит, ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней, задней парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он становит машину, вылезает и говорит, что плачешь-то? Она говорит, мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи. Папа не справился с управлением, и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит, да, не твой сегодня, девочка, день, и расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку. Кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит, дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит, а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит, вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая, но мне кажется, она уже появились первые признаки старения. Второй говорит, это что, 8 лет, это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит, ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит, Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит, Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит, блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит, я не люблю детей. Он говорит, ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться. В одной семье была слепая девочка, и у нее по поводу слепоты развился комплекс неполноценности. Она все время жаловалась родителям, что ей не докладывают в тарелке. И говорит, вот вы мне сколько дали, а сами себе, небось, навалили целую гору. Они пошли к психоаналитику, тот говорит, а вы ей целый таз пельменей наварите и поставьте, чтобы она поняла, что вы ее любите.
Они наварили целый таз пельменей, поставили перед ней. Девочка ощупывает пельмени и говорит: блять, представляю, сколько вы себе это навалили. Идут по лесу Марс и Сникерс. Навстречу им пикник. Говорит: ребята, вы куда идете? Она говорит: баунти ебать. Говорит: ой, блядь, не ебите, я ее выебал, какую-то кукуруку поймал. Мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками. Еле-еле отсчитывает деньги, в кассу дает и говорит: 3.62. Кассирша спрашивает: в какой отдел? Он говорит: блядь, в кондитерский. Сын подходит к отцу и говорит: папа, скажи, пожалуйста, что такое альтернатива? Он говорит: сынок, вот представь, тебе повезло, и у тебя появились небольшие деньги. Ты завел себе птицеферму, стал разводить куриц. Курицы несутся, приносят тебе доход. В один момент ты приходишь и видишь, что произошло наводнение, и все курицы утонули. Понял? Он говорит: нет. Папа, а что такое альтернатива? Сынок, альтернатива – это утки. 19 век. Поезд Москва-Санкт-Петербург. Купе. На третьей полке дрыхнет денщик, на второй полке спит боевой генерал, грудь в медалях, напротив него поп, внизу попадья с дочкой. Сверзается с третьей полки денщик и говорит: ваше благородие, решите поссать. Он говорит: иди. Спускается вниз поп. И говорит: как же ему не стыдно. Вот вы, боевой генерал, грудь медалями украшена, а он при вас поссать. Я, святой человек, лысину учением нажил, а он при мне поссать. Жена моя, попадья, честная женщина, девушка из-за меня вышла, ни разу в жизни не изменяла, а он при ней поссать. Генерал говорит: успокойся, папаша, вернется, внушение сделаю. Возвращается денщик: ваше благородие, решите доложить, поссал. Тот говорит: ах ты, ёп твою мать, пиздоглазое мудоебище. Я, блядь, и кто? Хуй собачий или генерал боевой? Грудь медалями расхуячена, ты при мне поссать. Это тебе что? Залупа конская на солнце блестит? Или лысина отца святого за дела наши блядские мольщимся, ты прием поссать? Это тебе кто? Блядь подзаборная? Или жена отца святого целка из него вышедшая? Пизду соседу не дававшая, ты при ей поссать? Это тебе кто? Потаскуха малолетняя или целка непорочная, хуя во рту не державшая? А ты, блядь, при ей поссать. Ну-ка, бля, марш на третью полку и не ссать до самого Петербурга.

0: Пошел старик к морю ловить рыбку. Закинул невод, видит, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что тебе надо, старче? Он говорит: да лично мне нихуя не надо. Бабка хочет стать асом Люфтваффе. Нихуя не сказала рыбка, только хвостиком махнула. Возвращается старик к старухе. Видит, сидит старуха, а перед ней разбитый мессершмитт. Пошел старик ловить рыбку, закинул невод, попалась одна золотая рыбка. Она говорит: что ты хочешь? Он говорит: лично мне ничего не надо. Пойду у бабки узнаю, чего ей хочется. Приходит, говорит: бабка, говорит, что ты, говорит, хочешь? Она говорит: послушай, старик, у нас вроде все есть, все, всего дохуя. Только вот мы евреи, живем в России. Пускай сделают меня русской. Дед возвращается к рыбке и говорит: блядь, сделай ее русской. Она говорит: хорошо. Дед возвращается к старухе, смотрит, пустой дом, бабки нет. Он к соседям говорит: слушай, а где бабка? Пошла к евреям, говорит, белье стирать. Кораблекрушение. Мужик, держась за деревяшку какую-то, выплывает на необитаемый остров, живет там полтора года, одичал, питается кокосовыми орехами, жрет сырую рыбу. И вдруг его осенила мысль, что, может быть, сплавать на какой-нибудь соседний остров, может, там кто есть. Он плывет, смотрит, там баба. Баба его увидела, обрадовалась и говорит: ёпта, я здесь два года живу, а ты где? Он говорит: а я вот на соседнем острове. Ну, говорит, иди ко мне, у меня есть то, чего ты так долго ждал. Он говорит: что, выход в интернет, что ли?
1: Ехали медведи как-то на мопеде, а за ними кот, хуй засунув в рот, а за ними раки, оттопырив сраки, едут и смеются, пряники жуют, меж собой ебутся, песенки поют. Зайчики в трамвайчике ёбнулись на пол, тычут в жопу пальчики, это ль не прикол? На воздушном шарике дрочат хуй комарики, а лягушки побледушки дружно прыгают к вакушке, волоча своей пиздой по булыжной мостовой. Паучки мордастые, очень залупастые, едут и ебутся, лижут и сосут, жопы подставляют, яйцами трясут. Ух, какое наслажденье! Это к сказочке вступление. Замечательный куплет, дальше следует сюжет. Муха, муха, цокотуха, хуем сплющенное брюхо, муха срать с утра пошла, муха рубль в говне нашла. Поглядела, покрутила, грязь с монеты соскоблила, оценила этот дар, полетела на базар. Там на рубль дармовой хуй купила золотой, настоящий, новый, полутораметровый. Приходите, гости, нахуй, я вас хуем угощу, подставляйте, гости, сраку, так и быть, озолочу. Ходит муха, да конец все подрачивает, хуем да наперевес поворачивает. Скоро, скоро веселье предвидится, нынче муха у нас именинница. Прибегали к мухе блошки, разводили суки ножки. Прибегали к мухе пчелки, отворяли свои щелки. Прибегали к мухе мышки, пизды маленькие, ишь ты. Приземлялись мотыльки, забегали светляки. Вот как нахуй весело, вот как заебись, рада всем сегодня, в рот оно ебись. Ковыляла мимо бабушка-пчела, мухе-цокотухе мази принесла. Смазывай почаще, мухе говорит, и мохнатой лапкой дырку теребит. Все, кто приходили, блядство разводили. Как не пустишь, вроде вши, а ебутся от души. Постучался к мухе овод, зацепив за лупой провод, трепыхнулся вверх и вниз, и на проводе повис. Залетели два грача, покружили хохоча, подрочили, тут червяк к ней приперся, но хуяк, пучеглазый старичок, паучок, нашу муху на бочок и в толчок. Говорит: ну что, девчонка, я паук, тебя в сторонку отволок не просто так. Развела тут, блядь, бардак. Взял ее за хоботок и к себе промежду ног. хочет бедную задрать, цокотуху отъебать. Закричала она, завизжала она: «Дорогие гости, помогите! Старика-злодея уебите! Приютила я вас, хуй купила для вас, а уродливый паук пристает ко мне!» И вдруг все жучки-паучки пересрались, по щелям в тот же миг разбежались, еще пуще хуями задвигали, еще шире пиздище раздвинули, спрятались, не замечают негодяя и кончают. Мухины знакомые, чудо насекомые, тараканы под диваны, а козявки те под лавки, все букашки под кровать, страшно в рот его ебать. А кузнечик, хуй, зеленый огуречек, самый первый ускакал, паучищища приссал. Что за гости, побледухи, не идут на помощь мухи? Но в это время бандюга не шутит, руки-ноги страдалицы крутит, словно демон над жертвой склоняется, удивить муху хуем пытается. Муха дух свой испускает, тут же лапки опускает. Вдруг, откуда ни возьмись, пьяненький комарик, а в руках его горит, охуеть, стопарик. Ебанул стопарик, блять, и давай на всех орать: «Что? Хуище золотой? Да насрать, я не такой! Я не буду с вами мериться хуями! Мне бы водки ебануть, а после того уснуть! Нехуй, бляди, плакаться, коль решили трахаться!» Осушил стопарь комар и закончил свой базар. Тут козявки из-под лавки повысовывали лапки, посмотреть решили разом на разборки эти. Сразу тараканы осмелели, повылазили из щели, червячки свои писюли залупили в раз. А хули! Прибодрилось сучье братство, продолжать решило блядство. А кузнечик... Ах, кузнечик, хуй, зеленый огуречек из-под плинтуса показал член. Вот, мол, вам от меня хрен. Паучишка-старичок цокотуху из толчка не пускает, посадил, блядь, на толчок, обнимает. Но комарик-удалец хуя не боится, еванул еще малец и опять храбрится. Не боюсь я старика, извращенца-паука, сейчас как ёбну сотку, принесите водку. Во как нахуй весело, вот как заебись, вся закуска в месиво, в рот оно ебись. Испугался паук, обосрался паук: «Ты не пизди меня, мой любезный друг, я ведь старенький совсем, я комариков не ем, я обычный кровосос, хуй сосу, порой в засос. А зачем же ты тогда муху тут ебешь, когда мух ебать, поверь, негоже?» И въебал ему по роже. Добрый пьяненький комар на всю хату перегар: «Я пришел сюда не вдруг, — говорит ему паук, — я узнал, здесь есть такой хуй ядреный, золотой. Я частенько мух ебу, жить без ебли не могу». Передернул свой стручок и заплакал старичок. Пожалел его комарик: «Что поделать? На, стопарик, на-ка, детка, ебани водки, только не стани! Заебла тебя кручина, шестипалый паучина!» Паучок-старичок приосунулся, ебанул и о чем-то задумался. Почесал паучачье брюшко, да еще засандалил литрушку. Выпил, крякнул, поперхнулся, поблевал и улыбнулся. Вот пошло тогда веселье, закружились карусели, разливалось и тепло, согревалось и ебло. Хорошо, хорошо, аж до одури, ну-ка ебни, дружище, а хули? Зажужжал, закопошился мошкаребистый народ, засвистел, завеселился, сразу видно, пруха прет. Только муха не жужжит, не пытается, под злодеем лежит, трепыхается. Сука божья коровка погребок открыла ловко и кричит: «Сюда, братва, гляньте, залежи вина, заливайте, братцы, в рот, ебля после подождет». Тараканы прибегали, по стакану выпивали, притащились два клопа, засадили полглотка. Приползали две улитки, наблевали у калитки, а букашки те три чашки притащили. Хуля, брашки, на халяву засадить, всем приятно, как тут быть? Червячки те из горла, веселилась детвора, а кузнечик, ах, кузнечик, почесал свой огуречек, пару стопочек принял, да в штаны себе нассал. Но комарик с паучком больше не ругаются, пиздоболят с матерком, черти, улыбаются. Эй, стаканы поднимайте, громче музыку врубайте, насекомые вперед, и ебись оно все в рот. Пчелки склеили улыбки, из пизды достали скрипки, стали скрипочки играть, развлекалку затевать. Червячки на дудочке, словно письки, губочки, и козявочки в тромбоны загундосили гондоны. Тут бухие тараканы притаранили баяны. Во дают, меха разводят, охуительно выходит. А после приперлись зайки поиграть на балалайке. Соскочили заек в вошки, заиграли на гармошке. Ежики на бубнах, мышка на свистке, жаба на стиральной прыгает к доске. Наигрались, наплясались, и в говнище все ужрались. Тут-то вспомнили про муху, молодую пробледуху, из толчка ее достали, бедолагу обтрухали и стакан налили ей, чтобы было веселей. Вдруг хозяйке нашей хаты паучина бородатый прямо в ухо говорит: «Хоть и страшен я на вид, и писюн огромен мой в три обхвата толщиной, но такой сегодня праздник, что я хуем не проказник. Я с комариком прохвостом лучше водки ёбну поста грамм». Комарик тут как тут сзади подлетает, под огурчик на лету стопку выпивает. «Знаю, муха холоста, сучка, бледовата, но и жопа, и пизда, все при ней, ребята. Я комарик, я герой, был интеллигентом, но навек меня запой сделал импотентом. Я ебашу круглый год, хуй драчу, а не встает. Ну а муха, заебись, водку гложет, сука, мне такая в рот ебись, и нужна подруга». Разошелся тут комар, находясь в загуле. «Я б всю жизнь с тобой бухал», — говорит, — «а хули? Становись моей женой, вместе вдаримся в запой, вместе будем водку жрать и под музыку плясать. Ну а кто ж меня ебать будет хуем в ухо?» «Нет, такому не бывать», — отвечает муха. Тут вмешался паучок в водочном припарке. «Я хоть старый, но торчок у меня в порядке. Вам всегда я рад помочь, мухе по уши втолочь. И, конечно, комару, если надо, помогу. Очень славно будем жить. Я ебать, ты водку пить». Призадумался комар, самогон смакуя: «Значит, я при водке пьян, а жена при хуе. Заебательский расклад! Я такому блядству рад! Вот теперь мы все втроем охуенно заживем!» Тут же гости молодцы лапами захлопали, водку сунули концы и забздели жопами. Горько, горько молодым надрываются, а комарик с пауком обнимаются. И целуются они, и милуются, мухи в рот свои хуи тычут, щурятся. Громче скрипки, бубны громче, гости пизды жопы морщат. Балалайки, струны рвите, червяки, клопов ебите. Поднимайте, тараканы, с водкой полные стаканы. Шибче дудочка играй, нахуй ноты посылай. Заеби всех барабан, каждый в жопу нынче пьян. Ну-ка, бляди вошки, ебашьте на гармошке. то-то, то-то, то-то, то-то, веселится мошкара. Будет, будет, будет, будет нынче блядство до утра. Пусть комарик не ебет, пусть одну лишь водку пьет. Мы комарику засунем, он бухой, он не поймет. А пока, народ, давай песню громче запевай. То березка, то рябина, край любимый, край родной. Если хуй торчит дубиной, значит, ты еще живой. Без стакана нет веселья, а без ебли жизни нет. Пусть потом ебет похмелье, пить не бросим до 100 лет. Это жизни все снова, повторить хотим мы снова. Водка, ебля и стакан — всем живым единый храм. Но порою так бывает, что-то в такт не попадает. Хуй по пьяни вдруг не встанет, или пизда свина устанет. Водка с еблей плохо дружит, вкруг себя блуждает, кружит. Но не вечен этот круг, если рядом будет друг. Верный, сильный, настоящий, с хуем толстым и блестящим. И поэтому для дружбы нам сейчас обняться нужно всем народом, всей страной. Обоймемся меж собой, разомлеют на огне бури и ненастья, и тогда на всей земле будет мир и счастье. Муха, муха, цокотуха, хуй купила золотой, и сама не знала, сука, что он счастьем налитой. Паучишка отъебашит, ебанет комар-стопец. Где найти семейку краше? Тут и сказочке конец.
2: Принц был молод, но статью своею и мелодикой трепетной речи поразил всех собравшихся в зале гостей, как во тьме появление свечи. «Государь», — он сказал, — «я люблю твою дочь. Лишь она мое счастье и мука. В целом мире один ты мне можешь помочь. Я прошу у тебя ее руку». И монарх отвечал: «Ты получишь жену, только прежде пройдешь испытание. Из десятка ее ты узнаешь одну, и тогда поведешь на венчание». 10 девушек в масках пред ним встали в ряд. И исполненным мужества жестом подал руку одной он, и, как говорят, объявил перед всеми невестой. Только царь говорит: «Погоди ликовать, раз один угадать-то не штука, ты попробуй ее 3 раза кряду узнать, и тогда получай ее руку». 3жды девушку прячет упрямый старик, изменяя ей маску и место, и, колеблясь 3 раза какой-нибудь миг, принц ее называет невестой. И сказал, задыхаясь от ярости, царь: «Угадал ты, ну что же, прекрасно! Забирай ее и увози с собой, коль она ехать с тобою согласна». Но, упав ниц, взмолилась принцесса: «Отец, хоть убей, хоть помилуй меня, ты только люб мне, Иван, наш придворный кузнец! Мы с ним тайно 3 года женаты». И от вести такой, помешавшись слегка, принц заморский умчался в Европу.
3: «Какая любимая, если ты мне изменяешь? Если бы не изменял, то была бы единственная, а так любимая». Я начал работать над этой книгой, потому что внезапно, впервые в жизни, остался совсем один. Жены не было, потому что я от нее ушел к любовнице. Но и любовницы не стало, потому что я ее выгнал. Каких-то других постоянных партнерш на горизонте также не наблюдалось. Потому как с незамужними я держу дистанцию. Подружил чуть-чуть и до свидания. Пока-пока. Ведь они опасны, ибо в силу своего коварства или ввиду многочисленности популяции стремятся попасть в Красную книгу, то есть в твой паспорт. А мои замужние любовницы, с которыми мне было бы удобно, живут по тому же циничному принципу, что и я. То есть приезжают ко мне, когда этого хотят они, а совсем не тогда, когда я подыхаю от тоски в голоде и холоде, и когда некому сварить суп и залечить сердечную рану. Им твои проблемы до фонаря. Желая убежать от такого неожиданного кошмара, я подался туда, куда нормальному человеку пойти и в голову не стукнет — в писатели. И решил посвятить свое творчество тому, чего в моей жизни было навалом, как мусора на помойке, и что однажды вдруг исчезло, как снег в период оттепели, а именно бабам. Я, правда, не знаю, как бабцы отреагируют на мой труд. Будет ли им интересно узнать, что мы, мужики, часто невооруженным глазом видим все их приемы, ужимки и прыжки? и что иногда точно знаем, где у них кнопочка, на которую нужно нажать, чтобы все срослось. А мы знаем, потому что изучаем их всю жизнь и следим за ними внимательнее, чем они думают. Начинаем исследование уже в подростковый период, а заканчиваем. Да никогда конца этому не будет. Вначале по малолетству в голове роится только одна мысль. Кого бы? Потом мы слегка взрослеем, и у нас появляется юношеское эстетство. И хочется чего-нибудь этакого. Ну, например, девственной чистоты. И ты изучаешь именно эту горную породу. Проходит какое-то время, и появляется цинизм. И тянет уже на проституток, олицетворяющих мегаполисную грязь. С теми приятней, зато с этими гораздо проще. Не надо кривляться, уговаривать. Они вынуждены принимать нас такими, какие мы есть. Потом приходит осознание того, что вообще не интересен секс как таковой, а хочется любви. Чистой и светлой. Сначала с женой, но потом и с ней неинтересно, потому что она уже есть. И тогда находишь любовницу. Причем талантливую и перспективную, чтобы ее общение с тобой не прошло даром. Ты-то ведь уже известен и богат, и можешь ей помочь. Тебе кажется, что девица, которая строит себе карьеру, по гроб жизни должна быть благодарна тому, кто ей поможет выйти в люди. Ты думаешь именно так, потому что сам был бы благодарен подобной помощи в свое время. Но ты и тут просчитываешься. На поверку, эта вулканическая порода, любовница и начинающий талант в одном лице, оказывается одной, да притом еще и самой заурядной блядью. И пытаешься воссоединиться с женой, но не факт, что тебя теперь примут. Поэтому приходится постоянно просить у нее прощения только мысленно, удивляясь самому себе. «Надо же, — думаешь ты, — с ней жизнь началась, к ней же и возвращается. А ты все искал, искал, все выбирал, выбирал, все думал, что, может, повезет, что, может, найдешь лучше». Но лучшее, оказывается, всегда было рядом. То есть ты, подобно экскаватору, зарываешься все глубже и глубже, вынимаешь пласт за пластом до тех пор, пока не оказываешься на самом дне самого глубокого ущелья. Теперь уже некуда двигаться. Вниз невозможно, наверх не вернуться. Говорят, что люди не летают. Нужно только обязательно уточнить. Не летают вверх. И ты теперь как колобок. И от бабушки ушел, и от дедушки ушел. Почему-то только когда тебя хочет съесть лиса, ты начинаешь понимать, что самое главное в жизни — это семья. Правда, некоторые видят главное сразу. Есть такие уникумы. Я, к сожалению, не такой. Я обыкновенный. И мне придется не раз еще покаяться за свои ошибки. О семье пишу немного. Самое важное пусть останется за кадром. Я же расскажу о проблемах. Главное – это выбор. Мы никак не можем его сделать и на что-то решиться. Ведь нам кажется, что чем дальше и глубже, тем лучше и моложе. Нам – это большинство мужчин, которые в книге обозначаются термином «самцы». Иногда мы до старости как дети в магазине сладостей. Одну конфету держишь в руке, две во рту – а при этом еще и пожираешь глазами прилавок. И пока все здесь не перепробуешь, боишься, что самую вкусную все-таки упустил. Перепробуешь все, получишь дикую изжогу. Вылечишься, придешь в себя, подумаешь. А почему бы не поделиться опытом с другими? Причем предельно честно и местами даже цинично. Пусть я кому-то покажусь самоуверенным, но уж извините. Я все-таки как-никак артист, и поэтому должен быть всегда уверенным в себе и в своей правоте. А, кстати, у баб те же самые проблемы. Они точно такие же дети в кондитерском отделе. Честное слово. Помните, как у классика? Девочка плачет, что делать не знает. Одного члена мало, а два не влезают. Да. У меня свой клуб, где есть стриптиз. По долгу службы и из чисто мужского любопытства я ежедневно общаюсь с танцовщицами. Так что эту общечеловеческую драму я вижу и с женской стороны тоже. И даже регулярно пытаюсь предостеречь девиц. Предупреждаю, где они могут проколоться. Самое главное — это семья, дуры. Но бестолку. Ведь они уверены, что с этим парнем заводить детей не стоит. Ведь, может быть, именно сегодня появится настоящий принц. Завтра второй, послезавтра третий. Потом на нее, конечно же, позарится миллиардер, и она, наконец-то, выйдет замуж. Но не тут-то было. Послезавтра мне приходится говорить: «Все, деточка, извини, ты уже старуха. То, что ты не замужем, проблема твоя. А вот то, что при взгляде на тебя танцующую создается впечатление, что ты разлагаешься прямо на сцене и от тебя отваливаются куски мяса, моя. Ты уволена. Прощай». Баба, у которой отнимают последний шанс, ей-богу, странное создание. Она и беззащитна, как ребенок, которого почему-то выставляют из магазина, и опасна, как пожилая ядовитая кобра. Кстати, а почему бы мне не начать непосредственно с женского?
4: Молодой милиционер пришел устраиваться в органы, его приняли на работу, проходит месяц, два, три, он не приходит за зарплатой. Старый майор вызывает его к себе и говорит: «Ты что ж, сука, за зарплатой не приходишь? Не нужна, что ли?» Он говорит: «Зарплата? Я думал, так, дали пистолет и крутись, как хочешь». Штирлиц шел по улице, навстречу ему шла толпа мужчин арабского вида с бородами и в челмах. «Летчики», — подумал Штирлиц. Две подруги встречаются, одна другой жалуется: «Мой муж перестал на меня обращать внимание. Он все время думает только о своей маме. Что бы я ни сделал, он говорит, мама бы сделала по-другому, мама бы приготовила по-другому. Мама, мама, мама, мама, мне это надоело». Вторая говорит: «Ты сделай так. Купи себе сексуальное нижнее белье, встань в дверях, жди супруга». Она купила себе черные трусики, черный лифчик, черные чулочки, стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: «С мамой что-то случилось?» Любовник с любовницей лежат в постели. Вдруг звонок. Она говорит: «Муж». Он говорит: «Что делать?» Она говорит: «Давай я тебя поставлю на кухню, будешь статуей». Он говорит: «Ну давай». Стоит статуя на кухне. Муж заходит, а жена говорит: «Вот статую купил себе для дома, для семьи. Я у Ивановых слышала, появилась такая статуя, очень охуенно, я решила и нам тоже купить». Муж говорит: «Хорошо». Короче, поели, попили, легли спать. Ночью мужик встает, идет на кухню, открывает холодильник, делает бутерброд, дает статую и говорит: «На, поешь, бля. Я у Ивановых, блядь, два дня стоял, ни одна сука не догадалась меня накормить». Любовник с любовницей лежат в постели, вдруг звонок. Она говорит: «Блядь, муж, что делать?» Он говорит: «Блин, я не знаю, что, прыгать, блин, высоко». Она говорит: «Беги на кухню, блядь, гладь белье». Он стоит, хуячит белье, муж заходит и говорит: «Блин, все в порядке». Говорит: «Бюро бытовых услуг, вот, погладить пришли». Ну вот, на следующий день мужик приходит в контору и рассказывает друзьям: «Так и так, блядь, вот вчера ёб любовницу, блядь, и там муж пришел, блядь, стоял нахуй два часа, блядь, гладил белье». Второй говорит: «Это было на Горохове в доме 13? То говорит: «Да, откуда ты знаешь?» А я, говорит, позавчера там все белье перестирал.

0: Звери собрались на пьянку. Устроили красивый пикник, разложили жратву, закуски, там, не знаю, выпивку. Только врезали по первой, появляется свинья. Одной ногой в корыто с салатом хуякс, второй ногой в корыто с винегретом хуякс. Жопа села на селедку под шубой. Зверь говорит: свинья, бля, у тебя нихуя нет культуры. Пошла ты, блядь, нахуй отсюда. Свинья обиделась, ушла, приходит домой. Стоит перед зеркалом, смотрит. И говорит: ну нет у меня культуры, зато красоты дохуя. Собрался конгресс женщин. На повестке дня три вопроса. Первое. Носить совсем нечего. Второй. Мужики совсем охуели. Третье. Разное. На женском конгрессе стоит представитель принимающей стороны и говорит: так... пожалуйста, те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Одна женщина подходит и говорит: а мне куда? Она говорит: бля, кто вы? Я проститутка. А, вам в президиум. Встречаются две подруги старых проститутки. Одна говорит: ты пенсию получаешь? Она говорит: да. Сколько? Говорит: 1000 рублей. А ты сколько? А я, говорит, 800. Странно. А, ты когда хуй сосала, глотала? Он говорит: да. Вот себя за питание высчитывает. Мамаша с маленьким ребенком приходит к врачу. Врач говорит: на что жалуетесь? Она говорит: мой ребенок кашляет, чихает, чешется, какая-то сыпь по телу пошла. Врач говорит: мамаша, раздевайтесь. Она говорит: нет, вы не поняли. Больна не я, а мой ребенок. Говорит: я все прекрасно понял. Чем такого лечить, легче нового сделать. Мамаша с 16-летней дочерью приходит к врачу-гинекологу и говорит: вы знаете, у моей дочери какое-то странное заболевание. По утрам ее тошнит, все время хочется солененького, голова кружится. Врач осмотрел и говорит: вы знаете, она беременна. Мать говорит: да ладно, вы что, моя Леночка никогда в жизни, она вообще на парней не смотрит. Леночка, правда? Лена говорит: да, конечно, никогда в жизни, даже не знаю, как это делается. Врач подходит к окну и долго смотрит вдаль. Мать не выдерживает и говорит: что вы там смотрите? Он говорит: обычно в таких случаях на востоке должна взойти звезда, и три мудреца должны нести дары.
1: Заебись, ебёна вошь, только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пиздата? Да, пиздата. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи. Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ёбнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись, кто как мог, хую бабки между ног. Вот так чудо! Нахуй нужно! Посъебали-ка все дружно, с диким криком «я ебу!» Кто куда? В Ташкент, в Москву, побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза, дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ёбнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решил 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе: я топай. Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку. Всех как будто хуем смыло. Тут-то бабку осенило. Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться. Разбежались кто куда. Так, а где же моя пизда? Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди. Это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево. Бляди — это хорошо. Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади. Обухи в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся, вдоволь нынче наебемся. Ту же самую блондинку на том же самом балконе. Привет. Привет. Я поднимусь? Давай. И на той же самой лестничной площадке те же два амбала трахают его в ту же самую, простите за выражение, задницу. На следующий день на том же самом месте. Привет. Привет. Я поднимусь? Давай. А те двое там? Сегодня нет. Тогда до завтра. Как-то вечером, возвращаясь слегка навеселе в уже родной Гранд Палас, я заметил дохловатого, явно не местного парня, европейско-семитского типа, который тусовался около небольшой лавки, торгующей однодневными экскурсиями на яхтах Коралловым островам. Здесь же давали на прокат ласты, маску и трубку. Парень вяло заговаривал с прохожими, зазывая их воспользоваться услугами фирмы или на худой конец купить у него ракушку или кусочек коралла. Похоже, это и мои ближайшие перспективы, как только закончится.

«Не, это так, клиенты нужны просто», — слегка смутился он. «Меня Юлей зовут. Для этих чукчей Джул», — кивнул он в сторону офиса, — «иначе они выговорить не могут. Я, считай, местный, тут уже полгода ошиваюсь. Меня здесь все знают. А меня эти Эб зовут. Так что можешь и ты так же, раз местный». Познакомившись таким образом, мы решили сходить куда-нибудь перекусить. Мое придворное кафе показалось Юлию слишком дорогим. «Что, бывают дешевле?» — не поверил я. «Конечно! Оно же для туристов. А нормальные люди питаются совсем в других местах. Кухня национальная, естественно, но вкусно. Пойдем покажу». Он по-быстрому свернул работу, сдал на хранение ракушки и повел меня в правильное место, которое находилось здесь же за углом на небольшой темной улочке и выглядело как распивочное времен застоя, только под открытым небом и с большим количеством закусок. Здесь стояли пара столов с лавками и прилавок с газовой плитой, на котором в больших алюминиевых мисках были разложены лепешки и всевозможные компоненты для создания блюд. Здесь были рис, лапша, картошка, какие-то бобы, обжаренный ливер, овощные салаты в масле, многочисленные соусы подливки и несколько небольших ящиков клеток, из которых доносилось давленное кудахтанье куриц и курлыканье голубей, своим ароматом перебивающих запахи еды. «Можешь выбрать, и тебе тут же приготовят», — сказал Юлий, заметив мое удивление. «И голуби, что ли?» «Ну а чего? Та же курица, только пожестче, поменьше и не очень вкусная. Хочешь, возьми». Прогуливаясь по Халаибу, я, естественно, неоднократно натыкался на подобные заведения, но просто как-то стремался туда зайти. С Юлием же мои опасения, в основном санитарно-гигиенического характера, немного рассеялись, но на всякий случай для первого раза я решил целиком положиться на его вкус. «Как оно тут?» — поинтересовался я, пробуя кебду с рисом и тахинным соусом. «Уж всяк лучше, чем в России», — уверил меня Юлий. «Там у вас нищета и бандиты, не прожить. А здесь я уважаемый человек, дайвер». «Я тоже не Иванов, и ничего», — заметил я. «Чем занимаешься-то?» «Дайвингом и занимаюсь. Дайв-мастер я в дайвинг-центре», — гордо сообщил он. «Дай кто, дай чем, дай в чем?» — переспросил я. «Ну, с аквалангом ныряю». «Тоже дело. А зачем?» «Ну как, это же классно. Сюда народ со всей Европы специально приезжает. Тут такие рыбы, кораллы, красотища. Лучшее место в мире. И недорого». В глазах Юлия промелькнул коммерческий интерес. «А ты вообще когда-нибудь с аквалангом погружался?» «Пару раз на черном. Давно. Лет 10 назад». «Не, это не то», — заявил он и начал нудно речитативом бубнить про какие-то особенности современной буржуйской техники, полную безопасность, учебные курсы, сертификаты и концессии. «Ладно, не грузи», — прервал его я. «Все понятно. Огласи цену вопроса». «Обычная цена ознакомительного дневного погружения — $80, — сообщил он. «Разумеется, вместе с инструктажем, арендой оборудования, трансфером и местом на корабле». Из уст человека, продающего ракушки на маленькой улочке африканского городка и ужинающего за 10 центов, определение $80 как «недорого» звучало крайне неожиданно. Бизнес-план предстал передо мной во всей своей очевидной и невероятной красоте. При цене гостиницы в доллар и практически дармовых харчах одного такого дурня, как я, раз в месяц поймал и живи, ясное дело, уважаемым человеком. «А ракушки?» — серьезным видом поинтересовался я. «Что ракушки?» — не понял он. «Лоток с ракушками. Хороший доход приносит». Я сразу же перестал ему нравиться. Значит, его что-то задело. Но согласитесь, странно стоять у лотка с ракушками по несколько центов каждая. Этим здесь занимались неграмотные мальчишки. Не каждый взрослый нубиец взялся бы за такую мелкую работу. А тут у нас инструктор по дайвингу, $80 погружения и ракушки. Короче, концы истории не вязались. Или мой знакомый очень жаден и мелок, или дела у него идут не так хорошо, как он говорит. Продавая ракушки, он на обратный билет в Россию заработает лет через 100-150. Может, просто он как организатор — говно. Но в то же время он единственный русский, которого я здесь пока обнаружил. Может, нас свела судьба? У него есть работа, а я? Я хороший организатор. Юлий же
оценил

0: паузу по-своему, решив, что клиент срывается с крючка. «Ну, понимаешь, 80 — это обычный прайс для европейцев. Для них цена нормальная, а тебе сделаем за 50. Я, как со своего, за инструктаж не возьму». «М-да». Не видит он перспективу, которая нарисовалась передо мной. «Я развожу туристов, он с ними ныряет, создаем кооператив «Нырок» и зарабатываем мне на обратную дорогу. Готов дать 20. Я нагло сбил цену сразу в 2,5 раза. Место на яхте стоит $3, о чем на твоей же лавке написано. Инструктаж, ты сам сказал, бесплатный. А за оставшиеся $17 здесь на день можно черта лысого арендовать, сам знаешь». «Меньше 35 не могу», — взвалился Юлий. «Это же не я решаю. Давай завтра утром с хозяином переговорю, но меньше 30 не рассчитывай». «Давай, согласен, 30. Поддержу в меру сил на чужбине отечественного предпринимателя». «Слушай», — обрадовавшись удачной сделке, на секунду задумавшись, предложил мой новый друг. «А не хочешь сразу первый учебный курс пройти? Смотри, ты погружаешься 4 дня, заплатишь за это стошку по 25 в день, да еще и сертификат международный получишь». «В том, что еще с одного придурка получено $100?» — продолжил я. «Ну, в общем, да». Первый раз попытался пошутить Юлий. «Там посмотрим», — оценив попытку, пообещал я. Болтая обо всем и ни о чем, мы еще немного побродили по городу и, договорившись встретиться завтра утром в дайвинг-центре, разбрелись по домам. «Ладно, схожу завтра. Изучу обстановку». Дайвинг-центр представлял собой обветшалый недостроенный сарай в конце улочки тупичка, небрежно слепленный каким-то диким нубийцем из говна с песком. В нем находились офис, классная комнатка и большая кладовка, заваленная ластами, масками, костюмами, баллонами, шлангами и прочим оборудованием для подводного плавания, напоминающим своим состоянием скорее трофеи Второй мировой войны, чем атрибуты модного, престижного и дорогого развлечения. Наслушавшись рассказов Юлия о серьезности и всемирности дайвинга, я пришел в клуб вовремя, как и договаривались, к 7:30, без поправки на местное понятие времени, что было ошибкой, которую я впредь старался не повторять. В течение получаса начал подтягиваться народ. Несколько моих соседей по отелю. Мы раскланялись, затем появился какой-то местный парень, похоже, работающий здесь, и, наконец, заспанный Юлий. Собравшись таким образом, мы еще немного подождали. Наконец, как и положено последним, появился хозяин и тут же начал всех торопить и подгонять, как будто опоздал не он, а все мы. «Не суетись», — сказал мне Юлий. «Нас это не касается. Мы сегодня будем отдельно. Я бы кофе попил. Успею?» «Давай, там кафе за углом. Я за тобой зайду». Не прошло и получаса, как в кафе появился Юлий. Вид у него был очень озабоченный, но, похоже, не из-за того, что на часах было уже около 9. «Знаешь», — сказал он, — «сегодня с кораблем не получается. Будем нырять на пляже». «Может, я просто под душ с аквалангом схожу, а денег за тренировку прямо сейчас тебе отдам, а?» — раздраженно заметил я. «Какой нахуй пляж? Мы о чем договаривались? Ты за речью своей вообще следишь? Или то, что несешь, ничего не значит? Немцев, блядь, разводи!» «Не кипятись. Первый раз с пляжа даже лучше», — начал было Юлий. «Какой первый раз? Ты что, думаешь, мне нравится вот так вот время по утрам проводить? Я что, на лоха в профиль похож? Слушай, ну это просто накладка, ну бывает. Ты же в Нубии, неграмотный народ, с ними невозможно работать, у них все так. Босс извиняется, и для тебя сегодня погружение будет бесплатным. А ракушка?» — сбавил обороты я, приняв подобные извинения босса. «Ракушка? Какая ракушка?» «Ах, ракушка!» — догнал наконец Юлий. «Ракушку я тебе вечером подарю. Обещаю. Пойдем подбирать оборудование». Дальше все пошло без накладок. Вероятно, их лимит на день был исчерпан. Мы довольно резво собрали оборудование, погрузили его вместе с баллонами в легковой пикап и прямо в кузове поехали куда-то за город. Нахлынувшие ощущения начала приключений быстро стерли неприятный осадок от безалаберного утра. По пути Юлий начал проводить инструктаж, и к приезду на пляж я уже имел некоторое представление о том, что меня ждет и как с этим бороться. Я взял загубник в рот и погрузился в воду. Вдохнул. Второй вдох мне не удался. Я попробовал снова, и ничего. В ужасе вылетел наверх. Вслед за мной тут же всплыл Юлий.
1: Ты чего?
0: Ну, не знаю. Может, ты мне дал пустой баллон? Нет, вроде, неуверенно начал он. Ах, да, я забыл открыть тебе воздушный вентиль. Идиот, понял я. Полный кретин. Но его ошибка меня даже обрадовала. Придурка всегда легко потеснить по службе, а мне как раз очень-очень-очень нужно рабочее место. Пусть это мое первое погружение, но я же не дурнее Юли. Может, дорасту до инструктора. И с коварной мыслью запоминать все как можно лучше, я нырнул снова. И тут же обо всем забыл. Мимо меня, размахивая крыльями, по-другому не скажешь, проплывала стайка непуганных скатов. А сам я словно завис в воздухе. Пространство расширилось, изменилось и было не двухмерным, как на земле, а трехмерным. Пойти можно было как вправо и влево, так и наверх и вниз. Уже одно это, совершенно новое физическое ощущение, было захватывающим. Что уж говорить о происходящем вокруг. Такого я не мог себе даже вообразить. Все, чем природа обделила пустынные берега Нубии, она с лихвой компенсировала разнообразием аборигенов подводного мира. Яркие, разноцветные коралловые сады просто ломились от пестрых рыб, осьминоги резвились на песке, и все это буквально в 10 метрах от берега. Я готов был просто запрыгать на одной ножке от восторга, но сдержался и не подал виду, на всякий случай, чтобы в дальнейшем выдавать себя за тертого калача. Между тем Юлий одним глазом посматривал за мной и в то же время возился с каким-то дополнительным оборудованием. Он использовал погружение не только, чтобы показать мне подводный мир, но и проверить кое-какие приборы, так сказать, за двумя зайцами. Но мне сейчас на него было наплевать. Я увлекся рыбками, разноцветными, как попугаи. Они прятались среди толстых водорослей и, как будто совсем не пугаясь моих рук в перчатках, уворачивались в самый последний момент. Конечно, никакого сравнения с Черным морем, где я нырял в детстве. Здесь жила настоящая сказка. Пора было всплывать. Уже на мелководье сказка заканчивалась, оставляя на память ощущение эйфории и праздника. Эх, были бы деньги, я бы вообще не вылезал. Правда, одно обстоятельство все же гнало из воды. После длительного пребывания в ней очень хочется пописать. И пока Юлий вытаскивал проверенное оборудование, я отвернулся, расстегнул костюм и помочился прямо в море. А вскоре началось что-то невообразимо ужасное. Господи, но ведь я ни с кем не спал. Ни с кем, ни даже чуть-чуть. За что? Откуда? Почему? Мой детородный орган, только недавно пребывавший в полном порядке, отекал прямо на глазах, а еще краснел и чесался со страшной силой. Сообщить об этом Юлю мне показалось неудобным, и, сдерживая стоны, я грузил вместе с ним в наш пикап костюмы и снаряжение. Когда забрались в машину, уже почти лег. Слезы наворачивались на глаза. Юлий, кажется, что-то понял, взглянув на мою скрюченную позу, и поинтересовался. «Ты что-нибудь трогал на дне?» «На дне? А что, и там можно заразиться?» — пронеслось в голове. Но я ответил, что ничего. Пытался только позаигрывать с разноцветными рыбками, но не трогал, ведь они прятались в водорослях.
1: «А, понятно! Ха-ха-ха!»
0: Кретин еще и заржал. И все-таки его рассказ принес мне облегчение. Морские красавчики, к которым я полез, назывались рыбы-клоуны. Они безобидны, зато водоросль, где они прячутся, актиния, очень ядовита. Я же трогал ее руками, а позже не снял перчатки, когда отливал в море. Частички ядовитой травы остались на них, и вот результат.
1: «Я забыл тебя предупредить», — сообщил Юлий.
0: «Забыл?
1: Забыл!»
0: — взревел, точнее, даже завыл я. «Ну что ты орешь? Если бы ты прошел весь курс, то знал бы. Но за короткий инструктаж про всех обитателей моря не расскажешь», — логично заметил он. «Скажи хоть на будущее, что там можно трогать?» «Лучше ничего». Поднимешь со дна то, что кажется безобидным и красивым камешком, а оно тебя убьет.
1: Фу!
0: Психанул я, решив на будущее ничего не поднимать. В отель пришлось возвращаться в раскоряку, медленно неся перед собой рюкзак, чтобы не смущать случайных прохожих. Мой перпетум мобили не только болел, но и жутко опух, выпирая из-под коротких штанишек.
1: В другое время я бы порадовался этому обстоятельству и нашел бы ему применение, как тот пациент, пришедший к врачу лечить укушенный пчелами прибор. «Доктор, боль снимите, а опухоль оставьте». Только шутить не хотелось. Напротив, в голове крутились одни ругательства. «Чертова экзотика! Чертов Юлий! Чертов король и их президент! Чертовы мухи!» Да, именно мухи, мошки и блошки. С какой стати вдруг все насекомые чертова города решили на меня наброситься? Я даже забыл про боль, яростно отмахиваясь от них. Господи, да в чем я еще грешен? Стоически передвигаясь в сторону отеля вдоль базарных рядов, случайно заметил торговца мылом и его товар. Ну, конечно же, замечательное вонючее мыло. Его приторный, сладкий и стойкий запах надо тщательно смывать под душем, чтобы не стать объектом сексуальных домогательств со стороны местных насекомых. А сегодня, надевая на себя водолазный костюм, я, как мне и велели, намылился.
2: Продюсер Маркс, Карл Феоктистович, был близорук всегда. Почти что слеп, не видел нихуя. Носил очки в оправе треугольной, драной. Но гибкость перепонки барабанной у Маркса была просто восхитительной. Он различал все звуки охуительно. Бог одарил Карлушу суперслухом с тех пор, как в подворотне в ухо продюсер от лифтера получил за то, что лифт поджег. Карл гимны полюбил, венгские народные напевы. Короче, все, где речь идет о евро, о долларах, другой валюте и, конечно, о музыке, незыблемой и вечной. А как иначе? Слух-то идеальный. Где зашуршат деньгами, Маркс туда ебальник. Не видит ни копейки, хоть ты тресни, но ухо понимает 200. И как-то в пышечной услышал карлик трио. Три обездоленных хуярили мотивы для тех, кто пышки ел. Продюсер с первой ноты врубился. Надо с ними поработать. Маркс подозвал сирот. Виолончель, валторну, арфу, достал из ватника потрепанную карту кредитную и тихо зашипел. «Я в детстве очень много пышек ел. Из пудры сахарной их до сих пор хуячу. Разбогатеть хотите? Незадача. Вам суждено бабла до жопы получать».
3: «Что? Роллинг Стоунс? Сьюзи Кватро?»
2: «Да насрать! Я величайший из продюсеров. Понятно? Я Карл Маркс, я гений необъятный». На Маркса беспризорники смотрели, как на бога. «У вас оправа из чего? Из носорога?» «Моя оправа? Нет, не роговая, из алюминия. А что? Охуеваю, о чем вы? Вот салфетка, ручка, подписывайте договор, вонючки». Виолончель, валторна, арфа не кривлялись и на салфетке моментально расписались. Мыслитель приобрел команде три ботинка, добавил подтанцовку, сучку Зинку, что милостыню клянчила в метро. Команда ринулась по селам, заодно по городам и весям, в чистом поле однажды даже ебнули гастроли. Вначале принимали заебись. Общественность скандировала «Бис!», преподносила выпивку, еду, издали диск «Романсы про пизду» на русском и турецком языках, купили «Жигули», на «Жигулях» по улицам всей группы рассекали, пока в аварию по пьяни не попали. Снесли капотом милиционера, и понеслось направо и налево: «Пора прикрыть концерты этих педерастов! А это кто там с ними, хуй очкастый? Продюсер! Тоже нахуй!» Вот такие настали времена незолотые. Все поносили музыкантов. Обнаглели! А сбитый мент, что выжил еле-еле, по телевизору признался в интервью: «Где Маркса встречу, там же и убью». И вот однажды, поздним вечерком, за занавешенными окнами тайком, Карл Маркс стал думать, как избавиться от бед. Быть может, Зинке тщательнее минет директорам концертных залов делать или трио администраторам подмигивать игриво. Пора реанимировать былую славу, не то придется сдать в ломбард оправу. Мозг гения нырнул в репертуар. «Съебала электричка комиссар», нетленный шлягер 18-го года. «Нас не догонят мужики-уроды», продвинутое произведение. «Шоколадный кролик», завоевавший хит-парады. Что такое? Что надо публике сегодня преподать, чтобы бриллианты как картошку покупать авоськами? Продюсер, размышляя, взял в руки домочадца попугая богемного по кличке Капитал. Погладил, попка Маркса обосрал, поскольку был уже изрядно старым, но в тот момент ему за шалость не попало. Карлуша полизал проплешину на пташке. Зинуля подтанцовка, не какашка. Арнольд в скрипичные ключи врубается. Василий Трубачев, тот хоть ругается, проказник матом, ноты знает все. Орфист Собакин-Кошкин, тот вообще читать умеет. В алгебре не пень, но все равно с деньгами поебень. С чем выступить? Как возвратить бабосы? И осенило. Маркс засосом в клюв попку одарил. Есть, попочка, решение. Что модно? Мюзиклы. Поставим к воскресенью. Был телефон у одного орфиста, за неуплату не отключен. Карл, быстро, Собакин-Кошкин, ноги в руки и ко мне, всей группой. Захватите крем-брюле для папочки и семечек для птички, коробку йогуртов, батон, яички, спички. Что-что? Пошли вы в жопу, денег нет. И вот уж погасили свет на улице. На лестнице кураж. Споткнулся, блять. Какой этаж? В дверь. Дзынь. К вам можно? Ёлки-палки. Хозяин захватил на всякий случай скалку и сквозь диоптри распознавал гостей. Ты кто? Я Зина. Заходи скорей. Вы кто? Собакин-Кошкин. В дом, дружочек, в дом. А арфу вынесли все вместе? Вчетвером? Тяжелая пизда. Оставьте в коридоре. Чу, запашок. Кто в Кристиан Диоре? Опять Васюля надушился, пиздорванец. Остатки. Проходи, засранец. И ты заваливай, Арнольд. Маркс 25 замков закрыл, задвинул металлический засов, включил сигнализацию в квартире и произнес: все бабки прокутили. Рок-группа скромно взор потупила. Пиздец, Маркс Феоктистович, кажись, баблу конец. Убогие, несостоявшиеся личности! Продюсер, отличаясь эластичностью, подпрыгнул вверх, как озорной мальчишка, достал из кухонного шкафчика ковришку и, ебанув ковришкой Трубачеву по балде, спросил: соскучились, придурки, по еде? По апельсинам, мандаринам, по конфетулькам, желатинам, по макаронам, по пельменям. Забыли, тараканы, кто я? Гений! Я гений! Тра-ля-ля! Нет денег нихуя! В моей практичной голове шедевр зреет! Вы где, придурки? Зрение слабеет! Мы здесь! Какой шедевр, расскажите! Шедевр ёбнуться! В восторге будет зритель! А Карлсоне? После апокалипсиса! Замутим фэнтези, деньжат прибавится. Представьте, наступила жопа. Пришла пора всемирного потопа. Вся живность испарилась на планете, нет никого. Один малыш на табурете. Среди руин сидит, на арфочке играет. Тут Карлсон по небу пиздюхает. Садится, спрашивает: я куда попал? Малыш ему: лети отсюда, хуй с мотором, заебал! Чего приперлось, чудо-юдо? Мне одному так хорошо, продуктов груды, деньжата, техника, бери, что пожелаешь, и что это ты надо мной летаешь? Здесь все мое, разрушенные банки, троллейбусы, расплющенные танки, от твоего жужжания оскомина, лети отсюда, толстая хуевина! Суть постановки в акцентировании темы решения сложившейся проблемы охраны окружающей среды. Хотя среда мне это до пизды, но денег, как и всем, ужасно хочется, поэтому придется заморочиться. И хоть велик бюджету представления, пропеллер, двигатель, бензин, уроки пения, нам гарантирован успех. Кто полетит? Раздался смех продюсера. Деревня! Марк смеялся до икоты. «Я полечу! Я гений! За работу!»
1: «Почему вы хотите развестись со своей супругой?» «А у нее, гражданин судья, Волосы на голове черные, а на лобке рыжие.
4: Ну и что?
1: Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются. Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам, вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену, и сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
4: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
1: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
4: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. «А как же с культурной программой?» «С какой еще программой?» — не въехал я. «Ну, а трахаться ты что, не хочешь?»
1: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня. Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям. Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее, морде злобной псины. Кажется, это был шарпей, зарычавший и улегшийся у двери. Обложили. Пришлось вернуться. «Ну, ладно, только я не понял, а кого же мы будем трахать-то?»
4: «А чё тебе, наши бабы не нравятся?»
1: «Ах, вот оно в чем дело!» — с опозданием сообразил я. И мы начали. Трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой, я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался. Потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал. «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?»
4: «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу».
1: «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень».
4: «Угу, ага, да, да, в следующий раз».
1: Выбравшись, наконец, мимо спящего шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех.
4: приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь? Ответил он очень интересно. Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги. Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек. И точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
1: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
4: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже некуда. А жена не работала, сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим, более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять, хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена, ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит.
1: Не могу ничего делать. Не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно. Все равно не уснешь. Смотреть кино нереально. Ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая тихая, в кавычках, профессия, жить на этом разгуле, подталкивает к омуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь. Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне не хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос. А готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек. Могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить. И ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я не я, кобыла не моя. Но ведь я буду пьяным, уставшим. Как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. Ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и сумеет сохранить видимость.
5: А вот это, наконец-таки, четвертая, последняя часть лучших анекдотов в пересказе романа Тратенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит, одно желание. Тот говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красное, выигрывает. Все деньги ставит на черное, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, как у нас все есть, блин, пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска, он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня... Вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочку у тебя на лбу. Ну хуя, блядь. Она говорит, не нравится, сотри ее. У нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать. Вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Он говорит, блядь, не поверишь. Только что машину выиграл. Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит, я к вам так бежала, чуть ноги не поломала. Они на нее скептически смотрят и говорят, поломать-то, блядь, не поломала, но погнула основательно. Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит, блядь, первокурсники. Он говорит, как ты догадался? Он говорит, как? Первокурсники стирают трусы. Второй курс не стирает. А третий курс вообще без трусов ходит. Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит, слушай,
6: Я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста, хуй помёс кто, блядь. Мужчина, женщина. Сосед говорит, как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? То говорит, ой, извините, я если бы знал, что вы отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит, теперь тебе пиздец, я ее мать. Въезд в Таллин. Знак кругового движения, внизу приписка. Максимум 3 раза. Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой, била, нихуя, бля. Вызывает отца и говорит, ёпта, ваш сын художник? Он говорит, да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь. Из хуя, бля, занозы вытаскивал. Научился Буратино дрочить и сгорел к ебаной матери. Буратино прибегает к папе Карло и говорит, папа Карло, блядь, я, говорит, блядь, Мальвину полюбил. Он говорит, что надо? Он говорит, хуй мне сделай, блядь. Он говорит, говно, вопрос сделал, хуй, блядь, Буратино убежал, блядь. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит, да ты заебал, старый пердун, ёпта, блядь, смотри, у меня вся пизда в занозах, блядь. Он говорит, давай Буратино сюда. Буратино приходит, говорит, снимаешь штаны, тот снимает, он с шкурочкой. Ну иди попробуй, может сейчас будет хорошо. Он говорит, да нахуй мне Мальвина. Пап Карл, дай шкурку. Студент сдает экзамен, ничего не знает. Профессор говорит, ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове? Он говорит, можно в туалет? Он говорит, давай. Парень выбегает в коридор, говорит, ребята, бля, кто, бля, знает по абортам что-нибудь? Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит, парень, можно ли сделать аборт корове? Он говорит, ну, парень, ты попал, блин. Два кобеля бегут по улице, молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит, жрать! Раз, набросились, пожрали, бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит, ебать, они отымели, бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу, ссать. Хуяк спасали. К переднему подбегает, срать. Посрали, бегут дальше. Молодой говорит, слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес-то, блядь, посали, посрали? Так говорит, запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит, ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю 2, а не отвечу, поставлю 5. Тот говорит, хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит, ну, блядь, не знаю. Что это такое? Он говорит, то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили 5, это и нелогично, и незаконно. Старенький профессор принимает экзамен у студента, тот ничего не знает, он говорит, ну, последний вопрос, если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, 3. Скажите, как дождевого червя забить в землю? Студент говорит, блин, ну как, надо его и бокситкой намазать и потом заколотить. Тот говорит, ну хорошо, 3. Через неделю встречается в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит, вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей. Встречаются 2 бабы, одна говорит, у меня нахуй муж импотент. Вторая говорит, а у меня на 300% импотент. Он говорит, как-то на 300. Он говорит, сука, полез, блядь, лампочку вкручивать, блядь. Упал, сломал себе все пальцы, блядь, и язык прикусил. К мужику пришла любовница. Он ебал во всех позах, блядь. Вдруг смотрит на часы, через 10 минут должна прийти жена. Он хуяк с любовницу за дверь навел, марафет в квартире, к зеркалу подходит, смотрит на него, волосы, блядь, лобковые, блядь, между зубов. Оно дергал. Нихуя, вроде там отрезал его ножницами, вроде не видать. Жена заходит, я говорю, что, любовница была? Он говорит, нет, что ты, дорогая, какая любовница? Она говорит, была любовница. Он говорит, волос между зубов, да? Она говорит, нет, подбородок в говне, блядь. Приезжает в провинцию театр оперы и балета имени Гоголя. Идет постановка «Отелло». И в тот момент, когда «Отелло» должен душить Дездемону, из зала голос. «Еби ее, пока тепленькая!» На следующий день та же самая ситуация. На следующий день опять такая же ситуация. Вызвали ментов, расставили их в проходах. И в тот момент, когда Отелло душит Дездемону, милиционер поворачивает голову в зал и говорит, я, бля, сейчас кому-то поебусь, блин. Постановка Отелло в Чукотском театре. Отелло душит Дездемону. Куда? Ты, блядь. Постановка в Чукотском театре. Открывается занавес, на сцене стоит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек, говорит, я Брут. Занавес закрывается. Второе отделение. Выходит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек и говорит, я Брут. Выходит третий Чукча и говорит, я Брут. Закрывается занавес. Третье отделение. Стоит Чукча и говорит, я Цезарь. Выходит второй человек, говорит, я Брут. Выходит третий человек, говорит, я Брут. Выходит четвертый человек и говорит, я Брут. Цезарь поворачивает голову и говорит, и ты Брут. Едут по полю Илья Муромец, Добрыня Никитич, Леша Попович. Навстречу им Соловей-разбойник. И говорит, так, ребята, если сумма ваших хуев будет составлять метр, я вас отпущу. Илья Муромец расстегивает штаны 50 сантиметров. Добрыня Никитич, хуякс, 48 сантиметров. Алеша Попович, хуякс, 2 сантиметра. Соловей говорит, блядь, обещал, езжайте. Они скачут. Илья Муромец говорит, да, блядь, а что бы вы делали без моего-то полуметрового? Добрыня Никитич говорит, а что ж вы делали без моего 48-сантиметрового? Алеша Попович скачет на лошадке позади. 50 сантиметров, 48. Скажите спасибо, что встал, блядь. Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит, кто я тебя, папа? Он говорит, Соловей-разбойник. Говорит, пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит, привет, Соловей. Он говорит, привет, Илюха. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Он говорит, ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит, а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, блядь, козел и пидорас. Хуяк сам в репу. Илья говорит, так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит, ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит, так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блядь, ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

0: Илья Муромец едет по лесу. В лесу все разрушено, деревья порублены. Баба-яга летает по небу, из жопы торчит, блин, метла. Соловей-разбойник весь испизженный, блин, сидит на самой макушке какого-то, блин, чахлого дерева. Илья Муромец говорит: «Соловушка, кто тебя так?» Вот езжай, езжай, Илюшенька. Он кричит: «Баба-яга, кто это над тобой так поглумился?» Она говорит: «Ты иди, Илья, ты не обращай внимания». Он идет дальше. Соловей разбой хит на дереве. Чем помочь? Кто это тебе? Бля, когда трезвый, бля, душа человека. А как напьешься, то летаешь, бля, низко, то свистишь хуево. Повадился летать на землю русскую змей Горыныч. Люди бегут к Алёше Поповичу и говорят: «Алёшенька, надо защищать Русь». Он говорит: «Тут надо подумать». Они бегом к Добрыне Никитичу. И говорит: «Добрыня, блядь, тут змей охуел, блядь, нужно как бы спасать положение». То говорит: «Надо подумать». Прибегает к Илье Муромцу и говорит: «Илюша, вот повадился змей летать, что делать-то?» Тот начинает собираться. Он говорит: «Ты идешь с ним драться?» Он говорит: «Какой нахуй драться? Съебываться пора, блядь, и нехуй думать». Еврей сорвался со скалы. Летит вниз, видит дерево. Он за него рукой ухватился, вроде держится. Он кричит: «Боже, ёпта, если ты слышишь меня, помоги мне!» Разверзаются небеса и говорит: «Веришь ли ты в меня, Абрам?» Тот говорит: «Верю, блядь, верю, Боже». Говорит: «Отпусти руки и останешься живым». Он говорит: «Так, я понял, есть ли кто-нибудь еще там?» Еврей пришел в синагогу и неистово молится, плачет. И говорит: «Блядь, никто меня не любит, в жизни нету счастья, блядь. Может быть, мне хоть в лотерею выиграть?» Ангелы всплакнули, приходят к Господу и говорят: «Господь, блядь, помоги еврею, блядь, он хочет в лотерею выиграть». Тот говорит: «Блядь, я бы рад ему помочь, но пускай он хотя бы купит лотерейный билет». На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, черти, ебали и ебать будем». Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: «Ребята, я прав, а вы все не правы». Он говорит: «Пошел ты нахуй, блин. Смотри, нас трое, а ты один, блин. Значит, точно правы мы». Он обращается к Богу и говорит: «Боже, ну ты же знаешь, что прав именно я. Докажи им». Раздвигаются небеса, и Бог говорит: «Он прав». Трое раввинов невозмутимо: «Вас все равно двое против троих». Собрались как-то православный священник, мулла и раввин и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: «Вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм, я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм». Православный священник говорит: «А я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся». Раввин говорит: «У меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг». Встретились как-то католический священник, мулла и раввин и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: «Я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга, беру себе, те, которые за круг, я отдаю на церковь». Мулла говорит, я примерно так же поступаю, я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают справа, я даю на церковь, которая слева, беру себе. Равин говорит, я примерно точно так же поступаю. Я подбрасываю все деньги кверху, то, что Богу надо, он возьмет себе, остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум. И вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап. Первый раввин выходит и говорит «спасибо». Второй говорит «спасибо». Третий говорит «спасибо». Все так говорят, 30-й дает ему штуку баксов. Стюарт не выдержит и говорит, я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно. Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит, кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит, мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада. Попадает на небеса, открываются ворота рая. Он смотрит, стоит невъебенный замок. Он идет на первый этаж, говорит, ребята, где есть Магомед найти? Я говорю, слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят, выше. Он на третий этаж, там сидят православные. Выше. Поднимается сразу на последний этаж. Там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами. Что-то пишет. Он говорит, так, где здесь Магомед? Тот говорит, да успокойся. Ну ты с дороги, садись, может чаю хочешь? Он говорит, хочу. Магомед, чаю. Встречается как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит, Иисус воскрес. То говорит, ай, молодца.
1: А почему-то мандарины так высоко на елку вешаешь, чтобы ты их раньше времени не съел. А что же мне есть? Серпантин, что ли? Я все-таки уснул и весь перелет проспал, как убитый. Организм требовал серьезного восстановления сил, а мозг, видимо, уже не мог бояться и просто отключился. Говорят, такое случается в опасных ситуациях. В энергосистеме человека вышибает пробки, чтобы не сгорела вся проводка. Зато проснулся свежим, целым и практически живым. Бодрила радостная мысль. Не съели. Зато во время посадки просто загляделся в иллюминатор на невероятно голубое и прозрачное море. Сам праздничный вид его успокаивал и обнадеживал. А что, если насчет короля не шутка? Надо звякнуть этому клоуну Витеньке. А вдруг не набрехал? А вот уже и Нубия. Фейсы сотрудников аэропорта не отличались колером от лиц пассажиров, но зато на меня не смотрели, как на чудо невиданное, что слегка утешало. Значит, здесь уже ступала нога белого человека. Заполнив анкету, я протолкнул ее вместе с паспортом в прорезь иноземного контроля. «Тьюрист!» «Рашен?» — спросил офицер. Я кивнул и радостно отметил про себя. «Русские здесь тоже бывали. Здравствуй, земля обетованная!» «Вельком, сэр!» Широко улыбаясь, рявкнул он и шлепнул мне в паспорт большую разноцветную печать. «Кингдом!» — прочел я. «Королевство, твою мать! Значит, где-то есть и король. Только вопрос, где?» Вспомнилась детская считалочка. «Пароль!» На горшке сидит король. Ответ. А сзади королева писает налево. «This way, сэр!» Офицер указал рукой на багажное отделение. И тут мне снова стало страшно. Что там, в этом чемодане, собранном пьяной и укуренной компанией? Добрые люди, теперь я хотя бы вспомнил, что они не наркобароны, могли положить мне на пасашок косячок или дорожку. Интересно. За что в Нубии дают больше? Я, подобно черному могильному Кинг-Конгу, долго кружил возле своего чемодана. С одной стороны, все-таки в полет провожали неполные сволочи, зачем им подставлять меня? Но с другой стороны, все они были настолько хороши, что сыпанули анаши. Почти стихами подумал я. Так, багаж не забираю. И в то же время, а что, если там лежат какие-то дорогие мне вещи? Пока я шевелил извилинами, перебирая все возможные и невозможные варианты, народ рассасывался. Я покосился на выход. Две гориллы из местных сотрудников осматривали всех выходящих. Казалось, от их рентгеновских взглядов с белоснежными белками ничего не утаить, а я скоро останусь совсем один среди черных полицейских в темном багажном отделении, и мой красный чемодан одиноко будет кружиться на ленте, привлекая внимание этих быков. Тоже мне, блядь, тореадор. Эх, была не была. Схватив возможный оплот греха и порока, я ринулся в толпу. Пронесло. Легавые даже не взглянули на меня. Раз барбосы ничего не унюхали, значит, наркотиков в моем чемодане нет. Хрюкнул я про себя. Интересно, тогда что же там? Важнейшим из искусств для нас сейчас является срочно переодеться. Я уезжал из города, где поздняя осень.

0: гордая надпись «Роман Трахтенберг, третий отряд». К ней прилагалась полосатая шапочка. Я принял от прапора сие странное подношение с целью усугубить его эксклюзивность, подбить телогреечку и ушаночку соболем. Таким образом, костюм приобретал статус от кутюр из коллекции «Сижу на нарах, как король на именинах», и именно в нем планировал на новогоднем губернаторском балу шокировать тусовку и прессу. В газеты попадать я люблю. Но сейчас, кажется, попал пальцем в небо. «Нахер он мне здесь?» «А нахер его нужно было класть на самое видное место?» — спросила одна часть меня, у другой части меня же. «Так я и не клал. Его просто только-только привезли из модельного дома Наташи Дригант, где подбивали мехом. Он и лежал на виду», — ответила другая часть. «Наверное, поэтому и попал подругу провожавшим, которые просто не нашли другой зимней одежды и в отеческой заботе положили эту. Что ж, уже через неделю Россию завалит снегом. Прилечу, там пригодится. Ну, хоть что-то из летних вещей у меня есть». Я отчаянно стал рыться в чемодане и обнаружил множество концертных костюмов. Фрак, котелок, ну, конечно же, ехал работать. Штук 15 галстуков, из которых только часть были мои. Видимо, господа алкоголики добавили свои, чтобы у меня имелся выбор, раз уж перед королем еду выступать. Лаковые штиблеты, две пары, строгие концертные брюки, черные в блестках, коричневые в перламутровых разводах, белые в стразах, грязные рваные трусы одни, которые собирался выбросить, и зачем-то вязаный плед. Последнее, что я нашел, были шапочка для душа и чесалка для спины. Денег не было. Радостно представив, как выйду из аэропорта в лаковых штиблетах, обмотавшись пледом в шапочке для душа и почесываясь, горько всплакнул. Стражи даже не станут искать колеса. Они безоговорочно решат...
1: «Поперло!» Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. «Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете». Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля». «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть». Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем». «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. «Вы рок-звезда, бесспорно, вот, дорогуша, вам от избранной прослойки». Маркс полетел. Все. Ёбнуться и только. «Жи-жи-жи-жи!» Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли, Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. «Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку Беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа? Я один смогу приобретать себе бензин». Пришел черед поехать.

0: Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. «Товарищи артисты, слоны заждались, залезайте быстро!» Все на слонов забрались, каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры прессованы брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню, все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу: где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марк грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой. О вы замужние, о вдовы, о девки с целкой на отлет, позвольте мне вам наперед сказать о ебле 2-3 слова. Ебитесь толком, аккуратно, чем реже едьте, тем приятней, но Боже вас оборони от беспорядочной ебни. От необузданной той страсти пойдут и горе, и напасти, и не насытит вас тогда обыкновенная елда. К прологу дополнение. Блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серет, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Природа женщин наградила, богатство славу им дала, меж ног им щелку прорубила и ту пиздою назвала. Она для женщины игрушка, на то название ей пизда, и как мышиная ловушка для всех открытая всегда. Она собой нас всех прельщает, манит к себе толпы людей, и бедный хуй по ней летает, как по сараю воробей.
1: Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно! Какая чистота цвета! Какая точность и изящество линий! Мужик к нему подходит и говорит: извините, а вы когда-нибудь ебали ежа? Тот на него поворачивается и говорит: нет, а почему вы спрашиваете? Он говорит: ну я слышу, вы какую-то хуйню говорите, и я решил даже хуйню сказать. Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. Какая прелесть, какая чистота форм. Он к нему подходит и говорит: «Вы художник?» Он говорит: «Нет, я педераст, ну какая прекрасная картина». Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить «Интернационал». И так у них, знаете ли, договёненько получалось. Шушенская маленькая избушка. В окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит: «Надюша!» «Да», — слышится голос из кухни. «Хуйна!» И вновь заскрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит: «Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька. Сам ты, говорит, хуй лысый, Вовочка, блин». Муж с женой заходят в аптеку. Там выставлены презервативы олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает: «Какой возьмем?» «Наверное, золотой». Жена говорит: «Возьми серебряный, хоть раз приди к финишу вторым». Встречаются две подруги. Одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает: «Что такая печальная?» Говорит: «Ну, что-то в семейной жизни не клеится». Так говорит: «Ну, как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена». Вторая говорит: «Ну да, за спортсмена. Но я же не знала, что он мастер спорта по скоростному спуску». На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнования, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит: «Да, ребята, я не хочу». Ему говорит: «Блядь, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим». Он говорит: «Охуенно». Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит: «Еще раунд простоишь, блядь, мы тебе нахуй калоши подарим». Он говорит: «Блядь, за калоши два раунда постоит». Два раунда его пиздит, он стоит, блядь. Ему говорит: «Слушай, ну еще раунд один продержись, блядь, мы тебе квартиру подарим». Идет еще один раунд, блядь, его пиздит, он стоит. Ему говорит: «Еще один раунд продержись, мы тебе дачу построим». Он говорит: «Не, нахуй, сейчас его пиздить начну». Мужик приходит к врачу и говорит: «Доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у нее почему-то колет в боку». Тот говорит: «Ну дайте жену посмотрю». Посмотрел, говорит: «Не, вроде все в порядке. Давайте вас осмотрю». Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит: «Ёб твою мать, вам нужно лошадей ебать». Он говорит: «Лошади дохнут, а у жены только в боку колет». Муж говорит жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит: «Ну, блин, слушай, мы вроде все уже пробовали». Он говорит: «Дайте в ухо выебу». Она говорит: «Нет, в ухо нельзя, я же оглохну». Он говорит: «Блядь, за 20 лет же не охрипло, блядь».

0: К Мойше прибегает Абрам и кричит: «Мойше, Мойше, пока ты здесь работаешь, там твою Сару ебут!» Он говорит: «Кто?» Он говорит: «Такой рыжий, с золотыми зубами». «А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет». Еврей жалуется друзьям, говорит: «Ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю, а во-вторых, после меня всегда приходится переебывать».
1: Еще кувшин рассолу просит, и вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал, недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным, и вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. Решил: сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел как миг единый, и вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя: «Ну, держись». Он молвил ей: «Вы мне писали?» И гаркнул вдруг: «А ну, ложись!» Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну, а невинность — это, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините, я целок больше не ломок. Ну, а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля поёбки, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится. И надо же беде случиться. Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный! Жуан, пили бокал Клико!» Сперва Клико одну бутылку, потом Зубровку не одну, и через час уже мотала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу саную дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поеблу?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет. Толпы простыл мгновенно след. А он, могуче строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван, на площадь выйдя, крикнул: «Прошка, гони скорей домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. «Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно! Лишь солнце, будем драться сразу! Дуэль до смерти! Решено!» За лупой красное солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку-галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. не стану приводить слова, не дав ему пизды едва, сказал Онегин, что придет. У мельницы пусть, сука, ждет. Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. Мой секундант, сказал Евгений, вот он, мой друг, месье Шартрёз. И вот друзья без рассуждений становятся между берез. Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки! Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло пидорас. Минжа Евгения хватило, мелькнула мысль. Убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир. Взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез. И после паузы минутной: «Пиздец», сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман. И не судите очень строго. Пока, друзья. Шерше ля фам.
2: А вот это, наконец-таки, четвертая, последняя часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит, одно желание. Тот говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красное, выигрывает. Все деньги ставит на черное, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, у нас все есть, блин. Пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска. Он смотрит, бля, красивая девчонка, ебет ее, бля, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня вот все мне в тебе нравится. Вот не нравится только блямбочка у тебя на лбу. Ну хуя, блядь. Он говорит, не нравится, сотри ее, у нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать, вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Он говорит, блядь, не поверишь, только что машину выиграл. Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит, я к вам так бежала, чуть ноги не поломала. Они на нее скептически смотрят и говорят, поломать-то, блядь, не поломала, но погнула основательно. Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит, блядь, первокурсники. Он говорит, как ты догадался? Он говорит, как? Первокурсники стирают трусы, второй курс не стирает, а третий курс вообще без трусов ходит. Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит, слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая? Не, ну это ебаная невеста, хуй помёс кто, блядь, мусина, заинсина. Сосед говорит, как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит, ой, извините, я, если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит, теперь тебе пиздец, я ее мать. Въезд в Таллин. Знак кругового движения, внизу приписка. Максимум 3 раза. Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой, била, нихуя, бля. Вызывает отца и говорит, ёпта, ваш сын художник? Тот говорит, да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь. из хуя близонозы вытаскивал. Научился Буратино дрочить и сгорел к ебаной матери. Буратино прибегает к папе Карло и говорит: папа Карло, блядь, я, говорит, блядь, Мальвину полюбил. Он говорит: что надо? Он говорит: хуй мне сделай, блядь. Он говорит: говно, вопрос сделал, хуй, блядь. Буратино убежал, блядь. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит: да ты заебал, старый пердун, ёпта, блядь. Смотри, у меня вся пизда в занозах, блядь. Только дай Буратино сюда. Буратино приходит, говорит: снимаешь штаны, тот снимает, он шкурочкой. Ну иди попробуй, может сейчас будет хорошо. То говорит: да нахуй меня Мальвина. Пап Карл, дай шкурку. Студент сдает экзамен, ничего не знает. Профессор говорит: ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове? То говорит: можно в туалет? То говорит: давай. Парень выбегает в коридор, говорит: ребята, бля, кто, бля, знает по абортам что-нибудь? Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит: парень, можно ли сделать аборт корове? Ты говорит: ну, парень, ты попал, блин. Два кобеля бегут по улице. Молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит: жрать! Раз, набросились, пожрали, бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит: ебать, они отымели, бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу: сать! Хуяк спасали. К переднему подбегает: срать! Посрали, бегут дальше. Молодой говорит: слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес-то, блядь, посали, посрали? Так говорит: запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит: ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю двойку, а не отвечу, поставлю пятерку. Он говорит: хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит: ну, блядь, не знаю. Что это такое? Он говорит: то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили пятерку, это и нелогично, и незаконно. Старенький профессор принимает экзамен у студента, тот ничего не знает, он говорит: ну, последний вопрос, если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, тройку. Скажите, как дождевого червя забить в землю? Студент говорит: блин, ну как, надо его и бокситкой намазать, и потом заколотить. Тот говорит: ну хорошо, тройка. Через неделю встречается в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит: вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей. Встречаются две бабы, одна говорит: у меня нахуй муж импотент. Вторая говорит: а у меня на 300% импотент. Он говорит: как-то на 300. Он говорит: сука, полез, блядь, лампочку вкручивать, блядь. Упал, сломал себе все пальцы, блядь, и язык прикусил, блядь. Мужику пришла любовница. Он ебал во всех позах, блядь. Вдруг смотрит на часы, через 10 минут должна прийти жена. Он хуяк с любовницу за дверь навел, марафет в квартире, к зеркалу подходит, смотрит на него, волосы, блядь, лобковые, блядь, между зубов. Он его дергал. Нихуя, вроде там отрезал его ножницами, вроде не видать. Жена заходит, я говорю: что, любовница была? Он говорит: нет, что ты, дорогая, какая любовница? Она говорит: была любовница. Он говорит: волос между зубов, да? Она говорит: нет, подбородок в говне, блядь. Приезжает в провинцию театр оперы и балета имени Гоголя. Идет постановка «Отелло». И в тот момент, когда «Отелло» должен душить Дездемону, из зала голос: «Еби ее, пока тепленькая!» На следующий день та же самая ситуация. На следующий день опять такая же ситуация. Вызвали ментов. расставили их в проходах. И в тот момент, когда Отелло душит Дездемону, милиционер поворачивает голову в зал и говорит: я, бля, сейчас кому-то поебусь, блин. Постановка Отелло в Чукотском театре. Отелло душит Дездемону. Куда? Ты, блядь. Постановка в Чукотском театре. Открывается занавес. На сцене стоит Чукча и говорит: я Цезарь. Выходит второй человек, говорит: я Брут. Занавес закрывается. Второе отделение. Выходит Чукча и говорит: я Цезарь. Выходит второй человек и говорит: я Брут. Выходит третий Чукча и говорит: я Брут. Закрывается занавес. Третье отделение. Стоит Чукча и говорит: я Цезарь. Выходит второй человек и говорит: я Брут. Выходит третий человек и говорит: я Брут. Выходит четвертый человек и говорит: я Брут. Цезарь поворачивает голову и говорит: и ты Брут. Едут по полю Илья Муромец, Добрынь Никитич и Алеша Попович. Навстречу им Соловей-разбойник. И говорит: так, ребята, если сумма ваших хуев будет составлять метр, я вас отпущу. Илья Муромец расстегивает штаны 50 сантиметров. Добрынь Никитич, хуяк, 48 сантиметров. Алеша Попович, хуяк, 2 сантиметра. Соловей говорит: блядь, обещал, езжайте. Они скачут. Илья Муромец говорит: блядь, а что бы вы делали без моего-то полуметрового? Добрынь Никитич говорит: а что же вы делали без моего 48-сантиметрового? Алеша Попович скачет на лошадке позади. 50 сантиметров, 48. Скажите спасибо, что встал, блядь. Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит: кто я тебя, папа? Он говорит: Соловей-разбойник. Говорит: пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит: привет, Соловей. Он говорит: привет, Илюха. Он говорит: ты знаешь, кто я такой? Он говорит: ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит: а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит: так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит: ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит: так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит: так, еще раз, блин. Ты знаешь, кто я такой? Говорит: Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от нерусей. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит: Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

0: Илья Муромец едет по лесу. В лесу все разрушено, деревья порублены. Баба-яга летает по небу, из жопы торчит, блин, метла. Соловей-разбойник весь испизженный, блин, сидит на самой макушке какого-то, блин, чахлого дерева. Илья Муромец говорит: «Соловушка, кто тебе так?» Вот езжай, езжай, Илюшенька. Он кричит: «Баба-яга, кто это над тобой так поглумился?» Она говорит: «Ты иди, Илья, ты не обращай внимания». Он идет дальше. Соловей-разбойник сидит на дереве. Чем помочь? Кто это тебе? Бля, когда трезвый, бля, душа человека. А как напьешься, то летаешь, бля, низко, то свистишь хуево. Повадился летать на землю русскую змей Горыныч. Люди бегут к Алёше Поповичу и говорят: «Алёшенька, надо защищать Русь». Он говорит: «Тут надо подумать». Они бегом к Добрыне Никитичу. И говорит: «Добрыня, бля, тут змей охуел, блядь, нужно как бы спасать положение». То говорит: «Надо подумать». Прибегает к Илье Муромцу и говорит: «Илюша, вот повадился змей летать, что делать-то?» Тот начинает собираться. Он говорит: «Ты идешь с ним драться?» Он говорит: «Какой нахуй драться? Съебываться пора, блядь, и нехуй думать». Еврей сорвался со скалы. Летит вниз, видит дерево. Он за него рукой ухватился, вроде держится. Он кричит: «Боже, ёпта, если ты слышишь меня, помоги мне!» Разверзаются небеса и говорит: «Веришь ли ты в меня, Абрам?» Тот говорит: «Верю, блядь, верю, Боже». Говорит: «Отпусти руки и останешься живым». Он говорит: «Так, я понял, есть ли кто-нибудь еще там?» Еврей пришел в синагогу и неистово молится, плачет. И говорит: «Блядь, никто меня не любит, в жизни нету счастья, блядь. Может быть, мне хоть в лотерею выиграть?» Ангелы всплакнули, приходят к Господу и говорят: «Господь, блядь, помоги еврею, блядь, он хочет лотерею выиграть». Тот говорит: «Блядь, я бы рад ему помочь, но пускай он хотя бы купит лотерейный билет». На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, чертей, ебали и ебать будем». Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: «Ребята, я прав, а вы все не правы». Он говорит: «Пошел ты нахуй, блин. Смотри, настрой, а ты один, блин, значит, точно правы мы». Он обращается к Богу и говорит: «Боже, ну ты же знаешь, что прав именно я. Докажи им». Раздвигаются небеса, и Бог говорит: «Он прав». Трое раввинов незабутимо. Ха, вас все равно двое против троих. Собрались как-то православный священник, мулла и раввин, и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: «Вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм, я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм». Православный священник говорит: «А я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся». Раввин говорит: «У меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг». Встретились как-то католический священник, мулла и раввин, и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: «Я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга, беру себе. Те, которые за круг, я отдаю на церковь. Мулла говорит, я примерно так же поступаю, я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают справа, я отдаю на церковь, которые слева, беру себе. Равин говорит, я примерно точно так же поступаю. Я подбрасываю все деньги кверху, то, что Богу надо, он возьмет себе, остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум. И вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап. Первый раввин выходит и говорит «спасибо». Второй говорит «спасибо». Третий говорит «спасибо». Все так говорят, тридцатый дает ему штуку баксов. Стюард не выдержит и говорит «я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно». Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит, кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк, прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит, мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада, попадает на небеса. Открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок. Он идет на первый этаж, говорит, ребята, где есть Магомед найти? Я говорю, слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты. Они говорят, выше. Он на третий этаж, там сидят православные. Выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала. Сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит, так, где здесь Магомед? Тот говорит, да успокойся. Ну, ты с дороги, садись, может, чаю хочешь? Он говорит, хочу. Магомед, чаю. Встречаются как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит, Иисус воскрес. То говорит, ай, молодца.
1: В чем вы думаете, глядя на этот кирпич? Как много больниц можно построить из этого кирпича? Как много школ и детских садов. О бабах. Вовочка, ну какая же связь между кирпичом и бабами?
2: Никакой. Я всегда о них думаю.
1: То, что бабы могут быть коварными и кого-то поставлять вместо себя, я понял в 14-летнем возрасте. Ну, Ромка, ну чё ты к нам пристаёшь? Жеманно вопили одноклассницы, отбиваясь от моих нахальных приставаний. Хотя, прошу заметить, приставания эти происходили всегда в доме моих родителей, куда девочки сами же и напрашивались. Привлекал их, правда, наверное, не столько я, сколько наш холодильник, где стояли разные деликатесы, приносимые моей матушкой-стоматологом с работы. Девчонки пожирали сгущенку и конфеты, которые в те времена были жутким дефицитом, о чем я, по наивности, даже и не подозревал. И за это терпели то, что я, пользуясь случаем, хватал их за грудь. А может, им это даже и нравилось. Но, по крайней мере, они не выказывали особого неудовольствия. Даже напротив, разгоряченной толпой мы носились по комнатам, сбивая с кровати покрывало и скатерти со столов. «Ну, Ромка, знаешь, что мы тебе скажем?» Однажды хитро сообщили девчонки. «Приставал бы ты к Наташке, это которая в соседнем подъезде живет. Она нас на год старше, и Наташка же всем дает». Сейчас я, конечно, понимаю, что девчонкам просто не хотелось упускать возможность безнаказанно являться в гости ко мне и холодильнику. Потому что им, подрастающим женщинам, хотелось, чтобы сгущенка у них была, а им бы за это ничего не было. Наташку они, не сговариваясь, подставили. Девочка эта была глупенькая, хоть и старше нас. Она уже подрабатывала кассиршей в магазине и училась в вечерней школе, так как семья у нее была небогатая. И вряд ли Наташка всем давала в силу возрастных причин. Время тогда было другое. На заявление своих одноклассниц я принял за чистую монету. Тем более, что вообще фраза «Наташка всем дает» может любого 14-летнего мальчика выбить из колеи. Ясно, что вскоре ни о чем другом я и думать не мог. И разрабатывал план, чем завлечь Наташку. Я, например, обещал ей хорошую музыку. Но музыкой она не особо интересовалась. «А у меня концерт Райкина на кассете есть», — сообщил я, следя за реакцией. Это ее заинтриговало. Концерт Аркадия Исаакыча я лично записал на спектакле. Но переписывать его на другие носители при тогдашней технике был сущий геморрой. Впрочем, этот подвиг я совершил. Чего только не сделаешь, раз Наташка всем дает. Да, все-таки это магическая формула. Но, что обидно, и после этого Наташка заявила, что ей со мной все равно некогда общаться. Ей надо реферат писать. По малой земле Брежнева. «Я помогу?» — завопил я. Писать его, конечно, я не собирался, сославшись на то, что все должно быть написано ее почерком. Но я совершил огромный труд, подчеркнув в книге все важные места, которые всего лишь надо было тупо перенести на бумагу. И снова примчался к Наташке. «Вот смотри, я все сделал, тебе только переписать. Ну, а давай ты мне за это...» И неожиданно для себя я с ужасом понял, что попросить главное не успеваю. Через час начиналось собеседование в техникуме. В училище и разного рода техникумы тогда собирались поступать многие ребята после 8 класса. Я в том числе. Ведь, во-первых, там платили стипендию. А деньги в кармане прибавляли возраст и вес. Да, и при знакомстве на улице с бабами говорить, что ты школьник, было беспонтово. То ли дело студент. Но именно сейчас эти две мечты, сбежать из школы в техникум и переспать с Наташкой, жестоко совпадали по времени. Надо было что-то делать. И я решил ограничиться тем, чтобы попросить у нее мзду в виде раздеться. «Наташ, ну, а хоть покажи свою, ну, вот, между ног, а? Ну, только быстро, а то у меня собеседование сейчас. Ты с ума сошел? Родители дома?» В этот момент я понял, что Бог все-таки есть. Входная дверь хлопнула. Они ушли. Значит, ее отмазка уже не годится. «Ну, Наташ, видишь, их уже нет. Ну, давай, давай, показывай, только быстро, а то у меня собеседование». «Ну, не знаю даже». «Ну, Наташ, ну, давай, ну, я же спешу, ну, давай». Она уже томно вздохнула, задумавшись о своей девичьей судьбе, как в дверь позвонили. Как нельзя не кстати приперся мой одноклассник по фамилии Пышкин, которого мы за глаза называли Залупышкин. Впрочем, несмотря на фамилию, он был кучеряв и мускулист, и даже высок. Серьезный конкурент мне, ведь у меня рост в то время был 1,49 м. А Залупышкин, надо сказать, тоже сильно запал на фразу «всем дает». И, как и я, принялся ухлестывать за Наташкой. При этом он полагал, что у него прав больше, ибо нравился он Наташке чуть больше. «Откройте!» — стал орать он под дверью. «Я знаю, что вы дома!» «Ну вот, видишь», — облегченно прошептала она, — «теперь ничего не получится». «Все получится. Мы же тихо сидим. Он поймет, что никого нет дома и уйдет». «Не похоже», — шептала она. И, кажется, была права. Гад Залупышкин все названивал и настукивал. Как раненый вепрь он бился в истерике и в дверь. «Я знаю, что вы дома!» «Тоже мне экстрасенс», — думал я, вовсе не собираюсь отступать от своей цели. «Все же я полдня трудился над малой землей. Я вот сейчас все брошу и пойду открывать». Я продолжал настойчиво шептать Наташке. «Ну давай, ну показывай. Давай только быстрее. Ну собеседование же сегодня». И вот с тяжелым вздохом, словно расставаясь с кошельком, она потянула вниз трусы. Я увидел только край лобка, покрытый волосами, и... ничего больше. Ноги она сжала так, словно ее туда могла укусить ядовитая змея. Но мне же было 14. И только от этого зрелища многие мальчики моего возраста, выросшие в советской стране, были бы счастливы. Сильно опаздывая на собеседование, я выбегал из подъезда. Мысль о Залупышкине вылетела из головы. Он не издавал звуков вот уже 5 минут и наверняка свалил домой. Оказалось, не тут-то было. Он сидел на соседней лавочке и, увидев меня, озверел. «А, это ты! Я тебя вообще убью! Слушай, ну давай вечером убьешь!» — взмолился я. «У меня собеседование, и я опаздываю!» «Нет, сейчас!» — завопил он, бросаясь в погоню. «Да некогда же мне! Давай вечером!» «Нет, сейчас!» — орал он. «Вечером у меня другие дела, и вообще, может, настроение уже будет не то!» Но я уже втиснулся в автобус. Больше я не встречался с Наташкой. Мне было неловко. А трахаться, тем не менее, очень хотелось. Потому не меньше раза или двух в неделю мы совершали вылазки по городу или в ЦПКО для знакомства с бабами. Я при этом был заводилой, потому что, несмотря на маленький рост, у меня все-таки был очень хорошо подвешен язык. Да и выглядел я, к тому же, взрослее коллег. Представители Востока вообще очень часто выглядят старше своих лет. Чтобы казаться солиднее, я обычно надевал шляпу, перчатки и брал зонт. Сейчас я, конечно, понимаю, как это все смешно, но тогда было совсем не до смеха. Тёлки, которым, понятно, было не больше, чем нам, ходили всегда подвое, а то и потрое. Причем обычно одна была слегка симпатичная, а вторая намного страшнее. Красивые девочки всегда ходят в паре с отвратительными жабами. Я слышал даже высказывание на эту тему, что у настоящей женщины-подруги должны быть старые, страшные и лысые. Поэтому для начала мы их немного обгоняли, бросали случайный взгляд на мордочки, и если решали, что тетки, в принципе, ничего, начинали знакомство. Я пристраивал с одной стороны, приятель с другой. «Здравствуйте. А давайте познакомимся. Меня зовут Роман, а моего друга Андрей», — начинал я.
2: «И что? Ну, может, в кино сходим?»
1: «А зачем?»
2: «Ну, посмотрим. А мы в кино не ходим. Ну, давайте тогда в музей».
1: «В музей тоже». Тогда мы могли спросить, а куда идут они, и затем сказать, что и нам тоже туда же. Иногда сразу чувствовалось, что тут ничего не выйдет. Иногда знакомства удавались. Но как бы то ни было, дальше обниманий дело все равно никогда не шло. Помню, как-то одна из новых знакомых даже позвала к себе. Я весь замер от предвкушения и решил, что вот. Вот сейчас я ей засажу. Сейчас. Правда, не знал как. Знал только одно страшное и манящее слово. Но был уверен, что мать природа поможет. Куда там? Юная крошка уселась мне на колени, обхватила меня ногами, и 3 часа бедный член стоял на вытяжку, как караульный у мавзолея, но так ничего и не получил. Девчонки с удовольствием принимали от меня приглашение на дискотеку, ведь я платил за вход, за еду и выпивку. Только после они всегда нахально уходили с другими. Я винил во всем свой рост. Я проклинал его. Меня тогда даже в кино не пускали. К тому же то, что я не мог сходить на фильмы детям до 16, еще куда ни шло. Но однажды билетерша не пустила меня на фильм детям до 14, куда мы пришли всем классом. Все сели смотреть, а мне пришлось домой бежать за свидетельством о рождении. Однажды я нашел дома старый полевой бинокль. Нетрудно догадаться, что все соседи из дома напротив стали мне как родные. Пару раз я видел, как из души выходит голая баба. Но еще больше меня потрясла сцена, подсмотренная во дворе. 2 девчонки-первоклашки, забравшись в самую чащу деревьев, играли в семейную пару. Одна изображала маму, вторая, соответственно, папу. Придя с работы, папа деловито поцеловал маму в щечку, потом отужинал песочными кренделями и занялся с мамой сексом. Почти вдавив в песок свою подругу, вторая девочка старательно вертела над ней попкой в растянутых колготках, засаживая ей несуществующий орган. От этой сцены в мозгу у меня все поплыло. Успокоиться я уже не мог и дрочил до фонарения. Надо сказать, что подсматриваемые картины жизни давали мне понять, что не только я и мои приятели озабочены сексуальными желаниями. Ведь тогда в советской стране было такое ощущение, что никто не трахается. Все святые. И потому каждый подросток, оставаясь один на один с собой, мучился чувством испорченности. Я поначалу даже не знал, как получать обыкновенную разрядку, и не знал, у кого спросить. Уже искривлял член и бил им себя по животу, и ничего не мог добиться. Как же это делается? Подскажи, мать природа! кончил в первый раз, когда крутился на нем. Ужасно тогда испугался, думал, что там что-то лопнуло. И все-таки ощущение было незабываемое. Так длилось пару лет. Невинные поцелуи со старшеклассницами, подглядывание, тихий анонизм. И вот однажды приятель, который был постарше, позвал меня на пьянку в честь своего ухода в армию. «Кстати», — сообщил он, — «могу познакомить с проституткой. Она берет 25 рублей». «А что так дорого?» — протянул я. На самом деле предложение было более чем интересным. Ведь для первого раза, конечно, лучше проститутка. Потренироваться как следует, чтобы потом, когда начнутся серьезные отношения с какой-нибудь мадамой, не опозориться. Но все же 25 рублей — это не маленькие деньги. Это почти все мои сбережения. А ты поторгуйся, — цинично брякнул он. Я стал торговаться, зная, что в итоге все равно отдам столько, сколько она попросит. Выбора тогда было крайне мало, а хотелось чрезвычайно многого. И практически все равно кого. И самое неприятное, что все друг другу рассказывали, какие они суперсамцы, и ты в это верил. Поэтому оставаться дальше девственником и жить в глухом неведении о самом главном деле жизни было просто мучительно. К моей радости проститутка согласилась скинуть цену до 15 рублей и бутылки коньяка. Из этой бутылки мы еще немножечко для храбрости выпили. И я стал мужчиной. Потом еще раз. И еще. Точно не помню, но кажется, это произошло раз 6. Я, конечно, скрыл, что впервые дорвался до женского тела. Наврал девушке, что я тертый, в общем-то, опытный кобель. Она тоже сделала вид, что поверила. И, как ни в чем не бывало, попросила принести ей воды. Я помчался на кухню. Кретин! Я даже мысли такой не допустил, что она и сама может сходить за водой. Пока я бегал и прыгал, она спокойненько сперла золотое обручальное кольцо моей матери. Вечером пропажу обнаружили. Пришлось врать, что ко мне приходил друг. Но сейчас уже невозможно предъявить ему претензии. Не пойман, не вор. Ромочка, вздыхала мама. Ну, не надо дружить с такими людьми. Ну, кто же так поступает? Может, все-таки позвонить его родителям?
0: Нет, нет, умолял я. А вдруг это не он? Ну, мало ли что.
1: Кольцо я купил матери через несколько лет, как только стал зарабатывать самостоятельно. Того приятеля, которого так некрасиво оболгал, пришлось больше не пускать в дом. Родители бы не поняли. Но все-таки... Все-таки самое главное событие в моей жизни, в жизни питерского 16-летнего школьника, свершилось. И даже это неприятное происшествие с кольцом не омрачало радости. Я стал мужчиной, настоящим самцом. Да, мне, как и многим моим ровесникам, наконец-то покончившим со своей девственностью, небывальщина. Создавайте о себе мифы. Все боги начинали именно так. Станислав Ежелец. Если у вас есть деньги, вы можете позволить себе многое. Платите, и вас подстригут, оденут, обуют, создадут образ, потом сделают вам рекламу. Журналисты с вытянутыми от восторга и интереса лицами будут вас расспрашивать о вашей жизни и ваших собачках. Ваша кошка не будет слезать с обложек журналов, а песни... Песни вам напишут и запишут. Даже споют за вас, если нужно. А если денег у вас нет, остается только одно — врать. Врать много, часто, практически всегда и невзирая ни на что. Вранье — самый главный двигатель шоу-бизнеса. Вы сами придумываете про себя новости, чтобы хоть как-то привлечь внимание прессы. Сами придумываете себе имидж и собираете концертные костюмы из подсобных средств, рассказывая сказки, что вот эти, например, носки носил еще ваш прапрадедушка, который умер в возрасте 184 лет только сегодня с утра. В наследство он оставил вам только эти носки и пиджак своего деда, который в возрасте 234 лет умер 9 дней назад. Так что вы сегодня одновременно справляете день смерти прадеда и 9 дней прапрадеда. Кстати, ваш день рождения совпадает со смертью вашего прапрадеда. Он умер, и в ту же минуту родились вы. А звали его Христофор. А фамилия его... Ах да, Колумб. Думаете, я сейчас несу полный бред? Ну так посмотрите на многих наших так называемых звезд. Кто-нибудь в курсе, чем точно занимается такой персонаж, как Владик Монро? Вообще непонятно, кто это или что. Но зато про него ходят какие-то совершенно невероятные слухи. Поэтому про него и говорят. Надеюсь, вы в курсе, что сейчас в мире шоу-бизнеса правит бал гомосексуалисты. Одним журналистам вы скажите, что ненавидите гомосеков, и представьте свою новую подругу. Другим признайтесь, что сами еще со школы влюблялись в мальчиков, и представьте своего нового друга. Скажите, что вы долгое время жили с Трахтенбергом. Вам возразят и скажут, что он не такой, но вы заверьте, что у вас от него даже ребенок. Прочитав такое про себя, он, конечно, набьет вам морду, что, в принципе, неприятно, но зато сможете написать об этом еще в паре тройки желтых газетенок и завести себе врага. Зато когда где-то будут видеть его, то есть меня, всегда будут вспоминать и о вас. Вы можете подливать масло в огонь и рассказывать, как после вашей последней драки он приполз к вам на коленях и кричал: «Вернись! Я все прощу!» И, уходя, послать мне воздушный поцелуй. Поверьте, именно этот поцелуй и войдет в очередную желтую статью. Это был только пример, может, и неудачный. Но мысль-то не стоит на месте. Творите, выдумывайте, пробуйте. Выбрав стезю и начав работать, вы должны в разных интервью рассказывать про себя какую-нибудь хрень. Особенно, если в реальности у вас в жизни нет особо сногсшибательных фактов или регалий. Если регалии есть, их нужно выпячивать. Не факт, что поможет, но не повредит точно. Я, например, в каждом интервью рассказываю, что являюсь кандидатом культурологических наук и стараюсь показать диплом, чтобы не казаться кандидатом педагогических наук. Затем я начинаю убеждать журналюгу, что являюсь инструктором по дайвингу, и тут же демонстрирую сертификат. Дальше уже можно придумывать все, что угодно. People схавает. То, что вы родились в нормальной, интеллигентной семье, никому читать не интересно. А если рассказать, что мама у вас гаишник, папа швея-мотористка, сами вы закончили заборостроительное ПТУ по специальности настенной граффити ЧБ и долгое время работали проституткой на Ленинградском проспекте, да еще ругались с сутенерами, вот остался шрам от одной драки с ними, при этом показать татуировку, сделанную в молодости по дуре, и рассказать, что так вот кот метил своих кошечек, ну, короче, придумать что-нибудь жареное. В другой раз нужно рассказать, что вы внебрачный ребенок очень известного сейчас олигарха. Но, правда, лучше не называть фамилий, чтобы не нарваться на неприятности. Сказать: догадайтесь, мол, сами. Я русский человек. И у вас небольшой выбор фамилий. Если вы женщина, надо рассказывать другое. Меня воспитывали до 18 лет, потом я решила, ну их нафиг. Буду работать сама. Работала и грузчиком, и дворником. Потом в одиночку ограбила инкассаторский броневик и на украденный $1 000 000 записала диск. Но лучше рассказывать разные версии, чтобы они даже не соприкасались друг с другом ни под каким углом, чтобы никто не мог понять, где правда.

перезвонить через неделю. Когда они позвонили, сообщил, что уезжает на гастроли, и порекомендовал позвонить ему на следующей неделе. Они позвонили. И он, огорченный их настырностью и настойчивостью, послал их по факсу. Разозленные данным посылом и осознавая свою полную правоту, молодые следопытки решили провести журналистское расследование. Недолго думая, они отправились в Институт театра и кинематографии, который, если верить всем интервью Роста, он закончил. И там выяснили, что, во-первых, фамилия Роста совсем не Рост, а во-вторых, он там и не учился. На вопрос «А где?» добрые самаритяне-преподаватели ответили, что вроде бы в Институте культуры. И молодые исследовательницы направили свои стопы в сторону указанной богадельни, где направились в отдел кадров с вопросом, где же все-таки учился Рост, который, как выяснилось, даже и не Рост. Им указали точный адрес, и они отправились на факультет режиссеров самодеятельного театра к его мастеру курса. Тот, являясь человеком не особенно добрым и уж совсем не политкорректным, выложил юным профессионалкам все, что он знал и думал про Сергея Анатольевича, которого имел неудовольствие наблюдать в течение 5 лет и даже поделился телефонами его одногруппников. Они, будучи людьми завистливыми и с обостренным чувством справедливости, справедливо исправили все те легенды, которые Сергей сам про себя рассказывал, включая и возраст, который оказался на 5 лет больше, и рост, который оказался на 10 сантиметров меньше, и даже рассказали одну неприятную историю, которую, раз она не вошла в пионерскую статью, и я рассказывать тоже не буду. Затем накопленную информацию они обработали, оформили в огромную статью, и после выхода материала сунули газетку под дверь «Звезды». Рост был в ярости. Я ржал, как конь. Его пример другим наука. Не отталкивайте репортеров, из какой бы мелкой газетенки они не были. Но базар обязательно нужно фильтровать, чтобы не сболтнуть лишнего. Лучше всего, каждый раз опираясь на общеизвестные факты, выдавать свежую версию своей жизни. И тогда даже играющая против вас правда, которая может все же всплыть, станет только всего лишь еще одной версией вашей полной событий судьбы. Я лично всегда говорю только правду, но иногда что-то привираю. Но когда журналисты пытаются импровизировать сами на заданную тему, порой бывает просто не по себе. Я, например, прочел в интернете, что моя настоящая фамилия Жуков. Это глупость, да еще и неинтересная. Ладно бы придумали, что у Романа Трахтенберга настоящее имя Арнольд Кацуян или Гога Палкин. Ну, хотя бы было смешно. Кстати, о именах. Не место красит человека, а имя. Если вы скрываете свою настоящую фамилию, придумывайте разные имена и разные легенды. Например, вы Муталиб Саид ибн Ахмед Бей, вас так зовут, потому что вы из Ирака, или вы Будулай, и вы цыган, или Гюльчатай, потому что родители хотели девочку. В этом случае вам свято будут верить, что вы Роман Трахтенберг. Просто вам стыдно носить такую фамилию, и вы вечно что-то придумываете. А если версия вашего имени лишь одна, и та фуфло, придуманная не вами, люди все равно начнут верить, что вы Жуков. Но если вы выбрали псевдоним, который вам по душе, сходите в паспортный стол и смените имя. Услуга недорогая, несколько рублей за бланк паспорта. Надо лишь быть готовым к тому, что все ваши дипломы пойдут на помойку. Но все равно так сейчас поступили практически все. Например, Катя Лель. Открываешь ее паспорт и читаешь «Катя Лель». Имя – важная вещь. Если вы решили попасть в шоу-бизнес, вы должны стать необычным человеком. Найти необычное имя, создать необычный имидж. Поэтому у нас и появляются Паскали. Паскаль – неудачное имя. Я все время думал, что он голубой, пока с ним не познакомился. Тогда мне и объяснили, что это нормальное, обыкновенное французское имя, и что у нас в тот момент была мода среди продюсеров называть певцов Паскали, Оскары, Юлианы. Такая вот дань моде. Только в сознании нормального человека Паскаль просто какой-то чистый пидор. То есть пидор, помывшийся в бане. Ну а когда в стране перебор Авраамов и Пьеров с шурами, может, просто лучше остаться Колей Ивановым?

0: и будет хорошо звучать на контрасте. Как в анекдоте. Иванов? Я. Редкая фамилия. Так точно, сэр. Может, и не надо имя менять, достаточно просто отказаться от фамилии. Тогда сможете и в трудной ситуации его сберечь. Как Валерия. Она свое настоящее имя сменила на Валерию и вписала его в паспорт. Когда бывший муж и продюсер стал возмущаться, она показала ему документ, где написано, что она Валерия. А это уже не имя, а бренд. Продюсер вкладывал в ее имя деньги и хотел его забрать. Ложь, секс и видео. Надо понимать, что, конечно, не все в шоу-бизнесе ложь. Только на 85%. А все остальное, безусловно, правда. Как говорил Маяковский, воспаленной губой припади к реке под названием «факт». Что такое факт в современном российском шоу-бизнесе? Вы открываете газету и видите, что на церемонии стоит Трахтенберг рядом с какой-то девушкой. И подпись «Новая любовь Трахтенберга». В чем факт? Только в одном. Что в этот самый момент времени девушка просто стояла рядом. Всему остальному написанному верить напрочь нельзя. Трахтенберг может стоять с любой девушкой. Попросили сфотографироваться, он и встал рядом. И глупо верить, что Малахов пришел с новой любовницей. С подругой, может, и да. А любовница она или нет, никому не известно. Я уже писал в книге «Путь самца», как, поступив в институт, все целиком отделение драмы придумывало о себе легенды. Не было ни одной реальной биографии. Дети миллионеров рассказывают, что они работали дворниками, и их заметили и дали денег на раскрутку. Верить им нельзя. Раскопать правду о них практически невозможно. Каждый врет в меру своих способностей и своей испорченности. Однажды на 1 апреля, всемирно известный день дурака, меня позвали на показ мод, который я должен был как-нибудь весело закончить. Я выходил последним, как гвоздь программы, в свадебном платье. Публика встретила шутку громкими аплодисментами и оценила по достоинству. 5 или 6 телекомпаний взяли у меня по этому поводу интервью, 3 или 4 радиостанции попросили объяснить суть происходящего, а одна мелкая газета, чьих представителей даже и не было на показе мод, скачала из интернета мои снимки в свадебном платье, которых там было в избытке, так как снимала более чем 1000 фотографов, и написала, что Трахтенберг пришел в магазин, купил женское платье за $700 для выступлений в одном столичном гей-клубе, где ему заплатили $5000 за 8 выступлений. Во-первых, меня поразила цифра. У меня одно выступление стоит дороже. Во-вторых, я-то стебался по поводу 1 апреля, а газета вышла в начале мая. Для чего они все это делают? Да чтобы унизить. Хотя я лично ничего им не сделал, но они все равно повели себя как враги. Невероятные вещи в реальной жизни происходят редко. Поэтому, чтобы быть интересным, приходится их выдумывать. Или, в лучшем случае, чего-то довирать. У меня как-то во время моего сотрудничества с театром «Балтийский дом» спросили: «Роман, а вас не смущает, что у вас режиссер эстонец?» «Посему меня должно это смущать. Я же и сам эстонец», — почему-то сходу заявил я. «Да?» — удивился журналист. «Конечно!» «Я лично не люблю, когда журналюги приходят навстречу совсем неподготовленные. Может, не так сильно, как Киркоров, ибо всегда их прощаю, но не навешать на уши тонны лапши не могу. А они, как и простые смертные, не проверяют информацию, верят тебе на слово, хотя 20-40% сказанного мной — наглая, причем совершенно нелогичная ложь. А ты, соврав единожды, чувствуешь, что влез в дебри, и теперь тебе из них не так легко выбраться. Конечно, вы разве не знали, что Трахтенберг — это эстонская фамилия? Я родился на острове Саарема и жил там. Приехал в Санкт-Петербург всего лишь 2 года назад, а мой родной язык — эстонский. А человеку слушать безумно интересно. Более того, он радуется, что первым раскопал настоящую бомбу о Трахтенберге. То, что я иногда забываю про эстонский акцент и говорю на чистом русском, он уже и не слышит. Порой вранье бывает до истерики смешное. Как-то на заре карьеры меня перепутали с Сашей Пряниковым. Очки у нас были одинаковые. Бородки у меня еще не было, зато у нас была одинаковая полоска на подбородке. Я был тогда похудее, а он потолще. И когда журналисты подлетели ко мне с криком «Саша!», я решил дать интервью от его имени. И тут Остапа понесло. 2 часа я навирал, что вообще-то голубой. Они еще спросили, а почему я выкрасился в рыжий цвет. Стал сочинять, что это для карнавала. Они всерьез слушали, наверное, радуясь таким офигительным откровениям. И я тоже получал массу удовольствия от предвкушения того, как прочитает свое интервью Пряников. Весь этот пасквиль себе помещенный почему-то под фотографией улыбающегося Трахтенберга. Шедевром наглого вранья я считаю одну гениальную передачу. Курехин и Шолохов сделали программу про грибы. С абсолютно серьезными лицами, на серьезном канале, эти двое ребят целый час несли пургу на тему, что Ленин на самом деле был гриб. Мухомор. Вот видите, здесь Ленин стоит на броневичке. Вот на разрезе явно видна грибница. На этой же грибнице расположен Зиновьев, Каменев, Троцкий. Троцкий, знаете ли, тоже гриб. От телевизора было не оторваться. Сгубило их то, что все-таки ребят пробило на хихи. Что вы думаете по этому поводу? А вы что думаете? С ученой важностью они поинтересовались друг у друга и не выдержали. А в студии уже давно покатывались все. Звуковики, режиссеры, операторы. Камеры, снимавшие двух специалистов по грибам, мелко тряслись. А про передачу говорили целый месяц. Пусть и непонятно, как ее пропустили на центральном канале. Но смешно ведь. И то, что Ленин был гриб, не приходило еще в голову никому. Самое удивительное, что некоторые в эту ересь поверили. Но разводить людей, открыто глядя прямо в глаза, это надо уметь. Как-то я был в Турции, и в нашем автобусе оказалось лишь одно свободное место. На соседнем сидел парень. Я любил сидеть один, но что делать? Подошел, поздоровался. Он сказал с сильным эстонским акцентом: «Здравствуйте!» «Ты что, из Эстонии?» С таким же акцентом решил ответить я. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Томас». «О, приятно! А меня Ромас!» И целых 3 дня мы дурили всю компанию. Когда бабы нас угощали чем-нибудь, мы благодарили их. «Спасибо, оккупантские морты! Как все вкусно вы готовите! А мы вас ненавидим!» Если бы мне такое сказали, я наверняка дал бы в рыло. Они терялись и не знали, как себя вести. Мы ходили курить в тамбур, и я слышал, как бабы обсуждали, какие мы хорошие ребята, жаль только, что националисты. Иногда мы переходили на русский, но никто не обращал внимания. Легенда работала. Я позже спросил Томаса, кто ты такой на самом деле. Он с таким же эстонским акцентом сообщил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно. Но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе. где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенности, что получат от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу, значит, поверили, что Трахтенберг уникален и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше. Если вы, конечно, еще хотите.
1: Катит колобок, путь не близок, не далек. Ни одной живой души в богом засранной глуши. Вдруг глядит навстречу заяц. Хуй топорщится, как палец. Колобок к нему: «Здорово!» И ебло скроил сурово: «Ты куда наметил глаз, косоглазый пидорас? Может, бля, тебе по роже надавать и весь рассказ?» «Я не пидор, это раз. А ебашу так, на раз. Ты за пидора ответишь в аккурат промежду глаз». Разговор не получался. Заяц явно нарывался. «Ну так вот, ебаный рок, говорящий колобок, ты базар-то, бля, фильтруй, а иначе видишь хуй. Коль не хочешь, чтобы он сраку распорол твою собака, говори по делу, бля, не нервируя меня». Колобок в расклады въехал. «Зря, видать», — смекнул, — «наехал». И, прикинув свой лимит, зайцу сходу говорит: «Помоги мне, гадом буду, век братила не забуду, дед решил меня сожрать, ни за что, ебёна мать». Говорит, что от съестного хуй в штанах подскочит снова. «Ну а мне-то что за радость? Я ему: помедли малость, я найду кого-нибудь, чтоб колун тебе вздрачнуть. Так что, кореш, не в облом, вместе к старому пойдем». Заяц глазом покосился и мгновенно согласился. Торгового судна в развалочку сошел на берег и направился в близлежащий бордель. Снял проститутку, заворотил ей юбку, впердолил. Девочка чувствует — не туда. Она говорит: «Эй, морячок, ты, по-моему, не в ту гавань зашел». Он говорит: «Да мне похуй, красавица, мне лишь бы разгрузиться». Ёбаный ты в рот! Ебать копать! Прошу, товарищ, проходите. Муж вернулся?
2: Вернулся, но не нынешний, а первый.
0: Ну а что же ты так напугана?
2: Просто он 10 лет как умер.
0: Есть такой старый анекдот, а, возможно, это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа: «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела». Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. «Какое там раскинуло! Какое там летать хочу!» Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу, к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают. Ее деньги — это ее деньги, мои — это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» — задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» — меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец». «Ну, когда все заканчивается?» «Ну, когда твой поезд ушел?» «То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я?» «Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен?» «Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории?» «Спасибо тебе, родная, ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную». Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Но почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я, а как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить, а неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех в делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовке дяденька прикупил себе землю, состоящей на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил, и вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади. Что? Естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года! Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход.
2: Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Но не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски. И рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус. А во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. «В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить». «Фигня! No problem! Заплатим!» Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. «Наверное, это просто совпадение», — подумал я. «Хотя приятно». А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил, буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил. Поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. «Дела у тебя пошли плохо в декабре, так?» «А второй раз очень скверно было в феврале». «Угу», — недоумевая поддакивал я. «И перед этим ты сильно поссорился с любовницей». «Не помню». «Может быть». «Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом
0: ты и сам не понял, как оказался с ней.
2: Да. Да-да, угу, ага, ага, угу, угу.
0: Как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она два раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят, про вас забывают.
2: «Да бросьте», — сказал я, — «то, что все плохо, понятно, но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?»
0: «Нет, такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве — 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, — решила она, — надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?»
2: Ждала, сволочь.
0: Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги». И именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды. Ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла. На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену. Причем со смертельным исходом.
2: Что?
0: Но это же моя семья. Нельзя трогать мою семью. Никому нельзя трогать мою семью. Никому и никогда нельзя трогать мою семью. У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить. По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал. Ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. Еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас».
2: «Расческу».
0: «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина, а мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор и в существование какой-то магии, нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь?» «Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках. Истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года. И я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
2: «Ромочка, не выгоняй меня! Я же люблю тебя и всегда любила! И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила! Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала!»
0: «В декабре? Феврале? Сходится!» «До свидания! Вернее, прощай!» Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2 года,
2: А я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности – все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности. Всю жизнь Иван-дурак думал, зачем ему эта гайка. Однажды взял, да и открутил ее. Тут у него жопа и отвалилась. Мораль. Не ищи на свою жопу приключений. «Ты должен меня взять», — настойчиво конючил я. «Костя, я ведь могу пригодиться». Константин Кравчук, он же Кака, чесал бороду, морщил нос, и о чем он думал, угадать было практически невозможно. А дело все в том, что на завтра он получил довольно сложный заказ на глубоководное погружение. В наш городок завалилась компания из трех французов, которым непременно нужен был рекорд — погрузиться на 100 метров. Кость они обратились как к лучшему инструктору. Он согласился, взяв с них приличный гонорар. Сделка и погружение должны были оставаться в строгом секрете. Однако, что было естественно, слухи о происходящем расползлись по всему городку. Я решил, что непременно должен видеть это. Подобный опыт всегда пригодится. «Да я бы не против тебя взять», — отмахивался Костя, «но сам не знаю, что ждет на глубине с такими клиентами. На подобные подвиги всегда идут дауны и недоучки. Стараются поставить личные рекорды, не зная, как это опасно. Причем, чем ниже у них квалификация, тем чаще лезут. И отговорить их я не смог. Неопытным людям ведь ничего же не объяснишь, тем более френчам. Тот, кто хоть немного соображает, дорожит своей шкурой. А тут...» Он обреченно махнул рукой. «Мальчики приехали помериться хуями». «Ну тогда зачем идешь с ними?» — изумился я. «Так они все равно будут нырять, со мной или без. Но со мной у них больше шансов выжить». «Да». Ситуация оказалась даже интереснее, чем я думал, так как пока не сталкивался с любителями глубоководных погружений.
0: Оказалось, смелость и разум ходят разными путями. Более того, как утверждает народная водолазная мудрость, смелый дайвер не бывает долгожителем. И все-таки предприятие очень манило. Я тоже хотел подвига. Ну что это за инструктор, если туристы ниже его опускаются? В общем, я решительно пошел на крайние меры и предложил $100. Кравчук неожиданно изменил свою позицию и согласился меня взять, мотивируя тем, что если жабоеды будут тонуть, одного спасет он, второго — я. А третий, — поинтересовался я, кажется, из чистого любопытства. Как и не ответил, но по лицу его было видно, что третий... Ну и фиг с ним. Иногда и одного-то не вытащить. А помирать, знаете ли, нам рановато. И вообще, надеюсь, ты помнишь международное правило спасения. Лучше один труп, чем два. Я согласно кивнул. В мои планы тоже не входило погибнуть завтра. К тому же и правило очень разумное. Например, если турист рухнул в водопад, а у тебя нет ни веревки, ни спасательного жилета и вообще ни черта, то и прыгать вслед за ним не имеет смысла. Вы утонете оба, если только вы не Бэтмены. Но Бэтмены, к сожалению, живут только в кино, о чем я прекрасно помнил благодаря близкому знакомству с морской стихией, не дававшей человеку забываться. Мне самому придется завтра серьезно контролировать себя. Скажем, тот же азотный наркоз. Этот восторг пустоты. Он начинается с 50 метров. Причем наступает всегда непонятно и внезапно. А многие люди даже не поняли, что пережили его. Как рассказывал один турист в баре. «Так здорово было! Я плыву, кругом кораллы, да еще такая прекрасная музыка!» «Какая еще музыка под водой?» — одернули его. «Какая?» — он задумался и даже опешил. «Ну, может, я сам себе намурлыкал». Меньше всего хотелось услышать на глубине в 100 метров музыку, трахнуть русалку, возомнить себя резвым ушастым дельфином и стать героем анекдота. «А ну, верните деньги за нашу! Она не вставила! Тогда что ты сюда голый из бани пришел?» Но я надеялся, что удержу ситуацию. Это неофит, который не в курсе того, что с ним может случиться, не поймет, что его мозги не в порядке. А я практически морской волк или даже танк. «А если что случится?» — размышлял я утром по дороге к клубу. «Будет ли меня мучить совесть? Будет ли являться мне в кошмарных снах тот дайвер, которого я сегодня не смогу спасти? Что, если он, обглоданный рыбами и увешанный водорослями, станет подниматься каждую ночь из черной ледяной бездны и бррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Хотя интересно, как они живут? Вспоминают ли случайно погибших? А поминать их надо? Я живо представил, как сажусь пить в компании и прошу налить еще одну лишнюю рюмку, на которую кладу бутерброд и объясняю всем, что это для Жоржика. «Для какого Жоржика? Мы кого-то ждем?» — изумляются друзья. «Нет, он не придет никогда. Его нет с нами с тех пор, как...» «Но что потом?» За Жоржика, который ставил личный рекорд, за Йосика, надравшегося перед погружением, за старого гипертоника-дурака Ярика и за голландских молодоженов Винсентика и Ван Гогика, удравших от инструктора и компании, чтобы под водой заняться противоестественным сексом и угодивших в старые рыбацкие сети. Мало ли как можно погибнуть в открытом море. Мне представился старый инструктор по дайвингу, сидящий за столом, уставленным наполненными и невыпитыми рюмками. Картина ужаснула. Я, как мог, старался отогнать черные кучерявые мысли от белой бритой головы, все равно назад пути уже нет. Ведь сам напросился к Кравчуку. Так как не прийти? Здесь не ленинградская школа, куда можно принести поддельную записку от родителей, заболел корью и аппендицитом. Мне вспомнился мультик про малыша и Карлсона, где малыш спрашивает своего друга: «Скажи, Карлсончик, а что, если ты устанешь лететь со мной?» «Малыш, тогда я просто сброшу тебя вниз. Одним мальчиком больше, одним меньше, никто и не заметит. Пустяки, дело житейское». Что ж, одним французом больше, одним меньше. Утопил француза, спас сотню лягушек. Неприятная трусоватая нация. Маленькие носатые наполеончики. Наверное, из-за комплекса неполноценности их так и тянет на подвиги. Вот черт. У клуба уже стояли трое ребят, с которыми возился Кака. Как назло, очень приятные и высокие. Видимо, и среди французов в встречаются нормальные люди. А почему вы не ныряете со своими? Здесь рядом французский клуб, спросил я по-немецки сразу после того, как меня представили. Мы уже были там. У них глубоководные погружения проводятся на глубине 40 метров. И не больше, пожаловался один по-английски. Ну да, это стандарт, ответил я, не помню на каком. Дело в том, что на 40 мы уже неоднократно были, и теперь хотим погрузиться на 100, гордо квакнул он. А квалификация у вас какая? И погружений сколько? Около сотни, и у нас по 2 звезды КМАЗ. Ну, тогда вы должны знать, что это опасно, резонно заметил я. Он в ответ только широко улыбнулся. Ага, понятно. Кто не рискует, тот не пьет вдову Клико. Ну что ж, вперед и с песнями! Они уже закончили оформлять документы. Погружение было левое, без участия клубов и инструкторов. Ребята типа просто взяли на прокат баллоны. А мы типа просто ныряем рядом. Нам типа дешевле такой большой компании арендовать лодку. Последней маленькой формальностью стало взять так называемый смертный листик, где написано, что у французов есть такой-то сертификат и квалификация, и они знают, что делают, пуская свободный дайв. Мы сразу погнали к самому глубокому месту. Встали, вывесили за борт 4 баллона для декомпрессии, на всякий случай, и еще раз обговорили все детали предстоящего летального погружения. По большому счету, нам нужно было упасть туда, зафиксировать достижение и сразу же подниматься на поверхность. На большее все равно не хватило бы воздуха. Мы попрыгали в воду, собрались на поверхности и пошли. Первые 30 метров пролетели без осложнений. Впрочем, с 30 метров, если случилось что-то непредвиденное, еще можно сдриснуть. То есть можно-то можно, если, конечно, ты нормальный парень, хорошо подготовлен, не паникуешь, успел выдохнуть воздух из легких и вообще по жизни везучий. Я чуть дрогнул, отметив про себя эту 30-метровую точку необратимости. Мои молчаливые спутники, возможно, тоже дрогнули, но не подали виду, квакнули, и мы продолжали упорно идти вниз. Если кто до сих пор не понял, глубоководный дайвинг отличается от обычного тем, что все проблемы надо решать на месте, то есть на глубине. Если у тебя сломалось оборудование, или ты испугался, что оно сейчас сломается, и решил не рисковать, тебе все равно придется взять себя в руки и, не торопясь, как того требуют правила безопасности, подниматься на поверхность. Ближе к 60 парни начали волноваться. К этому времени нас окружала кромешная темнота. И хотя мы держали фонари, с их помощью видели лишь друг друга. Все, что было вокруг, ускользало из круга света. Со всех сторон на нас наступала черная холодная смерть, называемая биологами «колыбелью жизни на Земле». Интересно, совались они в эту самую колыбель жизни? Мне так идти туда уже совсем не хотелось. Однако меня представили как хорошего инструктора, как же я мог убежать? Снова направив фонарь вниз, я увидел лишь свои наголасты. Уходящая глубоко вниз пустота и темень рождали ассоциации только со школьным юмором. «Темно, как у негра, где?» Или «темно, как в жопе у кого?» Уже не помню, как правильно. Грузовой пояс, который крепко охватывал меня, когда я только нырнул, сейчас ослаб и почти болтался на жопе у меня же. Не потому, что он расстегнулся. Просто мое тело сдавливают метры воды, что остаются сейчас над нашими головами. Черт, куда я полез? Питая надежды на понимание, осветил компанию. Все показали знаками «Окей». И мы продолжили погружение. На отметке 75 что-то случилось. Один из французов вдруг заметался и резко рванул к поверхности. Я увидел, что Кака поймал его за лапу и пытается успокоить. Быстрый подъем с такой глубины грозил бы французу большими проблемами. Может, и не смертью, но в любом случае фуагра ему уже жрать бы не пришлось. Все собрались вокруг, пытаясь понять, насколько ситуация сложна. Парня могла охватить паника, и неожиданно для себя он осознал, что творит какую-то полную хуйню. Я также был в этом уверен. А паника — самая страшная вещь, особенно под водой. Я уже слышал, что человек порой делает дурацкие вещи. Например, вытаскивает изо рта регулятор и выкидывает его, а потом ломит вниз на всех парах. А может, у него азотный наркоз, про который я говорил? Но и тогда его надо ловить всей компанией. Вдруг возомнит себя ихтиандром. Впрочем, ему, да и нам, кажется, повезло. Он знаками показал, что неважно себя чувствует и твердо намерен всплывать, но зато пребывал в трезвом сознании. Отпустить его одного в таком состоянии было бы роковой ошибкой, и теперь нам надо либо разделиться, либо плыть тем вместе наверх. То есть Костя бы вытаскивал перепуганного туриста наверх, а я бы, как инструктор, продолжал спуск вниз с оставшимися. Меня подобная перспектива приводила в ужас. Но куда я мог сбежать? Назвался клизмой, полезай в жопу. Я

0: А наверху... Ну, конечно, едва сняв костюмы и уняв дрожь, все стали строить из себя героев. «Так жаль!» — сокрушались парни. «Оставалось-то чуть-чуть!» «У меня сильно закружилась голова!» — оправдывался виновник срыва. «Я потерял ориентацию!» 86 — это не 100, но все-таки в два раза больше ваших прежних достижений», — констатировал Костя. «В следующий раз получится». «Только уже не со мной», — про себя добавил я. Вечер мы провели в баре с Кравчуком. Он не признавался, как чувствует себя. Я же знал, что должен снять стресс. Главная проблема, что я не был готов спасти человека, который, возможно, только на меня и надеялся. И в этом была какая-то подлость. «Забей!» — мудро заметил Кравчук. «Ты сюда влип случайно, но зато здесь уже есть Юлик, который может утопить кого угодно в силу собственной трусости. Чем больше будет развиваться туризм, тем больше будет работать халтурщиков. Когда я начинал, людей, занимающихся дайвингом, были единицы. Меня учил человек, работавший в команде Кусто, а сейчас любой может стать инструктором. И заявить, что он профессионал, и получить с людей немалые деньги. Я решил подколоть Кравчука, зная, что с французов было получено довольно богато. Ну, сколько человек готов заплатить за свою жизнь, столько она и стоит. Он даже не обиделся. Они могли нанять инструктора подешевле. Да любой бы здесь пошел за меньшую сумму, чем получил я. Но ребята оказались не лохи. Зачем им рисковать? А с людьми, которые свою жизнь ценят дешево, я и сам бы никуда не пошел. Это самоубийцы. Знаешь анекдот на эту тему? Я, как знаток анекдотов, заинтересовался. Ну? Идет группа туристов по горам. Видит пропасть. Через нее перекинут шаткий мостик. Им даже страшно представить, что по мостику можно пройти. Но тут они замечают грузина, который резво перебегает его с тяжелой вязанкой хвороста. «Подожди, как тебя зовут?»
1: «Гоги»,
0: — отвечает грузин. — «Гоги, а ты мог бы перенести на ту сторону наши рюкзаки? По 20 копеек за штуку».
2: — «Вай, конечно могу!»
0: И он переносит рюкзаки, при этом даже ни капли не вспотев. Тогда туристы спрашивают. — «А ты мог бы и нас перенести на ту сторону?»
1: — «Порублюсь человека!»
2: — «Вай, конечно могу!»
3: Дед же ждет, изнемогает. Заяц рядышком рыгает, чешут жопу и бока — поджидают Колобка. Колобок уж тут как тут. «Сейчас, дедок, тебе вздрачнут охуительным размахом, с жопой, яйцами и пахом!» Дед уже орет: «Давай, внук, залупу расчехляй!» И свой скрюченный сморчок достает. «Давай, внучок!» Ну, медведь к нему подходит, лапы пригоршни разводит и давай водить по хую. «Я ебал дрочню такую!» У медведя что ни коготь, деду в раз по самый локоть. Он как деду стал ебашить, хуй в кровище да параше. Кожа сразу в лоскуты, а медведю да пизды. Он хуй дрочит и поет, дед от боли уж орет. Кость, на ней лохмотья кожи. И медведь с довольной рожей дрочит, дрочит, заебись! Сука, в рот оно ебись. Дед: «Все, хватит, хватит, бля, нету мочи у меня, хуй паскуда не встает». «Колобок, ебена в рот, все ж придется тебя жрать». «Погоди, ебена мать, вон, гляди, лиса пиздует, может, что и наколдует, позовем ее. Лиса, не заглянешь к нам, краса».
4: Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: «Девочка, здесь купаться запрещено». Она идет. Он: «Девочка, здесь купаться запрещено». Она идет дальше. Он говорит: «Девушка, здесь купаться запрещено». Она поворачивает голову. Он говорит: «Иди, иди, крокодил не тонут, блядь».

злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит, мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит, Васька, кого хоронят? Он говорит, тещу мою. Он говорит, а чего гроб на боку несете? Он говорит, а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронит тещу, все плачут, говорят фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит, Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит, да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался. Сегодня так голова болит. Она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит, пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, какая теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит, слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит, я ее убил. Он говорит, да ладно. Конечно, достал, я ее ебнул, блядь. Он говорит, а что, куда ты ее? Он говорит, закопал в огороде. Он говорит, да ладно, пиздишь. Говорит, ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит, блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит, да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит, папа, у меня нет мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит, да ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана и стоит фалоимитатор. Он говорит, папа, что здесь происходит? Он говорит, блядь, вот решил с зятьком выпить. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит две недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят, у нас для вас есть три новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит, дайте с плохой. Он говорит, нашли мы вашу жену. Она утонула. Это хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит, охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.

Мужик приходит к врачу и говорит: доктор, вы знаете, что у меня проблема. У меня хуй ниже колен, и он натирает. Я не могу ходить. Пожалуйста, отрежьте мне хуй. Тот говорит: ну, как скажете, желание клиента, закон, подпишите бумажки. Тот подписывает, его кладут на операционный стол. Только простыню сняли. Медсестра говорит: ёпта, какой аппарат, блядь. И что, будете резать? Ну, видите ли, дорогушенька, хуй ниже колен натирает, не может человек ходить. Она говорит: дайте ему лучше ноги отрежем. Я, блядь, его буду на руках всю жизнь таскать. Хуякс, отрезали ноги. Больной открывает глаза. Смотрит, у него нет ног. Ну, что за хуйня такая? А вот, говорит, медсестра будет вас на руках таскать. Он говорит: ёпта мать. Раньше только хуй не вставал, а теперь еще и ног нет. Доктор, доктор, я после операции никак не могу нащупать ноги. Извините, больной, вам пришлось ампутировать руки. Дорогушенька, у меня для вас есть две новости. Плохая и хорошая. С какой начинать? Дайте, доктор, с плохой. Вам придется ампутировать ноги. А какая же хорошая? Я нашел покупателя на ваши кроссовки. Доктор, я буду ходить. Да, только под себя. А плавать, если будете много ходить. Старый еврей пришел в цирк. Смотрит и все время что-то бубнит себе под нос. Говорит: блядь, ну разве это арена? Вот у моей Сары жопа, вот это арена, блядь. Проходит какое-то время. Он говорит: ой, ну разве это тигры? Это мандавошки. Вот у моей Сары мандавошки. Так это тигры. Люди шумят. Тихо, блядь, тихо. Проходит полчаса, он говорит: блядь, ну разве это клоун, а? Это хуй. Вот у меня хуй, это клоун, блядь. Маленькая девочка первый раз в жизни пришла в цирк. Выходит шпрехшталмейстер и объявляет: летающие крокодилы. Вылетают крокодилы разноцветные. Один из них зависает рядом с девочкой. Девочка смотрит, у нее на глазах слезы от умиления. Крокодил говорит: а знаешь, девочка, как нас тут пиздят. Они улетают, шпрехшталмейстер объявляет: летающие коровы. Вылетают коровы. Одна из них зависает рядом с девочкой. Девочка спрашивает: а вас тоже пиздят? Корова говорит: блядь, девочка, знала бы ты, как здесь пиздят крокодилов. В цирке смертельный номер. Шпрехшталмейстер объявляет: говорящая корова. Выбегает корова на арену, пробегает несколько кругов, останавливается в самом центре, ее обвязывают канатами, поднимают под купол цирка. Канаты отпускаются, корова со всей дури ебается прямо об арену. Минутная пауза, и корова произносит: блять, когда же я сдохну? Сухов едет с Саидом по пустыне. Я говорю: Саид, дай сигарету. Тот говорит: нету. Как нету, ёпта? Мы с утра только пачку купили. Стреляли.

Наркоман приходит в цирк и говорит, у меня есть охуенный номер, прыжок из-под купола цирка. С ним заключают контракт, он поднимается под купол цирка, замирает на мгновение и бросается вниз. Сосед дури ёбается об арену, он в коме. Его увозят в больницу, проходит 2 месяца, наконец он открывает глаза и говорит, опля. Мужик приходит наниматься в цирк, его спрашивают, что вы умеете делать? Он говорит, я хожу по проволоке и при этом играю на скрипке. Директору лень, он посылает своего заместителя, тот отсматривает номер, приходит через 10 минут. Хозяин спрашивает, ну чего? Он говорит, ну чего, ничего особенного. Тот говорит, ну ходит по проволоке? Ходит. На скрипке играет? Играет. Ну и чего? Бля, конечно, не Ойстрах. В цирк приходит мужчина наниматься на работу. Хозяин говорит, а что у вас за номер? Он говорит, у меня мышиный симфонический оркестр. Тот говорит, да ладно. Тот открывает чемодан, мышки быстренько разбегаются по столу, занимают места, достают инструменты, начинают хуячить, играют просто потрясающе. Хозяин со слезами на глазах говорит, ответьте мне на один вопрос. Тот говорит, да, слушаю вас. Первая скрипка у вас еврей? Мужик возвращается с новоселья своего друга, весь в слезах. Жена говорит, что ты плачешь? Он говорит, бля, как люди богато живут, а? У него даже унитаз, блядь, золотой. На следующее утро он звонит другу, чтобы узнать, как его дела. Трубку берет его ребенок. Он говорит, Вась, можно? Он говорит, да, можно. Он слышит, как в трубке, папа, папа, это тот дядя, который вчера тебе в тромбон насрал. Приходит мужик в цирк наниматься на работу и говорит, у меня есть уникальный номер, я работаю на контрасте. Ему говорит, это как? Он говорит, смотрите, выводится на сцену чан говна, поднимается под купол цирка, и оттуда все это вываливается прямо на арену. И тут выхожу я в белом фраке. Мне нравится такой замечательный анекдот, когда мужик приходит к психоаналитику и говорит, доктор, я перестал получать удовольствие от жизни. Ну, попробуйте алкоголь. Ты, говорит, пробовал, не помогает. Может быть, легкие наркотики. Ты, говорит, тоже пройденный этап, не помогает. Говорит, тогда есть последняя надежда. Сходите в цирк, там есть замечательный рыжий клоун. Он может рассмешить кого угодно. И со словами, блять, да я же и есть этот рыжий клоун, мужик выбрасывается в окно. Цирковое представление. Шпрехштальмейстер объявляет. Воздушные гимнасты! Голос из зала. Все гимнасты пидорасы. Проходит какое-то время, опять объявляет. Эквилибристы на проволоке! Голос из зала. Все эквилибристы пидорасы. Следующий объявляет. Клоуны! Все клоуны пидорасы. Звучит дробь. И объявление по селектору. Смертельный номер. Прыжок без страховки из-под купола цирка. И голос из зала. Эй, пидорасы, куда вы меня тащите? Боря Моисеев и Сережа Пенкин плывут в море по направлению к баркасу. Когда до баркаса остается 100 метров, на берег выбегает испуганный мужик и кричит «Верещагин, уходи из баркаса!»

один пидорас приходит к другому на день рождения. Снимает штаны. Тот говорит, это что такое? Это, говорит, подарок. Тот говорит, где? Не вижу. А ты руку, говорит, в жопу засунь. Тот сует, говорит, ой, что-то колется. Раз еще засовывает, там роза. Он говорит, это тебе, любимый. Сидит на пороге своего дома Хаджа Насреддин. Вдруг из дома выбегает его жена в слезах. И говорит, я ли твоя самая любимая жена? Он говорит, ты, родная, ты. Говорит, я ли самая умная женщина в мире? Говорит, ты, говорит, самая умная женщина в мире. Она обрадованно уходит в дом. Через 10 минут выбегает вторая его жена в слезах. И говорит, я ли твоя самая любимая жена? Он говорит, ты, радость моя, ты. Говорит, я ли самая умная женщина в мире? Он говорит, ты, иди домой, успокойся. Выбегает третья жена в слезах. Кричит, я ли самая красивая жена? Он говорит, ты самая красивая жена, ты самая умная жена и самая любимая жена. Иди домой и успокойся. Видя все это, к Хаджи Насреддину подходит мулла и говорит, слушай, ну ведь не бывает так, чтобы все три жены были все три любимыми, самыми умными, самыми красивыми. Он говорит, бывает, бывает, иди в мечеть и успокойся. Молодого посадили в тюрьму. Он выходит во двор, смотрит, зэки гуляют. Один говорит, 14-й, все ха-ха-ха. Второй говорит, 28-й, все ха-ха-ха. По кону подходит и говорит, что происходит-то, не пойму никак. Он говорит, давно сидим, все анекдоты пронумеровали, чтобы не напрягаться. Вот говорим, все смеются. Он говорит, а можно я тоже расскажу? Он говорит, давай. Он говорит, 124-й. Все такие, ну, 124-й, 124-й. Он по кону и говорит, что это, вот все говорят и смеются. Я сказал, никто даже не улыбнулся. Он говорит, понимаешь, парень, одним дано рассказывать анекдоты, а другим нет. Илья Муромец попал в тюрьму. Ему говорят, будешь петухом. Он говорит, петухом, так петухом. Приносит пожрать. Он ест и говорит, ну давай, давай уже, надо начинать. Он говорит, подожди, сейчас доем и пойду кур топтать. Заходит в камеру двухметровый амбал и говорит, пидорасы есть? Тишина. Он говорит, пидоры, блядь, есть? Тишина. Вот еще раз спрашиваю, петухи, блядь, здесь есть? Голос из-под шконки. Мы здесь. Он говорит, вместе кантоваться будем. Мужик возвращается из тюрьмы. Хочет выебать жену, не получается. Говорит, дорогая, одень шапочку-ушанку на себя. Она одевает. Говорит, теперь ватничек. Она одела. У него хуй встал, он засадил. Говорит, спасибо, братан. Два милиционера сидят в засаде. Один говорит, Вася, ты иди первый, я потом за тебя отомщу. Муж-милиционер возвращается домой поздно ночью. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, в засаде. Теща вылезает с кухни и говорит, ну и что, засадил? Муж-прапорщик милиции возвращается домой, раздевается, у него на жопе следы от губной помады. Жена говорит, где был? Он говорит, на губе сидел.

0: войска связи. Майор вызывает к себе лейтенанта Иванова, говорит: лейтенант, хотите получить старшего лейтенанта? Тот говорит: конечно, хочу. Так, пойдете в отрезвитель и получите старшего лейтенанта Петрова. Подполковник беспробудно пьет. Жена ему каждый день говорит: сука, блять, ты довыебываешься когда-нибудь? Ты когда-нибудь довыебываешься? И вот муж как-то вообще на бровях возвращается домой. Жена на него наезжает, он говорит: отстань нахуй, просверли еще одну дырку. Она говорит: блять, тебе дали полковника, сверли дырку, вставляет туда звезду. Он говорит: а эти две сними. Едет по сектору газа израильский танк за арабом. Араб отстреливается. Наконец его автомат смолкает. Танк останавливается. Открывается крышка. Оттуда вылезает еврей и говорит: чего не стреляешь? Тот говорит: патроны закончились. Он говорит: могу продать. Две пятилетних девочки играют в песочнице. Одна друга говорит: а у моего папки хуй по колено. Вторая говорит: а у моего маленький, но тоже больно. У одного мужика в квартире жил кот, и жена в нем души не чаяла, а муж его терпеть не мог, потому что кот был, зараза, редкостная. Ну и как-то мужик решил положить конец своему, так сказать, паскудному существованию, взял кота, посадил в мешок и поехал за город. Завез кота в лес, выпустил и быстренько на машинке домой. Через полчаса кот вернулся. На следующий день он опять взял кота в мешок и опять поехал в лес, но теперь подальше. Выпустил кота, вернулся домой. Через 40 минут кот вернулся домой. На следующий день он опять взял кота в мешок и поехал в лес. 4 часа возил, заехал в самую чащу, выпустил кота, кот куда-то съебался. Он ищет дорогу, никак не может найти. Заблудился. Он звонит домой, жене говорит: жена, кот вернулся? Она говорит: да, уже давно, минут 20 назад. Он говорит: дай-ка ему трубку. Блокада Петербурга. Из радиоточки раздаются звуки. Сначала чавканье, потом звон приборов, потом такая грамотная отрыжка, потом такой звук. Ёб твою мать. В эфире блокадный Ленинград. По дороге едет процессия. Джипы, Линкольн в середине, мотоциклисты сопровождения. Вдруг, откуда ни возьмись, дорогу перебегает старая убогая бабка. Первая машина тормозит, в нее врезаются мотоциклисты, в мотоциклисты врезаются пару джипов, Линкольн врезает, все горит ярким пламенем. Из Линкольна выходит новый русский, смотрит и говорит: а как красиво, сука, умерла. Двое новых русских приходят в автосалон. Один выбирает Мерседес себе, самый навороченный, и говорит: мне, пожалуйста, два таких. Второй говорит: ну хуя тебе два. Говорит: как нахуя? Ты меня вчера кофе угощал. Один новый русский звонит другому и говорит: слушай, братан, поехали на зимнюю рыбалку. Тот говорит: да ну нахуй, я никогда не был на зимней рыбалке. Говорит: блядь, она такая же, как летняя, просто, блин, на Красном море. Муж ругается с женой, кричит: ты сволочь, сука, пидораска. Она говорит: да, а вышла бы замуж за генерала, генеральшей бы была. Мальчик говорит: у меня есть открытка, и на ней две кошечки. Девочка говорит: а у меня есть открытка с тремя собачками. А потом ушли родители, и они могли потрахаться без всяких глупых базаров.
1: Большая пробоина? Очень. Заделать возможно? Думаю, нет. Готовьте спасательные шлюпки. Но у нас их нет. А что есть? Спасательный жилет, но только один. Капитан быстро надевает жилет и выпрыгивает. Эй, капитан, стой! 1 апреля же сегодня! Братцы, похоже, шутка не удалась. Интересно, что тебе рассказать об этом на земле? Какая ватерлиния? Какой нахрен корабль? Матерился капитан самолета, стремительно приближаясь к земле. В шлюпке двое после кораблекрушения. Ну что, штурман, значит, единственное, что ты запомнил о способах определения направления без компаса, это то, что мох растет на северных сторонах стволов деревьев. Дом двухэтажный занимая, в родной Москве жила-была вдова, купчиха молодая, лицом румяна и бела. Покойный муж ее, мужчина еще не старый был поры, но приключилась кончина ему от жениной дыры. Напередок все бабы слабы, скажу соврать вам не боясь, но уж такой ебливой бабы никто не видел отродясь. Покойный муж моей купчихи был парень безответный, тихий, и, слушая жены наказ, ее еб в сутки 10 раз. Порой он ноги чуть волочит, хуй не встает, хоть отруби, она и знать того не хочет, хоть плачь, а все-таки еби. Подобной каторги едва ли смог вынести кто. Вот год прошел, и бедный муж в тот мир ушел, где нет ни ебли, ни печали. Вдова, не в силах пылкость нрава и буйной страсти обуздать, пошла налево и направо, и всем, и каждому давать. Ее ебли и пожилые, и старики, и молодые, а в общем, все, кому не лень, во вдовью лазили пиздень. 3 года ебли бесшабашной, как сон для вдовушки прошли. И вот томление муки страстной и грусть на сердце ей легли. И женихи пред ней скучают, но толку нет в них нихуя. И вот вдова грустит и плачет, и льется из очей струя. И даже в еблешке обычной ей угодить никто не мог. У одного хуй неприличный, а у другого короток. У третьего уж очень тонок, а у четвертого муде похоже на пивной бочонок и больно бьется по манде. То сетует она на яйца, не видно, словно у скопца, то хуй короче, чем у зайца, капризом словом нет конца. И вот, по здравому суждению, она к такому заключению, не видя толку уж ни в ком, пришла, раскинувши умом. «Мелки в наш век пошли людишки, хуев уж нет! Одни хуишки, но надо мне иль так, иль сяк найти себе большой елдак. Мне нужен муж с такой елдою, чтоб еть, когда меня он стал, под ним вертелась я юлою, и зуб на зуб не попадал». И, рассуждая так с собою, она решила сводню звать. Уж та сумеет отыскать мужчину с длинную елдою.

0: Заебись, ебёна вошь, только хошь или не хошь, а рассказ дослушать надо. Что, пиздата? Да, пиздата. Слушай, друг мой, и дрочи, что есть мочи и мочи. Вся деревня, вся округа переполненная людом. Отовсюду здесь народ. Каждый в очередь встает. Дружные братья и стоят, о своих делах пиздят. Хуй в напряг почти у всех для поебистых потех. Кто разбил себе палатку, кто уснул, уткнувшись сладко своим сморщенным ебалом под соседа одеялом. 1003 стоит народу, не хватает кислороду. Кто надел противогаз, кто-то пернул, пидорас. Кто тихонько водку жрет, кто давно уже ебет. Все бы, может, так и было, только вдруг чудная сила бабку в небо подняла, закрутила, завела, завертела, закружила, понесла и отпустила со всего на землю маху. Кто-то ёбнулся со страху, кто-то в обморок упал, кто-то нахуй посъебал. Присмотрелись, кто как мог, хую бабки между ног. Вот так чудо! Нахуй нужно! Посъебали-ка все дружно, с диким криком «Я ебу!» Кто куда? В Ташкент, в Москву, побыстрее паровоза съеб директор леспромхоза, дед Матвей перекрестился и без памяти свалился. А товарищ из Кремля дал такого ебаля, что сверкала только жопа. Кто-то начал рыть окопы. Одного в говно втоптали, у кого-то череп смяли, ёбнули кому-то в рожу. Удивляешься? Я тоже. И директор Дом культуры удивлялся. Как ты думал? Человек решил 20 по спине его промчаться. Позвоночник слипся с жопой и сказал себе я: «Топай! Ну что вылупил ты глазки? Слушай дальше мою сказку». Всех как будто хуем смыло. Тут-то бабку осенило. «Как же так, скажите, братцы? Я-то ведь хочу ебаться! Разбежались кто куда! Так, а где же моя пизда?» Удивилась, но не очень. Можно жить и самодрочим. Вдруг глядит, а на ночь глядя, распьянехонькие бляди, это Федя вместе с Вовой возвращались. Вот так клево! Бляди — это хорошо! Хуй вскочил, как пасашок. Разбежалась бабка сзади. А бухие в жопу бляди обнимаются, поют, да в развалочку идут. Присмотрелась бабка. Боже, да чего ж знакомы рожи? Это ж мой придурок дед и любовничек-сосед. Ну, уроды, сейчас сочтемся, вдоволь нынче наебемся.
1: Жил-был Василий Трубачев, чувак витиеватый. Играя соло на валторне, Вася матом ругался в микрофон на коллектив, рок-трио, песни для глухих.
0: «Опять вы залажали, бляди! Скажите, дяди, бога ради, какого хуя мы учили целый год кантату «Злоебучий кот»?» На музыкальной фразе кот снашался за углом. Такое впечатление не смычком ты прикасаешься, Арнольд, к виолончели, а хуем вялым. Охуели! Пиздец концерту!
1: Выступления прекращались. Купившие билеты возмущались, услышав мат отборный. С мест вставали, плащи-перчатки в гардеробе надевали, бежали к кассам, пиздили кассиров, а после расходились с миром. Кассиров увозили на карете.
0: «Опять нас обольют говном в газете», — в который раз чесал Васек виски. «Кто скинется кассиром на венки? Растет и ширится на сцене распиздяйство. Карл Маркс, он не сторонник разгильдяйства. Он быстро нам обрубит гонорары. Уйду в команду пьющие гитары».
1: Царь Никита жил когда-то. Праздно, весело, богато, не творил добра ни зла, и земля его цвела. Царь трудился понемногу, кушал, пил, молился Богу и от разных матерей прижил 40 дочерей. 40 девушек прелестных, 40 ангелов небесных, милых сердцем и душой. Что за ножка, боже мой, а головка, темный волос, чудо-глазки, чудо-голос, ум с ума свести бы мог. Словом, с головы до ног душу, сердце, все пленяло, одного не доставало. Так чего же одного? Ну так, безделки, ничего. Ничего или очень мало все равно не доставало. Как бы это изъяснить, чтоб совсем не рассердить богомольные важные дуры слишком чопорной цензуры? Как быть? Помоги мне, Бог! У царевин между ног... Нет, уж это слишком ясно и для скромности опасно. Так, иначе как-нибудь. Я люблю в Венере грудь, губки, ножки особливо, но любовное огниво, цель желания моего, что такое? Ничего. Ничего или очень мало. И того-то не бывало у царевин молодых, шаловливых и живых. Их чудесное рождение привело в недоумение все придворные сердца. Грустно было для отца и для матерей печальных, а от бабок повивальных, как узнал о том народ, всякий тут разинул рот. Ахал, охал, дивовался, и иной хоть и смеялся, да тихонько, чтобы в путь до Нерчинска не махнуть. Царь созвал своих придворных, нянек, мамушек покорных, им держал такой приказ. «Если кто-нибудь из вас дочерей греху научит, или мыслить их приучит, или только намекнет, что у них недостает, или двусмысленное скажет, или кукиш им покажет, то шутить я не привык. Бабам вырежу язык, а мужчинам нечто хуже, что порой бывает туже». Царь был строг, но справедлив, а приказ красноречив. Всяк со страхом поклонился, остеречься всяк решился, ухо всяк держал востро и хранил свое добро. Жены бедные боялись, чтоб мужья не проболтались. Втайне думали мужья: «Провинись, жена моя!» Видно, сердцем были гневны. Подросли мои царевны, жаль их стало. Царь в совет изложил там свой предмет. Так и так, довольно ясно. Тихо, шепотом, негласно, осторожнее от слуг. Призадумались бояры, как лечить такой недуг. Вот один советник старый поклонился всем и вдруг в ясный лоб рукою брякнул, и царю он так вовакнул: «О, премудрый государь, не взыщи мою ты дерзость, если про плотскую мерзость расскажу, что было встарь. Мне была знакома сводня, где она и чем сегодня, верно тем же, чем была. Баба ведьмою слыла, всем недугам пособляла, немочь членов исцеляла. Вот ее бы разыскать. Весьма дело все поправит, и что надо, то и вставит». «Так за ней сейчас послать!» — восклицает царь Никита, брови сдвинувши сердито. «Тотчас ведьму отыскать! Если ж нас она обманет, чего надо не достанет, на бабах нас проведет или с умыслом солжет, будь не царь я, а бездельник, если в чистый понедельник сжечь колдунью не велю и тем небо умолю». Вот секретно, осторожно, по курьерской подорожной и во всей земли концы были посланы гонцы. Они скачут, всюду рыщут и царю колдунью ищут. Год проходит и другой, нету вести никакой. Наконец один ретивый вдруг напал на след счастливый. Он заехал в темный лес, видно, вел его сам бес. Видит он: в лесу избушка, ведьма в ней живет, старушка. Как он был царев посол, то к ней прямо и вошел. Поклонился ведьме смело, изложил царево дело, как царевны рождены и чего все лишены. Ведьма мигом все смекнула, в дверь гонца она толкнула, так примолвив: «Уходи поскорей и без оглядки, не то бойся лихорадки. Через 3 дня приходи за посылкой и ответом. Только помни, чуть с рассветом.
0: После ведьма заперлась, уголечком запаслась, 3 суток ворожила так, что беса приманила. Чтобы отправить во дворец, сам принес он ей ларец, полный грешными вещами, обожаемыми нами. Там их было всех сортов, всех размеров, всех цветов, все отборные, с кудрями. Ведьма все перебрала, 40 лучших отточила, их салфетку завернула и в ларец на ключ замкнула. С ним отправила гонца, дав на путь серебреца. Едет он. Заря зарделась, отдых сделать захотелось. Захотелось закусить, жажду водкой утолить. Он был малый, аккуратный, всем запасся в путь обратный. Вот коня он разнуздал и спокойно кушать стал. Конь пасется, он мечтает, как его царь вознесет, графом, князем назовет. Что же ларчик заключает? Что царю в нем ведьма шлет? В щелку смотрит, нет, не видно. Заперт прочно. Как обидно. Любопытство страх берет и всего его тревожит. Ухо он к замку приложит, ничего не чует слух. Нюхает знакомый дух. Тьфу ты пропасть! Что за чудо? Посмотреть ей-ей не худо. И не вытерпел гонец. Но лишь отпер он ларец, птички порх и улетели, и кругом на сучьях сели и хвостами завертели. Наш гонец давай их звать, сухарями их прельщать. Крошки сыпет, все напрасно, видно, кормится не тем, на сучках им петь прекрасно. А в ларце сидеть зачем? Вот тащится вдоль дороги, вся согнувшаяся дугой, баба старая с клюкой. Наш гонец ей бухнул в ноги. Пропаду я с головой. Помоги, будь мать родная. Посмотри, беда какая. Не могу их изловить. Как же горю пособить? Вверх старуха посмотрела, плюнула и прошипела. Поступил ты хоть и скверно, но не плачься, не тужи. Ты им только покажи, сами все слетят, наверное. Ну, спасибо, он сказал. И лишь только показал, птички вмиг к нему слетели и квартирой овладели. Чтоб беды не знать другой, он без дальних оговорок тотчас их под ключ, все 40, и отправился домой. Как княжны их получили, прямо в клетки посадили. Царь на радости такой тотчас задал пир горой. 7 дней кряду пировали, целый месяц отдыхали. Царь совет весь наградил, да и ведьму не забыл. Инскунскамеры в подарок ей послал в спирту агарок, тот, который всех дивил. 2 ехидны, 2 скелета из того же кабинета, награжден был и гонец.
1: Поперла! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. «Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете». Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля». «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть».
0: Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?»
1: «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем».
0: «Вначале денежки. One moment. Собираем».
1: Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. «Вы рок-звезда, бесспорно. Вот, дорогуша, вам от избранной прослойки».
0: Маркс полетел. Все ёбнутся и только. «Жи-жи-жи-жи!»
1: Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход.
0: «Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа? Я один смогу приобретать себе бензин».
1: Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу.
2: «Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро».
1: Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры, прессованные брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, собакин Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу: «Где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели?» Марк грел рукой рубин в кармане. «В самом деле, не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все. Настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин». «Да?» Зина, потянув чулки, небрежно бросила: «Погнали, мужики». 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой.
3: А вот это, наконец-таки, 4-я, последняя часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это заключительные аккорды, поэтому мне очень весело. Но хочется сказать пару слов о моих дальнейших планах. Готовится к выпуску целая серия матерных поэм и сказочек. Следите за рекламой. Надеюсь, это будет величайшее творение. всех времен и народов. Желаю вам приятно провести этот последний час, общаясь со мной. Мужик нашел лампу, потер ее, оттуда вылезает джин. И говорит, одно желание. Тот говорит, блядь, сделай так, чтобы мне по жизни везло. Тот говорит, пожалуйста. Мужик идет, буквально метров через 20 находит бумажник, там $1000. Он бегом в казино, все деньги ставит на красные, выигрывает. Все деньги ставит на черные, выигрывает. Все деньги передвигает на зеро, опять выигрывает. Решил отметить выигрыш, пошел в бордель. Заходит, выходит на встречу ему хозяйка. Он говорит, здравствуйте, скажите, пожалуйста, у вас индуски есть? Всю жизнь хотел индуску выебать. Он говорит, у нас все есть, блин, пожалуйста, на третий этаж поднимайтесь. Он поднимается, ложится на кровать, заходит индуска, он смотрит, блин, красивая девчонка, ебет ее, блин, секс выше всяких похвал. Он говорит, дорогая, ты знаешь, у меня вот все мне в тебе нравится, вот не нравится только блямбочка у тебя на лбу, нахуя, блядь. Он говорит, не нравится, сотри ее, у нас все здесь для клиента. Он берет монетку, начинает стирать, вдруг как заржет. Она говорит, что ты, дурень, смеешься? Он говорит, блядь, не поверишь, только что машину выиграл. Студенты сидят в общаге и квасят. Открывается дверь, заходит баба. Говорит, я к вам так бежала, чуть ноги не поломала. Они на нее скептически смотрят и говорят, поломать-то, блядь, не поломало, но погнуло основательно. Два студента идут мимо общежития. На веревочке вывешены трусы. Он говорит, блядь, первокурсники. Он говорит, как ты догадался? Он говорит, как? Первокурсники стирают трусы. Второй курс не стирает. А третий курс вообще без трусов ходит. Эстонская свадьба в самом разгаре. Один из гостей толкает соседа локтем в бок и говорит, слушай, я всего-то никуя не могу понять, что это за блядская свадьба такая. Не, ну это ебаная невеста, хуй помёс кто, блядь, мусина, заинсина. Сосед говорит, как вам не стыдно? Ну как вы можете говорить такие нехорошие слова про мою дочь? Тот говорит, ой, извините, я если бы знал, что твой отец этой прекрасной девушки, я бы молчал. Тот говорит, теперь ты бы пиздец, я ее мать. Въезд в Таллин. Знак кругового движения. Внизу приписка. Максимум 3 раза. Вовочка нарисовал на парте муху. Не отличить от настоящей. Учительница била ее указкой. Била. Нихуя, бля. Вызывает отца и говорит, ёпта, ваш сын художник? Тот говорит, да я знаю. Он, бля, такую бабу на заборе нарисовал, бля, 3 дня, блядь. Из хуя, бля, занозы вытаскивал. Научился Буратино дрочить и сгорел к ебаной матери. Буратино прибегает к папе Карло и говорит, папа Карло, блядь. Я, говорит, блядь, Мальвину полюбил. Он говорит, что надо? Он говорит, хуй мне сделай, блядь. Он говорит, говно, вопрос сделал, хуй, блядь. Буратино убежал, блядь. Приходит к папе Карло Мальвина, говорит, да ты заебал, старый пердун, ёпта, блядь. Смотри, у меня вся пизда в занозах, блядь. Только дай Буратино сюда. Буратино приходит, говорит, снимаешь штаны, тот снимает, он шкурочкой. Ну иди попробуй, может сейчас будет хорошо. Тот говорит, да нахуй меня Мальвина. Пап Карл, дай шкурку. Студент сдает экзамен, ничего не знает. Профессор говорит, ну хорошо, последний вам вопрос. Можно ли сделать аборт корове? Тот говорит, можно в туалет? Тот говорит, давай. Парень выбегает в коридор, говорит, ребята, бля, кто, бля, знает по абортам что-нибудь? Никто ничего не знает. Он на улицу выбегает, там сидит наркоман, забивает косяк. Он говорит, парень, можно ли сделать аборт корове? Тот говорит, ну, парень, ты попал, бля. Два кобеля бегут по улице, молодой и старый. Впереди куча отбросов. Старый говорит, жрать! Раз, набросились, пожрали, бегут дальше. Там стоит маленькая сучка. Старый говорит, ебать, они отымели, бегут дальше. Впереди 600-й Мерседес. Старый подбегает к заднему колесу, сать! Хуяк спасали. К переднему подбегает, срать! Посрали, бегут дальше. Молодой говорит, слушай, а че это мы, блядь, на Мерседес-то, блядь, посали, посрали? Так говорит, запомни, парень, если не можешь это сожрать или выебать, нужно или поссать, или посрать. Старенький профессор принимает экзамен у молодого неопытного студента, тот ничего не знает. Профессор говорит, ну, давайте так, сейчас вы мне зададите вопрос, если я на него отвечу, я вам поставлю двойку, а не отвечу, поставлю пятерку. Тот говорит, хорошо, вот ответьте мне, что такое законно, но нелогично, логично, но незаконно, и незаконно, и нелогично. Профессор думал, говорит, ну, блядь, не знаю. Что это такое? Он говорит, то, что у такого старого профессора, как вы, есть молодая жена, это, конечно, законно, но нелогично. То, что у этой жены есть молодой любовник, это логично, но незаконно. Вот то, что вы сейчас этому любовнику поставили пятерку, это и нелогично, и незаконно. Старенький профессор принимает экзамен у студента, тот ничего не знает, он говорит, ну, последний вопрос, если ответите, я вам поставлю, так уж и быть, тройку. Скажите, как дождевого червя забить в землю? Студент говорит, блин, ну как, надо его и бокситкой намазать и потом заколотить. Тот говорит, ну хорошо, тройка. Через неделю встречается в коридоре тот же профессор и тот же студент. Профессор говорит, вот вам букет цветов от моей жены, от меня лично 25 рублей. Встречаются две бабы, одна говорит, у меня нахуй муж импотент. Вторая говорит, а у меня на 300% импотент. Он говорит, как-то на 300. Он говорит, сука, полез, блядь, лампочку вкручивать, блядь. Упал, сломал себе все пальцы, блядь, и язык прикусил, блядь. К мужику пришла любовница. Он ебал во всех позах, блядь. Вдруг смотрит на часы, через 10 минут должна прийти жена. Он хуяк с любовницу за дверь навел, марафет в квартире, к зеркалу подходит, смотрит на него, волосы, блядь, лобковые, блядь, между зубов. Он его дергал. Нихуя, вроде там отрезал его ножницами, вроде не видать. Жена заходит, я говорю, что, любовница была? Он говорит, нет, что ты, дорогая, какая любовница? Она говорит, была любовница. Он говорит, волос между зубов, да? Она говорит, нет, подбородок в говне, блядь. Приезжает в провинцию театр оперы и балета имени Гоголя. Идет постановка «Отелло». И в тот момент, когда «Отелло» должен душить Дездемону, из зала голос. «Еби ее, пока тепленькая!» На следующий день та же самая ситуация. На следующий день опять такая же ситуация. Вызвали ментов, расставили их в проходах. И в тот момент, когда Отелло душит Дездемону, милиционер поворачивает голову в зал и говорит, я, бля, сейчас кому-то поебусь, блядь. Постановка Отелло в Чукотском театре. Отелло душит Дездемону. Ты, блядь.

выходит третий человек, говорит, я Брут. Выходит четвертый человек и говорит, я Брут. Цезарь поворачивает голову и говорит, и ты Брут. Едут по полю Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Навстречу им Соловей-разбойник. И говорит, так, ребята, если сумма ваших хуев будет составлять метр, я вас отпущу. Илья Муромец расстегивает штаны 50 сантиметров. Добрыня Никитич, хуяк 48 сантиметров. Алеша Попович, хуяк 2 сантиметра. Соловей говорит, блядь, обещал, езжайте. Они скачут. Илья Муромец говорит, да, блядь, а что бы вы делали без моего-то полуметрового? Добрыня Никитич говорит, а что же вы делали без моего 48-сантиметрового? Алеша Попович скачет на лошадке позади. 50 сантиметров, 48. Скажите спасибо, что встал, блядь. Илья Муромец приходит домой, смотрит, отец его испизжен, блядь, в усмерть. Он говорит, кто я тебя, папа? Он говорит, Соловей-разбойник. Говорит, пойдем, блядь, на разборке. Приходит к Соловью. Он говорит, привет, Соловей. Он говорит, привет, Илюха. Он говорит, ты знаешь, кто я такой? Он говорит, ёпта, ты великий русский богатырь, опора нашей земли. Говорит, а это знаешь кто? А это, говорит, твой отец, бля, козел пидорас, хуяк ему в репу. Илья говорит, так, еще раз, блядь, кто я такой? Он говорит, ты, блядь, богатырь, блядь, наша легенда, опора земли русской. Он говорит, так, а это кто? А это отец твой, пидорас и козел. Бамс ему опять в репу. Он говорит, так, еще раз, блядь. Ты знаешь, кто я такой? Говорит, Илья, ёпта, ты, блядь, наша надежда и опора, защита земли русской от неруси. А это кто такой? А это отец твой, пидорас и козел. Хуяк ему в репу. Отец говорит, Илья, блядь, пойдем нахуй домой. Заебали уже эти разборки.

Илья Муромец едет по лесу. В лесу все разрушено, деревья порублены. Баба Яга летает по небу, из жопы торчит, блин, метла. Соловей-разбойник весь испизженный, блин, сидит на самой макушке какого-то, блин, чахлого дерева. Илья Муромец говорит: «Соловушка, кто тебя так?» Говорит: «Езжай, езжай, Илюшенька». Он кричит: «Баба Яга, кто это над тобой так поглумился?» Она говорит: «Ты иди, Илья, ты не обращай внимания». Он идет дальше. Соловей-разбойник сидит на дереве. Чем помочь? Кто это тебе? Бля, когда трезвый, бля, душа человека. А как напьешься, то летаешь, бля, низко, то свистишь хуёво. Повадился летать на землю русскую змей Горыныч. Люди бегут к Алёше Поповичу и говорят: «Алёшенька, надо защищать Русь». Он говорит: «Тут надо подумать». Они бегом к Добрыне Никитичу. И говорит: «Добрыня, бля, тут змей охуел, блядь, нужно как бы спасать положение». То говорит: «Надо подумать». Прибегает к Илье Муромцу и говорит: «Илюша, вот повадился змей летать, что делать-то?» Тот начинает собираться. Он говорит: «Ты идешь с ним драться?» Он говорит: «Какой нахуй драться? Съебываться пора, блядь, и нехуй думать». Еврей сорвался со скалы. Летит вниз, видит дерево. Он за него рукой ухватился, вроде держится. Он кричит: «Боже, ёпта, если ты слышишь меня, помоги мне!» Разверзаются небеса и говорит: «Веришь ли ты в меня, Абрам?» То говорит: «Верю, блядь, верю, Боже». Говорит: «Отпусти руки и останешься живым». Он говорит: «Так, я понял, есть ли кто-нибудь еще там?» Еврей пришел в синагогу и неистово молится, плачет. И говорит: «Блядь, никто меня не любит, в жизни нету счастья, блядь. Может быть, мне хоть в лотерею выиграть?» Ангелы всплакнули, приходят к Господу и говорят: «Господь, блядь, помоги еврею, блядь, он хочет лотерею выиграть». Тот говорит: «Блядь, я бы рад ему помочь, но пускай он хотя бы купит лотерейный билет». На небесах встречается Бог и черт. Черт говорит: «Боже, ты посмотри, что у тебя на земле творится. Сплошной разврат». Тот говорит: «Да ладно, ты гонишь, ну это все путем». Черт говорит: «Смотри». Превращается в голую бабу, спускается на паперт прямо перед церковью, ложится на спину и раздвигает ноги. Мимо идет святой отец, смотрит, валяется голая баба. Он рясу задрал, вдул, поправил одежду и пошел в церковь. Баба превращается в черта, возвращается на небеса, приходит к Богу и говорит: «Ну что, блядь, видал?» Бог превращается в святого отца и говорит: «Вот так мы вас, черти, ебали и ебать будем».

0: Идут четыре раввина и спорят о каком-то вопросе Торы, никак не могут прийти к общему мнению. Один говорит: ребята, я прав, а вы все не правы. Он говорит: пошел ты нахуй, блин. Смотри, нас трое, а ты один, блин. Значит, точно правы мы. Он обращается к Богу и говорит: Боже, ну ты же знаешь, что прав именно я. Докажи им. Раздвигаются небеса, и Бог говорит: он прав. Трое раввинов невозмутимо: вас все равно двое против троих. Собрались как-то православный священник, мулла и раввин, и стали спорить, кому больше из них помогает Бог. Мулла говорит: вот я плыл как-то на пароходе, начался шторм, я помолился Богу, и вот вокруг парохода на милю штиль, а вокруг шторм. Православный священник говорит: а я как-то летел на самолете, и вдруг раз отказал один двигатель, раз второй, самолет стал падать, я помолился Богу, оба двигателя заработали, и самолет выровнялся. Раввин говорит: у меня был случай почище. Иду я в субботу по Иерусалиму, смотрю, валяется кошелек с деньгами. В субботу деньги трогать нельзя. А что вы думаете, я помолился Богу? У всех суббота, а у меня четверг. Встретились как-то католический священник, мулла и раввин, и стали рассказывать друг другу, кто как делит деньги, полученные от богослужений. Католический священник говорит: я делаю так, я черчу на земле круг вокруг себя, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают в центр круга, беру себе, те, которые за круг, я отдаю на церковь. Мулла говорит: я примерно так же поступаю, я черчу на полу черту, подбрасываю деньги кверху, те, которые падают справа, я отдаю на церковь, которые слева, беру себе. Раввин говорит: я примерно точно так же поступаю, я подбрасываю все деньги кверху, то, что Богу надо, он возьмет себе, остальное мое. Тридцать раввинов летят на самолете на какой-то коллоквиум, и вот перед ним бегает стюард, подносит все, исполняет их любые пожелания. Самолет приземлился, подают трап, первый раввин выходит и говорит: спасибо. Второй говорит: спасибо. Третий говорит: спасибо. Все так говорят, тридцатый дает ему штуку баксов. Стюарт не выдержит и говорит: я, конечно, не знаю, распяли ли вы Христа, но то, что душу вы из него вымотали, это однозначно. Толпа побивает камнями блудницу. Выходит Иисус и говорит: кто без греха, киньте в нее камень. И тут старушка берет булыгу, хуяк, прямо в теме, бля, убила нахуй. Иисус поворачивается и говорит: мама, ёпта, сколько раз я просил не лезть в мои дела. Погибает боец джихада, попадает на небеса, открываются ворота рая, он смотрит, стоит невъебенный замок, он идет на первый этаж, говорит: ребята, где есть Магомед найти? Я говорю: слушай, мы католики, выше иди. Поднимается на второй этаж, там протестанты, они говорят: выше. Он на третий этаж, там сидят православные, говорит: выше. Поднимается сразу на последний этаж, там огромная зала, сидит мужик какой-то в кипе с пейсами, что-то пишет. Он говорит: так, где здесь Магомед? Тот говорит: да успокойся, ну ты с дороги, садись, может, чаю хочешь? Он говорит: хочу. Магомед, чаю. Встречаются как-то в коридоре православный священник и мулла. Православный священник говорит: Иисус воскрес. Тот говорит: ай, молодца.
1: Три девицы под окном срали поздно вечерком. В три погибели согнувшись, примостились рядком. Расползались злые газы по деревне всей. Заразы, жопу выкатив калаш, засирали весь пейзаж. Видно, чем-то обожрались, коль так смачно просирались, и, измазавшись говном, матерились втроем. «Кабы я была царицей, — говорит одна девица, — я б с утра тогда еблась, не спеша, не торопясь, я пизду весь день чесала и хуи б туда вставляла, штук по 10 сразу в раз, все деревни на показ. Отхуела б я тогда, — говорит другая, — Да, не пизди-ка ты, подруга. Ты ж вонючая, как сука. У тебя за три версты дурно пахнет из пизды. Весь народ дуреет, прется и хуеет. Подмываться надо, блять, и не будешь так вонять. Молвит девица вторая. Я ж пизда, да не такая. Благородная пизда, и побрита, и чиста. Мужики, такое быдло мне давно уже обрыдло. Хуй возьмут наперевес и утянут прямо в лес. Обслюнявят, обспускают, все засрут и все охают, отъебут во все места им что жопа, что пизда. Если б я была царица, я б не стала мелочиться. Я б мужицкие хуи порубила на рубли железные, для бухла полезные. Ну а как тогда ебаться? Кому, милка, отдаваться? Так ведь ёбнешься от скуки, отвечают ей подруги. Лучше всех мужицкий хуй, так что сри, не паникуй. Сели девицы в кружок, навалили кучи, по деревне запашок, терпкий и вонючий. Вы же, девки, просто бляди, вы живете ебли ради, не врубаясь ни шиша, что есть сердце и душа. А душа должна стремиться, третья молвила девица, не к пизде, не к феминизму, а к простому анонизму. Если я бы все дела стать царицей могла, я бы время не теряла. Я бы к лекарю пошла, принесла бы нитку, шила и колбу бы хуй пришила. Настоящий, заебись, чтоб один и на всю жизнь. Хуй стоячий, кожаный, кремами ухоженный. Вот тогда б я оторвалась, веселилась, развлекалась, мужикам бы не давала, я б сама себя ебала. Я б на вас, на всех подружки, насрала б большую кружку. Перестаньте притворяться, вам бы только поебаться. А всего-то, блять, на деле три дыры в обычном теле, всем известные места — горло, жопа и пизда. Опечалились подружки. Мы, хотя и побледушки, и ебемся, и бухаем, только вот не понимаем, как приткнуть к пизде ебальник, хуй на лбу засунуть в сральник и загнуться — это ж мука! Что-то ты пиздишь, старуха! Взяли девицу подруги, заломали белые руки, голову ее согнули и в пиздищу запихнули, в потную, ебучую, мокрую, вонючую. В жопу полную говна протолкнулась голова и осталась там навек. Задохнулся человек. Тут одна мораль, ей-богу. Хочешь срать, не морщи жопу, а когда повалит куча, не пытайся быть всех круче. Ну а коли сел посрать, жопу надо подтирать.
2: Возвращение Орфея. У льва в лесу сперли косяк. Он собрал всех зверей и говорит: значит так, или найдите, кто украл, или с завтрашнего дня в лесу начнется беспредел. Буду выбирать по две зверюшки и съедать. Собрались звери на совет, надо же что-то делать. Ведь неизвестно, с кого лев завтра начнет. Видит, летит орел. «Мы с тобой одной крови!» — кричат они. «Помоги нам! Посмотри сверху, кого нахлобучило!»
3: «Хорошо!»
2: Летит орел дальше и видит, навстречу летит ворона кверху пузом.
3: «Слышь, ворона, ты случаем не видела, кто у льва косяк стырил?» «Подумаешь, косяк, тут землю кто-то спиздил!»
2: Разбудил меня какой-то странный гул. Да еще тело затекло от сна в одном положении. Попытка перевернуться и лечь на живот почему-то не удалась. С трудом разлепил один глаз. Второй от ужаса распахнулся сам. «Мать, мать, мать!» — пронеслось в голове. За круглым окошком мирно соседствовали величественные тяжелые облака. То ли рай, то ли ад. То ли закат, то ли рассвет происходил в той части земли, где летел самолет. «Самолет!» — в котором, как оказалось, находился и я. Все небо было разноцветно-желто-оранжево-голубым и темно-синим до черноты. Оторвавшись от неожиданной картины, я с хрустом попытался повернуть затекшую шею вправо и понял, что сижу все в том же салоне бизнес-класса, вот только немца с респиратором не было. Может, вышел в сортир? Закосеневшим пальцем я тыркнул в кнопку вызова стюардессы. Она появилась моментально. Шоколадная кожа и синяя форма усилили ощущение дежавю. Все это я точно уже где-то видел. К тому же стюардесса притащила мне бутылку пива, а я ее только собирался заказать. Значит, заказал до того, как уснул. Возможно, я не выходил из самолета, и все мне приснилось. Нубия, море, король, государственные перевороты, перепуганный Витек, Юлий и его ракушки — всего лишь длинный и четкий сон. Да мало ли чего привидится сознанию, убитому алкоголем и наркотиками. Тем более, что и одет я в тот же самый концертный костюм и штиблеты, в которых ездил на вечеринку к нашим русским миллионерам. Только куда же тогда меня все еще несет самолет? И я решил пошарить по карманам в поисках билетов. Но при виде своих рук оцепенел. Загорелая до коричневого цвета кожа и на ней белесые волоски, явно выгоревшие на палящем солнце. Так никогда не загоришь в северных широтах. Значит, море не приснилось. Соленая капля скатилась по виску, я вытер пот и не обнаружил своей шевелюры. «Мать, мать, мать!» И принялся активнее шарить по карманам. В левом скрытом карманчике лежали отложенные на билет домой $2000, а остальные карманы оказались набиты непонятными бумажками. С виду деньги, но я таких в Нубии, если она и была, не видел. Потому, вываливая их прямо на пол, отчаянно искал билет. Ага, вот он. Россия, Москва. А-а-а! Лечу домой! И я запрыгал в кресле. А еще, кажется, махал руками и ногами, что-то пел или орал. У меня начался приступ безумной радости, как в детстве. Если бы мне сказали, что ближайший месяц я больше не буду ходить в школу. Я бы валялся на полу, дрыгал ногами и визжал, довольный, как слон с ватрушкой. Прибежавшие на крик стюардессы не поняли моей реакции и пытались меня успокоить. Причем, хотя и был я в ударе, все же заметил, как загорались их томные черно-белые глаза от вида бумажек. Значит, все-таки деньги. Проверить предположение можно лишь одним путем. Дав стюардессе. И я одарил одну красной бумажкой. «О-о-о! Thank you, sir!» Вспыхнула она от счастья. «Thank you very much!» Чтобы никого не обидеть, дал двум другим по такой же. Они тоже благодарили, хотя и смылись достаточно быстро, видимо, опасаясь, что мой приступ безумия кончится, и я передумаю. А самолет шел на посадку в Шереметьево. Внизу раскинулась освобождающаяся от снега Москва. Я смотрел на нее в немом обожании, еще не думая о том, поменяют ли мне нубийские бумажки. «Какая разница?» «Я в России. Все проблемы разрешатся сами собой. Здесь дом!» Выйдя, я понял состояние человека, который готов расцеловать землю. Я тоже хотел. Но меня могли принять за сумасшедшего. Я был готов расцеловать и водителя трапа, но, к счастью, передумал. Зато радостно кинулся целовать двух блондинок в форме, стоящих у выхода из багажного отделения. Но они с профессиональной ловкостью увернулись. «Вы забыли ваш багаж, господин Трахтенберг», — заметила одна. «Вернитесь в зал». «Багаж?» «Но я продал все вещи, подарки купить не успел, да и не в том состоянии улетал». Я оглянулся на багажную ленту. По ней, словно в замедленном фильме ужасов, преследуя меня, плыл мой чемодан. Кошмар снова накрывал. «А что, если в Нубии в качестве подарка туда наложили длинных и вкусных косяков?» «А куда теперь бежать? Сорвать с чемодана бумажку, где сказано, чей он? Так чертовы блондинки уже видели мой билет и пришпиленную к нему багажную квитанцию, которую я в радостном безумии не заметил. Нет, не стану скрываться. Я устал. Меня могли съесть мурены и акулы. Я мог утонуть и не найти работу, попасть в тюрьму за долги, так черт с ним. Пусть теперь примут за наркоторговца. От тюрьмы и от сумы не зарекайся». На ватных ногах подошел к чемодану и потянул его. Тот не сдвинулся с места. «Нифига себе наложили!» Я дернул баул со всей силы, он упал вниз, и только тогда удалось поставить его на колеса. Дальнейший путь был мне известен. Если проберусь мимо двух ищеек, сразу в сортир, и там, запершись в кабинке, все проверю. Ищейки спокойно пропустили, видимо, опасаясь, что опять поцелую, и радостный рванул к толчкам. Нашел свободную кабинку, кое-как впихнул багаж и втиснулся сам. Точнее, пришлось запрыгнуть ногами на унитаз. Места рядом не нашлось. снял для начала мешавший пиджак, повесил на гвоздик и потихоньку стал открывать молнию. А там чьи-то волосы, голова. «Господи, помоги! Труп!» «Сейчас, сейчас, оторву багажную квитанцию с номером пассажира, сотру все отпечатки. Интересно, у блондинок и щеек хорошая память. Я уже начал застегивать чемодан, но тут смекнул. А что, если там остались какие-нибудь вещи, которые меня выдадут? Все-таки придется совершить подвиг и расстегнуть молнию до конца. Конечно, тело потом с трудом снова впихнется в узкий гробик, но, увы. И тут труп хихикнул. Я чуть не грохнулся с фаянсового друга, благо было некуда, и не обосрался, ведь штаны-то я уже снял, а других нет. Возблагодарив Всевышнего за подаренную выдержку, я наклонился к телу ближе. Тело принадлежало Витьку. Лицо блаженно улыбалось во сне, и на майке виднелись зеленые крошки волшебной травы. «Кретин!» — заорал я, выпуская из себя весь страх и пережитый стресс, и шлепнул его по роже. «Потом еще раз! И еще!» Витюха полуоткрыл мутные счастливые глаза. «Интересно, где он нашел косяк крепче того, что я выкурил во дворце?» Совсем не к месту подумалось мне. «Может, и лучше, что нашел. Как бы иначе перенес он перелет в чемодане?» И так поди весь затек, и потащил его опухшее тело из короба наверх. Держаться на ногах Витек не мог, и потому одной рукой оперся на дверную защелку. Она жалко скрипнула и развалилась. С грохотом мы выпали наружу. Точнее, Витек повалился на пол туалета и увлек за собой меня. Окружающие приличные граждане в ужасе отшатнулись. На Витьке были рваная майка, короткие шорты и сланцы. На мне блестящие брюки, манишка, манжеты и лаковые штиблеты. Не хочу даже думать, какое мы произвели впечатление. Нет, просто категорически отказываюсь рассказывать об этом. Что дальше? Я долго мочил его голову холодной водой под краном, а он матерился и легался. В туалет никто не заходил. Хотя сами себе мы казались очень мирными. Наконец, Витек немного пришел в себя. Он уже мог стоять, что-то внятно отвечать, правда, с лица все еще не сходила блаженная улыбка идиота. «Лети, лети, лепесток, через север на восток, через запад, через юг, возвращайся, сделав круг, залети к дедушке в Тверь, к бабушке в Житомир, только, пожалуйста, отпусти нас, волшебная трава!» — приговаривал я как заклинание, а вслух поинтересовался у него, «как мы поедем в Питер?» «А где мы сейчас?» — в свою очередь уточнил он. «В Москве, идиот! У тебя есть документы?» Витек кивнул, затем икнул, затем наклонился и во время поклона слегка въехал головой в стену, но таки совершил невероятный подвиг. Достал из носка свернутый в 4 раза собственный паспорт. Это означало, что мы могли, не выходя на зимние улицы, тут же купить билет на самолет до дома. И я решил оттащить его к кассам. Правда, майка на нем была мокрая, да к тому же он стал страшно икать от холода. Поэтому ничего не оставалось, как надеть на него собственный пиджак. Так мы и пошли к кассам. Витек в пиджаке и трусах, и я в блестящих брючках, манишке и манжетах. Милиционеры оглядывались на нас, но загорелый до негритянской черноты вид вводил их в заблуждение. Иностранцы, наверное, чокнутые, летят из одной жаркой страны в другую. И вместо того, чтобы задержать нас и проверить, только заискивающие улыбались по советской привычке. И не пройди мы весь аэропорт в таком виде, никогда бы не поверили, что такое возможно. Тем не менее, мы благополучно обменяли доллары на рубли и купили билеты. Более того, зашли в местный магазин и сумели тепло приодеться. Уже в самолете, напоенный литрами чая и кофе, Витюха пришел в себя и рассказал, как он попал в чемодан. Зная, что я бегаю по чиновникам, пытаясь выехать, он волновался только об одном. Как бы не оставил его на чужбине, где он порядком успел напакостить. Он перебежками возвращался с пляжа, где ночевал в песчаной норке, в тот самый момент, когда артиста вместе с чемоданом сажали в лимузин. Витек тормознул, чтобы разглядеть всю картину издалека и оценить ее опасность или прибыльность. Но так и не оценил. Вид я тогда имел наряженный, но напряженный. Взгляд решительный и готовый не только к успеху, но и к провалу. Витек, умеющий жопой чувствовать опасность, заметался. Бросился в отель, но там никто толком ничего ему не объяснил. Сказали лишь, что я еду выступать к королю, а потом вроде как отваливаю домой безо всяких виз. «А меня?» Охренев от услышанного, Он кинулся было собирать свой чемодан, но, опасаясь засады, решил все бросить. К тому же, уходя, надо всем дать на чай, со всеми проститься, это отнимет драгоценное время и деньги, которых жалко. В аэропорту он и прождал меня несколько страшных часов. Когда же решил, что остался совсем один в чужой стране, где его ждет тюрьма, неожиданно появился я. Меня вели под руки двое граждан в одинаковых ботинках, а третий нес чемодан. Витек кинулся ко мне, типа «пришел проводить друга», но друг на него никак не среагировал. Зато граждане, мило улыбаясь, рассказали, что выступление во дворце прошло очень успешно, и особенно я потряс всех, играя на анекдоты. Они начинали рассказывать, а я заканчивал. То, что чужак знает арабские анекдоты, привело короля и свиту в необычайный восторг. Как и то, что я один выкурил косячок, обычно рассчитанный на роту. И теперь тело редкого таланта отправляют в Россию бизнес-классом, который весь выкуплен для него одного, чтобы поклонники не беспокоили. Витек сначала обрадовался услышанному, а потом занервничал и заметался. Как привести укуренное тело своего подшефного в чувство и сказать, что он тоже не хочет здесь оставаться, было непонятно. И он принялся доказывать провожатым телохранителям, что является моим продюсером. Рассказал им историю про Хасана и про то, где учился их король и так далее, и что все организовал именно Витек, что одному ему здесь делать нечего, и раз бизнес-класс свободен, он бы тоже. «О, король благодарит и вас», — заулыбались телохранители и выдали ему косяк. «Ваши документы в порядке, и вы можете вылететь любым рейсом домой». Сказать, что у него маловато денег, оказалось практически невозможно. Ничего себе, продюсер! Витек готов был удавиться, но перед смертью решил выкурить последнюю сигарету. Остальное помнит смутно. Однако в какой-то момент все же осознал, что мой чемодан никто осматривать не будет. Служащие расступались перед королевскими стражами, не обращая внимания даже на прилипшего к ним европейца в трусах и майке. Когда багаж бросили на тележку, с которой должны погрузить в самолет, Витюха понял, что судьба дает ему шанс. В грузовом отсеке никто не охраняет вещи. Конечно, если бы он не курил, то не решился бы на такую авантюру, грозившую смертью от переохлаждения. Но теперь она ему казалась ужасно веселой. Тем более, что, открыв чемодан и увидев, что тот пуст и словно приготовлен именно для побега, горе-продюсер еще раз убедился. Это судьба. Добив пятку, он залез вовнутрь. «Ну ты даешь!» — изумился я. «Что еще можно сказать по такому поводу? Говорят, Бог бережет пьяных и убогих». Родные оторопели, когда я появился на пороге красивый, загорелый, подтянутый и с чемоданом подарков, купленных в городском аэропорту. Опускаю подробности встречи и все, что пришлось сочинять на ходу для родных. Не пугать же их правдой. «Тебе не раз звонили», — сообщила мама, накладывая поесть. «Какой-то Иван Израилевич очень хочет тебя к себе на день рождения пригласить. Оставил свой номер. Перезвонишь?» «Кто?» — поинтересовался я с полным ртом, пережевывая котлеты и макароны, от вкуса которых отвык за последние месяцы, и теперь они казались мне редко изысканной пищей. «Иван Израилевич?» И даже забыл про котлеты. «Тот самый? И еще на день рождения зовет?» «Нет!» Еще несколько месяцев назад, услышав такую новость, писал бы кипятком от счастья, но сейчас одно это имя привело меня в ужас. «Нет!»
4: В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал. Но тот такого бабам ходу, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский. Красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам Бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природу тихий лон явился очень кстати он, ведь наш Онегин в эту пору от ебли частой изнемог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Немного выпить худо нету. Но наш герой был пьян до свету, из пистолета в туз лупил и как верблюд в пустыне пил. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский лепит не в попад, и уж давно съебаться рад, и пьет уже едва-едва, послушаем-ка их слова. «А что, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора. Скажи, с кем время ты проводишь? Скажи, уже ли нашлась вдова?» «Да только-только! Ну, шуравые, ну, народ! И как же звать чувиху эту?» «Как? Ольга? И что, не дает?» «Как не дает? Знать, ты, приятель, плохо просишь! Скажи, там есть еще одна?»
5: «Родная Ольгина сестра».
4: «Ты шутишь?»
5: «Нету. Ты будешь тулить ту,
4: я эту. Так что, мне можно собираться?» И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя. За исключением угощения. И не испросив прощения, послушаем-ка их украдкой. «Ну что у Лариных?» «Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну».
5: «А что так?»
4: «Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёво. Когда-то, в прежние года, и я драл всех, была пизда. С годами гаснет жар в крови. Теперь ебу лишь по любви». Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой – хуй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело.
0: Винни-Пух приходит к Пятачку и говорит: «Пятачок, короче, назрела тема дня. Я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед». Пятачок говорит: «Хорошо». Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор. Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуево, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Тут прибегает Пятачок, бля, весь покусанный, у него нахуй глаза заплыли, блядь. Пятачок нахуй стал уже как рубль, блядь. Он говорит: «Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера». Он говорит: «Уйди, свинья. Не видишь, мне хуёво». Чебурашка прочитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь Гене, то говорит: «Кто там? Кто там? Кто там? Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий, блядь». Василий Иванович приходит к Фурманову и говорит: «Фурманов, а ты же у нас ученая голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика?» Так говорит: «Василий Иванович, смотри в окно. Видишь два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идет в баню?» То говорит: «Чистый». Говорит: «Неверно. В баню идет грязный. Он потому и в баню идет, потому что грязно, хочет вымыться. Понял?» Он говорит: «Понял. Вот это, говорит, называется логика». Он говорит: «Хорошо, Фурманов, а что такое диалектика?» «Смотри, — говорит Василий Иванович, — два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идет в баню?» То говорит: «Грязный». Говорит: «Нет. В баню идет чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял?» То говорит: «Понял. Вот это называется диалектика». Говорит: «Хорошо. А что такое философия?» «Смотри, Василий Иванович, видишь два человека, грязный и чистый. Какой из них идет в баню?» То говорит: «Хуй его знает». Вот. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит: «Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил?» Он говорит: «Не, Петька, там карты. То говорит, нахуй, какие карты? Говорит, ну карты, ёпта, я же еду в академию. Говорит, да, блин, не могут карты столько весить. Говорит, ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит, смотри, вот здесь красные, вот здесь белки. А мужик прибегает в винный отдел и говорит, мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. И он говорит, молодой человек, ну что, мы в разлив не продаем. Он говорит, а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит, господа, если я приду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат, ура, ура. Он говорит, если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат, ура, ура. Он говорит, если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат, ура. Ура! Он говорит, смотрю на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите.

закончились опыты по клонированию человека, клонировали Сталина, и вот к нему коммунисты пришли и говорят: бля, Иосиф Виссарионович, надо порядок в стране восстанавливать. Он говорит: хорошо, значит, на повестке дня тогда два вопроса. Во-первых, нужно расстрелять всех коммунистов, а во-вторых, перекрасить мавзолей в зеленый цвет. Ему говорят: блять, а нахуя мавзолей-то в зеленый цвет перекрашивать? Он говорит: я очень рад, что первый пункт, блядь, не вызвал никаких возражений. В выставочном зале в застойные времена выставлена картина. Вот идет экскурсовод, экскурсию подводит и говорит: вот картина, которая называется «Ленин в Польше». Все смотрят, на картине изображена палатка, и там четыре пятки торчат. Он говорит: вот это ноги Феликса Эдмундовича, вот это ноги Надежды Константиновны. Он говорит: а Ленин где? Господа, Ленин в Польше. На балу бегает мальчик и всем мешается, у всех под ногами вертится, кричит, что-то спотыкается, падает. Ржевский подошел к этому мальчику, шепнул ему пару слов на ухо, мальчик свалил, и больше его до конца вечера никто не видел. Отец мальчика, полковник, подзывает к себе поручика и говорит: поручик, вы знаете, в вас погибает великий педагог. Что вы сказали на ухо моему сыну? Только да хуйню, просто научил его онанизму. Пьер Безухов заходит в комнату и видит такую картину. Стоит посередине комнаты стол. Вокруг стоят гусары, вытащили хуи, выложили их на стол. В углу стоит связанный поручик Ржевский, в другом углу связанная Наташа Ростова. Он говорит: что здесь происходит, господа? А это мы играем в интересную игру. Мы вытащили хуи, и на чей быстрее муха сядет, тот и будет ебать Наташу Ростову. Он говорит: а почему поручик связанный в углу? А он шулер, он хуй говном намазан. Сидят корнеты и беседуют о бабах. Один говорит: я тут ебал 20-летнюю. Второй говорит: хуйняс, я вот 15-летнюю ебалс. Третий говорит: а я 12-летнюю. Тут заходит поручик Ржевский и говорит: господа, я 3-летку ебал. Ему говорит: как такое могло быть? Как вы могли ебать? Он говорит: как мог? Распряг и вы... Брат с сестрой ебутся. Сестра говорит: слушай, с тобой лучше ебаться, чем с отцом. Он говорит: да, мне мать уже об этом говорила.

У нового русского сломалась машина, он стоит, никак не может понять, что же с ней приключилось. Останавливается какой-то очкарик, копался, говорит, может, секретка есть? Он говорит, нету. Он говорит, ну, извини, тогда не знаю. И уехал. Через полчаса останавливается другой очкарик, тоже поковырялся в машине, говорит, ну, слушай, ну, не знаю, вроде все в порядке. Может, секрет какой есть? Он говорит, да нету никакого секрета. Тот уезжает. Через полчаса останавливается еще один очкарик. Ковыряется 2 часа. Говорит, слушай, ну все в порядке. Не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нету у меня никакого секрета. Тот уезжает. Новый русский стоит, чешет репу. Говорит, ну есть у меня секрет. Тещу я ебу. Ну к машине-то это какое отношение имеет? Приходит в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуякс в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривает. Опять звонок, они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем, садомаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут 2 мужчина и женщина. Женщина рыдает, мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте, я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будьте рядышком, обязательно посетите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит 3 дня, мужчина приходит к ней в гости, она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, в сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что-то делать-то? Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму 3-х чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну по поводу черного и желтого, пожалуйста, а по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорят, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Говорит, блядь, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Говорит, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тот чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она еще стоит 5 минут, мнется. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочная? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят, там сидит теща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы все-таки. Уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит теща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда-то?

из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у нее интервью, и все выходят нормальные, вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюгавый очкастый мужичок. Он говорит, скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит, нет, просто я знаю, что мужики говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдает экзамен по анатомии, профессор ему показывает скелет и говорит, ну, расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит, ну, вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде все. Тот говорит, ну, вот о тазовой кости. Ну, говорит, вот здесь раньше был член. Говорит, не был, а бывал, молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведет лекцию по анатомии и говорит, кто ответит мне, сколько у мужчины при половом акте выделяется спермы? Женский голод. Полный рот. Он говорит, ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. 3 глотка. Идет экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит, ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99. Он поднимает девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, я знаю 10. Говорит, ну какие? Она перечисляет задней парты. 99. Поднимает мальчика, говорит, вы сколько знаете поз? Он говорит, ну, наверное, 30. Задней парты. 99. Он поднимает еще какую-то девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, одну. Он говорит, ну какую? Ну, женщина лежит на спине, мужчина лежит на ней. Задней парты. 100. Военно-грузинская дорога, едет новый русский на 600-м Мерседесе, смотрит, стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет. Он останавливает машину, вылезает и говорит, что плачешь-то? Она говорит, мы с папой, мамой, бабушкой и дедушкой возвращались с дачи, папа не справился с управлением и машина упала в пропасть. Я осталась круглой сиротой. Новый русский говорит, да, не твой сегодня, девочка, день, и расстегивает штаны. Сексуальный маньяк тащит за руку 5-летнюю девочку, кругом темно, ветер дует, дождь льет, впереди лес. Девочка говорит, дяденька, чего-то мне страшно. Он говорит, а ты прикинь, девочка, как мне одному-то домой возвращаться? Три педофила встречаются. Один говорит, вот у меня была баба 8 лет. И, в принципе, такая ничего, бодренькая. Но, мне кажется, она уже... Появились первые признаки старения. Второй говорит, это что, 8 лет? Это старуха. Вот у меня 5-летняя была, и то я чувствовал, что старовато. Третий говорит, ребята, я никак не могу понять, о чем вы спорите. Если у женщины прорезали зубы... Вовочка подходит на перемене к Марье Ивановне и говорит, Марья Ивановна, дайте я вас выебу. Она говорит, Вовочка, ты что, дурак, что ли? Я же учительница. Он говорит, блядь, ну давай, поучи меня. Вовочка на школьном балу приглашает Марью Ивановну. Она говорит, я не люблю детей. Он говорит, ничего, Марья Ивановна, мы будем предохраняться. Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит, девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он, девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он кричит, девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит, иди, иди. Крокодил не тонут, блядь.

0: муж женой ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда ей, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронят тещу, все плачут, говорят фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя, ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радостях нажрался, сегодня так голова болит, она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку, отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, что такое теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Он говорит: достала, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Говорит: ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, у меня нет мужиков, блядь, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, блядь. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит две недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть три новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Он говорит: с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Он говорит: а хорошая какая? Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.
1: Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он кричит: девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит: иди. Крокодилы не тонут, блядь.

0: муж женой ругается, она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда ее, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронят тещу, все плачут, говорят фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя. Ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радость их нажрался, сегодня так голова болит, она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку, отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, что такое теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тещи давно не было видно? Он говорит: я ее убил. Он говорит: да ладно. Он говорит: достал, я ее ебнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты ее? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Говорит: ну пойдем посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта теща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ебнулся, в нее очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, у меня нет мужиков, блин, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана, и стоит фалоимитатор. Он говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит 2 недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть 3 новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Говорит: дайте с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Говорит: а хорошая какая? Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.
1: Какой любовь. Как-то собрался конгресс, чтобы именно это и выяснить. Председатель говорит: на мой взгляд, любовь – это болезнь, которая требует постельного лечения. Встает врач и говорит: ну извините, какая же это болезнь, когда затрачивается такое огромное количество энергии? Это работа. Встает инженер и говорит: какая работа, когда главный член простаивает? Это процесс. Встает прокурор и говорит: извините, какой же это процесс, когда один дает, а другой берет? Это взятка. Встает адвокат и говорит: нет уж, позвольте. Какая же это взятка, когда обе стороны удовлетворены? Это искусство. Встает артист и говорит: ну здравствуйте. Какое же это искусство, когда нету зрителей? Это наука. Встает профессор и говорит: ну что вы, какая же это наука, когда самый последний студент может, а я нет? Это сделка. Встает еврей и говорит: ну таки здравствуйте. Какая же это сделка, когда вкладываешь больше, а вынимаешь меньше? Это обман. Доподлинно известно, что у любви бывают 4 стадии развития. Нет, никогда. Не здесь, не туда. Вы знаете, мой папа, доктор Щеглов, утверждает, что в мире существует 3 самых популярных позы занятий сексом. На первом месте поза, когда женщина лежит на спине, а мужчина лежит на ней. На втором месте поза, когда мужчина лежит на боку, и женщина тоже лежит на боку. И на третьем месте поза, когда мужчина лежит на боку, мужчина тоже лежит на боку, а женщина по боку. Действительно, когда мне было 20 лет, я четко представлял для себя, что секс бывает оральный, анальный и, собственно говоря, банальный. Но вот подойдя к рубежу в 30 лет, я стал понимать, что секс на самом деле бывает секс как таковой, секс по телефону и секс по барабану. Но совершенно другую ипостась сексуальных взаимоотношений полов представляет супружеский секс. Все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Вот, вы знаете, народная мудрость утверждает, что женщина любит ушами, а мужчина любит глазами. То есть, если он ей ебанет в ухо, а она ему в глаз, то с любовью сразу же будет покончено. Вообще, в супружеском сексе прослеживаются три стадии развития. Самая низшая стадия – это секс домашний, когда молодые только что поженились и ебутся по всему дому, где ни попадя, на полу, на стенах и даже на потолке. Уже через 5 лет наступает следующая ступень супружеского секса – секс кроватный, когда супруги ебутся уже только в постели. Еще через 10 лет наступает высшая ипостась супружеского секса – секс коридорный, когда супруги каждое утро выходят из разных комнат, встречаются в коридоре и, глядя друг другу в честные глаза, говорят «Fuck you!». Желаю вам от всей души не дожить до этой романтической стадии развития ваших супружеских взаимоотношений. Мировой опыт подсказывает, что женщина для того, чтобы не надоесть мужчине, меняет наряды, а мужчина для того, чтобы не надоесть женщине, меняет женщин. Как-то молоденькая девушка обращается к своей маме и говорит: «Мама, я завтра выхожу замуж. Что ты посоветуешь мне для того, чтобы я никогда не надоела своему дорогому и любимому мужу?» Та говорит: «Дорогушенька, мужчины любят, чтобы в каждой женщине была какая-то загадка. Поэтому полностью никогда не раздевайся, и ты всегда будешь желанна для своего супруга». Проходит 2 года. Муж обращается к своей благоверной и говорит: «Дорогая, скажи, пожалуйста, а у вас в роду ненормальных не было?» Она говорит: «Нет,

0: Мама бы так не приготовила, мама бы так не подумала, наконец. Вторая учит: ну ты, блядь, дура. Ты купи себе сексуальное нижнее белье, пускай муж ебет тебя и нахуй, думай, забудет про свою маму. Та так и сделала. Купил себе черные чулочки, черные трусики, черный лифчик, черный пеньюар. Стоит в дверях, ждет благоверного. Тот открывает дверь и говорит: Сара, ты почему себя в черном? С мамой что-то случилось? Да, действительно, на любую проблему бывают...
1: Как ныне сбирается вещий Олег начистить хазарам ебало. Хазарова иго за 1000 лет порядком его заебало. Какое там нахуй застольный базар? Какие там в жопу разборы? Так, морду набить, чтобы каждый хазар кишками блевал на заборы. И удаль такая, и помысел сей, и в жопе зудеж геморроя толкали кому-нибудь дать пиздюлей. На подвиг толкали героя. Маманя-старушка, прильнув у окна, скупую слезу утирала, но, выжрав еще одну кружку вина, со стула на жопу упала. Вот конь под Олегом, бывалый самец, уставший от вечного блядства, прогнившие зубы сомкнув под уздец, пытается в гору подняться. Он верный товарищ, надежный братан, прогнувший костлявую спину, не раз он Олегу по пьяни вставлял, когда у того самого не стоял, и в дальних походах всегда прославлял его богатырскую силу. Сгустила природа на небе цвета, и солнце съебало за тучи. Дорога и так нихера не видна, а тут еще ветер до кучи. Какие-то сопли да гадость невес струятся по мокрой щетине. Дорога закончилась, начался лес. По пояс в корягах и глине тропинка петляет, в болото ведет, гнилым обдавая кумаром. Олегу же похуй, его не ебет. Он флягу откроет, немного въебет и мудрым взором посмотрит вперед. Пиздец тупорылым хазаром. Глава вторая. Бледун-лесовик, он давно поджидал забредшего в чащу героя и хуй у корня бичевой обмотал, чтоб был он увесистей втрое. Всю живность в округе на 1000 верст и завел он своим шишкодралом. И вот среди кленов, дубов и берез сидел, притаившись ебалом. Вдруг видит, какая-то блядь на тропе коня подгоняет ногою, а конь, еле хуй волоча по траве, вздыхает и харкает гноем. Как спрыгнет, как свистнет ебучий старик! Олегу аж муторно стало. «Здорово, герой! Я бледун-лесовик, и хуем трясет над ебалом!» Земля задрожала под тем стариком, деревья пиздой затрещали, Олежка от страха задергал еблом, и как тут не дергать, когда все кругом сорвался с места и пошло ходуном, болтая своими хуями. С коня ебанувшись на глинную пять, глазами заметив дорогу, спиной повернулся и ну-ка бежать, как чувствует хуй ему в жопу. Опешил Олег. Ухватив за кинжал, но это вы, дядя, загнули. Конечно, понятно, что в жопу давал, и вместе с Добрыней кобылу ебал, и даже Добрыни по пьяни совал, но так-то уж нахуй в натуре. Поднял над собой зазубренный меч, для кипишу звякнул железом, провел им, как в битве, наотмашь от плеч, и хуй его нахуй отрезал. Величие побед воспевает народ, и мы те победы смакуем, но сказ не закончен. Он дальше идет, пешком по отрезанным хуям. Глава третья. С востока повеял вонючему сон, и лес задохнулся от вони. Видать, обосрался какой-то гондон на дальневосточном кордоне. Рыдал на поляне лесун бледовик. «Ну что ж ты наделал, подлюка? Теперь я без хуя. Я, бля, инвалид. Плати компенсацию, сука!» Олег отвечает. «О, добрый Олег, он в курсе народных страданий. Пошел-ка ты нахуй. Для местных коллег у нас не дают подаяний».

0: Но, думаю, труден мой будет поход. Давай-ка, бледун, потолкуем. Слыхал? На болоте старуха живет. Ее уже лет 200 никто не ебет. Мы вместе с конем напихаем ей в рот, за это она тебе поршень пришьет, целебной слюной на нее поплюет, и будешь ты заново с хуем. За это отслужишь мне 40 годов. Готов ли ты, падла? Конечно, готов. Плешивый рысак подхватил седока, схаркнув кровяную мокроту, и грустно попиздил, включив дурака, куда-то поближе к болоту. Учуяв ноздрёю вонючую гниль, пришли на болотное тесто. Кумар да вонища клубятся над ним, как будто из заднего места. Олег, охуевший, закашлял в кулак, с усов вытирая блевоту. Какая же сволочь набздела здесь так, что жарко простому народу! На голос сей строгий из мути говна вдруг показалось что-то. По мере своей приближаясь сюда, прыщавый ебач показался сперва, короткая шея, большая пизда, а следом смердящая жопа. — Чего вы орете, ебучие псы? — щетинилась Хари-старуха. — Не нравится запах — заткните носы, но хули пиздеть-то на ухо? Я здесь на болоте, который уж год жду принца. Уже заебалась. Дрочила и юзом, и взад, и вперед. А эта паскуда никак не идет. С того и тоска мою жопу скребет. Она уже вся обосралась. Эх, горькая доля заброшенных баб. Никто не прижмет, не утешит. Естественно, анус мышцою ослаб. Вот жопа говна и не держит. «Старуха, не ссы!» — я Олег говорит, слезая с коня на парашу. «Беду мы твою аннулируем вмиг, а ты аннулируешь нашу». «Я слышал, колдуешь ты всякой хуйней и разной гадости можешь. Вот друг мой без хуя совсем никакой. Ему-то как раз и поможешь. Пришьешь ему палку, помажешь говном и бляствуй с ним до изнеможения». А мы с рысаком прямо в рот насуем тебе со всего уважения. Болотница, сука, так звали коргу, проплеши ногтем почесала. Хорошему люду всегда помогу. И быстро коню отсосала. Потом и Олегу, он долго потел, гремел непослушной кольчугой, ведь коль богатырь ухватился за хер, пиздец всем, кто дыры забить не успел, достанет драконов и блядских химер своею ядреную штукой. Болотница, спермы сожрав килограмм, достала веревку и шила. И сходу, добром отплатив мужикам, взяла лисуну и пришила. Лисун-бледовик! Аж от счастья кричит, на метр с половиной хуила торчит. Глава четвертая. Полна изобилием ратных побед земля наша русская, падла. И мы, продолжая геройский сюжет, хуячим туда и обратно. Олег, отдышавшись, заправил штаны, без лишнего нахуй базара, сказал: «Бледовик, отправляемся мы, ебальники чистить хазаром. Твой хуй, твоя сила послужит и мне, когда будет страшная буча. Темнеет, и вроде бы дождь вдалеке несет охуенная туча. Постойте же, братцы, а я-то же как?» Болотница, сука, взмолилась. «Теперь мне без хуя полнейший напряг. Везде среди ила, говна и коряк одна я. Меня вы ебите хоть как, но только возьмите на милость. Я вам пригожусь, если надо всегда. Все ваше, и жопа, и рот, и пизда». «Отлично!» Олег поднапрягся умом. «В дороге пизда пригодится. Но только чтоб жопа не срала говном. Ну все, собирайся, сестрица!» И шобла друзей, оседлавши коня, для крепости большей обнялась, и через гнилье и говна кренделя с болота скорее съебалась. Конь выгнул хребтину до самой земли и пузом по ней волочился, свой сморщенный хуй разодрав до крови, он был мазохистом, тащился. Сгустились тучи на небе ночном, боками прижались друг к другу, и пизды раздвинув, зассали дождем на землю, на матушку, суку. По мокрому лесу шла смелая рать. Копытами конь заплетался, Олег, прикимарив, как ёбница. Блять, похоже, и я заебался. Герои устроили сразу привал в траве под кустами ракиты. Олег ёбнул водки, всех нахуй послал и тут же уснул, как убитый. Глава пятая. О, русское утро! Похмелье и бред, блевотина преет наружу. Вот образ походов и праздных побед с разбитым ебальником в луже. Олегу и так херовато с утра, а тут просто адские муки. Заплывшие очи развес он едва и видит повязаны руки. И ноги, и шея для злобности мук веревками связаны прочно. Какие-то голые ходят вокруг, наверное, пидоры. Точно. Ебальники в гриме, румяна и тушь, косички приколоты к плеши, и все. Ни души на 100 верст одна глушь. Хреновый финал у Олежи. И все, главное, ростом по пояс ему. Короткие ноги в чулочках, у всех мужичков борода по еблу и хуй, как кривая заточка. Вот тут-то Олег до конца протрезвел. От этих живым не съебаться. И что было силы, в туман прохрипел: «На помощь, товарищи, братцы!» Лисун-бледовик в это время ебал полотницу, суку, за лесом. Он вопли Олега, конечно, слыхал, но был увлеченный процессом. «Товарищ, тогда тебе только хорош, когда с ним бухаешь или в жопу ебешь». Олег это понял. Он был не дурак, алкаш, но еще не упитый. «Да кто ж вы такие?» — спросил кое-как. К нему подвалил, очевидно, вожак. «Мы, братец, команда веселых ебак. Любители пива и скрюченных срак. Мы карлики, блядь, трансвеститы. Следим за порядком, по норам живем, шмонаем людей неизвестных, кого-то пиздячим, кого-то ебем, но вроде ментов, только местных. Смеются подонки, хуями трясут, подолы свои задирают, там на 3 метра корягу берут и в жопу Олегу пихают. Вот это попал! Вот так нахуй расклад, замучить решили собаки. Но, видно, недаром в народе пиздят, что хитрость сильнее отваги. Ребята, постойте! Послушайте, бля! Вы ж умные падлы, наверное, но даже не знаете, что у меня есть в хуе волшебная сперма, в кого она брызнет, измажет мордас, а это, поверьте, непросто, тот будет ебливее в 1000 раз и очень огромного роста. Но чтобы эту сперму сейчас получить, скорее надо хуй у меня подрочить. Задумались карлики. Тут не поймешь. Заморщили красные рожи. С одной стороны, вроде явно пиздеж, а вроде на правду похоже. «Давай, сука, спермы! Чтоб целый вагон! На всех! Чтобы нахуй хватило! Сначала снимите запревший гондон, а после дрочите, хуила!» У карликов руки короче сучка, а пальцы наперстка короче. Они ухватили за столбик торчка и всею дружиною дрочут. Повисли всем миром, а он не встает. Видать, недостаточно трения, а эти ебашут и взад, и вперед, и хрюкают от нетерпения. Вожак, самый главный, открыв свой ебач, залез на пенек со стаканом и сверху орет: «Веселее хуять, чтоб сперма забила фонтаном!» Стараются карлики ебаный в рот И как тут, скажи, не стараться, руками, ногами херачат. И вот хуй кровушкой стал наливаться. Все больше и больше растет агрегат. И вот уже встала дубина. Олег ухмыляется. Хитрый он гад. Он знает, теперь изменился расклад. Теперь он при деле, теперь он солдат. И хуй его главная сила. Напряг его крепко, до неба поднял, и оземь, как ёбнет с размаху, веревки тугие все нахуй порвал, и сам чуть не помер со страху. Враги охуели. Вот это чувак! Ножи похватали собаки, а он уже хуем и этак, и так была бы лишь тема для драки. Злой, грязный, с похмелья ебашил Олег тех пидоров насмерть, и сразу им хуем колол черепа, как орех. А пидоров нынче ебашить не грех, вот он их и пиздил не ради потех, болтом изгоняя заразу. Кому морду в мясо, кого наповал, а тех, кто пустился на взъебки, у самой опушки хуем доставал и делал из плешей заклепки. Суров богатырский ядреный размах, особенно если по пьяни. Он если как ёбнет, то жопа в кустах, а яйца в соседней канаве. Никто не съебется, никто не уйдет, когда богатырь своим хуем въебет. Глава шестая. Угрюмые мысли пронзили чело, как стрелы втыкаются в печень. Враг пал, его семя в отстой утекло, пар вышел и хуй в сухожилие свело. Олег в измождении вытер ебло и молвит подобные речи. Великий, могучий и русский народ, пусть враг к этой мысли привыкнет. Кто с хуем поднятым к нам пьяный придет, тот сам от хуя и погибнет. Из фляги спиртяги немного отпил, прошел по наваленным трупам, кого-то конкретно еще не добил, почуял он дьявольским нюхом. Он вспомнил, что видел, как хитрый вожак с пенька соскочил на осину, вскарабкался как-то по ней кое-как и спрятал свою колбасину. Олег своим хуем осину потряс и мордой на землю упал пидорас. В разорванном платье, с помадой на лбу, свалился трясущийся карлик. В зеленых соплях борода по еблу. Не надо, не пизди, начальник. Еблысь на колени и мордою в гниль, косички колышутся с ветра. Ведь мы же не знали, что ты богатырь, да с хуем на полкилометра. У нас тут винюга и пижаный спирт, возьми, для здоровья полезно, а то голова-то, наверное, болит, и шкурка вон с хуя облезла. Но грозен Олег, ему спирт до пизды, от вас, пидорюк, одна гнилость. Но все же подумал, поссал на кусты и гнев переправил на милость. А тут из кустов появляется вмиг болотница, конь да лисун бледовик. Выходит веселой компанией бухой. Ты нас потерял, а мы тут-то. Мы тут все ебались, следя за тобой. Да ты, брат, ебашился круто. Во славу героя мы оду поем и славную песню слагаем. Давай-ка, Олеже, за это въебем. Эй, карлик, к тебе вопрошаем. Лисун разошелся, видать, не добрал. Все ж херитесь тут, пидорасы. За тощую бороду карлика взял. Показывай ваши запасы. Да я-то не против, гнусит трансвестит, в земле тайный люк открывает. Вот, братцы, канистра, отличнейший спирт, и сам из горла отпивает. Достали, разлили, присели в кружок, запели народные песни. Пока ты не ебнулся с нами, дружок, стопарик для бодрости тресни. Глава седьмая. Березовый сок, будто гной по стволу, стекал, разъедая коросту. Природа решила съебаться ко сну, послал всех нахуй, в очко и в пизду, оставив лишь тех, кто всю ночь на посту, романтику, месяц и звезды. Они жрали спирт, без закуски, взахлеб, попутно его высирая, Олегу вдруг в теме конкретный заеб. А шел-то, ребята, куда я? Кому-то хотел я навесить пизды, на той поход сей затеял. Тут карлик ему, блеванув на кусты, так ты же уже нас отметелил. Да нет, нахуй, нет, я намеренный был кому-то въебать без базару. Тут конь перепитый к нему подвалил, слегка покачался, соплю испустил, ёбнувшись рядом, зрачок закатил. Ты морду шел пиздить хазаром. Ну, ёбаный рот, как же мог я забыть? Совсем я тут с вами спидрился. Попробовал спирту еще накатить, да вырыгал и отрубился. Хазары ж не спали. Они у реки секли удалую дружину и, ратуя бой на свои елдаки, намазали слой вазелину. Проснувшись, Олег слово взял на себя. Его и ебет, и колотит. Не знаю, как вам нынче рожа моя, меня так от ваших воротит. Но вы мое войско, а я богатырь. Сюда мы не зря подвалили. Болотница тут же достала пузырь и вместе с дружиной распили. Здесь, где-то вдали за рекой у бугра, таится хазарово племя. Его мы как раз заебеним с утра. Для битвы хорошее время. А ну-ка, дружина, дрочите болты, они вам сейчас пригодятся. Болотница, сука, залазь под кусты, как только увидишь сигналом костры, бутылку бросай и хуяч на посты, и вони побольше гони из пизды, чтоб было ядреней сражаться. Ты, карлик, ебальник погуще накрась, замажь сифилитные пятна, чтоб нам на засаду еблом не попасть. Пиздуешь в разведку, понятно? А ты, бледовик, охраняешь меня. В два хуя рубиться спокойней. Отпил еще спирту, погладил коня и сел на поляну довольный. Подул ветерок из хазарских степей, запахло водярой и спермой. Хазары давно поджидают гостей, Олега с дружиной верной. Глава 8. Отправившись в логово вражеских туч, шел карлик, забыв про усталость. Сей спирт оказался настолько горюч, что все ему похуй казалось. Он, харю залив, шевелил бородой, соплями сморкаясь куда-то, и тут, за обоссанной ветром горой, три кучи говна увидал пред собой, понюхал, покушал, потрогал рукой и понял, что это засада. «Ах, суки мордастые, спрятались где? Капканы наставили, сетки!» И принялся хуем стучать по сосне, да так, что посыпались ветки. Хазар как выскочит! «Ёб твою мать! Все то ли в говне, то ли в краске. Давай дрочуны из штанов доставать и что-то орать по-хазарски. Ну, бля, узкоглазая свора хуев, попробуй очко трансвестита!» И юбку задрав, так бзданул на врагов, что ёбнулась вражая свита. Но падлы не зря же достали болты, залупы к нему развернули, и карлику в жопу за место пизды всей дружной заставою вдули. А тот, выполняя Олега наказ, клещами сдавил ягодицы и прямо по полю рванул пидорас, ногтем поправляя ресницы. За ним и хазары с хуями в очке съебали бутузя друг друга. Олег, это видя, дрочил на бугре и страшно боялся за друга. «Дорога свободна! Дружина вперед! Великий Олег продолжает поход!» Глава 9. Конь снова хребтину свою до земли прогнул ездокам для удобства. Лисун и Олег подрочили хуи, подняв над собою дубины свои, еще по стакану въебенили и бзданули для большего жлобства. «Вперед! Через реку! Хазару пиздец! Навесим пиздячек уродом!» И конь, раздирая об камни конец, хрипел и хуячил галопом. Река уже нахуй, гора впереди свою растопырила спину, ее просто так с кондачка не пройти, не выдолбить хуем щербину. А там, за горой, все шатры и шатры, гуляет хазарово племя. Они наготове, вооружены и дрочат спиртягу ебеня. Олег, он не в гору, он строго в обход, прочухав все тайные тропы. Он где-то присядет, из фляги хлебнет, коняру погладит, ему отольет. Он знает, что самый пиздатейший ход, когда подбираешься с жопы. Хазары его поджидали с горы. Толпу поздоровши собрали, свои, вазелином обмазав колы, дружину Олегову ждали. Среди них... На коне навороченный хан. Он был у них главным хазаром. По нашим понятиям, вроде пахан. Все время следил за базаром. В него-то Олег и нацелил свой болт. Не все может правильно с виду, но умный стратег сразу тему поймет. Рубить с головы нужно рыбу. «Рубить так рубить!» Хуй кольчугу прорвал, вошел кривоглазому в кишки. Хан прямо с коня наебало упал, не въехав в Олеговой фишки. Орда охуела. Она-то была уверена, скоро победа! А тут непонятно какие дела, и грозный правитель уже без седла, и хуй в его жопе до самого рта прошел под контролем Олега. Но хана не зря уважала орда. Он быстро почуял проблему, собрался и хуй свой достав из чехла, как ёбнет Олегу по шлему. Ему неудобно, но бьет на отмаш, хоть хуй ему в жопе мешает. Орда ему дружно: «Ебаш же! Ебаш!» А хан уже соображает. «Сейчас начнет хуй в моем теле дрочить, ебливая русская сволочь!» Попробовал с хуй его соскочить, не вышло, и стал звать на помощь. Хазары тотчас развернули болты и валом поперли чухонцы, и поле затмилось от этой орды, блестя вазелином на солнце. Огромные палицы, выстроив в ряд, идут они гибелью верной, круша и ебеня все нахуй подряд, воняя и брызгая спермой. Настроены грозно. Похоже, что вмиг Олега сомнут они нахуй. Он с ханом пиздящись орет: «Бледовик, затрахай их, сука, затрахай!» Лисун сразу понял. Олегу пиздец. Такую не выдержать тучу. Достал не спеша свой огромный конец и ринулся в самую кучу. Передние сразу подмялись ряды, не поняв, в чем дело, а сзади огромная мощь узкоглазой орды уже напирала, поднявши болты. Налево, направо Лисун им пизды навешивал злобности ради. Какие там шлемы! Лисун рассекал им головы, кости ломая. Он прям средь толпы весь в кровище стоял. Враг словно подкошенный падал, орал, а сзади все больше толпой наседал, всем весом его подминая. Хуй, скрещенный сразу десятком хуев, рубился, трещал, но не гнулся. Толпа завалила, он из-под врагов все с жопой своей извернулся, поднялся и хуем по вражьим хребтам ебашит их, сука, ебашит. Мозги разлетались фонтанами там, и трупы смердели в параше. Болотница, сука, вдали под кустом ждала от Олега сигнала. И чтобы наготове быть, флягу с вином открыла и разом въебала. Какие там нахуй сигналы? Олег, вогнавший свой хуй в атамана, держался за череп, разбитый в орех, хрипя под ударами хана. Хан хуем Олега хуячил по лбу и сам изгибался от боли, сидя у него на огромном болту в великом сражении на поле. Олег Богатыевич свои силы собрал и с криком «Ебучие суки!» свой хуй над землей, что есть силы, поднял с хазаром на толстой залупе. Поднял, и вокруг, как завертит его, без всякого нахуй разбору, хуем раскрутил далеко-далеко и ёбнул куда-то за гору. Хазары, меж тем лесуна завалив, по полю его распластали. Нахуй натянули, бля, презерватив и в жопу торчун затолкали. Олег на подмогу по трупам вперед, сквозь вопли, пердеж и стенания. Какой-то вражина Олега в обход, как сзади болтом по башке ебанет. Потом еще раз и еще раз, урод! Олег и упал без сознания. Глава десятая. Хазары не смяты, их дух не сломлен. Они завалили Олега, они надругались над бедным конем и хрипло кричали «Победа!». Очнулся Олег. Вот так ебано в рот! Хазары как крысы шныряют, никто их не пиздит, никто не ебет, кто хуй зашивает, кто просто блюет, в крови и говне хан с пригорка ползет и хуй об траву вытирает. Без спирта Олегу хуёво вставать, с нечистую враженой биться. Хуёво вам, суки, мне тоже, о, блядь, но дайте же опохмелиться. Отпиженный хан подползает к нему. Без спирта я тоже, Олег, не могу, но видишь, как нас еще много, сынок, и сил у нас не ебаться, а кореш лесун твой почти уже сдох. Поэтому надо сдаваться. Олега с похмелья колотит, ебет, сжимает и рвет на поляну, и хуй у героя уже не встает, хоть был и огромен он спьяну. Спиртяга же вся похмелившаяся орда свои писюны надрочила, окрепла оружием снова она, Олега собой окружила. Хазарскому хану Олег говорит: хан тоже уже похмелился, довольный паскуда на камне стоит, аж хуй на ветру залоснился. «Да, суки хазарские, взяли вы нас! Без водки нам хуй, не сражение! Но коли уж пробил последний мой час, позвольте бздануть в уважение!» «Ну что ж, позволяем!»
1: «Пожалуйста, бзди!»
0: Хан хуй над челом поднимает. Но только, паскуда, поменьше пизди, и так дохуя тут воняет. Олег поднатужил свой задний проход. «Темно мне! Пожалуйста, света!» Взял факел, поднес его к жопе, и вот, как гнилью своей на огонь пирданет, и все это блядство как нахуй рванет кострами до самого неба. Болотница! Этот, увидев сигнал, затмивший всю местную полночь, в четыре глотка дососала стакан и сразу взъебнула на помощь. «На помощь! На помощь! Скорее к друзьям! Под раным корягам, параши и пням!» Залезла на гору старуха рачком и видит, стоят под горою хазары, да хан с приподнятым торчком и еле живые герои. Инструкции помня, присела она, расставила шире пиздищу, и прямо с горы на людские тела такую спустила вонищу, что мир задохнулся от гадости сей. Протухшая слизь и гнилуха сошли на поляну потоком соплей в величие русского духа. Хазары подобный влагалищный шмон не ждали и были в испуге. Туман натянул на них срань гондон, и те в нем сдыхали, как мухи. Хрипели в параше остатки орды, ебло закрывая от вони. «Уж лучше полег нам навешал пизды!» И рвали об камни ладони. корежился в муках хазарский народ, им Русь перекрыла опять кислород. А русские парни, Лисун и Олег, поднялись из моря кровище, они за большое количество лет привыкли к подобной вонище. Упал на колени трепещущий хан, чуть дышит, и руки трясутся. «Олег, мы нальем тебе полный стакан, но только не дай задохнуться!» Олег, подпираясь разбитым хуем, нахмурился больше для виду. «Стакан мы и так себе, падла, нальем, тебя же не выручим гниду!» «Ты, сука, башку мне метелил болтом, коня мне испортили гады! Теперь же, подлюки, от нас с Лисуном за это не ждите пощады!» «Болотница, сука, сильнее смерди! Поганая ига пиздой изводи!»

семьи. Я рано и много трудился, и хуй свой дрочил лет, наверное.

зимнюю ночь я кровищею срал. Поверить в такое едва ли. И больше всех русский

0: меня и пизжу всех русских до кучи. Глава 11. О, русское щедрое чудо душа! То горе, то нахуй веселье, особенно если въебешь не спеша пол-литра с большого похмелья. Заплакал лисун, опустил грозный хуй, болотница хватит, пока не газуй, а есть еще спирта, да, целый вагон. Тогда собирай свою свору, мы будем мириться, мы харю зальем, пиздуем все нахуй на гору. Когда замолкает сражение ляск, вражда переходит на братство, и ветер уносит гнилятину дрязг, тогда начинается пьянство. Великое пьянство великих кровей на горно-холмистой вершине, достойной чести любых королей, умерших и сорущих поныне. Со спиртом достали 14 фляг, болотница их разливала, без всяких наездов, без всяких бодяг, братва заливала ебала. Болты зачехлив, вспоминали друзей, принявших смертельную муку, взгрустнули немного, что нету бледей, болотницу вспомнили, суку. А ей и награда, пизду в разворот, кто хочет, бухает, кто хочет, ебет. Мы 1000 лет, слово молвит Олег, ебальники били друг дружке. Так, может, сведем это дело на нет и ебнем за дружбу по кружке. Чтоб песни слагали потомки о нас, мы кругом, товарищи, встанем, своими хуями обнимемся в раз и пиздиться более не станем. «Хазары и русские братья навек, так будет всегда!» — подытожил Олег. «Но что же нам делать, великий герой? Как жить теперь дальше? Живите, берите хуи и пиздуйте домой, и баб своих в жопу ебите!» Тут хан разрыдался. «Ведь нет у меня ни бабы, ни даже бледища. Всю жизнь я лишь пиздился с кем-то. Хуйня! Тебе мы промежность подыщем!» Тут с дальнего леса какой-то гудеж, как будто кому-то вдувают. Под крики, под вопли, под мат и пердеж толпой мужики выбегают. Быстрее всех маленький карлик бежит, за ним же толкая друг друга толпа мужиков. Кто орет, кто пердит, короче, вообще охуительный вид. Олег присмотрелся, да кто трансвестит? Ну, бля, молодец, пидорюга! Хуи в своей жопе так крепко зажал, что больше от страху по полю бежал. «Скорее сюда!» — закричал им Олег. «Хазары и русские братья!» И маленький карлик, прервавший забег, поправил измятое платье. Ему разжимали очко всей толпой, влив в глотки стакан для начала. И вскоре со всеми уставший, бухой, свое заливал он ебало. 100 дней и ночей гулевала братва на горно-холмистой вершине, и если б не кончились фляги бухла, гуляла б она и поныне. Но час расставания пришел, наконец. Не все же в угаре валяться. Олег, оклемавшись, сказал: «Все, пиздец, пора нам домой собираться. Решайте, братва, кто со мною пойдет, кто дальше своею тропою. Меня это, в принципе, мало ебет, но я выхожу из запою». «Послушай, Олег, — слово молвит лисун, — с тобой я ебашился честно, и спину твою прикрывал мой торчун, и дырку у заднего места. Тебе обещал отслужить 40 лет, но эта болотница, сука, так в душу запала, что ебли мне нет без этого доброго друга». Олег отвечает морщинистым лбом: «Тебя мне держать неохота, тем более слишком смердишь ты говном, пиздуйте вдвоем на болото». Хазарскому хану Олег говорит: «Твою я проблему закрою, и карлик тебе, удалой трансвестит, хорошую станет женою». А хан отвечает: Да, люб мне герой, он будет мне самой любимой женой. Расставил Олег все дела по местам. Ну все, запизделся я с вами. Как будет хуево, я дам вам сигнал. Его вы увидите сами. Залубу потрогав, подумал чуть-чуть. Наверное, все же изменим свой путь. Да, знать еще рано пиздячить домой. Пошли-ка, лошадка, другою тропой. Я слышал, что где-то у южных морей безумствуют люто абреки. Возможно, и стоит им дать пиздюлей. Ну, все, бля, прощайте, коллеги. Тут солнце восстало из черных высот, окутав всю землю рассветом. Закончился трудный и славный поход, но песнь не смолкает на этом. Величие духа в сражениях злых веках умножает победа. Но если судьба заебенит под дых, то как тут не вспомнить Олега? Хазары и русские братья навек, дрочи же сильнее свой хуй, человек!
1: Толось в кустах. Очередной продюсер, намазав гримом фейс, сменил свой пусер на кожаное карабаса-барабаса одеяние, с кнутом вошел в увесистое здание, Зинуля щурилась. Окно открыто. Сквозь занавески было видно, как сквозь сито, что Энгельс подошел к трем именинникам, те дали ему сразу три полтинника зелеными американскими деньгами и сняли брюки вместе с сапогами. Министры были толстыми, румяными, а стол укомплектован плотно дамами в алмазах и изысканных мехах. Стол дружно выдохнул «Ах! Ах!» и Энгельс начал толстяков пороть. На жопах колыхалась плоть, все гости поглощали торт, украшенный болтом из сбитых сливок, и напевали весело, игриво.

0: Россию!» Затем министров Энгельс поместил на крюк. Зинуля всхлипнула: «Правительству каюк!» Но нихуя! Не тут-то было! Такое положение тел министров возбудило. Все трое выли долго и натужно. Затем, спустив на землю мутной лужей, набросились втроем на мармелад. Хвалили Энгельса: «О, вы маркиз де Сад! Прекрасно! Мы довольны! Праздник на славу удался! Еще деньжат, проказник!» «Да не мешало бы!» — ответил им садист. И, получив зеленый лист с двумя нулями, молвил: «Вот спасибо! Расслабимся? Еще разок на дыбу!» «Наебывает!» Зиночка в кустах бесшумно спрятала соплю в рукав. «Три музыканта! Энгельс, Марамой!» И по-пластунски поползли домой. Наутро навестили Зинаиду, та сразу: «Что, похож продюсер на Шахида?» «Похож ведь, правда, мальчики?» «Похож! Таких, как у него, немного рожь, тем более с такой растительностью. Все это очень, очень подозрительно. Вот потому мой Коля вновь статью слепил. В ней написал: „Прикройте срочно тыл“. Прикрывшись музой, затесался среди нас опасный элемент — Усама Барабас. Теперь продюсер в розыске. Пиздец! Зинуля, ну какой ты молодец!» Вся группа подтанцовку обнимала, та увлеклась, и Зину отъебали. Газета Колина слыла читаемой газетой. Печатались в ней сексуальные памфлеты про жизнь, про половую, про загадки Марса и новости из Врата, случай с Марксом. А тут ошеломляющая первая страница. По центру примечательные лица: Бен Ладен и Саддам Хусейн. Чуть сбоку продюсер Энгельс с волосатой жопой, в руке огромный ядерный заряд и надпись злая: «Энгельс – гад!» Продюсер утром встал, открыл газетку, себя увидел, заглотил таблетку просроченного валидола. «Я в жизни не держал ни тола, ни динамита, никакой взрывчатки. Вдруг, ёпс, взорвали дверь входную. Гадкий, вонючий, мерзкий террорист!» ОМОНовец достал бумаги лист. «Так, составляем протокол. Сидит один, жует, козел, какую-то таблетку. Видимо, наркотики. Сам низкорослый, борода экзотика, вид ненадежный, ставлю перед фактом. Задержанный готовился к теракту. Поверьте, я миролюбивый. Вот ягодки. Хотите сливы?» ОМОНовец съел сливу. «Как зовут?» А Энгельс: «25 минут восьмого». Командир ОМОНа: «Что?» Продюсер: «Обещали-то тепло, но сами знаете, прогноз не часто точен». «Да ты не слышишь нихуя. Короче, давай-ка собирайся и в тюрьму. Я тоже осень раннюю люблю. Унылая пора, очей очарование». ОМОНовец: «За мной». Продюсер: «Где?» Начальник наручником к себе тетерю приколол, два раза ёбнул и увел. Закрытая вечеринка, жабы и цветы. «Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи. Меня зовут Роман Трахтенберг, и моя фамилия переводится совсем не так, как вы подумали. Начал я с приветствия, отработанного за много лет. Когда выходишь на сцену, в первую очередь нужно поздороваться, представиться и представить партнера, вместе с которым придется вести программу. Вообще, конечно, лучше работать без партнера в одиночестве. Но сегодня выбирать не приходится, я ведь не на сцене своего клуба, а на частной вечеринке, которую устраивают владельцы заводов-пароходов и их нерядовые друзья. Заказчики вечеринки захотели, чтобы вместе со мной на сцене была Машенька Малиновская. О ней я мало чего знаю, ну да какая разница. Люди заплатили немалые деньги и хотят, чтобы им было весело. Сегодня вечером мы работаем вместе с Манькой Малиновской. Весело сообщаю публике и поворачиваюсь к девушке: Манечка, скажи что-нибудь». Секундная пауза, во время которой моя коллега набирает в легкий воздух, и в зале вместо «здрасте» раздается романтическая фраза: «Пошел нахуй!» От неожиданности публика замолкает. Многие подняли головы, оторвавшись от стаканов.
1: Такого поворота событий никто не ожидал. «Машенька, ты обалдела? Ты чего в микрофон материшься? Меня, конечно, матом не удивите. Я тоже так умею, да еще и похлеще. Только оскорблять-то зачем?» «Пошел нахуй!» — еще раз изысканно подрезает она. Одного взгляда на теледиву хватает, чтобы понять, насколько Машенька пьяна. Густо накрашенные глазки совсем остекленели. Жирно намазанный ротик скривился, напудренный носик съехал на бок. Интересно, а что вообще человек может сказать в таком состоянии?
2: «Я рада вас приветствовать. Я с вами. Давайте зажигать!»
1: Вопит она в микрофон текст, заимствованный, наверное, у диджеев подростковых вечеринок, и снова поворачивается ко мне. «Пошел нахуй!» Публика под такой призыв зажигать не спешит. Здесь все давно выросли из школьной формы. Им интереснее, как буду реагировать я. А уж про грудастых блондинок столько сказано в мировом фольклоре. Избитый персонаж, а это еще и пьяная. «Манечка, ты не пей больше!» Лично я, конечно, знаю три стадии опьянения женщины. Первая, когда она кокетливо хихикает. «Какая я пьяная! Какая я пьяная!» Вторая, когда она заявляет: «Кто, бля, пьяная?» И третья, когда на вопрос таксиста, куда ехать, она отвечает: «А тебя это ебет!» Комментируя состояние Малиновской. Не новый, но эффектный анекдот неизменно вызывает смех. А сейчас он еще и подкреплен наглядным пособием. Неудивительно, что в зале заржали и зааплодировали. Маня гневно поворачивается ко мне, судорожно открывает ротик, но сказать ничего не может. Ничего остроумного не приходит в ее светлую голову. Девушка даже в принципе не способна на какие-то пикировки на сцене, если текст заранее ей никто не подготовил. А своих заготовок у нее нет, так что повернуть разговор в выгодную для себя сторону она просто не может. Однако это не мешает ей считать себя звездой разговорного жанра и запрашивать за свое появление огромненькие суммы. Да это шутка была, Манечка. Смотрите, я говорил, что бабы не понимают юмор. И вот показательный пример. Маша шутку не догнала, хотя мы с вами все поняли. Осматриваю зал. Если там слишком много баб, особенно таких, которых я называю «пизда на цыпочках», они могут помешать работе по моральному перевоспитанию зазвездившейся особы. Бабам кажется, что если на их глазах так прикладывают одну из них, то наносят оскорбление всему их бабскому отродью, и они начинают перекрикивать ведущего, срывая выступление. Но сегодня, оглядываясь, вижу, что все на моей стороне. «Ну тогда держись!» Манечка, ожидавшая, что станет звездой вечеринки, действительно стала ею, но в ином ракурсе. И потому, естественно, озверела. В перерыве принялась пугать меня тем, что в зале находится ее любовник, который меня за нее убьет. Беда всех слабых людей, когда нечем крыть, они начинают угрожать. Только я-то никого не оскорблял, лишь подшучивал. Разница большая, и я ее четко знаю, иначе бы меня уже давно не было в живых. Поэтому, едва поднявшись после перекура на сцену, честно выложил публике: «Меня обещают убить!» «Рома, не бойся! Мы с тобой!» — завопили в зале. «Продолжай!» К сожалению, завершить начатое было уже невозможно. Красавица растворилась где-то среди столиков с дорогущим пойлом, и хуй она забила на работу. «Не царское это дело!» Но а меня, конечно, никто в этот вечер не убил. Более того, случилось неожиданное. Как выяснилось, Малиновскую даже наняли для того, чтобы мне было кого обсирать. По мнению заказчиков, мне нужен объект, на котором удобно оторваться. Красивая, сисястая блондинка Барби подходила как нельзя лучше. А она еще и оказалась хорошей марионеткой. Подыграла. Задираться начала первой. Ну как было не ответить? В принципе, старый прием — двое клоунов, один бьет другого. Только сейчас он приобрел особую актуальность. Девочка ведь уверена, что она звезда. А всем хочется назвать ее словом, которое хорошо рифмуется со звездой. Гости остались очень довольны. Глупо думать, что туда заявились одни садисты, которым приятно видеть, как задирают неспособную отбиваться тетку. Ничего подобного. Просто, к счастью, там находились не совсем дурные люди, которые видят, кто есть кто. Видят и не отказывают себе в удовольствии донести до этого человека правду. Почему нет, если российский шоу-бизнес переполнен случайными мальчиками и девочками? Они попали в телевизор и уверены, что являются самыми умными, самыми красивыми и так далее и тому подобное. А всем остальным, более здравомыслящим гражданам, постоянно хочется спросить, из чего это интересно им такое в голову взбрело? Домой отправился только под утро. Ехал и мысленно все возвращался к началу вечеринки. Ведь не в первый раз попадаю в подобную ситуацию. Так, однажды я должен был работать на небольшой, но очень нажористой пьянке. Пригласили меня, Петьку Подгородецкого и группу «Динамит», которую, впрочем, еще надо было найти. Искать ее поручили мне, и я начал звонить Эйзеншпису. Тот, будучи умным и тертым калачом, отказался вести группу, не переговорив вначале с заказчиком. «А чего с ним говорить? Цена вас устраивает? В чем проблема?» Пытался я отмазать клиента от странно назойливого продюсера. Но не рассчитал его хватку. В итоге он путем долгих и нудных упреков нечистоплотности и зарабатывания на нем и его светлом имени денег принудил меня выдать телефон олигарха, устраивающего праздничную феерию, и сам чрезвычайно ловко вдул миллионеру своего подопечного Диму Билана и какую-то еще второсортную группу. Пусть они никому не сдались на празднике жизни, зато заработок из Эйзеншпица увеличился сразу на 300%. А только это для продюсера и главное. И фигня, что гости, взятые на измор замечательными в кавычках певцами, не удирали с тусовки только из вежливости к хозяину дома. Они вежливо слушали всех музыкантов. Наконец Димочка, гвоздевое завершение программы, закончил выть на сцене и уселся за стол рядом со своим боссом, который с удовольствием облизывал дорогое мороженое. Билан уставился на шефа влюбленными глазами. Картина маслом. Эйзеншпиц лижет, Билан глотает. Слюни, конечно. Эйзеншпиц лижет, Билан сглатывает. Томно вздыхает. Ну, ёб твою мать! Смотрю на лица мужиков, понимаю, что сейчас всех начнет тошнить. И ситуация будет, как в том анекдоте. А что это у вас салатик оливье под столом? Ой, извините, вырвалось. Интуиция меня не подвела, и вскоре хозяин дома стал шептать мне на ухо. Ром, ну давай, давай, подкали их. Ну давай, а то вспоминать нечего будет. Мне и самому давно хотелось начать, но все повода не было. Дом чужой, мы просто нанятые артисты. Ну а раз дают повод, предлагаю тост за всех хороших артистов, украсивших собою этот вечер, и за тех, кто им заплатил. А много ли нужно хорошему артисту для счастья? Может, только пососать у продюсера его мороженое, и все. «Ой, Рома, ну что ты такое говоришь?» Притворно возмущается хозяин дома, а под столом сует мне в руку пачку 100-долларовых купюр. Гости тихо угорают. У вечеринки появляется новый и очень жизненный повод для веселья — посмотреть, кто как отреагирует. Что будет дальше? «Трудно нам, артистам! Про шоу-бизнес чего только не говорят, будто там все голубые! Но к присутствующим здесь это, конечно, не относится. Да, Дима?» «Да...» — говорит разомлевший Билан. — Он же не понимает, что происходит. Понимает его продюсер. Но ему по барабану. Он даже улыбается. Все равно ведь он своего добился. Покупателя развел, как хотел. А я... Я ведь даже не прямо в лоб говорю. Но в конце концов, если он и обидится, отмажусь. Скажу, что люди сами просили. Даже денег дали. Клиенты же платят, чтобы их веселили. Ну а то, что слегка поглумились, ну, может, оно и не так грешно. В основном богатеи — это нормальные, добрые люди, которые просто хотят, чтобы на празднике всем было весело. Если в какой-то момент им становится скучно, они решают развлечь себя сами. А что им делать, если приглашенные артисты не справляются с поставленной задачей? Не стреляйте в пианиста. Как-то раз я даже наблюдал шутливую драку между именинником и музыкантом из кабацкой группы. Группа эта вышла выступать уже после звезд, когда гости упились, и им было мало дела до музыки. Дело происходило в 3 утра, я приехал на день рождения своего клуба, где отработал программу, а до своего клуба уже успел выступить здесь. И мне никто очень просил вернуться назад, я не мог отказать ему, хотя подозревал, что гости будут уже никакие. И почти не ошибся. Войдя в зал, увидел картину маслом. Именинник, стоя возле сцены, бил пюпитром по голове солиста группы, приговаривая: «Фальшивишь, гад! Фальшивишь!» Бил, впрочем, по-доброму, как равного. Хотя сцена все равно выглядела странновато. Я так вообще ошалел и подошел к музыканту, едва тот освободился от экзекуции. «А что ты позволяешь себя бить?» «А какая разница?» — пьяно удивился солист. «Он же все равно потом дает денег». А возмущенный именинник тем временем уже сам взялся настраивать гитару. Дешевый китайский инструмент и не думал настраиваться. «Хреновая гитара! Не

не любит издевательства человека над человеком. И в то же время, если каких-нибудь звездищ со съехавшей крыши чьи-то подколки слегка отрезвят, это будет очень даже неплохо. Дальнее Подмосковье. Альтернативный конкурс красоты. Вот это да! Ха-ха! Надо делать! Заказчик покатывался от смеха, когда я рассказывал ему о том, какие необычные шоу можно провести на его день рождения. Мужик оказался очень продвинутым, с чувством юмора и быстро включился в суть предлагаемого. А я впаривал ему свою давнюю идею «Альтернативный конкурс красоты». Собрать для участия в нем самых страшных жаб, которых удастся найти, и еще каких-нибудь экзальтированных особ и устроить среди них конкурс талантов типа «А ну-ка, девушки!». Пусть бы подготовили небольшие концертные номера, я бы подготовил для них каверзные вопросы и задания, причем бабы должны были выступать голыми. Не потому что мы такие извращенцы, просто изначально, когда конкурсы красоты только появились, это было в Америке во времена сексуальной революции, участницы должны были выходить, в чем мать родила. И, конечно, предполагалось, что зрители включатся в игру и выберут самую лучшую, то есть неподражаемую. На том и порешили. Он выдал мне гонорар и уехал домой в предвкушении веселухи, которую за его денежки ему должны были обеспечить. А я сел разгребать навалившиеся в связи с конкурсом проблемы. Первая и самая основная — где найти участниц? Ведь идея конкурса еще и потому так долго оставалась нереализованной, что завязана на большом количестве человек. «Участниц найду я!» — в герое-добровольце вызвался один неприятный юноша. Юноша сей являлся посредником между мною и заказчиком вечеринки. Именно о таких мальчиках, как он, рассказывалось в главе «Дармоеды». Название, говорящее само за себя, поэтому повторяться о том, кто они такие, не буду. Но в конце концов, рассудил я, раз паренек изо всех сил рвется заработать, пусть трудится. Самым главным условием кастинга было не брать профессионалок, то есть стриптизерок. А то получится не конкурс, а самый обычный стриптиз-клуб. А я хотел чего-то неадекватного. Бабы должны быть веселыми, разными по возрасту и комплекции, при этом суметь коротко рассказать о себе и подготовить небольшой эстрадный номер на самодеятельном уровне, что не так сложно, как кажется. За 2 двухминутных выхода каждая получала $100. Да плюс за 3 призовых места накидывалось сверху 100, 200 и 300 баксов соответственно. Типажи предполагались разные. Например, толстуха-негритянка, близняшки, старушка-веселушка, мне рассказывали о какой-то совсем пожилой, но оригинальной особе, альтернативной мисс Вселенная, да и мало ли кого можно было найти, если подойти к делу серьезно. «Я все понял. Ты же работаешь с профессионалом. Найду!» — клятвенно заверил Парубок. На секунду мне даже показалось, что в его глазах и вправду светится понимание. Но, к сожалению или к счастью, червь сомнений насчет его способностей подтачивал мою уверенность, и я на всякий случай звякнул знакомой журналюге Лене Че. Она долгое время работала в желтой эротической прессе и имела телефонную базу как тихо, так и буйно помешанных персонажей эротических тусовок, которых можно использовать при нужде. Пусть соберет, кого сможет. Лучше перебор артисток, чем нехватка. Решив так, я улетел отдыхать. Ведь до дня рождения оставалось еще 3 недели. Целых 3 недели. Большой срок. Именно потому я надеялся, что дармоедушка сумеет справиться. Надежды юноши питают. Мой протеже пошел по пути наименьшего сопротивления. Решив, раз бабы нужны голые, их нужно искать по стриптиз-клубам. И по приезде в Москву меня ждал неприятный сюрприз. 10 неликвидных танцовщиц стриптиза. Тощие красавицы отличались одна от другой только цветом волос и трусов. Да и трусы они снимать при мне стеснялись, сказав, что снимут потом, на конкурсе. Какой нафиг потом? Какой нахер конкурс? Нахуй! Девочки, как на подбор, заметил самодовольный дурак. Еле сдержавшись, решил звонить товарищу Ча. Как дела? Ну, есть одна девочка, Ирочка, рассказывала Леночка, по всей видимости, листая толстый блокнот. Ей чуть за полтинчик. В прошлом младший научный сотрудник, сейчас снимается в мягкой порнушке, а еще, не поверишь, работает на телевидении, подыскивает непрофессиональных актеров для ток-шоу. В
передачах типа «Секса с Анфисой» все время нужны незасвеченные морды. Вот и Рулька их и выискивает в разных непотребных местах.

0: местах, например, на нудистском пляже. Шляется по нему, в чем мать родила, зато в руках папочка и ручка. Все солидно. Стоит паре педерастов уединиться где-нибудь в кустах, как над ними возникает бывшая научная сотрудница в неглиже и деловым тоном секретарши интересуется. А не хотели бы вы сняться в программе «Окна»? У них все опадает от ужаса. Я хотел даже статью про нее сделать, но она боится, что выгонят с телевидения. В блокнотке нашлись также и актриски эротических театров, и королевы садомаза, и даже одна женщина — зубной техник. Вскоре я имел полный список шизующих особ, которых прямо на следующий вечер собрал в своем клубе для знакомства. Туда же прикатила и жена именинника. Она волновалась и хотела посмотреть, что же ждет их гостей. Еще бы! Ее можно понять. Ведь на праздник ожидалась и победительница известного в узких литературных кругах конкурса эротической поэзии. Похоже на Эммануэль Синье, актрису из «Горькой луны», милая и хорошо сложенная девочка. Стихи ее, конечно же, оказались говнецом, зато к радости публики читала она их исключительно в голом виде. Блестящие глаза и разгоряченное тело показывали, как ждет поэтесса своего издателя. И, конечно же, здесь была и Русик. Насчет старушки, честно сказать, я волновался, и потому поглядывал на жену именинника, ориентируясь на ее реакцию. Но все прошло на ура. Пожилая нудистка с веселой задушевностью скинула бюстгальтер, похожий на чехлы для танков, а потом трусы, под которыми обнаружилась неопалимая купина, и вылетела на сцену с задором, не снившимся молодухом, и офисным поставленным голосом сообщила: «Я подготовила номер, могу спеть что-нибудь». «Чего?» — спросил застигнутый врасплох режиссер, то есть я. «Ну, например, а я институтка, я дочка Мергера, я черная моль и летучая мышь. А еще знаю песню: жарко стало тете Наде в теплых байковых трусах, а тетя Надя не дает, а тетя Надя не дает, а комиссар уже расстегивает пояс», — орала тетка жутким басом, помахивая огромным выменем. Жена именинника, сначала сидевшая в легком шоке, сложилась пополам от истерического смеха. «Как вам, не слишком?» — с опаской поинтересовался я. «Нет, что вы! Такое ведь не увидишь и в веках!» — оценила она. «Еще бы! За каждой притащенной сюда участницей стояли судьба и история. Может быть, душевной болезни. Но зато бабы отличались друг от друга, как земля и небо, как шлюшки на Ленинградке от проституток из Англитеры». Вечером того же дня состав участниц еще расширился. Брошенный гражданкой Че среди сумасшедших клич «Хотите 100 баксов?» долетел до тантрического центра, откуда мне позвонили две извращенки. Принимать их пришлось уже у себя дома. Тантрические девы выглядели конченными бледями, что, впрочем, в мой безумный проект вполне укладывалось. Одна красавица, мать троих детей, от которой сбежал муж, ничего не умела, кроме как раздеваться и трахаться. Порадовала лишь вторая, сказав, что споет. «Так ты еще и поешь?» — цинично заметил я, вспоминая старый анекдот. Деточка анекдота не знала, шутки не догнала, но главное, на просьбу раздеться тоже легко согласилась. Правда, ботинки снимать поленилась. Просто спустила трусы с колготками, так и пела, слегка потанцовывая, несмотря на риск запутаться в висящем дешевом белье и грохнуться на дорогой журнальный столик. А я тогда жил один. Ночь меня ждала неразделенная. Но стоило ли торопиться? Когда мужчина уговаривает, он вроде как чем-то обязан. Но надо ли? Тем более, что обе клуши, попавшие в хорошо обставленный звездный дом, похоже, тоже решили не спешить. Я предложил им выпить. Они попросили поесть. Я предложил Хеннесси. Они попросили сосисок. Я предложил им принять душ. Они сказали, что чистые. Беседа не клеилась. Но мы хорошо посидели час. Потом еще два. И еще четыре. Я пил, они ели. Наконец, наевшись, они решили поплавать и полезли ко мне в джакузи. Наконец, напившись, я тоже туда полез, и мы совершили заплыв. Правда, дала только мать троих детей. И то один раз. Во второй раз она, решительно усевшись на член, цинично и не вовремя потребовала $500. «Не дам!» — так же нагло и несвоевременно ответил я. И она слезла. Ну и черт с ней, подумалось мне. Все равно после такого количества алкоголя второй раз лишний. К счастью, метро уже открывалось, и они сваливали. Всем нам хватило ума попрощаться вежливо. Работа превыше всего. Мне были нужны бабы на конкурс, им бабки на еду. А спать? Спать я лег с мыслью, что, став звездой, уже можешь выбирать из кучи бледей лучшую, а не случайно залетевшую. И не платить. Жизнь начала радовать с похмельного утра. Нарисовалась еще одна участница. Мне ее обрисовали кратко. 15-летняя девочка, дочка одной провинциальной актриски, приехавшей покорять Москву, танцует восточные танцы. Девочка хочет поступать на актерское, воспитание восточное, девственница еще. Пусть приезжает. Душа сразу захотела чего-то чистого и светлого. Глаза обежали дом в поисках использованных презервативов. Не вызвать бы отвращение у ребенка. Приехавшая девица была смущена, но настроена решительно. Длинные черные волосы, восточная внешность, склонность к полноте, но в ее возрасте полнота еще не портит. Поболтал с ней о ее планах, все-таки почти коллеги, обсудили, какой номер ей стоит показать публике, обсудили чего-то еще. Интересно, сможет она раздеться или нет? Насколько им нужны деньги? Ну ладно, показывай, а то ко мне люди сейчас должны подойти. Слегка форсировал я ситуацию. И девочка разделась и станцевала танец живота. В этом было больше секса, чем в двух тантристках, плавающих, как в кипящем супе в джакузи, умноженных на веслогрудую Иришку плюс отмороженную поэтессу. Я даже начал получать удовольствие от затянувшегося поиска участниц. К конкурсу все было готово в срок. Столь разноплановые тетки создавали интригу, и я решил, что последним заданием для финалисток будет рассказать о том, как они лишились девственности. Ставка шла на старушку-веселушку и Русика, лишившуюся невинности во времена царя Гороха, и на ее полную противоположность девочку-припевочку. На последний вопрос крошка должна была честно ответить, что все еще невинна. Публика ей поверит. Это просто написано на ее лице. Между тем, пока я тратил время на поиски баб, посредничек-дармоед усиленно гробил мои задумки. Он был ближе к телу именинника и мог влиять на него. Мелкий вредитель умудрился вышибить и Русика из участия в конкурсе. Не знаю, что этот тип наговорил имениннику, но за старушку я не вступился. Если подробно рассказывать клиенту, на чем собираюсь делать акценты, для него конкурс станет уже неинтересным. А ведь именно он платит деньги и, глотая слюни, ждет сюрпризов. Кроме того, парнишка заявил бабам, что ему необходимо сфотографировать их, в чем мать родила, что фотки якобы нужны для конкурса. Бабы чуть не разбежались с криками, что одно дело ходить с голой жопой на закрытой вечеринке, где все останется шито-крыто, и другое — сниматься. И что за съемку обычно платят деньги. А кто сейчас им будет платить? Пришлось успокаивать теток и осаживать художественные наклонности недоделанного кретина. Ясно, что он собирается подзаработать и на продаже эротических снимков. Многочисленное вредительство, идущее с его стороны, меня не удивляло. Дармоедам нет дела до того, как пройдет гулянка. Ведь все равно их вряд ли позовут на следующую. И, как я уже говорил, они рвутся заработать сейчас, всюду и на всем. Кстати, позже я узнал, что юнец планировал заплатить участницам не $100, а только 50, положив разницу в свой карман. А иначе чего ему было браться за поиски баб? Я помешал ему нажиться на тетках, и, может, еще и поэтому он мне мелко мстил. К тому же я отстегнул от его гонорара часть в пользу уважаемого товарища Че, который знает, когда и в каком сумасшедшем доме день открытых дверей. Отчего мальчик набычился еще сильнее, но мне до него дела уже не было. Под сцену в небольшом городском пентхаусе приспособили свободную площадку, расположенную прямо под винтовой лестницей, ведущей на второй этаж. По ней тетки и спускались вниз. Там наверху им выделили комнату под раздевалку. Я, стоя рядом с лестницей, уже собирался представлять участниц гостям именинника и ему самому. Рядом поставил девочку-поэтессу, тело которой разрисовывал художник, мастер боди-арта. Я поставил ее, чтобы народ мог наблюдать за тем, как из ничего рождается великое искусство, но никак не ожидал, что случайно нанятая статистка возомнит себя королевой бала. Она переругивалась с художником, руководя его действиями в полный голос, тем самым привлекая к себе всеобщее внимание и мешая мне начать программу. «Заткнись!» Вежливо и очень тихо, чтобы зрители не услышали, сказал ей сквозь зубы и, раскрыв список, начал представлять участниц. Прошла первая, вторая, И тут незаконченная картина вновь начала ругаться с художником. «Сука, заткнись!» По-прежнему улыбаясь, прошипел я. «Итак, следующая красавица!» В этот момент в гримерке наверху зазвонил телефон. Явно из очень дешевых, с противным и резким звуком. И трезвонил он без остановки. Есть старый известный факт. Если на сцене в момент, когда Отелло душит Дездемону, появляется кошка, все начинают смотреть именно на нее. И сейчас публике стало интересно не то, что я говорю, а кто же там звонит. Тем более, что поэтесса, прервав мхатовскую паузу, вдруг вскрикивает на весь зал. «Блядь! Это же мой!» И помчалась наверх, по дороге едва не сбив спускавшуюся девочку. Я тихо свирепею, но ничего пока не могу сделать, кроме как начать представлять публике очередную участницу. Что трудно, ведь вверху, перекрикивая меня, поэтесса ругается с возлюбленным. «Да, да, пошел ты нахуй! Нет, ты что?» Наконец она спустилась вниз и встала на свое место, где, простояв секунду, воскликнула. «Блядь! Надо было ему еще сказать, что...» И вновь попыталась удрать наверх. Быстро хватаю ее за руку и тихо сообщаю. «Еще раз так сделаешь, зарплату не получишь». Это отрезвляет графоманку. Она перестает дергаться, и мы благополучно продолжаем конкурс красоты. То есть относительно благополучно, ведь работать с непрофессионалками крайне сложно. Бабы, которые казались вменяемыми и получили от меня точные указания, что делать, все равно делали только глупости. Профессионалу не нужно было бы все разжевывать тысячу раз. А здесь объясняй, не объясняй. Помню, что одной бабе в очках я предложил рассказать, что она учительница начальных классов, а подрабатывает голой, потому что считает свое тело эталоном красоты. Правда, тело ее представляло худой, извивающийся скелет, на котором висели куски мяса, бывшие когда-то задницей и грудью. Выйдя на сцену, дама и вправду сообщила, что она учительница, что ей 38 лет, что ей нравится Достоевский, кто-то еще и один порнорежиссер, после чего прочла какое-то классическое стихотворение, типа «Я помню чудное мгновение». Если бы публика была укуренной, она бы обхохоталась. Но пьяные люди никак не могли собрать в голове в одну кучу такую странную информацию. Девственница, имевшая все шансы на победу, тоже пролетела. Я-то думал, что она еще не оперившаяся девочка, что и должно стать главным плюсом. Когда свежий человек выходит на сцену, всегда видно волнение, видно, как кипит в крови адреналин, и смотреть на дебютантов всегда интересно, тем более, если им приходится работать обнаженными. Я ей так объяснил, что главным ее достоинством должны стать скромность, невинность и естественность. Тогда она выделится из толпы пьяно-безумных, порочных и глупых созданий. Она будет просто юная девочка, которой очень нужны деньги. А искренность подкупает. Увы, школьница, кто-то, видимо, мамаша, внушили мысль, что она состоявшаяся драматическая актриса, и крошка вышла, изображая галимую профессионалку. Вместо смущенной и искренней девушки я получил диджея сельского клуба. «Добрый вечер, дамы и господа! Меня зовут так-то и так-то!» Зачем-то распиналась она. Я, как и договаривались, спросил ее о первом сексуальном опыте. Она ответила, что его еще не было. Но фраза никак не прозвучала. Не было смущения, дрогнувшего голоса, опущенных вниз глаз. Спросил, зачем ей деньги, сказала, что хочет купить мобильный, которого у нее нет и не было. Но и тут публика, видимо, не очень ей поверила, потому как никто не кинулся дарить ей мобильник. Впрочем, и в этот вечер зрители все равно остались довольны. Ошибки и промахи видел только я, и психовал из-за них тоже я один. Публика ничего не замечала. Они видели только постоянно меняющийся, каждая тетка выходила два раза на две минутки, блядский хоровод. Но была же у нас в стране популярна передача «Знак качества», куда приходили люди с улицы блеснуть талантами. А представьте, если их еще и раздеть и весело комментировать таланты. Даже поэтесса не испортила праздник, хотя мои наезды привели ее в угрюмейшее расположение духа, что и было написано на челе, все равно этого никто не заметил. Благодаря художнику она стояла раскрашенная под свежее майское деревце в углу среди мебели и замечательно украшала собой интерьер. Так что гости оттянулись по полной и расстались мы лучшими друзьями. Они и не догадывались, сколько миллионов нервных клеток гибнет при работе с непрофессионалами. Я представляю себя году этак в 90-м. Девочка, которая полезла наверх посреди программы, могла выбить меня из колеи напрочь. Наверное, просто остолбенел бы от ужаса и решил все. Провал. А как только ты начинаешь думать, что у тебя провал, то он и происходит. Только я уже не позволяю себе так думать. Понимаю, что если будет провал, то лишь по моей вине. Я один тут главный и могу либо угробить ситуацию, либо выправить ее. К счастью, работаю в таком стиле, что для меня не бывает ничего плохого. Чем хуже, тем лучше. Если появляется какая-то неожиданность, то возникает момент для импровизации. А в этом я мастер. Неожиданные выпады даже в радость. Они придают жизнь происходящему. Только импровизировать сложно. Именно поэтому театральные актеры проваливаются на неформальных выступлениях. Они выходят вести программу в клубе, а там нарывшийся до свинского состояния публика может крикнуть ему что-нибудь обидное или грубое, и ведущий умирает. КВНщики сильнее, чем актеры, они способны быстро среагировать, отшутиться и тут же приплести другую мысль. Только, к сожалению, а для меня к счастью, КВНщики не готовы заниматься подобными театрализованными программами. Здесь нужно режиссерское образование и опыт работы. С экстримом работать вообще сложно. Будь то мат или эротика. Заказчику часто только кажется, что он продвинутый и что друзья у него очень продвинутые. Но он часто заблуждается. Я однажды пришел на вечеринку, а клиент выдает пожелание. «Рома, давай сразу жестко так, сразу, с матом, и про гениталии что-нибудь, и сразу». «Ага, как скажешь», — согласился я. Но начал как обычно, то есть мягко прощупывая публику, на что она готова. Однако даже мягкое начало повергло их в шок. Половина резко засобиралась домой. В перерывчике я спросил у хозяина, зачем же так меня подставлять? Испорченное настроение даже у одного посетителя плохо. Лучше не дожать, чем пережать. «Но не понравилось им, да и ладно», — легкомысленно ответил он. «Давай дальше! Остальные-то тащатся!» Впрочем, одна из сидящих дам тут же спросила, «А можно ли без мата?» «Конечно», — согласился я. После чего гости не только перестали разбегаться, но и продлили программу на 2 часа. Так что клиент не всегда понимает, что на самом деле надо его друзьям. Он забывает предупредить людей о том, что будут матюги. Ему кажется, что все должны сами все понимать и предугадывать. И хотя он сам виноват в сложившейся напряженной ситуации, крайним окажешься ты. Всех собак повесят именно на тебя. Поэтому так мало артистов способны работать с экстремальными вещами. Ну а мне такое положение вещей только на руку. Корпоративная вечеринка с участием первых звезд эстрады. «Конечно, Филипп Бедросович, приезжайте, когда сможете. Мы вас все очень ждем и очень любим», — подобострастно говорил в трубку один из администраторов, отвечающих за вечеринку. Но едва он нажал на отбой связи, как тон его резко изменился. «Блядь! Мать-перемать!» — рявкнул он, так что все остальные администраторы замерли. Хотя только что носились дружной толпой за кулисами, создавая типичный шухер. Кричали друг на друга, улыбались известным артистам, сдержанно общались с малоизвестными, кивали неизвестным, и все дружно ненавидели друг друга. Что случилось? «Киркоров опаздывает на целый час!» А я к тому времени, ожидая своего выхода, спокойно засаживал сотку-другую виноводочных изделий и наблюдал за тем, как будут решать администраторы возникшую проблему. Решали они ее только тем, что забегали еще быстрее, отчего проблема никак не разрешалась. Верхушка мероприятия, оплатившая весь этот праздник, продолжала наполнять стопки и стаканы, а мозг командора, то есть меня, судорожно начал креативить. И, в принципе, ситуация решалась, поскольку бюджет у вечеринки был немалый, а на сцене пел Александр Иванов. Вполне можно было доплатить ему за то, чтобы он отработал лишние полчаса, пока не появится Киркоров. «Саша, Саша!» — шепотом позвал командующий парадом Александра Иванова, выступающего на сцене. «Чего?» — также шепотом ответил тот во время паузы, заглянув за кулисы. «Надо еще полчаса поиграть. Киркоров задерживается. Мы доплатим».
1: «Не вопрос».
0: И тут, как в страшной детской сказке, буквально откуда ни возьмись, появляется Киркоров. За широкой спиной артиста весь его кардебалет в перьях и блестках. «Я буду готов через 2 минуты», — надменно сообщает он. Ни тебе извинений, ни каких-то объяснений. Администраторы, не встречавшиеся с таким поведением артистов, совсем потерялись. Филипп, тебе в гримерку принесли фрукты, шампанское. Отдохни пока, выпей, закуси. Тут все нормально, не торопись. Я буду готов через 2 минуты, срезает он, не прислушиваясь к словам администрирующего руководителя. Филипп, ну люди-то пока выступают. Я буду готов через 2 минуты. Блять! Написано в глазах всех присутствующих, хотя на лицах вежливые улыбки. Жестами и знаками администратор вызывает со сцены Иванова, который успевает подойти между куплетами, и ему объясняет. «Слушай, Киркоров приехал. Ты заканчивай песню и уходи. Обещанные деньги тебе отдадут». Он кивает, мол, типа все понял, и возвращается на сцену. Допевает, поглядывая в бок, где за кулисами стоит Киркоров и компания, бьющая копытами многочисленная подтанцовка. Иванов оглядывает их ленивым взором, раздумывая о чем-то о своем, а потом поворачивается к публике и вместо того, чтобы проститься, сообщает. «Продолжаем наш концерт. Следующая песня. Блять!» Визгливо кричит, словно ужаленный в жопу Филипп Бедросович, и подпрыгивает, взмахнув руками. Подтанцовка вздрагивает от крика оскорбленного до глубины души начальника. «Мальчики, за мной! Девочки, за мной!» Вопит королевское величество и бежит вдаль, уводя свиту в перьях. «Блять!» — только и мог сказать администратор, потому что слов от возмущения у него не было. Иванов рок-н-ролльщик. Плевать ему на Киркорова. Он показал, кто есть кто. Только хули теперь делать? Что делать-то? Опять бежит администратор за ответом к боссу. И уже не знает, как помягче преподнести ему возникшую между артистами ситуацию. Киркоров убежал, удивляется тот. Надо же! Ну и ладно. Как ладно? Ошалело спрашивает тот. А кому охота слушать Киркорова? Неожиданно заявляет он. Ну, вы же его позвали. Да, и главное, что он появился. И все его видели. А то, что он не спел... Так и не надо. Гонорар завтра завезет, да и все. В тот вечер я окончательно понял смысл фразы «Если бы понты могли светиться, в Москве бы тоже были белые ночи». Это в Питере люди приглашают только тех артистов, которых хотят видеть и действительно любят, а в Москве тех, которые стоят дороже. Отдают им немаленькие деньги только потому, что потом друзья, а главное недруги, скажут «У них на корпоративке пел Киркоров». Что расшифровывается как «Гуляли богато». А Иванов повел себя адекватно ситуации, к тому же он старый рок-н-ролльщик. Его творческие пути никак не пересекаются с попсой и не зависят от нее. Но если бы и пересекались, он вряд ли вел бы себя иначе. Рок-н-ролльщики — свободные люди. Возможно, поэтому их редко приглашают на заказники. Особенно, если они происходят в других городах. «Муж вернулся?»
1: «Вернулся, но не нынешний, а первый».
0: «Ну а что же ты так напугана?»
1: «Просто он 10 лет как умер».
0: Есть такой старый анекдот, а возможно это и реальный случай, имевший место быть. На сцене театра идет спектакль «Гроза» по Островскому. Красивая молодая актриса, вдохновенно подняв вверх руки, читает монолог Катерины. Типа, «Но почему же люди не летают, как птицы? Так бы раскинула руки и полетела!» Делает шаг и, споткнувшись, с грохотом падает. «Ну, ёб твою мать! Какая бледюга пол засрала! Козлы! Всем бы вам яйца оторвать!» Вот в этот-то знаменательный момент зрители имели счастье видеть подлинную сущность этой актриски. Какое там раскинуло? Какое там летать хочу? Это все маска. Маскировочная сеть, в которой тетки заворачиваются, чтобы прикрыть отсутствие романтики своей подлой душонки. А подлинную свою сущность они открывают редко. Только обстоятельства или время способны сорвать с них покрывало. А под ним можно увидеть что угодно. Можно... мелкую и развратную шлюшку, можно грабителя-рецидивиста, можно игривого бесенка, а можно, если повезет, уже созревшего демона. Самое неприятное, что до тех пор, пока это не случится, вы будете с ним жить, есть, пить, ложиться в одну постель, да еще и покупать ему подарки, которые оно ждет, жадно раскрыв клюв, как голодный птенец, и ни о чем не догадываться. Итак, от рассуждений пора перейти к делу. к тому, которое случилось со мной. Произошло это уже в Москве. Как я уже рассказывал, переехал туда вместе с любовницей, из-за которой расстался с женой. Мне по-прежнему казалось, что я любил эту киску, поэтому покупал ей подарки, пристраивал на высокооплачиваемую и перспективную, в смысле карьеры, работу, но только не планировал на киске жениться, о чем сразу и предупредил. Казалось, что ее все устраивает. Кормят, одевают. Ее деньги — это ее деньги, мои — это наши. То есть все очень удобно. Я снимал квартиру в самом центре, и мне тоже казалось, что все зашибись. Вот только это зашибись было недолгим. Шел второй год жизни с киской, когда мои дела стали вдруг стремительно катиться в пропасть. Обычно жизнь состоит из полос, черных и белых, а у меня начиналась сплошная беспросветная черная. Деньги стали заканчиваться или кончили начинаться. За квартиру уходила основная часть дохода, на киску остальная. Она ведь познакомилась со мной в тот славный момент, когда я был уже на коне, то есть не совсем беден и не хотела знать, что времена бывают разные, как хорошие, так и отвратительные. И снижать уровень жизни, на который я сам на свою голову ее поднял, совсем не планировала. Поэтому каждый день закатывала мне истерики. Но, впрочем, и это все мелочи. Потому как в один момент плохо стало вообще все. Дошло до того, что впервые за 15 лет артистической деятельности я не получил работу в Новый год. А это было страшно. Главное, необъяснимо. Новогодняя ночь – почти всегда возможность заработать самый большой гонорар за весь год. И всегда есть выбор, кому пойти. Ведь те, кому не попал в прошлом году, ждут тебя на следующий. Ну как такое могло произойти, что все куда-то исчезли? В декабре публики в клуб приходило мало. А ведь раньше люди заказывали столики за месяц. На халтуру, то есть частной вечеринке, меня тоже перестали приглашать, что было еще хуже. Основные мои деньги только оттуда и берутся. Также стали обламываться мои постоянные источники доходов. В марте я ушел с радио, а в мае меня ушли с телевидения. Ну что за дьявольщина? Ну как могут все мои проекты рушиться почти одновременно? Такие роковые совпадения любого человека заставят задуматься. Кто виноват? Что делать? Такими набившими оскомину вопросами я мучительно задавался, сидя дома по вечерам, когда в клубе в очередной раз отменялась программа. И это все было неправильно. А когда в жизни что-то происходит не так, думать ты можешь только об этом. И я только об этом и думал. И, разумеется, обсуждал это со своей пассией. Ну а кому же еще компостировать мозги своими проблемами, как не бабе, с которой живешь, а? Однако, вместо утешений и дельных советов, которые в такой ситуации услышал бы от жены, киска только добивала раненую мышку. Чтобы не мучился, что ли? «Рома, а может быть, все кончилось?» Задумчиво произносила она, глядя в потолок. «Как кончилось?» Меня сжимало от ужаса. «Ну так, ну ты же не знаешь, как это бывает». «Что бывает?» «Ну, конец. Ну, когда все заканчивается. Ну, когда твой поезд ушел». То есть мне навязчиво намекали, что сдулся я. Выдохся, устарел и нафиг никому не нужен. Что я эстрадный мусор и место мне на свалке истории. Спасибо тебе, родная. Ты умела превращать ситуацию из плохой в чудовищную. Однако глупо думать, что я безоговорочно верил в услышанное от нее и в то, что обстоятельства так стремительно выкинули меня из седла. Падения и забвения не бывают такими быстрыми. Да и конкурентов-то у меня нет. Но почему люди тогда не приходят в клуб? Почему не приглашают к себе? Тут что-то не так. И я метался и искал причины. Хотелось найти отмазку. Типа я не виноват, дело не во мне, а в чем? Это нормальная человеческая реакция. Когда ты в жопе, трудно винить в этом только себя. Ты ищешь, на кого бы свалить вину за происходящее. Зато, если причина все-таки находится, сразу становится понятным, как и за что бороться. А пока воюешь с тенями. Ну и самое неприятное, пока ты так мечешься, над тобой нависает глобальный вопрос. На что жить? Чем платить за квартиру? Где взять средства содержать себя, любовницу и семью, которая осталась в Питере? Первое, что я сделал, пошел к своим соучредителям просить денег в долг. Но почему бы им не дать товарищу за его будущие заслуги? Мы же партнеры. Но от них услышал, что они не подают, ибо сами не жрамши. Да вы что, изумился я, а как же мне жить? Ромочка, живи как хочешь. От такой формулировки я охренел. Что же это происходит в мире? Всегда меня было кому выручить, а неужели сейчас и здесь такая засада? Окружили меня, окружили, обидели юродивого, отняли копеечку. Близкие приятели также вместо того, чтобы помочь, утешали тем, что сейчас у всех делах затишье. Не только у меня, но одно дело затишье, и совсем другое — звенящая, зловещая тишина. Но нет, так просто я не дам себя сломить. По своему опыту давно знаю. Если в трудный момент начать экономить, снизить свою рабочую ставку, то обратно на прежний уровень не влезть. Это процесс необратимый. Если цена упала, то будет и дальше падать. Раз за разом, до тех пор, пока человек не окажется на помойке. Мы не раз наблюдали такое на телевидении и в жизни. В трудные моменты, наоборот, нужно поднимать ставку. И вообще, чтобы стать богаче, не нужно меньше тратить. Нужно больше зарабатывать. И тогда решил так. Хватит жить на съемной квартире. Может быть, все беды идут от этого. В Питере жил как принц, а здесь как нищий в чужом дому, где все раздражает, где неуютно, куда нельзя перевезти мои любимые вещи из дома. Их здесь просто негде расставить. И я решил совершить невозможное. В такой трудный момент, несмотря ни на что, купить квартиру. Причем рядом с клубом, чтобы удобнее было ходить на работу. Денег не было вообще, но когда есть цель, деньги находятся. К тому же я заметил, что все, что тратишь, всегда к тебе возвращается. Если возьмешь что-то в долг, то потом обязательно это что-то заработаешь. И я отправился по миру со списком возможных кредиторов. Список включал в себя 20 человек, у которых можно одолжить без напряга для них эту чудовищную сумму. Из этого длинного перечня дали только трое. Некую сумму под поручительство пятого дал четвертый. Несколько человек пообещали и не дали. К партнерам я даже не обращался, зная, что они, как они сказали, сами голодают. Но и в этой ситуации я нашел светлые стороны. Зато теперь стало ясно, кто друг, а кто нет. Купил. И ничего не произошло. Более того, я вдруг увидел, что вся моя жизненная философия, выведенная из многолетнего опыта, рассыпается. Ситуация, после которой я ожидал взлета, которая должна была улучшить мою жизнь, никак на ней не сказалась. Более того, становилось все хуже и хуже, все хуже и хуже, только теперь все усугублялось еще и долгами. Конечно, обо всем этом кошмаре, происходящем в моей жизни, знала жена. Мы регулярно созванивались и, несмотря ни на что, оставались друзьями. Или, как интеллигентные люди, пытались ими остаться. Но все же нас, как минимум, связывают ребенок и 15 лет совместной жизни. И вот как-то жена рассказывает мне умопомрачительную историю, услышанную в компании. Один известный всей нашей тусовки дяденька прикупил себе землю, состоящую на ней полуразрушенной деревообрабатывающей фабрикой. Фабрику он отремонтировал, оборудование привез туда из Швеции, установил, и вот по прошествии 2 лет серьезного труда и больших материальных вложений он пришел к тому, что все затраты наконец-то стали себя окупать. В этот самый торжественный момент к нему пришли какие-то темные личности и, глядя ему в глаза, сообщили, что земля, которую вы купили, не ваша. Вот видите, запись об этом в компьютере есть. Так что, пожалуйста, освободите площади. Что? Естественно, завопил он. Да вы с ума сошли! Я ее честно купил! Я завод строил 2 года! Слушать его, однако, никто не стал. А наезжать стали. Вскоре у него сгорела квартира, и это явно не было несчастным случаем. Машину разбили, и это было не ДТП. Ситуация все усугублялась и усугублялась. Ведь у него семья, дети. Кто их подставляет? И тут кто-то из знакомых посоветовал ему сходить в институт парапсихологии. Мол, есть там человек замечательный. Говорят, помогает. Сеанс стоит 250 евро. Смешной, наверное, выход. Но, как я уже сказал, попадая в жопу, ты чувствуешь себя глистом и ищешь любой выход. Смешно или нет, уже не важно. Но не поможет парапсихолог, да и черт с ним, не такие огромные деньги. И он сходил. Бандиты куда-то через 2 дня исчезли. Записи в компьютерах, что эта земля принадлежит другому человеку, тоже. А еще ему вскоре дали какую-то невероятную премию за его жутко полезную деятельность. В общем, неожиданно поперло. Вот жена мне и присоветовала. Сходи ты к этому шарлатану. Ну, кто знает, может, правда на тебя порчу навели. И я пошел. Хотя звучит, конечно, и смешно. В институте меня запихали в какой-то прибор в виде черепахи. Что это за прибор? Деревянные перегородки, покрытые тканью, под которыми я обреченно отлеживался какое-то время, даже не вдаваясь в суть, что это за прибор. Какая там энергетическая чистка? Будь что будет. Правда, цвет лица при выходе из черепашки у меня изменился. Стал не таким серым, каким был все последние месяцы. А дяденька тем временем сделал снимок моего энергетического поля. Поле было сильно пробито с одного края. «Это порчу на вас навели», — сообщил дяденька и стал устанавливать приборчик, чтобы выяснить, кто же это сделал. «Какая порча! Господи! Бред какой-то!» — думал я. Тем не менее, продолжаю участвовать в его исследовании. А он положил на стол чистый лист, подвесил над ним крутящуюся рамочку и предложил называть имена всех моих знакомых, кто бы мог это сделать. Рамочка должна будет завертеться, когда прозвучит имя вредителя. Нехотя я назвал имя жены. Конечно, прости Боже, но в первую очередь в такой ситуации думаешь на жену. Она должна была затаить обиду, но рамочка осталась неподвижной. Тогда назвал имя киски, и рамочка неожиданно быстро завертелась. У меня шевельнулись волосы на голове. Во-первых, очень уж неожиданный фокус, а во-вторых, я не понимаю, ей-то зачем на меня наводить порчу? Она со мной живет, и ее благосостояние напрямую зависит от моего. Нет, этого не может быть. И опять же, если подумать, сюда меня отправила Лена, значит, может допустить возможность того, что она в сговоре с этим парапсихологом, потому что хочет рассорить меня с моей кошечкой. Однако, тот уверил меня, что никакой Лены он знать не знает. Ну, а мне он поможет, будет работать над моей проблемой. Что ж, работайте. С этой мыслью я покинул институт. Через 3 дня, уже находясь в Москве, я случайно включил свой питерский мобильник. Давно им не пользовался. И сейчас он понадобился лишь для того, чтобы найти записанные в его памяти номера телефонов. Но он тут же зазвонил. «Рома, мы тебя везде ищем и ищем. У нас пьянка в субботу. Приезжай, хорошо заплатим». В трубке зазвучали голоса давнишних моих приятелей, у которых не раз работал. «Не могу». Я даже растерялся от неожиданности. В субботу в своем клубе в Москве работаю. Мне надо клуб закрывать, значит, неустойку платить. Фигня! No problem! Заплатим! Ну, раз так, я поехал. Так много мне не платили ни разу в жизни. Наверное, это просто совпадение, подумал я. Хотя приятно. А через неделю мне опять заказали вечеринку. Да и люди понемногу начали ходить в клуб. Воодушевленный таким успехом от магии, я повелся на предложение знакомого художника сходить к гадалке, у которой ошивается весь шоу-бизнес. Ошибается, рассказал художник, только в датах. Да и то чуть-чуть. Был случай, когда одному мужику она сказала, чтобы он не выходил из дома в ближайших 2 дня. Не то беда случится. Тот не поверил. Буквально через 2 дня его зарезал у магазина какой-то пьяный. И в это можно верить, можно не верить, но факт, как говорится, налицо. Короче, я поехал к этой тетке и завис у нее на 1,5 часа. Она гадала мне и на кофейной гуще, и на картах, иногда прерывала гадание и просто смотрела на меня. Меня предупреждали, что она и без карт чего-то там видит. Правда, я, как и все прожженные циники, с трудом в это верил. Поэтому не давал ей фору, стараясь поменьше задавать вопросов. А она начала разговор не с будущего, которое нам неведомо и про которое можно 10 раз наврать, а с прошлого. Дела у тебя пошли плохо в декабре, так? А второй раз очень скверно было в феврале. Угу, недоумевая, поддакивал я. И перед этим ты сильно поссорился с любовницей. Не помню. Может быть. Было-было, не сомневайся. Да ты и полюбил ты ее совершенно случайно. Она не очень тебе нравилась вначале. А потом ты и сам не понял, как оказался с ней.
2: Да.
0: «Да-да, угу, ага, ага, угу, угу», как попугай бубнил я, и гадалка постепенно перешла от прошлого к настоящему и окончательно меня огорошила. «Простите, Роман, мне неприятно вам это говорить, но девочка никогда вас не любила, и ее интерес к вам был только корыстным. Она два раза делала наговор. На вас наложена такая штука, которая называется блокировка. Вы вроде существуете, но вас не видят. Про вас забывают». «Да бросьте», — сказал я. «То, что все плохо, понятно. Но какой наговор? Может, тогда уж меня случайно кто-то сглазил? Завидуют люди в шоу-бизнесе друг другу?» «Нет. Такой сильный наговор можно сделать только специально. Делают это сильные черные маги. В Питере это стоит $3000, в Москве 5. От таких цен у меня подкашивались ноги. Для киски это очень большие деньги. Но неужели ей так не давало покоя то, что успехи у меня в делах были не в пример лучше, чем у нее? Казалось бы, такое поведение рубит сук, на котором сидишь. Это нелогично. Но я часто думаю, что у баб, именно у баб, женщина нечто другое, более оккультуренное создание, и нет никакой логики. Почему они так легко верят в магию? Потому что и магия нелогична. И прибегают бабы к ней, понимая, что мужчина не заглатывает наживку. Я ведь говорил киске, что на кошках не женится. А это значит, что все зыбко, что рано или поздно может прийти расставание, и она рискует остаться с носом. Значит, — решила она, — надо и меня, и мою семью оставить ни с чем. Вот и работала над этим вопросом, не жалея собственных средств, которые у нее скапливались, ведь мы жили на мои. А еще я вспоминал, как вкрадчиво и регулярно интересовалась она у меня. «Ну, Рома, а может быть, это конец?» Ждала, сволочь. Гадалка также сообщила, что, по всей видимости, ваша чертова киска не раз прибегала к ведьмам и когда-то сделала на вас приворот. На этой фразе я оторопел. «Да вы и сейчас еще у нее на привязи, за которую она может потянуть. У вас деньги, и именно поэтому она еще не раз даст знать о себе. Киска хочет получить как можно больше выгоды, ну а вам лучше с ней больше не встречаться. Человек она лживый и к тому же постоянно вам изменяла». На этой фразе я понял, что совсем ничего не знаю о жизни. И что самое страшное, от этой новости мне окончательно сделалось дурно. Она навела порчу и на мою жену, причем со смертельным исходом. «Что? Но это же моя семья! Нельзя трогать мою семью! Никому нельзя трогать мою семью! Никому и никогда нельзя трогать мою семью! У нас маленький ребенок, его еще надо вырастить. А тут получалось, что меня не видят. Я ничего не зарабатываю. У жены дела еще хуже. Это просто кошмар. В него просто невозможно поверить». По дороге от гадалки домой я бесконечно перебирал наш длинный разговор и искал, ну где же там подвох? И думал, что стоит обнаружить его и поймать гадалку на какой-нибудь мелкой лжи, как весь этот ужас развеется. Только как совершенно посторонняя мне баба могла узнать такие подробности, заметьте, из прошлой жизни, о которой никто не знал? Мне хотелось докопаться до сути этого вопроса. Но все-таки я давно имею дело с разного рода артистами и знаком с рядом фокусов. Ну, например, если знахари угадывают твои болезни, так это несложно. О многих болезнях можно узнать по внешним признакам, по состоянию кожи, глаз. И еще я вспоминал мнемотехнику, часто используемую в цирке лилипутов. Якобы это передача мыслей на расстоянии. Одна девушка достает что-нибудь из кармана зрителя, вторая, стоящая на сцене с завязанными глазами, должна угадать, что это за предмет. На самом деле угадывание – просто передача знаков, понятных им одним. Хорошо выстроенный и отработанный номер. Вначале девушки составляют примерный перечень того, что может быть в кармане, затем составляют наводящие вопросы на каждый предмет. «Расскажи нам, что я достала сейчас». «Расческу». «Скажи же, какого она цвета?» «Желтого». Ну и так далее, и тому подобное. Многие чудеса просты до безобразия. Но то, что знала гадалка, не укладывалось ни в какие схемы. И я ломал над этим голову. Все ж таки я не мистик, я не баба, я мужчина. А мужчина должен все понять логически. Иначе мозги могут съезжать на бекрень. Отправляясь на визит к гадалке, я продумывал свое поведение. Составил вопросы так, чтобы не было наводящих. И их там не было. Да и вообще поверить в то, что на тебя сделали наговор и в существование какой-то магии, нормальный мужчина не может. И я не верил. Просто позвонил жене. Для начала спросил, как теща, так как гадалка мне сказала, что та сильно болеет. Оказалось, что мать ее в больнице. И об этом пока никто не знает. Лена рыдала в одиночестве на даче, чтобы не пугать ребенка. Это стало первым неприятным совпадением. Тогда рассказал и об остальном. Про порчу со смертельным исходом и назвал возможную болезнь. На другой же день моя жена проверилась у врача, и диагноз подтвердился. Врач сказал, хорошо, что обнаружили вовремя. Пока еще не поздно. Это совпадение уже было вторым. К тому же тетенька-колдунья, как и тот парапсихолог, тоже обещала помочь в делах, снять наговоры и отправить их отправителю. Вечером того же дня в клубе было полно народу. На следующий день тоже. Мистика какая-то. Я с трудом верил в происходящее, но дела медленно и неизменно ползли в гору. Народ стал приходить на программу, меня стали приглашать куда-то на работу, на телевидении предложили делать новый проект. И, слава богу, киски рядом со мной уже не было. К сожалению, проверить истину слов гадалки и как-то подтвердить свои подозрения невозможно. Когда я только пообщался с парапсихологом, я не говорил киске о своем визите. Вернувшись в Москву, поинтересовался. «А скажи, пожалуйста, а зачем ты навела на меня порчу?» «Я?» Глаза ее полезли из орбит отделанного возмущения. «Ты что, шутишь?» «Я? Да зачем мне это? Ты что, больной? Как ты можешь так думать?» «Интересно, а как мне не думать? Особенно после того, что сказала тетка-провидица». Впрочем, расстались мы вовсе не из-за магии. Вышеописанный мистический триллер существовал параллельно с обычными бытовыми дрязгами, которые уже сидели у меня в печенках, истерики, которые она устраивала даже при моих друзьях, непомерные требования, полное непонимание того, где она находится. Наверное, просто вылезал ее дурной характер. Он, видимо, еще не сформировался окончательно, когда мы только начинали встречаться. Она была слишком молода. Зато сейчас он давал о себе знать. Поняв однажды, что если киска постоянно будет так себя вести, то я просто в сердцах пришибу ее, стал просить покинуть, наконец, мой дом. Даже дал денег, чтобы она побыстрее сняла квартиру. «Но я же люблю тебя!» — рыдала она. Я колебался, глядя на эти рыдания. Не знал, верить ей или нет. Ведь когда тебе 100 раз на дню говорят, что любят, не верить трудно. К тому же мы прожили 2 года. И я просто привык. Однако киска, как та самая актриска из анекдота, с которого началась эта глава, спотыкалась все чаще. И я, как постоянный зритель, следящий за такими несовпадениями образа и подобия, начинал просто сходить с ума. И обязательно бы сошел, но изыскал в себе силы жестко разорвать эту связь. «Уматывай!» «Куда? Мне некуда уезжать!» «Снять квартиру, имея деньги, можно за день», — объяснил я ей. «А денег у тебя до дури!»
1: «Ромочка, не выгоняй меня! Я же люблю тебя и всегда любила! И в декабре, когда мы с тобой поругались так, что я хотела уйти, и в феврале, когда дело чуть не дошло до драки, я не могла тебя больше видеть, но простила! Ну, пожалуйста, давай попробуем начать все сначала!»
0: «В декабре? Феврале? Сходится! До свидания! Вернее, прощай!» Пожитки она увозила вечером, во время моего шоу в клубе. А я, придя домой, увидел, что любимая приголубила и кое-что не свое. Она прихватила все мое, что могло бы ей пригодиться. Сказать честно, меня попросту цинично обокрали. Ну и как тут не верить экстрасенсам и гадалкам, не видевшим ее, но дружно сказавшим, что человек она непорядочный, и что с ней я еще хлебну говнеца. Когда-то мне довелось почитать руководство для разведчиков. Им настойчиво рекомендовали не заводить постоянных любовниц. Потому что у мужчин насчет женщин одни планы, а у женщин свои. И мы не можем предугадать, как они их будут реализовывать. Что же касается магии, то, возможно, все это совпадение. Но совпадения любопытные. Прошло 1/2, а я все нахожу подтверждение словам гадалки. Киска действительно изменяла. Напропалую. Также гадалка сказала, что киска еще не раз напомнит о себе. И действительно, не раз звонила. Попросила подарить ей машину на день рождения. На том основании, что я привез ее в этот город и здесь бросил одну. Гадалка сказала, что с работы ее попрут, и вот недавно узнал, что это произошло. Более того, перед ней закрылись многие нужные двери моих друзей. Когда она им стала жаловаться, что Роман выгнал ее, те цинично заметили. Ну и слава богу, нам всегда Лена больше нравилась. Я не просил их ничего говорить. Более того, и про наше расставание рассказал не всем. То есть вышло так, что все плохое, что девочка пыталась сделать мне, повернулось против нее самой. О том, что с ней произойдет в ближайший год, я слышал со слов гадалки. Ждем-с. Чем дальше, тем интереснее вспоминать и общение с посредниками параллельных миров. Все-таки они помогли мне увидеть баб совсем иной стороны. Мастерство гадателей явно выросло из стабильности ситуации. То есть бабы с целью приворожить любовников регулярно шастают по ведьмам. И они, видимо, перевидали таких баб выше крыши. Как я понял, самое страшное баба творит, если понимает, что ее вот-вот выгонят. Расставание – тяжелая вещь. Женщины – существа эмоциональные и очень зависимые. Зависимые от нас, от мужчин. Хотя они и кричат о своей значимости, самодостаточности и незаинтересованности – все это ложь. И ты, даже не догадываясь об этом, можешь показаться ей козырной картой. Она почему-то решила, что хочет за тебя замуж. В этот момент она может встречаться с другим или другими. И не обязательно, что она тебя любит. Даже совсем не обязательно. И даже не потому, что у тебя есть деньги и связи. Ты просто ей удобен по каким-то ее показателям. И если она чувствует, что рыба срывается с крючка, делает приворот. Может даже сделать на последние деньги или даже возьмет в долг. Или что-нибудь продаст. Она попытается ухватиться за любую маломальскую возможность. А почему бы нет? Мужчины ходят по бабам. Бабы по магам. Мужчина, если может сделать приворот на подругу, то только от большой несчастной любви. Но это редкость. Большая любовь. Вторая причина, которая может привести мужчину к ведьмам, гадалкам или экстрасенсам, если дела по необъяснимым причинам идут все хуже и хуже. Надвигается крах. А он никак не может понять, ну почему, и готов бежать за советом хоть к черту лысому, лишь бы помог. Но это мужчина. Зато женщины – постоянные потребители магических услуг, всяческих приворотов и других вредительств прогрессивному человечеству. Для них это как чихнуть. Кажется, они даже не задумываются о моральности. Почему вы хотите развестись со своей супругой? А у нее, гражданин судья, волосы на голове черные, а на лобке рыжие.
2: Ну и что?
0: Нет, мне лично все равно. А вот друзья смеются. Глава предыдущая закончилась страшно. И вообще, измена для кого-то ужасное слово. И для меня оно тоже было таковым. Потому что из-за неверности самцы бьют морды бабам. Вешаются, стреляются на дуэлях. Сколько людей полегло из-за того, что посмотрели на чужую жену. И сколько из-за того, что сунули защищать ее честь и свое достоинство. Но год идет за годом, век за веком, и общество меняется. И я со временем столкнулся с новой для меня и очень интересной формой супружеского существования.
2: «Рома, ты куда? А продолжение банкета?»
0: Конечно, эту фразу в тех или иных вариантах приходится часто слышать после программы в клубе. Я не брюзжу, я наоборот надеюсь, что и в дальнейшем буду ее слышать. Это значит, что понравилось. Значит, не хотят отпускать. Значит, понесло их в загулы в веселье, что и требовалось. Цель достигнута, работа выполнена качественно. Ну, а я... А мне тоже весело. Тоже нередко хочется с ними выпить еще по чуть-чуть, и вроде нет причин отказываться. Правда, порой, составляя им компанию, я не всегда, к сожалению, знаю, куда меня занесет. Вот так однажды в Питере подвалят ко мне две явно семейные парочки с предложением поехать к ним и посидеть. Выпить. Вроде неплохие ребята, соглашаюсь. Приехали, посидели, выпили. Глаза у меня уже слипаются, делать, в принципе, больше нечего, поэтому я, по давней традиции Винни-Пуха, ну, раз у вас ничего больше не осталось, потихоньку начинаю собираться в сторону дома.
2: «Как?» — вдруг возмутились хозяева. А как же с культурной программой?
0: С какой еще программой не въехал я?
2: Ну, а трахаться ты что, не хочешь?
0: Тут я, признаться, несколько напрягся. Двое мужиков, их жены. Кого же тут трахать? Пронеслось в моей стремительно начинающей трезветь голове. По всей видимости, меня.
2: Но жопу свою я продам очень дорого. И рванул к дверям. Там благородного искателя приключений уже ждал сюрприз в лице, вернее,

0: трахаясь по всей квартире, то с одной, то с другой. Я вроде и получал удовольствие, и все же порой напрягался, потому что к моему уху все время прилипал чей-то муж и горячо нашептывал: «А ты любишь, чтобы тебе женщина в рот пописала?» «Извини, я пока и так шокирован и не готов ко всем подвигам сразу». «А ты попробуй, попробуй!» — прилипал он к другому уху, когда я пыхтел над другой бабой. «Это очень приятно, тебе понравится. Мне, например, очень». «Угу, ага, да, да, в следующий раз». Выбравшись, наконец, мимо спящего Шарпея на ночной воздух, я достал из кармана телефон этой гоп-компании, которую они мне всунули на прощание, и, без сожаления, выбросил его. Нет, против пар, практикующих стенка на стенку, я ничего не имею, но тут уже чувствовалось, что крыша отъехала капитально. В следующий раз они бы точно нассали мне в рот и насрали в уши. Ну, их такие приключения. Во второй раз в подобную, хотя более приятную и горячую переделку я снова попал случайно. И тоже после программы. Только на этот раз я работал не у себя в клубе, а на яхте. Гуляли там семьями. Но, разумеется, в один прекрасный момент все перебрали, и я в том числе, слово за слово, детали уже не помню, как на автопилоте. Я стащил трусы с подвернувшейся под руку бабы. В принципе, за это можно получить по морде. Но тогда ничего подобного не произошло. Более того, другие бабы стали снимать трусы сами, и, оглянувшись, я с удивлением увидел, как вокруг начинается оргия. А раз начинается, то попробуй держаться. Попробуй держаться и не почувствовать. Утром разберемся. На следующий день, проснувшись к обеду с тяжелой головой, я стал прикидывать, во что влип. Конечно, именно я помог им дойти до невменяемого состояния и первым начал приставать к чужой бабе. Но это же еще не сигнал для всех приступать к разврату. Так, ничего для себя толком и не решив, вышел на палубу. Будь что будет. Но оказалось, что остальная публика на яхте расположилась на палубе и спокойненько себе загорала. И никто никому не бил морду за вчерашнее. Никто ни с кем не разводился. Словно все в порядке вещей. Как будто так и должно быть. Уже позже я узнал, что они свингеры. Мне стало любопытно, что это заявление такое и как же это может быть. Я все пытался выяснить у одного из мужиков на яхте. «Ну как же так? Жена у тебя красивая, молодая. Зачем же ты ее отдаешь?» Ответил он очень интересно. «Знаешь, Рома, пускай лучше ее ебут мои друзья, чем мои враги». Я потом долго думал. Может, он и прав. Может, сейчас он хочет просто получать удовольствие от жизни. Хочет, между прочим, чтобы и жена получала удовольствие. И смотреть на это. Тем более, если есть возможность устроить все органично. По мнению свингеров, женщина такой же человек, как и мужчина. Она тоже любит трахаться и тоже получает от этого удовольствие. Она человек, который точно так же любит разнообразие, как и мужчина. Любовь – это понятие духовное, а секс, как-никак, плотское. Как сказал поэт, все в семейной жизни притирается. Еда приедается, жена приебывается. Женщина, не получая былого удовлетворения от секса, будет искать его на стороне. Ни один, даже самый потрясающий любовник, не сможет быть до бесконечности разнообразным и не сможет тот же размах и качество держать на протяжении многолетней дистанции. И тут он сворачивает на левую беговую дорожку. Женщина, повторимся, такой же человек, и точно так же начнет искать другие пути. Если у супругов появляются различные интересы, то рано или поздно на первом, втором или третьем перекрестке их дороги разойдутся. Чтобы этого не произошло, в какой-то момент супруги с беговой дорожки стадиона выходят на оживленную улицу. Хотя это тот же самый дуэт, но время от времени появляется рядом с ними то один человек, то другой, то мужчина, то женщина. Бегут супруги по-прежнему вместе, но уже в коллективе. И вроде делают они все то же самое, но бежать веселее.
1: «Рома, ты куда? О продолжении банкета!»
0: Ну, конечно, кто-то может спросить, а зачем я поехал незнамо куда? Должен сказать, что с годами в моей жизни тоже наступили перемены. Я ушел из арт-клиники, где работал у своих друзей, и однажды пришла пора начать работать по-взрослому, нанятым сотрудником, на хозяина. В месте, где меня не знали, где высокие цены, богатые гости, где я не имел права на ошибку. Если бы меня уволили, идти бы было уже

0: Некуда. А жена не работала. Сидела с ребенком. Я все это рассказываю для того, чтобы показать, что мое психологическое состояние тогда тоже стало другим. Более напряженным и нервным. Поэтому я не мог после программы спокойно ехать домой в тихую квартиру, ложиться в теплую постель и, наконец-то, уснуть в тот самый час, когда многие встают на работу. Это было бы бесчеловечно по отношению к себе любимому. Моя работа накрывает как наркотик и очень долго плющит. Но такую серьезную работу, смешить людей, я выбрал сам. И не думаю менять. Хотя теперь уже вижу, что сложно выходить на сцену перед сотней зрителей, зная, что каждый из них беспристрастно оценивает тебя. Ночной клуб — это вам не МХАТ, где зрители сидят чинно и молча. В клубе все, как правило, пьяны, громко разговаривают друг с другом, и овладеть их вниманием часто очень непросто. Зато, если они чем-то недовольны, громко это выскажут в ту же самую секунду. Клубная сцена — ежедневный экзамен. Перед программой меня всегда колбасит. Не могу есть, так как артист должен быть злым и голодным. К тому же знаю, что если поем, то начну засыпать. Как засыпал однажды от усталости, стоя в солдатском туалете. И этот нервяк постоянен, хотя выхожу на сцену много лет. Изменилось только одно. Сейчас спокойнее отношусь к редким провалам. Раньше себя казнил. Мне казалось, что я сам виноват, не смог публику завести. Сейчас знаю наверняка, что публика бывает разная. И случаются такие вечера, когда в сумасшедших домах проводятся дни открытых дверей, и все дауны могут собраться у тебя. Такое случается, но, слава богу, редко. Впрочем, даже если пошло на отлично, все равно бубенит. Не могу ничего делать, не в силах ни на чем сосредоточиться. Ложиться спать бесполезно, все равно не уснешь. Смотреть кино нереально, ничего не соображаешь. Самый простой способ снять это стрессовое состояние — алкоголь. И, конечно же, бабы. Только вы меня извините, на нормальную бабу уже нет ни времени, ни сил. И вообще, где их найти нормальных, если работу заканчиваешь в 2 часа ночи? Да они давно спят и видят меня во сне в белых тапочках. Зато вдруг подворачивается компания и... «Рома, а ты куда? А на продолжение банкета?» Конечно, кто-то спросит, а как же жена? Кстати, о жене. Я точно не знаю, но, наверное, никто не обольщался насчет моей верности. Самая «тихая» в кавычках профессия — жить на этом разгуле — подталкивает к комуту. Но что остается жене? Если любишь человека, приходится прощать. Главное, что я никогда не делал ничего циничного у нее на глазах. А может, в этом и заключается любовь? Как культура заключается не в том, чтобы не ругаться матом, а в том, чтобы знать, где это можно делать. И ночевать я всегда приходил домой. Нигде не завалился спать, как бы мне ни хотелось. Поэтому, что касается жен, умная женщина всегда ставит перед собой вопрос, а готова ли она услышать правду? Когда ты вернулся поздно ночью домой, самое простое, что она может спросить, где ты был? На пьянке. И бабы там были. Я честный человек, могу ведь ответить, что были. Тогда ей придется спросить, и ты с ними спал? Я, конечно, начну отпираться. Я, не я, кобыла не моя, но ведь я буду пьяным, уставшим. Как герой того анекдота, сказавший супруге. Ты же такая умная, а? Ну, придумай что-нибудь сама. А то и признаюсь, лишь бы дали уснуть. Ей придется устраивать скандал. А зачем? Лучше ведь просто сказать мужу, чтобы шел спать. Лишние вопросы рождают лишние ответы. Женщине не стоит их задавать, если она соображает, в каком мире живет супруг. Она должна вырулить на верную дорогу и суметь сохранить видимость. Какая женщина? Тайфуны всегда носят женские имена, потому что они, как женщины, приходят влажные и извивающиеся, а уходя, забирают у тебя все. Дом, машину. «Утю-тю-тю-тю-тю-тю! А кто это у нас тут такой ходит?» Примерно такая фраза родилась у меня в голове, когда я впервые увидел на одной своей работе, их у меня всегда было несколько, эту овечку. Больше в моей голове в тот момент ничего не шелохнулось. Ниже, впрочем, тоже. Овечка как овечка. Недавно выпускница театрального института и ничем особым не выделялась. Может быть, просто была очень молода. Как говорят, молоко на губах не обсохло. Кстати, именно это обстоятельство и вызывало интерес. Забавно же, пробегая мимо, ущипнешь ее за попку. Ну, вполне так невинно. Она уже вся дергается в девственных конвульсиях. «Ой, ну что это вы тут делаете? Что вы вообще себе позволяете?» «Ах, ну извините, мадам, не сдержался!» И с приподнятым настроением бежишь себе дальше по делам. Другая, может, вскоре перестала бы дергаться и поворачиваться спиной, едва меня увидев, и, возможно, эти щипки сразу бы мне наскучили, но это все дергалось, извивалось и деланно возмущалось. А в итоге получалась даже некоторая эротическая игра. Может, поэтому, однажды остановившись возле этой парнокопытной, я невинно, словно предлагая мороженое, заметил. «А чё, может, потрахаемся как-нибудь? Как говорится, вы привлекательные, я чертовски привлекательный. А чё время зря терять? Работаем вместе. Почему бы не покувыркаться, как лошадки в стогу сена?» «Нет, нет, вы что?» — взвизгнула она. «Ну, нет так нет. Хотя отказываться от своих целей я тоже не привык. А потому вскоре... Второй раз закинул он невод, и вышел невод лишь стиною морскою. Нет, нет, нет, я не такая!» Поразмыслив над этим «нет», я неожиданно пришел к выводу, что веду себя неправильно. Но зачем мне за ней охотиться, коли я сам уже давно являюсь золотой рыбкой? Популярный, обеспеченный. Да они же сами на меня должны охотиться. Я, как это сказать, уже звезда. А овца — начинающий молодой сотрудник. И, судя по должности, которую получила честным путем, даже не очень перспективный. А ломается, ломается, как будто она Маргарет Тэтчер, а я негр-подметальщик. Знаешь что, в третий раз я подошел без поэзии, без какого-либо трепета. Предлагаю тебе последний шанс. Откажешь — больше к тебе клеиться не буду и хватать за грудь тоже. Не царское, знаешь ли, это дело бегать за мокрощелками. Цыпа, неожиданно быстро оценив ситуацию, сразу перешла к делу. «А где?» «То-то!» — подумал я, и, не собираясь изобретать велосипед, просто повел ее в близлежащий дешевый хотел. Происшедшее там напомнило мне пионерский лагерь. Раздевшись и вытянувшись, как солдат на медкомиссии, девушка спросила: «Ну как?»
1: «Ну ничего, хорошо», — даже несколько оторопел я. «И мы приступили». Постель она тоже напоминала пионерку 80-х, которые трахались только для того, чтобы казаться взрослыми, еще не понимая удовольствия.
0: Я таких глупостей давно отвык, и мне было неинтересно, но тронуло и повеселило, когда деточка после секса еще и спросила: «Все, можно одеваться?»
1: «Можно».
0: Короче, развлекся. Про себя я назвал эту козочку киской. Прозвище было не столько ласковым, сколько метким. У нее пробивались усики. Надо добавить к моим достоинствам, что я ни разу не проговорился при ней и не назвал ее так в глаза. Отношения с киской еще около полугода оставались вяло текущими, то есть они не угасали, но и не развивались. Мы просто рядом работали, а когда баба под боком, ну почему бы не трахнуться? Ну а поскольку я нередко заманивал ее обещаниями сводить в ресторан, то приходилось водить, что и создавало подобие романа. К сожалению, права народная мудрость, которой мы не всегда прислушиваемся. Чем дальше в лес, тем больше дров. Я неожиданно втянулся. Сексуальные отношения у нас понемногу стали налаживаться и даже нравиться мне. Собственно, ведь я немало трудился над этим вопросом. Подстраивал ее под себя, и она все лучше понимала меня и, уже привыкнув, не стеснялась и сама иногда бывала инициатором эротических новшеств. Поэтому я полагал, что и она получит удовольствие. Спустя полгода все пришло к тому, что мы трахались практически каждый день. Если не встречались на нашей общей работе, то киска приезжала ко мне в клуб. И там, закрыв свой кабинет на засов, занимался с ней сексом. В один прекрасный день и вовсе снял ей квартиру неподалеку, чтобы встречаться было проще, и приезжал туда ежевечерне. Глупо говорить, что я привязался к ней только из-за секса. В придаче к этому во мне проснулся продюсер. Мне хотелось сделать из киски звезду, ведь она начинающая актриса. Без связи в этом мире очень трудно, я это знал, и хотел ей помочь. Ну почему бы нет? Мне-то никто не помогал в жизни. если бы помогали, ну хотя бы советами, уже давно бы торчал на Первом канале. А без посторонней помощи слишком много сил тратится на пробивание стен головой, что неправильно, но логично. И потому тянул киску на все тусовки и во все проекты, куда приглашали меня. Я практически ввел ее в свою жизнь, творческую и личную. И вот оказалось, что это маленькое, с виду наивное создание неожиданно стало там занимать очень много места. Причем прежде всего в личной. «А ты встретишь меня после английского?» — щебетала она в трубку мобильного телефона в понедельник. «Может, подвезешь меня до работы?» — это уже во вторник. «Пойдем со мной в магазин?» — «Ну, пожалуйста, в среду». Если я говорил, что занят, то вынужден был выслушивать нудные обиды и такие долгие всхлипы, что, казалось, слезы польются прямо из трубки мобильного телефона. Но стоит ли говорить, что в итоге я сдавался, а в результате... В результате киска вытесняла как имеющихся в наличии, так и потенциальных моих любовниц. Говорят же, что все самое интересное в жизни мужчины происходит в промежутках между тем, как он ушел с работы и когда пришел домой. Мои промежутки стали очень короткими. И если я, положив глаз на новую танцовщицу, рассчитывал успеть перед тренингом задуть ей пару батманов, то теперь едва успевал честно провести репетицию. Кроме того, киска попала ко мне в дом, что и стало роковой ошибкой. А я даже не сразу в этом разобрался. Мне всегда было удобнее приводить баб к себе, едва жена уезжала куда-нибудь с ребенком отдыхать. Дома гораздо уютнее. Тут тебе и джакузи, и холодильник с едой, и хорошая выпивка. И я вам скажу, любовницы уже должны мне только за то, что я превратился в домработницу. Меня не заставили взять в руки ни швабру, ни пылесос, ни родители, ни школа. Не смогла заставить жена, слава богу, не пыталась. Только армия и случайные связи могут сделать из мужчины уборщицу. После ухода любовницы из твоей квартиры ты берешь в руки веник, пылесос и делаешь все красиво. Потому что домработнице тоже нельзя доверять на все 100. Со временем я превратился в настоящего специалиста по уборке. Мне впору читать лекции мужьям на эту тему. Я вот даже знаю, что после секса постельное белье надо пылесосить. Волосы с тела сыплются во время этого дела гораздо интенсивнее, чем во время обычного сна. И женщины по каким-то неподвластным логике законам догадываются о том, что делали на той или иной простыне. Поэтому прежде чем кинуть ее в стирку, приходится пройтись по ней пылесосом. Ведь в стиральной машине, я и это узнал, волосы никуда не деваются. Словом, поднаторел в деле сокрытия улик, и в основном все всегда было более-менее нормально. К тому же бабы, появлявшиеся у меня дома, чаще стриптизерки, старались не оставлять после себя следов. Но все-таки я был еще и их начальником, чего ради им создавать мне проблемы. Но с киской я стал прокалываться. Она почему-то везде оставляла свои волосы. Сейчас, спустя время, почти уверен, что она делала это специально. Ну, как будто метила квартиру, причем с воображением, сознанием дела и далеко идущими целями. Едва я успевал осознать, что надо собрать ее длинные волосы с туалетного столика, как она меняла место их дислокации и оставляла на кухне. Но кто бы мог предположить, что они будут там? «Что ты делаешь?» — мучил я киску. Мне устраиваются скандалы. Я доказываю жене, что это ее волосы, хотя у нее стрижные и другого цвета. И она меня посылает с моими объяснениями. «Неужели ты думаешь, я специально?» Ахала киска и смотрела на меня честными и мокрыми глазами. «Ну, у меня просто лезут волосы. Вот, посмотри, я не виновата!» Когда человек тебе нравится, ему хочется верить. И я каждый раз думал, что сейчас обойду всю квартиру, все проверю, и ничего жена не найдет. И к тому ее фатальному приезду из Египта в доме вообще все было идеально прибрано. Я даже зачем-то проверил холодильник. «Ну что?» — изрек вернувшейся жене. «Довольно? Никого здесь не было?» «Да?» — ядовито поинтересовалась она и полезла под кровать. «А это что?» В ее руке был клок длинных волос. В ту ночь она впервые ушла спать в соседнюю комнату. Почему бы мне уже тогда было не разгадать эти кошачьи маневры? Увы, потихоньку убирая с поля соперниц, киска оставалась основным игроком и вела игру, не жалея сил и времени. Мало того, что мы трахались так часто, что у меня уже просто не хватало сил смотреть на других, так и возможности такой уже тоже не было. Она почти все время была рядом. Нередко оставалась на программе в клубе, но так как смотреть одно и то же наскучивает, она просто сидела у меня в кабинете и читала книжки. Просто сидела. Просто читала. Ненавязчиво лишив меня сексодрома. Да и вообще мешая. Я заходил в кабинет позвонить, то жене узнать чей-нибудь телефон, то друзьям договориться о встрече, а она все слушала. Ты своей Леночке звонишь? Ну-ну. Ты поедешь к друзьям? Угу. Вы там будете пить и бледей позовете? Угу. Знаю я вас. И приходилось брать ее с собой к друзьям. И приходилось жить в постоянном нервном напряжении. А какая жизнь, когда заходишь в кабинет, где она сидит, а там уже истерика. Зачем ты шлепнул по заднице стриптизершу? Ты не любишь меня. Так я и знала. Мяу! И когда она успела увидеть, что я это сделал? Черт! Ну что интересно, я сам вытирал ей слезы и сопли, потому как верил, что ее это действительно обижает. А разве ты хочешь обидеть близкого человека? Нет. И мои рефлексы начали работать, как у собаки Павлова. Тебя бьют постоянно, ты не хочешь, чтобы это было, и ведешь себя соответственно, лишь бы не было истерик у любимой, потому что они тебя просто заебывают. А зануды говорят, что им проще дать, чем объяснить, почему не хочешь этого делать. С женщинами, склонными к истерии, такая же история. Проще вести себя так, как им нравится, чем терпеть их слезы. Женская истерика сродни цунами. Она накатывает, ты не можешь убежать от нее и остановить ее. Ты можешь только предотвратить ее. Все остальные люди постепенно отходят от тебя, видя, что тебя сейчас накроет. Ну зачем же стоять рядом? Неудивительно, что слухи о наличии у меня постоянной любовницы, с которой я появляюсь на людях, дошли до Лены. Но, может, один этот факт появления на людях еще никак не скомпрометировал бы меня перед ней окончательно. Я мог бы отмазаться, сказав, что это моя коллега, секретарша, журналистка, да мало ли. Но, увы, то, что жена находила дома следы пребывания одной и той же чужой женщины, помноженные на то, что с одной и той же чужой женщиной меня многократно видели на людях, неизбежно вело к катастрофе. «Я поняла», — однажды сказала Лена. «Ты вытираешь об меня ноги. Я не хочу с тобой больше спать». Ну, что я мог ответить? «Ничего. Только повернуться на бок и сделать вид, что сплю». И мы стали спать в соседних комнатах. С виду наша жизнь как будто не изменилась. Я приходил после работы домой, свет выключен, все спят. Когда просыпался поздним утром, дома уже никого. Это значило, что она уже увезла ребенка в школу и едет по своим делам. Я вставал, умывался, брился, ел и уезжал на радио. Как раз тогда, когда жена, забрав ребенка, возвращалась домой. Вечером после радио сразу ехал в клуб, пришел домой ночью, свет выключен, все спят, с утра встаю, никого. Так прошел целый год. Мы не стали врагами и по-прежнему уважали друг друга. Она, по всей видимости, ждала, что все пройдет. Я перебешусь, успокоюсь и вернусь. Точнее, приползу на коленях и буду умолять о прощении. Но я тоже человек гордый. Ползти на коленях мне не хотелось. Живот мешал. Я не раз предлагал помириться, типа «ну че мы как малые дети» и приводил в свое оправдание цитату из Наполеона. «Женщина, изменяя мужчине, совершает преступление. Мужчина, изменяя женщине, совершает подвиг во имя любви». Но ничего не помогало. И тут в жизни наступили кардинальные перемены. Мне предложили переехать в Москву и стать совладельцем клуба, что означало конец работе на дядю. Конечно, я согласился. Но при этом мы год не спали с женой. Ладно бы неделю, две или три. Но я ведь уже перестал понимать, есть у меня семья или нет. Если жена не готова меня простить, так что остается? Еду пытать счастье без нее. И когда дело с переездом окончательно решилось, сообщил ей, что переезжаю. «А мы?» — спросила Лена. «Вы? Останетесь здесь». Я оставил им огромную квартиру и все деньги, что на тот момент заработал. Решил, что для себя заработаю еще. Все-таки еду в Москву. Поживу там пока в съемной квартире. Сыну мы ничего не сказали. Он привык, что папа часто в разъездах, только месяцев через 8 до него дошло, что папы слишком уж часто нет дома. Мне тогда, да и сейчас, кажется, что в моем переезде в Москву с чужой бабой, без семьи, виновата и жена.
1: Поведи она себя иначе, я бы не стал менять своих домашних на какую-то приблудную. Как же без них? Но тогда жена не смогла меня простить. Я не знал, сможет ли когда-нибудь. И потому, само собой, вышло, что со мной поехала киска. Ведь выходило, что теперь Ромочка уже холостой. Только оказалось, что и радоваться тут нечему. У нас в институте был такой театральный этюд. Сидит собачка на цепи, лает на всех. Укусить не может, цепь ее держит. И собачка изо всех сил отчаянно рвется с нее. И вдруг цепь обрывается. А собака замирает. Она не знает, что делать. У нее была цель — сорваться с цепи. А когда сорвалась, поняла. Цели-то больше нет. А окружающий мир пугает. Так все и получилось. Сорвавшись с цепи, я искал новую цель. Но она все уплывала. Оказалось, что киска просто выигрывала на контрасте. На том, чего у меня не было с женой. Ну, скажем, киска устраивала сцены ревности по пустякам, чего не позволяла себе Лена. С Леной было уютно и комфортно. Она понимала, что пьянки и бабы — антураж моей профессии. Пилить меня за это так же бессмысленно, как ругать цветной телевизор за то, что он не холодильник. Она выбрала меня и терпела. Терпела, создавая мне положительный и спокойный тыл, при котором можно рваться в бой и работать. Может, порой делала это, стиснув зубы от обиды, но ее умение молчать до последнего я, видимо, принимал за отстраненность. С киской же все было наоборот. Чуть что — сразу сцена. Вопли воинствующих индейцев, летающие тарелки. И тебе кажется, что раз тебя так ревнуют, то, наверное, и любят. Страсти-то вон как кипят. А что это за страсти? Может, они часть истерического характера, желание отрезать меня от других баб или любовь? Сразу-то не разберешься. Как в старом анекдоте. Дорогая, то, что мы с тобой принимали за оргазм, на самом деле было астмой. Еще одним объективным обстоятельством, помогшим киске попасть в десятку, было то, что я к тому времени уже достаточно разбогател и прославился. Но моя супруга, прошедшая со мной огонь, воду и медные трубы, не торопилась транжирить мои успехи. Ведь нам с тобой было хорошо, и когда не было денег. Мы проехали автостопом всю Европу и не умрем, если сейчас полетим в поездку не бизнес-классом, а экономом. Она не спешила просить подарки, хотя мы уже могли себе позволить практически все. Наверное, ей хотелось дорогих шмоток. Какая баба их не хочет, но хватало выдержки отказывать себе ради семьи. И ради будущего. Ведь не всегда же я смогу держать такой бешеный темп. А есть-то нужно всегда. И желательно 3 раза в день. Ну, а мне стало казаться, что она не дождалась успеха. И я обижался в душе, хотя не сознавал полностью своих чувств, на то, что она достаточно равнодушно смотрит на дорогие рестораны и бриллиантовые безделушки. А ведь я так долго шел к материальному успеху, так хотел бравировать им, ведь это возможность включить звезду, почувствовать себя на коне. Представьте теперь, в какой удачный момент появилась киска. И, наверное, часто в жизни самцов киски выбирают именно такие моменты для решающих прыжков. Она-то была готова разделить мои восторги по поводу того, что я могу ужинать в самых дорогих ресторанах и что могу покупать ей любую одежду. И мне это нравилось. Киска не была какой-то избалованной стервой, уже пожившей на иждивении то одного, то другого миллионера. Она в жизни ничего не видела. Все у нее было в первый раз, и мне нравилось быть первооткрывателем. Господи, и я ведь был даже ей благодарен за то, что мне есть с кем разделить успех. Кому-то это покажется бредом, но такие моменты в жизни бывают. Только часто плюсы переходят в минусы и наоборот. То, что мне так нравилось и что я принимал за любовь, вскоре стало утомлять. Например, звоню домой с работы. «Посмотри, пожалуйста, на столе лежит записная книжка. Мне нужен телефон R». «Нет, не лежит». «Ну ладно». Через минуту она перезванивает. «Что, нашла?» «Нет. Я хотел спросить, почему ты мне не сказал, дорогая?» «Просто некогда. Извини, дорогая, пока». Через минуту снова звонок от нее. «Почему ты кинул трубку?» «Ты что, меня больше не любишь? Что случилось?» «Да люблю, люблю. Только мне сейчас просто очень некогда. Почему ты так резко со мной говоришь?» «Пошла ты!» Любимый уже стал напоминать мне модель для пародий. Я буквально жил в анекдоте. Просыпается молодой муж, садится пить чай, к нему подходит жена и нежно спрашивает: «А ты меня любишь?»
0: Твою мать! Ну что за привычка каждый день начинать со скандала? Кто так не жил, тот не поймет. И если сначала ты думаешь, что она тобой дорожит и поэтому так нервничает, то постепенно ты понимаешь, что все ее поведение направлено на то, чтобы превратить тебя в подкаблучника. Теперь тебе надо думать не столько о деле, сколько о том, как ее называть, чтобы она не обижалась, каким тоном говорить. Иначе истеричка начинает злиться, психовать и пилить тебя. Живя с киской и постоянно находясь в напряге, я обсуждал эту тему с другими мужиками. И неожиданно выяснил, что не одинок. Просто есть на свете бабы, умеющие нагнетать вокруг себя истерию. И вроде баба не особо красивая, и жопа у нее толстая, и ноги как ножки у рояля, да еще и кривые, а вы все равно вместе. Более того, ты еще и переживаешь за нее. Она может позвонить в истерике среди ночи, и приходится как дураку бросать жену и мчаться к ней. Что случилось?
2: Ничего, мне стало тоскливо. Но уже все прошло. Уезжай! Я никого не хочу видеть!
0: Куда уезжать? Ты же меня вызвала среди ночи. Я жене сказал, что поеду в Москву на поезде. Куда мне теперь?
2: Ой, не знаю. Ну, поезжай куда-нибудь.
0: Вы не поверите, но такие бабы есть. Их много. И они все похожи. Поэтому не могу сказать, что мне достался уникальный экземпляр. Я даже лично еще одну такую видел. Она работала у меня танцовщицей. Однажды пришла и стала жаловаться, что мужик послал ее к черту.
2: За что? За что? За что?
0: Стали выяснять всем коллективом. Это был ее поклонник, долго за ней ухлестывал, и однажды она снизошла. Сказала, что так и быть даст. Поехали к ней. Возле своего дома она сказала, что к себе его, пожалуй, не позовет. Живет не одна, и это не очень удобно. Поехали к нему. Приехали. Возле подъезда красавица произносит: «Ну что я буду по чужим квартирам ходить? Это неправильно. Нет, лучше у меня». Вернулись. Вышли из машины. И тут юная прелесть сообщает: «Что-то я устала. Давай лучше в другой раз».
2: «Да иди ты знаешь куда!» — сорвался он.
0: Теперь бедняжка ходит весь день в слезах и недоумевает. А почему он с ней был так груб? И киска вела себя аналогично. Только один вопрос остается тут открытым, и ни от кого нет на него ответа. Бабы эти вправду такие? Или это маска, которую надевают, чтобы манипулировать нами? Я однажды разговаривал с одной интересной светской дамочкой, прожженной блядью, которая рассказала мне по секрету, как бабам удается приручать мужиков, даже чужих. Если захватчица хочет, чтобы мужчинка женился и жил с ней, то постарается, во-первых, затрахать его до смерти. Но чтобы уже ни на кого смотреть не мог, чтобы ходил выжатый, как лимон. И он в этом случае становится домашней собачкой. С другими может только целоваться. Интересно, но киска именно так и поступала. Она жила со мной и раскручивала меня на секс. Даже когда мне казалось, что я вообще ничего не могу. Она тянула меня трахаться в такси, в туалетах, на пляже, в туалете для инвалидов в Амстердамском аэропорту. Причем порой не хотелось, но когда баба прямо тебе говорит, что хочет, тебе очень сложно отказать. Думаю, ей желалось стать самой незабываемой и оригинальной бабой в моей жизни. Я в этом почти уверен, так как едва мы расстались, секс со мной тут же перестал ее волновать. Чтобы как в том анекдоте, где мужик, трахнув новую тёлку в машине, заставил ее под дулом пистолета вылезти из машины на мороз и лепить снежную бабу, аргументировав это тем, что, может, любовник он и никакой, но этот день она запомнит на всю жизнь. А во-вторых, как сообщила мне та же блядь, чтобы завладеть мужиком полностью, надо еще всюду за ним ходить, как поросячий хвост. То, что киска и вправду никогда не отставала от меня, я уже рассказал. Короче, все очень напоминало накатанный алгоритм. А я, хоть и считал себя неглупым человеком, попался. Но как еще себя вести, если, например, твоя любимая девушка хочет посидеть у тебя на работе? Ну что, выгонять ее под зад пинком? А как себя вести, если она начинает плакать? Сказать: «А ну не реветь», так начнет еще сильнее. Слабость — это замечательное оружие мелких стерв. Своей слабостью они так ловко пользуются, что оставляют тебя совсем без сил. А ты этого не замечаешь. Она же не монстр. Она же слабая женщина. И в Москве я, разумеется, с новой силой взялся лепить из нее звезду. Пытался создать какие-то перспективы, знакомил с нужными людьми, выводил на тусовки туда, где пресса. Но, честно сказать, даже предлагал одному режиссеру деньги, чтобы тот снял ее в сериале. А он отказался. 5-10 тысяч долларов, которые я мог бы тогда предложить, не были для него поводом гробить свой собственный фильм. А дать такую сумму, чтобы режиссер согласился опозориться, может только олигарх. А я всего лишь шоумен. И пресса ни разу не выделила киску на тусовках. Никто из постоянных тусовщиков, даже столкнувшись с киской трижды, все равно не мог запомнить, кто это. Хотя помнили мою жену, интересовались, куда я подевал ту красивую тетку, что как-то приезжала. Все эти объективные обстоятельства не сбивали меня с заданного курса. Я продолжал трудиться над карьерой любимой. Пытался помочь ей справиться со своими недостатками. Но вы думаете, она прислушивалась? Ха, ей честно говоришь, что она далеко не вселенская красавица, и потому для карьерного роста необходимо то-то и то-то, ну и уж по крайней мере искать близкий своему типу амплуа. Что? Глаза киски становились квадратными. Что ты такое говоришь? Я красивая? Нет, радость моя, ты некрасивая. Если хочешь знать, даже страшная. Но я тебя все равно люблю. Такую, какая ты есть. Если ты хочешь сыграть Марфутку, я тебе помогу. И эта роль комедийная, она тебя прославит. Нет, я красивая! Билась она в истерике. Я не буду врать. Некрасивая. Но я же все равно тебя люблю и буду помогать. Но почему ты рыдаешь? Но, увы, киска принадлежала к породе баб, суть которых девочка в беленьком платьице. Мамы, расчесывая таким девочкам косички, с самого детства вбивают в пустые головки. Ты такая красивая! У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ты не просто красивая, а самая прекрасная. И не только божественно красива, но еще и чертовски талантлива. При этом нам-то, самцам, с детства вбивают другое. Твердят, что мы должны построить дом, вырастить сына, обеспечить семью, то есть работать, работать и работать. И тебе, чтобы чего-то добиться, приходится объективно оценивать и ситуацию, и себя. Иначе ты всю жизнь будешь в дерьме. Мужики должны учиться, потом вкалывать и еще где-нибудь подрабатывать. А девчонки должны быть красивыми и все. К сожалению, быть красивой – это далеко не все. Неплохо бы что-то собой представлять. К чему-то стремиться, учиться, знать, зачем живешь. Им же не говорят этого. И большинство из них, пребывая в незыблемой уверенности в своей офигенной красоте, делать ничего не умеют. Да и не хотят. Их стремления ограничиваются тем, чтобы продать себя подороже и в конечном счете обобрать мужика. А если он уже сдулся, то это неудачная партия и нужно искать другого. Я в своих попытках доказать, что нет ничего страшного в том, что она не идеальна, только бесил киску и рушил весь ее картонный замок. Хотел-то как лучше. Ведь он же все равно разрушался. В ней, наверное, уже закипала злоба. Звездная карьера все не складывалась, а семейная жизнь? Зачем она ей? У нее еще все впереди! Да, все мои старания пошли прахом. Роковая женщина все разрушила, но так ничего и не построила. Я считал ее некрасивой и бездарной, что для нее конец света. А любви? Любви ей было недостаточно. А
1: вот это вот третья часть лучших анекдотов от романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, сбиваются, поэтому на эту третью часть ушло 3 года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит: «Так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать». «Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, 2 машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони, мама». Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600-го Мерседеса, он тормозит, Мерседес останавливается, сдает назад, подходит к этому пидору и говорит: ну чего, бля, толкнем твое говно? Он говорит: ага, а потом и мопед починим. Сидят как-то три пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит: я, говорит, хочу стать футболистом. Он говорит: ну, говорит, почему? Ну, говорит, вот представляете, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью по воротам и мимо. И весь стадион кричит: пидорас, пидорас, а я так люблю славу. Второй говорит: а я бы хотел стать машиной скорой помощи. Он говорит: нахуя? Он говорит: ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь: уа-уа-уа. Встречаются два мужика, один говорит: слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так говорит: да ты что, бля, 5 лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля. Два мужика пьют водку, один говорит: слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал? Он говорит: не, но как-то ебал мужика, который ебал пидораса. Встречаются два мужика, один говорит: чего у тебя спина-то вся расцарапана? Он говорит: блядь, ебал тут на днях пидорас, так он мне всю спину, блядь, расцарапал. Два пидораса ебутся, один говорит: давай я на тебя насру. Тот говорит: давай, лег. Тот так поднатужился, говорит: не могу. Тот говорит: блядь, ты меня не любишь. Ты меня не любишь. Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит: давай, давай, дорогая. Она говорит: подожди, подожди, вот тронемся тогда. Жена стоит около зеркала, смотрится совершенно голая, стоит и говорит мужу: я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь как у 20-летней девушки. Муж спрашивает: а про 50-летнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит: не, про тебя разговор даже не заходил. Жена спрашивает у мужа: как мне лучше, с лифчиком или без лифчика? Он говорит: конечно, без лифчика. У тебя даже морщины с лица куда-то ушли. Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему «Как я провел лето». Дети сдают сочинение, через 3 часа она их проверила, приходит в класс и прямо из двери зовет Вовочку к доске. Говорит: Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает: встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Он говорит: Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит: да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет «хуй». Поймал грузин-россиянин золотую рыбку. Она говорит: дай 3 желания, отпускай меня. Он говорит: погоди, дай подумать. Она говорит: быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит: погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивила золотая рыбка, сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит: сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала, уши большие, мясистые. Говорит: отпускай меня. Он говорит: погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос, он ее отпустил. Она уплыла, плавает целый день, думает: блять, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блять, никак не может понять. Приплывает снова к берегу, говорит: эй, иди сюда. Он говорит: что надо? Она говорит: ну нахуя ты попросил себе, блин, мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит: а что? Она говорит: ну надо было как все, попросить там денег, дома, не знаю, жену, красавицу. Он говорит: а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским и говорит: скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит: ну, представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку, Она говорит, что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполнил. Ну, говорит, хочу особняк. Налогоинспектор говорит, вы что, блядь, ёбнули, что ли? То говорит, ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем, особняк покажу. Мужик рассказывает, пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье.